0: Это гениальный наш дирижер, как Евгений Федорович Светланов, вот, поклонником которого горячим я являюсь. У меня вся комната, вообще все в нем. Повсюду, весь в значках. У меня даже татуировка слева есть на плече Светланова.
1: А Федосеева нет?
0: Федосеева нет.
1: На Рождественск. Китаенко.
0: Ну, тогда я буду прям уголовник какой-то. Какой такой.
2: Это еще женщина, как ее.
1: Дударова Вероника. Вот-вот-вот.
0: Да. Так вот, он же, как говорится, махает и машет и вообще, то есть с немеренной силой.
1: И пашет.
0: И пашет с немеренной силой. Оркестр, насколько я знаю, просто, ну, не то, что весь у него там, ну, на поводу, да, практически стоит маэстро как-то чихнуть, что-то такое не то сделать, все рассыпется, все, вся музыкальная структура и пирамидка рушится.
1: В общем, вот, да, да.
0: Скажите, вот если бы, например, вам бы сказали, вот вы, Маргарита Маруна, будете сейчас петь без пианино, а Евгений Федорович будет вам дирижировать. Вот возможно ли такое? Ну, насколько вот в данном случае энергетический обмен будет...
1: Дело в том, что Евгений Федорович, он как бы будет дирижировать. Если он будет дирижировать, то он будет дирижировать оркестром, наверное.
0: Нет, и вами только.
1: Мною, да?
0: Вами,
1: то есть я буду петь акапелла. Профессионально называют эти вот моменты.
0: Да, это акапелла.
1: И без пианино, да? Вы знаете, это была бы, в принципе, такая комическая сценка, на мой взгляд.
0: Нет, ну почему? Нет, что... это был бы эксперимент. Зачем? Мы бы сделали. Ну, представьте себе, вот это же две яркие индивидуальности. Вы,
1: да,
0: и он.
1: И он.
0: Вот вы стоите друг напротив друга, вы поете, да, он дирижирует. Вот, будет ли это похоже как-то на бой быков? Или вы
1: знаете,
0: найдете
1: здесь
0: всю
1: не
0: струну?
1: Надо дирижировать. Здесь достаточно, вот какой бы здесь индивидуальности яркой ни был бы дирижер. Ему будет достаточно только ножкой постукивать, просто давая мне ритм.
0: Нет, он этим не обойдется.
1: Потому что
0: Евгений Федорович не обойдется.
1: Вряд ли ему понадобятся обе руки для того, чтобы... Ну, представьте себе, да, махать,
0: да,
1: перед,
0: да,
1: лицом своих товарищей.
0: Не, ну не совсем прям вот так вот близко, то есть где-то так, метров
1: 10-15,
0: да?
1: Нет, но если я буду плохо увидеть, то, конечно, ему понадобятся две руки,
0: да,
1: чтобы
0: вот
1: как-то
0: так...
1: меня различить просто издалека.
0: Вот. Например, в зал его посадить,
1: могла...
0: в другой конец. Он
1: в другой...
0: В том,
1: да,
0: значит,
1: это не исключено, да, что
0: так
1: понадобится.
0: Нет, а мне интересен... интересен вот в данном случае творческий тандем вот вас. Ну, вот, например, известно, что если двух автомобильных асов посадить за один руль, то будет авария. А в случае вот таком, ведь он...
1: Она будет в любом случае, даже если не два аса будут сидеть,
0: да, да,
1: за одним рулем.
0: Да. А, вот, с точки зрения искусства, вот, представьте себе, вот как, вот, ну вот просто, кто кого переборет, это же будет поединок, понимаете? То есть кто, в конце концов, чьему ритму подчинится? Вы ритму Евгения Федоровича, вот вы, Маргарита Маруна, или вы сможете каким-то образом... Вот,
1: вообще это любопытно.
0: Чтобы он,
1: вы,
0: под,
1: знаете,
0: вас махал. Ну,
1: Саша, я
0: подумаем,
1: думаю, что это надо попробовать. Прежде чем думать, кто кому подчинится, мне кажется, все-таки надо провести такой эксперимент просто наяву, потому что вот так вот фантазировать, я боюсь, что...
0: Я понял. Ну,
1: это проблематично.
2: Что вам стоит побороть Евгения Федоровича?
1: Ну, да ничего, собственно. Мы же говорили тут про нудистский пляж, там, да, про то, что, в общем, я такой немеренной комплекции, что, в общем... Ну, да, просто мне будет совершенно проблемы не составит.
0: На пейджер нам пришло сообщение. Что касается Евгения Федоровича, мы этот эксперимент обязательно проведем, как мы здесь в студии. Все отснимем на пленку,
1: да,
0: и пошлем в спецслужбы в разные. Ну, просто, потому что положено все, что на пленке, отснято в спецслужбы, в структуры. Да.
1: А там пусть они разбираются, а там, правда? Пусть, я,
0: да,
1: тоже так думаю.
0: Александр, вопрос вашей гостье. Помогает ли певицам наркотик при вхождении в образ? Подпись Михаил.
1: Наркотик в виде чего, вот меня интересует. То есть непосредственно вот наркотик, то, что мы под ним подразумеваем, да?
0: Да, безусловно.
1: Уважаемый Михаил, дело в том, что вот я знаю, что в шоу-бизнесе, скажем так, на эстрадных подмостках, некоторые певцы и исполнители пользуются так называемыми допингами. Вот. И, видимо, я не знаю, это как бы, может быть, снимает какое-то напряжение. Но если оперный певец примет даже не то чтобы наркотик, а, там, я не знаю, выпьет перед тем, как выйти на сцену, даже стакан пива алкогольного, то петь ему будет уже значительно сложнее, нежели если бы он этого не сделал. Потому что на оперной сцене в классической музыке чрезвычайно важна концентрация. Концентрация эмоций, физических сил. А наркотик, как известно, он расслабляет.
0: А насчет курева, как обстоят дела? Вот Джо Кокер,

0: наблюдается явление. Вот. Дело в том, что на меня лично это действует очень плохо. То есть даже вот дым. Поэтому я даже никогда не пыталась курить. Никогда. А некоторым это, что называется, просто по деревне абсолютно. То есть они могут и... В том числе и мужчины. Но мужчины, как правило, практически все курят.
1: Сразу два сообщения пришло на наш пейджер. Первое сообщение. Дает ли Маргарита частные уроки по хореографии? Кстати, неправильно сформулировано. Уроки хореографии. И сколько это стоит? Подпись Филипп Киркоров. И еще одна. Александр, большая просьба. Пусть певица исполнит роман «Зачем ты взял меня под мышки?» Подпись Савелий.
0: Уважаемый Савелий, вот этот роман я пока слова не выучила, не разучила. Как только разучу про подмышки-то, я тут же вам и исполню. Прям вот сию минуту это сделала, но вот увы. А вот что касается, что там еще было-то в первом, в предыдущем?
1: Насчет уроков при хореографии, даете ли вы уроки частные?
0: Вот,
1: сколько это стоит?
0: Стоит это, естественно, немало. О конкретной стоимости мы договоримся при встрече, я думаю. А что касается хореографии, то, вы знаете, хореографии даю, а хореографии не даю.
1: Но мы сейчас послушаем романс в вашем исполнении, не про подмышки, а совершенно другое произведение.
0: Да? Да. Давайте посмотрим, что из этого получится.

Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. По телефону 203-19-22 мы вскоре начнем прием ваших звонков в прямом эфире, так что готовьте ваши вопросы к нашим гостям. А я вот хотел поинтересоваться на тему, чего у вас. Вот мы сейчас слушали текст песни, очень такой грустный, безысходный, в романсе. Да, в романсе.

0: т.д. и т.п., он прям вообще несколько депрессивного такого даже с характера, вот, с элементом, значит, любовной лирики. Ну, это я просто читаю по бумажке, которую мне Рустам написал, чтобы как-то мне...
1: Он успел-таки, да?
0: Успел накалякать, да. Так вот, скажите, пожалуйста, Маргарита, вот не кажется ли вам, что современное оперное искусство, я не имею в виду исполнительское, а именно композиторское, зашло в какой-то тупик? Что, например, пьесы вот такого характера, которую мы сейчас слушали, вот музыка здесь Чайковского, правильно, да? Вот, уже в наше время не способны попросту родиться на свет в силу того, что уже они все ездят на мерседесах, джипсах и с барсеткой, и у них совсем другой, в общем-то, уже и менталитет, и уже,
1: а
0: как говорится, вишневый
1: все...
0: сад увял.
1: Да, а кто это? Они все ездят?
0: Ну, вот этот вот, например, сейчас...
1: Композиторы проехал, вы имеете? А, вот этот...
0: Вообще все население. Вообще население в целом. То есть, как говорится, две сестры померли уже, это вишневый сад этот у них увял.
1: Да.
0: Правильно я говорю? Вот, никакой... Охоты, кстати, псовой уже не существует попросту. Вот, и все, отцвели хризантемы давно.
1: В саду.
0: Да, так вот. Совершенно что осталось? Значит, осталась эта ель, понимаете, которая под пальмой пострижена. Вот,
1: да. На круглый год зеленая.
0: Да. Пионер, 4 колонки, CD-ченджер на 10 компактов, т.д. и т.п. Черепица также. Вот. Или все-таки мое такое вот предположение, на ваш взгляд, ошибочно? Вот что из современных, скажем так, оперных произведений, написанных недавно, на ваш взгляд, по глубине, понимаете, по настроению, может сравниться хотя бы вот с этим романсом, который только что вы исполняли?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что современное оперное искусство остановилось, наверное, на Прокофьеве и Шостаковиче. Как раз недавно у нас прошла премьера в Большом театре оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которую ставил Питер Устинов, небезызвестный вам режиссер и актер по роли Эркюля Пуаро, наверное, вы помните все его
0: прекрасно.
1: Вот, и эта опера поставлена, значит, художник этой оперы был такой небезызвестный, опять-таки, художник театра Ленком.
0: Угу.
1: Такой Шейнцес, вы, наверное, тоже
0: слышали. Прибалтийский.
1: Ну да, практически. Вот, и костюмы все были изготовлены им. Костюмы сделаны в суперсовременном, так сказать, стиле. Вот. И, в общем, таким образом он эту оперу, при том, что Прокофьев и так, в общем, так сказать, композитор советский, в общем, так сказать, уже ближайшего нашего периода, и благодаря художнику эта опера еще больше приблизилась как бы к настоящему времени. То есть вот у меня лично там костюм такой, он как бы... С чем бы сравнить? Эдакой металлистки. То есть у меня шпилька 12 сантиметров, такие ботфорты черные, черный чулок, короткая мини-мини юбочка. И сверху такая на шнуровке, как это назвать, не маечка, на таких тонких бретельках. В общем, все это из кожи, из черной. А на голове челма. Вот я, это не шутка, это на самом деле так. Вот Айрат, один мой знакомый...
0: Угу.
1: Был на эту оперу, вернее, собирался пойти.
0: А потом побоялся, видимо, как-то неадекватных каких-то своих действий в результате каких-то возбуждений и сбежал.
1: И, в общем, да, вот, к сожалению, я не услышала его мнения, хотя мне было это очень любопытно. А вот, господина, правда... сидящего рядом со мной нашего критика, я опять-таки не успела пригласить еще на эту оперу. Хотя мне очень интересно, тоже любопытно узнать его мнение, что бы он сказал по этому поводу.
2: И, ага. Говорите.
1: Да, можно, да?
2: Да.
1: Вот, и поэтому, что касается современной музыки, то современных опер, то я...
0: Например, «Петя и Волк».
1: Ну, это не опера.
0: Ну, тоже современная.
1: Ну, это тоже Прокофьев, да.
0: Да.
1: Ну, это, в общем,
0: просто
1: да,
0: раз мы уж о Прокофьеве...
2: Я ее слышал в исполнении Дэвида Боуи на компакт-диске. Представляете?
1: Да,
2: да,
1: представляю.
0: А вот вопрос пришел на пейджер. следующий, их даже два, даже три, о, даже четыре.
1: Даже пять.
0: Тут что-то прям очень много, да. Я часто наблюдал у певцов Большого театра, особенно у дисканцев, плохую дикцию и невнятное произношение.
1: Особенно у кого?
0: У дисканцев, тут так написано, дисканцы. Ну, видимо, какой-то типа смесь тенора с баритоном. Да. Плохой
1: дисконт есть такой голос, но это детский голос у мальчиков.
0: Дисконс. Ну, тут написано дисканцев.
1: Дисканцев. Это да. Интересно.
0: Плохую дикцию. И невнятное произношение. Как вы относитесь к этому? И второе. Один итальянский певец говорил, что ему все равно, при ком петь. При фашистах, при коммунистах, при демократах. Как вы относитесь к этой проблеме, Максим?
1: Ну, с дикцией, на самом деле, Максим, это серьезная проблема, которой, в общем-то, занимаются у нас практически во всех театрах. Это действительно проблема, которая стоит на первом месте у оперных певцов. И очень многие зрители и критики, люди, которые действительно хотят услышать смысл исполняемых опер, всегда придираются именно к дикции. Это действительно... У нас руководство, скажем так, театра очень акцентирует на этом и правильно делает внимание, потому что это очень важно, действительно, дикция очень важна. И с ней действительно проблемы у многих певцов. И не потому, что там у кого-то там вставная челюсть или что-то еще, а просто потому, что действительно певец настолько увлекается собственным голосом и звукоизвлечением, и красивой вокализацией звука, и забывает порой про то, что... А текст, скажем так, он мешает петь.
0: Ну, а особенно с опытом это должно текст. Приходить с опытом?
1: С опытом должно. Уже... Ну, у кого как, по идее, должно-то оно должно, но у кого не как это случается. Многих, да, кому-то приходит, кому-то нет. А что касается пенья при разных режимах, действительно, да, был такой певец, я не вспомню, кто это сказал, но это было действительно сказано. Чиентан, и, увы...
2: Чиентан.
1: Навряд ли. Дело в том, что... Дело в том, что наша профессия такова, что мы обязаны, увы, мы, так сказать, артисты, народ, скажем так, демократичный, наверное, и, наверное, наш удел действительно петь при...
0: всяких режимах,
1: да.
0: А, кстати, вот скажите, то Маргарита,
1: это
0: вот
1: наша профессия.
0: Как вы считаете, то есть ведь бытует такое мнение, что классическое искусство, искусство классической музыки, да, назовем это так, оно все-таки наиболее уважаемо и усваиваемо, как ни странно, вот в, так сказать, в присутствии каких-то тоталитарных режимов, то есть при Гитлере, там, при Сталине и вот он и компании, то есть тоталитарный режим и классическая музыка как-то вот считается неразрывным явлением. То есть все-таки классика — это нечто такое имперское, мощное. Вот, или заблуждается наш абонент, вот оппонент, который подписался, Николай Мышкин.
1: Что я не поняла сам вопрос, что пение может существовать только при каких-то...
0: Ну, усваивается легче, что при демократических режимах все-таки классическая музыка не в фаворе.
1: Ну, я считаю, что классическая музыка, она всегда классическая музыка, она при любом режиме. Все зависит от людей, которые ее слушают. Уж какой там режим, это уже другой вопрос. Угу. Про усвояемость...
0: Вот опять Савелий. Савелий опять присылает. Послание, так, певица. О, как... Просьба спеть, если нет записи, русскую народную песню. Слова такие: ночь темна темнешенька, всюду тишина, я сижу молодешенька, с вечера одна. Пусть напоет без аккомпанемента, если знает Савелий.
1: Не знаю, Савелий.
0: Не знает Савелий. Савелий, увы, не знает.
1: Савелий, предложите что-нибудь другое.
0: Ну, давайте мы сейчас послушаем в вашем исполнении следующий романс. Поет Маргарита Маруна.

0: А тем временем на наш пейджер не перестают приходить вопросы к нашей гости Маргарите Маруни и искусствоведу Рустаму Каримовичу Гмыре. Ну, к вам-то, Рустам, меньше вопросов, вполне понятно, поскольку искусствоведом сейчас себя только ленивый не называет. А вот следующий вопрос. Как? Ну, начинается все-таки с вас, Рустам. Вы знаете, как Рустам Каримович и Маргарита Маруна относятся к современным версиям оперных... Сейчас, прошу прощения, тут еще кто-то что-то прислал, и в результате, да, к современным версиям оперных арий, таких, например, как «Князь Игорь» в исполнении американских рэперов и творчество Ванессы Мэй, подпись искусствовед Шарипов.
1: Ну вот, «Князя Игоря» я не слышала в исполнении рэперов. Почему-то мне так вот интуитивно кажется, что это, наверное, будет не очень хорошо, потому что, видимо, все это в таком... Рэп — это же такой полуразговорный жанр такой, да, ритмический такой говор под... Вот. Мне кажется, что это будет менее симпатично, нежели натурализм в смысле оперы самой по себе. А вот что касается Ванессы Мэй, то ее наглядно тут представляли неоднократно по телевидению, когда делали рекламу ее концертов. Вот. И я с удовольствием должна сказать, что я, не знаю, как Рустам Каримович, но я с удовольствием наблюдала то, как она исполняла в своей версии Вивальди «Времена года», одной из частей этого цикла, который называется «Шторм». Вот. И, честно говоря, пришла в полный восторг, потому что эта музыка была исполнена, во-первых, высокопрофессионально, она была великолепно исполнена, потому что это была техника, это была колоссальная концентрация энергетики. Такой, это было прекрасно снято. То есть это было сделано с колоссальным вкусом, очень тонко. А то, что там подложен был современный ритм, это действительно делало это произведение более современным, только и все, потому что музыка-то, она оставалась, она не менялась никак, она оставалась такой, какая она есть. И ну, в этом была ее красота, то есть это было... Да-да-да-да.
0: Извиняюсь, что перевожу, но с точки зрения чисто исполнительского мастерства, вот, скажем, Артур Гирский, наверняка небезызвестный концертмейстер у Башмета, он
1: да,
0: вы думаете, он сыграл бы хуже это произведение? То есть,
1: нет, отнюдь, думаю, что нет.
0: Я думаю, что сыграл бы и лучше, просто здесь явно, что продюсеры сделали большую ставку, во-первых, на этническое происхождение Ванессы
1: Парадис. Во-вторых, она молода, хороша собой, это
0: да,
1: все естественно.
0: Да, то есть старые мужчины приходят и смотрят с радостью. Вот. И в-третьих,
1: конечно,
0: хочу еще сказать, что вот эта современная подложка ритмическая, то есть я думаю, что, может быть, мы бы все изменили свое мнение, если бы мы ее убрали и послушали дорожку, на которой прописана только скрипка Майи.
1: Может быть, не исключено.
2: Электрическая.
0: Да,
1: не исключено.
0: Причем это...
1: Прикиньте себе, если мы уберем подложку современную, я так отключусь, и включим наших, и возьмем просто отдельные голоса наших так называемых эстрадных звезд советских.
0: Ну, это вообще, не, вообще будет срам. Вот что, так, тебе так делать нельзя. Мы же,
1: поэтому,
0: мы же гуманные люди.
1: Вот об этом и речь, да, Александр. Нет, дело в том, что... Да, я... понимаете, если мы тут начнем убирать подложки и оставлять чистоганом то, что мы... так сказать, хотим оставить, то, в общем, наверное, и, в общем, весь наш разговор будет...
0: Не знаю, я все-таки наблюдал сольное выступление Артура Гирского в составе ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных», вот в овальном как раз зале этом, я все забываю, как он называется, вот, и...
1: Овальный.
0: Да, овальный. То, совершенно точно. Да-да-да, с лепниной он весь, с лепниной. И могу вам сказать, что я был, ну, поражен в большей степени.
1: Я вам верю, конечно.
0: А уж если говорить о том, как вообще и Башмет бы сделал это...
1: Ой, ну, начнем со, что Башмет все-таки альтист, а не скрипач.
0: Ну, это просто большая скрипка.
1: А, так считаете. Ну, в принципе, да.
0: Вот приходит...
1: Можно и так сказать.
0: Да, вот что-то тут Рустам Каримович хочет.
2: Да, я хочу сказать по поводу Ванессы. Очень приятно, что, простите, тут маленькая риска. Мне доктор рекомендовал, чтобы челюсть вырастала как следует, со жеваком, какое-то под давлением могу вырастать. Вот, очень приятно, что девушка подписалась одним из моих псевдонимов. Я написал такую красную книгу классичных произведений. Она красная, она там как раз под этим псевдонимом. Я написал, ну, с иронией такой у нее подпись. Вот. Что касается Ванессы, то девушке 19 лет. Она наполовину китаянка, наполовину англичанка. В младенческом возрасте родители у них развелись, и она живет в Англии. Она фактически, наверное, она, говорят, Моцарт нашей эпохи. Моцарт. Но я склонен считать, что она Евгений Кисин английской современности. Почему? Почему? Я вам сейчас скажу. Она же, у нее очень много исключительно классичных дисков. Без вот то, что вы называете подложкой. Я уж как искусствовед не буду говорить вот эту ритмическую основу называть правильно, как она называется. Вот. И ее талант высоко ценят. Она везде разъезжает с мамой.
1: А вы говорите подложка, Александр. Видите, какое дело-то?
2: Ну, как вы ее назвали? Не-не-не, подождите. Она везде разъезжает с мамой. Кстати, недавно была в Москве 2 дня назад, как возложила абсолютно точно цветы к памятнику Чайковского. Вот.
1: Так.
2: Даже программу «Акула пера» с ней сняли. Представляете, пригласили ее туда. Да. Ну, по отзывам видевших ее журналистов, моих коллег, в общем-то, ничем не примечательная, совершенно бестолковая девушка. Но ее, она же при дворе, ее приглашают на королевские приемы играть. Вот что это?
1: Подвезло.
2: Вот посмотрите, Маргарита, какая связь. Ведь никого из рок-музыкантов, например, ну, посмотрите хотя бы вот на Сашу, вот на... Ну, на него посмотрите.
1: Разве Бориса, смотрю.
3: Рядом, его со, пригласят, рядом со мной Борис внимательно, кстати, познакомьтесь.
2: Да,
3: известная
2: и Борис,
3: питерская личность.
2: Да, питерская личность. А разве их пригласят в Кремль выступать? Ведь вы же выступали, согласитесь. Вы же выступали.
1: Я выступала, да. Меня пригласили.
2: Вот почему именно классичным, да, вот, Александр, вопрос.
3: Да, везет. Знака,
2: да, предлагают выступать
1: кем-то. Из серии везет... Это из серии везет... Дуракам, вы хотите сказать?
3: Нет, не мне.
2: Ну что? Ну почему? Везет не только дуракам. Везет... Я имею в виду...
1: Не могу с вами не согласиться.
2: Везет классичным артистам. Именно их приглашают на самые торжественные мероприятия.
1: Где-то нас любят, да? Где-то.
2: Я знаю, что вы, Маргарита, пели на 850-летие у храма Христа Спасителя.
1: Совершенно верно.
3: А на следующее 850-летие пели... будете?
2: А Маргарита пела гимн Москве новый.
1: Еще через 850.
3: Да, безусловно.
1: Обязательно, я надеюсь, что меня пригласят.
3: Ну, кстати,
1: мой
3: вот,
1: дух обязательно будет там витать.
3: А вопрос, если позволите, вот на пейджер, опять же, пришел на вопрос. Не кажется ли вам, что многие оперные постановки превращаются в комические из-за несоответствия комплекций и возрастов исполнителей партий своим ролям, спрашивает Максим. Вот действительно я это замечал, потому что, когда, например, толстый мужчина в театре оперетты, я не знаю его имени, это было лет 15 назад, почему-то исполнял роль дюймовочки, потому что заболела, в общем-то, исполнительница и бегал в каких-то колготках, причем в то время не было эпиляторов, то есть конечности были не эпилированы, даже все это жутко развивалось, он был похож на, скажем так...
1: Может быть, это была не дюймовочка, может быть, что-то спутали?
3: Совершенно четко дюймовочка.
2: Раб.
3: И он был похож на этого вице-премьера,
1: может,
3: вот этого, Билла Клинтона. Нет, нет, совершенно четко дюймовочка. Да, потому что
2: Малроня.
3: Я уж не буду вам рассказывать о бабочке и ласточке,
1: которых исполнял тоже некий
3: вот он,
2: маленький медвежонок в тюзе. Да. Маленький медвежонок.
3: Так вот, действительно, как с этим быть? Это же проблема.
1: Проблема, да, но дело в том, что, знаете, вот бывает, что, увы, и певцы, и певицы классические...
3: Вы сказали, я не певец классический.
1: Увы, я сказала, простите. Увы. К сожалению, увы и ах. К сожалению, бывает так... часто, что классический певец или певица наделенные весьма незаурядными вокальными данными, нередко, так сказать, бывают лишены каких-то внешних, эстетических форм, скажем так. И, ну, что тут поделаешь? Тут как бы надо как бы... Вот, есть же певица на Западе, небезызвестная звезда, такая, как Монсеррат Кабале, которая к нам уже неоднократно приезжала. Вот. И тем не менее, это оперная певица. То есть здесь дело в том, что как бы отталкиваясь от комплекции певцов, наверное, нужно делать соответствующую постановку конкретно на этих певцов. То есть делать так, чтобы чтобы эти певцы не находились, скажем так, в какой-то комической для себя позе или ситуации. То есть, учитывая комплекцию, им надо соответствующе себя вести. Но, разумеется, и петь соответствующие себе по возрасту произведения и арии. Тогда все будет гармонично и лаконично. Насколько это возможно быть этому? Вот. А на Западе, и сейчас, кстати, тоже, вот, например, в Большом театре идет тенденция на то, чтобы пели, в основном пела только молодежь. И на внешние данные стараются, конечно, обращать внимание очень серьезно, потому что на Западе уже давно, уже, так сказать, на все на это смотрят очень и очень критично и серьезно. На то, чтобы певица была стройна, хороша собой. Вот, и, так сказать, максимально, то есть существуют различные диеты и какие-то, так сказать, гимнастики, и, то есть мы в данном случае, чтобы, так сказать, соответствовать определенному уровню, вынуждены заниматься, как говорится, собой.
2: Вот, кстати, Маргарита, Александр, может быть, не в курсе, вы же в «Фигаро», вы играете роль маленького пажа. Это же,
1: совершенно
2: по сути,
1: верно.
2: Мальчик 8-12 лет.
1: Постарше.
2: 14.
1: Дело в том, что вот этот мальчик 8-12 лет, он не смог бы весь двор, женскую часть двора оприходовать в свое время, потому что, как известно,
2: ну, значит,
1: этот мальчик успел везде.
2: Да, да.
3: Фигаро тут, вот, там,
2: да. Вот интересно, да. Вот как интересно вам рекомендовали войти в образ этого мальчика? Ведь публика-то, она же понимает, что не мальчик по сцене прыгает.
1: Мы так называем партию, которая называется «Травести». То есть это когда женщина поет мужскую роль. И поскольку это мальчик, то, естественно, так сказать, голос еще, так сказать, считается такой мальчиковый, высокий, поэтому эта партия Моцартом отдана женщине. Вот, хотя на мне мужской там камзольчик, костюмчик, вот, и я, так сказать, такой керубино-паж, вот, и всячески, так сказать, движениями и жестами, вот, и, так сказать, надевая мужскую одежду, я, естественно, стремлюсь выглядеть мужчиной. Но для этого, опять-таки, если бы у меня была бы, скажем так, большая попа и все остальное, то, в общем, я вряд ли вписалась бы в этот персонаж. Должна сказать, что гордо, может быть, заявить даже о том, что, в общем, в нашем театре, пожалуй, я единственная керубина. Вот сейчас недавно взяли еще одну певицу на эту роль из другого театра. Вот. Но, в принципе, в нашем театре так получилось, что помимо меня эту партию не пел никто, потому что, в общем, скажем, мягко не соответствовал просто. Не сумели соответствовать этой роли.
2: А у нас, вот, кстати, я заметил, пока сидел там в ложе, как у нас выходит из положения. Вы говорите, на Западе даже уже все, чтобы соответствовало. А у нас вот ваши сотрудники в Большом театре выходят из положения, когда вы выходили на сцену в роли пажа, вот там же бабушки в каждой ложе, которые всех рассаживают, да, следят за порядком, они прям так вслух говорят, вы спели, они прям так, чтобы все поверили, что мальчик настоящий, что все как, знаете, молодец, Гриша, какой сегодня хороший спектакль.
3: Ну, действительно, я сам слышал, действительно, Рустам Каримович в данном случае.
1: Рустам Каримович.
2: А я ей сказал, вы мне мозги не пудрите, бабуля. Я знаю, что это Маргарита Маруна, она Маргарита. Да. Ну, так отвела в сторонку. Я вам по секрету скажу, Маргарита Маруна очень хороший человек, очень хороший.
1: Человек, да? Ну что же, и на том спасибо.
3: Послушаем музыку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Прежде чем мы все-таки перейдем к прослушиванию непосредственно ваших телефонных звонков, хотелось бы обратиться к сообщениям, пришедшим на пейджер. Александр, как ваши гости относятся к совместным выступлениям эстрадных и оперных певцов? Это первый вопрос. Второй вопрос тоже мне показался интересным. Тут какие-то опять присылают непонятные вопросы. Да. Так вот, если для певца так важна концентрация, то проводятся ли какие-нибудь психологические уроки? Подпись «Максим». И третий сразу вопрос.
1: Плодовитый Максим.
0: Нет, это вот разных людей Максим один задал. Вопрос певицы. В Большом театре ставился когда-либо опера Герчвена «Порги де Бес». Видимо, тут опечат.
1: Герчвен, да.
0: Да. А это, наверное, не «Порги», а «Пороги» тогда имеется.
1: Нет, «Порги». Нет, именно у Герчвена.
0: А мне, кстати, больше нравится
1: опера «Порги и Бес».
0: Опера Герчвена «Пороги и Бес».
1: «Пороги и Бесы».
0: Нет.
1: У «Порогов». А, ну,
0: по
1: с последним вопросом, да, нет, могу прямо с последним начать, что начать, или как, а, что не ставилось, к сожалению, наверное, на мой взгляд, к сожалению, потому что мне кажется, что это могло быть очень интересным. А, значит, первый вопрос был, по-моему, о совмещении, да, классики.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Ну, суть, наверное, несложно догадаться, что суть в том, что вы слушаете, не знаю, догадываетесь ли вы или нет, что вот музыка звучащая, вот сейчас в данный момент звучит Шуберт, симфоническая музыка, а вот то, что вокальное было до этого, «Мираж» и выдержки, скажем, из «Миража», и романсы русских композиторов, это, в общем, пел один голос, то есть мой. Вот. И поскольку я исполняла и эстрадную, и классическую музыку, то, разумеется, из этого, на мой взгляд, следует, что к совмещению классики и эстрады я отношусь... То есть я голосую руками и ногами, как говорится, потому что, на мой взгляд, это очень интересно. Это очень современно, это свежо. Это любопытно, и это, мне кажется, и слушается тоже очень с большим интересом публика, и публика воспринимает это великолепно, потому что публика уже воспитана в соответствующем, с соответствующим вкусом и стилем, и то, что нам показали, тот класс, который нам продемонстрировали Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури в своей «Барселоне», в общем, так сказать, наложило такой отпечаток. Народу понравилось, скажем так, люди ликовали. Публика ликовала. А вот поэтому я за, я только за. И если бы мне поступило соответствующее предложение в таком вот совмещении, о совмещении жанров, то я бы с удовольствием приняла бы участие в таком проекте.
0: А с позиции классического музыканта или эстрадного? Все-таки мы тут видим и «Мираж».
1: А
0: или...
1: вот имея, так сказать, и те, и другие, так сказать, наклонности, скажем так, то есть, умеючи петь и ту, и другую музыку, я бы в любом качестве приняла бы участие.
0: Так получается, вы уже совместили?
1: Да, ну вот, во-первых, я уже совместила. То есть, нет, звучит это отдельно, но, в принципе, может быть, это было бы интересно в таком, так сказать, исполнить в синтезе, скажем, на, как говорится, на стыке двух жанров что-то такое.
2: Вы же, Маргарита, я смотрю, феномен. Я, как
1: совершенно
2: искусствовед,
1: верно.
2: Так просто подведу черту. Феномен нашей музыкальной культуры. Причем это настолько шокирует наших радиослушателей в настоящий момент, что они даже вот пороги путают. Это я совершенно...
1: Пороги с бесами, да?
2: Да?
1: Mm-hmm.
2: Да, вот.
0: И что касается вот вопроса о психологических, в общем-то, разгрузках, видимо, действительно какой-то психотренинг.
1: Без наркотиков, да?
0: Да, существует ли что-нибудь? Например, у нас тут существует комната специальная психологических разгрузок, там... Контрастный душ установлен, это массажист спец.
1: Да, вы вот знаете, в театре у нас тоже все это оборудовано, есть массажисты, и есть души, и контрастные, можно, так сказать, каждый может себе позволить. Там, то есть есть кран с горячей водой, есть холодной, то есть можно, так сказать, контрастировать.
0: Главное, чтобы
1: это
0: кисти вертелись.
1: Главное, чтобы, да, экраны работали, были не ржавыми. Вот. А что касается психологической подготовки, то, в общем, это в той или иной степени к этому должен быть готов каждый певец, который собирается серьезно заниматься классическим вокалом. Потому что, выходя на профессиональную сцену, в общем, каждый певец должен быть своего рода психологом сам себе. И уметь настраивать себя тоже прежде всего сам. Потому что, конечно, если у него есть много денег, если есть возможность возить с собой по гастролям и, так сказать, по концертам таскать за собой психолога, который будет тебя настраивать перед каждым концертом, это вообще будет просто, так сказать, очень хорошо. Но поскольку не всякий певец может позволить себе эдакую роскошь, то, естественно, мы вынуждены прибегать, так сказать, к условиям самих себя.
0: Если вдруг вы поедете в Австралию, я готов служить вам, быть такой роскошью вашей поездки. Да, прям сразу поеду. Маргарита, предлагаю вам сотрудничество. Филипп Киркоров. Сообщение пришло на пейджер.
1: Понятно.
0: То есть, ну что же, вот, пожалуйста, уже первое.
1: Ну, когда я стану Аллой Пугачевой, тогда я, может быть...
0: Далее, вот вопрос еще, на который я бы хотел услышать от вас ответ. Все-таки секунду, нужно его найти. Да, вот он, Маргарита. Влияет ли объем груди певицы на мощь ее оперного голоса? Скажите, пожалуйста. Подпись Михаил.
1: Дело в том, что не объем груди, а, скажем так, объем грудной клетки. Да, дело в том, что у певиц, которые занимаются с юных лет... Вот я, например, с 4 лет пою. Это не шутка, это на самом деле это очень серьезно, потому что я пела, будучи ребенком, пела еще в хоре. Была солисткой сначала хора имени Локтева, потом хора детского, большого детского хора Всезнай радио Центральной телевидения под управлением Виктора Попова. Вот. И таким образом пела я с детства, с раннего. И поэтому, да, объем грудной клетки у меня достаточно большой. Именно грудной клетки по той простой причине, что у меня просто развиты легкие очень хорошо, что, собственно, должно быть у каждого певца или певицы.
0: И дирижера.
1: Ну, дирижеры, вот не знаю, почему-то как-то вот к дирижерам вы как-то особенно неравнодушны, мне кажется,
0: нет,
1: Александр.
0: Я просто все время...
1: Как-то вы все время как-то упоминаете свою просто время, болезненную какую-то любовь.
0: Идеи, у меня все время идеи
1: летают,
0: да.
1: Просто,
0: вот представьте,
1: да?
0: Себе, например, устроить, скажем так, массовый заплыв. Мы по одной пытались. Дорожке плывут, ага, оперные певцы и певицы, а по другой дирижеры. Кто кого обгонит, а?
1: Ну, мне кажется, что касается размаха рук... то здесь, в общем, дирижеры будут впереди, потому как грести будут они, видимо, активнее, я так думаю. А вот если дыхание и плавание под водой, то, может быть, певцы победят, потому как с дыханием у певцов, наверное, покрепче будет.
2: А вот интересно, вот помните вот эту девушку белокурую, которая вот песни, музыка нас связала, как ее Таня Геркулесенко?
1: Овсянка.
2: Она открывала голос-то под ваши фонограммы. Даже на официальном советском телевидении, я помню, это была песня 89 или,
1: да,
2: песня 90. Песня,
1: да.
2: «Музыка нас связала» была лауреатом этого конкурса. Вот. Вот что вы скажете об объеме ее грудной клетки?
1: Ну, я думаю, что он невелик, потому как, в общем, петь... Вот именно эта певица петь, мне кажется, начала значительно позже, нежели, может быть, многие другие певицы. Поэтому...
2: Может быть, за нее до сих пор кто-то поет? Другой?
1: Нет, не думаю. Нет. Я думаю, что поет в данном случае она сама. Да, но просто на нее работают очень хорошие музыканты в данный момент.
2: А как, интересно, вот в каких отношениях, да, Маргарита состояла со всеми этими грезетками?
0: Подружками,
2: она
0: была подружками.
2: Подружка.
1: Не подружками я ни с кем не была. Вот здесь, как бы, в общем, этот термин немножечко неуместен. Я, скажем так, мягко, я была с ними знакома практически со всеми. То есть мы общались со Светой Разиной. С той же Таней Овсенко мы общались.
0: А с Анной Апиной?
1: С Аленой?
2: А ее там не,
0: да,
2: было.
1: Ее там не было.
2: Как
1: в этой группе.
2: Я просто могу сказать, что Апина произошла из группы «Комбинашка».
1: Совершенно верно.
0: Просто у нас Прохор, да, очень хочет постоянно познакомиться. Я думаю, вы пользуетесь служебным положением, лоббировать, скажем так, знакомство, ага, нашей девушки Прохор с Анной Апиной. И ничего не выйдет.
1: Увы,
0: ну,
1: да.
0: Ну, ничего,
1: увы,
0: ничего. Ну, Прохор подождет.
2: Ну, она же добрая, да, молчаливая, да, Танюша такая?
1: Таня добрая, очень потихоньку.
2: Она умела молчать, и этим была цена.
1: Может быть,
2: для нашей поп-культуры.
1: Может быть, да. Но зато сейчас она научилась петь.
2: О, развернулась какая-то.
1: И стала этим сильна.
2: И смущает планету этим. Европа ведь.
0: Вот вопрос уже мне пришел. Хотелось бы, чтобы я ответил на вопрос по поводу музыкальных вставок в нашей программе, которую нам выслали на пейджер. Владимир, ну не могу ответить, ничего издаваться не будет. И, в общем-то, как-то вообще суть вопроса непонятная. Вот эти оригинальные вставки музыкальные. Ну дайте, пришлите денег, я запишу вам такой музыки ведро. Ну, надо же сейчас как-то вы, в конце концов, заявите жить-то надо.
1: Жить,
0: ну что же, я предлагаю перейти к ответственному моменту, начать общение с нашими уважаемыми в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы к Маргарите Маруни и, конечно же, к искусствоведу нашему Рустаму Каримовичу Гмыря. Я с радостью поднимаю телефонную дуду и слушаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот вы тут такие умные беседы ведете по поводу искусства, театра, хореографии, всего прочего. Но, походу, совершенно забыли.
0: Только простите, извините, что я вас перебиваю, только не говорите, скажем, о том, что у вас нету зубного протеза, и чтобы вам скинулись и помогли в вашем несчастье.
3: А к чему вы это сказали?
0: Ну, потому что нам очень часто звонят, и во время, когда мы ведем какую-то беседу, начинают говорить лично о своей проблеме. Там у кого-то ноготь там поранен, чтобы мы дали денег на ноготь, кому-то колесо подкачать. Обычно так все начинают. Типа, вот вы ведете тут умные беседы, а у меня пятка порвалась, к примеру.
1: Колесо спустило.
0: Да. Так что вот если вы за этим, то, пожалуйста, не надо.
3: Нет, я не за этим.
0: Денег нет.
1: И колес нет.
0: Да. Ну, в общем-то, мы поняли, что вы хотели. Спасибо за звонок, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Вот у меня назрело парочку вопросов. Вот первый вопрос к Маргарите. Что вы предпринимаете в случае, если, проснувшись утром, вы обнаруживаете, что у вас пропал голос из-за простуды? Вот. И еще такой вопрос, наверное, ко всем вам. Почему в опере, на мой взгляд, такой застой в смысле инструментов? Ведь взять, допустим, рок-музыку, там и фленджеры, и лимитеры, и так далее. И вообще куча инструментов прибавилось лет за 15, вот последние. Так почему же не прогрессирует оперное искусство и вообще как бы классичное искусство?
0: Угу, спасибо. Интересно, вот вторая часть вопроса.
1: Вот вторая часть вопроса, да, она интересная, любопытная. Дело в том,
0: но что... первая чисто медицинская, поскольку наша программа, она медицинская в какой-то степени.
1: Ну да, витаминоз и так далее, у детей и собак. Второй вопрос, вот вы сказали про то, что в эстрадной музыке, значит, новые инструменты появляются, а в классике нет. Классика, она на то и есть классика, что в ней как бы устоявшиеся классические инструменты, как то духовые, там группы духовых инструментов, я не буду их перечислять, струнные и так далее. То есть классическая музыка, она не может, в ней не может ничего появляться нового, потому что классическая музыка – это классический состав музыкантов, который
0: испокон века звучал. Может быть, имеется в виду, извините, что я перебиваю, тут нет даже не состав, а, скажем, почему не появляются новые инструменты, скажем, в группе духовых. Ну вот, к примеру, взять да дудук. Мы тут использовали дудук недавно. Вот очень мощно дунули, потом на нас иск подали, там человек оглох на одно ухо, ему прям то отдунули, вот, мощно. Вот, но дудук — это старый инструмент национальный, да? Да? Вы знаете наверняка. А вот почему не идет развитие именно каких-то акустических инструментов, которые возможно использовать в классической музыке, вот, но новых?
1: Вы знаете, ну, может быть, потому что вот не идет, может быть, современных произведений, в которых могли бы быть использованы эти инструменты, данные инструменты, о которых вы рассказываете, к примеру. А та музыка, которая исполняется, такая сугубо классическая, то есть те оперы, которые испокон века звучали в таком классическом исполнении, они продолжают звучать, потому что здесь как бы не прибавить, не убавить. То есть можно как-то сделать опять какой-то так называемый ремейк из оперной музыки и там переложить там ту же оперу «Князь Игорь», да, в рэп там куда-то там перекладывали, да, тут какой-то из наших слушателей, и так далее. Вот. То есть можно что-то такое переделать, именно так вот конкретно переделать в какую-то, так сказать, просто чисто добавив, как вот приехала приезжая Ванесса Мэй, да, исполнить что-то такое, подложить какую-то подкладку и сделать что-то супер такое современное. Но это будет уже иначе называться. А классическая музыка, она на то и есть классическая музыка, потому что в ней использован именно классический состав музыкантов,
0: то классический оркестр. Консерватизм, оркестры. Так называемый.
1: Да, именно консерватизм.
0: Ну, а что касается,
1: относительно
0: вот,
1: таблеток...
0: Почему таблеток?
1: Может быть, если вы... я просыпаюсь и обнаруживаю, что у меня пропал голос, то я здесь, в данном случае, я действую по-разному, в зависимости от того, насколько скоро мне нужно выскочить на сцену или куда-то, то есть насколько скоро, быстро мне нужно запеть. То есть если у меня есть время, если я могу, имею возможность лечиться, то я, естественно, не буду форсировать события. А если мне нужно к вечеру, скажем, быть уже в форме, то я, естественно, побегу к нашему фониатору. Это человек, который занимается голосовыми связками в поликлинику в нашу, где мне сделают соответствующую инъекцию, то есть в вену вольют соответствующее лекарство, так называемый стимулятор, но не наркотик. Вот. Это, как правило, глюконат кальция, который дает смыкание связкам на какой-то определенный период. То есть это делается прямо перед концертом или перед каким-то выступлением, ответственным, если таковое должно быть. Вот. И отпою, а потом опять, так сказать, замолчу на какой-то, так сказать, период и буду уже методично лечиться, уже там тоже, так сказать, делать всяческие вливания и в нос, и в глотку, и всякие масла эфирные и так далее, для того, чтобы как-то, значит, привести как можно быстрее свой голос в рабочее состояние.
0: Главное не дышать над картофельным паром.
1: Нет, это как раз очень важно тоже иногда. Да. Если есть время полечиться, то очень хорошо подышать, кстати,
0: над картофельным холодным паром. Холодным паром, над горячим нельзя
1: паром. А холодного пара не будет. Остывший картофель он пара уже не даст.
0: Ну, это смотря какой картофель.
1: Да, в общем, действительно, может быть, это чипсы какие-то современные.
0: Алена спрашивает, вернее, Лена. Ну, Лена, Алена, это, по-моему, одно и то же. Я там, принципе, практически, да. Александр, почему вы так не любите общаться со слушателями в прямом эфире по телефону? Уважаемая Алена, я думаю, что к концу нашей программы вы найдете ответ на этот вопрос, да? Вот, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок как раз. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А вот как вот влияет, в общем-то, игра на дудуке, вот половые признаки партнеров?
1: Вопрос интересный.
0: Вопрос интересный, но дело
1: может
0: в том,
1: быть,
0: что...
1: Рустам Каримович ответит.
0: Да, вы все-таки как-то так к дудуку я ближе...
1: ближе расположен. Ну, вот он рядом с вами лежит здесь.
2: Я, признаться честно, можно я пока изучу его? Это вот этот справа, да? А это не то, что осталось от съемок фильма?
0: Ну, вообще, честно говоря, дудук и все музыкальные инструменты, скажем так, восточного происхождения, да будет вам известно, уважаемый звонящий только что, это, в общем, считается мужским приоритетом. То есть, ну, нам трудно встретить женщину, играющую на домбре, как правильно это аксакал, да? Вот, женщина у них только носит кувшин на голове и поет. Ну, чтобы понятно было, ну, что мы сейчас будем...
1: В общем, да.
0: То есть, в общем, мужской, скажем все, да.
1: Мужской все.
0: Так, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот, судя по репертуару Большого театра, дается впечатление, что подбираются произведения, где нет особенно сложных вокальных партий. Второй вопрос я хотел спросить. Вот я часто очень сталкивался с ситуацией, когда студенты консерватории и Гнесинского училища... Алло.
0: Да-да, мы вас слушаем, не волнуйтесь, говорите.
6: Именно студенты вокальных факультетов вынуждены искать каких-то бабушек, дедушек, чтобы учили вокалу, тратить огромные деньги. А они говорят, что вот необходимой подготовки они никогда не получат ни в консерватории, ни в Гнесинском. Спасибо.
0: Спасибо, да. Ну, то есть, насчет облегченности репертуара, а значит...
1: Вот я не поняла, что вы имели в виду под облегченностью репертуара. Может быть, вы как-то... Вы имели в виду оперы, которые идут на сцене? Или вы имели в виду концерты, которые звучат? Потому что, так сказать, в операх там присутствует все, и какие-то трудности вокальные, и от арий там до речитативов,
0: ну,
1: говоря профессиональным языком.
0: Имеется в виду вообще все. Там и танцы, там и балет, видимо, даже
1: потому
0: может
1: Потому что насчет облегченности я не могу с вами согласиться. Может быть, я не поняла вопрос, я не поняла, что вы имели в виду. Вот. А второй вопрос относительно того, что, так сказать, студенты бегают по бабушкам и так далее, как вы сказали. Да, действительно, проблема педагога – это очень большая проблема. Вот. И почему-то, особенно сейчас, в консерватории, к сожалению, все не вечные. И вот та плеяда педагогов, которая была раньше в консерватории, может быть, она была сильнее. Может быть, в силу каких-то традиций, которые сейчас, к сожалению, мы утрачиваем со временем. От нас уходит эта старая профессура. И, ну, то есть люди умирают, это, в общем, так сказать, естественно, наверное, естественный процесс. Вот. А на смену им, к сожалению, приходит все меньше и меньше людей, которые умеют, которые сохраняют эти вот старинные, старые традиции, которые умеют учить именно так, как учили когда-то раньше.
0: Это называется педагог.
1: Являются носителями, да, ну, вот тех старых традиций, классических, того, то есть старой эпохи, когда еще люди, так сказать, ездили учиться за рубеж, то есть даже те же педагоги обучались за рубежом и привозили именно из-за рубежа вот это вот самое оперное искусство, то есть оно собиралось, как говорится, по всему свету. И сейчас этого, к сожалению, нет. И вот в консерватории, увы, чего раньше не было, сейчас очень стало почему-то практиковаться перебежки, так называемые, от одного педагога к другому. И вот это ужасно, потому что раньше это было нонсенсом, а сейчас это стало нормальным. То есть, когда студент приходит, и, так сказать, год он учится у одного педагога, второй год у другого, то есть он имеет право,
0: потом,
1: конечно, выбирать.
0: Там идет.
1: Да, он имеет право выбирать, конечно, педагога, но вот эта вот беготня, она, конечно, к сожалению...
0: Неблаготворно сказывается на тушке последнего. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот как вы относитесь к такой, к теории Ивана Матвеевича Нериста? Это, я скажу, человек, который виднейший педагог, классический по классу вокала как раз, но сам он, тем не менее, не является певцом оперным в этом смысле. Он пытался 2 года назад открыть в Москве школу кастратов пения, но мы на втором чтении Госдумы запретили, выслали Нериста. Сказали Нерест.
1: Не вестись где-нибудь на стороне.
0: Да, вот, ну, поскольку, но с другой стороны, в Италии ведь это же было распространенное явление. Насколько мы знаем, ради искусства, это да и т.п. Вот как вы считаете, может быть, вернуть все-таки Нереста? Потому что желающих, я думаю, будет много сейчас.
1: Желающих, да. Но дело в том, что вот это вот пение кастратов, оно когда-то оно было в моде, в части, и, так сказать, и эти люди при дворах, при церквах, они, так сказать, имели применение, и достаточно большое в силу того, что музыка писалась конкретно на них, то сейчас, да, была мысль о том, чтобы открыть даже при консерватории, при московской, открыть так называемое отделение для... ну, не, сейчас уже нет кастратов, а вот, скажем, вот таких, как там Эрик Курмангалиев, там Ярослав Здоров, есть такой певец, который, так сказать, и он и пародист был, он работал в театре Камбарова и Елены. Сейчас он, в общем, так сказать, обучается классическому вокалу у Зарды Луханова, кстати, в Гнесинском институте. А вот, и, то есть, и таких достаточно певцов, мужчин, которые поют вот женскими голосами. И была идея создать в консерватории отделение конкретно для них и принимать туда этих мужчин. Но дело в том, что потом выяснилось, что это не актуально, потому что, как правило, то есть вот они заканчивали, то есть просто прикинули о том, то, где они могут работать в дальнейшем, и выяснилось, что, в общем, потребностей в них уже практически нет. То есть эти певцы могут давать отдельные концерты, это все достаточно интересно, но у нас просто не развита вот эта система до такой степени, чтобы, так сказать, обеспечить работой певцов вот с такими вот уникальными голосами. Поэтому, в общем, эту идею прикрыли.
0: Вот скажите, Эльвира Вениаминовна Губа вот являлась, насколько я знаю, инициатором так называемых посольских вечеров. То есть, когда вот мне говорят: Александр, мы приглашаем тебя на посольские вечера, понимаете, то мне сразу представляется нечто шикарное, такое меблированное. Нет, ну наоборот, что я туда прихожу, комната меблированная, обязательно там пара-двойка-тройка левреток, там седые, в общем-то, восседают эти почтенные импозантные мужи, т.д.
1: Борзые,
0: да, вот, и, значит, как раз вот поют эти самые вот представители.

0: и опыт.
1: Не, ну я просто вот, вижу, ну... у вас это значок, английский флаг висит.
0: На каком месте?
1: Ну вот на плече в форме погона. Я подумал, что...
0: А, что-то я не обратил внимания. То есть,
2: это югославский флаг. Мне... Там. Не путайте, да. Цвета же те же самые. Я просто, как, поскольку я историк группы «Мираж», можно я приоткрою небольшую тайну? Вы можете обнаружить Маргариту на каких-то компакт-дисках в качестве, ну, там, так скромно вынесена благодарность некой Маргарите Суханкиной. Вот, Маргарита Суханкина — это девичье имя, фамилия, присутствующая ныне здесь в студии, Маргариты Маруны. Вот, а фамилия это, насколько я знаю, имеет югославское происхождение, ведь вас же хотели увезти туда фактически насильно, и вы вовремя обдумали.
0: Насилия не было?
2: Ну, не насильно, но он как-то настаивал, да?
0: Ну, настаивал по той причине, что он был моим супругом, поэтому, естественно,
2: ну, вы вовремя обдумались, вы поняли, что вы феномен нашей музыкальной культуры, и решили остаться здесь. Совершенно верное решение. Я могу добавить. Я,
0: спасибо.
2: И, в общем-то, на этом закончил
1: я
2: данный отрезок своего выступления.
1: Ну что же, я предлагаю обратиться вновь к телефонным звонкам 203-19-22. Кстати, номер пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Для тех, кто не может дозвониться в прямой эфир. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло?
1: Да-да-да.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
3: Значит, я не собираюсь просить денег или еще чего-то. В общем, короче, я попал в такую ситуацию. Я сам инвалид по зрению. Ну, в общем, у меня определенно такое сложившееся мнение. Меня зовут Михаил. Я считаю, что человек, овладевший классическим вокалом, он, в общем-то, эстрадное, там, народное пение, оно, в общем-то, уже... как бы само собой приложится. Но вот я хотел задать вопрос Маргарите и всем присутствующим в студии. Вот как мне быть? Вот, короче, у нас есть государственный специализированный институт искусств для инвалидов. Его организовали в конце 91-го года. Ну, короче, педагог Ковалева Лидия Федоровна, она солист Большого театра, ну, она не возражает, чтобы я там учился, и зав. Музыкальной кафедры не возражает, все. Вот, и в какой вуз не суньте, мне говорят, что у вас есть свой институт, но есть такая проректорша у нас, она, конечно, к вокалу имеет такое же отношение, но, по всей видимости, как и вы, к космосу. Вот она ставит палки в колеса, и вот я хотел посоветоваться. Вот как мне быть? Куда не пойдешь, говорят, у вас есть свой институт, а с другой стороны, в этом же институте не дает учиться, то есть как бы разъединяет администрацию. Вот какой совет вы бы дали?
0: А разъединяет почему? Потому что со зрением проблемы?
3: Разъединяет, потому что проблемы не то чтобы со зрением, а проблемы с Гомером. То есть они ставят, инкриминируют мне недостаточные знания по литературе, скажем так.
0: Угу. По какой литературе?
3: По зарубежной.
0: Ну, для певца вообще знание зарубежной литературы – это как бы это вообще второй вопрос. На самом деле должны быть элементарно какие-то вокальные данные.
1: Если у вас есть вокальные данные, Михаил, придите к ректору туда и скажите: мам, ты что, с коня свалилась? Ну-ка, давай, все.
3: Я извиняюсь, вот я прослушивался, кроме этого, у Александра Градского, у Льва Лещенко, у Уэсио Кобзонов в этой же консерватории, в которой работает педагог Ковалева Лидия Федоровна, в Московской консерватории. Значит, у Образцовой они все меня признают. Причем считают, что есть перспектива. И вот даже некоторые из них, больше половины считают, что если развить вот эти данные вокальные...
0: У вас какой голос вообще считается?
1: Михаил, извините, а не могли бы вы вот сейчас, если, так сказать, никого не разбудите рядом, вот изобразить нам что-нибудь прямо в прямом эфире?
3: А у меня есть способность пародировать.
1: Попробуйте спародировать, это тоже хорошо.
3: Ну, можно бывшего спикера Руслана Хасбулатова?
1: Нет, это не нужно. Нас интересуют только вокальные, скажем так, партии.
3: Вокальные партии?
1: Да. Чтобы вы нам что-то спели. Нас не интересует. Пародировать могут все политических деятелей. Сейчас это, в общем-то...
3: Ну, из какого репертуара, направление какое?
4: Ну, вот, например, то, что

0: голосом Шаляпина, один к одному, я пел романс «На воздушном океане», чем поставил на уши музыкальную кафедру университета культуры.
1: Давайте попробуем голосом Шаляпина, если вам не сложно.
0: Нет, не сложно.
1: Давайте мы слушаем.
2: На воздушном океане.

0: сцене хоры стройные ветрил. Ну, я немного волнуюсь.
1: Михаил, ну вообще, на самом деле, вы знаете, вам действительно надо все-таки продолжить вот направление вот в ту сторону, в сторону Лещенко, Кобзон, вот именно эстрадного, вот, эстрадного плана, пения, да, да, потому что, вот, может быть, вы найдете себя именно в жанре пародии.
2: Спасибо вам за звонок, Михаил.
1: Спасибо, да, мы кстати, с удовольствием вот прослушали все то, что вы...
2: Да, все, что вы нам исполнили. Вот, кстати, Леночка, которая прислала нам сообщение на пейджер, пришла еще. Да, ну, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я хочу задать такой вопрос. Сохранились ли какие-нибудь традиции закулисные из старого русского театра? Как, вот, например, у спортсменов штангист не перешагнет через штангу, да? Кинематографист, который уронил сценарий, обязательно должен на него сесть. А существует ли что-нибудь вот закулисное такое у вокалистов? Вот, спасибо.
2: Это, кстати, действительно интересный вопрос.
1: Но если, вы знаете, у музыкантов то же самое. Если они уронили ноты перед выходом на сцену, там, скажем, перед концертом, то они обязательно должны... Концертное ли на тебе платье, там, пачка ли там надета широкая, что-то... Обязательно плюхаются все на пол. Это, как бы, традиция, видимо, у всех.
2: Мы наблюдали
1: одинаково,
2: это, кстати.
1: Иначе, да, иначе пец не будет, и, в общем, обязательно будет какой-нибудь казус на сцене, поэтому считается, что вот надо на ноту упасть. Вот, а таких очень многие крестятся перед тем, как выйти на сцену, но это, видимо, так сказать, тоже святое, как говорится.
2: Ну, это из парашюта, когда мы прыгаем, вот, тоже.
1: Потом всегда есть традиция в Большом театре тоже, вот, на мой взгляд, мне кажется, что, в общем, это хорошо. То есть, если певец исполняет первый раз какую-то партию оперную, в общем, неважно, заглавная она, или, так сказать, большая она, или маленькая, или это просто кушать подно, он обязательно устраивает маленький банкет после спектакля, обязательно приглашает всех к себе, дирижера и всех певцов приглашает к себе в гримерку и там
2: и проставляет.
1: И, что называется, проставляет, да. Это может быть или шампанское, или что-то еще, чисто символически может быть, вот. Но факт тот, что он собирает обязательно, вот, так сказать, всех участников спектакля, и обязательно все это отмечается.
2: Ну и прежде чем мы послушаем следующую композицию, вопрос от Настеньки. Она спрашивает: скажите, Маргарита, много ли представителей сексуальных меньшинств среди оперных певцов?
1: Знаете, я не проверяла, Настенька, лично, вот, поэтому мне сложно сказать. А, ну, среди оперных, по-моему, немного, потому что наши мужчины, они, в общем...
2: Балерон
4: такие.
2: Все.
4: Балет,
1: нет, вот балет, да, в балете что-то, вот, насколько я знаю, существуют какие-то градации. Ну, вот. А в опере это, в общем-то, это нонсенс, скажем так.
2: Ну что же, послушаем пьесу.
1: С удовольствием.
5: Если плачет грудь,

0: Тем временем на пейджер к нам также приходит сообщение. Маргарита, объясните, пожалуйста, почему вы разрешали, чтобы ваш голос использовали какие-то миражи Гулькина, Овсиенки, Разины? Вам какой был от этого интерес? Пожалуйста, объясните. Непонятно. Спасибо, Лена.
1: Вы знаете, если честно, мне, в общем, интереса от этого не было никакого, ровным счетом. Это я вам честно скажу. Дело в том, что мне просто было на это, мягко говоря, плевать абсолютно, потому что я занимался именно в тот момент, когда начался расцвет самой музыки, так называемого, «Миража», вот этой группы, вот я занимался активно совершенно другой, другим видом, скажем, музыки, то есть это был классический вокал, и настолько была поглощена вот этим всем, что все, что касалось, так сказать, группы «Мираж», меня интересовало постольку, поскольку я, более того, скажу, что я просто записывая вот эту музыку, работы в студии, я просто развлекалась. То есть я пробовала себя в разных жанрах, и, честно говоря, Лена, уважаемая, я просто не знала, что это зайдет настолько далеко, вся вот эта вот музыка, что ее сумеют раскрутить, говоря современным языком, настолько, что она будет, в общем, звучать из каждого окна практически.
0: Называется «Публика это схавала».
1: Да.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот сразу вдогонку пришло возмущенное послание тоже. Маргарита, почему ваш голос использовала всякая шелупонь? Вам что за это? Хорошо платили? Спасибо, Катя, уже на этот раз Катя. Вот Лена и Катя, собственно, дуэтом так возмущаются.
1: Нет, вы знаете, мне за это практически ничего не платили, я вас должна расстроить.
0: По молодости это было.
1: Это было по молодости, по глупости, вот. И
0: по беззащитности,
1: из-за
0: доверчивости.
1: Вот он мне подсказывает ведущий, да, просто вот все совершенно эпитеты, все это совпадает, да, все эти названия. Все это было именно так. Я уже практически, по-моему, ответила на этот вопрос.
2: Поэтому... Я как миражевед и искусствовед, я лишь добавлю, что голоса открывали такие девушки, как Светлана Разина.
1: Рты, наверное, не голоса.
2: Рты открывали и делали глаза. Разина, Ветлицкая, Овсиенко, Салтыкова.
0: А Ветлицкая, кстати, у нее
2: она
0: есть
2: сама
0: манера,
2: хорошо поет, но начинала она там, вот их же всех красили специально в белый цвет, чтобы как-то издалека со сцены не было видно, что они меняются на самом деле. Да. А Наталья Гулькина, она действительно записала на первом альбоме 5 песен и, в общем-то, заработала себе этим неплохой капитал. У нее была ужасная дикция.
0: Рустам, давайте послушаем вот для сравнения.
2: Для сравнения, кстати.
0: Какая там пьеса?
2: С Гулькиной. Вот вы послушайте, как она...
0: С Гулько. Это, кстати, Гулько, это, наверное, брат. Сейчас, это. Да вы так 2, и вы не 3, волнуйтесь, 4, все нормально. 5, 6. Не волнуйтесь.
2: Вот включите 8-й трек популярной песни «Электричество», и вы поймете, что когда поет Наташа Гулькина... Ну, сейчас у нее получше она, конечно, позанималась вот в Гнесиных, да, с педагогами, но там вы не поймете ни слова, ни одного. Вот послушайте, как пела Наталья Гулькина.
0: Слушаем.

0: сразу же в ходе вот всего шедевра вопрос к искусствоведу. Скажите, песню, которую поет Гулькина, слова, что она сама написала, больше абракадабры слышать не приходилось. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, открою вам маленький секрет, что Гмыря, в общем-то, она восхищалась только что вот этой вот всей байдой, говорила, что если бы это была гитарная музыка, то Ютубы просто бы отдохнули. Ну, это я так.
1: Конечно, конечно. А вот сейчас эти все группы, появился термин «экстремальная поп-музыка». А вы послушайте, это же все было. Вот оно. И гитарка, и все.
0: Нет, сейчас это за стеной играет, в общем-то, наш главный на рояле тренируется.
1: Не, ну что вы обо мне так плохо думаете? Я понимаю. Ну вот уже хороший шлягер. Вы говорите что-то про гармонию. Единственная загвоздка здесь была — это голос. Здесь вот, может быть, по тем временам, когда наша публика устала от академического вокала в лице таких грандов, как господин Леонтьев или Алла Борисовна, может быть, тогда вот эта дворовая девочка из соседней подворотни, под гитару, ну, как бы свой такой родной голос для всего населения это катило. А сейчас, по прошествии стольких лет, мы понимаем, что именно ритм, вокал профессиональный, он катит больше.

0: Напоминаю, для тех, кто вот ненароком только что подключился к нашей программе, что в гостях у нас сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмырин. На наш пейджер приходит много достаточно сообщений. Вот, например, такое: Маргарита, а вам не хочется, шутя, записать какой-нибудь диск, чтобы все эти эстрадные певички от зависти повымерли, как тараканы? Спасибо, Таня. И сразу же, если позволите, еще один вопрос. Да, Маргарита, ваше мнение о певице Анастасии и о Пугачевой? Не считаете ли вы, что у них похожи голоса? Как вы относитесь к их творчеству? Это вопрос от Ксении.
1: Ну, вот со второго вопроса можно начать сразу.
0: Безусловно.
1: Да. Действительно похоже, да, эти две певицы, особенно когда Анастасия начинала свой творческий путь, то действительно ее можно было спутать. Я не знаю, подражала ли она специально, или, на мой взгляд, просто действительно похожи тембры по тембрам голоса.
0: Ну, сейчас, кстати, согласитесь, что даже вот последний видеоролик «Сибирки», вот, по-моему, Маргарита Распутиной, ваши одноименки. Да, да. Вот тоже есть определенный, то есть уже из такой, из Сибирки, которая коня схватит за узду и в горящий дом вбежит с ним, она уже превратилась тоже в личную достаточно такую даму. Вы видели. И некоторые манеры ее, значит, косение глаз, также, значит, уклон носа и крив губной немножко смахивает на Аллу Борисовну в лучшие годы ее карьеры.
1: Вы знаете, Александр, не могу с вами поспорить здесь, потому что я не могу сказать, что я очень внимательно наблюдаю за творчеством Маши Распутиной.
0: Мне поэтому... Рустам Каримович подкинул опять же какую-то порнушку, а в конце у него почему-то все дописано клипней разный.
1: Какой он, оказывается, Рустам Каримович?
2: А я что могу сказать, как искусствовед? Вот Анастасия и Борисовна, да, если их сравнить. У Анастасии высокий каблук, а у Борисовны шпилька. А потом, с исторической, идеологической точки зрения, они ни в каблук, ни в шпильку Борисовне не идут, потому что Борисовна – это живая, еще ходячая легенда. А эти еще бегающие, такие грязетки, молоденькие и потеют.
0: С этим Понятно. Сложно не согласиться. Ну что же, что касается вот первого вопроса насчет диска.
1: А насчет шутя, да? Дело в том, что я бы, в принципе, шутя бы записала, но дело в том, что в эту шутку, увы, придется, видимо, очень много, прежде чем пошутить, придется очень много вложить элементарно денежных средств. А вот, и поэтому, в общем, не знаю, будет ли это шуткой. Если попытаться записать вот такой вот компакт-диск.
0: Понятно. Я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам наших радиослушателей. Кстати, мне почему-то в голову сейчас пришло имя Нина Хаген. Не знаю почему.
2: Не знаю, видимо, глядя на меня, Александр Ильич.
0: Да, размер в имени схож. Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Хочу задать вопрос Маргарите. Вопрос, который поднимался уже в вашей передаче дважды уже, даже с подачи Александра. Взаимоотношения певицы, так сказать, с дирижером. Очень интересный вопрос. И вот я не поленился, так сказать, вот несмотря на ночное время, так сказать, порылся в своем архиве, разыскал литературную газету за 28 марта 1979 года. Там интервью с Еленой Образцовой. И вот она пишет, как она работала с Гербертом Караяном. Вот я позволю себе буквально три коротких фразы прочитать из этого интервью. Во время записи Караян стоял ко мне лицом, и я видела его руки, уже старческие, морщинистые, натруженные. И мой голос пошел за этими руками в жизнь Лучены, в ее страдания, боль, гнев. И дальше такая фраза, которая меня тоже буквально потрясла. Караян вынимал из меня такие глубины, такие силы потайные, которых я в себе не подозревала. С Караяном я пела так, как ни до, ни после него. Уже никогда я не могла повторить то, что сделала на пластинке. Вот как вы прокомментируете, так сказать, этот опыт Елены Образцовой? И был ли у вас такой опыт общения, так сказать, с дирижерами?
0: Спасибо. Спасибо. Вы видите, неспроста.
1: Неспроста, да. Я благодарю вас за этот вопрос, вообще за эту выдержку. Я прослушала с удовольствием. Гениальные слова относительно гениального дирижера. Вообще, великолепный, хороший дирижер, как хороший пианист и вообще хороший музыкант, это очень большая редкость, когда человек может действительно не то чтобы, так сказать, повести за собой инструмент и саккомпанировать, я имею в виду пианиста, а вести за собой целый оркестр, огромный коллектив, это сложнейшая задача. И поэтому относительно встречи с хорошим дирижером это бывает, к сожалению, очень редко. Но если это бывает, то это колоссальный праздник. Вот я могу просто привести пример того, как я работала. Я просто с удовольствием вспоминаю о работе с Рудольфом Борисовичем Баршаем. Правда, к сожалению, это было уже за рубежом. Вы, наверное, знаете, что он очень-очень давно уже живет, к сожалению, не в России, а за рубежом. И дарят там свое искусство именно, так сказать, той зарубежной публике, скажем так, и зарубежной аудитории. Вот. Но я просто с колоссальным удовольствием вспоминаю дни, когда мы работали с ним над хамольной мессой Баха, над мессой Солемнис Бетховена. Это было просто незабываемое впечатление. И просто вот благодаря... Потом опять-таки... Хотя Владимир Ашкенази, вы, наверное, тоже прекрасно знаете, что он не только прекрасный пианист, но и прекрасный дирижер, который, кстати, после Герберта фон Караяна возглавил филармонический оркестр Берлинской филармонии и с колоссальным успехом, так сказать, им руководил. И вот я имела, опять-таки, честь исполнять с ним под его руководством свадебку Стравинского. И это были тоже совершенно незабываемые впечатления от общения с этим человеком, с этим гениальным музыкантом. Поэтому еще раз повторяю, что хороший дирижер – это великолепно, это потрясающе, это праздник, это восторг, и это всегда просто, я не знаю, вдохновение для души и сердца.
0: Вот вопрос, даже не вопрос, а просто, скажем так, сентенция, назовем сие послание на пейджер. Маргарита, Галина Вишневская говорила, что от хрипоты очень помогает подогретый пиво. Вы пробовали когда-нибудь это средство? Я попробовала, очень противно, подпись мила. А я один раз в жару портвейн попробовал. Ну, хотя речь не обо мне.
1: Дело в том, что да.
0: Что-то я не скромен сегодня.
1: Дело в том, что пиво я просто саму по себе не поклонница этого напитка.
0: Даже бочковое пиво.
1: Любое.
0: Даже под креветочки.
1: Иногда темное, да.
0: С креветочками.
1: Но я не могу сказать, что я такой ярая поклонница, а уж тем более теплого пива, это вообще, по-моему, отрава редкая. Тем более, что
0: помогает действительно для связок. Там же это...
1: Сейчас настолько много,
0: так сказать,
1: различных...
0: Ну, тасол.
1: Для автомобиля.
0: Да, то есть вот для горловых...
1: Дело в том, что сейчас настолько много существует различных средств.
0: Химия,
1: сосулек,
0: Маргарита,
1: там,
0: химия.
1: И так далее. Нет, почему есть и травы, так сказать, какие-то настойки, всякие бронхикумы и так далее, различные, так сказать, и в таблетках, и в чаях, и так далее. На травах, это все сделано на травах. Поэтому обращаться к пиву, к теплому тем более, действительно, если это омерзительно, это то же самое, что вот для меня некоторые пьют молоко с содой подогретое.
0: О, вот это гадость.
1: Это считается, что это тоже или полезно. Вот, но да,
0: или, то есть,
1: с боржоми, или с молоком, или с боржоми. Да, в общем, все это отвратно.
0: Нет,
1: да, это ужасно. Хотя, я не знаю, может быть, это и делает, так сказать, какой-то лечебный эффект для глотки, но для желудка и для вообще
0: опасность.
1: Для вкусовых ощущений. Это достаточно неприятно, поэтому...
0: Потрошка не вынесут.
1: Да.
0: А вот, кстати, как вы относитесь к выпиванию сырых птичьих детей?
1: Ой, нет, этот я тоже не сторонница.
0: Я тоже нет. Мало ли что попадется, или что-то вкачают взамен
1: желтка.
0: Нет,
1: дело не в этом. Нет, даже не то, что вкачают, а вообще само по себе, опять-таки, на
0: не
1: вкус.
0: Главное,
1: это...
0: согласен. Нет,
2: нет. Птичку жалко.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите,
4: пожалуйста.
0: Здравствуйте, говорите погромче, вас очень...
4: Владимир,
0: здравствуйте.
4: У меня к Маргарите такой вопрос. Восхищен вашим голосом. Задавалось много вопросов, но я так и не понял, вы, по-моему, так ушли немножечко от ответа. Почему вы решили разменяться вот на этом рок-пении? Я вот когда сравниваю, и откровенно говоря, мне как-то не по себе даже становится. Это что, причина? Значит, оперное пение сейчас не в моде, совершенно не ценится, да? Сейчас же ведь ценится, что вот эти роки, мода на них пошла.
0: Извините, прошу прощения, что я вас перебиваю. Дело в том, что уже неоднократно Маргарита рассказывала о том, что вот молодежные уроки, это, извините, было увлечение молодости. Поэтому, простите, вы несколько невнимательно слушали все, что вот делалось в контексте эстрадного пения. Это как раз было давно, а не сейчас. Сейчас осталось то, что вот мы слушаем это классическое исполнение романсов в исполнении Маргариты Маруны, посему вопрос ваш.
2: Не скажите, Александр. В том году был записан Маргаритой. Я как искусствовед все-таки и биограф музыкальный отмечу, что в том году был записан танцевальный диск, компьютерный такой, Mirage Dance Remix. Его целиком записала Рита, хотя на этой пластинке они вообще не указали, кто там поет. Там изображена фотография Светланы, как ее, Разиной, вот, с микрофоном в руке. Причем я разговаривал с продюсером проекта «Мираж» Андреем Летягиным. Я говорю, а почему Разина держит в руках микрофон? Он говорит, а у нас в компьютерной базе данных была только эта фотография. И, в общем-то, мы там написали, что Разина-тексты двух песен. Вот. Ну, в принципе, Рита там спела все вот 20 сколько-то песен. Ну, может и быть, даже Гулькинские перепела. То есть, в принципе, я понимаю, деньги неплохие.
0: Может быть, Марина Разина, имеется в виду, под коробоки пела.
2: Под коробоки. Очень. Да, микрофон там был коробок.
0: Маргарита, деньги на диск можно найти следующим образом. Пускай певички, которые использовали ваш голос, платят за этот диск, а то этой моли бесцветной очень хорошо живется, считает Екатерина Васильевна. А бандитов вы будете искать, чтобы они деньги отбирали, Екатерина Васильевна?
1: Екатерина Васильевна, я рекомендую вам быть моим продюсером просто, да, в издании компакт-диска.
0: 50% я вам суммы.
1: 50% сразу вам, да. Я человек не жадный.
0: И обратимся снова к телефонным звонкам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Александр, это опять вас Михаил по зрению беспокоит. Вы разъединились, и это самое. Это я не успел задать вопрос. Угу. Значит, насколько отрицательно влияет курение на пение вообще? Но я имею в виду не только академическое, в общем-то. Имеется в виду любой стиль и направление.
0: А, Михаил, извините, мы же это тоже обсуждали на примере Джо Кокера, который, в общем-то, все равно не потерял свой блюзовый вокал, и Маргарита говорила, что многие солисты
1: большого театра... Знаете, кому как, да.
0: Это зависит от тушки, понимаете ли.
1: Да. От физических данных.
5: Да, и еще, Александр, я прошу не разъединять вот то самое. Вы так и не ответили мне, вернее, не посоветовали. Вот как мне быть, если мне не дают учиться в специализированном институте по незнанию, по причине незнанию Гомера, а в обычный, значит, не берут и говорят, что у вас есть свой инвалидник. Вот что вы посоветуете делать мне в этой ситуации?
0: Ну, мне сложно сказать. Вот у Маргариты, я знаю, есть ответ, по-моему, на этот вопрос. Или, по крайней мере, как-то она может более... Потому что я-то вообще нигде не учился. Из школы меня выгнали в 4-м классе. На радио это шефская помощь.
5: Но я же все-таки немалую пользу мог принести. Причем не только на академическом, и на эстрадном, и на народном. Вот я просто не хочу сейчас занимать время эфирное. Вот все-таки людей много желающих звонить.
0: Да, понятно. Ну, сейчас вот, учетом, вот я вижу, что искусствовед тоже вот тут рвет.
2: Михаил, приходите к нам в искусствоведческий центр. Все лучшее грудничкам. Мы с удовольствием вас примем. Ну, пока, конечно, в начальную подготовительную группу, а там у нас есть опытные логопеды, и дерматологи, и философы, и все комплексные сейчас, ведь все время, какое нужна комплексная программа обучения, приходить.
0: Ну что, я предлагаю еще послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Это Владимир еще раз. Вот вы говорите, полны внимания, и обрываете.
0: Угу.
6: Звонил с полчаса, может быть, побольше назад мужчина. Вы ему даже не дали высказаться. Я вот сейчас задавал Маргарите вопрос и кричу, что у меня второй вопрос. А вы берете и обрываете, и рекламируете себя, что полны внимания, беспредельно.
0: Ладно, вы вышлите нам ваши паспортные данные, я вам пришлю денег.
6: Вот так, и не грубите, пожалуйста.
0: То есть это, я предлагаю помощь, понимаете, и как-то в форме извинений материальных.
6: А зачем такой цинизм? Вы мне денег пришлете, дайте ваши паспортные данные.
0: Хорошо, привезу деньги, давайте паспортные данные привезу. Вот и поговорили. Этими же губами он целовал свою маму. Ну что же, я предлагаю послушать та вашу композицию. Композиция в исполнении Маргариты Маруны.

0: Остается совсем немного времени у нас до окончания нашей сегодняшней встречи с солисткой Большого театра Маргаритой Марун. И мы принимаем еще один, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
1: Доброй ночи. Я хотел вот спросить у Маргариты. Вот в обычной жизни у певца в каком состоянии должен быть голос? Надо стараться там отключить резонаторы. Вот, например, вот все-таки Лава, он тенор, почему-то говорит таким хриплым, низким голосом. И вообще вот можно просто по обычной речи догадаться, поет человек или нет?
0: Спасибо за интересный вопрос.
2: Да, вообще-то можно. В принципе, профессионал всегда догадается по обычной речи, поет человек или нет. Есть такие певцы, вот категория певцов. Кстати, вот насчет Зураба Лаврентьевича, все-таки Лавы, я бы не сказала, что он хриплым голосом говорит по жизни. У него как раз слышно, что он тенор, он и говорит таким высоким, так сказать, тенором и достаточно и поставленным. Вот это слышно, что он тенор. Поэтому насчет хриплости не могу с вами согласиться, потому что мы общаемся в театре достаточно часто. А относительно... Есть категория певцов, которые всем пытаются доказать и показать, что они певцы, и поэтому разговаривают приблизительно вот так, вот такими,
0: да,
2: вот
0: есть
2: голосами.
0: Такое.
2: Есть такие
0: есть.
2: Женщины, да. Вот. Да. А есть певцы, которые говорят просто обычными, сказать, таким вот жизненным голосом. В принципе, это совершенно не играет никакой роли. Единственное, что, сказать, певцам, если человек профессионально поет и бережет свои вокальные данные, нежелательно разговаривать громко, скажем так, орать где-то, кричать на улице, тем более в мороз, выходить.
0: Да, из окна,
2: раздет,
0: тем более
2: из окна.
3: Да ты уйдет, машина!
2: Вот, где-то приблизительно, да, вот так, как сейчас продемонстрировал ведущий. Вот, поэтому
0: нет,
2: тут есть
0: я правда
2: какие-то
0: прокричал, там какой-то
2: моменты.
0: Человек лезет к автомобилям, хочет барсетку мою знать.
2: Ой,
0: барсетка потом. И так, я ее увел сегодня из джипса.
2: Вот
0: а он уже уведен и уводит дважды. Никуда не годится.
2: Бедная. Вот, кстати, поэтому, да, что, кстати...
0: Вопрос пришел, Маргарита, очень хороший вопрос, прям как заключительный. Принимали ли вы участие в каких-либо певческих конкурсах? Спасибо, Оля.
2: Почему это так смешно?
0: Нет, просто.
2: Вы знаете, как-то у меня не сложилось с конкурсами с певческими, поэтому не могу здесь похвастаться ничем.
0: Ну, давайте что-нибудь споем в заключение, а то Савелий достал, честно говоря, в хорошем смысле. Что,
2: достал,
0: какую песню будем? Давайте говорим. Про Катюшу, например.
4: Катюша.
0: Катюша, да?
2: Про цветовые яблони и груши.
0: Про груши,
4: нет,
0: прав.
4: Честно говоря, я, наверное, откажусь. Вы все-таки двое певцов, а не надо, да?
0: А я сейчас возьму вас за голову и ударю об стол.
4: Я знаю, Александр, вы можете, но...
0: Запивайте.
2: А как же челюсть?
4: Да.

0: Ну и на этом мы прощаемся с Маргаритой Маруной. Заканчиваем нашу сегодняшнюю рейсу. Спасибо и вам, уважаемый Рустам Каримович Гмырев, всем, кто нас слушал, всех, кто нам звонил. И пожелайте что-нибудь, так скажем, напоследок нашим уважаемым геройским орлам, Маргарита.
1: Орлам, вы кого имеете в виду? Слушателей? Вы знаете, я просто могу пригласить вас всех сегодня утром, уже сегодня, на спектакль в Большой театр. Спектакль «Иоланта», в котором я буду исполнять партию Лауры, одной из подружек слепой девушки.
2: Вам, кстати, в хоре остальные подружки такие озабоченные домашними делами стоять на сцене. Носы красные, а вы самая прекрасная, Маргарита, на сцене в этом хоре. А еще Фигаро вы поете, я знаю.
1: Да, еще Фигаро.
2: А я хочу пожелать всем, пожалуйста, любите хорошую музыку, читайте мои книги.

0: И я рад приветствовать в нашей студии профессора, замечательного человека, замечательного ученого, ученого с большой буквы, профессора Семки Ивановича Михайлани Гонопольского, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Здравствуйте, Семки Иванович. Как вы перенесли дорогу вот, и все-таки из Петербурга в Москву?
1: Ну, дело в том, что сейчас достаточно просто стало с дорогой из северной столицы, собственно, в центральную.
0: Из Пальмиры.
1: Да. Да. Вот. В общем, нормально. Единственное, что по такой, наверное, старой доброй традиции, вот этот вот запах, который ощущался мною.
0: Ну, он и сейчас ощущается, да. Он впитан вещами.
1: Да, это вот как бы он порождает эмоции, о которых как раз и хотелось бы сегодня поговорить.
0: Да, наши радиослушатели присылают огромное количество писем, в которых просят именно рассказать о эмоциях и способах их выражения. Вот, в частности, наш один из самых достойных и постоянных радиослушателей Папик Гарикович Нолбандиан, цивилька. Вот это непонятно, цивилька, это как бы он или она, но тоже постоянно вот как бы приходят письма. Все как бы спрашивают о том, что такое эмоции и каким образом эти эмоции изменились, вот, и вообще о динамике изменения эмоций вот, с течением лет. Ну, то есть, ведь, например, те же люди в 73-м году, предположим, на какую-то вещь реагировали совершенно не так, как современные. Ну, и так, то есть, вот я предлагаю изначально, как бы, если позволите попросить вас дать какое-то объяснение, что такое эмоция, чтобы уже нам было от чего отталкиваться в нашей беседе.
1: Да, ну, безусловно, в общем-то, слово «эмоции», оно происходит от латинского «emovio» или «emotum», что, собственно, в дословном переводе звучит как «возбуждать, волновать». Жизнь человека, как, собственно, и любого более-менее организованного организма, будь то бактерия, либо же хомячок, связано с эмоциями, поскольку эмоции, строго по определению, это есть не что иное, как субъективно окрашенные переживания индивида, вот, которые отражают значимость для него воздействующего раздражителя или результата собственного действия. То есть это какая-либо внешне выраженная реакция объекта, изучаемого нами, вот, на происходящее с ним изменения. Будь то какое-либо воздействие на непосредственно тело, вот, либо же на происходящие с ним какие-либо метаморфозы.
0: Тогда я хотел вас попросить, может быть, каким-то образом проанализировать с точки зрения вот, описания эмоций следующую ситуацию. До того, как мы с вами встретились, я тут заглянул в промежутке между разгрузочными работами в один из баров, который тут находится, сидел, подтягивал пиво, смотрел на дождь за окном, вот, и вошла парочка, значит, он такой толстый, с усами очень, а она типа какая-то, ну, обычная, вот, он пошел к стойке, а она вот типа стала садиться за столик соседний рядом со мной, как бы, и я заметил это действие, она отодвинула стул, я думал, ну, сейчас она сядет. Нет, выяснилось, что это она отодвинула стул ему, потом она прошла, этот столик обогнула, выдвинула стул, туда все положила, ну, я имею в виду тушку свою, и вот продолжала сидеть. Вот в данном случае, ну, понятно, что выдвижение стула для себя, это не относится к разряду эмоций, это просто
1: условный рефлекс.
0: Да. А вот меня как раз заинтересовало вот выдвижение табуретки для толстого с усами.
1: Дело в том, что вот этот вот выше обозначенный вами толстый с усами, он, по всей видимости, вот как я могу для себя сделать вывод, обладает такой способностью подчинять эмоциональные, в общем-то, переживания своего партнера, будь то партнера в половых отношениях, либо же партнера по бизнесу или по какой-то общественной деятельности, своей воле. То есть в данном случае можно говорить о том, что выработал в своей, в общем-то, вот этой вот подруге такую вот зависимость от него, которая выражается вот в данном случае в такой вот гиперугодливости.
0: Ну, в данном случае, опять же, то есть это проявление с его стороны эмоций, вот выдвижение ей табуретки, или это все-таки проявление вот ее эмоций?
1: Тут как бы двоякая картина, поскольку она выражает тем самым свою покорность, вот, а тот вот усатый, я думаю, что он как бы виду, конечно, не подал, но в глубине души он был удовлетворен этим жестом. То есть я думаю, что в его голове родилась такая сакраментальная идея, как, ну вот, один из вариантов mm-hmm. может звучать приблизительно так. Ну вот, потратил деньги не зря. Либо же, так сказать, не зря потратил время на обучение.
0: Там было еще и следующее действие. Значит, он заказал себе где-то там грамм 100 коньяка какого-то, а ей заказал мартини со льдом. Вот, они сидели там, немножко попивали. После этого я услышал какой-то ляск, обернулся, значит, влево и увидел, что он, значит, свой коньяк вылил в ее мартини, так все это смешал и прям выпил залпом вместе со льдом.
1: Вот это,
0: хотелось бы узнать вот эту эмоцию. Что же все-таки эмоция? Это уже не условный рефлекс.
1: Здесь, это совершенно вы правы. Здесь это уже не имеет места.
0: Да, и еще рефлекс. Сразу хотел бы спросить вас. Вот этот, как бы он был толстый, с усами и такого черного цвета, немножко индусского даже, я бы сказал, вида. Хотя очевидно, что...
1: Угу. Азиатского.
0: Ну, не совсем, скорее ближе вот к индусскому все-таки, да. Вот, вот такая эмоция, вообще все вот это, все вот эти действия свойственны ли? Они были, например... рыжему, слегка прыщавому, высокому и худому.
1: Очень интересная трактовка. Я думаю, что нет, поскольку, как установлено было нами на кафедре в результате долголетних, в общем-то, исследований, внешняя окраска человека, то есть окраска волос, бровей, усов, как, собственно, и наличие таковых, является следствием переживаний, которые отразились в момент становления личности, либо же в момент, в общем-то, появления на свет. Что касается вот первой части относительно смешивания в одной посуде нескольких видов напитков, тут я вам могу сказать, что он просто действует классическим методом дрессировки. Вот все цирковые артисты, которые достигли успеха в дрессировке животных, они все, в общем-то, консультировались у нас, поскольку эмоции животных достаточно схожи с эмоциями человека.
0: И детей,
1: их проявление. Да, в первую очередь. Вот. Но об этом несколько позже мы скажем. А что касается вот здесь, я могу прокомментировать это так, как он, так сказать, показал ей пряник сначала, вот, а потом, смешав и выпив, оголил кнут. Вот. Что теперь касается рыжины, седины и остальных типов расцветки оволошения, значит, тут наблюдаем мы приблизительно такую зависимость. Наиболее эмоциональные люди – это те, у которых наиболее контрастно окрашено волосы. То есть вот навскидку вы можете определить, допустим, по насыщенности окраса головной заволошенности, о том, какой степени эмоционален человек. То есть если волосы практически угольно-черного цвета, либо же огненно-рыжие, то есть каких-то таких очень насыщенных, в общем-то, окрасов, то здесь мы имеем место с ярко выраженной эмоциональной реакцией на все типы раздражителей, то есть на стенические, астенические, вот, и, в общем-то, эпикритические. Вот, то есть вот так вот. А если вы хотите, можно поподробнее вот о зависимости, то есть какие эмоции свойственны блондинам, какие рыжим, какие брюнетам, если
0: ну,
1: это
0: в принципе,
1: интересно.
0: Это, я думаю, очень интересно. И даже более того, мне хотелось бы еще вернуться к этой парочке, вот к толстому усатому,
1: да-да,
0: индусской внешности, вот к ней. А вот я же не зря сказал, что он усат. То есть в данном
1: безусловно
0: случае усы – это тоже ведь как бы
1: да,
0: выплеск какой-то
1: да
0: энергии,
1: конечно,
0: попытка
1: конечно,
0: как-то
1: конечно
0: заявить о себе. Ведь не просто так люди носят усы. Вот,
1: безусловно.
0: Вот скажите, пожалуйста, а как можно большее количество причин на ваш взгляд, по которым люди вот отращивают усы? Ведь, во-первых, я просто сразу хочу сказать, во-первых, это действительно не особо красиво, назовем это так. Во-вторых, там застревают козявки, вот, зимой это брешет в сосульки, в такую, ну, и так далее. Виснет борщ на них, пельмени, вот. Ну, сами понимаете. Вот. Но все-таки, тем не менее, огромное количество вот народа с, вот эту губку отращивает. На ваш взгляд, от чего это происходит? Что это?
1: Я расскажу, остановлюсь на этом поподробнее. Вообще, как бы современная психиатрия разделяет 4, в общем-то, типа или этапа формирования эмоций. То есть протоплазменный — это первый как бы этап, это досознательный этап, это формирование эмоций, значит, в утробе матери.
0: То есть еще капу повинно здесь.
1: Да. Угу. Вот. Дело в том, что вот как раз на этом этапе формируется пристрастие человека вот к ношению усов и бороды. То есть какой-либо недостаток в каких-то микроэлементах, либо же витаминов на вот этой вот внутриутробной стадии развития в конечном итоге может выразиться в том, что рожденный вот ребенок, в данном случае мальчик, вот наотрез откажется бриться. Вот. Но это как бы одна ситуация. Здесь мы можем так сказать, что это в основном, вот, если какие-то нарушения именно на протоплазменном, в общем-то, этапе, то здесь мы имеем дело с усами.

0: большими усами, то есть, скажем так, запущенной формы психического расстройства.
1: Борода — это продолжение бакенбардов. Вообще, насколько современная медицина характеризует. То есть это продолжение как бы ушной заволошенности, если быть более конкретным.
0: А вот
1: тогда это продолжение быть... ноздревой.
0: А скажите, а вот там, может быть, мы еще затронем тему бакенбардов, и в связи с этим вот у некоторых народностей развиты пейсики. Вот можно было бы это как-то тоже...
1: Дело в том, что да, это присутствует, но я хотел бы немного вернуться к бороде.
0: К бороде, да.
1: Вот. Так вот, на этапе формирования примитивных эмоций, это этап где-то с 5 до 6 лет у ребенка. Вот. То есть тут, возможно... Какие-либо нарушения, которые впоследствии отражаются на неудовлетворенности собой человека, поскольку внешние какие-либо другие выражения, они, собственно, не приносят достаточно удовлетворения. То есть, ну, в общем, по большому счету, никто на этого человека не обращает внимания. Вот, и дабы как-то выделиться в среде себе подобных, будь то армейский, в общем-то, коллектив, либо же, значит, коллектив...
0: Ну, например,
1: мужской замкнутый танцы, коллектив,
0: танцев,
1: да. Либо же исполнители танцев. Любой замкнутый мужской коллектив со своим определенным уставом, вот, там имеет место вот пристрастие людей к ношению бороды. И это, значит, на наш взгляд, это, в общем-то, обусловлено тем, что вот в этот период, где-то с 4 до 7 лет, ребенок не получал достаточного воспитания по каким-то, в общем-то, отдельным, значит, по каким-то отдельным фрагментам имел какие-то, значит, угнетения со стороны родителей, либо же неуживчивый был в коллективе, вот, в детском саду.
0: То есть у него возникали проблемы.
1: Да, впоследствии это, в общем-то, вылилось в то, что вот он вынужден носить бороду для того, чтобы чувствовать как бы внутреннюю сбалансированность.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот как бы ваш коллега, но с другой стороны одновременно и оппонент в постоянных научных спорах, доктор психологии Едвига Сергеевна Леонгард, которая, кстати, тоже является большим другом нашей программы, но у вас есть некоторые такие несостыковки какие-то, то есть постоянно эти споры происходят.
1: Нет, мы с ней, в общем-то, пикники проводим вместе, но в чисто научном аспекте у нас есть некоторые
0: взгляды. Вот как бы она как раз считает, что ношение взрослой мужской особи человека усов и бороды, это является ничем иным, как такой генетический протест ребенка против мокроты внутриутробного мира матери. То есть там все слишком гладко, все слишком так влажно и все слишком, вы понимаете, сглажено. Вот она говорит, что, естественно, ребенок пытается в силу, ну, то есть как в данном случае индивидуализировать себя. Вот и происходит как бы в силу, опять же, генетической только памяти, когда он выходит наружу, вот отрост этот, он представляет, как бы он этой щетиной там внутри выделялся.
1: Ну, вы очень достаточно хорошо обрисовали мировоззрение Едвиги. Я бы хотел тут сказать следующее. Ведь вы не говорите о том, что Едвига профессор патологоанатомии. В общем-то, поэтому и все ее как бы выводы о наличии каких-либо патологий в организме, она объясняет прежде всего не психическим аспектом, а, в общем-то, соматическим. То есть все у нее как бы идет не от души, а от тела.
0: Ну, кстати,
1: поэтому
0: вот
1: она, конечно...
0: Я немножечко, если вы не обижаетесь, но все-таки нужно нашим радиослушателям
1: пояснить. Ее точка зрения имеет право на жизнь.
0: Да. И еще нужно пояснить, кто все-таки такая Едвига Сергеевна Леонгард. Это действительно женщина, патологоанатом, которая самая первая, ну, так получилось, что ей поручили вскрытие тела Валентины Вениаминовны Котомка, всем печально известной женщины, которая как бы умерла, будучи беременной. И как раз, когда Едвига Сергеевна вскрывала, вот, то обнаружила, что там двойня, вот, мальчиков,
1: да,
0: и у обоих уже усы и борода. Это такой аномальный совершенно случай, который вошел в историю патологоанатомии.
1: Да, его еще именуют случаем Рибо.
0: Да-да-да.
1: То есть дело в том, что это действительно один из уникальных случаев, который описан вот в практике именно уважаемой Едвигой. это действительно уникальный случай, поскольку вот, то есть, но с другой стороны, она вот

0: получила возможность обосновывать все свои предположения на этом случае. Но это случай единичный. Так сказать, а оглянитесь по сторонам взрослых людей, носящих бороду, то есть, как бы, тех субъектов, на которых основываю я свою теорию, их намного больше.
1: Да, ну, кстати... Бывают же и совершенно лысые люди, как грудничные.
0: Безусловно, безусловно. В этом плане
1: то есть люди будущего.
0: Я могу сказать, да, да. Я могу сказать, что это эмоционально сбалансированные люди, выдержанные. То есть все их эмоции находятся, в общем-то, в равновешенном состоянии. Эти люди никогда, в общем-то, без достаточных на то оснований не ударят вас топором по голове. Вот. И при вождении автомобиля они не позволяют себе выпить лишнего. В общем, это достаточно... трезвые, так сказать, нормально мыслящие люди. Поэтому ведь и так мало посмотреть среди инспекторов ГАИ лысых людей. Очень мало.
1: Очень мало. А скажите, вот как бы немножко опять же вернемся. Кстати, я вот сейчас подумал, вернее, вспомнил, вот ничего не говорилось о зубах, о наличии зубов у этих двух грудничков котомка. Вот,
0: видимо, их не было, поскольку...
1: Не упоминались, да?
0: Я просто, к сожалению, не могу вам сказать, да, по-моему, не упоминались. Но, скорее всего, их не было, потому что вот в этом вот протоплазматическом, в общем-то, периоде, этапе становления эмоциональных, в общем-то, критериев личности, достаточно сложно организму одновременно генерировать и волосяной покров, и, собственно, кальциево-костный. То mm-hmm. есть что-то одно.
1: А скажите, вот вы сейчас описали как бы, ну, такие усредненные эмоции людей лысых.
0: Ну, в принципе,
1: ну, да, совершенно в общих чертах. А вот взять как бы людей, оволошенных бородой, усами и бакенбардами.
0: Да, кстати, про бакенбарды я не договорил. Прошу прощения, я остановлюсь, да?
1: Да, конечно.
0: Вот, значит, бакенбарды, то есть наличие бакенбардов, как правило... Я не скажу, что это в 100% случаев, но в 99,5% это совершенно точно. Вот это, значит, говорит о том, что человек недостаточно развит был в четвертом этапе становления вот, чувств. Это этап абстрактных эмоций, то есть самых высших эмоций. Это такого плана эмоции, как моральные, интеллектуальные, этические, эстетические. Вот. Как правило, эти люди называют себя эстетами, хотя они не правы, по, собственно, по определению. Так вот, наличие бакенбардов, как им кажется, значит, возвышает их в глазах окружающих. Вот. Делает их как бы более интеллектуальными, интеллигентными. Хотя на самом деле, вот вспомним того же самого Чарльза Диккенса, самые, в общем-то, грязные обитатели злачных мест Лондона носили бакенбарды. И да, в то же время современные молодежные певцы, которые зарабатывают сумасшедшие гонорары, в общем-то, не считают зазорным для себя иметь то же самое. Я не знаю, так сказать. Вот налицо явно выраженная патология.
1: И противоречие серьезно.
0: Да, а как бы дело уже, наверное, слушатели и... как бы воспринимать это.
1: Следующий вопрос, который как бы напрашивается сам собой. Среди людей вот, серьезно оволошенных бородой, бакенбардами и усцами, как бы, как правило, здесь, ну, в европейской части нашей страны, очень редко можно встретить представителей преступных группировок. Ну,
0: да,
1: как правило, вот, преступники, они все-таки предпочитают...
0: За исключением двух-трех.
1: Да, двух-трех, которые... Ну, да. Вот. Тогда, как, например, взять тех же каких-то чеченских персонажей, уже героев просто истории. Вот, а там обратная сторона. То есть, чем это объясняется? То есть, либо генетика европейской расы и тамошних обитателей так различается. То есть, получается, что в этих двух случаях совершенно разные эмоциональные выражения.
0: Безусловно, идут, безусловно.
1: Могли бы эту тему нам пояснить?
0: С удовольствием. Да. Дело в том, что нельзя так... Некоторые радиослушатели, может быть, сделали вывод такой о том, что вот все, всяк, у кого борода, тот, в общем-то, чуть ли не олигофры. Нет, так, конечно, строго судить нельзя.
1: Ну, вот Карл Маркса не назовешь.
0: Нет, но дело в том, что приблизительно 50 на 50. Вот.
1: Так ну вот, да.
0: Все дело в разнице становления вот этих вот, собственно, нарушений эмоциональных. Если человек целиком заволошен, как вот помянутый вами, да, чеченский,
1: в общем-то... А, вы это имеете в виду? Я думал, вы уже перешли на тушку.
0: Нет, пока я имею в виду...
1: А, репку только,
0: да.
1: Понятно.
0: То есть, если он просто не ухаживает за собой, не бреется, это, в общем-то, нормально, так сказать. Это некоторый аспект проявления лени. То есть, ну, здесь
1: я... На самом деле, так творческой линии.
0: Да-да-да. То есть, я бы не назвал это какой-либо патологией. Когда мы видим вот это вот навязчивое ухаживание за бородой, то есть, выщипывание отдельных волосков, придавание определенной формы, выстригание усов, там, значит, подбривание волос над верхней губой и, наоборот, отращивание их под нижней, это, конечно, уже свидетельствует о патологии. Что же касается в данном случае вот мусульманских боевиков, то здесь мы имеем дело с четвертым этапом, опять же, то есть с этапом бакенбардов, выражаясь, собственно, моим языком. Для них очень важно показать себя сильным, мужественным, боевитым. Да. То есть свидетельствует это о том, что они овладели таким, в общем-то, искусством, как искусством абстрактных эмоций. То есть их возбуждает не только наличие там горячей похлебки, либо же обнаженного женского тела, а какие-то еще и возвышенные, в общем-то, аспекты, как то оголенный меч или восходящая луна. И тут, конечно, в общем-то, как бы выразить внешне при всей скудости мусульманских, в общем, средств для выражения себя, вот одно из таких вот наиболее доступных и в то же время уважаемых в их, в общем-то, сообществах проявлений, это вот есть проявление, да, волошение именно верхней части вот тела, в частности, головы.
1: Понятно. А скажите, вот, собственно, среди европейской части населения нашей страны, как правило, полное волошение вот черепной коробки и снизу, и сверху, и со всех сторон имеют люди так называемых творческих профессий, художники. Безусловно. Или какие-то журналисты, которые постоянно вертятся около политиков. То есть, вот очень бы хотелось знать, зачем тогда им таким образом выражать свои эмоции, когда они все-таки не в мусульманском мире, тут гораздо больше палитра этих, через которые можно выразить их. Как это объяснить?
0: Здесь существует псевдо, как бы, псевдо-оволошение. То есть это оволошение не искреннее, а эрзац. Дело в том, что вот эти вот околополитические, так скажем, журналисты и молодежные вот эти художники, которые стремятся получить высокие гонорары, не обладая никакими творческими, собственно, потенциями, они привлекают к себе внимание как раз вот такой нестандартной, как им кажется, внешностью, хотя, в общем-то, что там нестандартного, вот я в Москве здесь бываю нечасто, но всегда с удовольствием, ну, правда, из окон автомобиля наблюдаю за попрошайками на улице Тверская, они практически так же заволошены. Вот обратите внимание. Да. То есть, а почему-то вот эти вот творческие, как они себя называют, люди считают уместным. Потом, на одном уровне с ними.
1: Опять же, ведь смотрите, большое количество людей, занимающихся разными мистическими делами, тоже, как правило, все заволошены. И,
0: особенно женщины, вы заметили. Вот,
1: да,
0: я
1: случайно, с овцами там.
0: Да, включил какой-то канал, по-моему, третий в Москве находясь. И у нас, слава богу, не показывают в Санкт-Петербурге. И я просто увидел какое-то ужасное засилье каких-то непонятных дам, постбальзаковского возраста, старающихся активно омолодиться. Хотя, в общем-то, ну, видно, что женщина немолодая, совершенно не обладает никакими научными степенями, не окончила, не имеет, наверное, даже и высшего, и даже, наверное, среднего образования.
1: Может быть, закончила ветеринарную
0: свечку, возможно, там, гадает на каких-то свечах и, в общем-то, говорит о том, что она кого-то приворожит, что-то заворожит. Вот. И в то же время...
1: Это еще, вероятно, что там было прочитано некоторое количество книг по астрологии, серии «Популярная книга».
0: Может быть, да. Это все псевдонаучная болтовня. Здесь я бы просто... Меня единственное, что порадовало там во всем, что вот очередной раз я убедился в том, что как я был прав 20 лет назад, когда, в общем-то, начал разрабатывать основы вот этой теории. Вот. И действительно, у этих женщин практически большинства я обнаружил, даже вот, несмотря на все чудо московских гримеров, которые работают на телевидении, обнаружил волошение верхней губы
1: Да, практически.
0: И наличие, причем таких псевдобакенбардов, то есть у женщин они менее выражены, но все равно выражены.
1: Причем вот это
0: стремление создать верхние... высокую прическу, да, оно как раз вот этому и соответствует. То есть надо компенсировать как-то себя этим людям, поэтому они любым путем пробиваются в эфир, отращивают себе какие-то безумные волосы длинные.
1: Нет, но здесь вот как бы хотелось сказать, что как бы чем женщина вот такого возраста и занимающаяся таким вот сомнительным, в общем-то, ремеслом,
0: да,
1: чем безумно она может выделиться? То есть, естественно, что она пытается создать себе монументальность как хотя бы, да, в прическе, да?
0: Да, вот, кстати, посмотрите на их телосложение. Это все достаточно монументальные девушки.
1: Монументальные,
0: крупкой, да, женственной там не встретишь.
1: С другой стороны, вот здесь, опять же, непонятность некоторая. То есть, естественно, ей хочется выразить как-то еще вот свои эмоции, которые не находят выхода и не применяются где-то действительно в деле. И она как бы перестает следить за растительностью на верхней губе. Она, как правило, у них очень редкая и, наоборот, внушает какое-то вот неприятное чувство.
0: Безусловно.
1: То есть не внушает доверия.
0: Вы понимаете, она не то, что перестает за ней следить, она наоборот. Она подсознательно, на подсознательном уровне, конечно, она утром, подходя к зеркалу, как бы и хочет выщипать вот это вот то, что у нее там произрастает. Но что-то ей как бы говорит, что ни в коем случае этого не делай. Да, потому что, как им кажется, то есть вот наличие этих вот, собственно, ростков, вот, оно поднимает и в глазах аудитории, в конечном итоге это выражается в их доходах. То есть в конечном итоге она как бы подпитывает свою вот эту вот, свою уверенность в том, что это нужно.
1: Ну что же, я предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а после этого мы продолжим наш разговор, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да... Это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михелани Ганопольский, зав кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Речь у нас идет о эмоциях, способах их выражения через растительность, внешний вид и так далее. Вот хотелось бы вернуться все-таки опять же к волошению головы, то есть к бородам, да-да, к усам и к бакенбардам. Вот, как правило, неотъемлемой частью вот этого такого вида оволошения, такого вида выражения эмоций является ношение очков. Вот, скажем, человек без очков при полной растительности воспринимается как-то неадекватно, тогда как человек в очках и при бороде это уже откровенно намекает.
0: Да, самодостаточен,
1: да,
0: как он уже считает, подчеркиваю.
1: Да.
0: То есть мы уже совсем иначе думаем.
1: И уже откровенно как бы вот он выражает этим свой творческий подход ко всему, к чему он притронется. Но, как правило, опять же замечено, это либо околополитические журналисты, да, которые как бы уже либо по возрасту, либо как бы, ну, непонятно по каким причинам, не могут сами войти в политику, вот они около, жмутся около политиков. Вот. Либо это какие-то музыкальные и так далее журналисты, искусствоведы, которые, как правило, тоже печатаются в журналах далеко не
0: массовыми тиражами издающихся.
1: Да, да, то есть какие-то мелкие журналы.
0: Я это просто одним словом охарактеризую этих людей, как людей, которые стремятся как любыми способами, в общем-то, показать себя.
1: Угу.
0: То есть ярким примером здесь может служить, ну, как бы, из мужчин, я думаю. Ну, в общем, сами знаете. А из женщин это, то есть ярчайший представитель, это ведущий программы «Я сама», все три. Вот.
1: А их там три?
0: По-моему, да. Вот. Так что касается конкретизировать, да, наверное, нужно?
1: Да, да. То есть вот как бы немножко пояснить, вот не слишком ли много эмоций? Ну, то есть, понятно, человек когда сердится, он там может махать рукой, да? А здесь и борода, и усы, и плюс очки. Причем
0: просто, да, все объясняется. Да. Дело в том, что ведь существует такая досужая, в общем-то, байка. Да это, в общем-то, не байка, это на самом деле так о том, что вот журналисты, они в жизни не такие, как мы их все представляем, а вот они подавленные, там еще какие-то. На самом деле объясняется все это простым и звучным медицинским термином, как дисфория. То есть в 99% случаев это люди, страдающие дисфорией, поясню. То есть это злобно-тоскливое настроение с переживанием недовольства собой и окружающими. В первую очередь, конечно, собой. Вот. То есть выражается это в реакциях гневливости, ярости с агрессией, отчаяния, суицидальными
1: даже так,
0: тенденциями. Да, вот. Ну это
1: извините,
0: как бы известно достаточно. Так вот, перебью вас, все-таки докончу мысль. И дабы эти люди, дабы компенсировать эту дисфорию, люди, в общем-то, пытаются представить для самоудовлетворения, в первую очередь, себя этакими рубах-парнями, вездесущими, востребованными, в первую очередь, людьми. Вот. И, но все равно, понимаете, чем дальше они продвигаются, если так можно выразиться, тем грустнее они кончают.
1: А скажите, вот опять же все та же Едвига Сергеевна Леонгард поясняет вот такое странное сочетание прически лица, ношения очков и рода деятельности. Прежде всего какими-то, ну, назовем их так, ошибками молодости. То есть, ну, например, человек в молодости там, ну, много пил, гулял, и каким-то образом тусовался с какими-то художниками, с музыкантами. Часть этих художников, музыкантов выбилась куда-то в люди, а он так и остался ни при чем.
0: С бородой.
1: Да.
0: Даже результате... так говорят, вот остался с бородой.
1: Да. И в результате он как бы одевает очки, и куда ему деваться? Он становится политическим журналистом и так далее. Вот,
0: да.
1: Согласны ли вы с этим утверждением, госпожи Леонгард?
0: Да, вот, знаете, с этим согласен, потому что как раз она взяла на себя смелость это утверждать только после консультации со мной. В данном случае мы совпадаем, поскольку во мнениях, поскольку, ну, посудите сами. То есть нормальный человек, который самодостаточен и в истинном смысле этого слова, он не нуждается в каких-либо выражениях себя внешним образом. То есть наличие бороды, там, бочков, как они любят говорить, или усиков, либо же какой-то яркой цветастой одежде. То есть эти люди, они, собственно, и без этого обладают теми достоинствами, за которые их уважают. Те же люди, о которых мы сейчас в данный момент говорим, то есть журналисты, либо же какие-то творческие люди, псевдохудожники, поскольку...
1: Псевдожурналисты.
0: Псевдожурналисты, вот, да, именно, псевдопевцы, да, даже можно сказать. Вот, поскольку действительно... Понимаете, тут вообще сложный вопрос, как бы, о творчестве, поскольку на все аргументы психиатра эти люди как бы противопоставляют довод о том, что, ну, вот, а мою же картину купили, значит, я востребован. Ну, понимаете...
1: Или, например, у меня есть удостоверение.
0: Да, да. Да, кстати, да. Но мне-то как врачу, тем более врачу, который как бы лечит души, это в некоторой степени, ну, грустно это слышать, поскольку, понимаете, они, эти люди занимают достаточно высокое положение подчас в обществе, и не так-то просто вызвать к нему психиатрическую неотложную помощь для того, чтобы вот этого целого журналиста с бородой в очках, подчас даже с рыжей бородой, доставить, в общем-то, госпитализировать, ну, как лечебное учреждение для того, чтобы
1: для
0: спасти его. Спасти, да,
1: бы, да,
0: да. Да. Вот. Тем не менее, вот, не далее, как на прошлой неделе, один известный художник, в общем-то, обратился, как сейчас модно, стало, значит, на консультацию психоаналитику, то есть ко мне. Вот. И я просто сразу понял, что тут конкретный случай амбивалентности, вот, но сделать я ничего не мог, то есть, потому что этот человек мне говорил о том, что он, вот, мои картины есть у Горбачева, вот,
1: мои картины есть
0: у Ельцина, и, значит, я хороший художник, хотя, тем не менее, анамнезу, то есть четко, да, не менее 6 месяцев изоляции.
1: А скажите, Семкий Иванович, вот к вам не обращались ли за консультацией, ну, если мы уж так взяли обсуждать людей с растительностью, вот как раз та категория людей, то есть отойдем немножко от политики, от журнализма, отойдем вот в область мистических таких дел, не обращались ли вам за помощью вдруг неожиданно какие-то там колдуны и так далее и тому подобное, которые тоже вот в растительности.
0: Да, один обращался.
1: Вот, а каким образом это происходит? Вроде бы он... Или он честно пришел и сказал, да, честно говорит...
0: Он анонимно. Дело было анонимно, то есть обстоял приблизительно так, мне уже порядка где-то в 2 часа ночи позвонили домой, вот, и... Собственно, пообещали большие деньги, а сами понимаете, моя как бы работа по основной специальности, она не такая уж высокооплачиваемая, потом нам необходимо закупать грызунов для опытов, опять же, некоторые препараты.
1: А сейчас все это на свои деньги делается, да, я
0: нет, услышал от Юрия Сергеевича. Государственные деньги просто очень, бюджетное финансирование очень слабое, поэтому для того, чтобы я вот сейчас пишу докторскую, вот, и для того, чтобы как-то ускорить этот процесс, иногда приходится подрабатывать. Ну, да. Вот, тем более случай как раз совпадающий с моей, собственно, практикой. Вот.
1: А вот с колдуном с этим.
0: Да,
1: он ясновидящий, по-моему.
0: Нет, он тот был колдун.
1: Колдун.
0: То есть, как правило, ясновидящие, то есть они женского рода.
1: Ага, это, понятно.
0: Это конкретное заболевание, в общем-то, оно свойственно только женщинам. Вот, а мужчины, они колдунами называют себя.
1: Понятно,
0: вот.
1: Я просто немножко...
0: Ну, вот он обратился, значит, к нам, ко мне, в частности, за помощью. То есть у него... я, в общем-то, поставил диагноз интоксикационный делирий. Угу. Вот. Угу. Ну, путем, собственно... Ну что, я не буду, наверное, говорить о том, как я его вывел из этого состояния. Ну, в общем, хочу вам сказать, что перспективы у него не важные. То есть, до хорошего это не доводит.
1: Понятно. Семки Иванович, я предлагаю, пока мы не перешли к другим способам выражения эмоций, дать возможность высказаться и что-то спросить нашим радиослушателям. Звоните по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что у нас в гостях профессор Семки Иванович Михеланин-Гонопольский, и речь у нас идет о эмоциях, выражаемых через какие-то внешние атрибуты тушки, одежды и так далее. Пока сейчас мы говорим о растительности. Вы можете, конечно, задавать любые вопросы нашему гостю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Чуваки, все нормально?
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем внимательно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Хочу вас поздравить с праздником.
1: Вас также.
5: Поздравить вас с новой чистотой.
1: Спасибо. Да.
5: И воспользуюсь этим, вот решил 2 вопроса вам задать.
1: Угу.
5: Значит, хотелось бы эту же проблему осветить в том свете, как вы разделяете мужчин по отношению к цвету одежды, вот по этим типажам, по отношению к цвету. А еще вот тут такая проблема, которая меня очень тронула.
1: Угу.
5: В МК была такая заметочка о том, что, значит, гражданская жена покойного Мастрояния засняла последние дни жизни этого актера великого, его агонию, его смерть, и собирается по этому поводу, значит, в Каннах показать, соответственно, документальный фильм. Вот странное вообще отношение к покойнику.
1: Вы хотели услышать мнение Семки Ивановича?
5: Да, конечно. Это настолько меня заинтересовало, что профессор как раз по этому поводу может свое мнение высказать. Я думаю, что...
1: Понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что вот, может быть, у нас же будет отдельный разговор, наверное, о цветах, как бы.
0: Да, это чуть позже. Да, а что вот... касается второй части, ну, что же я могу сказать? Мне кажется... Жажда денег овладела уже и такой почтенной дамой, как супруга уважаемого покойного Мастрояния. Грустно это.
1: То есть вы не каким-то...
0: Ну, что я могу, как могу прокомментировать? Она супруга, она имеет право, я так думаю.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Эмоции. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: это Саша Токарь говорит. Да. Я хотел узнать, то есть, вернее, задать вопрос по такому поводу. Вот бодипирсинг, в частности, на лице. Вот, это, собственно, следствие чего? Недостаточно или недостаточности каких-либо ощущений, или наоборот, избытка их?
1: А простите, вот профессор не расслышал, что на лице?
6: Бодипирсинг. Ну, сережки там в бровь, язык,
1: нос. А, все,
6: нос.
1: Понятно, все понятно.
6: И
1: то есть...
6: еще... А, ну пока все, я позвоню позже. Спасибо.
1: Спасибо. Да, вот, Семки Иванович, вот действительно вопрос, который задал нам наш радиослушатель, действительно такой серьезный. Ну, представьте себе, человека бородатого, усатого, в очках, около политического журналиста и еще с сережками там вот во всяких частях лица. Как вы? И вот таких нету, действительно?
0: Нету. Дело в том, что попытка, я не расслышал вот этот молодежный термин.
1: Персик.
0: Попытка, значит, нанести на свое лицо либо же ушные вот эти вот металлические предметы, несвойственные данному полу, исторически несвойственные, это как раз и является компенсацией вот эмоциональных расстройств, которые у людей с нормальной гормональной, в общем-то, картиной выражается в бороде, бакенбардах и усах, а в так называемых юнцах, у которых борода еще недостаточно вошла в рост, баки не так, значит, закручены лихо, вот как им хотелось бы. И вот это происходит от того, что необходимо каким-то образом для них компенсировать вот этот вот недостаток. И, значит, происходит вот такая попытка самовыражения, значит, попытка противопоставить себя окружающим. Ну, в общем, я вам могу сказать, что интересный очень факт, когда собирается порядка 20-30 вот таких вот субъектов с одинаковым расположением серег в ноздрях, в ушах, вот, то они, если их в какое-то замкнутое, значит, пространство поместить, они, в общем, достаточно неуютно себя чувствуют, вот, становятся замкнутыми и проявляется, в общем-то, конкретный эффект капролалии. Вот, то есть внешне это выявляется в том, что подавленность... Вот, да, нередки, в общем-то, даже если это не прекратить это вот их скопление в одном и том же месте, то есть были проведены, собственно, нами исследования, то через сутки где-то наступает делирия, опять же.
1: Вот. Обострение.
0: Да, обострение, да, то есть галлюцинации. Вот, и если в последующем не принять кардинальные какие-то радикальные меры, то есть аминозин, вот, то, в общем-то, достаточно тяжелый, может быть, паралич сознания, ступор.
1: Да, это, конечно, не хотелось бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Ребят, сюда классно, загруз нормальный.
1: Да, пожалуйста, ваш вопрос задавайте.
7: Не, все отлично.
1: Спасибо. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Я вот хотел задать вопрос вашему гостю.
1: Да.
8: Вот как вы объясните то, что сейчас происходит с лидерами молодежной культуры танцевальной.
1: Танцевальной?
8: Да, то есть я имею в виду их внешний облик, как то вот эти вот стрижки, как у детей вот раньше, по 40 копеек. То есть стрижки...
0: Молодежная она называлась.
8: Ну да, то есть вот все назад так, то есть, вернее вниз так. Вот такая короткая стрижка и все вниз. То есть это какое-то непонятное желание быть похожим вот на грудничков как-то. Вот я этого не понимаю немножко.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Семки Иванович, я так думаю, что вот все-таки такая уж совсем молодежная культура от вас немножко далека, это не в обиду, но тем не менее так.
0: Да, да, это так.
1: Вот, ну, как бы наш радиослушатель хотел, видимо, этот вопрос, который он задал, можно обобщить. Вот даже в мире моды, да, высокой моды был такой период. Мода на
0: Про моду мы отдельно должны поговорить, и чуть позже, это тоже очень интересно.
1: Не, но тем не менее, мода на подростков, мода на школьниц, то есть как бы одно время были такие сиськастые бедрастые, вот, а потом
0: теперь
1: как бы...
0: мальчуковый тип. Это...
1: Да, и здесь же
0: раз во времена моей юности это было, это 69 по 76-й вот этот
1: Ну, я
0: год.
1: Помню, я смотрел, у вас вот любительское, вы снимали камерой.
0: Твиги это называлось.
1: Да.
0: Вот сейчас это возвращается. Я это, в общем-то, характеризую как капрофагию.
1: Угу.
0: Вот.
1: Угу. Я просто сразу вспомнил, что такой же диагноз вот ставили Генриетте Варфоломеевне Шерсти. Она пришла какая-то очень расстроенная, серьезная, и даже взяла отпуск вот на какое-то время. Потому что капрофагия — это страшная вещь. Да. Вот.
0: Ну, дело в том, что действительно у Шерсти был редкий случай, то есть она обращалась в нашу, на нашу кафедру.
1: Да, я помню, вот, она ездила специально.
0: Собственно, на ней и сделал кандидатскую себе, если быть честным. Ну, я могу
1: а если уж быть совсем честным, то именно благодаря Генриетте Варфоломеевне, вот как бы и мы с вами познакомились.
0: Да,
1: вы,
0: да,
1: вот,
0: безусловно.
1: В нашем эфире гости.
0: Ну,
1: да.
0: Понимаете, что касается все-таки капрофагии, тут все, в общем-то, в мире взаимосвязано. То есть весна приходит за зимой. Также и лето за, собственно, весной.
1: Да.
0: Также как бы и полногрудые доярки сменяются щедушными библиотекаршами.
1: Угу.
0: Вот. И этот процесс, он, в общем-то, протекает и связан. Возьмите всю историю человечества. Постоянно идет вот это вот обновление. Вспомните эпоху Рембрандта. Какие угу. там были пышногрудые красавицы, которых он отобразил в своих картинах, и которыми наслаждаются сейчас эстеты.
1: Ну, а все-таки вот такое стремление у молодежи сейчас вернуться в грудничковый возраст, это как бы, может быть, как раз попытка противопоставить себя и свой внешний вид вот бородатым?
0: Все верно. Нет, не совсем так. Угу. То есть отчасти так.
1: Не, ну здесь согласитесь, что
0: да, как бы
1: молодое поколение, есть. Оно так или иначе чувствует на себе это постоянный все гнет со стороны вот так называемых солидников, бородачей. Да, да, да. То есть как бы раз он бородатый, значит,
0: по
1: он уважаемый.
0: Своей,
1: да.
0: Все правильно. По сути своей, явление одного поля. То есть наличие бороды, то есть
1: так же, как ее отсутствие.
0: Ее культивирование, да. И вот культивирование серег, либо же какой-то вот отличительной одежды, вот этих вот блестящих штанов, вот, и коньков на колесиках, прикрепляемых к ногам.
1: Да.
0: Вот, это все, в общем-то, одного поля ягоды. То есть это стремление, как кажется, для субъекта, для индивидуума, не слиться с толпой. Но опять же, вот возвращаясь к выше мною сказанным, если субъектов одного типа, тех же конькобежцев, либо же вот этих вот в блестящих штанах, замкнутое помещение и одного приблизительно типа поместить, то в течение суток наступает делирий.
1: А скажите, вот, Сенкий Иванович, вы с такой, ну, уверенностью, которой я ни в коем мере не сомневаюсь, не подвергаюсь даже сомнениям, уже второй раз сказали, значит, о людях с пирсингом и вот об этих людях в замкнутом помещении. Что, у вас на кафедре проводились такие опыты?
0: Да.
1: Или это все-таки...
0: А, то есть... Обкатка шла.
1: Ага. Ну, а вот те, кто как бы добровольно соглашались на этот эксперимент,
0: да,
1: над,
0: да,
1: собой.
0: Да.
1: То есть вы им как-то
0: дело
1: оплачивали,
0: в том, что
1: и вот поподробнее о ходе эксперимента хотел
0: с удовольствием.
1: Дело все-таки
0: том,
1: ведь что... молодежь-то она, извините, что я постоянно вас перебиваю, ничего, она же ведь как бы все-таки пытается быть независимой, а тут вдруг как бы на тебя посадили и наблюдают.
0: Очень хорошо вы сказали, да, что она пытается быть независимой. Все дело в том, что все вот эти люди, подверженные вот этим течением, либо же отращиванию бороды, вот, все эти люди, они очень легко управляемы.
1: Uh-huh.
0: То есть это своего рода зомби. И при удачном подходе, а я уж, извините, за свой 40-летний стаж научился разбираться в людях, вот, при удачном подходе они раскрываются полностью. И так вот, конькобежцам мы, значит, нашли подход путем закупки некоторого количества пива.
1: Uh-huh.
0: Вот.
1: Uh-huh.
0: К сережечникам, вот, мы, значит, просто платили наличными.
1: Или наоборот.
0: Прямо в студенческих, важно, студенческих вот группах, в вузах, в общем-то, Санкт-Петербурга, набирали людей без проблем. Потом у нас же ведь есть разрешение, сертификат, то есть вреда для здоровья никакого. А потом ведь мы, по сути, платили деньги за то, чем им хотелось заниматься. То есть для них это было вообще непонятно, они нас считали за придурков. Хотя, собственно, ситуация-то как раз обратная. А ход эксперимента такой. Вот, в одной из аудиторий была вынесена вся мебель. Вот, обита мягкой тканью для того, чтобы избежать каких-то травматических, вот, последствий. приблизительно как в центре подготовки космонавтов это делается. Вот, и были люди помещены, то есть им обеспечивалось трехразовое питание, причем вот те люди, которые заносили им еду, они были стилизованы, одеты под внешний вид испытуемых. Вот, трехразовое питание, да, ну, чтобы достаточно не смутить, нормально. Видимо, да, да, да. То есть пришлось, там был смешной один случай, пришлось нашу официантку, пожилую же женщину, ставить на роликовые вот эти вот колесики. В общем, да. Достаточно смешно было.
1: Ну, она, я знаю, она так достаточно.
0: Но тем не менее, знаете, она уже долго у нас работает и готова пойти на, в общем-то, определенные жертвы ради науки. Вот.
1: Специально, я знаю,
0: ей даже распилил. Я отметил ее в диссертации.
1: Ну, я помню, просто забыл, как ее имя, но меня удивил этот абзац, да. Ну, если вы не против, давайте мы на минуточку отвлечемся. И после маленького перерыва мы продолжим нашу встречу с профессором Семки Ивановичем Михеланиганопольским, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута.
9: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Семки Иванович, вот есть ведь как бы эмоции разные. Есть эмоции неконтролируемые, есть эмоции, которые специально подготовлены для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Вот скажите, скажем, обычный галстук или галстук-бабочка,
0: да,
1: с точки зрения эмоций, что это? Это как бы неконтролируемые эмоции, потому что очень многие, например, одевают это уже, ну, как, я не знаю, как утренний кофе. Там,
0: это да. Витальная персонализация. То есть,
1: нельзя ли поподробнее?
0: Дело в том, что это не является патологическим отклонением, то есть это свойственно человеку. Так вот, повязывание галстука, либо же это классический галстук, либо галстук-бабочка, это, опять же, сводится к подчеркиванию своему психического «я». То есть мужчина в данном случае попытается таким образом подчеркнуть то, что он готовится вот к данному мероприятию, на которое он оделся соответствующим образом. Вот, то есть пытается создать в окружающих уверенность в том, что он, в общем-то, лоялен, лобилен, вот, ну и вообще, так сказать, находится, выражаясь простым языком, в струе.
1: Ну, вот это хорошее слово. А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот, кстати, цивилька, я вот сейчас немножко заключил из этого вопроса в своем письме, то есть, судя по всему, это женщина.
0: Это Агриппина Тома, цивилька?
1: Нет, вот тут без имени письмо как раз, просто цивилька.
0: Она у нас одно время работала, просто она, ну, может, за хищение фенобарбитала мы ее уволили.
1: Ну, это я помню, да, в те времена с этим строго
0: было. Да.
1: Вот она спрашивает, почему женщина не носит как галстук? Ну, вот в основном ведь женщина в галстуке это...
0: Ну, дело в том, что...
1: То есть это эмоциям чуждо или что-то? Например, женщина в галстуке это лучше, чем с монументальной прической, согласитесь.
0: Безусловно. Но дело в том, что женщина, так уж сложилась, более как бы эмоционально богато окрашена, нежели мужчина. То есть женщина имеет гораздо больше способов выразить свое какое-либо настроение через вот своего рода фетиши, то есть одежды. Если мужчина может позволить себе лишь смокинг, либо же костюм и галстук двух-трех тональных оттенков, то в это же время женщина может позволить себе юбку с порядком длины, отличающихся от максимального до минимального, полную гамму цветов, наличие такой вот буйной шевелюры, либо же сведенные на нет волосяные отростки. И помимо этого всевозможные вырезы спереди и сзади, сверху и снизу, вот сбоку и, собственно, на туфлях. Да, то есть даже ведь современная вот эта вот мода, она, в общем-то, использует давно разработанные психиатрами еще... собственно, основатель психиатрической науки Кант вывел этот тезис о том, что женщина может проявить свое, так сказать, эмоциональное настроение путем какой-либо внешней отличительной черты в одежде. И вот благодаря, используя этот, в общем-то, постулат, на котором основана вся современная мода, видите, до чего дошло. То есть сейчас уже просто идет практически спекуляция на вот этих вот... на одежде, то есть мы видим едва прикрытое обнаженное женское тело, и вот не далее, как на прошлой неделе, я слышал, не помню, к сожалению, его имени, заявление какого-то выдающегося, опять же, не с моей, естественно, точки зрения, а как он себя характеризует, модельера, то ли это был Пако Рабан, то ли еще какой-то Пако, к сожалению, не помню. Так вот он, значит, как бы пренебрежительно, в то же время с такой нескрываемой радостью констатировал факт о том, что некрасивая женщина обнаженная, то есть обнаженная женщина просто страшна. Но вот стоит на нее накинуть хотя бы полосочку ткани, как она уже обретает какую-то эротическую окраску. Так вот, дорогой мой Пако, вы не правы. Современная психиатрия опровергает начисто ваше утверждение, поскольку именно обнаженное тело вызывает в мужчине, в данном случае, то сексуальное влечение, на которое и направлено стремление женщины выделиться из, не побоюсь этого слова, толпы своих однополых коллег.
1: А скажите, Семки Иванович, мне тут пришла сразу в голову мысль, и не одна цитата, если позволите, из господина Фрейда. Ведь всем известно, да, что он еще писал стихи, баловался стихами. Вот я очень запомнил хорошо это стихотворение, четверостишие господина Фрейда. «Кто говорит, что голая девка верх совершенства, тот просто не сведущ в чувствах эстета и мысли имеет чисто кобелье», писал старик Фрейд. Вот как бы настолько сильны сейчас уже плюса вот психиатрии.
0: Давайте углубимся в эту цитату. Да, а что есть эстетизм?
1: Ну, с точки зрения Фрейда, вот, видимо, и господина Пака, то вот одно и то же. А у вас, видимо, совсем другое
0: так
1: понятие.
0: Так вот в том-то и дело, что Пака и Зигмунд, уважаемый мной, они углубляются здесь в так называемую надстройку. Я же шлифую базис.
1: Угу.
0: Вот.
1: Да.
0: Дело в том, что, как утверждали еще известные Гайи и Верники,
1: известные очень действительно.
0: Вот. Все эмоции человека, они основаны именно на заложенных от природы, то есть генетически встроенных в нашу молекулу ДНК информации, а не в том наносном, на котором основывают все свои сумасшедшие доходы, вот все эти паки, вот, и рабаны. Ну, собственно, и все.
1: Ну, давайте ненадолго прервемся и после паузы продолжим наш разговор.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» профессор Семки Иванович Михеланик-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. И речь у нас идет о эмоциях. Хотелось бы перейти к первому этапу выражения эмоций. Да, к самому примитивному. И я думаю, вам как специалисту, наверное, и слово.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Вообще, что вы вообще подразумеваете под первым этапом? Это же, извините, ну,
1: В онтогенезе эмоций, собственно, как я уже говорил, 4 этапа. Вот первый этап, он характеризуется, значит, становлением личности новорожденного. Он, значит, выделяется как этап, в котором преобладание инстинктов смещено в сторону инстинкта самосохранения. Вот, то есть... основой которого, как известно, является пищевой инстинкт. То есть все утверждения о том, что гурманы – это люди, которые, опять же, с какой-то точки приближаются к высокообразованным, интеллигентным людям, отнюдь неправильно. Поскольку пищевой рефлекс – это самый примитивный.
0: Простите,
1: самый примитивный.
0: То есть в данном случае как бы вы приравниваете там кулинаров, кулинарные программы.
1: Нет, кулинар – это другое.
0: Там, рейтинги ресторанов, да, и так далее, да, вот да, к да. пакам.
1: Ну, пакам, понятно. Пакам, да. Более того, паков я приравниваю к... Паков не имеется в виду фамилии корейцев, прошу прощения.
0: Да,
1: а Пако.
0: Дарабана.
1: Да, да. Я их приравниваю, собственно, к животным инстинктам, которые на нулевой стадии онтогенеза формируются. И, собственно, вот этот человек, он может, на мой взгляд, быть уважаемым мной только за то, что он сумел вот на этом, как бы, казалось бы, в общем-то, бездарном направлении сколотить себе капиталец. Так вот, возвращаясь к онтогенезу эмоций. Значит, на первом этапе формируется вот этот вот основной пищевой инстинкт. И инстинкт, естественно, болевой. Вот он тоже достаточно серьезное влияние оказывает на дальнейший. В частности, нарушение его вот приводит к юношеской сибарее, то есть прощевизму, выражаясь простым языком.
0: А простите, тут я позволю себе вас перебить. Существует другое мнение, опять же, как правило, то есть, видимо, этих людей тоже можно...
1: Это Едвига вам насолила опять, мне кажется.
0: Нет, нет, как раз нет. Она тут в данном случае придерживается вашего мнения, а мнение разных людей, выпускающих Крыма и так далее, что это чисто из-за биологических процессов в организме.
1: Ну, в некотором роде они правы, но это как бы часть. То есть это те случаи, в которых мы видим влияние радиации, либо же отравление младенца каким-либо ядом. Я же сейчас говорю о тех прыщах, которые носят такую вот ярко-красную окраску, напоминающую издали банку Кока-Колы. Вот, то есть у нас, собственно, и именуется это как синдром Коки. Не путать с кокаином,
0: это,
1: да.
0: Это шутя тогда.
1: Нет, не шутя, это в нашей среде, то есть психиатров, да.
0: Типа как в милиции подснежники.
1: Да-да-да-да-да, вот. Это внутри такой ведомственный, собственно, жаргон. Так вот, что касается, значит, синдрома Коки, эти прыщи, с которыми достаточно сложно бороться традиционными методами, то есть теми вот кремами, которые рекламируют пилоты по телевидению, вот, с ними вести борьбу надо, обратясь к психиатру. В частности, вот в Москве открыт недавно центр, туда можно обращаться. Я, к сожалению, не могу сейчас вам дать телефон в эфир, поскольку это коммерческий, да, будет расценен как коммерческий ход тем же пакой, вот. Так вот, что касается этих прыщей. Дабы избежать вот молодым мамам, у которых сейчас как раз народились по весне, вот, значит, я что могу посоветовать? В первую очередь, оберегайте ребенка от контактов с животными. Не в плане какой-то санитарной безопасности, а в плане вот именно...
0: Эмоциональной консервации,
1: поскольку воздействие животных очень пагубно. на ребенка, вопреки бытующему мнению о том, что «Уй, потрогай эту собачку за, прошу прощения, усы, она тебя не укусит, или дерни ее за заднюю ножку». Вот. Вы, кстати, обращали внимание, почему вот грудничок стремится дернуть собаку или кошку за хвост? То есть вот именно на подсознательном уровне он дергает за то, за что можно, а отнюдь не за то, за что просит его мама. Так вот, если вы будете как бы культивировать вот это вот отношение к животным ребенка, то есть подергать его за хвост, то есть, то это благотворно влияет на психическое развитие младенца, поскольку это естественное желание, оно должно быть удовлетворено. Если же вы будете каким-либо образом гипертрофировать эту склонность к животным, то есть заводить щенка, либо же взрослого кобеля вот дома, то, конечно, ничего, кроме как психической травмы младенца, вы не добьетесь. А зачем вам нужен 25-летний заика, у которого левое ухо больше правого?
0: А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот другой такой синдром, как-то, например, ковыряние в носу, покусывание, там, скажем, ногтей и так далее. Вот эти как бы факты, явления вы тоже относите вот к первой стадии выражения эмоций?
1: Вы знаете, что касается покусывания ногтей, тут более к четвертой.
0: То есть ковыряние... сложное все-таки?
1: Да, да.
0: Но да, это мы поскольку... потом нужно да, разобраться, потом. Потому что непонятно.
1: А вот ковыряние носу, так же, как и срыгивание, срыгивание имеет в виду не грудного младенца, а вот явление отрыжки, которое в основном развивается где-то годам к 15 и прогрессирует до 35, затем увядает.
0: А если это случается на людях и специально как бы делается громко, вот что это за эмоция? И что это за диагноз?
1: Диагноз здесь может быть один, собственно, капрофагия. Вот. А что касается, какая именно эмоция выражается вот субъектом, тут мнение, собственно, расходится. Я считаю, что это одно из проявлений пищевого инстинкта. Вот. В то же время едвига связывает это с выражением болевого рефлекса. То есть ведь отрыжка, как по ее теории, отрыжка возникает из-за перееданий, то есть вследствие чего попадает кислород в кишечник, то есть воздух. Вот. И дабы и желудку, естественно, больно. И это вот, так сказать, как бы реакция не... Она же все с точки зрения организма рассматривает, не с точки зрения психики, а с точки зрения соматики. То есть вот эта соматическая реакция организма тоже своего рода эмоции.
0: А, простите, вот здесь сразу встает такой вопрос. То есть всем известно, что Баназир Бхуто, она очень активно занимается
1: йогой. Я знаком с ней.
0: Ну, я знаю это, да. Вот ты как раз Баназир Бхуто сторонница создания искусственной отрыжки. То есть она встает на гору поутру лицом к солнцу, воздевает по-буддийски воздевает руки, заглатывает огромное количество воздуха вот этого горного и потом мощно срыгивает. Вот как бы как раз говорят, что таким образом очищается через желудок организм. И, кстати, вот по утверждениям как раз вот Баназир Бхуто, в общем-то, никаких соматических таких вот аномалий не происходит в тушке у нее.
1: Нет, но дело в том, что она преднамеренно вызывает это не после приема пищи, а, так сказать, в результате отправления какого-то религиозного культа. То есть здесь мы видим конкретный четвертый этап, то есть формирование высших человеческих эмоций. В данном случае склонность к религии. Ведь все мы знаем, казалось бы, на взгляд современного европейского человека, несколько странные стремления мусульман совершить паломничество во что бы то ни было в Мекку. И люди туда идут, на гору, значит, несмотря на пожары, бури, которые, как назло, вот, совершенно случайно...
0: На обвалы.
1: Да, да, вот. Подстерегают их то тут, то там. И тем не менее, жажда отправить вот свой религиозный культ, который, конечно, уважаемо мною, но в то же время я некоторую патологию здесь наблюдаю. Она, в общем-то, ненормальна. Также и вот уважаемый мной Беназир. То есть Здесь что, что мы видим? Она, так сказать, вызывает в себе вот этот вот этот этап, благодаря которому она отправляет свои культовые, собственно, потребности. Ну, то тут, есть это не является каким-либо патологическим. Это все равно, что вот представьте себе альпинист. Тут, казалось бы, чего вот он лезет на Джомолунгму.
0: Однако, кстати, этот вопрос тоже интересен.
1: Да, мы сейчас об этом поговорим. Вот это своего рода вот явление альпинизма. То есть, ну, она же перед этим, как вы отметили, залезает на гору.
0: Залезает. Ну, как вот, залезает? То есть... Ее там привозят, наверное, она все-таки важная.
1: Ну да, да, безусловно, безусловно. Когда
0: не
1: я
0: Бункин,
1: помню,
0: да.
1: Да. Но дело-то, собственно, не в этом. А я все-таки хочу сказать о том, что это искусственно вызванная как бы эмоция. Видимо, она дает ей разрядку. То есть, когда во времена, когда мы с ней достаточно часто встречались, такого я за ней не замечал. То есть, это была достаточно спокойная женщина. Вот, я бы даже назвал ее... некоторую аффектозность в ее поведении. Но, в общем и целом, диагноз у нее был благоприятный.
0: Скажите, а вот еще она объясняет, когда у нее спросили, как бы журналисты навязчивые, дескать, Баназир, зачем вы залезаете на гору, по-буддистски расставляете руки и рыгаете в громогласную сторону солнца? Анатолий с долей иронии тут уже, я не знаю, ответила, что ей приятно чувствовать вибрации организма, происходящие в момент вот этого вот извержения воздуха. Вот, на что какой-то остряк-журналист заметил это к лучшему, вы тогда выпускали его другой частью тела. Вот,
1: что но... верно.
0: Вот не могли бы вы это пояснить, потому что в некоторых странах Европы можно пукать, извините за
1: ничего
0: такое
1: страшного
0: выражение, прямо вот в общественных местах. Это,
1: это правильно.
0: Извините, тут объясняют они это единственное чем, что газы, находясь очень долго внутри человека, просто создают почву для токсического отравления тушки.
1: И не только. Дело да, в том, вот что раз... там микрофлора своя может произрасти. И бывали случаи, когда...
0: И зародится новая вселенная, да?
1: Да, при вскрытии определенного человека, который страдал частыми запорами, это была женщина.
0: Ну, по-моему, кстати, свойственно. Вот та же вот Валентина Вениаминовна...
1: Может быть.
0: Котомку.
1: Может быть, да. Так вот, при вскрытии в кишечнике были обнаружены микродеревья, вот, которые, в общем-то, произросли благодаря тому, что она своевременно не освобождала кишечник от газов. Но вернемся от физиологии.
0: Грибки были какие-то, скорее.

0: Азира, она чуть помоложе меня, лет на 10. Вот, ну, значит, приблизительно в то время был индо-пакистанский конфликт, а как мне вспоминается, она из Пенджаба родом, вот. И там тогда как раз, по-моему, у нас в Советском Союзе Пакистан закупил самолеты МиГ-15, а Индия закупила самолеты МиГ-17. И вот взрывы этих ракет, это реактивный рев реактивного истребителя на... Представьте себе, вот ее мама, да? Это же, собственно, забитая сельская пакистанская пуштунка. Вот. И тут пролетает реактивный истребитель.
1: Дикое зрелище.
0: То есть, конечно, вибрация, она передалась ей. Поэтому, может быть, что в настоящее время она испытывает разрядку, вот, как бы вызывая в себе те ощущения, подчеркиваю, не психа, не психического характера, а соматического.
1: Соматического,
0: вот,
1: да.
0: Таким образом, угу. Поскольку вообще частота отрыжки соответствует приблизительно частоте вот рева сверхзвукового самолета.
1: А скажите, вот вы говорите Беназир, да?
0: Да.
1: А, ну, я, значит, мы говорим о разных людях, да, потому что я говорил о Баназир Бхутто. Ну, неважно. Вот, я предлагаю нашим радиослушателям задавать вопросы нашему гостю по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский. Речь идет о способах выражения эмоций. В общем-то, разных способах. И пока наши уважаемые собираются с мыслями, Такой вопрос хотела задать вам. А случаются ли какие-то пересечения способов выражения эмоций, скажем, первой и четвертой ступени, второй и третий? Ну, например, ну, вы...
0: Конечно.
1: Да, вот какие-нибудь примеры этого, если можно.
0: Значит, очень часто одним из ярчайших вообще примеров, описанных еще стариной, собственно, Кантом, вот, был пример, когда, помните, были такие до большевиков еще были, как они, я не помню.
1: Краги были.
0: Нет, это больше относится к революционерам. Декабристы, вот декабристы.
1: А, были такие.
0: Да, так вот, как выясняется, то есть по монографиям он это все изучил в архивах, это были прыщавые юнцы. Вот, но... То есть налицо первый этап. Налицо.
1: Налицо первый, да.
0: Вот. Но в то же время в головах напрямую присутствовал именно четвертый этап, то есть формирование уже высших эмоций. То есть дефект формирования высших эмоций. Эти люди хотели попасть в историю путем изменения строя тогдашнего в России. То есть... в России, да. Хотя, как бы Ежу, Матвею Ивановичу Ежу было бы тогда уже понятно, что. Угу. Тут мухи у вас тут летают. А вот что...
1: Лето уже скоро.
0: Ну да. Вообще в Москве теплее, чем в Петербурге.
1: Ну понятно, там же все-таки море нас, да. И все такое.
0: Так нет, я отвлекся. Вот.
1: Да.
0: Значит, и уже тогда было Матвею Ивановичу Ежу понятно, что раньше, чем через 100 лет, а именно чем через 95, ничего в России передвинуть не удастся.
1: Кстати, и вот за это вот... господина Ежа и повесили. Его обвинили в либерализме излишнем.
0: Да, безусловно.
1: Хотя он первый из декабристов именно. Но это, вы понимаете, о ком мы говорим, просто кличка его была такова. Ну, давайте послушаем, о чем хотел спросить вас наши замечательные радиослушатели. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте,
1: уважаемый.
2: Вы, наверное, слышали недавно по телевизору, показывали встречу с начальником научной лаборатории по исследованию бороды и тела старика Хоттабыча. Вот вы не знаете, как сейчас все это происходит? Ведь весь народ волнуется, интересно, как он, будет ли он оживать и что дальше будет происходить. Спасибо.
1: Ну, по-моему, как бы наш радиослушатель немножко нафантазировал что-то. Вы уже...
0: Это просто показывали фильм про старика Хоттабыча, это еще в моем детстве.
1: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Я хочу вас поздравить с воскресеньем.
1: Спасибо.
3: Христовым. И я хочу такой задать вопрос Сенке Ивановичу. Угу. Значит, вы очень часто объясняете вот... ваши взгляды таким словом, как капрофагия. Не может ли быть это связано вот с точки зрения реинкарнации с тем, что с вами происходило во внутриутробном периоде?
1: Угу. Кстати, спасибо. Спасибо. Вопрос серьезный, потому

0: Что, как ни странно, вот этот термин, да, он с точки зрения нашей радиослушательницы, с этим сложно не согласиться, присущ всем людям вот в момент нахождения их в утробе матери. Это факт.
1: Безусловно, да. Безусловно, поскольку исторически складывалась такая ситуация. Не всегда самка человекоподобного примата была обеспечена надлежащим кормом. Вот, и, собственно, происходило вот это явление, то есть, ну, оно происходило, опять же, на соматическом характере. А в результате того, что психически сейчас человек намного ушел от своего пращура вперед, то это как своего рода рудимент проявляется сплошь и рядом. Достаточно включить телевизор на любой из каналов, и вы увидите яркие примеры капрофагии. В качестве... Вот мне даже кажется, что 90% журналистов, они этим и занимаются.
0: То есть, как бы, это такая симптоматика?
1: Безусловно. Угу. Безусловно. А что касается реинкарнации, то тут как бы это слово, оно не ко мне, то есть психиатрия, оно не применяется.
0: Спасибо. 203-19-22 и ваши вопросы нашему гостю, профессору. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый день, уважаемые. Здравствуйте, коллеги. Уважаемые. Я хотел бы затронуть... Что?
0: Говорите.
2: А, да, так я хотел бы затронуть вот какой вопрос. Как известно, иногда у людей наступает состояние эмоциональной опустошенности. То есть, когда человек сидит, там, пускает слюнку, взгляд у него тупой. Вот хотелось бы узнать, что вы рекомендуете таким людям.
0: Спасибо за вопрос. Семки Иванович, прежде всего, я хотел бы попросить вас, да не обидеться на нас, наш радиослушатель, вот это его восклицание, что вот оно, на мой взгляд, мне показалось каким-то, ну, таким достаточно эмоциональным.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: и,
1: да.
0: Вот если бы вам поставили пленку с этой записью и попросили бы охарактеризовать вот человека по этому выкрику.
1: Радиослушателя?
0: Да.
1: Я думаю, в принципе, это навскидку могу дать такой, как бы, пока вот такой предварительный диагноз. Ну, на мой взгляд, это сенильная, собственно, деменция. Вот. Но это, да не обидится на меня радиослушатель, конечно. Вот. Но это ничего страшного. А что касается вот по поводу слюны, чем лечить? Ну, какие-то надо применять адсорбирующие вещества, какие-то препараты, то есть либо это активированный уголь, да, если нет под рукой угля активированного, в крайнем случае можно сходить в котельную, но это только в крайнем случае. А если у вас в доме проживает женщина в детородном, собственно, еще возрасте, то надо позаимствовать у нее какое-либо гигиеническое средство для того, чтобы утереть то, что у вас стекает изо рта. Таким образом лишиться вот этой вот слюноотделения, то есть привести его в норму, и в то же время вот процесс поиска вот это вот средство, которым утереть, или же хождение за углем на котель, он несколько отвлечет вас, развеет, таким образом и апатия пропадет, и во рту будет сухо.
0: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, доброе утро.
0: Доброе утро, здравствуйте.
3: Вы знаете, у меня просьба к профессору продолжить все-таки разговор, как бы так выразиться, о том, что люди грызут ногти.
0: А, с удовольствием.
3: Меня эта проблема очень волнует, я же не лично заинтересована. Поэтому, пожалуйста, ответьте. Вот. Спасибо.
0: Спасибо. Вообще, честно говоря, если позволите, я так немножко... Мне так кажется, что вот проблему нашей радиослушательницы решил бы элементарный маникюр, потому что уже если на ногтях...
1: Ну, не все сейчас могут себе позволить.
0: Тогда я уступаю вам решение, да.
1: Ну, проблема погрыза ногтевых, она, собственно, как бы... давно стоит перед человечеством. Причем, что самое интересное, такие классики литературы русской, как Лев Николаевич Толстой, либо же Матвей Шолохов. Вот.
0: Кстати, это Гоголь, сын тоже, Шолохова, Гоголь,
1: да,
0: тоже этим занимался.
1: Да. То есть они в разные времена, в разные периоды своей творческой деятельности окрашивали факт явления, вот это явление погрыза ногтевых, то положительно, то отрицательно. То есть до сих пор человечество как бы не решило для себя в совокупности позитивное это явление, погрыз ногтей, либо же оно негативное.
0: Вы знаете, извините, Сергей Иванович, давайте сделаем так. Сейчас небольшая музыкальная пауза, а после музыкальной паузы мы продолжим эту тему, потому что она чрезвычайно серьезная.
1: С удовольствием.
0: Да, и я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семке Иванович Михелани-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Что касается вот покуса как раз ногтей, то тут возникает как бы две темы. С одной стороны, чисто опять же с точки зрения соматической, то есть Едвиги Сергеевны Лянгард, это объясняется недостатком в организме кальция, что лично мне верится с трудом, поскольку откуда же браться с самим ногтям, то есть получается какое-то самоедство, согласитесь, да?
1: Вот. Капрофагия.
0: Да, полнейшая. С другой стороны, как бы очень важно, ведь особенно для женщин, чтобы вот покус ногтевых не перешел в покус или погрыз, скажем, мозолевых или бородавочных. Потому что, скажем, если очаровательная женщина покусывает коготок, то это может быть даже восприниматься вполне эротично. Нормально, эротично, да. Вот. Но это как бы мое мнение, мнение дилетанта, а вот мнение замечательного профессора, то есть вас хотелось бы услышать.
1: Ну, Едвига тут изначально не права, поскольку недостаток кальция ведь не при покусе ногтевых не происходит их поеда. Вот.
0: А выплев происходит?
1: Да, происходит выплев. То есть
0: это инстинктивное влечение, она, видимо, имела в виду.
1: Может быть. Но, опять же, мы все-таки говорим о психических, как бы, патологиях. Угу. Я могу сказать следующее, что в период, начиная с 6 лет и кончая где-то 12-13 годами, покус ногтей, он, собственно, не является чем-либо, какой-либо патологией, поскольку это нормальная стадия становления психики, как у мужчин, так, собственно, и у женщин. Вот, что же касается покуса ногтевых уже как уже в достаточно взрослом возрасте, то есть где-то в период с 25 и до угасания половой функции, тут уже, конечно, мы имеем дело с патологическим, в общем-то, расстройством, которое необходимо искоренять. Вот. То есть тут существует в искоренении, как бы существует два способа. Первый медикаментозный, вот, второй, так сказать, гипнотический.
0: А скажите, вот гипнотический способ, как бы он все-таки наверняка более эффективен и более кратковременный, но он и более дорогой.
1: Да.
0: Но... А медикаментозный метод?
1: Ну, медикаментозный.
0: Какие-нибудь есть... простые, вот, может быть, можно ведь как-то, не даже минуя аптеку, каким-то подручным...
1: Ну, вообще, так сказать, практикуется такая система. Ногти мажут каким-либо дурным на вкус веществом, будь то машинное масло.
0: Но это же получается на уровне рефлексов.
1: Безусловно. Поэтому я тут немного не раскрыл еще причины возникновения этого покуса ногтевых. Они тоже разделяются на две. Вот тот, который как бы близок к Едвиге, то есть соматический, вот, он как раз и возможен его лечение путем вот применения таких горьких на вкус веществ. Ну, будь то там, я не знаю, горчица, либо же автомобильное масло негрол.
0: Но автомобильное масло, это может отравление быть.
1: Нет.
0: Я думаю, может быть, столетник вот что-нибудь,
1: ну,
0: из этого.
1: Что-то да. То есть, можно хлорпротексен. Вот, то есть, совершенно.
0: Масса.
1: Да, масса препаратов. У кого что дома есть наиболее горькое, вот, то и используйте. Но прежде всего надо определить причину возникновения этого явления. То есть, если же это действительно вызвано каким-либо неврологическим, подчеркиваю, не психическим, неврологическим заболеванием, то есть просто какого-либо рода тиком, то есть последствиями перенесенной травмы.
0: То есть, простите, вот как бы сразу, извините, что я вас перебиваю, у наших радиослушателей сразу резонно сейчас такое недоумение, потому что понятие нервный тик и погрыз ногтей, как бы это немножко расходится. То есть давайте определим сразу, вот нервный тик, это не просто подергивание, подмигивание, какие-то
1: Нет.
0: там...
1: Оно может выражаться в достаточно размашистых движениях локтевого, плечевого и, собственно, поясничного поясов.
0: А это уже не близится ли вот эпилептические какие-то скорее
1: нет,
0: вот синдромы?
1: Нет, это эпилептические синдромы, они сопровождаются помутнением сознания. Здесь оно не происходит.
0: Понятно.
1: Вот.
0: Понятно.
1: То есть, ну, это обычно бывает после травм, работы на вредных предприятиях продолжительные. Вот. На, собственно, инспекторов ГАИ часто это бывает, поскольку частое махание жезлом оно приводит к последующему рефлекторному срабатыванию.
0: Там дыхание вот постоянно
1: указывает. Кстати, при резком разбуде вот постового милиционера в прошлом, ныне на пенсии, происходит невольный вот взмах как бы несуществующим жезлом, причем с закрытыми глазами. Вот. Вот, и такое как бы рефлекторное вдувание в свисток.
0: Давайте о чем-то более приятное,
1: да.
0: О ногтевых.
1: Вот.
0: Да.
1: Так вот, что касается второй части, то есть именно психического расстройства, которое вызвано, которым и вызван этот покус, значит, тут необходима консультация у психотерапевта, психиатра. Вот, поскольку действительно, то есть в этом случае покус ногтевых – это как бы симптом заболевания, то есть это не основное его проявление, вот, а именно симптоматика такая, таким образом окрашена. То есть мы видим, что человека что-то беспокоит, то есть будь то, допустим, нерастущая борода и в то же время боязнь вколоть себе серьгу в нос, и в результате этого происходит самое недовольство такое, которое граничит с суицидальным, и, собственно, в плане как бы вот замещения суицидальное происходит покус ногтевых.
0: Или, например, как бы вдруг неожиданно его не пустили в комнату, где берут интервью у политика, сказали, ты нам сегодня не нужен, он бежит в туалет,
1: кстати,
0: и прям начинает
1: покус.
0: Вы
1: очень точно подметили, у очень большого числа журналистов, вот даже те, которые ведут радиопередачи, вот, и которые работают на телевидении, вот, обратите внимание, присмотритесь к столам ведущих некоторых новостейных программ вот на телевидении. Наиболее как бы прогрессивные в этом плане операторы, которые консультируются у нас, они уже не показывают стол ведущего, на котором он раскладывает все свои документы, поскольку попросту он частенько бывает забросан вот этим.
0: Огрызки.
1: Вот, да, то есть
0: активными там.
1: В прямом эфире невозможно, чтобы уборщица сметала со стола вот эти вот шелуху, одним словом, это.
0: То есть, ну, там идет постоянный соскреб мозоли,
1: да,
0: кожного покрова, постоянно руки на движение.
1: Да, зуд возникает, зуд. Вот.
0: От того, что неизвестно,
1: не
0: что
1: успел
0: там
1: сказать ту новость, не успел сказать ее первым, кто-то раньше, кто-то опередил.
0: А что происходит под столом, вообще страшно подумать.
1: Да. Там обычно пристегнуты ремнями они, поскольку, ну, сами понимаете, чтобы...
0: Причем ведь, вы знаете, как бы мне тоже в силу профессии, назовем это так, приходилось общаться со многими людьми, работающими на телевидении, и многие из них, опять же, говорят, что вот эти синдромы, вот синдромы каких-то рефлекторных там почесов, в общем, ну, другие, так это у них называется синдром телевизионных шаловливых ручонок. Он проявляется после года, а то и двух лет работы на телевидении.
1: Да,
0: в
1: да.
0: В прямом эфире.
1: То есть я сталкивался только, ну, это, видимо, вы привели это внутрителевизионное какое-то обозначение.
0: Да,
1: у нас это называется несколько по-другому. Вот, это шелушняк называется. У нас вот,
0: хорошее слово.
1: Мне очень, кстати, порадовало, что вот здесь все предусмотрено в этом отношении. То есть я попал, тут руководство, оно, видимо, тоже...
0: Заботливое.
1: Да, да,
0: да. Ну так вот, как по кусу ногтевых, вот наша радиослушательница сказала, что у нее с этим серьезные проблемы. То есть давайте подойдем к этому так все-таки, что это именно у нее проблема, а не у кого-то из ее близких. Вот, вот именно ей
1: прежде
0: совет,
1: всего, да, надо определиться. То есть, если она не сможет сама, значит, надо обратиться к психиатру. То есть, надо установить причину. Если у вас покусывание ногтей возникает просто так, нет чего, то есть от хорошего настроения, нет никакой последовательности в его возникновении, то есть, допустим, нет такого, что вот вы увидели по телевизору, допустим, Филиппа Киркорова, и у вас сразу покус ногтевых, значит, это уже, конечно, психическая патология, тут надо лечиться. Если же у вас покус ногтей происходит в произвольной форме, ну, просто от нечего делать, либо наоборот, то есть... Ну, то есть совершенно непроизвольно, никакой зависимости не прослеживается, то здесь надо действовать методом вот, опустить пальцы в горчицу и попытаться таким образом избавить себя. Да. Если, конечно, у вас вот устойчивая реакция, допустим, на Киркорова, то здесь уже требуется серьезное лечение. Вот. Ну, мы обычно используем хлозепид в этих случаях в умеренных дозах.
0: Ну, это уже надо,
1: это надо индивидуально, врача, да, потому что я сейчас так вот не могу сказать, что вот, потому что завтра больная побежит, закупит хлозепиды на 2 месяца вперед, и потом сами понимаете, что... Да, в общем, может, надо обратиться вам к дежурному районному психиатру, вот, можете, сейчас ночная круглосуточная работает. Вот, в Москве, по-моему, работают.
0: Кстати, что... там сидят очень понятливые люди. Если вы придете даже среди ночи к ним и скажете, извините, вот я кусаю ногти, они отнесутся с пониманием и, в общем-то, обследуют.
1: Это очень частое явление. То есть, я говорю, оно, в общем-то, преследует всех достаточно публичных политиков многих, вот, опять же, журналистов. То есть, ничего тут...
0: Кстати, вы сейчас так кашлянули, что у меня по макушке аж волосы, ветерок прошел. У вас сильные и легкие, несмотря на возраст. Это все футбол. Футбол помогает. А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот покус ногтевых и пощипон заусенцевых – это один и тот же?
1: Нет.
0: Вот нельзя ли поподробнее, потому что сразу другая...
1: Хорошо, да. Хорошо. Значит, покус ногтевых, он относится как бы к грубой примитивной реакции, в принципе. То есть... В плане развития он относится к высшим стадиям эмоций, но там существует свое подразделение, то есть покус ногтевых – это наиболее грубая форма, то есть как бы предварительная обработка деталей, выражаясь языком токаря-фрезеровщика 6-го разряда. Вот. А что касается заусенцев, это уже как бы отделочные работы, выражаясь языком строителя-монтажника 5-го разряда. Вот. То есть, таким образом, вот если заметить за человеком, что он покусывает именно заусенцы, но не трогает ногти совершенно, то можно сказать о склонности человека к меркантилизму, вот, к его предрасположенности не замечать общего, но сосредотачивать свое внимание на частностях.
0: А если речь идет о именно пощипоне заусенцовых, не по кусе, а пощипоне другой рукой.
1: Соседней ладонью.
0: Соседней дланью, да.
1: Вот. Ну, тут как бы... Это вы имеете в виду...
0: Без участия зубных.
1: Кулинарного техникума. Вот,
0: да, да, вот, синдром студента.
1: Да. Угу. Ну, здесь, так сказать, в подсознании человека, увидящего индивидуума, который производит такие действия, возникает мысль. Он себя неуверенно чувствует. В самом деле, это так. Он себя чувствует неуверенно, но это бывает вызвано как каким-то внешним фактором, то есть, допустим, у человека оторвалась подошва у ботинка, либо же у женщины это очень часто бывает, неплохо прокрашенные волосы в парикмахерской.
0: Или
1: либо
0: каблуковый
1: же...
0: слом.
1: Ну, каблуковый слом, да, частенько тоже бывает. Либо же внутренние какие-то, то есть субъективные факторы, как то невозможность опорожнить мочевой пузырь, либо же кишечник.
0: Пучит.
1: Да, пучит, значит. Либо же у женщин очень частенько бывает это в трудные дни.
0: Или беременность когда.
1: Да, или беременность. Хотя с беременностью здесь несколько по-другому, поскольку... Некоторые женщины, их достаточно большое число, при обнаружении у себя явления беременности испытывают ощущение эмоционального подъема, им хочется бегать, хлопать в ладоши, некоторые берутся за красные знамена, вот, и, как говорит мой коллега Тофик Шиманян, вот, в общем-то, таким образом и была в немалой степени совершена Великая Октябрьская.
0: Ну что же, ненадолго прервемся. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Речь у нас идет о эмоциях, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Мы остановились на теме покуса. Вот хотелось подвести какую-то все-таки успокаивающую такую черту в этом плане, потому что это покус ногтевых, это достаточно широко распространенное явление. Вот скажите, скажем так, какой-то массовая симптоматика, назовем ее так, она менее ведь опасна, чем индивидуально.
1: Безусловно. Да. То есть я бы даже сказал, это своего рода в большей степени, это рудиментарное, конечно, как бы явление, которое свойственно человечеству в общем, как бы все, то есть поголовно все когда-то грызли ноги, ногти, то есть, или хотя бы пробовали. Ну, некоторые зашли дальше, пробовали грызть ногти на ногах. Ну, это уже, конечно, говорит о просто, может быть, о любопытстве человека, либо же о каком-то гипервлечении. Вот. Но все же я хочу сказать, обнадежить нашу радиослушательницу, что это не так страшно, вот, как ей кажется. То есть, ну, надо себя пытаться сдерживать. Вот. Ну, в общем и целом.
0: То есть стараться самоконтролировать.
1: Да, это практически такая же ситуация наблюдается с ноздревым поковыром.
0: Ну, вот. Вы же относите, простите, ноздревой поковыр к первому этапу выражения эмоций. А первый этап, он все-таки, скажем так, ближе к природе.
1: Ногтевой покус, он тоже как бы различен. То есть он частично относится и к первому, и к четвертому. Mm-hmm. Все зависит от природы явления. Ей и вообще всем я посоветую все-таки определить для себя природу. Если самостоятельно это не получается, обратитесь к специалисту. То есть он поможет вам определить природу и методы борьбы.
0: Понятно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Решите, пожалуйста, вопрос вашему гостю. Вот о воздействиях на эмоции человека путем средств массовой информации. Вот, значит, такой вопрос. Все мы видим каждый день рекламу женских прокладок в телевидении. И когда нам хотят их испытать, ну, на впитываемость, начинают лить туда синюю воду. Вот почему она синяя? Угу. И в этом есть какой-то вот именно...
1: Безусловно.
4: Повоздействует на нас. Почему именно этот цвет выбран? Мне бы хотелось узнать.
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, то есть выбор цвета, и, видимо, наш радиослушатель... хотел узнать долю участия в создании именно данной конкретной рекламы психиатрического корпуса.
1: Дело в том, что связь, естественно, есть. Связь прослеживается как в окраске жидкости, так, собственно, и в том, куда она льется. Обратите внимание, ведь это совсем не то, что продается в этих вот полиэтиленовых мешочках с яркими зазывающими надписями, в которой все это упаковано. Значит, почему синего цвета? Поскольку синий цвет для восприятия глаза человека является наименее различимым на фоне других. То есть зеленый цвет намного лучше воспринимается человеком. Про красный говорить нечего. Вот. Потом учитывалось также и как бы влияние именно красного, то есть почему отказались от красного цвета, поскольку тут прямая аналогия с тем, что мы имеем на самом деле, и тем, что как бы подменяется. Поскольку неэстетично для глаза всегда видеть вот то, что...
0: Ну, физиология.
1: Да, да. То есть это опять же вот паки, вот, им неэстетично видеть то, что действительно на самом деле, они поэтому все это как бы камуфлируют. Так же поступили и здесь. Вот. Синий цвет, опять же, подчеркиваю, из-за того, что он наименее восприимчив глазу. Вот. Но вот Едвига, она говорила мне как-то за кружечкой доброго Эля о том, что она наблюдала такую патологию у женщины, что вот, было испуг синего цвета. Да.
0: Ага. Ага.
1: То есть, может быть, это повлияло.
0: Просто тут ситуация такая. Тут это две вообще как бы крайности. Первая крайность, ну, как вы правильно сказали, именно цвет вот этот, как бы синий, да, он ассоциируется все-таки с какой-то чистотой. Вот обратите внимание, что, например, в самолетах, да,
1: да,
0: когда сливают воду, вот в местах...
1: Ну, даже у меня автомобиль синего цвета.
0: И, да, у вас автомобиль синего цвета. То есть, как бы этот цвет все-таки ассоциируется с какой-то чистотой, с гигиеной и так далее. Вот вторая тема, как уже стали поступать тревожные сигналы от людей, которые как бы вот живут в нашем с вами городе, вот, и эти сигналы такого образа, то есть девочки, которые, в общем-то, вошли в этот период взросления с недоумением и с испугом видят как бы то, что реально вот у них, да, получается, говорят, да, мама, ну ведь, да, вот там совсем другое должно быть, я типа, да, тяжело больна, то есть, да, начинается новый какой-то вот такой психоз. Не могли бы вы, может быть, как-то пояснить?
1: Вы правильно отметили, да, о, да, том, что формируется благодаря средствам массовой информации вот это неверное восприятие подрастающего поколения цвета. То есть, действительно, в моей практике были такие случаи, когда мамы, значит, обращались вот, приводили своих дочерей ко мне, собственно, с тем, чтобы я дал какую-то консультацию. Вот, и подчас бывает достаточно сложно объяснить еще юному созданию о том, что телевизор не всегда говорит правду. Вот, приходится ей приводить примеры, то есть приводить подчас даже других женщин, показывают, что не только у нее, тем самым успокаивать. Вот. То есть, действительно, я сталкиваюсь даже в своей практике, поскольку я, так сказать, с педиатрическим уклоном у меня кафедра, вот, и вообще наш институт. Вот. Но я считаю, что в какой-то степени туда, как и во все средства массовой информации, проникла мохнатая лапа капитала. Угу, вот, угу. Поскольку вот вы, наверное, многие радиослушатели обратили внимание, что не так давно, порядка полугода назад, одна известная фирма по производству безалкогольных напитков сменила традиционную окраску своих бутылок на синий.
0: Угу, угу.
1: Вот, и я считаю, что это своего рода идеологическая диверсия. То есть применение синего цвета на экране подсознательно заставляет человека приобретать вот эти новенькие синие баночки и бутылочки с то известным есть, лимонадом.
0: Стимулирует покупательскую,
1: да,
0: способность.
1: Да, да.
0: Кстати, вот я не знаю, как это на самом деле, но
1: ну, тут сложно даже говорить, как это на самом деле. То есть мы можем делать только какие-то догадки.
0: Да, но тем не менее, вот дошли такие сведения от замечательного, кстати, польского психолога Феликса Серкеда, который практикует у нас в городе. И тоже я подготовился к встрече с вами. Вот Феликс Серкеда, то есть, сказал, что у него был такой случай в практике. То есть пришла девочка, которая тоже вошла в этот период уже взросления, вот, с мамой со своей, и обе такие недоуменные, у них произошел конфликт, то есть девочка, с позволения сказать, пользовалась вот этим гигиеническим средством, которое показывают, но я имею в виду тампокс, прямо скажу, пользовалась, говорит, вот, то есть так, как там показано, зажимала его в кулаке и никак не могла взять в голову, что это совершенно...
1: Да.
0: Вот,
1: а многие так и думают.
0: Да, и как бы говорила мама, ну вот посмотри, по телевизору показывают, вот, в общем-то, и у них на этой почве
1: произошел более того, конфликт. Вы знаете,
0: вот в вашей практике такое было?
1: Было. У меня был очень интересный случай, только, правда, слава богу, связанный не с гигиеническим средством, а с пресловутой коровой. Так вот, привели ребенка, который при открывании любой конфеты требовал, то есть изумленными глазами спрашивал у родителей, где корова.
0: А скажите, вот с вашей точки зрения, такая реклама, ее размещение, изготовление и так далее, должно ли быть уголовно наказуемым или достаточно просто какой-то контроль со стороны психиатров?
1: Я думаю, достаточно экспертизу проводить.
0: А вот, опять же, именно к вам не обращались ли с такой просьбой о создании какой-нибудь комиссии?
1: Вы знаете, обращался, да, но фонд потребителей, то есть частные лица, не государственная какая-то организация, поскольку государству как бы достаточно... безразлично состояние нынешнее психологическое своего населения. Вот.
0: Угу.
1: Конечно, я со всей как бы откликнулся на это со всей ответственностью, но дело в том, что финансовое положение нашего института в настоящее время не позволяет, так сказать, в одно лицо проводить это мероприятие. Нужна какая-то поддержка. То есть, может быть, вот как-то откликнуться сейчас, может быть, он слушает нашу передачу сейчас, директоры банков, управляющие, которые наверняка тоже воспитывают детей, и чтобы, дабы им не столкнуться в будущем с этими вот такими вот крайностями, которые происходят в результате влияния средств массовой информации вот, на эмоциональное состояние, поскольку ведь это, вот эти все явления, они вызывают очень серьезные эмоциональные расстройства.
0: Понятно,
1: так,
0: понятно.
1: Например, вот та девочка, о которой вы говорили,
0: вот по, с кулачком,
1: по сведению Мардаха Блейлера, опубликованного в журнале Scientist of America, по-моему, прошу прощения за транскрипцию, может быть, я не силен в английском, вот, я больше во французском. Вот, так вот, она, значит, получила в результате вот болезнь, которая, к сожалению, на сегодняшний день не поддается лечению. Я говорю о синдроме Катара.
0: Да-да-да, вот, это совершенно страшная вещь.
1: Говоря, так сказать, доступным языком, это очень тяжелая депрессия и бред отрицания. То есть ипохондрический бред, другими словами.
0: Да-да-да.
1: Вот она... то есть от всего отказывается, очень депрессивная, отказывается от еды. Вот. Причем заявляет в ответ, что пищеварительного тракта у нее нет. Он полностью сгнил.
0: Это пища вот так может... ребенок,
1: да? Да, это дословно, то есть я сейчас вот цитирую коллегу Блейлера, уважаемого. Вот. Пища может попасть только в легкие. Это таковые слова, правда, в переводе.
0: Как у рыбы.
1: Да, мышцы тоже все высохли. На веки вечные останусь таким живым трупом. Это говорит 12-летняя девушка.
0: После просмотра рекламы этой.
1: Да, вы представляете?
0: Ну, давайте послушаем еще телефонные звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый профессор.
1: Добрый день.
5: Это говорит ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
1: Здравствуйте.
5: Вот. Я закончился сезон, начались каникулы, и теперь вот я могу вас слушать.
0: Это отрадно.
5: У меня вот такой вопрос. Опять-таки, извините, вот я не смог задать вопрос про ногти. Может быть, это так немножко, возвращаясь к этой теме. Вот, и я своего ребенка запугиваю, ну, он достаточно еще маленький.
1: Нельзя детей запугивать.
5: Ну, запугиваю, это так, образно говоря. Тем, что там просто размножаются вредные всякие бактерии и глисты. И он, ну, боится грызть, он молодец, он меня понимает.
0: Понятно.
5: Вот это не может сказаться на психике, это один вопрос. И второй вопрос. Я узнал о том, что соседка сверху, ну, в моем доме живет, страдает таким недугом, как недостаточность анального жома. Ну, то есть это когда как птица человека. То есть малейшее раздражение, и все, выброс каната происходит.
0: Это типа вот из серии пупочной грыжи.
5: Да. То есть в любом месте это может произойти.
0: Да, организм очень сложная вещь.
5: Ну, я так узнал, что ей делают затык, и она уходит утром торговать куда-то йогуртами.
0: Понятно. То есть вы хотите вот узнать у Семки Ивановича?
5: Я вот хотел сказать, что не опасно ли это, потому что она мне может встретиться в подъезде.
0: То есть не заразно ли это, или насколько ее психика может испортиться от этого?
5: Может ли это привести к изощренному даблению или к садомии?
0: Понятно. Спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, сперва, Семки Иванович, вот о глистах на ногтях и так далее, о микробах. Тут я позволю себе высказать такую мысль, что, ну, такого рода внушение ребенку, оно вряд ли приведет к психическим расстройствам. Скорее всего, оно приведет к нарушению зрения, поскольку ребенок, будучи любознательным, будет постоянно пытаться разглядеть этих глистов на ногтях и может просто испортить все зрение от такого всматривания.
1: Это с одной стороны, да. Но все-таки я бы не отрицал тут наличие психического вреда, поскольку уважаемый может вызвать у своего ребенка так называемый вторичный делирий. То есть делирий не субъективный, а объективный. То есть ребенок начнет верить в галлюцинации благодаря вашим внушениям, и в конечном итоге он их добьется рано или поздно. Причем без всяких внешних воздействий, то есть без употребления алкоголя или каких-либо других, в общем-то, транквилизаторов.
0: Поэтому я бы был осторожен.
1: Не визуализировать лучше. То есть вообще, собственно, визуализация, воспитание ребенка, то есть угроза со стороны Змеев, Горынычей и тому подобные нечисти, они, собственно, ни к чему хорошему-то не ведут. Вот. И разумная, добрая беседа с ребенком, экскурсия в музей, вот, экскурсия в театр. Да, в театр. В некоторых случаях, когда не удается путем привлечения к культуре воспитать, избавиться от каких-то нежелательных черт, можно через знакомых выйти на экскурсию на мясоперерабатывающий комбинат, чтобы ребенок понял, как это все делается, да, и, собственно, откуда берутся эти, вот, которые на ногтях. Вот, то есть вот в таком аспекте действовать. А что касается соседки, ну, что я могу сказать? Видимо, ее вот этот вот анальный жом, да, он, собственно, вызван-то, наверное, не психическим расстройством, Посттравматическое, то есть тут лечебная физкультура, то есть вот смотрите, там программа 90 на 120.
0: Нет, это как бы, простите, Сенка Иванович, как бы нашего уважаемого тут интересует вовсе не здоровье соседки с анальным жомом, а как бы его безопасность, то есть насколько такой вот беспредельный анальный жом может повлиять на агрессивность, развитие агрессии у этой женщины. То есть он недаром упомянул вот там, то есть боязнь ездить
1: в лифт, подъезде. Да. Дело в том, что вообще как бы наличие любых анальных расстройств, будь то жом, либо же наоборот зажом, то тут как бы мы сталкиваемся с тем, что больной испытывает некоторые неудобства, и в результате чего он становится беспомощным. То есть его агрессия сводится к нулю, поскольку, ну, представьте себе, когда у вас происходит, собственно, активный выброс, либо же наоборот, угу, активный как бы вброс, то
0: есть канатом вы не владеете попросту никак.
1: Да, и помимо того, все силы организма мобилизованы либо на вытолк, либо наоборот на удержание.
0: Угу.
1: И поэтому, то есть вот у таких больных, если, допустим, вот конкретно могу сказать, если у больных, у женщин особенно, больных, угу, вот, страдающих частыми запорами, да, у них наблюдается очень сильная дистрофия мышц.
0: Угу.
1: Конечностей, мышц.
0: Посинение, конечно.
1: Поясница, да. То есть вся энергия организма,
0: да, все, тоже, конечно,
1: все,
0: да,
1: мобилизуется именно на попытку выброса, то есть прорыва вот этой дамбы.
0: Как бы.
1: Вот.
0: Ну да.
1: Так что вот так. Я поэтому могу сказать, что особо-то бояться нечего. Наоборот, даже соседка, находящаяся в таком состоянии, она более безопасна, чем любая другая, потому что у нее нет времени для подгляда, нет времени для шушуканья с соседями, ну, своими.
0: Там, а скажите, простите, Семка Иванович, а вот тут другой вопрос стоит. Ведь как бы человек любой, страдающий анальным жимом там, и не регулирующий выброс каната, как бы испытывает, если это длительное состояние, да, то он, да, воля поневоле начинает испытывать какой-то комплекс. Да. А наличие такого комплекса, оно все-таки, на ваш взгляд, не может представлять опасности для окружающих?
1: Нет, дело в том, что, да, вообще как бы психиатрия современная, она выделила такую закономерность. Наличие какого-то определенного явления, которое гнетет человека, явление физического, угу, подчеркиваю, физического плана,
0: да,
1: соматического, не, так сказать, явление духовного,
0: да,
1: оно открывает перед человеком новые грани для совершенствования. Вот, вот всем давно известно, что, допустим, человек, рожденный карликом, либо же получивший серьезную родовую травму,
0: угу,
1: вот, обладает более высокими умственными способностями, то есть его IQ, то есть интеллектуальный коэффициент, намного выше, чем у среднестатистического, с четырьмя ногами и с нормальным ростом. Вот.
0: Ну да.
1: Так и здесь. То есть, в принципе, многие женщины, опять же, страдающие запорами, вот, они достаточно неплохо рисуют.
0: Ну,
1: и некоторые даже пишут книги, поскольку вот это вот то, что их гнетет, оно раскрывает перед ними новые грани для совершенства. Они не могут совершенствоваться, так сказать, в обычной для других форме. То есть они не могут,
0: там,
1: да, они могут шить себе там какие-то красивые туфли, вот, заказывать дорогие платья. Вот, и все, их внимание сосредоточено на каком-то одном.
0: На борьбе с канатом.
1: Да. И в то же время у них раскрывается, вот вы почитайте всем известную писательницу, вот, которая снималась в американском сериале «Даллас» или какой-то еще, вот, очень популярна в нашей,
0: угу,
1: женской среде. Вот она как раз страдала запорами. Я сейчас не помню ее фамилии.
0: Ну, это, собственно, не
1: важно. Да, ну, очень известная, в кино недавно.
0: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, Сашок, здорово.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
6: А вы знаете, я вообще, меня зовут Сергей, я профессиональный гонщик в прошлом.
0: Uh-huh.
6: Вот, и я вот по поводу запоров хотел сказать. Вот у меня есть один товарищ, который, в отличие от меня, еще как бы не сошел с дистанции.
0: Uh-huh.
6: Вот. Но я должен сказать, что вот у него такая большая проблема. Он сейчас пересел с гоночной машины, у него была «Мерседес», а он пересел на машину «Волга». И у него вот проблема такая, что у него начались запоры.
0: Uh-huh.
6: А потом говорят, что это в конце концов может развиться еще в такое тяжелое заболевание, как психологический секвестр. Вот я не знаю, это правда или нет.
0: Угу, спасибо за вопрос. Вообще, Сенки Иванович, тут я хотел немножко расширить, если вы позволите, вот тему, поднятую нашим радиослушателям. То есть, скажем, вообще водительская профессия, если взять соматическую, так сказать, точку зрения, да, то постоянно сидит на ягодичной области. Это там, в общем, вызывает какие-то там...
1: Геморрой,
0: и с канатом могут нелады начаться элементарно. Да. Вот, с другой стороны, давайте возьмем все-таки область не едвиги, а область вашу психологическую. Вот человек едет, да, постоянно попадает в пробки. Пробки — это что? Это тот же, в принципе, запор. Насколько вот это зеркальное отражение дорожной пробки влияет на канатную?
1: Ну, вообще, могу сказать, что я удивился в крайне звонку о том, что водитель, да тем более гонщик, да еще и на Мерседесе, страдает запорами. Даже несмотря на то, что он пересел на Волгу, поскольку всем давно известно, что водительское ремесло, оно стимулирует работу кишечника. Вот, поскольку вообще известно, что водитель за час езды в довольно напряженной городской ритме теряет до 400-500 калорий. Вот. Угу. Таким образом, он облегчает работу кишечника по пережиганию пищи. Вот. И тем самым вот этот вот акт переработки пищи, да, он облегчается, да. То есть поэтому, как правило, запоров у водителей.
0: То есть, может быть, это не связано вовсе с...
1: Да, может быть, радиослушатель имел в виду не тот запор. Вот. Просто, ну, я знаю, что на жаргоне автолюбителей запором называют запорожец.
0: Нет, там речь шла о пересадке с иномарки на Волгу.
1: А, может быть, тоже может быть.
0: А вот, вот там он назвал, наш радиослушатель, имея в виду какую-то болезнь или, в общем-то, какую-то патологию.
1: Секвестр. Дело в том, что это финансовый термин. Вот, он, в принципе, произошел из психиатрии. Вот сейчас он активно обсуждается в Думе. Собственно, в свете нынешнего невыполненного бюджета, но это другая тема. А что касается секвестра в аспекте психиатрии, вот, то, значит, вот симптоматика, описанная еще уважаемым мною Клерамбо, вот, значит, выглядит приблизительно следующий. Больному в узорах ковра видятся головки котят, которые кивают в разные стороны, затем котята выпрыгивают из ковра, вот, и начинают бегать по кровати. Вот, собственно, и все. То есть, если у вас есть... Но самое-то интересное, что в это время больные не только видят этих котят, но и начинают чувствовать, как они когтями царапают руки.
0: Вот это уже хуже.
1: То есть, если радиослушатель сейчас в данный момент ощутил на себе вот это вот, вот, то телефон, по-моему, на 119 в Москве начинается. Неотложной помощи.
0: То есть, чтобы вот как бы...
1: Да.
0: Потому что
1: это серьезно. Это серьезно, то есть это...
0: Ну, понятно. То есть, да. Давайте не будем гонять в панику нашего радиослушателя. Следующий телефонный звонок. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семки Иванович Михеланик-Гонопольский. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Вот хотелось бы семантику разговора передвинуть слегка вот в более такую приемлемую тему алкоголизма.
0: Угу. То есть ну, назовем так, простите, что она не то что приемлема, она более, видимо, вам близка.
2: А, безусловно.
0: Да.
2: Угу. Так вот, вопрос, может ли алкоголизм и водка стать основой метаболизма человека?
0: Простите, второе слово, какое вы там прозвучало?
2: Может ли водка стать основой метаболизма?
0: Метаболизма.
2: Угу.
0: Понятно, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, вот я, честно говоря, не силен в терминах, но мне понравилось вот это метаболизм, это хорошее слово.
1: Нет, ну дело в том, что как бы алкоголь, он у некоторых индивидуумов, он очень сильно влияет вообще на... состояние вообще его, как бы на всю его жизнедеятельность. Но я считаю, что зависимость человека от какого бы то ни было вещества, тем более химического, это грустно.
0: Конечно.
1: Вот, это грустно. Это своего рода погрыз ногтевых по едвиге.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Ну, что я вам могу сказать? Если вы не теряете ориентировку, то есть если она у вас не ложная, потому что бывают случаи, когда больной считает, что он находится в другом городе, на работе с бутыльниками, окружен врагами, то если у вас этого не происходит, то, ну что ж, пейте. Вот. Если же какие-то патологии наблюдаются в период абстиненции, либо же в период временного воздержания от употребления напитков, то надо, конечно,
0: по 119. По 119, да. 119. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Да, вы знаете, это вот опять гонщик Сергей звонит.
0: Да.
6: Вы знаете, я спасибо большое за ваш ответ. Я вот так и думал, что это так дело плохо обстоит, что действительно это серьезное очень заболевание, психологический секвестр. А я вот слышал, что в таких случаях очень полезно бывает такое... психологическая процедура, как регулярный просмотр новостей. Говорят, что вот в зависимости от того, по какому каналу, это может либо помочь, либо наоборот, так сказать, как-то усугубить. Но говорят, что первый канал, например, может усугубить, а четвертый, наоборот, помочь. Или наоборот. Вот я точно не знаю, поэтому хотел вас спросить.
0: Спасибо за вопрос. Ну, по-моему, тут какая-то немножко у нашего замечательного гонщика идет еще и политическая игра. Я так понял, что человека... Вот, кстати, вот сейчас ведь таким образом тоже ведь он выражает какие-то свои скрытые эмоции.
1: Вот взяли как-то... Он выражает даже не столько эмоции, потому что эмоции, они и есть, собственно, выражение нашего внутреннего состояния, поэтому немножко некорректно употребили термин «выражает эмоции». Эмоции
0: прошу прощения,
1: сами являются выражением какого-либо состояния стыдно, человека. Да. Ничего страшного.
0: Да, простите.
1: Я просто корректирую вас.
0: Спасибо.
1: Мне это тоже приятно. Вот. Так что касается просмотра новостей, дело в том, что нет, надо просматривать детские программы. Вот они наиболее... То есть они, как правило, в 90% случаев согласовываются с психиатрами. То есть в данном случае про себя могу сказать, что я, собственно, не то чтобы редактирую, а в какой-то степени участвую в разработке сценария для программы «Спокойной ночи, малыши».
0: Да, я
1: вот,
0: даже...
1: И вот этот вот наш уважаемый Паутиныч, который по ленинградскому телевидению, и вот эта вот кеда, которая со шнурками, она согласована со мной. Вот.
0: Простите, извините, Семки Иванович, но даже вот здесь, на нашей радиостанции и в других средствах массовой информации совершенно недавно прокатилась такая волна как бы выступлений против вот как раз этого
1: кеда.
0: А чем
1: вам кеды не нравятся?
0: Кеды — это замечательная обувь, но на вот и мой, в частности, взгляд, вот этот ботинок, вещающий вот с телевизора, он все-таки травмирует детскую психику, потому что, во-первых, нельзя человечивать обувь, потому что нельзя топтать живое существо.
1: Нет, ну почему? Живое существо топтать можно. Ведь мы же не задумываемся, ехая на автомобиле, сколько муравьев и лягушек мы перебили. Так же самое мы не задумываемся, когда идем по лесу, а скольким невинным жуковым, да не обидится на меня, Георгий Константинович, душам, вот, испортили мы семейное счастье.
0: Ну, простите, тут еще речь идет немножко о другом. То есть, опять же... Вот,
1: я согласен с вами, что элемент делирии там
0: присутствует. Едвига Сергеевна, вот как раз она рассказывала в телефонном недавнем разговоре со мной, она мне говорила, ну, представляешь, говорит, Саша, вот недавно привела одна бабушка своего внука, говорю, а что с ним было? Он, говорит, разговаривал со своими кедами, типа, кормил их, то есть его перемкнуло, значит, вот после просмотра вот этого дела, что кеды — это его лучшие друзья, да.
1: Значит, на это я могу вам сказать то, что это, вы правильно заметили, я, кстати, рад вашему возмущению, это значит, что вы не потеряны для общества.
0: Спасибо.
1: Дело в том, что эта программа была и сделана как раз для того, чтобы отделять, то есть это своего рода лакмусовая бумажка. После просмотра ее мы можем определить по тем, кто к нам обращается, выявить скрытые патологии в развитии детей. То есть реакция на вот этого кеда, она, собственно, стопроцентно отрицательная у детей, которые подвержены каким-либо патологиям. А наше дело уже их выявить и в дальнейшем попытаться вылечить. Сами понимаете, что добровольно никто не признается, что у него полный олигофрен ребенок. Поэтому приходится такие методы применять.
0: То есть как бы это своего рода анализ такой.
1: Да. То есть если ваш ребенок на кеду реагирует нормально,
0: то нужно настораживаться.
1: Нет, наоборот. Тут такая ситуация. То есть если... он рад Кеде, то есть, ну, спокойно, нормально относится, то все хорошо.
0: Ребенок нормальный.
1: Да, ребенок нормальный. Если у него какие-то негативные реакции, то есть он начинает, у него начинается бормочущий делирий, вот.
0: Простите, Семка Иванович, не могли бы вы повторить вот все сначала?
1: Ну, что касается Кеда, мы, значит, придумали это все, собственно, со мной советовались относительно того...
0: Нет, этот момент я слышал, вот как бы реакция ребенка на Кед.
1: А, реакция ребенка? Значит, вот, ну...
0: бормочущий делирий. Просто да, дело да, в том, да, что да. как раз позвонила сейчас радиослушательница просто по сотовой связи.
1: Ну,
0: и сказала...
1: типичная реакция, значит, жалуется на боль в прикушенном языке, на чувство разбитости во всем теле. Просит поскорее выписать его домой.
0: Это в смысле, если в больнице просмотр?
1: Ну, естественно.
0: А вы же в больнице показываете.
1: Ну, естественно. Амбулаторно я только принимаю у директоров крупных предприятий.
0: Ага.
1: Вот. А вот что касается домашней реакции, вот самый такой вот случай описанный, яркий случай, который описан в современной практике, вот это описано еще, по-моему... Сейчас, к сожалению, не помню ее фамилию. А, Анохин, Петр Константинович Анохин написал. Вот, значит, девочка 3 лет, уложенная в постель, внезапно вскакивала и начинала бить кулачками себя по голове. Плакать и кричать. Опять эти страшные дядьки в голове. Никак не могу прогнать эту Кеду. Вот. Ну, вы понимаете... То есть, конечно, вы можете сказать, что это жестоко по отношению к девочке. Но, с другой стороны, мы ее начали лечить уже в 3-летнем возрасте. И к 6 годам мы ее уже более-менее вылечили, понимаете? Потому что других отклонений, то есть, явно выраженной имбецильности у нее не замечено было. То есть, сейчас что она уже практически... Да, уже практически она здоровый человек. Если бы она не просмотрела эту передачу вот, в свое время... то, представляете, выросло бы 18 лет, и уже симптом был бы совсем другой. Симптом, то есть, она бы уже не могла запомнить, где стояла ее кровать, хотя находилась в этой палате уже в течение нескольких лет.
0: А это, кстати, я помню, вот было как раз у Гонриетты Варфоломеевны Шерсть, да. Она все жаловалась на этот синдром, да. Но это просто перетрудилась женщина.
1: Такие люди обычно не помнят имени и фамилии своего врача, вот очень тяжело запоминают мое имя.
0: Ну, да, кстати. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваш вопрос нашему гостю. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Извините, пожалуйста, простите, а не могли бы вы просто такой небольшой тест полностью назвать имя нашего гостя?
7: Сергей Иванович, по-моему.
0: Угу, понятно. Да, ваш вопрос.
7: Я не расслышал, к сожалению. Угу. А скажите, пожалуйста, профессор, можно ли бороться с таким заболеванием, как анацефалия, если носить такую лечебную обувь, как кеды, или вот еще, говорят, есть такая специальная импортная лечебная обувь, ласта на каблуках?
0: Спасибо за вопрос. Что-то, по-моему, тоже это из области фантазии, хотя
1: Дело в том, что как бы... Анцефалит – это не психическое заболевание, это дефект, в общем-то, родовой. То есть это некачественно.
0: Нет, я про ласты на каблуках.
1: А, про ласты?
0: Ну, тут меня еще
1: к нам не относится. Мы же лечим головы и души, а то, что ниже, это ортопедия чисто.
0: А вот другой аспект. Вот как бы нашего радиослушателя заинтересовал такой чисто ортопедический вопрос в совокупности с тем, что он не назвал полностью ваше имя, хотя программа идет уже 3 часа, и все знают, что ваше имя Семкей Иванович Михайлан Агонополь. Вот, как раз вот это сочетание, что не могли бы вы как-то... Да, не сочтите
1: эйдотизм
0: это.
1: Эйдотизм это. Как? Это эйдотизм. Uh-huh. От греческого образ.
0: Ну, это еще...
1: Нет, ну, то есть человек не воспринимает образ. Вот. У него какой-то свой мир. То есть я не могу сказать, что это деменция. То есть не могу сказать, что это олигофрения. Нет, такого, конечно, нет. То есть бояться нечего в этом смысле. Но следует насторожиться, потому что через 15 лет может произойти, что соседкам по палате вы будете рассказывать, что мать в ваше отсутствие сдала в ломбард все ваши платья и костюмы.
0: Это очень, конечно, тяжелый будет случай-то. Ну, следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Вы знаете, я фрагментарно услышал ваш разговор, но вот диагностика меня просто поражает ваша. Просто поражает, понимаете? Потому что вот эта вот предметность, вот эти вот страхи, это ведь все вторичное, первичное, это все пренатальность первая.
0: Извините, говорите, пожалуйста, погромче.
8: Я говорю, первичное, это все происходит от неправильной, от патологии пренатальности. Второе. От неправильного взаимоотношения ребенка с матерью.
0: Безусловно.
8: А когда начинаете вы обыгрывать предметы и говорить, что это как звоночек, не более того. Потому что ребенок может пугаться как кеда, как может пугаться как палки, может быть пугаться всякой мелочи.
0: Даже своих собственных рук, вы знаете.
8: Даже своих собственных рук.
0: Да, да. Понятно, мы, судя по вам, вы профессионал, вот как бы тоже.
8: Да, я психологией занимаюсь, диагностикой.
0: Спасибо. А как вы относитесь к трудам Едвиги Сергеевны Леонгард вообще? Вот, как вы считаете, ведь это достаточно спорные фигуры

0: Честно говоря, это я попросил его об этом, чтобы как бы более доступным языком.
1: Да, потому что ведь не все радиослушатели обладают какими-то профессиональными навыками в этой, собственно, области в нашей. И мне вообще очень приятно было, конечно, услышать коллегу, поскольку в столь ранний час редко встретишь профессионала в нашей области.
0: Скажите, пожалуйста, Семки Иванович, я хотел поговорить еще немножко о четвертой степени, о последней степени выражения эмоций, то есть о самой высокоинтеллектуальной. Вот такие вещи, как демонстрации, какие-то общественные всплески, стремление выйти на трибуну, сказать речь, пронести там какое-то знамя или там стукнуть по кастрюле ложкой. Да. Я как-то подспудно отнес это уже к высшей степени, это желание какого-то лидерства.
1: Безусловно.
0: Желание обратить на себя внимание, хотя это, собственно, уже синдром Жидела Туретта, собственно говоря.
1: Да, да. Это ярчайший, в общем-то, пример. Вот, опять же, Парибо. Что касается именно четвертого этапа, на котором и формируются высшие человеческие эмоции, то вот вся история нашей страны, она ярко показывает, как этот этап был успешно, в общем-то, изменен власть придержащими, кстати, не при помощи нечистых на руку моих коллег. Mm-hmm. Вот. Не буду я их пофамильно называть.
0: Ну да, не стоит.
1: Вот. Многие и так известны.
0: Другие так уже покойны.
1: Да. Вот. Так что, значит, происходит... Человек, то есть в то время подменялась как бы естественная тяга человека к тому, чтобы иметь какое-то увлечение в жизни, иметь подругу верную, вот, то есть иметь нормальное удовлетворение своих желаний, подменялось это так называемыми эмоциями, которые выражались вот стремлением человека к борьбе. Непонятно за что. То есть нам говорили о том, что мы должны бороться за мир во всем мире.
0: Мне нет.
1: Да?
0: Да.
1: Вот. Но мне, кстати, тоже, потому что я раньше.
0: Ну,
1: вот.
0: Да, понятно.
1: Но дело в том, что, тем не менее, большинству-то внушали, что надо бороться за мир во всем мире. И ведь добились того, что до сих пор при вот этом упоминании этой фразы вот у человека как-то невольно светлеет лицо, то есть появляется улыбка. Вот мы, кстати, даже применяем этот метод в запущенных случаях у женщин, которым за 60, то есть которые основную часть своей жизни прожили вот именно в это время. То есть если у них наступает апатия, вот, или астенический аффект, то мы им говорим такую фразу: давайте бороться за мир во всем мире.
0: Ага.
1: То есть это просто такой секрет профессиональный. Вот. Тут же просветление, тут же желание что-то делать, тут же желание, то есть взять какую-то палку, имитирующую древко.
0: Это какая-то терапия.
1: Размахивать. Да, это какая-то терапия. То есть она, ага, в принципе, в этом плане, тут надо отметить, что положительный эффект есть и во всем отрицательном. Всегда небольшой, хоть, но
0: да,
1: есть.
0: Да, тут.
1: Вот. Что же касается... Патологию мы вкратце охарактеризовали, то есть, в общем, все эти вот проявления, как то там, правильно вы сказали, постукивание по кастрюльным, вот, то есть, такие вот явления, они, конечно, ну, в принципе, я их считаю патологическими.
0: А скажите...
1: Бороться с ними нужно.
0: Угу. Методы, с помощью черемухи?
1: Вы знаете, нет. Угу. Это метод коллективный.
0: Угу.
1: Но дело в том, что на каждого, в общем-то, оголтелого пенсионера,
0: да.
1: Вот, я бы даже сказал так, ястреба уличных баталий не найдешь психиатра. То есть вот я за свою жизнь вылечил только 18 человек
0: вот так,
1: из этого разряда. Вот. Потому что это, в принципе, считается самым тяжелым вот из проявлений психического нарушения эмоций.
0: Да,
1: да. Вот, да, своего рода вестняк, правильно вы заметили. Вот, это самое тяжелое. И, в принципе, они, конечно, как бы должны быть для примера вот будущим поколениям, чтобы вот мы видели и как бы знали, что так делать не надо.
0: Понятно. Ну, давайте еще попробуем принять звонки. Звоните по телефону 203-19-22, и в эти оставшиеся там буквально небольшие количество времени профессор Семки Иванович Михайлович-Ганопольский ответит вам на ваши вопросы. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Я вот хотел сказать.

0: профессору Семену Петровичу, что я вот всю жизнь защищаю мир. И я бы хотел его предупредить, чтобы он не посягал на наши высокие коммунистические ценности.
1: Спасибо, спасибо, и Кубик Прохор Ильич. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
2: Доброй ночи, Лиза.
1: Доброй ночи.
2: Так, у меня два вопроса. Во-первых, как влияет на психику? Вот я смотрю, когда вот эти группы поют, и вся толпа как бешеная, как будто бы сумасшедший дом. Это раз.
1: То есть вы имеете в виду молодежные вот ансамбли?
2: Да-да-да, вот эти группы, как они...
1: Ну, понятно, рок-ансамбли.
2: Да-да-да, ужасно, ужасное действие, я не знаю. Это раз. А во-вторых,
1: согласен целиком.
2: Картины, диснеевские. Мне одна женщина говорила, что ее внук, если посмотрит эти картины, плохо спит и беспокоится ночью. Там такие страшные эти...
1: образы. Понятно,
2: это
1: понятно.
2: А?
1: Понятно, спасибо, спасибо.
2: Ну, вам спасибо.
1: Спасибо. Можно я немножечко вот про Уолта Диснея как бы усугублю? То есть вот эти новые как бы фильмы, которые идут, ну, мультфильмы, они нарисованы, в общем-то, я тонкостей технических не знаю, но, как скажем, на халяву, то есть уподоблены с китайским вот фильмом, то есть с маленькой там какой-то дискрецией, ну, не понимаю, понимаю я в этих вопросах. И вот эти образы угловатые, некрасивые, действительно травмируют ребенка. А изначально корневые фильмы, вот там Том и Джерри, все вот эти теплые краски.
3: Да, совершенно.
1: Несмотря на какую-то такую жестокость карикатурного сюжета, тем не менее ласкают взгляд. Вот, как бы существует такое мнение, что все вот эти фильмы, современные мультфильмы, они как бы специально создаются в специальной лаборатории, которая, цель которой это нагнетать психологическую какую-то напряженность внутри общества. Вот что вы на это считаете?
3: Нет, то дело в том, что эти мультфильмы, они были сделаны, собственно, в консультации с психиатрами, конечно, не с отечественными, а с зарубежными. Вот. Дело в том, что было это вызвано чем? Ведь вы, может быть, знаете, может, радиослушатели наша, она слышала о том, что в Соединенных Штатах Америки, где производится большинство таких второсортных фильмов, вот, там запрещено родителям заниматься рукоприкладством по отношению к детям. Собственно, это и правильно. Вот. Но это доходит до абсурдных ситуаций. Ведь если, допустим, вы даете своему любимому внуку такой щадящий подзатыльник, то дело может кончиться тем, что вас оштрафуют через суд на достаточно приличную сумму в долларах, вот, в результате которой ваш внучок покажется вам не даром божьим, а какой-то просто гиенной огненной. И, значит, поступил просто социальный заказ на производство вот таких страшилок, поскольку уже в последнее время суды были засыпаны исками о том, что вот мне дедушка рассказал вчера страшную историю на ночь, сказку, и я потом обкакался, и, значит, таким образом прошу возместить мне моральный ущерб. Вот, дабы, так сказать, избавить дедушек от и бабушек, вот, от судебных исков, были сделаны такие фильмы, которые как бы после просмотра которых ребенок становится вялым, апатичным и легко засыпает. Ну, правда, сны ему снятся с кошмарами.
1: Ну, все-таки
3: вот. Но зато как бы бюджет семьи не страдает.
1: И эти сны, да, как бы, они все-таки, опять же, общественные. Сказать, то есть, получается, симптоматика уже массовая достаточно.
3: Да. Да. И фильмы, в общем-то, были достаточно дешевые в производстве, как вы правильно заметили. Они все, в общем-то, сделаны на недорогой модели компьютер.
1: Да.
3: Вот. Поэтому наше, видимо, руководство телеканалов, оно позарилось на дешевизну. Вот, закупила там.
1: Ну, либо это делалось за взятки. Не будем никого обменять, но очень похоже. Что касается, я думаю, вот музыкальной темы, это как бы очень такая серьезная.
3: Ну, тут можно провести две параллели. То есть об одной части мы говорили в начале, это своего рода какая-то субкультура, то есть попытка выделиться, то есть она, собственно, свойственна всем молодым, то есть у кого-то она перерастает в такую уже, вот, как у вот, упомянутого нам художника или же журналиста вначале. Там, да,
1: в очки, в
3: да, политические. Это, так сказать, уже, конечно, жестокая патология. А если это происходит в течение года-полутора, то есть это стадность такая, массовость, она, в принципе, достаточно нормальная, ничего нет странного, если ваша девочка, допустим, вместе со всеми, в нашу внучку там прыгает и дрыгается в течение там одного-двух сезонов.
1: Да, это как
3: вот. Но если это уже, конечно, во что-то более серьезное выливается, то это уже серьезно, то есть надо обращаться за помощью. Вот, это один аспект, о котором мы осветили. А второй аспект, это связанные вот с четвертым этапом, то есть связанные вот с попыткой, так сказать, 70-летней оболванивание нашей страны, то есть попытка постричь под всю гребенку, под одну гребенку все то, что вот, все наше поколение. Это вот с успехом делает один из певцов, который в тельняшке все время такой прыгучий. Угу, вот угу. Он как бы занимается тем, что вот пытается свою аудиторию подстроить под свой вот.
1: То есть все-таки шаман,
3: я бы сказал. Да, да, шаман, и, так сказать, пользуется, что самое интересное, пользуется почему-то большим доверием у правительства.
1: Ну, вот, видимо, здесь как бы...
3: Может, и их оболванил.
1: Может быть, такой рычаг. Достаточно хороший рычаг.
3: Вот. То есть все, что плохо, все идет сверху.
1: Я предлагаю сделать следующее, Семки Иванович. То есть сейчас у нас остается совсем немножко времени, но все равно еще есть телефонные звонки. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а после этого все-таки дать нашим радиослушателям еще возможность пообщаться с вами буквально какое-то короткое время. И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михелани Ганопольский. И еще практически минут 10-15 по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. Ваше доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Можно задать профессору такой вопрос?
1: Да.
4: Вот если человеку 20 лет... Он еще поддается какой-то работе над характером, но в частности меня очень беспокоит проблема эмоциональной неустойчивости.
1: Ну, а не могли бы вы пояснить, в чем это проявляется? Ну, хотя бы какую-нибудь симптоматику?
4: Ну, вот когда он был маленьким, uh-huh. он считался, вот таких детей называли возбудимыми. Он не мог быстро переключаться с одного занятия на другого. Если, например, приходили гости в дом, он так возбуждался, что был совершенно неуправляемым, и когда приходило время гостям уходить, это всегда кончалось истерикой.
1: Угу.
4: Ну, сейчас, конечно, он человек взрослый, но он очень легко впадает в отчаяние, и возбудимость характера у него осталась. То есть, я не знаю, это поддается какой-то работе.
1: А кто он по знаку зодиака?
4: Близнец.
1: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос.
3: Да, вот одну минуточку. Я хотел уточнить. Обычно вот это вот, ну, бог с ним, обычно это связано с тем, что такие дети бывают очень избалованными. То есть они привыкли к тому, что все внимание в доме сконцентрировано на них. Это подчас выражается в том, что дети начинают устраивать проверку своим родителям. Они могут просто нагадить посреди комнаты или разбить стекло, причем это сделать совершенно сознательно.
1: И сказать, потому что наблюдают
3: за реакцией родителей. Если реакция родителей хотя бы один раз будет позитивной, то есть скажет, ну ладно, там пустяки, дело житейское, вот, и как бы не последует наказание за это, то в дальнейшем следует, в общем-то, прогрессирует это дело и кончается вот этими истериками, о которых вы говорили. По-моему, как раз соответствует вот этому описанию, которое я вам привел. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, в общем-то...
1: Насчет коррекции, психокоррекции в таком возрасте.
3: То есть по Труссо, в принципе, уже поздновато. Вот. Но он все-таки свой труд писал еще в 53-м году. Вот сейчас как бы медицина немного продвинулась вперед. И вот, в частности, словацкий психотерапевт Вацлав Хвосток, он, в общем-то, вывел такую, в общем-то, теорему о том, что приблизительно где-то до 25 лет еще человек подлежит какому-то, какой-то коррекции. Вот. Но вам надо, дело, конечно,
1: в том, простите, профессор, не... простите, профессор, дело в том, что Хвосток, он все-таки выходит со Словении. А там как бы у людей взросление начинается, если ну, генетическое, там, да, оно гораздо быстрее, созревание быстрее. А да. По мозгам они все-таки позже цветут.
3: Да, но да. В любом случае, то есть шансы всегда есть. Терять, в общем-то, не надо. Надежду не теряйте. Вот, обратитесь достаточно квалифицированному психиатру, то есть не в районную поликлинику, вот, а в какую-то...
1: Ну, специализированную.
3: Только, пожалуйста, не гонитесь там за ценой. То есть если вам покажется, что наиболее дорогой, это наиболее профессиональный, это не всегда так.
1: Угу. Вот это очень важное предупреждение. То есть,
3: в принципе, я знаю, вот мой коллега, допустим, вот, Вольфган Эрба, вот он сам практикует в Тарту сейчас, в данный момент. То есть в переводе на наши деньги порядка 100 тысяч рублей обходится сеанс, а к нему приезжают и чуть ли не из Соединенных Штатов.
1: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, алло.
6: Я хотел бы спросить...
5: О, говорите, пожалуйста, погромче, очень плохо слышно.
6: Задать профессору такой вопрос. Он находится в каких-нибудь родственных связях с Матвеем Гонопольским?
1: Спасибо.
3: Нет.
1: Нет, это просто...
3: Дело в том, что это фамилия моей бабушки. У меня же двойная фамилия.
1: Да, Михелани Гонопольский. Вот. И, насколько я знаю, фамилия Матвей пишется как Гонопольский. А,
3: да. А вообще кто это такой?
1: Это у нас ведущий, а сейчас он абортируем на базитическую программу по телевизору с красным кругом. Вот, а ваша фамилия, я поясню, пишется везде одни «О, Гонопольский». Насколько я...
3: Да, вы правы.
1: В этом вы правы. На книге вашей я это вижу. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Семки Иванович, это профессор Выбегало Амбросий Амбросович. Если вы меня помните, я для зрителей, для радиослушателей поясню. Я известный психолог. Консультирую некоторых... политиков, ведущих.
1: Простите, а вот мне почему-то кажется, что как бы вот на лице профессора я вижу недоумение. Вот я вижу, что он сомневается в вас.
7: Во мне сомневается?
1: Да.
3: Нет, я не в вас сомневаюсь, а в ваших способностях.
7: В моих способностях?
1: Да.
7: Нет, способности...
1: Ну, давайте ваш вопрос, если у вас есть вопрос какой-то или
7: да,
1: что.
7: Да, значит, однозначно есть вопрос. Значит, я что хотел сказать. Я очень рад, что мой коллега, известный ученый, выступает на такой известной радиостанции. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это было почаще.
1: Но профессор очень занятой человек, понимаете. А? Профессор очень занятой человек, и так с трудом
7: Да, да. Вот. И хотел бы еще вот что сказать. Вот девушка звонила только что. Я бы ей очень советовал такую вещь. При эмоциональной нестабильности, я сейчас занимаюсь как раз моделированием человека абсолютно эмоционально стабильным. Вот. Если Семки Иванович припомнит, то последняя моя работа была человек полностью удовлетворенный.
3: Не бывает такого человека.
7: Семки Иванович. Ну,
3: но если человек полностью удовлетворен, значит, человек мертвый.
7: Нет, нет. Угу. Это разные подходы. У нас с Семки Ивановичем давняя дискуссия, он просто подзабыл об этом.
1: Угу.
7: Вот. Ну вот для, так сказать, эмоционального стабильности очень полезно, как парадоксально, смотреть, например, на ночь некоторый фильм. Вот. Я бы порекомендовал, вот, дал прекрасный результат. Просмотр, вот у меня 10 больных смотрели.
1: Вы давайте название, уважаемый.
7: Да, да. Вот, значит, очень хороший фильм, замечательный. Импортного режиссера, значит.
1: А вы знаете, извините, извините, а давайте оставим это тайной название фильма. Спасибо вам за звонок, спасибо. Кстати, я вот вижу почему-то на лице Семкея Ивановича какое-то вот, ну не то, что, но недовольство. Почему вот вы, ну, психиатры, психологи, так друг друга не любите? Вот?
3: Ну, дело в том, что я-то придерживаюсь, собственно, учения Кандинского Клерамбо. Ага. Вот этот вот позвонивший, с позволения сказать, коллегу, он придерживается, собственно, ярый ясперсист, то есть сторонник Ясперса. Вот, это как бы одна из ветвей психоанализа. То есть она, вот видите, он говорит о том, что пытается создать как бы человека полностью удовлетворенного, что суть не соответствует сути человека.
1: Алхимия в психологии, я бы сказал.
3: Да, то есть, грубо говоря, человек поэтому и живет, что он чем-то недоволен.
1: Понятно. Ну, и я думаю, наверное, последний на сегодня звонок нашему гостю. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
8: У меня вот какой вопрос. Не считаете ли вы, что вот такое массовое скопление людей, которое называется город, является своеобразной кузницей шизофреников? Причем не обязательно на явном уровне, может быть, на подсознательном.
3: Спасибо, спасибо. Не считаю, потому что шизофрения в 99% случаев это заболевание наследственное, а не приобретенное. Понимаете, приобретенное заболевание это несколько другие, эпилепсии и так далее. А что касается шизофрении, это просто шизофреники более как бы проявляются в городской среде. Это да, конечно, на фоне пасущейся коровы с высокими удоями, либо же с мекающим козликом, сложно представить шизофреника, который бьется головой об стенку. Так там просто и стенки-то не всегда поблизости можно встретить. Вот, а город, да, это как бы является таким организмом, который синтезирует в себе как и хорошее, вот, допустим, рекламные плакаты, вот, так и плохое, вот, в частности, ну, даже не знаю, что привести в пример, автомобильные дороги.
1: Да, и, да. Ну что же, и на этой замечательной ноте я вынужден попрощаться с вами, уважаемый профессор, только лишь по той причине, что нас поджимает время.
3: Да, на поезд опаздываю.
1: Да, действительно, у вас уже вот практически через... представляете, профессор специально ради вот нас, вернее, вас, приехал сюда из Санкт-Петербурга. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня был профессор Семкей Иванович Михеланик Ганапольский, заведующий кафедрой детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. И вот, пожалуйста, тут от наших женщин «Эхо Московских» вам пирожки. Вот они напекли.
3: Спасибо.
1: Тут сосисочки.
3: Спасибо.
1: В дорожку. Вот, а это вот лично от меня бутылочка пива.
3: Спасибо. Вот,
1: да, Афанасий называется пиво, видите?
3: Вижу.
1: Ну, эта этикетка переклеена, конечно. Так что внутри это сюрприз.

А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И в это время, сейчас в Москве почти половина четвертого, с вами диджей Сиамский Близнец, который сидит напротив меня, и рубрика под названием «Набат железных ягодиц». И сегодня речь у нас с вами пойдет о так называемом явлении пальцизма. Пальцизм, или по-другому он называется «пальцевая расперды». Вот. Но вначале я предоставляю слово диджей Сиамский Близнец.
1: Да, сегодня с вами я. Меня забыли представить полностью. Сиамский Близнец Энджел Сторшин. Вот. Сейчас я очень часто езжу во всякие крутые дискотеки, где веду свои металлистические программы. Дело в том, что всякие техно давно играли металлисты, и у меня полно пластинок, с которыми я пальцами выскребаю звук. Вот, так что приходите, когда увидите афишу «Диджей Сиамский Близнец».
0: Ну, даже, может быть, не обязательно афишу. То есть еще иногда, ну, обычно вот пишут на афише, да, там, диджей, там, член, например, да, или там, ну, диджей слово, потом его имя, да, вот. А у тебя, вот, ты скажешь сразу, что, ну, просто пишут «диджей» и просто рисуют двух человечков,
1: ну, с двумя ногами. Ну, логотип мы как бы.
0: Да. Вот это, ну, как имидж. Вот у певца Принца, у него же сейчас нету имени, у него такая закорючка такая.
1: А, его лишили имени за то, что он вот очень много денег должен.
0: Да, да. Он должен нефтяным магнатом много денег. Вот. И вообще, то есть, на самом деле, когда его племя переселили вот туда, то в результате он лишился единственного источника дохода вот, насчет мытья.
1: Ну, он всех, да, своих людей оставил в залог там одному магнату, и как бы проценты пожрали рабов, и теперь наш принц нищ. И поет он песни потому, чтобы заработать себе хотя бы на хлеб. И песни такие у него попсовые. Он-то так любит рок слушать. Там Элвис Пресли. Вот помнишь, про маму он что-то пел?
0: Фрэнка Синатру.
1: Это я уже не знаю. Ну ладно, мы что-то заговорились. Я же говорил о дискотеках там. Такое. Но это тоже не важно.
0: В принципе, сейчас самое время все-таки начать тему нашей сегодняшней беседы. И тема нашей сегодняшней беседы как бы обусловлена и обозначена вами, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшней беседы – поэзия.
1: Да, если вы смотрели прошлую передачу «Здоровье», мы с Сашей и профессором Марсин Пивоварски из Польши, мы с ним рассказывали о очень интересной болезни, которая в последние годы развелась в России. Ну, в последние годы, это можно сказать, с начала 85-го года, наверное, все-таки Чернобыль, перестройка повлияла на, в принципе, развитие.
0: Я думаю еще, что вообще как раз к 85-му году концентрация в, так сказать, в пространстве экологически вредных субстанций достигла своего, так сказать, максимального пика по амплитуде. И, ну, как максимального пика? То есть еще адаптация у организмов людей, животных и птиц не произошла к этому. Вот, а уже, вот, так сказать, концентрация этого всего, она была достаточно высокой. Потом уже организмы начали, ну, как бы привыкать к этому. И сейчас вот, и там, например, человек, вот если у него нет сигарет, мы часто видим на улице человека, который, так сказать, прильнул к выхлопной трубе своего автомобиля или чужого, и так вот ее ртом там. То есть, ну, это называется курить выхлоп. То есть, если отсутствует сигарет, это уже вполне норма.
1: Ну, да. Даже можно сказать, это переход от низшей формы удовольствия выше. Дело в том, что многих курильщиков, которые выкуривают по несколько пачек за полдня, им не хватает уже тех вредных веществ в организме, которыми они подпитывают свою кровь, и им приходится прильнуть к автомобилю, либо своему, либо чужому. Однажды на перекрестке я видел двух парней, У них такой был иссохшийся вид. Они, пока машины стояли, они подбегали то к одной, то к другой, и выхлопы глотали.
0: Отсос выхлопа состоялся. Кстати, в связи с этим сейчас уже планируется отмена всяческих экологически чистых средств. Ведь, ну, если люди привыкнут вот уже к, ну, скажем, дышать, курить выхлопы, да, вот, или там, например, котлеты сейчас очень модно вот жарить не просто на масле, вот раньше было масло шоколадное, да, там, или масло там подсоленое, то сейчас туда добавляют немножко бензола, ну, вот, это же тоже, то есть такой...
1: Для кайфа.
0: Да, получается дурман такой привкус такой, да, да, да, как бы, вот, как бы, вот, и в результате, если люди все так привыкнут, то уже, скажем, чистое, вот, ну, и пока еще у некоторой части населения чистая экологическая обстановка ассоциируется с, там, с березками, с каким-то кислородом, да, вот, то тогда, вот, когда все нормально перестроятся, станут как вы, то для них уже вот эта чистая экологическая обстановка, она будет считаться грязной. И поэтому, скажем, любое средство, не засирающее атмосферу, оно будет считаться экологически грязным, наоборот, сами понимаете. Ну, то есть концентрация вот этих веществ, выхлопов должна быть как можно более сильной.
1: Но у меня есть...
0: А, кстати, иногда сейчас то, что у тебя есть, ты покажи Прохору. Кстати, вот раньше ведь как вот насчет сигарет, да? Как развивались сигареты? Были индусы. В Америке жили. Ну, их потом выгнали.
1: Ну, в Индусе, да.
0: Да, они вот тогда не было же как таковых сигарет, да. Они клали, значит, прям брали пучок там, анаши там или что, и прям в костер. Клали в костер, потом кругом садились. Вот причем таким плотным кругом, так, чтобы вот это все вот не уходило по бокам, в боки, а чтобы оно все уходило в столбняк, то есть вверх.
1: Ну, я тебе могу сказать, да, что брался для этого шар надувной такой, ну, небольших размеров.
0: Причем сделанный из... Из бычьего мочевого пузыря.
1: Да, значит, его растягивали до метра где-то. Он так-то в полметра мочевой пузырь.
0: А как до метра, да.
1: А так до метра его растягивали. Ну, там своя технология. Засовывали парня туда. И как бы брали, ну, вот этот мочевой пузырь, одевали ему на голову, заносили куда-нибудь наверх. Ну, такая вышка такая, да, была небольшая. И двое таких парней, самых здоровых индусы, племени, да, держали этот мочевой пузырь и так вниз качали, и все вытягивалось, вытягивалось. Ну и если происходил разрыв мочевого пузыря, то парень этот падал вниз, ну и разбивался.
0: Ну, кстати, обычно такого называли сыном пузыря. Ну, то есть, вот, если,
1: ну, или мочевик, там мочевик. В разных племенах свои жаргоны были.
0: Ну, ну как, то есть, ну, в принципе, мочевик — это и есть сын пузыря по-индейски. Ты просто вот не в курсе.
1: Ну, я говорю, что по жаргону, ну, жаргонные слова там, ну, знаешь.
0: Это не как... жаргонные, у них же вообще было как. Ну, например, там, там лось и рог, да, или там два пера, или три пера, предположим. Ну,
1: а знаешь,
0: отлички,
1: кого...
0: а этот был вот мочевик, там, один.
1: А
0: вот
1: знаешь,
0: он,
1: кого, да, туда отбирали?
0: Нет.
1: Ну, знаешь, что есть молодые
0: колбасой
1: люди...
0: Колбасой воняет здесь. Ну, ладно, ты не отвлекайся, да.
1: Кстати, это самое... Насколько я знаю, вот... Сбили меня с толку. Ну, ладно, с этой колбасой.
0: Да. Ты, наверное, птенцов кормишь.
1: Нет, вот знаешь, парней, которых в армию не забирают сейчас, да?
0: Да.
1: У них есть такая болезнь, они писаются в кровать.
0: Ну, кстати, я знаю, что сейчас уже с этим забирают. Сейчас нужно писаться вообще постоянно.
1: Хорошо, раньше, да, раньше, не придирайся к словам, да, раньше писались, вот. И вот людей, которые мочевики их называют, вот они тоже из таких... Вот кто страдал этой болезнью, их считали никчемными в племени. Ну, что это за мужик, который в постель в зрелом возрасте мочится?
0: Нет, ну причем там у них постели нету. То есть дело в том,
1: ну,
0: что...
1: Ну, в соломку вот в эту, где живет.
0: Да, да, причем...
1: Ну, у них же были специальные места отведенные. Ну, была...
0: Нет, они спали на бычьих шкурах. Дело в том, что технология производства бычьих шкур очень такая хорошая. Это их дубят. Знаешь, дубят.
1: Ну, дубинами по ним бьют, вот, ну, натягивают, да, шкуру, и с двух сторон дубинами. А когда прорыв происходит, и
0: потом
1: башки
0: просол там еще. Ну, то есть все вот это. И, собственно, после
1: так
0: этого...
1: Так соли тогда не было еще.
0: Была, как раз соль бы, как раз выдавал вот самый мочевик.
1: Мочевик.
0: Мочевик. Ну, был еще...
1: Да, есть... когда он падал, тельце его разрывалось, и там...
0: Нет, зачем? В тот момент, когда он как раз вот ночевал на этих шкурах, его специально клали. То есть ты просто
1: он
0: исторически...
1: Он отлеживал соль,
0: ты,
1: да?
0: Ты, да, естественно, ты исторически не подкован. Наоборот, это был очень ценный
1: человек. От этого и пошло значение залежи соли. Где вот парень ложился, там пролежь такая получалась, оседала соль с его потных... тел.
0: Нет, залежи соли — это норвежский поэт, песенник, композитор. Он писал про этих самых, там такие есть животные. Вот. Залежи соли — замечательный совершенно поэт.
1: Кстати, я вот вижу сборничек этот у тебя на столе. Я думаю, ты мне потом все-таки дашь прочитать.
0: Да, это очень редкий экземпляр, подаренный мне самим залежи.
1: А в туалет индусы ходили исключительно к пальме.
0: А почему, вот, кстати?
1: А потому что, вот, ну, например, была тропа у индуса вдаль, и ему надо было идти по ней, но пальма на этой тропе стояла. Вот, и, соответственно, эту пальму надо было убрать. А ты когда-нибудь пробовал, вот когда ты жил в деревне, ходить мочиться под какую-нибудь определенную березу?
0: Ну, вообще,
1: ну, в России же, да, нету других деревьев,
0: ну,
1: кроме березы.
0: Вообще, я помню, мы экспериментировали. У нас
1: из-за завяло, да?
0: Нет.
1: А у меня один друг в герань у себя дома мочился, и завялось все-таки.
0: А,
1: кстати, герань же, она считается растением,
0: она
1: которое...
0: вообще, кстати, аллергическая, герань, это же, а вот люди, у которых аллергия...
1: И пальму это потом все-таки падало, я вот не сказал тебе.
0: Кстати, вот я смотрю, что вот сейчас в последнее время кокос очень приходит со странным вкусом каким-то. Дело в том, что ведь, смотри, вот смотри,
1: а
0: ты можешь,
1: нашли,
0: например...
1: подожди,
0: нет,
1: я
0: подожди,
1: тебе
0: нет, подожди, ты можешь, например, взять и вот сделать это прям в открытом месте, как кругом, вот, например, деревья. Нет, ты же, ну, то есть вот собака...
1: Ну, я понял, и кошка с нею.
0: Ладно, я тебя перебил, давай.
1: А я вот что хотел сказать. Ты меня тоже перебил, я хотел сказать. А что я говорил?
0: Ты хотел рассказать, наконец, нашим радиослушателям о том, кто же так прекрасно играет у нас сегодня за окном этим морозным, свежим январским утром.
1: А играет группа Меконг Дельта. Ну, я сейчас как диджей сиамский близнец буду говорить. То есть не воспринимайте меня серьезно. Ну, потому что я все-таки веду серьезную передачу. А вот эти отвлечения музыкальные — это как бы шутка. Сейчас играет группа Меконг Дельта. Альбом называется «Классик». 93-й
0: год. Ну, все, дальше уже это математика,
1: да,
0: чистая.
1: Нет,
0: душа.
1: Ну, там это произведение чисто классичное, всяких мусорских, да, Чайковских.
0: Да, ну и, соответственно,
1: и
0: поэзия. Я так вижу, ты затронул вплотную поэзию, назвав имена таких замечательных поэтов. И предлагаю тебе прочесть вот стихи.
1: А пусть меня слушатели оценят как поэта.
0: Нет, не надо присваивать себе чужое. Ты сейчас будешь читать стихи.
1: Нет,
0: залежи
1: вот
0: соли,
1: да,
0: норвежского поэта.
1: Двухстречие. Двухстрочие, то есть.
0: Такая речка у тебя была.
1: Двухстречие. А, это такая вещь, когда из одной реки получается две. Называется двухстречие. Но это то же самое, как раздвояется дорога.
0: Да, там, кстати, должен знак стоять посредине, буй такой, для тех, кто на лодке плывет. С двумя,
1: ну, да,
0: такими.
1: Маяк такой здоровенный.
0: Да, и две стрелочки, как, да, на дороге. Кстати, мы с тобой еще не говорили о правилах речного движения, о знаках речного,
1: да,
0: движения.
1: Как
0: радиослушатели просят...
1: Миграции подводных рыб.
0: Да, естественно, это все же учитывается. То есть рыба, они как, дескать,
1: есть же подводные ходят. Знаки. Вдруг в реку заплывает подводная лодка, она же не будет там
0: свои
1: перископы,
0: да,
1: доставать. Давайте, значит, считать. Потому что у них,
0: а
1: там,
0: она может
1: правила
0: проткнуть какое-нибудь рыбацкое судно. Вот почему, например, сейчас увеличено большое количество, вот вы заметили, каких-то неприятных ситуаций, связанных с рыболовецкой промышленностью. Потому что она плывет, ей нужно посмотреть, там, что наверху. Она перископ вынимает, а там наверху какие-то дебилы ловят какую-то рыбу. Естественно, происходит протык днища этим перископом. А,
1: кстати,
0: перископ,
1: конкурент...
0: ты видел, какой перископ? Ты видел вообще? Он же такой, как буквы «Г». Вот эта буква «Г» туда заходит, оттуда,
1: да,
0: не выходит. Когда лодка назад испугалась,
1: крючок,
0: она плывет назад,
1: получается,
0: и всю эту байду утягивает вместе,
1: а
0: с рыбами.
1: А конкурирующие между собой фирмы, кто побогаче, покупают все атомные подводные лодки в России, и там рыболовецкое судно какой-нибудь фирмы там «Гырли-мырли» побрело там в океан ловить рыбу. А за ним конкурирующая фирма на подводной лодке какая-нибудь другая тоже побрела за ними. Брела-брела, вот тут они кинули сети, эти подплыли к ним, сеть порвали, всю рыбу оттуда поворовали и улетели. Это называется конкуренция.
0: Поэтому сейчас сети делают, как правило, вот из таких, из решеток металлических. То есть даже не из сети, а решетки.
1: И
0: вот
1: делают просто... минный забор такой. Вокруг места ловли, чтобы вот эти... Помнишь, вот как фашисты показывают, когда не фашистов, а войну Вторую мировую. И подводная лодка, там вот щуки.
0: Шары всякие там.
1: Щука, и прям она плывет, а там такие тросы такие от земли, то есть от дна идут, и на
0: и
1: них такие шар такой, как ежик.
0: И лишь в таких фаллических таких символах утыкан. Кстати, я помню, что мы в детстве выворачивали их, они же на резьбе, и кидали их в сарай.
1: Еще сарай взрывался?
0: Нет, взрывается сама круглая, да. А эти для красоты сделаны, чтобы, например... А, и чтобы не было соблазна у детей залезать на них. Они же могут глаз на них выколоть. Ну вот прикинь, если она будет просто плавать, там грудничок плывет, да, он залез на нее, на эту штуку, на круглую, там она сидит. А, то есть уже видно, что он сидит там не на острове, значит, то будут отплывать. А так вот эта штука, это типа колючая проволока. Он, например, на нее лезет, глазом тыркнулся, все. Это для красоты. Даже некоторые...
1: Глаз может выколоть или взорваться.
0: Да, сейчас некоторые даже вот эти бомбы их разукрашивают красиво. Тогда они были серые все. А сейчас их делают вот эти в форме грибочков, пальмочек вот эти. Ну, чтобы было видно, что, дескать, это произведение искусства. То есть сейчас же в минерных школах, знаешь, чему учат? Там есть там искусствоведение, это самое, как и история, кино... Все это обучается. Английский язык. Почему? Потому что там...
1: И очень меня поразило, что там обучают именно испанской лепке. Вот какая-то там присутствует форма изобразительного искусства, которая не встречается нигде больше, ни в каких изобразительных искусствах.
0: Да. А еще, кстати, сейчас очень модно изготовлять вот бомбы в виде животных. Ну вот, например, вы идете там по дороге, сидит голубь, да, и вы вот так типа подходите к нему, а он не улетает. Вы еще ближе не улетаете, вы ему тресь ногой. Как раз и вместе с этой... с ногой, с ботинком полетел. То есть вот такие вещи.
1: И голубь сразу научился летать.
0: Да, или, например, собак в форме собаки. То есть лежит, а вы подходите там погладить. Да. То есть это, в принципе, делает общество защиты животных, чтобы вы к ним не наезжали на них. Если
1: да, вот таких пару случаев в газете раз напишут, и все, и никто не будет.
0: Не подходить ни к голубям, ни
1: к... Это мы с бегемотом придумали способ борьбы с курильщиками в электричках. Ты же не ездишь на электричках, да?
0: Нет. Но я тоже у меня своя, я вот езжу в первом.
1: Да. Вот, а там люди любят стоять, ну, мужики такие здоровые стоят.
0: А балкон там есть?
1: Балкон люстра, только в последнем вагоне. В электричке нет, это же некомфортабельно.
0: Кстати, мы решили открыть сейчас в электричках, так сказать, буфет. Ну, вот прям берешь, покупаешь в самом центральном вагоне одно вот это купе, там раскладываешь на скамейках бухло, бутерброды и всем продаешь.
1: Да, а также нельзя пить-то вот вообще в электричках. И там вот вагон-ресторан.
0: Конечно, нельзя, там ветер же гуляет.
1: Опять же, вагон-ресторан сделали.
0: Ну, ты хотел рассказать о курильщиках.
1: Да, и, в общем, значит, вот курильщики там стоят, курят, и из тамбура...
0: Бухают там, дерутся.
1: Ну, да. Проститутки
0: там. И бабы там с ними, да, такие вот эти ужасные. В штанах спортивных с гитарами. Они едут на конкурс самодеятельной песни и поют там уже.
1: Гармонь у них, гитара, такие цыгане, опять же, все там.
0: Все там пляшут с бубнами. И... Как на теплоходе вот этот, помнишь, где это не Анна Каренина, а это... Ее потом застрелил такой какой-то плешивый дядька. Ну, нет, ну она там это самое. Там такой усатый один был. Все говорил, я на тебя женюсь, там цыгане были. А
1: да,
0: потом ее другой такой плешивый застрелил.
1: Ситуация это разворачивается. Ты что, женился, парень?
0: Нет, ее грохнули. Она там по стеклу такая идет, то есть так... Ну, видно, что в нее по-настоящему никак не стреляли. Вот в кого так выстрелит, он так по стеклу не ходит бодро.
1: А как это по стеклу ходить?
0: Не, ну как, вот ладонями скользит.
1: А, ладонями.
0: Ее же пришибло к нему, ну, когда так бахом пришибло.
1: Ну, так бы сказал, что у нее был ручной способ ходить.
0: Вот, да, они там это самое, вот там у них другая фишка. И, кстати, часто бывают из-за этого отстыки. Там же они склеены между собой.
1: Кто?
0: Ну, вагоны.
1: А.
0: И бывает, что они там ради шутки там раз, это расцеп производят там. Или прям туда один, я помню, упал, приехал весь там драный такой, вылез, еще требовал от железной дороги компенсации за... Никто его...
1: Ну, правильно, ну он же шел, упал, вот.
0: Нет, он не шел, он уже...
1: Там... не должно же ничего быть плохого. Так вот, и стоят все эти, курят, там пьют. И тут входят такие три амбала, такие, ну, знаешь, что такое амбал, выражение. Здоровый мужик, весь мускул.
0: И в папахе. Ну, амбал — это имя восточное, собственно.
1: А, ну да. Амбал.
0: Драцители.
1: Ибн. Такой-то. Вот. И чисто вот прям бьют морду тем, кто курит. Курить перестали. Вот в газете один раз написали, по телевизору показали, и все, не курят теперь в тамбурах.
0: А знаешь, как...
1: Теперь курят в вагоне.
0: Знаешь, как еще действуют против жадности вот в вагонах? Берут какие-нибудь часы, ну, не золотые, конечно, ну, так, приличные, типа там, ну, видно, чтобы было, что часы нормальные, кладут их в тамбуре, и на них сверху плюют так жирно-жирно. Что это пищит? Ну, неважно, опять тут этот вот Прохор что-то со своей бомбочкой нажила, и что-то вечно с ним мутит. Да, и на эти часы плюют сверху жирно-жирно, и стоят, потом смотрят. Прямо подходит дяденька. Ну, там какой-то видит, лежат часы, вроде неплохие, но оплеванные. Вот, если он их подбирает, то этого дяденьку сразу гасят, часы отбирают, потому что если он даже берет такое, то он возьмет чужое чистое вообще только так, правильно? Ну, такая проверка на вшивость.
1: А я еще, знаешь, какую фишечку слышал? Замочили одного так президента какой-то нефтяной компании. Он очень любил горнолыжный спорт и каждую там зиму и лето ездил в горы кататься на лыжах. Так ему бомбочку вложили в острие палки. И вот когда он сделал первый втык в снег, как рванет... Одни лыжи на снегу остались.
0: А, кстати, еще очень полезно бомбочки в ботинки в эти вкладывать. Дело в том, что они все равно здоровые. Там, ну, ты одевал какие-нибудь горнолыжные ботинки?
1: Нет, я только видел.
0: Кстати, сейчас ведь мода стала, знаешь, в них ходить просто по улице. Ну, вот как в спортивных костюмах ходят по улицам, да, люди?
1: Да.
0: Вот, и сейчас вот горнолыжных
1: ботинок. Так в коньках уже вовсю в метро ходят, а ты говоришь. Даже говорят, что скоро для конькобежцев, так как этот спорт у нас самый первый развивается, если мы все время как-то смотрели на других там, какие спорты, то вот этот спорт у нас самый первый будет, конькобежный. И теперь в метро сделают ледовые дорожки такие, и можно будет прям... как с эскалатора махнешь и в электричку залетишь.
0: А, кстати, ты знаешь, насчет конькобежного спорта, вот федерация, она определила, что спортсмены-конькобежцы отныне должны участвовать в соревнованиях голые. Их специально мажут таким маслом черного цвета, чтобы никто не видел, что они голые. Почему? Потому что в любом случае, ну вот зачем они одевают трико, вот эту шапочку водолазную, да? Ну вообще, они же в водолазных костюмах ездят.
1: Ну да, вот, ну, там только акваланга нету, но там даже видно шурупы от акваланга, которые прикручиваются.
0: Видно на спине, да. Вот, просто смысл в том, что они это одевают, чтобы естественные волосатость их тушки там, да, ну и прочее там, ну у кого
1: кстати,
0: что
1: вот
0: там.
1: Зря отменили маску.
0: Маску отменили,
1: и
0: но очки.
1: Трубку,
0: им, да.
1: И трубку зря, потому что когда он на коньках бежит, и у него морда вперед, вытек такой производится, и он вдох делает, его может это самое, он задохнуться от потока ветра.
0: Потом еще тут нужно сказать, что у людей, перемещающихся в одном направлении с большой скоростью, как бы сказать, не только свой временной коридор, но и свой воздушный коридор, поэтому если он будет попу в попу ехать другому спортсмену, то тот может весь воздух вдохнуть в себя, этому не хватит. А трубку он может немножко наклон, значит, репы так сделать, или так, и у него уже в соседнюю параллель выходит. В принципе, даже мало того, еще компресс ставит. Ну, то есть, в смысле, компрессирование. Дело в том, что вот почему спортсмены, как правило, тяжело дышат. Ну, вот они там бегают, тяжело дышат. Потому что они тратят огромные усилия не на то, чтобы шевелить батонами, то есть ногами, да, в момент передышения, а на то, чтобы вдыхать воздух. Вот, ну, вот представьте себе, что вы, например, дышите, не дыша, ведь тут меньше энергии экономится. Поэтому, как правило, сейчас спортсменам, таким известным, ставят компрессор. Один, значит, он вкачивает воздух, а другой, значит, выкачивает. Один на всос
1: чтобы
0: работает, другой на
1: не
0: отсос.
1: Тратить энергию.
0: Да, и он так. И причем он только вот он бежит на коньках, там или плывет там по воде, или на коне скачет. Тогда у коня это он коню регулирует, у него там. Вот. Он там типа чувствует, ага, нужно побольше. Просто раз, этот компрессор почаще ему грудину накачивает. Там нужно поменьше, поменьше. И он мышцами это не работает. Правда, потом в результате этого, если этот компрессор отобрать, то происходит отдребление. Ну, то есть, как бы вот ребра, они же все так, ну, вот у человека между ними есть расстояние. А если не дышать постоянно, то есть, да, дыхание как бы не применять, то они друг на друга ложатся.
1: Осыпание происходит вниз.
0: Да, такое. Там происходит давление на диафрагму, то, значит, дает на почки, те на надпочечники, те на селезенку, значит, на печень. Это если на правый бок положить, если на левый, то печень дает на селезенку или на наоборот. Вот. И в результате происходит, ну, в общем-то, ну, как это сказать, непроизвольное выбрасывание различных естественных масс. Это мы вернулись так и непосредственно к тому, вот, почему некоторые от армии косят.
1: А, ну это да. От армии вообще косят по любым причинам. У меня один знакомый, его попросили сдать анализы. Он купил 3-литровую банку персикового сока, скушал не сока, а компота, скушал все персики, приносит 3-литровую банку в поликлинику и говорит: вот я вам принес анализ. А ему говорит: ну ты что так много? Он: я сейчас отопью. Я отпил, и вот еще его сразу домой отправили. Он так служить не пошел. Вот так, вот такие бывают у нас умные ребята.
0: А вот некоторые дамы, они сами пытаются пойти служить в армию. Вот у тебя в военкомате, я же знаю, что ты в свое время работал майором военкомата, и сам говорил, что приходят молоденькие, просятся в армию. Даже
1: да,
0: вот
1: мы их берем, но только через постель. Иначе это очень трудно устроиться. Там же халява какая, связистки, там все это. Там же мужиков мало, а девок...
0: А стройбат, вот, кстати.
1: О, стройбат — это сложные войска. Так они сами себя называют, это королевские войска. Ну, как бы, вот, круче их нет. Но там тяжело одному и русскому среди этих вот воинов ислама. Одному русскому тяжело. А что это у тебя там играет-то? А, это же моя компактная музыка. Вот, мы прослушали группу Cemetery of Scream из Польши. Вот. Ну и что, мы когда-нибудь начнем говорить о этой нашей проблеме, вот то, что мы здоровье поднимали. Передача такая по телевизору. А, Белянчикова же там еще, наша подруга. Мы же ездили с Белянчиковой на периферию, в город Тверь. И там болезнь с кодовым названием Расперды, которую сейчас наши разведчики пытаются внедрить в Америку. Ведь в Америке же нет этой болезни. Они нам СПИД подбросили, колорадского жука, проституцию.
0: Нет, вот. Колорадский жук — это наше животное, целиком-то попутался.
1: Ну, правильно, когда СПИДа, мы уже купили на них авторские права, то это, естественно, уже наши жуки. Но... проституцию везли, они нам порнографию, они нам везли СПИД, они нам везли автомобилестроение.
0: Сколько людей вообще посадили себе зрение на просмотре их глупых фильмов из Голливуда.
1: Да. А эти комедийные шуты, которые даже не понимают, что такое юмор.
0: А всякие эти чудо-швабры и прочее, все это бзитическое.
1: Да, магазин на диване. Это, как это... Вы только позвоните, мы придем к вам. Я звонил, я прождал 2 месяца, пока мне привезут. Да мне быстрее бы съездить в магазин какой-нибудь ближний. У меня под окном...
0: Ну ладно, ты так не переживай.
1: Супермаркет, а я звонил, чтобы мне домой ее принесли. Они из этого же магазина несли ее 2 месяца.
0: Ну все будет хорошо у тебя, что вы то. Да, так...
1: Так я же без этой швабры жить теперь не могу.
0: Ну давай перейдем к полезным. Значит, ездили вы в город Самара?
1: Нет, мы ездили в Бердянск.
0: Ага,
1: так. В Самаре мы были по другому поводу.
0: Раньше в городе Бердянске был крупнейший радиозавод по изготовлению бердянских приборов. Насколько знаю я, сейчас там открыт центр по изучению феномена Расперды.
1: Да. И вот главный профессор, я его уже называл, заведующий отделением кафедры, заслуженный чемпион по болезням новым открывшимся. Это Марсин Пивоварский, поляк, очень такой добротный мужик. То есть вот смотришь на него, вот как вот у нас вот рассказывает один юморист, как будто только что из бани вышел. Я, правда, все время не пойму, то ли он напился, то ли он только что из бани вышел. Ну, красный такой. Вот как мужик этот говорит все время. Вот, и он, то есть не он, а мы с ним вместе проводим социологические исследования на супружеских парах, на женщинах, занимающихся политикой, на мужчинах, занимающихся политикой, на женщинах, которые занимаются нервными работами.
0: А, например?
1: Например, нервная работа, да? Секретарь на телефоне. Ну вот ты прикинь, насколько сложно человеку услышать несколько раз в день. Здравствуйте, а эта контора такая-такая-то. У нее, то есть обычно секретарша же женщина, но, что примечательно, бывают и мужчины секретаря, в зависимости от половых развлечений директора или полового пола директорши. Вот.
0: Угу. Вот, и... Так вот, а бывает даже так, что если ей звонят домой, вот она говорит: здравствуйте, это контора такая-то, называет название.
1: Автоматом. Я когда пришел с армии, я прям так и отвечал: алло, там ефрейтор такой-то, рота такая-то, вас слушаю.
0: Рядовой Талимуддинов.
1: Ефрейтор.
0: Есть. Что есть? Ура!
1: А это у вас так в армии шутили, да?
0: Да.
1: Ну ладно, об армии позже. Там, кстати, тоже очень много болезней развивалось. Кирзач, например, это очень такая болезнь, от нее ноги потом пухнут.
0: Это, кстати, болезнь, когда трехдневный, предположим, поход войска состоится. Вот. И сапоги, они просто, ну, ведь не секрет, что сапоги, как бы, они сделаны тоже.
1: Не растут в огороде.
0: Да, они тоже сделаны из кожи. Ну, вот, скажем, короче, смысл в том, что те, кто изучал металлы, они знают, что есть такой феномен сращивания металлов. То есть, если два куска металла просто вот положить один к другому, приложить вплотную, и там где-то месяца два вот так продержать, то они прям срастутся, ну, вообще как-то и сваривать не надо.
1: Да.
0: Вот, даже некоторые так автомобили свои делают. Вот там, например, пополам автомобиль разбомбили, он поставил, так через месяц четыре приходит, автомобиль снова едет.
1: Еще по голенищу могут ребра нарастать. Вот, для укрепления.
0: У сапога, да, бывает. То есть это все зависит от породы животного. Иногда, кстати, вот, ну, скажем, вот из пня же могут ветки расти. Вот если сапоги они в походах промочат, да, то там может хвост вырасти.
1: Если по болотистым местам особо идти, там и клюквочка прорастет.
0: Да.
1: И там... порой до, сколько, до 2 тонн набирала дивизия вот с такого похода клюквы.
0: А потом
1: даже порой можно... специально, чтобы поддержать военный бюджет, войско отправляли в болото топтать грязь. И они приходили, приносили, и опять они там приносили всякие боровики, там очень много грибов.
0: А на ремнях, ремни же тоже из кожи, на ремнях...
1: Нет, вот знаешь, вот с кожными ремнями их выдают только курсантам военных училищ, а рядовому составу, ну вот, который в армии служит, им дают кожезаменитель, а из кожезаменителя, кроме каких-нибудь микросхем, ничего не вылезет. Знаешь, вот в чем дело. А у курсантов-то там, да, нарастает.
0: Болезнь, кирзач, да? Это на самом деле, когда сапог прирастает к ноге. Ну, то есть, прям так становится
1: корнями,
0: второй кожей.
1: Корнями.
0: Вообще, то есть, представьте себе, что вот сапоги не снимаются. То есть, это ваши ноги такие. Ну, вот.
1: Да.
0: То есть,
1: и вместо того, чтобы их мыть на ночь, вы их чистите кремом.
0: Щеткой, да.
1: И у вас просто идет до колен. То есть, уж там дальше сапоги, чтобы ее не мазать.
0: А чтобы, вот, например, вы типа там приходите, например, там в гости, да, к своей подружке, например, она вам говорит, типа, одень тапочки. Естественно,
1: да.
0: Никакие тапочки на кирзач не налезают, поэтому вы с собой должны вынуждены приносить целлофановый пакет и надевать.
1: Не, но некоторые просто шьют на заказ себе тапки или покупают в этом в магазине.
0: Нет, а внутренность тапок же тоже будет пачкаться.
1: Не, ну там специально все сделано.
0: Здесь даже бывает так, что вот наверх этих сапогов, так сказать, сапогов, которые называются приростки. Ну, или надросль. Второе название надросль.
1: Но дело в том, что
0: надножная надросль, надкожная.
1: В зависимости от темперамента. От темперамента.
0: Вот как раз.
1: От темперамента человека. Ну, в основном это мужчина, так как армия у нас мужская пока. Вот в Нидерландах, там же женская армия, там мужчины не ходят в армию.
0: А там тоже есть эта болезнь.
1: Да, вот расперды там очень
0: у них,
1: должна,
0: да,
1: прогрессировать. Ну, ее завезут, но я не закончил. Вот дело в том, что вот я наблюдал за время практики медицинской своей в военном госпитале, что если какой-то воин ходил в сапогах, и у него... проросль болезни развилась, то после того, когда он приходит на гражданку, у него появляется болезнь наростыль. То есть у него как бы нарастают сапоги сами по себе, но уже организм
0: привык. Просто, видимо, посеяны вот эти элементы вот материала. Из каждого пороха они растут.
1: В первом веществе даже откладывается информация, что ноги привыкли к ходьбе. Вот.
0: Даже ведь были случаи, когда такие, как это сказать, вообще аномальные, когда воин, вернувшись там, да, и уже там забыв, то есть у него все нормальные ноги, он там может даже расперды делать, там жена его делает расперды, вроде все хорошо у них в семье. Вот, и вдруг неожиданно, скажем, на третий, четвертый год у него вместо волос на ногах начинают расти маленькие кирзовые сапожки.
1: А, как бы брелочки такие висят, да?
0: Да.
1: Ну, у меня вот один был пациент, и у него волосяной головной покров образовался в пилотку. И он даже ее мог снимать, как парик. Вот такая нашлепочка получилась у него в виде пилотки. Вот, и даже вроде бы начала появляться звезда, но она не покраснела. Вот единственное, может быть, с годами покраснение произойдет. Но вот черная пилотка у него такая на голове, и вот. А вот уже не причесывается ничего. И мыться идет, он снимает пилотку, просто кладет. И уже даже когда он входит в какое-то общество, он говорит: молодой человек, вы шляпу-то снимите. Вот. И он говорит: да это не шляпа. Да ладно, там ему сразу. Ну, он снимает ее там.
0: А вот расскажи про болезнь ранцевик. Это тоже болезнь, она в основном у геологов бывает.
1: Ранцевик. Да, но это очень сложная болезнь, потому что вот такой.
0: Нет, или по-другому она называется рюкзач. Вот этих людей называют рюкзач.
1: Разные типы. Вот бывает, вот один рюкзач называет, другой вот как-то слово какое-то придумал.
0: Ранизм.
1: Раницизм.
0: Да, извиняюсь, раницизм, прошу
1: вот. Я говорю, ты меня сбил, я-то вообще энциклопедию-то знаю всю наизусть, медицинскую, конечно. Вот всякие там учительские энциклопедии я не знаю.
0: Да, ты сейчас вот говоришь все-таки о болезни, вот рюкзачизм, например.
1: Да, дело в том, что еще в 50-е годы, когда геологизм у нас начал развиваться, и альпинизм, вот, появились.
0: Они, кстати, всегда между друг другом враждовали. То есть вот

0: соответственно, постоянно идет нагрузка на ножные отростки, и поэтому лишкизм более равномерный. Ну, то есть смысл в том, что те, кто вот, значит, по альпинизму, они, как правило, спускаются уже не своим ходом.
1: Ну да. И еще у меня есть такая информация. Я в свое время, как говорится, интересовался такой наукой, как альпинизм. Дело в том, что у людей, которые просто, ну, живут альпинизмом, у мужчин вот третья недоразвитая ножка выливается в доразвитую третью ножку, и получается как бы третья опора. Вот, и они очень удачно по горам лазят. Вот. А еще, вот как ты думаешь, откуда пошло слово альпинизм?
0: Не знаю.
1: Дело в том, что раньше люди только в Альпах лазили по горам. И от этого
0: вот Памир, собственно, это тоже гряда ведь.
1: Это же сигареты такие были. Какая гряда еще. Сейчас скажешь, гирлянды. Ну, гирлянды на елку. Памир называется, фабрика такая. Ты что, Красный Октябрь еще скажи. Ну, мы говорили о чем? О этих рюкзачистниках.
0: Да.
1: Да, вот очень сложная болезнь. Дело в том, что у этих людей из-за частой носки рюкзака на спине происходил срост головы со спиной. Ну, как бы щит такой сзади получался из кожи. Вот. И что плохо было, когда ветродув очень сильный, они падают. Он встает вот так вот против ветра и...
0: То есть у него какой-то у змеи, вот есть змея ушастая.
1: Да, кобра, да, кобра. Вот у него вот прям как раз такие же. Только что язычок вот этот двойственно не высовывается изо рта. А так вот он стоит в степи, у него вот эти ухи торчат, они еще как паруса раздуваются. Вот, и некоторые ловкачи умудрялись путешествовать по морю так вот после геологизма.
0: На досках.
1: Да, на доску встал, растопырил эти свои дела и побрел по волнам.
0: Слушай, а вот ведь давно уже ходили слухи, но и наши радиослушатели просили нас, чтобы мы рассказали им, правда это или нет, о людях-перепонщиках.
1: А, ну это понятное дело, это все от Расперды идет. Это, конечно, только пока в России.
0: А мы, кстати, все так не рассказали, слушай, с Расперды, но я думаю, мы в другой передаче расскажем. То есть сейчас мы будем говорить уже о последствиях Расперды. А в другой передаче расскажем, как бы, то есть пойдем от противного. То есть прокрутим пленку назад. Начнем с последней серии.
1: То есть я сейчас должен говорить наоборот, что ли? Я так
0: не
1: умею.
0: Ты сейчас говори о последствиях Расперды, который называется перепонкизм.
1: Как-то мы это называли, аутизм, что ли, болезнь называется, когда у женщины, либо мужчины...
0: У пупсика тоже
1: мужчины,
0: можно, у пупсика, да.
1: Подожди, мужчины, у которого преобладают женские гормоны, может произойти нарост перепонок на ногах.
0: Не обязательно на ногах, под мышками.
1: Но под мышками это уже другая болезнь.
0: Это дельтапланеризм, собственно.
1: Ну да. В основном люди, которые занимаются икарством, вот, которые прыгают с искусственными крыльями, там куда-то, у них потихоньку происходит нарост. И,
0: потому что природа видит его стремление, и волю пытается компенсировать
1: и
0: поощрение. Да.
1: Икар же это как бы было жертвоприношение природе, как бы вот мы тоже хотим летать.
0: Дескать, теперь вот многих ногах. Да. Кстати, вот насчет левитации это несправедливо.
1: Насчет чего я не понял?
0: Насчет левитации.
1: Ну это ты без меня, я не понял.
0: Ну ты продолжай там свою тему.
1: Ну да, и вот почему наши женщины побеждают на соревнованиях по плаванию? В открытых, в закрытых этих бассейнах, на водоемах, покрытых льдом, на искусственных водоемах, покрытых льдом. Подводное ледное плавание, это же очень сейчас развитой вид спорта.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, что сейчас Федерация, Международная Федерация спорта обсуждает новый вид спорта, совершенно новый
1: пытаются
0: вид спорта.
1: Пытаются включить его в Олимпийские игры, наверное, или нет?
0: Да,
1: еще?
0: Да, ну как бы, естественно, там серьезное обсуждение этого вопроса. Это чисто женский вид спорта. Первый, это как бы гребли грудями. Второй, подъем тяжести грудями. Вот как вы относитесь, собственно, к этому виду спорта, к тому и к другому?
1: Ну, знаешь, Саш, я пока еще не, так сказать, не ездил на презентации этих видов спорта, но я видел женский гольф.
0: Так.
1: Вот. Ну, почему женский? В принципе, там играют мужчины.

0: и по понятной причине. А вот дело в том, что женщина там служит роль фигуры, выставляемой на поле. То есть лунки, помнишь такое дело все?
1: Лунки в бильярде, не, в рыбной ловле в зимней.
0: Об этом мы еще поговорим, про мормышки, про то, как лучше со дна набрать побольше ила.
1: И как лучше вот буравить.
0: Потому ну, это просто берешь трактор, который нет, скважины нет, бурит, пригодится.
1: Буравишь лед, я имею в виду.
0: Ну, я про это говорю.
1: Нет, зачем? Зачем трактор?
0: Или дрель взять со сверлом нормальным. И можно так насверлить там. Ну, ладно, я не об этом. О чем? Ну, как же это? О чем я? О гольфе. Бог, как же я забыл.
1: Кстати, вот слово гольфики, знаешь, такой предмет одежды, гольфики.
0: Ну, от этого и пошло, ведь они же...
1: Еще есть человек такой, гольфик. Ну, вот в Москве живет человек по кличке Гольфик.
0: Ну, лучше о нем...
1: Не говорить вообще. Нет. В последнее время он очень стал...
0: Крут, да. И, значит... Женщина применяется в виде фигуры. Ну, помнишь, что эти лунки, но не бильярдные рыбные, а вот лунки, которые в гольфе применяются. Такая штука, куда шарик закатывается.
1: Это то же самое, что Тутанхамон в Египте. Он приказал самое главное большое поле расчертить под шахмат, и живыми людьми играл в шахмат. Ну, то есть там вот
0: баба... А
1: ее
0: убивал, да?
1: Да, да. Ну, типа вот если съел кого-то, его прям убивали. Вот так,
0: не,
1: вот,
0: но он еще такой, ну, не жестокий.
1: Не жестокий, но спортивный, азартный человек. Да. Кстати, карточную игру тоже он придумал. Сика называется.
0: Страшная игра, наверное. Вот. И женщина, значит, устанавливается на поле. Это один из этапов. Ее ставят, вот, ну, конечно, это будет нескромно, наверное, в позу раком. Вот. И главное, чтобы сосками она касалась земли. И вот этому гольфисту надо попасть именно в прогрудье женщины.
1: Это так называемая арка.
0: Ну да, и вот он должен прокатиться так, чтобы не коснуться груди и не причинить женщине боль. А стреляют-то они, ну, клюшечкой бьют с 300 метров.
1: И кстати, 300 сейчас метров уже надо попасть. Этот вид спорта тоже развился, они бьют, ну, не совсем клюшечкой.
0: Ну, это, конечно, пока еще... Можно сказать, так, ну, не такой, очень популярный спорт,
1: он
0: так как не каждый.
1: Даже не выносливый еще пока, да. Но они спортсмены тренируются. И...
0: Ну, это же опять какой длины должны быть руки, чтобы вот.
1: Мы же сейчас еще и не будем говорить о том, что используется вместо шарика. Я думаю, наши радиослушатели достаточно богатые воображения.
0: Напишут нам письма с ответами.
1: Да, что используется.
0: Нарисуют это.
1: В варочном гольфе. То есть, когда вот межгрудье, соответственно, вместо этой. Используется.
0: Да. А вместо этого?
1: А вместо этого что используется? Вы сами. Ну, композиция.
0: А, композиция.
1: А, или ты хотел сейчас сказать поводу Прохора что-то?
0: Нет, Прохор-то там что-то отдыхает пока. Надо его разбудить, ты пошли пока.
1: Ее, это же все время путаешь.
0: Ну, что-то с бородой как-то.
1: Ну, понятно, она сильно, сильно оволошена.
0: А, у нее мужские гормоны преобладают. Да. Это, да. Кстати, очень жестоко, когда мужские гормоны преобладают над женскими у женских. Ну, это очень тяжело для мужа. Потому что она может его бить, сбивать табуретом по лбу. У меня одна знакомая просто решила бороться со своим мужем. Днем он король, он превосходит ее, он физически. Он лев в пустыне, понимаешь? Он видит львицу, у него глаза как у курицы. А почему как у курицы? Потому что жадный до зерен. Вот. А инстинкты куриные у него... Инстинкты куриные у него сохранились еще с первобытных времен, когда львы еще были первобытными. Они же у них глаза, как у куриц, светились ночью. И вот он идет, видит поле с рисом и слизывает рис со столбиков, на которых рис крепится. Ну ладно, я не об этом хотел рассказать, а о муже.
1: Кстати, еще ведь раньше нужно было начать делать этот ракурс в историю с того, что вообще раньше львы были гораздо более безобидны, чем сейчас. А курица, наоборот, это же была хищная совершенно птица. И даже в случае заклёвы и поклёвы.
0: Любого. Вот, кстати, динозавры вымерли из-за заклёвы.
1: Они у них яйца, потому что воровали. То есть те яйца высиживали, точно как птицы садились, там выменем прикрывали и производили высадку. А вот как раз куры, но они-то не куры назывались, вот, в принципе, в то время.
0: Куровы, по-моему, их звали. Вот, а еще я знаю такую легенду, вот, еще почему динозавры вымерли. Когда происходил заклев динозавров, а яйца оставались лежать на земле в гнездах. Ведь динозавры вили гнезда.
1: Да, конечно.
0: А эти птеродактили на деревьях вообще такие там целые, как бы, ну вот дом в космосе видел какой? Вот кино, на него похоже, да. Ну, в кино, конечно, так-то еще на самом деле нету. Вот, а все это пошло от раскопок. Ведь раскопали деревья, на которых гнезда были птеродактили, воссоздали их. И в американских музеях везде можно залезть там в гнездо птеродактиля, там, через лупу посмотреть там в яйцо, как там этот птеродактиленок.
1: Даже тут еще нужно сказать, что в принципе было смоделировано лабораторией, значит, орнитологической генетики американской, одной из лабораторий, их много вообще по стране, по их раскидано, были смоделированы точно динозаврьи яйца. Вот, но высиживают их любые птицы, то есть главное, чтобы у птицы было...
0: В основном, конечно, роль высиживания птиц у нас вообще в мире сейчас отведено птице высядки. Дело в том, что от обычных птиц она отличается тем, что у нее температура тела 60 градусов, и, соответственно, процесс высадки яиц происходит гораздо быстрее, ну, на недельку, на две.
1: Но тут надо еще сказать, что эта птица, как ты сказала? Она?
0: Высядка.
1: Высядка, да, точно, я вспоминаю, я читал о ней очень много публикаций. Она еще замечательна тем, что она может регулировать, потому что, ну, скажем, если вы возьмете молодое яйцо, юное, то, и, например, сразу плюхать на нее тушку с температурой 60 градусов, произойдет сворачивание белка, разрыв скорлупы, выброс желтковизма. Вот, поэтому птица, когда садится на яйцо, она дует, ну, она умеет дуть. Она
0: так... Но у нее как бы...
1: Обдув происходит яйца.
0: Идет, она воздух-то заглатывает ноздрями. Воздух идет по тельцу, но по специальному воздухопроводу, вот по этой...
1: По бронхам и трахеям.
0: Нет, вот, как же называется? На Г, что ли, как-то?
1: Гортань.
0: Нет, вот здесь вот. Что такое птица? Вот.
1: Трахея.
0: Где грудь? Вот.
1: Зоб.
0: Зоб. О, зоб, по, да. Зоб, по зобу идет воздух горячий. Не горячий, а холодный пока. Он обогревается. Обогревается там до температуры 42 градуса. Подходит к яйцу. Вот. И температура постепенно начинает расти. Ну, так как она с телом, ну, соприкасается, да, воздуха. И... Происходит постепенный нагрев яйца, и потом уже 60 градусов поддерживается.
1: Кстати, этих птиц, вот высянок, как же использовали еще и как кондиционеры в древности. То есть вот в пещере, там, когда, например, жарко, то их там использовали на, как бы, откач. Когда там холодно, их использовали на вдув. И мало того, если, например, эту птицу посадить около костра, то она уже вдыхает и так горячий воздух. Плюс там еще происходит у нее внутри нагревание, и она сама себя запекала. То есть
0: еще...
1: происходил такой, да, самогриль.
0: Да. Ее даже можно было в сырую глину запечатать.
1: Ну, главное, чтобы голова торчала,
0: ну,
1: на,
0: да,
1: которой дышать. Да. И получалась такой запечка, типа вот слоновьих ног вот в глине.
0: Да, я помню, вот мы с тобой когда ездили в Мозамбик, очень здорово вот это, когда слона врывают по ноге, то есть по пузо.
1: А потом косой отрубают.
0: И косой отрубают и запекают. Это такой деликатес.
1: Это как раз 4 ноги на 4 рыла.
0: Да, с пивком-то как дал. Ну, неделю гудешь. Так я рассказывал о том, что там львы с куриными глазами. Ну да. А, и, значит, жена боролась как вот с таким явлением, что мужик стоит, весь у него глаза как у курицы. То есть как у льва, а потом как у курицы постепенно. Не, он злой как лев, а глаза как у курицы. Ведь принципе, глаза у льва-то больше, чем у человека. Поэтому получается, что когда мужчина-то злится, он получает злой, здоровый, как лев. А глаза маленькие остаются. И получается вот этот эффект куриных глаз.
1: То есть такой выпуч.
0: Да.
1: Выпуч, он такой в форме вот клюквизма. То есть они же маленькие. И да. Выпуч, он не столь грозен, но на самом деле усилия
0: и по бокам,
1: те же.
0: По бокам.
1: Да.
0: Вот, чтобы видеть, что там сбоку творится. И вперед не надо смотреть. У них они там тупо в землю стукают. Я по бокам, они там обстановку фильтруют, все нормально. Вот, и значит, а как она вышла из этой ситуации? Ее муж днем бил. Бил он свою жену сильно. Ну, не то, что насмерть, но так, чтобы дышалось ей трудно. Вот. К вечеру она уже вся синяя была. Ну, не то, что синяя. Уже с желтизной, но процесс
1: такой. Ну, от старых там, да. Постоянно. Кто заживет, то нарастет.
0: Зубов своих у нее давно не было, а дантист ей стал лучшим другом. Вот. И даже, по-моему, у них была какая-то интимная связь. Я как-то зашел в кабинет, поймал их на этом, но там далеко дело не развилось. Ну, я не дал. То есть я смотрел в глазок, подглядывал, только там что-то начало происходить. Я постучал, вошел там. Доктор поправил очки свои. Вот, все же зубные врачи, они же с очками обычно ходят, потому что, чтобы разглядеть недр зубной дырки, там очень сильное зрение нужно. У них идут дабл-линзы на глазах, потом очки.
1: И световодики еще.
0: Да.
1: То есть сейчас последняя мода, вот, ну, то есть, потому что, как бы, не всякий же может так широко рот разинуть, ну, чтобы вот там доктор мог туда засунуть всякие приборы. Поэтому сейчас ему даются к глазам, ну, к очкам специальные такие, промо-центры очков, висят две такие... штучки такие, ну, вот, световодики. Ну, да, он понял. Их берет, направляет и туда смотрит. Прям.
0: Да. То есть они вытягиваются, даже... как антенна, да, да. Он в любое место может залезть.
1: Может просто пропутешествовать по всем зубам, как это спелеологи, которые по пещерам, он также по зубам. Даже вот иногда вот сейчас такие уже мода пошла, типа, снимать клипы на фоне зубных недр. Вот если вы видели вот эти все там техно, рейв-клипы,
0: ну,
1: то
0: да,
1: половина
0: вот
1: снята
0: в основном,
1: в недрах зубных.
0: Еще в очень дорогих американских дантических организациях там даже устанавливают кинокамеры. И вот богатые люди могут себе позволить после проведения зубной профилактики посмотреть фильм о том, что и как делалось. Ну, как бы оценить обстановку, все ли было сделано качественно, без брака. То есть, ну, это, конечно, очень дорогая процедура.
1: Давай после музыкальной паузы ты продолжишь.
0: Про жену я продолжу, а то у меня
1: да.
0: Прям гудит все. Вот. Ну и, в общем, когда муж уже успокаивается, превращается в такого кроткого младенца и посапывая храпит в постели, жена не дремлет, она не спит, она бредет на кухню. Вот, берет тефлоновую сковородку и идет обратно в спальню. Вот, на этом-то все, и действие-то вроде бы должно и закончиться на походе, но не будет же такая жена... злая по отношению к мужчине. Это же, ну, все-таки как-то Бог придуман там в виде мужчины. Еще там какие-то расклады. Все мужчина. И так вот, такое посягательство. Но мужчину это может закон расценить там расстрелом или повешением, или отрублением там головы. Ну, как так, сильно. То есть, если мужчину завалит женщину, ну, дадут ему года три от силы. Это... максимум. А женщина, если завалит мужчину, пусть он там бомж какой-то, пьяница, вот, она там крутая, там, то все равно ей дадут по максимуму либо голову отрубить, либо застрелить, либо еще какую-нибудь качать там прорастание там тростника через тело. Ну, знаешь, эти садистские наклонности. Вот. Ну, и она бредет в спальню свою, идет, подходит к мужу, и вот насколько женщины добры, меня вот это всегда поражало. Она укроется в голову одеялом, да как даст сковородкой по голове. Вот такой я случай наблюдал в своей жизни. Ну, муж, конечно, просыпается, обалдевший. Понять не может, но ему сон там про девок снится. А тут ему сковородкой как дадут. Ну да, это, в принципе, конечно, очень интересная тема. Я люблю вообще порассказывать о своей жизненной практике. Ну ладно. Почему же все-таки наши женщины первые места по плаванию держат? Я так и не рассказал. Дело в том, что...
1: Ну, это надо сразу оговориться, что тут речь не идет о Вот в том виде спорта, который сейчас только обсуждается, о гребле грудями. Да.
0: Нет, это не, вообще другая сфера, там и гребут другими вещами. Вот. Дело в том, что в последнее время, учитывая разработки медицины, наши тренера по плаванию заметили такую особенность. Вот. И был такой тренер, ну, был, даже есть сейчас, он один из ярких представителей нового плавания через, среди женщин, Куманек Иван Григорьевич. Вот. Он, значит, заметил у своей жены, что, ну, как бы, короче сказать, у нее появилась болезнь расперды. Вот. И постепенно, вот в течение 3 лет, у нее произошло нарастание перепонок между пальцев на ногах.
1: А, вот. На руках. Или это уже как бы поздняя стадия болезни?
0: Это уже может впоследствии развиться, если запустить. То это разовьется, конечно же. И он решил, учитывая свойства плавания уток, дельфинов, цыплят всяких, решил попробовать, насколько же эффективно. И результаты были шокирующие.
1: Кстати, вот у собачек, которых называют этим, которые по норам лазят, такие маленькие.
0: Так, что?
1: Да, у них тоже ведь есть перепонки между межкоктевые перепонки, ну, на
0: правильно, чтобы отростков. Удобнее было землю выгребать. Да, так-то она меж пальцев просачивается.
1: Да, то есть, в принципе, я хочу сказать то, что вот из всех нормальных пловцов, у которых расперды появилось, могут получиться и неплохие землеройщики. Да. На пенсии они, как правило, этим и занимаются, землю роют, они вот руками как гребут. Их прям запускают, например, в котлован и говорят, для детства песочницы нужно...
0: Ну, метростроевцев очень же много с расперды.
1: Да,
0: женщины метростроевцы, ведь сколько про них по телевизору говорили, сколько им флагов отдали там, вымпелов, ленинское знамя им подарили. Все награды у них по метрострою. Даже японцы, уж насколько японцы сильные в метрострое, у них-то вообще там мужики одни. Вот. Они приехали там, они не могли. У нас же ветку одну дополнительную.
1: А, нет, же у них же другая ситуация. У них там все навесное. То есть у них монтажники-высотники. Знаешь, песня такая есть. Это же японская песня.
0: Да. Но в переводе на русское.
1: Конечно,
0: знаю,
1: в переводе. Да. Уж.
0: Вообще, да, многие русские народные песни были просто содраны с классических там всяких американских и английских песен, там, которые пелись там, но как бы нельзя было слушать, и только те, кто слушали «Голос Америки», узнали, что на самом деле это «Выйду на улицу, гляну на село». Это все-таки не наши песни-то, потому что и название-то
1: попробую
0: село.
1: Попробую так вот даже вот выйти, да, на улицу и глянуть на село. Сразу можно было в те времена получить просто по...
0: Стыд и срам. Во-первых,
1: срам.
0: Село — это чисто американское слово.
1: Да, конечно, конечно. Это на самом деле произошло от седла. У них же в жизни было две вещи у всех — седло и село.
0: Да, и поэтому село, вот не то, что это как бы... Вот от чего это слово произошло, я хочу напомнить,
1: да,
0: нашим,
1: конечно,
0: радиослушателям, а может быть, даже кто-то и не знает. Дело в том, что село у американцев появилось это слово от того слова, которое говорится «сидеть». Вот. Ну, «село». Помнишь вот эта вот строчка такая? «Солнце село за тучу». От этого,
1: да,
0: и село,
1: да,
0: пошло. Как бы это то село в переводе зашифрованного слова, со слова обозначения чего-либо. Село — это место, где можно осесть. Вот. А раньше вот, ну, золотоискатели, как они села вообще образовывали, они шли с собаками, собаки замерзали или там останавливались.
1: Даже
0: и
1: было, они... вот так было, я помню эту историю, описывал Хемингуэй еще. Мол, они шли, и с ними девка была. И один там из них это другому говорит: смотри-ка, она села. И они, ну, типа, давай мы сядем. Потом,
0: да,
1: ей даже кличку дали, ее так и звали Инесса Села. Вот, и в честь нее так назвали. То есть, типа, давайте построим здесь поселение. Но это как бы было очень длинное слово, это уже сейчас оно адаптировано. Там просто давайте здесь построим дом. Мы построили дом, к нему потом второй, потом третий там пришел, да?
0: Но эти же идут,
1: да,
0: постоянно.
1: Они там ходят туда-сюда.
0: Настраивали, да.
1: Да, и в результате назвали это все село Инесс. Это было первое село вот для золотоискателей. Село Инесс, так оно называлось. Причем с одной «С» раньше писалось.
0: Инесса?
1: Инесс, с одной «С» писалось.
0: Но дело в том, 2С стало с той поры, когда Гитлер решил завоевать это самое, ну, мир.
1: Вообще раньше ведь называли как? Ведь раньше называли вот Инесса, это называли поэтесс. А поэтесс это было имя.
0: Ну, я вообще-то не хотел бы рассказывать на эту тему, потому что многие поэтессы, признанные, заслуженные, могут нам звонить и говорить, что это нахальство, мы этот титул заслужили, а его теперь каждая простачка захочет взять себе. И поэтому лучше не затрагивать. У меня была одна знакомая по фамилии Кума Валентина Сергеевна. Вот, она очень поэтесса такая была серьезная. Вот одна из ее строк такой сильный. Печальной скоростью воздушных дирижаблей. Я вот запомнил на всю жизнь. Вот. А так больше я с ее творчеством не познакомился. Ну,
1: история была такова. Она еще лепила, я знаю, уточек из глины, вот этих свистульки, уточки. Вот это от нее же.
0: У меня есть одна дома. Я пытался читать сборник ее стихов. Мы как-то гуляли с ней по Крымскому побережью, был штиль. Я романтично что-то ей говорил, может быть, даже нашептывал.
1: То есть вот с Валентиной Сергеевной.
0: Да, да.
1: Знаешь, у вас же великая разница в возрасте. Что ты ей мог нашептывать?
0: Любви,
1: и в росте тоже. Я же знаю, это же женщина-глыба. Да простит меня Инесса Тихоновна глыба.
0: Не, но у меня был такой велосипедик с очень высоким седлом.
1: Вот мы на одном колесе так.
0: Да. И я так, я большой ас этих одноколесных велосипедов. Я только яичницу не умею готовить, как говорится, вот, сидя на такой штуке. Вот, и мы шли с ней, то есть я ехал, как бы она шла, ну, у нее одной ноги не было, поэтому я все время забегал вперед. Вот, я ей что-то нашептывал, вот, а так как у нее что-то было с правым ухом, мне приходилось все время стоять с левой стороны. Вот, я пытался ей сказать что-то романтичное, но она поэтесса была жестокой. Она все время мне говорила: вы какой-то слюнтяй, Торшин. Ну, она путала имена. Вот. Но она все-таки, я думаю, поэтесса это что-то жестокое. Вот, и она не врубилась в мою романтику. Я пытался почитать ее стихи вслух, и в это время налетел шторм.
1: Вот. То есть уже тогда он там как бы со своей бандой орудовал.
0: Да, и у меня этот сборник вылетел из рук, завязалась битва. Я куда-то слинял сразу же. Я не знаю, с кем они там боролись, но девке это и досталось, конечно.
1: То есть вот Валентине.
0: Ну, куме, да.
1: А вот после этого вот ты не знаешь ничего о судьбе Валентины Сергеевны Кума, потому что я тут недавно видел Генрих Иосифович Кума, некий поэт появился. Вот, может быть, просто как-то там смена полов или смена поколений.
0: Не, но дело в том, что ты знаешь, конечно же, что все сыновья да дочери известных певцов, там, композиторов, искусствоведов, там, ну, все профессии плотников, они все идут по родительским по этим стопам.
1: Стопам, да.
0: Вот, но не совсем получается, но, ну, конечно, поэт он дерьмовенький. Но писать такое я бы даже не стал.
1: Кстати, у тебя там, знаю, есть еще одна строчка, написанная Валентиной Сергеевной Кума. Было бы интересно ее услышать нашим радиослушателям.
0: Ну, я сейчас попробую что-нибудь выбрать. Ну вот, такой романтичный очень. Ну, первые две строчки. Я не буду читать все, очень похабно. Ну вот, начинается достаточно романтично. И почему-то не хватило слов, чтобы выразить тебе свою любовь. Вот. И как бы весь смысл в этих двух строчках остального текста. Дело в том, что есть стиль даже такой, двухстрочие. То есть взять первые две строки, взять за основу. То есть выразить в них весь смысл. А всю окраску оставить на потом.
1: Угу. И все. То есть это вот была вторая строка, да?
0: Окраска?
1: Нет, то, что сейчас прочитал.
0: Двухстрочие было, да. То есть первая и вторая строка.
1: А вот остальное, это было продолжение стихотворения, остальные твои слова.
0: ну, расшифровка.
1: Ага.
0: Вот. Ну, вообще очень много прекрасных стихов. Я думаю, мы как-нибудь в одной из наших передач о чем-нибудь поговорим. То есть не о чем-нибудь, а именно о стихах об этих. Вот.
1: Ну да, ну давай вернемся все-таки, вернемся к тому, почему наши пловчихи все-таки занимают первые места, именно наши.
0: Но ты понимаешь, какое сопротивление при загребе происходит в воде. То есть у нее происходит очень сильный толчок от воды. Бедра туда-сюда. Вообще плавание женское очень красивое. Его снимают сверху. И вот кач, когда происходит бедер, это же наплыв волны еще. И порой бывает, что если две пловчихи там плывут вовсю, гребут и на одном уровне, то если у одной бедра больше, чем у другой, то волна ее может перевернуть.
1: Подгонять или перевернуть.
0: Перевернуть просто-напросто. Или та, как по волнам, если чуть вперед
1: зайдет.
0: Кстати,
1: даже есть такие приемы, вот как, знаешь, вот на скачках, а люди там, жокеи, да, они скачут, там есть, например, прием, типа там подскакнуть там и как-то бочком прижать, да, или там локотком толкнуть, ну, какие-то есть. Но также и здесь, например, пловчиха с более объемным тазом может так ловко им приподнять и шлепнуть вот, значит, пузовой частью своей тушки по воде, что волна просто переворачивает всех на соседних дорожках, те, соответственно, крутятся торпедами и, естественно, отстают. Твои даже бывают столкновения. Бывают столкновения.
0: А ты знаешь, какую роль играет пупок?
1: Нет, нет,
0: плавание?
1: Нет.
0: О, ты никогда, наверное, не видел снизу момент разворота.
1: В смысле разворота, когда они подплывают к одной этой, и там кувыркают.
0: Ну, когда к бордюру они, да, подплывают.
1: Нет, к бордюру кони скачут, а это называется по-другому. Ну, не
0: барьер.
1: Важно, барьер.
0: Да. Вот, ну, там как же, полоса предупредительная, все как, ну, она лицом вниз, когда...
1: Чтобы плывет, увидеть, да, что там-то стоит.
0: Она видит полосу, что скоро момент разворота. А если вольное плавание на спине, то вверху обозначение, сколько метров осталось до этого. Скорость там высвечивает.
1: А иначе может быть просто травма черепная.
0: Ну да, или пролом стены. Вот это. Ну, все зависит, конечно, от лобной брони.
1: Сейчас, кстати, вот бассейны все последние делают из пенопласта. То есть это так подкафель.
0: У меня у знакомого из папье-маше был бассейн очень крепкий.
1: Давай проплавим. Пловчих дальше.
0: Ну, насколько ты знаешь...
1: Вот про пупок, про роль пупка, да, это очень интересно.
0: Насколько ты знаешь, пупок имеет несколько...
1: морщин.
0: Вид такой, как вот когда вихрь идет...
1: Вот, воронка.
0: Да, вот вид воронки. И когда пловчиха подплывает, она делает какие-то... Вот у них мышцы пупочные очень развиты. Она делает какие-то специальные движения. Вот все пловцы, мужчины, они, значит, когда плывут, подплывают к барьеру, они делают ковырок, отталкиваются ногами и дальше в обратную сторону. Mm-hmm. Вот, то пловчихи, вот по новой системе, у них начинают работать мышечные, нет, пупочные мышцы.
1: Ну, это как бы называется по-другому, можно сказать, это кишечные мышцы. Ведь вот, например, йоги, они могут каждую кишку сжать и раздуть. Ну, типа им, например, говорят, вот сожми аппендицит, ну, если он у него есть. Может, аппендицит сжать, выдавить его в прямую кишку. Почему у них никак аппендицит не вырезают?
0: Они прыщи себе сами выдавливают чисто усилием мышц.
1: Да, то есть им не нужно, например, пальцы применять. У него там прыщ растет где-нибудь там, да, на каком-нибудь месте, которое он достать руками не может. Он может напрячь определенную группу мышц, которые этот просто вытолкнут. Фурункул наружу.
0: Даже если ему не видно этот прыщ, он просто...
1: Не чувствует.
0: Да.
1: Да так, вернемся к пловцам.
0: Вот, пока пловчиха плывет, у нее в пупке за счет всех этих вихревых пупочных мышц образуется водоворот небольшой, который крутится по...
1: То есть она тоже работает как вот так прям постоянно мелко-мелко.
0: Как помпа, она крутит это дело. И в момент подплывания к бордюру мозг подает сигнал, и происходит вообще сильнейшая реакция мышц. И происходит разворот резкий. Ну вот прям несколько мгновений, не то что секунд, доли, а вот мгновение, она развернулась и уже плывет в другую сторону.
1: А почему это невозможно в мужских заплывах?
0: Дело в том, что мужчины же не рожают. Вот. И да. некоторый вид мышц у них просто отсутствует. А у мужчин природа. Ой, мужчин, господи. У женщин пупок в природах имеет очень важное действие. Он выдавливает младенца из чрева.
1: Ну и вообще пупок это как бы вот как в двери есть смотровой глазок. Это смотровой глазок для грудничка, в принципе. Он же постоянно смотрит. Да. Поэтому вот все женщины беременные в цивилизованных странах, у них в платьях вырезано для пупка отверстие.
0: Да, да, да.
1: Некоторые
0: чтобы
1: там линзу вставляют.
0: Познание мира происходило быстрее. Ну да, линзы вставляют, конечно, если ребенок там уже заранее, у него со зрением плохо.
1: Ну, кстати, даже запрещено вот таким вот женщинам, ну вообще вот беременным, им запрещено засеивать пупок микроогородами, микросадиками.
0: Да, делать клумбы.
1: Клумбы делать там, то есть...
0: Только вот женщина, которая уже не может иметь детей...
1: Или они ей не нужны, например.
0: Да. Ну да, ну тяжело предохраняться. Да. Презервативы рвутся. Вот. И дело в том, что вот эти дети, очкарики, им, конечно, очень тяжело. Вот он еще не родился, а он уже слепец. Вот. А были даже случаи, что вот именно слепой был, он вообще не видел. И такая палочка специальная была у него, он по бордюрщикам хлопал. Ну, в принципе, тема такая жестокая. Я думаю, мы поговорим о чем-нибудь другом сейчас. Вот ты же был, конечно же, в пустынях.
1: Совершенно недавно, да. Вот недавно я посещал.
0: И знаешь, почему сахарный песок называют?
1: Нет, вот это мне интересно.
0: Ну, что-то тут такого неизвестного. Пустыни Сахара. Ты даже простые загадки отгадки не знаешь.
1: А.
0: Вот. А, мы же вот с тобой еще забыли-то. О знаках водных. Правил дорожного водного движения.
1: Да, как раз у нас остается буквально 5 минут, чтобы рассказать.
0: Мы сделаем такое небольшое введение, чтобы как бы заинтриговать нашего слушателя, и чтобы он вновь вернулся к своим радиоприемникам ровно через полгода, когда мы будем рассказывать. Но дело в том, что вы же знаете, что каждая наша передача строго распланирована, и программу мы составляем на 5 лет вперед. Но как бы мы все-таки себя придерживаем более коммунистическим идеям. Пятилетка там, вот это.
1: То есть вот то, что вот сегодня вот мы обсуждали, это на самом деле было разработано, концепция этого еще тогда давно.
0: Еще в июле мы ее
1: целый коллектив
0: обрабатывали.
1: Трудился.
0: Вот. И как бы и вот тема у нас особо летняя. Вот вроде бы зима, а тема у нас до сих пор летняя. Это связано с тем, что мы передачу готовили еще в июле. Вот я про Крым вам рассказал, про плавание. Мы же не говорим, ну хотя о горнолыжниках было затронуто, но это только потому, что зимой можно поехать в горы и так
1: там
0: же.
1: В Альпу, там, да. В Швейцарии.
0: Вот. И вот тема у меня ушла. Я же передачу вот мы готовим, да? А еще такая, мы сейчас работаем, конечно, над собой, как и любой профессионал, он работает над собой, чтобы как бы усовершенствовать свою работу, сделать ее приятней. И в данной ситуации мы все сейчас учимся в Институте скоростной речи, и мы хотим всю пятилетнюю программу свою выполнить за 3 года. То есть все, что мы наметили в передачах рассказать за 5 лет, мы хотим рассказать за 3 года. То есть это можно достичь только за счет ускорения речи. Чем быстрее мы будем говорить, тем больше информации мы сможем выложить там в наши 7 часов.
1: А вообще, в принципе, планируется сейчас новый такой метод вещания именно для нашей передачи. То есть вся передача будет записываться на пленку специальную, вот все там 5 часов прямого эфира. А потом эта пленка будет на очень таком большом ускорении проматываться и практически выходить в эфир таким, ну, сигналом, таким вот типа вот, может быть, такого. Вот, в течение, скажем, минуты. И дома вы сможете потом замедленно это прослушивать.
0: Ну, у кого есть компьютер специально по расшифровке песковых сигналов.
1: Да, то есть вот такой метод быстрого такого, быстрой выдачи информации.
0: Ну да, вот есть же люди, которым некогда слушать всю передачу. Мы просто перед каждой передачи теперь будем подавать вот такой сигнал.
1: Тут ту же самую передачу, да. Только вот.
0: Вот, он быстренько себе записал и побрел по своим делам.
1: Потом там пришел и там не
0: спеша расшифровку,
1: себя, да, на пенсию выйдет, или когда его уволят, или там...
0: Ну, и это, кстати, очень удобно. Те люди, которые записывают наши передачи, это же очень сложно и иметь столько кассет там или видеокассет, кто пишет нашу телепередачу. Вот. Легче записать вот этот писк и хранить его в своей полочке. Это же, ну, вот на одну ленту сколько таких писков можно.
1: Да, и в любой момент можно извлечь информацию. Да.
0: Я думаю, надо послушать музыку.

Монморанси. На волнах радиостанции Ивсамх. Монморанси.

0: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это прежде всего певица Ирина Туманова. Я, кстати, как вы заметили, провожу следующую линию. Попарно у нас все делается. Вот в прошлый раз была у нас певица, и сейчас певица. В позапрошлый раз у нас был, скажем так, геополитик. И в позапрошлый раз у нас был геополитик. Вот какая будет следующая пара, я еще пока не знаю. Но обещаю вам, что она будет очень интересная. Так, Валерий Семин. Он будет играть на акустическом органе. Звуки он напоминает мне, в принципе, обычную русскую трехрядку. И я бы на месте, конечно, господина Семина принес бы эту трехрядку, нежели переть сюда столь огромное, выпирающее углами и гранями устройство. Ну и, конечно же, музыковед Валентина Яковлевна Перская, чьи статьи и материалы вы наверняка читали в разных совершенно газетах, в прессе. И также она часто выступает по телевидению. Вот последнее ваше выступление в передаче «Музыкальный брянг» очень меня впечатлил. Вы знаете, Валентина Яковлевна, несмотря на ваш возраст, вы все-таки сохраняете вот какую-то молодую искру, я бы сказал, ваши глаза, что твой камин. Вот прежде чем мы все-таки начнем непосредственное общение с нашими всеми гостями, скажите, пожалуйста, в чем секрет молодости Перской? Потому что Перская, она Перская 10 лет назад была, и сейчас она Перская.
1: Вы знаете, я даже не знаю, в чем, собственно, секрет моей молодости. Вот мой личный врач говорил,
0: что... А вы скажите просто про секрет молодости, даже не вашей личности.
1: Да, может быть, вот у некоторых секрет молодости прям вот, как, знаете, в диагнозе. У меня в истории болезни отражен мой секрет молодости. Но не думаю, что это сегодня столь интересная тема. Лучше, Александр, вы меня как-нибудь одну в эфир пригласите, и мы будем разговаривать обо мне, о молодости.
0: Ну уж это вряд ли, это уж... Вряд
1: почему?
0: Ли. Я не хочу
1: почему?
0: Сказать.
1: Нет, я приду.
0: Нет,
1: почему?
0: Я не хочу
1: я вот
0: сказать.
1: В следующий
0: нет,
1: раз, например, приду.
0: Придете, да? Ну, хорошо. Тогда давайте спросим у Ирины Тумановой. Ирина, вот сегодня бил, так сказать, фонтаном мощный салют в честь, понимаете ли, победы. Огромное количество магния вылетело в небо. Птицы, кстати, сейчас, в общем-то, сели на яйца, расселись повсюду и сидят. И, понимаете, в момент этих выстрелов проявляется, естественно, волнение у животных. То есть сегодня мы насчитали вот в радиусе 10 квадратных метров трех упавших особей. В общем-то, тем самым, как вы считаете, вот подобное ликование, конечно, основа под ним есть, то есть и повод вроде хороший, да, но выброс в воздух такого огромного количества шумных, в общем-то, веществ и даже в какой-то степени ядовитых, способствует ли он сохранению жизни, скажем так, продлению ее? И ваш секрет вообще вот долгожительства, что вы делаете, чтобы жить долго, понять ли, счастливо?
2: Я стараюсь как можно больше дышать свежим воздухом, петь вот такие вот безумные песни, которые вот в самом начале прозвучала. Как раз вот я ее ветеранам и старалась посвятить. Поздравляю их, сегодня такой праздник. А то, что падает, это в основном падают вороны в нашем микрорайоне Митина. Они, в принципе, падают в любой день, вот не только сегодня.
0: А вот чем это объясняется? Ведь вороны, они, в общем-то, скажем так, летающая крыса, как ее мы, орнитологи, называем. То есть они, птицы хитрые, ориентируются очень хорошо на местности. Согласитесь, что просто так к себе не подпустят. В общем-то, достаточно такая где-то жадная птица. В общем, не дура птица, не дурень. Вот. И вдруг, знаете, раз, и падают. Вот мы тоже это заметили. То есть, а что
2: не
0: же...
2: любят их люди, не любят в настоящий момент. Агрессивно к ним настроены. Может быть, вот экология как раз сказывается, потому что нервы на пределе, и вот бедные вороны, они как раз вот являются, попадают под руку, я бы так сказала.
1: Хорошо, я думаю, что вороны попадают. Это все-таки лучше, чем когда люди попадают.
0: Нет, ну бывает,
2: но сегодня
0: что...
2: был салют все-таки. Сегодня, да,
0: бывает,
2: что-то яркое
0: что они
2: было.
0: Же падают и просто так, и с деревьев, даже в обычное тихое время. То есть я просто хочу сказать, что происходит то ли какое-то перераспределение... значит, земной тяги, вот, и то ли какие-то магнитные бури мощные, потому что животные, они все посходили с ума, то есть салют их видите, что со мной, то есть я постоянно, голова на бок заваливается тоже, это все ни к чему ни хорошему не приведет. Ведь, понимаете ли, иммунитет, моя прекрасная троица, сидящая напротив меня, он же у всех разный, а у людей он, как вы знаете, самый слабенький. И даже если тушки птиц падают просто ни с того ни с сего, и садиться они даже не умеют уже никуда, вот, то что ждет нас с вами, о человечество?
1: Нас с вами ждет, как и прежде, победа. Потому что дело в том, когда вороны падают, это позволяет человеку опять-таки чувствовать себя победителем. Вот, потому что в тот момент птица побежденная, а человек победитель. И вот я хотела бы эту тему продолжить как музыковед, поскольку мы все-таки сегодня сюда пригласили музыкантов, вы, в частности, Александр Георгиевич.
0: Что вы говорите? Извините, я прослушал.
1: Ну,
0: я
1: даже
0: выходил.
1: И неважно.
0: А, да.
1: Вот, значит, Ирина, вы знаете, 14 лет прожила в Германии. И мне хотелось бы по этому поводу задать много вопросов, Ирине.
0: Простите, Валентина Яковлевна, но я бы понял, что вопросы по Германии вы, скажем так, задаете, если будь вы, скажем, геополитиком, как там Дугин или, скажем, Жириновский. Но вы-то перская, музыковед перская, причем тут, простите, Германия. Хотя, нет, мне это наоборот интересно, все, что связано с этой мощной империей, в общем-то, которую мы объединили, проведя мощную операцию, разломав стену. Я там был, сам крушил. Это было очень, мы долго готовились. К сожалению, сейчас вот в наше время невозможно было бы это произвести, поскольку Комитет государственной безопасности, в котором ваш слуга лично отбарабанил 20 с лишним лет, уже целиком развален. Вот все. То есть, но тем не менее, то есть, получается, что одна империя развалилась, другая империя воссоздалась. Но это я сейчас рассуждаю как видный геополитик. Вы-то, понятно, как музыковед скажете,
1: да,
0: что все это...
1: Вот, да, вот правильно. Вы совершенно правильно рассуждаете.
0: Конечно, я никогда не рассуждаю неправильно, иначе бы я
1: иначе
0: тут не
1: бы
0: сидел.
1: Вы здесь не сидели.
0: Совершенно верно.
1: Это правильно, как у нас, да. Синхронно все происходит. Дело в том, что Ирина была в Германии как раз на тот момент, когда и здесь-то, собственно говоря, была империя. Вот. И
0: а тогда там
1: интересно...
0: в Германии не было империи, да, Ирина? Скажите, потому что дело в том, что видно, что вот перед нами все-таки музыковед, а не геополитик. В то время была Западная и Восточная Германия, правильно?
2: Абсолютно верно, да.
0: А это уже не империя, а была империя тут, когда я мог
1: об...
0: Извините, в Грузию приехать, простите,
1: да,
0: спокойно, вот.
1: Империя,
0: или съездить, например, в Грозный на дискотеку, понимаете.
1: Так вот в том-то да, и интерес весь, что чувствовал ли наш народ, о котором вы так вот болеете, себя в Германии победителем вот на тот момент? Ира, вот как вы считаете?
0: Все, я понял вопрос.
2: Ну, нас просто, мы были совершенно такими маленькими существами, детьми, и нас воспитывали в духе дружбы, взаимопонимания. Нет, я считаю, что мы не чувствовали себя победителями, мы очень дружелюбно относились к сверстникам, которые бегали там рядышком. И вообще нас радовало солнце, мы ворон не отстреливали и старались говорить на двух языках. Я не думаю, что, так сказать, какое-то чувство превосходства или оно присутствовало. Абсолютно нет. И птиц мы не отстреливали. Вот у меня такая песня есть замечательная про птицу, которая вообще летела к своему любимому. Она не подозревала, что в нее могут пальнуть там из винтовки. Это... Птица, вот такая любви и счастье. Вот как раз могла
0: наверное,
2: бы сейчас
0: птица,
2: спеть.
0: Птица, наверное, лебедь. То есть, там
2: она, отсюда... нет, вот я здесь на картинке нарисована, она такая, скорее всего, это какой-то... Не ворон, нет. Ворон, наверное, тогда не было. Тогда не было ворон, вот в чем проблема. Они сейчас просто развелись со страшной силой.
0: Кстати, вот не считаете ли вы, я вижу, что тема орнитологии у вас, Ирина, тоже каким-то образом затронула.
2: Просто песня такая хорошая про птицу, и вот никак я вот уже сижу вот с напряжением.
3: Хочет она исполнить.
2: Хочу исполнить.
0: Нет, но это мы успеем всегда. Сейчас все-таки мне хотелось узнать, и нашим радиослушателям наверняка хотелось узнать. Вот вы сказали, что раньше ворон не было, но зато было огромное количество серых клубков перьев, которых мы в простонародье между собой называем воробьи. Вот, заметьте, сейчас воробьев-то уже как-то и нету. Вот связаны ли эти две вещи между собой? То есть исчезновение воробьев и разведение вороновых, либо нет, вот на ваш взгляд?
2: Это путь к капитализму, я думаю. То есть идет укрупнение капитала. Мелкие разоряются,
1: не выдерживают конкуренции.
2: Да, появились вороны.
0: Вот. А с другой-то стороны, ведь так подумать, говорят, что, например, мамонты повымирали из-за гигантских размеров. То есть стремление к гигантизму, оно как-то вот наоборот, в общем-то, напрямую связано с понижением иммунитета. Вот давайте вспомним даже все огромные, скажем, банковские какие-то организации вот первых времен, скажем так, постперестроечных. Сколько было крупнейших банков, которые лопнули, так называемые пирамиды. Вот, то есть если, значит, сейчас опять тенденция к большому, то вот будет и большой катаклизм. Вот да, давайте посмотрим, например, на жуткую выживаемость китайцев, вьетнамцев и прочих людей достаточно маленького роста. То есть, по идее, получается опять же, что на нашей с вами территории, то есть на территории Европы, что творится что-то не то с точки зрения, я имею в виду, природы.
1: Совершенно справедливо. Это тенденция к вырождению. Это ясно, что мелкие существа, они как бы более жизнеспособны и устойчивы. А крупные, они уже от земли-то далеко и не могут с той силой черпать энергию, как маленькие.
0: А, вот, кстати, вот это тоже хорошая мысль. А с другой стороны, откуда же-то пошли все вот эти легенды о Добрыне Молодце Никитичне, а там богатыре Пятерне, вот, то есть где, в общем-то, дюжая сила, в плечах коса, ну или там две сажени, да, вот такие вот были.
1: Я думаю, это образ. Вот мы с Ириной, видите, какие маленькие.
0: Да, конечно, конечно. Ну что же, теперь, я думаю, вот как раз о птице, да, будет песня.
2: Да, да.
0: А вот сейчас будет Валерий играть на...
2: сложном инструменте.
0: Да, или вы сама все-таки сыграете. И мне бы было интересно послушать, как вы, Ирина. Я вижу уже, что вы тоже так вот прям пальцами-то и тянетесь.
2: Тянусь. Я по-прекрасному тянусь вот все время, с детства тянусь.
0: Ну, я бы не назвал внешний вид всего прекрасным.
2: Ну, четырех, нормально. Он звуки потрясающие. Особенно, когда я это беру в свои руки, очень здорово получается.
0: О, я тебя послышал.
3: О, хорошо.
2: Ну, Валер, что же? Можно мне...
0: То есть вы будете играть, да?
2: Эту песню, хрупкую я буду играть, хрупкую песню.
0: Слушаем.

0: Ой, тяжелый инструмент. Сил нет никаких.
1: Возьмите, пожалуйста, Валентина Яковлевна. Вот.
0: Ага. Подойти я должна. Ну, вот здесь. Да, спасибо.
1: Ну, что же. А не могли бы вы, Ирина, каким-то образом перевести вот смысл этой песни, ну, хотя бы вкратце, в двух словах, о чем там сюжет? Потому что я понял, какая скрытая боль. Там, у птиц.
2: Народа, да,
1: у птицы там.
2: Нет, это боль немецкого народа по отношению к птицам. Эта песня исполняется в церкви, достойно коленях все стоит. Я же помню, я играл на органе в Дюссельдорфе.
0: Угу. Она хочет к любимому. Это птица хрупкая, она хочет к любимому, но нет крыльев, она, говорит, слабенькие очень. Это вот про иммунитет, то, что вы говорили накануне, у нее нет сил. Если вот, может быть, вороной она была бы, она бы, наверное, долетела. Но боится, что ее отстреляют митинские гранатометчики.
1: То есть, а пешком дойти, значит, не может, хватает
0: не
1: птичьего
0: хватает. Иммунитета
1: разума, да?
0: Нет, ни разума, иммунитета нет, экология плохая. Вот. Но она говорит, что во сне все это возможно. То есть, мечты, она, вот если бы, вот уже практически сон не кончился, то она, наверное, бы дошла во сне, долетела. И была бы рядом.
1: Понятно.
0: Была бы вместе.
1: Ну, а давайте вернемся туда, назад.
0: Это куда? Вот...
1: Ну, вот туда, назад.
0: В сон или же в предыдущую тему?
3: Нет, а вы ко мне обращаетесь, да?
1: Ко всем вам.
3: А
1: о,
3: мне
1: моя прекрасная троица.
3: Мне повернуть кресло.
1: Нет,
3: наверное.
1: Вы, пожалуйста, сидите так же, потому что если вы повернетесь, вам может надуть.
3: А тогда
1: вот
3: вам не видно больного, нет?
1: Это ничего. Это ничего. Я этого насмотрелся уже за свои долгие годы. И даже хочу сказать, что меня даже раздражает, между прочим.
3: Тогда я отвернусь.
1: Да, вот так вот сидите. Но тем не менее, вернемся назад в Германию. Как известно, западные немцы называли Восточную Германию страной пыльных цветочных горшков на подоконниках или что-то в этом духе.
0: Нет, очень чисто. На самом деле все, так сказать, они просто по нескольку раз в день сдувают пыль с подоконников и все моют. Я думаю, что это неправильное было суждение. Вот сейчас там немножечко иначе обстановка. Вот. А тогда мне казалось, что все благоухает, цветет и вообще очень свежо и чисто.
1: Ну, вообще было очень странно. Мне тогда, еще начинающему, скажем так, геополитику, очень странно было понимать, как это так народ, говорящий на одном языке, живет в совершенно разных социальных и экономических условиях. Ну, то есть, ну, как бы, как два разных вообще государства. Вот вы в то время были как бы грудничком, и, соответственно, мозг ваш был наверняка открыт восприятию всех этих отношений. Это мы, профессионалы, основываясь на мощных трудах наших далеких предков, создавали себе мнение о том или ином предмете, скажем, над которым нам в дальнейшем приходилось работать. А вы, как ребенок, в то время должны были весьма непосредственно это все воспринимать, и, соответственно, вот эти свежие восприятия хотелось бы от вас услышать. Как вообще это все происходило?
0: Ну, мне кажется, что как ребенку очень многие вещи были странными. То есть, действительно, люди жили за каким-то там большим забором. Почему-то нас иногда не пускали погулять с немецкими детьми, вот, объясняя, что это совсем неправильно. То есть, вот такие моменты, конечно, прослеживались. В 9 часов подъезда нас закрывали и говорили, что поздно, потому что действительно из-за того забора придет кто-нибудь, а это неправильно. И, в общем-то, может наш детский рассудок как-то, в общем-то, это, на это повлиять. Вот. То есть были такие моменты. Но в целом достаточно нормально люди уживались. Хотелось туда, вот, за забор. И, ну вот сейчас, по-моему, когда все открыто, то уже и не так сильно хочется. Сейчас они, наоборот, возвращаются,
1: ну, по-моему. Вам-то доводилось, собственно, перемахивать такой юный молодой ланью через сей вот забор?
0: Нет, нужно было специальное разрешение, чтобы поехать в соседний город, и транспортироваться на электричке самостоятельно было практически невозможно.
1: То есть это разрешение требовалось только для русских граждан, живущих
0: да,
1: там.
0: Да.
1: То есть все-таки восточные немцы и западные немцы, вот
0: они
1: их взаимоотношения между собой.
0: Они к родственникам могли, наверное, приехать.
1: А как часто случались мордобои, в общем-то, на политической почве у западных немцев и вот у других немцев?
0: Я думаю, что в тот период очень редко. Вот сейчас конфликтные ситуации стали возникать чаще. В тот период достаточно было тихо, мы гуляли, даже двери не закрывали, и в квартиру.
3: Днем.
0: И ночью тоже.
1: Взволновалась Валентина Яковлевна.
3: А как же подъезды?
0: Подъезды, да. Но у нас такое было сознание очень, так сказать... Мы были высоко организованные, мы знали, что нам нельзя выходить на улицу. А вот, так сказать, на ключ все это запирать, в общем-то, было, наверное, не обязательно. Просто мы были очень такие сознательные дети.

0: оборонную мощь нашей страны и помогали вот вместе с немцами добывать уран. Об этом много лет молчалось, а сейчас вот, в принципе, все знают об этом, из этого секрет не делают. Это называлось предприятие «Акционерное общество «Висмут», и жили мы в колониях. Ну, там была совершенно сложная микроструктура, были женсоветы, коллективы, вот как раз то, что вот мне сейчас вопрос был задан. Женсоветы отслеживали, какой моральный облик ребенка, и чисто ли в квартире у русских специалистов, потому что вот вдруг зайдут немецкие товарищи, мы все тогда были, это сейчас у нас, господа, вдруг зайдут немецкие товарищи случайно, вот, а у нас беспорядок, это будет некрасиво. Или ребенок ходит с кляксой, например, на рубашечки. Это тоже неправильно. То есть вот женщины, они в страхе таком все время находились. И, в общем-то, как ребенок, я помню, что вот, Ира, веди себя прилично. Вот.
1: Ну, а вот извините, Ирина, что я перебиваю. Да. Вы вообще не считаете, что вот состояние страха для женщины, это вообще естественное. Она постоянно боится. Вот мы, например, взяли одну.
2: Да и для ничего... мужчины тоже.
1: Ну, это мы еще можем поспорить, а вот что касается женщин, то это совершенно так.
2: Вообще причем... все в страхе живут.
1: Почему, например, самые дебильные боится? Подростки, это 13-летние, потому что у них абсолютное отсутствие половых каких-то, ну, скажем так, вот разногласий, как раз в 13 лет грудник, он ничего не боится. Вот они совсем без башни ходят, ломают телефонные будки, и причем вовсе не значит, что вот полом телефонной будки совершен грудничком мужского пола. Это может быть, в общем-то, и грудничок женского пола. А затем, где-то начиная после 15 лет, да, в общем-то, может быть, с началом просто менструальных циклов, они начинают уже бояться, какие-то опасения смутные. Вы, кстати, Валентина Яковлевна, зря про мужчин, потому что мужчины чужды сих явлений. Это может подтвердить и Валерий, в общем-то,
2: Веска,
1: причем может достаточно подтвердить.
2: Состояние вступления гормона в силу.
1: Ну, так оно постоянно вступает, но этот гормон, он гормон, понимаете, мощи, кольчуги.
2: Вот он, и, так, да.
0: Гормонный или гармонии?
1: Гармонный.
0: Гормон. А, все, спасибо, да. А то я от темы отошла как-то. Услышала слово гармония и вот...
2: И подумали о песнях, да?
1: Ну, а, кстати, что касается вот немецких товарищей, мне вот очень хотелось бы... все-таки, да, узнать, были ли там хорошие товарищи, ну, хорошие с точки зрения нас с вами, потому что ведь, ну, насколько я знаю, вот в Праге не особо хорошо чехи относятся к немцам. Чехи, в свою очередь, не очень хорошо к русским относятся. Вот русские, в свою очередь, не очень хорошо относятся еще к разу. То есть все это, в общем-то, называется, как правило, национальной рознью и так далее. Вот. Но в то время, скажем так, во время надувного некого такого интернационализма, вот немецкие товарищи сколь часто приходили к вам с пивом, потому что я помню, что финские товарищи приходили, каждый со своим пивом всегда, но все сами его и выпивали, после чего переходили на нашу водку, причем пили ее из горлышка достаточно жадно, и когда я говорил, папа, оставь это, дескать, глоточек, то она очень быстро винтарем исчезала в его ненасытном скандинавском желудочке.
0: Ну, мне кажется, что с пивом все было в порядке, потому что вот если папа был там молодой специалист, окончивший цвет медзолота и приехавший на работу, через 5 лет у него обозначилась определенная округлость в области живота, и пришлось уже себя как-то сдерживать. То есть пиво там, я считаю, было в достаточном количестве. Вот. А приносили ли его немцы, или это папа сам так усердствовал, это вот мне трудно сказать. Я просто так была в грудничковом возрасте, и вот сейчас не помню я этот момент. Но были такие моменты, когда, чтобы просто пойти в гости к нашим товарищам, геносцам, требовалось определенное разрешение. Нужно записаться было в журнал, потому что вот все-таки следили как-то. Вдруг вот какие-то блага особые, которых вот у них больше, повлияют на рассудок, и вот больше выпьет русский товарищ пива, чем положено было бы, или скажет что-то лишнее. Вот.
2: А скажите, а вы осознавали вот то, что у них как-то благ больше, а у нас меньше? Или вам наоборот казалось, что с благами-то как раз у нас получше? Или у вас?
0: Нет, я думаю, что в тот период так не казалось, потому что все-таки мы приехали из этого нашего, вот как мы называли тогда, союза, и мы знали, что Германия, ГДР, живет так достаточно ровно и хорошо. Нам, наверное, казалось, что у них лучше. Вот. Но советские специалисты жили в хороших условиях.
2: Угу.
0: Угу. Правда,

0: А не вот... наши были квартиры, не наши дома, это были мебелированные, там все, но, в общем-то, условия хорошие.
1: А женщины, которые приходили, вот я не могу не возвращаться все к женской теме.
0: Болезненная тема.
2: В смысле, приходили, вот я...
1: Контролировать чистоту в квартире. А,
2: это были активистки, женщины из специального отдела какого-то, да. То есть так называемого.
0: Ну, я думаю, что в каждой группе вот таких вот новообразований, как там женсовет или что-то, были люди из специального отдела, по одному хотя бы. То есть они,
2: еще
0: в принципе,
2: бы.
0: Да... Они как бы в каждом подъезде по одному.
2: А скажите, Ирина, а вот ну как же так получается? То есть вы, например, вам звонят в дверь, вы смотрите в глазок, а там...
0: А нет, двери открыты были. А,
2: то есть она сама приходит без всяких
0: вот... Она стучится, говорит, Люда!
2: Люда,
0: вот,
2: да.
0: И Люда напрягается, напрягается со страшной силы, вот, пряча там халат за спину и смахивая по дороге вот с того самого подоконника пыль, потому что вот вы говорили про подоконник, вдруг окажется, что вот немецкой семьи в доме напротив он чище. Вот не должно такого быть.
2: А скажем, такие моменты, как вот выезд на шашлычки, там завалить барашка, там собрать грибочки. Вообще я недавно побывал в Туманном Альбионе.
0: Не хорошие грибочки там, вот, да, да, вот они там растут такие вот урановые
2: большие,
0: рудники,
2: но не
0: стоит их кушать. Почему-то вот немцы их особо не собирают.
1: Я знаю, что вот в американской колонии, например, такого же типа грибочки выращивались специально вот в ближайшем лесу, чтобы русские специалисты не чувствовали себя обделенными.
0: Мы ходили за грибами, нас вывозили на автобусах. Вот. Единственное, что меня всегда удивляло, почему вот наши товарищи старались как-то одеть тренировочный костюм, там, ну, похуже. Немцы ходили в какой-то в особой шляпе, там, с тростью, шляпа в клеточку с пером. Вот, то есть, вот,
2: и гетры обязательно.
0: Гетры, там, то есть особо какой-то шик вот, в процедуре, там, ну, хотя бы так, в отшвыривании грибов. Пусть они их не едят, но они так их собирают, удовольствие получают. У нас нет, у нас в кедах, так сказать, фанатично, с большим количеством ведров и корзин собирают. И даже, по-моему, ели. Но чем это кончилось, сложно сказать.
2: А вот зашел немножечко разговор о пиве. То есть я, когда спрашивал об этом, я не имел в виду, собственно, качество этого напитка. Естественно, что немецкое пиво по качеству всегда было на втором месте после чешского. Вот. Но, тем не менее, второе место. Это в моем личном рейтинге, конечно. А поскольку я тут сейчас главный, могу все выключить и уйти вообще. Вот. То, в общем-то, это рейтинг единственный правильно и есть, да. Так вот, имеется в виду, пиво-то в одного тоже пить грустно. Вот, скажем, люди же собираются пиво пить, либо, если водяной, то под насекомых море как-то креветки, да, там прочие раки разные, вот под такие. Это можно одному сидеть, пить пивко. Ну, вот я вижу, Валерий, в общем-то, очень согласна, мне мигает всеми глазами. И вот правильно, это совершенно верно. А с другой стороны, пиво — это такой, скажем, второй язык общения еще. Вот как общение с немецкими товарищами за пиво происходило? Были ли вот эти гуцульские песнопения мощные? Алло-лю-лю-лю.
1: Вот. Йодель называются эти песнопения.
2: О, да, спасибо, Валентина Яковлевна. Либо как-то все это быстро достаточно переходило на, скажем так, темы политическо-экономические. Дескать, вот вы тут нас завоевали. Вот я просто почему это спрашиваю? Потому что в приезд сюда, в один из приездов сюда финско-шведской делегации мой товарищ имел неосторожность привести их в какой-то музей исторический, где, в общем-то, лежала сабелька, и было написано, что этой саблей, в общем-то, во время финской войны, там, какому-то главному финну, там, русский мощный полководец отрубил все вообще, и войну выиграл. Он говорит, вот, дескать. И они очень обиделись. То есть, на самом деле, финская молодежь, вот, до сих пор, как это ни странно, не может... забыть и простить вот то, что они проиграли русско-финскую войну. Я, например, о том, что такая война была, узнал только от них, собственно. Вот. Ну, речь не об этом. Там они вообще боятся очень. Достаточно, например, им сказать, а я сейчас тебя бомбой ударю. И все, и он весь к твоим услугам. Вот. А какова ситуация вот там, в Германии, с этим?
0: У нас была очаровательная совершенно кантина на территории нашей колонии. Вот такие вот слова, они прям вот до сих пор вот у меня внутри живут.
2: А кантина, сильная.
0: Сильное слово. Ну, мы вот так его смаковали в свое время, а сейчас действительно режет ухо. Кантина — это такой, ну, я не знаю, как это, буфет, кабак, кухня. Нет, на кабак совершенно не похоже. Это, скорее всего, на кухонку такую очень домашнюю. Вот они туда приходят.
1: Трапезная.
0: трапезная, может быть. Ну, вот как-то кантина, оно вот, вот все-таки ближе. Нет, они о политике там уж безумно много не говорили. Бильярд у них был под рукой. Вот. Сигары курили, дымили, возможно, потому что туда детям войти было невозможно. Топор там зависал. То есть прокуренное место, где мужчины пили пиво и даже пели. То есть и пивали. Вот. Все в порядке с этим было.
2: А вот пивные мощные праздники, которые вот по легендам устраиваются, по-моему...
0: Это вот все-таки, мне кажется, это на более Западе. На Западе, да, устраивались. Вот, там собирались целые хоры за столами деревянными, но вот я не помню своего детского участия там или же то, чтобы родители там участвовали.
2: Угу. Ну что же, может быть, опять мы послушаем в вашем исполнении какую-нибудь
0: пьесу. А можно
2: пьесу?
0: Я передам вот теперь инструмент, это тяжелый, я
2: да,
0: устала,
2: конечно.
0: Вот, Валерию, да. Потому что еще сейчас вот кружку пивную
1: да,
0: возьму.
1: Садитесь,
2: Валентина, не уроните,
1: кстати.
2: Валентина,
0: да, кружку пивную,
2: Валентина,
0: потому, что
2: не уроните, бережнее, вот
0: это...
2: так.
0: Ага. Ой.

0: Замечательный, замечательный кода.
1: Пиво
0: да. Для Тани, которая прислала свое сообщение на наш пейджер. Таня, у нас сегодня в гостях певица Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Кстати, вот по телефону 913-29-29 вы можете оставить ваше сообщение для программы «Монморанси», вот, или какой-то вопрос нашим гостям задать. Мы также и в прямом эфире что-нибудь у вас спросим. Я думаю, чего откладывать. Давайте прямо сейчас послушаем, о чем хотят у вас спросить наши уважаемые радиослушатели. 203-19-22. Ваши вопросы нашему искусствоведу Перской, Ирине Туманову, ну и, конечно, Валерию Семину. Здравствуйте, вы в прямом... Нет, все сорвалось. Ну, ничего страшного. В таком случае мы... А, вот опять появилась. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, о, уважаемый. Ничего, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь.
2: Да ничего.
0: Вы спокойно.
2: Я просто не ожидал, что зазвонить. Я думал, просто еще достаточное количество идиотов.
0: Вы, главное, не волнуйтесь, то не дай бог чего-нибудь. Вы так... Все хорошо. Нет, если хотите, давайте попозже перезвоните. Вы так всегда...
2: Сейчас я спрошу.
0: Нет, вы как-то нервничаете. Давайте, может, попозже или...
2: Да нет.
0: А, нормально все.
2: Нет, все, я уже...
0: Ну все, успокойтесь. Давайте вздохните глубже. Давайте. Все, нормально, слушаем вас.
2: Я выдохнул. Я хотел спросить, вот тети пришли, и очень хочется им петь.
1: Так.
2: А может быть, все-таки лучше что-нибудь сказать про бомбу?
0: Ну, вообще, действительно, спасибо. Действительно, Ирина, почему бы вам не сказать что-нибудь про бомбу?
1: Кстати, ведь, наверное, именно вы вот собирались иметь некоторое отношение к бомбе. Ведь как-то же вы оказались в Германии. Я даже знаю, мы проводили здесь предварительные исследования. Я знаю, что тема вашей дипломной работы, например, называлась «Сорбционное извлечение галлия из маточно-потамных растворов».
3: Поташных.
1: Да, строительных предприятий. Вот это так, на самом деле, да?
3: Так она называлась ужасно. Да, сорбционное извлечение галлия из маточно-поташных растворов строительных предприятий. Я инженер-металлург. Обогащение полезных ископаемых у меня специальность. Вот. Очень там есть ценная мысль у обогатителей. Это не дробить ничего лишнего. Это вот заповедь, она по жизни просто нужна со страшной силой, потому что так много лишнего. Вот мне сейчас, конечно, не хотелось бы ничего лишнего говорить. Вот. Поэтому я так думаю, что вот я пошла на факультет цветных, а еще было редких и радиоактивных. Вот они занимались бомбой, а я не буду про нее рассказывать. Это будет темой следующей передачи.
0: А поскольку вы, в общем-то, металлург, к тому же женщина-металлург, плюс женщина-певица, еще я знаю женщина-врач, по секрету, вот Яковлевна мне тут сказала в приватной... Извините, опять голова моя набок. Ну, да. Вот как вы считаете, ведь есть такое понятие, как то немецкая сталь, ее качество, да, немецкая машина, ее качество. Вот, может быть, вы откроете какие-нибудь маленькие секреты нашим металлургам, потому что все-таки 41-й москвич, он гораздо быстрее подвергается коррозии, нежели, скажем, тот же старый какой-нибудь БМВ 73-го года.
3: Я ничего про БМВ не знаю, я знаю,
0: да,
3: что Трабант,
0: о, хорошая
3: из картонки такой вот. То есть...
0: Из эпоксидной смолы даже.
3: Ну вот, то есть к металлу тоже, в общем-то, получается отношение все меньше и меньше, но он бегает до сих пор. Этот Трабант, и он даже в виде какого-то антиквариата теперь просто-напросто бесценен.
0: Вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Лаэртскому. У нас что сегодня? Победа России над Германией или наоборот? Почему поете на немецком языке вместо того, чтобы спеть песню, которую я давно прошу? Я, Савелий. Вот кто-то с горочки спустился. Лаэртский запевает. Один, затем второй голос. Спасибо большое заранее. У нас, русских, было время, когда сидели за столом в празднике после третьей рюмки, всегда была эта песня. А потом остальные, говорит Савелий. Так, может быть, все-таки вы сможете про горочку? Я просто, честно говоря, только горочку саму смогу. Ну, имеется в виду, спеть про спустился. И к тому же никто не знает, кто спустился.
3: Милый.
0: Идет. По ощущению, что с горочки человек спускается, то это такое...

0: Ну что же, Савелий, присылай нам, как говорится, подарков и денег побольше. Просто у меня есть хорошая пословица, которую я еще...
1: на работу наши граждане.
0: Да, так вот, на чем я остановился. Когда я работал ресторанным музыкантом, вот, мы подбившим клиентам, ну, так, как Парнас шел, то все, мы говорили, как говорится, бабки в руки, будут звуки. Вот, сегодня я своему принципу изменил, мы звуков тут сдали все вчетвером, понимаешь, как Битлз, понимаешь, квартетом ляпнули мощную, я бы сказал, песню про Милова. Вот, а Савелий, в общем-то, один теперь где, должник, да? должен. Ну и что же, и проценты можем начислить, но не будем, поскольку мы...
1: А телефончик-то остался, телефончик?
0: Какой?
1: Савелия.
0: Савелия, вы имеете в виду мобильный? Нет, мы у него его отобрали за неуплату. Далее. Ах, дорогая Ирина Туманова, от голоса вашего мы будто пьяные. Анну Герман напомнили нам. Спасибо вам за это. Бойте больше пойте, пейте, просим чаще. Голосом своим радуйте нас, Людмила Павловна говорит. То есть вот такая замечательная пришла.
1: Спасибо большое, да.
0: Ну, я думаю, может быть, теперь мы послушаем что-то сольное ваше, в смысле, вот прям песню какую-то вот вашего, например, сочинения или не вашего.
1: Ну вот там у меня такая песенка есть.
0: Там, да, не получится.
1: Не получится,
0: потому,
1: да,
0: что
1: ну,
0: там сломался этот вот. Я, правда, очень сожалею, но он
1: какая
0: долго...
1: Какая жалость. Как, да, все запущено у вас.
0: Нет,
1: в студии?
0: Нет, это просто запущено? Запущено в той студии, где нарезался этот диск. Просто там нужно обновить кое-что. Вот возьмите, пожалуйста.
1: Угу.
0: Да, да. Вот. Он не читается. Придется, так скажем, все это делать вживую. Что вы на меня так смотрите, Валентина Яковлевна? Вы же обещали
2: я
0: отвернуться.
2: Смотрю, вы так обожглись и продолжаете говорить.
0: Вы имеете в виду вот это на моем лице полоска, да? Это,
2: да,
0: я загорел, так я, потому что спал сегодня, и солнечный луч бил сквозь узкую шторку. И мне вот именно вот эта часть загорела, да. Да, но мне совершенно не стыдно.
2: Хорошо. Ну, может быть, тогда мы это...
0: Мы этого сделаем,
2: да,
0: позже.
2: Хорошо.
0: А сейчас мы песню послушаем.
2: Хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Вот, вы знаете, я видел, что у вас, Валентина Яковлевна, мощные на глазах навернулись слезы в момент исполнения этой пьесы.
1: Да, и я хотела, конечно, по этому поводу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно ли имелся в виду сурок? Потому что несколько версий слышала я на эту тему. Говорят, что мармоты — это даже, может быть, какой-то заплечный мешок. Или нет?
2: Нет, вообще-то это маленький зверек, который сопровождает шарманщика. Вот.
1: Но так ведь песня... он совершенно не поддается дрессировке.
2: А он так вот суетится, вызывает жалость в глазах окружающих. Вот из-за того, что он не поддается и хочется помочь вообще, помочь и шарманщику, и зверьку этому.
1: То есть вот других переводов нет?
2: Нет,
1: мармота.
2: Нет.
0: Ну вот мы-то вообще как раз тут проводили раскопки недавно в личной бухгалтерии Г. Бетховена и братьев его, и нашли как раз ту трактовку, о которой правильно все-таки говорит Валентина Яковлевна. Дело в том, что вот этот мармот — это и есть заплечный рюкзачок, с которым путешествовали, вот, а уже русский перевод «сурок» — это, ну, то есть, ну, «сурок» — это так называлась вот эта маленькая сумочка. Об этом еще говорил Генок Макароны. И, нет, да, то есть это вовсе не животное, на самом деле, Ира, это так. К сожалению, это именно заплечная сумочка, рюкзачок.
2: Я просто не производила таких особых, да, изысканий литературных. Но мне так кажется, что, возможно, что еще вот слово просто стало привычным, даже для самих немцев. То есть они это воспринимают. Животное также называется, как
1: действительно,
2: мешочек.
1: Так же это называлось животное. Но потом было такое веяние моды.
0: Было.
1: Да. Из животных ведь делали и чучелки.
0: Делали, и
1: сейчас
0: делают.
1: Наполнители для чучелок стоят достаточно дорого, а чучелок использовать хотелось. И вот в какой-то момент из убиенных зверей стали делать, собственно, мешочки. Вот как бы это была такая сумка в виде зверька. Ну, тогда не было еще Greenpeace. Вот. И через рот ему заталкивались туда нужные предметы, которые обычно лежат в дамской сумке.
0: Там, а то вливалась огненная жидкость также.
1: Правильно, совершенно. Ну и, наверное, вот одна из таких сумочек, она была в форме сурка. Вот. Ну, это, так сказать, одна из версий.
0: А тем временем на наш пейджер все приходит и приходят вопросы, адресованные к вам, о Ирине Туманову, ну и, конечно, ко всей нашей радостной троице, которая сидит напротив меня. Во-первых, тут очень много заявок музыкального плана. Я думаю, что я их попозже зачту. Может быть, мы что-нибудь еще споем. Вот. Возвращаюсь к теме о женсовете. Какие были наказания, если вдруг та дама Люда зайдет, бах, а подоконник-то грязный. Или просто не хотят убирать, и все, чего привязались. Какие наказания устраивались? Подпись Ирина Салтыкова.
2: Я вообще-то в нашей семье был чистый подоконник, никого у нас не наказывали. Ну, возможно, даже какие-то денежные взыскания могли.
1: Но ведь человек же тот, который убирал, я имею в виду, мог болеть, например.
0: Почему? Болеть мог, извините, я просто подумал, что...
1: Акклиматизация или же пиво другой марки.
0: Пучило.
1: Да.
2: Нет, ну вообще считалось, что если женщина сидит дома, то должно быть все в порядке. Она должна найти в себе силы и создать чистоту, да. И чтобы дети были вежливые и благовоспитанные, и, в общем, все было в порядке. Именно для этого она не работает.
0: А вот скажите, германская аккуратность, ну вот это такая составная часть немецкого, в общем-то, менталитета, она каким-то образом на вас, тогдашних грудничков, в общем-то, распространилась? То есть вот можете ли вы, например, себя назвать, ну так скажем, аккуратисткой, дойчланд-аккуратисткой, вот так я бы сказал, сокращенно ДК. Нет, да, сокращенно, извините. Дойчланд-аккуратисткой, да.
2: Ну, какие-то...
0: Ну, чувствуете ли вы на себе вот эти веяния?
2: Я, мне кажется, чувствую. Мне кажется, окружающие чувствуют, потому что я пунктуальна какая-то, очень серьезная бываю. И, в общем-то, иногда даже с этим борюсь немножко. Ну, это, скорее всего, пунктуальность, аккуратность. Не, ну, я могу там где-то что-то бросить, не убрать и залениться, и не сделать. То есть частично, видно, распространилось. Вот. Но я, так сказать, есть черты такого... пунктуальности, строгости, дисциплинированности, вот так бы я сказала.
1: А вот скажите еще, если уж Александр Григорьевич затронул тему аккуратности, то вот еще ходят легенды по поводу немецкой жадности, или если в хорошем смысле этого слова, об экономности немцев. Вот вам удавалось ли с этим сталкиваться? Я узнаю, что, например, они в отдельных случаях настолько были экономными, что, например, часто в немецких школах не как вот у нас, например, дети сидели за партами, а иногда им просто выдавали досочки, и они на них писали тоже там древесину экономили или что-то в этом.
2: Нет, я, такого явления я не наблюдала. То, что каждый за себя расплачивается в кафе, это, так сказать, нормально. В поликлинике, там, если лежат больные, они, каждый приносит там что-то себе и кушает в своем углу. Это вот я наблюдала. А дощечки такие в школе, нет, это я не видела.
1: Ну, а на себе вы как-то чувствуете это? То есть, я знаю, ведь страна, которая воспитывает грудничка, она все-таки накладывает очень серьезно.
2: Но мы же жили в колонии. То есть, нам всячески пытались, так сказать, это дело нейтрализовать. То есть, на нас не все наложило. Страна не полностью наложила на нас отпечаток.
0: А вот скажите, пожалуйста, мы проводили мощнейшие в свое время эксперименты геополитические. Вот. То есть мы брали, например, и посылали человека, ну, специального, нормального человека, которому ставил, скажем так, его звукоизвлечение, ну, голос. Я не имею в виду певческий голос, а речь, правильность оборотов, там, да, скорость оборотов. Некоторые были очень высокооборотистые и неэкономичные в связи с этим.
1: Интонации корректировали.
0: Интонации, да, вот произношение букв. То есть, ну, это был, скажем так, чистейший воды русский язык. Мы их посылали на 10 лет в какую-нибудь страну. Там вот одного там посылали в Киев, после 10 лет он возвращался и начинал гыкать, к примеру. Вот в данном случае вы, я вижу, говорите с каким-то все-таки акцентом, я не знаю, я не хочу вас обижать, но мощные акценты поете, тоже с немецким акцентом ярко выраженным. Вот от этого вы как-то стремитесь избавиться, потому что я знаю, что Валентина Яковлевна 4 года работала специальным корреспондентом одной из газет в Узбекистане. Она приехала, даже глаза у нее были характерный прищур, скулы расширились.
1: Так просто там пыльно, приходится щуриться.
0: Да, то есть вот сейчас, в общем-то, уже глаза вновь расперла нормально ей, вот. Тем не менее, вот как с этим моментом филологическим, мы его так называем?
2: Ну, если говорить о немецком языке, то сами немцы, когда я говорю с ними, они знают, из какой я области. То есть, по всей видимости, местный там диалект наложил на меня отпечаток. Когда я здесь первые годы там пела, да, говорят тоже. Но сейчас, скорее всего, это армянский акцент, потому что я в последнее время работаю с армянским композитором. Вот следующие песни я хотела бы как раз, чтобы вот они прозвучали. Вот, поэтому слушай, да, вот это вот у меня сейчас привилось за последние буквально несколько месяцев, да, вот. И я думаю, что это армянский, это уже не немецкий.
0: Вот приходят, кстати, сообщения такие. Да, вот это похвальное сообщение Ирине Туманову, Валерию и Семену. То есть вас теперь, уважаемый Валерий, Семен стало двое, и поэтому, в общем, передо мной сидит прекрасный четверня теперь. Значит, это что? Семен, значит, и Валентина Ивановна Перская. Спасибо вам всем за песни, особенно вам, Перская, за песни в исполнении Тумановой. Спасибо.
2: Компонировала великолепно, да.
0: Правда ли, вопрос госпожи Тумановой, что немцы жестокие? Штольц в молодости разорял птичьи гнезда, спрашивает Денис. Вот.
2: Я Штольца лично не знала, вот жалко мне поэтому.
0: Ну, Штольцев несколько, не обязательно, что Штольц именно тот, о котором думает Денис и вы сейчас. Я, например, знал третьего Штольца. Так кто-то их разорял только с голоду. Жрал вместе со скорлупой и даже внутривенно принимал.
2: Не, я не наблюдала такой жестокости.
0: То есть немцы самые добрейшие.
2: Да, мои хорошие друзья, я до сих пор, в общем, их люблю, и, в общем, люблю эту страну, и переписываюсь, и созваниваюсь, и встречаюсь, тем не менее, невзирая на все запреты, которые раньше присутствуют. Угу.
0: Вопрос к гостям. Существует мнение, что имя Людовик ван Бетховен – это его псевдоним. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
2: Ну, вот искусствовед у нас в студии.
0: Да, Валентина Яковлевна,
2: это я вижу
0: по вашей... Тем более
2: про сумочку,
0: вашей...
2: вот у нее глубокие познания были. Я почему-то всегда была уверена, что это фамилия.
1: У нас нет данных по этому вопросу, но я думаю, в следующей передаче мы, конечно, коснемся именно вот его фамилии, потому что само имя-то Людовик, на самом деле, говорят, что одна из женщин дала ему это имя, а реальное имя было у него другое, но чем-то он ее так потряс, что...
0: Подождите.
1: Пожалуйста.
0: Давайте разберемся, кто из них трех был глух. Бетховен или Бах для начала?
1: Глух Бетховен, Бах
0: Бетховен.
1: Тогда ослеп
0: почему,
1: к концу жизни.
0: Тогда почему мы сейчас говорим вообще вот о Бахе? Почему мы разбираемся, был
1: ну,
0: ли у Баха
1: песня, это Бетховена
0: была? Потому что у нас
1: стало четверо, мы говорим о Бахе.
0: Что-то мы все запутались, то есть совершенно
2: непонятно.
0: Надо срочно
2: вызывать композитора на помощь.
0: Он, думаете, что-то разбирается в Бахе?
2: Безусловно.
0: Вероника желает вам, кстати, здоровья и т.д. и т.п. А вот такое послание. Слабо ли Ирине Тумановой исполнить Хава Нагилу на немецком? С уважением, Рабинович. Подпись.
2: Я подготовлю к следующей передаче.
0: Ага, вот я,
2: да, я люблю, так сказать, эксперименты. Я постараюсь.
3: На органе можно исполнить.
0: На органе? Ну, сейчас тут на, еще есть такие просьбы. Большая просьба спеть песню «Очаровательные глазки» и вторую «Чубчик кучерявый». Вторую пусть запевает Лаэрский, а первую Туманова. Ждем всем коллективом. Подпись Савелий. Ну как, будем про чубчики. А, вот еще Сигизмунд просит спеть «Ой, мороз, мороз». Вот, еще тут жуткие
3: праздник
0: какие-то.
3: Праздник продолжается.
0: Да, то есть праздник, в общем-то... А, вот вопрос, кстати, к Ирине Тумановой. Кто был вашим первым учителем пения, спрашивает Маргарита.
2: У меня по пению самым первым учителем был отец, это Шарапов Геннадий Александрович. А с его подачи потом стала со мной заниматься фрау Фридрих. Это очень, так сказать, способный педагог из Герского оперного театра. А по музыке Эдгар Шмидт.
0: Ага.
2: То есть первая школа была немецкая.
0: Штольц. Мне бы хотелось вернуться к Штольцу.
2: Да. Ничего не преподавал мне Штольц. Вот, и лично ни с одним тоже знакомой я не была.
0: Скажите, я вижу у вас на груди огромный значок с изображением канцлера Германии Гермута Коля. Чем вызвана эта любовь именно к нему как к человеку или как к политику? Или, может быть, просто вы даже как-то так вот, ну, как красивый предмет, все-таки такой, такая вещь, все-таки приметная, с блюдца почти. А, мир, я бы и сам носил. Да.
2: Это, скорее всего, в целях маскировки, потому что все, у меня дома висит портрет с Эрихом Хёникером, я сфотографирована, а поэтому я очень боюсь, что его обнаружат, и поэтому ношу значок с Колем.
0: Ага. Вот недавно мне звонил из Германии один мой друг. Ну, друг, не друг, так звонок, понимаете, из прошлого, из далекого. Это я так называю. У каждого из нас в жизни бывает такая вещь, как звонок из прошлого, когда звонят люди, уже совершенно тобой, в общем-то, забыты. И, ну, не то, что совсем, ну, куда-то уже они там распылились. Вот, и вдруг вот концентрируются и звонят. Он, значит, позвонил, сказал, что был очень сильно побит, что выпил стакан кошерной водки в Германии. Вот, причем именно национальный, причем местного разлива немецкого, вот еврейская явно водка, но разлив немецкий, сразу от нее опьянел, у него отобрали велосипед, а очки также набили ему морду. Морду я его видел, ну, в смысле, давно. Это такая нечто птичье, худое, но он говорит, что это все в царапинах, судя по всему, значит, должны были бить какими-то царапающими предметами. Вот, сколь вообще часто в нынешней Германии происходит подобные происшествия и не очень подобные происшествия, сколь часто происходят в нынешней Германии.
2: Я в 79-м году отчалила из Германии, вот, и только вот в этом году еще раз туда приехала на экскурсию, привезла туда ребенка и мужа, чтобы показать, где я проживала в детстве. И водку кошерного разлива я в том возрасте не употребляла.
0: Ну, я хочу в это верить. Гостья, передайте, пожалуйста, привет Дэ Шварцблату, если вы его помните. Вот из прошлого, видите, какое послание.
2: Не помню.
1: Я передам.
2: Не мой одноклассник, да.
0: А, передавайте, Валентина.
1: Пожалуйста, дорогой Шварцблат, хоть у нас в последнее время с вами очень серьезные разногласия в творческом смысле, я, тем не менее, передаю вам привет и не держите зла.
0: Угу. Вот следующее послание пришло к нам на коробочку на пейджер, то есть... Вопрос к Ирине Тумановой. Пожалуйста, спойте фальцетом по-немецки. С уважением, Прохор. Дело в том, что наша Прохор сейчас в данном случае под часами. У нее регулярное обследование. Это называется диспансеризация. Там ей ставят, понимаете ли, вынимают и всякие вещи с ней. Ну, берегут здоровье нашей женщины, скажем так. И она слушает наши передачи в плеере постоянно, не снимает его.
1: Дело в том, что, говорят, как я слышала, это даже поправляет здоровье некоторых больных.
0: Что?
1: Прослушивание вот ваших, Александр, передач.
0: А также, конечно, лежание под часами.
1: Да.
0: Да. Ну так что, может быть, что-нибудь по-немецки фальцетом?
2: Ну, можно попробовать. Вот как раз, если оно засыпает...
0: Она. Это она. Прохора, а то она.
2: Все понятно.
0: Это фамилия. Имя ее секретно. Ну, вам я скажу по секрету.
2: Уже не так все засекречено. Я как-то думала, что уже все проще.
0: Нет, она просила просто не говорить.
2: Хорошо. Да. Не буду столь любопытна.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Ей помогают Валерий и Семен. А также у нас сидит Валентина Яковлевна Пиерская, музыковед. Вот замечательная просьба пришла. Исполнить песню «То не ветер, ветку клонит». И вторая: «Меж высоких хлебов затерялась». Подпись: «Шлепентох». Хорошая достаточно заявка. Я думаю, обязательно выполним. Далее, Александр, ваша мощнейшая передача. Это в тюрьму, я, видимо, посылаю передачи мощные. Вот, к программе к нашей не имеет, от нашей, но все равно надо зачитать, да, значит, ваша мощнейшая передача сводит меня с ума. Передайте песню Prodigy, Firestarter, Алексей и Дэн. Уважаемый Алексей с Дэном, дело в том, что вы, наверное, только первый раз у нас новички, мы не выполняем заявок вообще-то. Вы можете каким-то образом рассчитывать на прослушивание какой-то вашей песни, если посередине недели пришлете вот вашу, я еще раз говорю, не заявку, а просьбу. И если наш худсовет сочтет нужным, то мы обязательно это выполним. Далее тут обидку нам кинули. Говорят, дескать, сейчас я прям, в общем, привет всем. Видимо, обсуждение подобных тем возможно только в такое время и только на этой частоте. Мы подустали от ваших разговоров, потому что вы категорически не хотите передавать приветы от нас в прямом эфире. Вот такая вот замечательная заявка. Но мы обязательно передадим приветы, только для этого нам нужны паспортные данные тех, кому вы хотите передать ваши приветы, чтобы мы хоть как-то отличались от других многочисленных передающих приветы, потому что в эфире вообще столько приветов все шлют, куда ни ткнись, по всем станциям шлют приветы. Мы хотим быть оригинальными, так что только с паспортными данными. Вот, прям будем высылать кассеты. Да? Ну что вы смотрите на меня так, Валентина Яковлевна?
1: Дочке Кате привет я хочу передать. А там не указано, кому передать привет.
0: Нет, там указывали, указано, но просто, да. Просто я знаю, что Валентина Яковлевна в свое время написала брошюрку, которая называется «Передача в эфире приветов, как дурной тон».
1: Да, целая диссертация.
2: Да, как дурной тон. Фильтровали людей по этому принципу. Да не в обиду вам будет сказано, вы все-таки первый раз в нашей передаче, потому что это ваше, так сказать, вполне понятное желание передать привет ребенку. Ну, а людей, которые звонят на радио и просят передавать привет, и мы даже вот так как-то их...
0: Иногда даже убивали.
2: Ну, я бы не стал так категорично.
0: Вот. Нет, ну просто давайте подумаем. Вот взрослые люди все собрались, все мы тут вшестером, взрослые люди, да? Кстати, мы плодимся немедленно.
1: Уже у нас Яков еще, наверное.
0: Яков тут, да. Вот, вот представьте себе, слушают там...
2: Он всегда за мной ходит.
0: Да, слушают, например, люди какую-то программу, и вот начинается эта байда. Я хочу передать привет Машеньке, Витеньке. Кто такой этот Машенька, кто Витенька, и кто тот идиот, который в данный момент хочет передать привет? Это совершенно непонятно. Ладно, позвонил живой Билл Клинтон, только безо всяких там издевок. По-настоящему сказал, я хочу передать привет, скажем, это вот этому курчавому своему другу из России. Ну, предположим, это как-то кого-то бы зацепило, это и в этом есть элемент шоу. А так, ну, напишите письмо вы своим друзьям, в конце концов, забейте стрелку там, попейте с ними пиво. Что же вы так, уважаемые, себя убиваете и базитируетесь? Это я, кстати, зачитал цитату из брошюрки Валентины Яковлевны Пиерской, которая называется...
2: Брошюрка, как вы неуважительны, Александр Германович.
0: Так и называется диссертация, передача приветов в программах, как и дурной тон, да. Ну, а я предлагаю сейчас послушать, может быть, телефонный звонок. Вот, только единственно прошу звонящих 203-19-22, вот не волнуйтесь так сильно, потому что за каждого из вас мы несем, в общем-то, и можем не донести, расплескать где-нибудь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, уважаемый.
3: Это Рабинович вас беспокоит.
0: Здравствуйте,
2: добрый
0: уважаемый
2: вечер.
3: Вот, я что хочу сказать.
0: Вы только
3: вот...
0: так не волнуйтесь, вы успокойтесь, что я чувствую, что...
3: Я
0: вас...
3: уже вздохнул.
0: Нет, этого мало, я вижу, как ваш голос дрожит от волнения.
3: Даже...
0: Может быть, вам попрыгать на пяточках?
3: Я вот из стаканчика сейчас, вот в графинчик.
0: Вот-вот.
3: Только вот наоборот, наверное. Но это не важно. Факт тот, что кого вы все пригласили? Это мальчик Гриша, Зимберштейн поет. А вы нам выдаете ее за Ирину Туманову.
0: Ага.
3: То есть вот вам не стыдно абсолютно, да?
0: Ну...
3: Нет, я верю, Александр, что вы в неведении. там. Вы, собственно говоря, оптическим обманом там наслаждаетесь. А все это на самом деле не так.
0: Спасибо.
2: Вы заканчиваете вот с переливаниями из стаканчика в графинчик. Обычно люди, да.
0: Нет, я просто хочу сказать, что была у меня такая мысль проверить вот у Ирины ее паспорт. Я в последнее время у всех паспорта типа проверяю, даже на улицах подхожу, говорю, а ваш паспорт, да, сюда. Вот, многие дают, ну, лишь бы отстать. Вот я, как правило, всегда возвращаю. Но возвращаю часто чужие, потому что, как правило, многие дают и убегают. У меня их девать некуда, я беру тот сюда, в общем, тусую паспорта, тем самым я подвожу, в общем-то, к беспаспортному режиму наше государство. По-настоящему, понимаете ли, демократизирую общество. Да, Яковлевна?
2: Конечно.
0: Кто-то. Вот. Ну, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот как вам кажется, какое влияние оказывает на музыкальное сознание немцев тяжелая фонетика немецкого языка? Вот если брать даже народное творчество, так сказать, Вернунд Кунстлер, то там вот преобладает как раз такая бравурная линия. Нет мягких песен фонетических. Вот даже вот то, что вы исполняете, лирические песни, они звучат часто как гимны. И такое впечатление, что вот когда вы чередуете русскую и немецкую песню, то просто вы на русской как бы отдыхаете звуково.
0: Спасибо. Хороший вопрос. Видно, что его задает человек, скажем так, занимающийся и думающий. Вот, а не просто приветы передающий. Ну что же, отвечайте. О, Ирина. Это я научился тут одного ведущего телевизионного. Я все стремлюсь в телевизионную звезду вылезти. А, ну то, что я все о себе, ладно.
1: Ну вот что касается немецкого языка в песне, наверное, очень много зависит от музыки. Вот современные песни немецкие мне не очень нравятся, а вот то, что пою, я в основном, в общем-то, это классика, это Моцарт, Бетховен, у Вагнера замечательные произведения, и так язык не ломает, а наоборот, на другом языке это не споешь. А почему я пою с большим удовольствием русские? Я думаю, что немецкие просто долгие годы меня держали. Вот эта ностальгия по детству, вот как-то я все не могла с ними расстаться. И когда это вот выплеснуло, спела, то теперь у меня есть возможность русские песни петь. На русском языке, и я действительно получаю от этого удовольствие.
2: А вот скажите, пожалуйста, как все-таки пение это, собственно, началось? Ведь чем вы занимались в свободное, скажем, время? И как осознали необходимость того, что петь надо?
1: Ну, это случай. Я пела всегда, пела с детства, но пела для себя, мурлыча под нос. И вот случайно уже, вот, ну, вот в зрелом, я считаю, достаточно в возрасте, я позапрошлом году встретила Валеру Семина и Лену Верховских. И они, услышав случайно вот такую застольную немецкую песенку, говорят: «Ира, а чего ты дома поешь? Не проще ли тебе записаться где-нибудь на студии, и вот пусть люди слушают». И с этого я вспомнила, так сказать, еще заповедь института «Не дробить ничего лишнего». Я поняла, что действительно хватит мне заниматься там. В «Спутнике» я работала туризмом, в проектном институте чертила, вот, картинная галерея существовала, «Нескучный сад». Вот теперь я тружусь и стараюсь только петь.
0: Вот, кстати, интересный очень приходит сейчас на наш пейджер, в общем, скажем так, сентенция. Александр, вы очень обидели нас. Чтобы быть более конкретными, передаем паспортные данные людей, которым мы хотели бы передать свой привет. Вот совсем другое дело. Итак, я с радостью передаю привет обладателям паспортов 10СБ, номер 677-307, а также 10СБ, номер 525-146. А вот Алексей опять офоршмачился. То есть вот я, говорит, слушаю вашу передачу очень давно, и вы меня опять же тоже обидели своим заявлением, что я очень молодой радиослушатель. Мои паспортные данные 9СБ, номер 535-788, а дальше ошибка. И прошу передать привет, опять же, моему другу. Вот, узнайте, пожалуйста, паспортные данные вашего друга, и мы тогда только в такой форме и будем передавать приветы в форме паспортных данных. Ну, а сейчас мне нужно... Ну, вообще нет, еще не нужно, я могу потерпеть. Давайте-ка послушаем, о чем нас хотят спросить в прямом эфире. Потому что про фонетику был хороший вопрос. Здравствуйте. Ой, как шумно.
5: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Вы это прекрасно прекрасную лунную звездную ночь, мне хотелось бы Ирине, во-первых, задать два вопроса и высказать свое взаимопонимание в том, что она делает для нас. Песни очень задушевные, очень мягкие, очень добрые. Мне хотелось бы, во-первых, спросить, ваши творческие планы, так, где вы выступаете, где вы будете выступать, ну и, естественно, как же не обойтись без колдуна Кулебякина?
0: Спасибо, спасибо вам, уважаемый Яковлевна. Я тебе сколько говорил, дядя, привязывай к батарее, чтобы до телефона не дотягивался.
2: Знаете, он как ребенок.
0: Даже не
2: порой.
0: не надо оправдываться. Давайте следующий телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам полно, внимание к вам наше.
6: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы не волнуйтесь, вы говорите нормально, ничего страшного с вами. Давайте спокойно, так успокойтесь, говорите, пожалуйста.
6: Да нет, я полностью спокоен.
0: Да вот я бы не сказал, мне кажется, что вы как-то вот что-то нервничаете все-таки.
6: Нет, нет.
0: Нет? Ну, да, ну ладно, мы поверим вам. Главное, вы так, ну, чтобы не было сбоев каких-то и так далее, да.
6: У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, можно ли побороть аудио- и видеопиратство в России? И второй вопрос. Вот при прослушивании композиций, любых эстрадных, что играет, по-вашему, превалирующую роль, музыка или текст?
0: Спасибо. Спасибо. Ну, насчет аудиопиратства, это, я думаю, даже скорее Валентина Яковлевна Перская у нас, потому что недавно мы видели ее топчащей. Вот. А насчет вот музыки или текста?
1: Я считаю, что это должно быть в равной степени замечательно. Я не представляю себе песни без музыки и песню с плохим текстом.
0: Ну, кстати, давайте послушаем композицию вашу новую, скажем так, свежую выпечку. Правильно я сказал, Валентина Яковлевна? Так,
2: ну,
0: так вы
2: о своем,
0: критике, конечно,
2: это
0: я не о своем. Нет, это вы так любите.
2: Пельмени и вареники. Надо раскрыть такой секрет радиослушателям. И время от времени не надо удивляться, что он будет возвращаться к теме кулинарии.

0: Ну, а тем временем, пока мы слушали ваши новые песни, все приходит и приходят вопросы на наш пейджер. Его номер, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. В общем, очень много вопросов, касающихся, в общем-то, ну, именно песенных, скажем так, моментов. Вот, к примеру, в Иерусалиме всем очень понравилось объявление в журнале. Требуется график роста благосостояния населения. Вопрос к Тумановой. Какие интересные объявления она помнит, когда жила в Германии? И пусть расскажет самый ходовой немецкий анекдот.
1: Я вот не помню ни одного объявления. Я знаю, что когда собирался народ за столом, то вот предложением выпить звучал такой тост «Глюк ауф», то есть «Счастье наверху». Это вот горняки, шахтеры, так вот они себя ободряли, что вот для них самое большое счастье, когда они наверху, и вот тогда можно выпить. Вот «Глюк ауф», а это даже не анекдот. Цум воль, да. Но это все застольные такие предложения.
2: А да, меня стоит. Тоже, вот, знаете, не могу обойти вниманием женскую тему в музыке. Вы знаете, интересно ведь что? Многие женщины почему начинают петь? От желания успокоиться. Вот, и хотелось бы спросить, у вас так и как успокаиваются немецкие женщины?
1: Я была ребенком, это я еще раз повторяю, в 79-м году. Мне как женщине совсем не хотелось успокоиться. И, в общем-то, мне сейчас не хочется успокоиться как женщине. Вот, что русской, что немецкой. Пою я, ну, мне нравится петь. Потом я такой достаточно, кошка сама по себе, замкнутый человек. Вот я пою, я вроде бы общаюсь. Я тут еще стихи писать начала вот от того, что пою. То есть я удовольствие получаю.
2: А как же все-таки, вот, ну пусть, может быть, не вы, тогда, может быть, так немножко к бытовому смыслу этого вопроса я повернусь лицом. Вот, так хотелось бы узнать, вот как все-таки занят был ваш досуг в Германии? Ваш и вообще, скажем, как-то немцы в этом смысле влияли ли на вас? Или у вас самостоятельная организация досуга была?
1: Я поняла вопрос, наконец, потому что так долго вот я уже пою, что, видно, мне все затмило. Там очень интересно все происходило с досугом. Мужчины, то бишь наши папы, отцы, они уезжали на работу очень рано, в 4-5, вот чтобы спуститься в шахты, там, выйти на завод металлургический. Они приезжали в 3-2 часа дня и спать ложились. И вот после 4 начинался вот этот самый досуг. И

0: и люди творили чудеса. Вот, то есть с этим вопросом все было здорово.
1: Вопрос к Ирине Тумановой. Как вы относитесь к пению под фонограмму? Используете ли вы этот прием? Спасибо, Ваня.
0: Нет, не использую. Я стараюсь петь не под фонограмму.
1: Совершенно с вами согласен. Уважаемые Катя и Ирина, то есть теперь у нас уже шестерня. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о таком замечательном немецком обычае, как пускание газов во время
2: еды. Я ждала этого вопроса.
1: Татьяна Буланова, подпись. Ну что, действительно, мы-то там не были.
0: Это Катя или ко мне?
2: Всех волнует этот вопрос.
1: Не, ну я с трудом вообще не нахожу тут Катю. То есть это вообще непонятно. То есть таким же успехом можно в следующий раз написать уважаемые Алена и там Герасим. Там, к примеру. Но мы-то понимаем, о чем идет речь. Саша, кстати, спрашивает, вы будете участвовать в эстрадной программе «Песни 98»? Конечно, буду, поскольку меня уже выписали. Там я должен буду вот перед тем, как начнется эта песня, помыть хорошо все осветительные приборы. Хотя бы этим я проучаствую с доброй совестью. Ну, в смысле, с чистой совестью, правильно?
2: Да.
1: Чище тряпка.
2: Так, а какой вопрос Кате задали?
1: Вопрос насчет выпуска газов. Нет, почему ну его? Вопрос интересный.
0: Они громко сморкаются, совершенно безобразно. Газы выпускают, это все полезно для здоровья.
1: Конечно,
0: это
1: нет, нельзя, токсикоза нет.
0: Нельзя, да, держать в организме, в общем-то. И неважно, это за столом, в магазине, или же это во время там совещания. Ну, хорошо, если это тихо, хорошо.
2: У некоторых это даже как-то приятно. Ну, получается.
1: Ну, не то, что приятно, а, скажем так, своеобразно.
0: Да. От этого удовольствия я.
1: А вот скажите, вот вы приехали, вы маленькая, понимаете ли, совсем девчушка такая, я бы сказал, Ирушка. Вот вы приехали, и вас повел папа вот, попить молочный коктейль там, да, и вдруг соседний немецкий толстый дядька с усцами такой, как дал голубка мощно ваш там. Вот ваше вообще, я просто почему скажу, то есть дело в том, что был кабак такой назывался «Шоколадница», куда ваш покорный слуга завел один раз девку, чтобы ее, в общем, покорить сердце, накупить ей тортов, потом увести и покорить сердце. Вот. А получилось, что я вот как раз услышал мощнейший звук у нас за спиной, характерный, в общем-то, вылета голубка. Вот. Обернулся, вот, и увидел, что там стоит мужчина даун, ну, в смысле, прям с лицом дауна, и вот, так сладострастно всех оглядывает. И когда он увидел, что, в общем-то, уже весь кабак на него смотрит с изумлением, он выпустил еще более мощного голубка, решив, что тут такие взгляды поощрительные. Это мои воспоминания о всем процессе. А каковы ваши? Вот вы же наверняка как столкнулись там первый раз с этим, ну, именно в каком-то культурном месте.
0: Ну, я была в гостях у наших знакомых, вот это произошло. Но так сильна была политическая подготовка вот в тот трудный период, когда ГДР была еще социалистической державой, вот, и нас туда засылали, в общем-то, нас готовили. Я была очень сдержана в своих эмоциях. Может быть, глаза у меня, как у ребенка, так сказать, все выражали. Но я потом просто тихо спросила у мамы: «Мама, ты слышала?» Она сказала: «Да, слышала». Вот, так сказать, все эмоции на этом, в общем-то, были закончены. Я не показывала пальцем, не зажимала нос руками. Вот, то есть я вела очень себя корректно.
1: Да, ну,
2: а каковы были вот истинные ваши желания? То есть понятно, что их все вы сдержали, руководствуясь политической подготовкой. Но, может быть, вам чего-нибудь хотелось в это мгновение?
0: Нет, у меня аналогичная вот реакция организма моего не возникла. Мне не хотелось ругаться. Мне нет, я думаю, что...
2: То есть скорее удивление.
0: Удивление, да. Смеха не было, был страх. Скорее всего, страх за то, что а вдруг я вот все-таки не держусь и засмеюсь, вообще что тогда будет? Вот страх был.
1: Вот очень такой интересный вопрос пришел на наш пейджер. Вопрос Тумановой. Как у вас с зубами? Почему, спрашиваю? Мой брат был в командировке в Германии, ремонтировал танки. И вот от немецкой воды у него зубы сами выпадали, и он их складывал рядами. Когда он об этом рассказывал, у меня сложилось впечатление, что по улицам валяются зубы. Короче, все считали, что это от воды. В общем, расскажите про экологию, есть ли там леса и вообще растет ли там трава. Подпись Савелий.
0: Ну, возможно, брат тоже не все правильно рассказывал. Это от скромности. Может быть, у него просто были не очень хорошие отношения с однополчанами, поэтому он складывал зубы вокруг себя. Вот. Но я не помню, чтобы, так сказать, экология страдала, росли деревья, трава зеленела. Вот. Ну,

0: Грибы и радиацию, это я уже рассказывала. Нет, но зубы не выпадали. Наоборот, они такие мощные росли.
1: А, извините, не пропадали ли между зубами вот эти щелки? То есть, ну, не было ли на вашей памяти превращения, скажем так, вот всех зубов в два, верхний и в нижний, сплошной полоской идущей? Просто у нас у одного сотрудника тут такое случилось.
0: Но они зато быстро научились делать всевозможные стоматологические операции. Германия, она на первом месте стоит по этому вопросу. Поэтому если полоска, то ее можно разрезать, а если там зазор, то можно соединить.
1: Угу, универсальная страна. Александр, ваша мощнейшая передача отображает полную...
2: Опять передача о той.
1: Опять, да. Ваша мощнейшая передача отображает полную картину тяжелой обстановки вокруг Ирака. Алексей и Дэн, просим вас растолковать эту тяжелую обстановку. Но здесь, я думаю, что... Да, еще один вопрос пришел. Саша, чучело каких животных стоят у вас в студии? Гребенщиков,
2: так это
1: подпись.
2: Мы сидим, это не чучело,
1: да,
2: вероятно.
1: Просто у вас слабенький бинокль,
2: окно,
1: да,
2: да.
1: Слабенький бинокль у наш радиослушатель Сергей Гребенщиков. И возьмите не театральный бабушкин бинокль, а возьмите мощнейший флотский бинокль, и вы увидите, что те, кого назвать чучелами, это, в общем-то, Катя, Валентина, Семен, Валерий, Саша,
2: Яков.
1: Я, а также Прокор и Яков. Вот, просто нас тут очень много, прямо как бочек в селедке. Это я новую остроту услышал, или остроту, не знаю, как сказать. Да. Ну что же, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков в прямом эфире, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. Вы я только, вот пожалуйста, извините, не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: В Германии? Да нет, я не волнуюсь. Хорошо. Из кулинарии. Угу. Скажите, пожалуйста, можно ли шнапс мацой закусывать?
1: Что?
2: Шнапс мацой закусывать.
1: Спасибо, да, вот. Да, спасибо, хорошо. Да, ну что, Ирина?
0: У меня нет под рукой телефона, я бы позвонила своему родителю и выяснила, как вообще он закусывал свой шнапс. Но я не пила в том возрасте, я уже говорила. Я, в общем-то, юная еще достаточно.
2: Ну, вероятно, во время постов так и делают.
1: Ну, в принципе, насколько знаю я, по рассказам деда, у него еще с военных времен, мой дед виднейший вообще, вот этот самый, который, ну, в общем, алкогольный барон и финансист, все началось с того, что он, покорив Берлин, в 45-м вывез оттуда две канистры шнапса.
0: И это не закусывал
1: его. Нет, не выпил, а вывез. Это началось, это была отправная точка начала его бизнеса. Сейчас он практически монополист торговли спиртным в России. То есть поднялся на шнапсе. У него и кликуха такая, шнапс, в общем-то, в этом мире. Если вот там, например, кто-то вам ира что-то там, вы скажете, да я в натуре сейчас к шнапсу позвоню. Да.
0: Позвоню. Хорошо,
1: другое дело, что он сейчас большое, ничего не понимает уже, но имя до сих пор действует. То есть, конечно, вряд ли он вам чем-то поможет, но так можете прям смело обращаться.
0: Хорошо, спасибо.
1: Да. Еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Не хотите, как хотите, нервничает человек. А, видели, слышали, он там сказал алло, с запозданием,
0: да.
1: Алло, значит, нервничает. Извините, вы успокойтесь на пяточках, туда-туда, туда-сюда, сюда, и потом все нормально. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Ирочка, большое вам спасибо за ваши песни. Вот, и я хотела бы спросить у вас, вы в предсказания все-таки верите или не верите? И вы знаете, сегодня вот на «Эхо Москвы» я слыхала, что некий колдун Кулебякин предсказал, как сыграет «Динамо» с «Шинником», один в ничью. И действительно он предсказание свое сдержал. И еще, дождя, он обещал, что не будет, его не было, и все сегодня смотрели «Салют».
1: А денег он нам не пришлет, извините. Ну, денег-то он же должен прислать за рекламу своего имени в нашей программе.
4: А зачем же ему рекламу? Его же и так знает вся страна. Ведь он
1: нет,
2: похоже,
1: нет,
2: мы
1: похоже.
2: Его дядю не покормили.
1: Не покормили,
2: сейчас,
1: видимо,
2: сейчас
1: да.
2: Сейчас принесут.
1: Сейчас принесут.
4: Да
1: нет, нет, дядя. Ну, вы так нервничаете прям. Вы успокойтесь, сейчас прибудет. Все прибудет. Вы, главное, сейчас туда, на место. Вот. Нет, но с другой стороны, что касается, в общем-то, предсказаний, да, там особенно результатов матчей разных, то все это, я уверен, коррумпировано. Никакие там это Разбякины, там, они тут, ну, ни при чем. То есть там, где играют большие деньги, там молчат Бякины и прочие, и же с ними. Как вы относитесь, кстати, к пословице «Когда пушка гремит, муза молчит»? О.
0: Я даже не знаю, что на это ответить. Муза молчит. Ну, конечно, когда так громко все вокруг, то что тут скажешь? Не услышит.
1: Ну, а мы послушаем вашу новую песню.

0: А тем временем все приходят и приходят послания и вопросы к вам, Ирина. «Ирина, какие цветы вы любите?» — спрашивает Егор. Прям как будто бы сейчас вот вы скажете, он прям привезет вам таких.
1: Я люблю ирисы, я люблю розы, но чтобы одну, большую, красивую, а букеты пестрые.
0: Угу, букеты пестрые. А вот, кстати, у нас еще две женщины. Это Катя, даже три я уже вижу. Это вот Катя, Люда тут появилась и Валентина с Яковлевной Перской. Вот все остальные, какие любят цветы, хотелось бы знать уже мне.
2: Цветы?
0: Да-да-да, это такие штучки, которые растут в поле на тонких, длинных, мощных стеблях.
2: Цветы.
0: Да ладно, не думайте об этом. Давайте-ка лучше следующий. Пользуются ли немцы штангенциркулем? А если пользуются, то как? Подпись Карл Бухман.
1: Безусловно, пользуются. Они хорошие проектировщики. Нет, но они его носят с собой, штангенциркуль.
0: То есть постоянно?
1: Это, говорят, такая шутка в строительном институте. Я сама не училась в строительном институте, но говорят, что когда приходят студенты, им говорят, возьми с собой штангенциркуль там и куда-то там неси. И вот наивные студенты там, они как-то теряются. Но это чисто такое строительное, это не мой профиль. Я здесь уже некомпетентна.
0: А все равно ничего не слышно, что вы говорите, уважаемый Семен. Нет, вы, конечно, можете вообще даже выйти, уйти через три комнаты и там говорить. Если вам нравится, пожалуйста. Вот. Просто тут штука, черный микрофон. Да. Кстати, там в прошлом году осы свили гнездо, и был покусан один из ведущих. После этого очень боязнь определенная остается у людей на интуитивном плане. Ну, так что...
2: хотела задать вопрос.
0: Вы тоже будете задавать вопросы с соседней комнаты?
2: Нет, я не про цветы,
0: нет. Здесь все-таки останетесь. Ну, давайте.
2: Я о другом. Я вот опять и к Германии, и опять и к женской теме хотела бы вернуться. Так она меня, знаете ли, взволновала в последнее время. Так вот, эти люди, которые вернулись оттуда, они нашли себе применение? Я знаю, что вот некоторые фигуры из женсовета, но не из того города, в котором вы жили, они говорят, вот и до сих пор, хотя уже, в общем-то, надобность в этом отпала, ходят по квартирам и проверяют, чисто ли. Вот так они звонят в дверь, думают, что их испугаются, и смотрят, чисто ли в квартире. Как правило, их не пускают, но они не оставляют своего занятия. Вот чем занимаются, если вы знаете, эти люди, которые, может быть, вас как-то контролировали или смиряли?
1: Ну, у нас, по-моему, структуры эти все уже тоже вот сейчас поумирали. Там домоуправление, профсоюзы, там все как-то рассыпалось. Уже, наверное, не ходят. Вот. То есть я знаю, что на первых порах это, наверное, вот какое-нибудь домоуправление было. Они там... главенствовали, занимали высокие руководящие посты.
2: Да, в общем, это, конечно, почетно. Ну, а вот, скажем, те, которые, может быть, не контролировали, чем они сейчас занимаются? Ведь это же огромная масса людей, которая жила там, теперь она живет здесь и вынуждена находить себе какие-то дела вот ежедневно.
1: Ну, вообще-то это, наверное, не очень сложно, потому что на самом деле люди там проживали очень интересные, образованные. Вот все мои, так сказать, одноклассники, мои ровесники практически поступили в вузы. А что касается вот старшего поколения, конечно же, они здесь нашли себе работу. Вот сейчас это люди уже пенсионного возраста. Но я уверена, что просто никто без дела не остался. Это способные, интересные люди.
2: Интересно, а вы только не принимаете это за как-то обидные слова, а вот кто-то из них не сделали бывшее хобби настоящей профессией? Вот вы рассказывали о выпиливании лобзиком или же выжигании. Может быть, кто-то сейчас этим увлекается, нет?
1: Ну, зачем далеко ходить? Вот, например, я там делалась металлургом и вдруг запела. Вот, в принципе, я и лобзиком умею.
2: Вот как, слушайте. есть смысл пригласить еще в следующий раз по поводу выпиливания.
0: И выпилить прямо здесь какого-нибудь животного.
1: Жужжать, да, будет, так сказать.
2: Вот этот стол, жужжать, Александр, он вам очень нужен.
0: Этот стол, ну, да, вы можете отпилить от него энное количество, так скажем, по его поверхности. Вот. Зато вопрос теперь по существу. Господа гости, как вы считаете, чем объясняется пристрастие немцев к русской фольклорной музыке? Ведь неоднократно музыканты воровали. Дальше пришло еще какое-то сообщение и перебилось все. И все думают, что музыканты воровали только.
2: Это русские у немцев. Я знаю, эта песня «Наше сердце – пламенный мотор». Она просто буквально списана с какого-то немецкого марша, но туда вставлен русский текст.
0: Ну, неоднократно воровали русские темы и вставляли их в свои композиции, спрашивает Василий Кустов.
1: Ну, у нас музыка-то русская замечательная, а народ немецкий на самом деле веселый, доброжелательный. Вот когда все, так сказать, разрушились преграды и препоны, они сейчас прекрасно танцуют, пьют пиво и поют, по-моему, любые песни. Нет,
3: это
1: от
3: Вагнер
1: души.
3: С Чайковским, когда они жили... Просто у них был
2: поближе,
3: период,
2: пожалуйста,
3: период совместной жизни, да, у Чайковского.
0: Ты, кстати, Вагнер... спрашивали, почему молчит баянистый человек? Баянистый, вот он заговорил, баянистый человек. Ну, есть знаю, снежный человек, вы... есть йети, вот, а вы будете вот баянистым.
3: И они договорились, Чайковский с Вагнером, вот, как сказать, о обмене опытом. То есть Чайковский русские песни, а Вагнер немецкие. Вот, в принципе, то, что мы сейчас слышим, отзвуки прошлого.
0: А, господа гости, видели ли вы памятник Штирлицу в Германии? Ну, такой вопрос пришел.
1: Нет, я не видела памятник Штирлицу. Я в Ваймаре видела гостиницу, где этот самый, как его, вот, останавливался из 12 мгновений весны.
2: Тихонов, Вячеслав.
1: Нет.
3: Я когда был в Китае, я жил в гостинице, где был останавливался Мао Цзэдун и спал на этой кровати. И очень почетно, у меня есть фотография этой кровати.
0: Надо было всю кровать это взять.
3: Нет, там не разрешили.
0: Пожалуйста, сообщают нам на пейджер, просят даже, я бы сказал, не делите Германию на старую и новую. Германия одна, она есть, пока есть мюнхенские пивные. Подпись Макс Штирлиц. Да, Макс, согласен, пока есть мюнхенские пивные путчи. Правильно я ответил?
1: Я думаю, что совершенно.
0: Ну, а теперь обратимся к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Ирине Тумановой и остальным нашим гостям. А сегодня это музыковед Валентина Яковлевна Перская и Валерий Семенов. Кстати, вот тут же пришло такое сообщение, ну, на мой взгляд, интересный, сейчас я его зачту. Да, Александр, на прошлой неделе у вас был феномен культуры с искусствоведом. Сегодня еще одно новое дарование, опять же, с искусствоведом. Вот как надо понимать, что теперь все певицы ходят с искусствоведами и писателями? Можно ли это назвать новой тенденцией? Есть ли у вас ваш собственный искусствовед? Подпись Ираклий. Да, Ираклий, безусловно, это, ну, не то, что новая тенденция, но мы стараемся сделать так, чтобы это было. Во-первых, тем самым мы боремся с какой-то безработицей. Во-вторых, да не обидится Яковлевна Перская.
2: Нет, я знаю вашу программу как гуманитарную.
0: Да, просто, ну, куда еще приложить свои писательские способности искусствоведу, если, значит, при нем не будет своего исполнителя какого-то. И при мне есть мой искусствовед. Вот, кстати, на конкурсный отбор они приходят, все искусствоведствуют вот постоянно. Так что пока, к сожалению, это не является вот общим принятой нормой, но я думаю, что мы дойдем до того, что при каждом певце или певице, или танцоре, или даже жонглёре, вот, будет свой искусствовед.
2: Вы заметили,
0: который будет в случае чего,
2: кстати,
0: говорить за жанр. Дескать, я...
2: Некоторые птицы, да, они тоже ходят парами.
0: Вот, кстати, хорошее послание. Извините, что я вас спрашиваю, что-то сзади упало у вас, да, или нет? Нет, волосы, да. Милый Александр, ведущий Монмаранси, вам тоже большое гран-мерси. Ваша песенно развлекательно-познавательный разговор слушаем до сих пор. Открыл второе дыхание. Ирина, спойте еще на прощание. Маргарита, спасибо за все. Ну, почему на прощание? Мы еще посидим. Кстати, вот просьба к Туманову. Исполните, пожалуйста, песню на немецком языке. Ах, Марусечка, моя Марусечка. Подпись Савелий. Может быть, мы возьмем... А кто сейчас будет играть? Семен, Валерий или Ирина все-таки? Надо разобраться.
3: Я думаю, что искусствовед.
2: Может быть, да, я сыграю.
0: А действительно, Валентина Яковлевна, вы же можете.
2: А то мне, знаете, Александр, на других программах не дают никаких инструментов.
0: Ну, берите инструмент.
2: Можно я вот
0: берите.
2: Хоть здесь возьму? Вы позвольте,
0: Валерий, только Семен. помогите с Семеном вместе ей навесить. Сейчас. Ну, в смысле, навесить эту... не так громко, Валентина, ну что же вы подальше?
2: Ну, да, смотрите, вот так. Нигде не дают.
0: Так, а может быть, вы сами и споете нам, Валентина? Ну, или вы не можете.
2: Пою я хуже, чем,
0: ну, хотя бы,
2: чем играю.
0: Давайте так. Ирина Туманова будет петь, Валентина будет подпевать и издавать звуки вот на этом инструменте. Хорошо? Начинайте, Валентина. Не волнуйтесь.
3: Ой, ну я тебе же говорил, с другой тональностью. Ну что ж ты.
2: Я волнуюсь.
0: Пальчики, да, да, поставь.

0: Опа. Кстати, вот еще пришло сразу сообщение. Исполните, пожалуйста, на немецком песню «Вставай, страна огромная».
1: Нет проблем.
0: А только теперь давайте, Валентина, отдайте, пожалуйста, баян.
2: Не отдам.
0: Давайте. Время идет, время вот так.
1: Тихо. Вставай. Страна огромная. И Главное здесь настроение.

0: хватит, все. Прозвучало танго Астрицовый.
1: Это было исполнение ваших просьб музыкальных. Вот Валерий вместе с Семеном пели, и Ирина тоже подпевала, и Яковлевна с Валентиной. Я тут тоже приложил в пару местах свою руку, и все присутствующие в студии тоже кружились. Ну а сейчас я предлагаю отслушать телефонные звонки 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то, пожалуйста, задавайте их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы так хорошо поете, а почему вам не устроить такое вот совместное пение вместе с радиослушателями? То есть, допустим, вы будете петь в студии, а радиослушатели, ну, я там еще кто-нибудь, если вот у вас там есть кто-нибудь на второй линии, по телефону. Ну, знаете, вот передача «Московский хор» есть. Я думаю, вам надо их перекрыть.
1: Давайте попробуем послушать, кто у нас на второй линии. Я поднимаю трубку. Алло, вы нас слышите, вторая линия?
3: Алло, конечно, слышу.
1: Вы хорошо слышите?
3: Очень хорошо слышно.
1: Кто будет запевать?
3: Я. Ну, это я не в курсе.
1: Нет,
3: ну, не, ну он не хочет там в третьей линии кого-нибудь возьмите.
0: Да, ну вы запевайте, мы на пятой линии.
3: Я подпою.
1: Давайте, начинайте кто-нибудь из вас петь.
3: А что поем-то?
1: Вот то, что сейчас в данный момент вертится в вашей хмельной голове. Ну, хмельной, я имею в виду, от мая, не то, что вы напились там.
3: Какой
1: это.
3: Хмельной-то? Моя голова не хмельная. Давайте, я уже начал.
1: Давайте.
3: Крутится, вертится, шаргал.

0: Эх. А теперь чечеточник вступает. Вот, видите, какой у нас.
1: Спасибо нашим замечательным пивунам из первой и со второй линии. Ну, а я предлагаю послушать теперь песню в исполнении нашей гости Ирины Тумановой.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Валерий Семин помогает ей, аккомпанируя на неком предмете. Также рядышком сидит музыковед Валентина Яковлевна Пиерская. Мы с вами общаемся и по телефону в прямом эфире, и посредством пейджера, номер вы тоже знаете. И вот, пока мы слушали композиции, пришло достаточно большое количество, на мой взгляд, интересных вопросов и просьб. Во-первых, исполните, пожалуйста, на немецком языке песню «Враги сожгли родную хату», Максим. Ну, это мы несколько позже, причем я вижу по каминным глазам Яковлевны, что она, в общем-то, взяла на себя эту роль и обязательно споет на немецком, на русском, я не знаю, может быть, просто подмычит. Ну, и это будет прекрасно. Нам, Ирина, существует ли в Германии рэп-культура? И если нет, то почему? Сейчас я даже скажу, кто это прислал сообщение. Нет, не подписано.
1: Ну, в 79-м году это, так сказать, новомодное явление еще так сильно не прогрессировало, а сейчас я не могу дать достоверную информацию. Но танцуют они здорово. Вот, и есть, конечно, группировки большие, так сказать, молодежи, которые, так сказать, это движение приветствуют и поддерживают.
0: А как у немцев происходит половое созревание? Подпись «Мальчик Генри».
1: Сейчас объясню. Я вот прям сразу вот воспряла немножко. Но нам в силу той политической обстановки не разрешалось вступать в половые связи вот какие-то и интересоваться этим вопросом. И были мы очень юные. Вот. Но созревали они, по-моему, вовремя. Вот, судя по трехдневной бородке вот, у подростков, у юношей. Вот. И мне кажется, у них с этим вопросом все в порядке. Я не думаю, что это у них раньше, чем у наших юношей.
2: То есть особенности вы тоже не заметили?
1: Не могла заметить. Просто политическая обстановка не позволяла.
0: Следующий вопрос. А кашляют ли немецкие овчарки? Вообще, я могу сказать, вот, что достаточно уникальное животное. Достаточно посмотреть, как немецкая овчарка, с позволения сказать, акт дефекации производит. То есть эти хвост ее, это же в этот момент, это же могучая пальма. Там хоть звездочку вешай, хоровод води вокруг, или там Новый год отмечай, да, с друзьями. В глазах ее сосредоточена вся земная и неземная мудрость.
3: На
0: вот.
3: Самом деле, Саша, я перебиваю, да. Есть такая очень известная... Ну, песня, она на всех языках исполняется, на всех инструментах, и посвящена именно собакам, именно немецким овчаркам. И мы можем, кстати, исполнить все вместе, со слушателями вместе. Вот смотрите. Давайте, подходим. Конечно, кашляют. Вот это известный очень шлягер мировой, произошел именно от немецких овчарок. Вот.
0: Вообще, что касается овчарок... Хорошо, мы же об овчарках, конечно. Вот я просто полагаю, что многие, скажем так, люди, не сведущие в проблемах собак, как называются, кстати, собаки? Кинологи, да, кинологи? Вот мы орнитологи, вот они кинологи, да. Так вот, настоящие-то кинологи знают, что то, что простой обыватель воспринимает как лай, на самом деле есть кашель. Просто собака, когда начинает нервничать, у нее очень нежные бронхочки. Легенькие тоже очень нежные. Вот малейшее волнение вызывает сильный кашель. Если она злится, то она тоже начинает закашливаться. Но бывает,
2: кстати, это, очень важно в этом смысле. Если вы хотите, чтобы ваша собака пореже кашляла, обеспечите ей все-таки родительскую любовь. Потому что установлено доподлинно. Аллергии у детей разного рода, как и у собачьих детей, они все исключительно от того, что родители где-то вот не додали.
3: Петя Грипалов, родитель.
0: Вопрос к уважаемой Ирине Тумановой. Что вы умеете еще делать, кроме как петь?
1: Я очень многое делаю. Я с удовольствием вяжу, я шью, Я готовлю пищу вкусную, люблю, когда ее уничтожают. То есть мне это нравится.
0: Мне вот уничтожать нравится, так что мы можем доставить друг другу удовольствие в этом смысле.
1: Хорошо, я, так сказать, рада буду видеть вас у себя в гостях.
0: Вот так нужно напрашиваться, как говорится, на борщок. Учитесь, да. Ну, извините, что я вас перебил.
1: Да, ну, много всего, но это не скромно. Что ж, я буду перечислять все свои достоинства.
0: А, кстати, вот давайте сейчас попробуем выяснить, кто из здесь присутствующих нас восьмерых в студии за свою жизнь сколько посадил деревьев и сколотил скворечников. Вот вы, например, Валентина Яковлевна, я бы не сказал, что у вас натруженные мужские руки. Я вижу у вас только мозоль одну.
2: Что считаете, знаете ли, скворечниками?
0: Ну как, вот домик для птиц.
2: Домик для птиц,
1: Из пакета молочного можно сделать.
0: Я тоже думала, что это домик для птиц.
2: Но вы знаете, когда его переворачиваешь, этот домик для птиц, кладешь, так сказать, на попа, очень удачно можно использовать в качестве детского кресла-стульчака. Вот таких креселец будьте здоровы, сколотила множество великое.
0: Но множество это сколько? Нет,
2: возможно,
0: великое множество.
2: Два.
0: Это действительно достаточно большое количество. А вот вы, Ирина, вот сколько вам довелось в этой жизни сделать скворечников? И развесили ли вы хоть один из них?
1: У меня один скворечник висит на даче. Вообще я люблю больше косить траву. Я неправильно бью по этим гвоздям и совершенно, так сказать, попадаю по пальцам молотком. Нет, я не могу делать скворечники. Настоящие. А из пакета молока, да.
0: А вы, Валерий?
3: У меня скворечником всегда являлся мой инструмент. То есть в органе очень умещается много птиц. И, кстати, и целая даже семья. Последний раз были утки. Но они улетели в прошлом году. Просто звук не понравился, наверное.
0: Угу.
3: Пришлось настраивать, потом вот сейчас жду новое, как сказать, крепление.
0: Ну, о себе я скромно умолчу, если позволите, да. Так вот, я предлагаю сейчас, может быть, послушать вас вживую под аккомпанемент...
2: Вы предлагаете начать заявки выполнять? В
0: Нет,
2: смысле,
0: почему? Или... Что-нибудь из программной композиции, может быть, мы можем услышать какую-нибудь песню.
1: Семен с Валерием хотели...
0: А, дуэтом спеть?
1: Дуэтом, да.
0: Давайте, послушаем.
3: Я даже не знаю, что петь. У меня заявки не было.
0: Хорошо, тогда что?
3: Огласите весь список, пожалуйста.
0: Значит, тут, просят рэп. Это, да. Враги сожгли родную хату.
3: Враги сожгли родную хату?
0: Да. Украли новые «Жигуля».
3: Это серьезная очень песня, я не буду ее петь.
0: Да я тоже не буду.
3: Да, не буду, если не петь эту песню.
0: Хорошо, можно спеть «Чупчик Кучерявый» или «Гоп со смыком». «Клен». О, давай «Клен» споем.
3: Сейчас.
0: А вы будете все подпевать.

0: И ни к чему теперь за тобой ходить. Да. Ну, да, ну,
1: там 15 куплетов, да.
0: Вот послушаем, что к нам пришло на пейджер. Вопрос уважаемому человеку и богинисту. О как! Знаете ли вы... Знаете ли вы, что частушку подарили мне баян «Золотые планки»? Если знаете, то сыграйте, пожалуйста, и спойте. А также обидное пришло сообщение. Сейчас я зачту. Александр, когда вы поймете, создается впечатление, что у вас нет ни слуха, ни голоса, что не вяжется с тем, что вы учитесь в консерватории. Даша, ну если вот вы видели меня в консерватории, да, то это не значит, что я там учусь. Я там просто, в общем-то, занимаюсь мойкой сантехнических помещений, чтобы как-то прожить элементарно. Понимаете, не все, кто бывает в консерватории, там учатся. Если я в задумчивости и пою там что-то, то там это украшает вот холл того помещения, которое я убираю. Здесь у нас сухо достаточно, кстати, чучел кстати, много, да.
1: Кстати, такая тенденция, все очень любят петь в больших помещениях, особенно в туалетах.
0: Да.
1: Вот, кстати, там акустика хорошая.
0: И к тому же как-то...
1: Акустика, кстати, немецкое слово. Акустик, да, вот, кстати, с Германией так вот связь что-то...
2: Да-да-да, это прям ласкает ухо. Туалет, да. Акустик.
0: Ну, тут еще хотелось сказать, что это связано вот такая любовь в туалете к пению, да, с тем, что, чтобы со стороны те люди, которые вот это слушают, поняли, что, в общем-то, сидит не дурень какой-то в данный момент и гадит, а человек, скажем, творческий, у которого душа поет, то есть он...
2: И не только душа, да.
0: И не только, то есть он, скажем, так постоянно в движении и думает.
3: Знаете ли, а я думаю, да, что он поет просто все-таки в момент кульминации, высвобождения какой-то энергии. Это как каратисты кричат «Кия», когда ударяют друг друга.
0: Чтобы просто помочь,
3: или же,
0: да?
3: Знаете, вот когда на аттракционах в парке культуры они головой вниз переворачиваются, ага, они тоже все кричат. Но это можно сравнить, вероятно, с оргазмом. Ведь у вас тоже наступает освобождение. В этот момент-то как раз вы и запеваете.
0: Вы, кстати, пришло сообщение. Александр, спойте, пожалуйста, песню «Я живу на чердаке, где моя фуражка», подпись «Алексей». Ну, а я, кстати, не слышал такой песни. Знает ли, может, Семен знает, или Валерик?
1: Сейчас.

0: фуражка.
1: Да. И вот с туалетом была фуражка, там, промокашка.
0: Ну, в общем,
2: и
0: да.
2: Остальное.
1: И остальное там.
0: Далее. Бумажка. Далее. Сообщение Саши и ваши гости. Спойте, пожалуйста, заставочку к рекламе йогурта Мартин Ген, где такие дебильные немецкие дети. Ну что же.
1: Они, кстати, должны нам за рекламу заплатить.
0: Денег немедленно.
1: По радио не передают эти йогурты.
0: Мы, кстати, спели и про фуражку.
1: Тоже, да?
0: Про головной убор спели. Это тоже должно быть оплачено. Ну что-то я вижу в покаминном глаз Яковлевны нашей, что она готова, наконец, к сольному выступлению.
2: О, нет, я пока скажите... вопросы задаю.
0: Нет, Валентина.
2: Нет,
0: нет. Валентина, простите. Давайте так. Вот дело в том, что вы считаете себя искусствоведом. Подождите, не перебивайте. Я понимаю, что вы старшая женщина, но я упертый.
2: Александр Григорьевич, секундочку.
0: Меня Константинович можете просто звать.
2: Если я сейчас запою, то дальше уже слушателей не будет.
0: Вы думаете, что я не отпугнул?
2: Я, вместо «Спокойной ночи» что-нибудь сбацаю.
0: Вы, кстати, это и споете. Типа «Спи, моя радость».
2: Нет, я другую знаю песню для взрослых.
0: Другую?
2: Да.
0: Надеюсь, не «Мурка, ты мой мурён».
2: Нет, нет, нет. Ни одного матерного слова.
0: Ага, ну давайте вопрос.
2: Да. Так вот вопрос у меня, значит,
0: один. О чем это вы скрипнули? Нечто опять у вас локоток отваливается.
2: Нет, это
1: протез.
2: Это суставчик мой.
0: А, ну что ж, старость не радость. А, ну и продолжайте.
2: Зачем вы так намекаете? Ну так вот, я хотела такой вопрос задать Ирине. Вы знаете, все женщины в творческом смысле немного чувствуют себя закомплексованными в присутствии мужчин. Особенно близких. Вот посмотрите на нашу, так сказать, эстраду. Обязательно, если девушка приходит одна, то она хорошо выступает, даже связно отвечает на вопросы. Но если находится в этой компании приглашенных, скажем, кто-то близкий для нее, мужского пола, неважно, отец, сосед, брат или муж, или сосед, в общем, тот, кто пользуется
0: или
2: у нее доверием, да. Очень
0: тоже может
2: скованно
0: быть.
2: Она себя начинает чувствовать. Вот скажите мне, есть какие-нибудь мужчины, близкие вам, мнением которых вы очень дорожите, и как бы, что ли, даже опираетесь на него, или все-таки вы независимы в своем творчестве?
3: Ну, мне кажется, что я, наверное, независимо, но если мнение будет, так сказать, негативным, я, конечно, прислушаюсь. В общем-то, мнение супруга, например, я очень ценю и всегда советуюсь. Если бы он сейчас здесь в студии сидел, ой, это страшно, потому что...
0: Да, места бы вообще не было, мы бы задохнулись прям все.
3: Да.
0: А, вы в этом смысле?
3: Извините, на что вы намекнули?
0: Ну, я подумал, что просто мы и тут так, как бочки селедки, все уже.
3: А что? Ну, ладно. Ну, вы потом расскажете. Нет, я, наверное, действительно себя скованно бы чувствовала немножко. Вот. А так, конечно, близкие люди – это отец, муж. Вот их мнение для меня очень важно.
2: Вы знаете, вот я давно распрощалась со своей семьей в угоду творчеству, поэтому я задаю такие вопросы. Вот я не могла, так сказать, перенести вот этого прессинга, который оказывали на меня товарищи мужского пола. Они мешали мне, просто начинаешь, знаете ли, задыхаться, и из-под пера не выходит ни одной буквы. Пришлось разогнать всех, теперь пишу.
3: Нет, я не буду никого разгонять, потому что мы оба, наверное, очень независимые люди, и каждый в своей плоскости, в общем-то, делает, по-моему, все, что, так сказать, душа просит. Поэтому никто ни на кого не давит в данном вопросе. Полное взаимопонимание.
2: Вот вам очень повезло.
0: Да.
3: Спасибо, да.
0: Уважаемый...
2: Вот Александр тоже потом про женщин хотел рассказать.
0: Нет, я вот хотел прочитать сообщение. Уважаемый Александр и гости, учился ли кто-нибудь из вас в НИИ прикладной акустики, спрашивает Егор.
3: Нет, не учился.
0: Но я убирался там, я помню, мне довелось убираться. Вот сообщение для меня. Александр, я слышал, вы неплохо играете на баянах. Не сыграли бы вы нам что-нибудь? Спасибо. Может быть, правда, позволите мне взять? Давайте, да, сейчас я буду играть.
2: Неси туда, Баян.
0: Давай.
1: А что ты сейчас сыграешь-то? Давай, сейчас.
0: Ну давай, вешай его.
1: Яблочку какую-нибудь.
0: Яблочку сыграть? Да. Нет, я яблочку не умею. Я вот на одном аккорде задумчивую гипнотическую мелодию сыграю сейчас. Называется «Мысль старого удмурта». Сюда вот это.

0: Саш, ну прекрати. Слушайте эхо Москвы.
1: После этого возьмите, пожалуйста, гармошку.
2: Не ожидал. Не зря в консерватории, кстати.
1: Не зря там убирался, много чего наслушался. Я думаю, что Даша изменила свое мнение обо мне. Да? Вот, кстати, предлагаю послушать телефонные звонки. Теперь, а то у меня голос устал, нужно немножко отдохнуть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: А вот скажите, пожалуйста, вот говорят, что немцы, поскольку они страшно экономные, то экономят даже на подарочных коробках. И когда едут в гости, заворачивают подарки прямо в тот брезент, который снимают с машин перед тем, как ехать. И непосредственно в брезенте эти подарки преподносят. Вот, даже там существует такое иносказательное выражение «то, что в брезенте», что, в общем-то, по смыслу означает «подарок». Вот, но поскольку немцы, как известно, из правил фонетики немецкого языка не произносят, значит, звонких согласных в начале слов, они их заменяют глухими, они говорят, это вместо брезент – брезент. Вот. И вроде бы как именно от этого произошло вот модное сейчас словечко «брезент», значит, в смысле «подарок».
1: А также презентация.
3: Вот. И у меня вот предложение к вам. Почему бы вам не выпустить совместный с Ириной альбом, это Александр, где бы она исполняла ваши песни на немецком языке, вот, и сдать его в Германии. Я, кстати, между прочим, весьма хочу выразить претензию, что песню «Клен» вы вот без меня как-то спели, в общем-то, хотелось бы тоже вот так. Да ведь вы, насколько я знаю, будете сейчас заявки выполнять, но подключайте слушателей к исполнению всех этих песен, ведь все равно же люди дома поют так вот про себя.
1: Поют. Вот, так что... Мы слышим, то есть даже мы тут замолкли посредине исполнения, неожиданно услышали, как из всех близлежащих домов заунывно подпевают. Спасибо, спасибо вам за вопрос, вернее, даже за заказ, да, за информацию. Угу. А вот тут пришел вопрос к Перской, к нашей. Уважаемая Екатерина Яковлевна, расскажите что-нибудь из своей жизни, что-нибудь грязненькое, просит Савелий. И следующий вопрос к искусствоведу. Уважаемая Екатерина Яковлевна, испытывали ли вы оргазм?
4: Насчет последнего мне хотелось бы сразу сказать... То есть многие мои друзья считают, что нет. У меня на этот счет другая точка зрения. Просто, может быть, то, что вы называете оргазмом, я и действительно не испытывала. Но как может сказать человек, вот одинаковый ли у нас у всех оргазм? Этого же на самом деле никто не знает.
1: Даже говорят, когда причесываются люди, то и то у всех разные ощущения.
4: Да.
1: Не говоря уже о том, когда они стригут ногти.
4: Ведь мы же не можем, так сказать, проникнуть друг в друга. Я не в плохом смысле этого слова.
1: Да, ну а что-нибудь грязненькое из своей жизни для Савелия, а то он не успокоится. Ну, я там знаю массу подробностей.
4: Ну, Савелий, мне надо обдумать, чтобы вам больше понравилось.
1: Расскажите тот случай вот в одном из казино, который с вами произошел на прошлой неделе. Вот.
4: Что-то я не припоминаю.
1: Да,
4: а
1: что,
4: давно?
1: Да что, да, ну, да, вообще такая, ну третьего дня там.
4: А, ну, это ты, наверное, имеешь в виду, вот, когда мне мой выигрыш не хотели отдать.
1: Да, и что там вы учинили?
4: Ну, что я как обычно, так и учинил.

0: образом участвовать в формировании первого музыкального традиционного часа. По крайней мере, одну 80-ю часть из того, что вы просите, мы уж обязательно ставим.
1: А кто такой Савелий? Я знаю, вот последние несколько лет у тебя было 5 слушателей, а это кто-то четвертый.
0: А нет, дело в том, вы знаете, что ведь известно, когда, например, женщина, девушка выходит замуж за мужчину, она берет себе его фамилию.
1: Ага.
0: Вот, а сейчас, начиная вот с Нового года, вот 98-го, мужчина, когда женится на женщине, берет себе имя ее отца. Это несколько путанно может показаться. Но это такая дань, дескать, и я тоже тебе вот как-то отдаю.
2: Ну, то есть... мужа сейчас можно было бы назвать Гена, да?
0: То есть да, вот
2: Саша,
0: если...
2: а я бы сказала
0: то
2: Гена.
0: То есть вот Ирина Геннадьевна, да?
2: Да.
0: То есть, значит, тут не Саша, а Гена.
2: Гена
0: должен
2: теперь...
0: быть из вежливости.
2: Я скажу.
0: Да, вот, потому что вы же взяли его фамилию Туманова.
2: Конечно, да.
0: Ну вот, он тоже, должен какой-то ответ
2: Геннадий,
0: вам произвести.
2: Геннадий, хорошо, спасибо.
0: Да, Геннадий. Ну что же, послушаем телефон. А, да, так ты о Савелии. Савелий, в общем, это вот как раз женился. И Савельевна у него. Вероника Савельевна.
1: Понятно.
0: Фамилию сказать?
1: Нет, нет, все, да. Не надо.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я хотел бы спросить, вот не кажется ли вам, что некоторые евреи-космополиты попадают в комические ситуации? Вот известно, что Давид Тухманов уехал в Германию, а он известный автор песни «День Победы». Так сказать, когда вся страна поет «День Победы», он там в Германии радуется, что обслужил и тех, как говорится... Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. И еще хотел спросить, можно спеть 7:40?
0: Спасибо, спасибо. Ну, насчет первой части справа, видимо, то что вы думаете?
2: Ну, я считаю, что если человек уже сделал такую замечательную песню и такое количество людей, в общем-то, с удовольствием ее слушали, ну, там, в какую-то определенную эпоху, ну, это уже хорошо. А если вот сейчас там... Я думаю, что она там тоже большому количеству слушателей, в общем-то, нравится, и они ее с удовольствием до сих пор поют.
0: А многие люди, которые пребывают, скажем так, в искусстве все время, им, ну, мало вот там, скажем, петь или сочинять стихи, они обязательно что-то делают еще. Вот я, например, леплю скульптуры из подручных материалов. Знаю, что вот Валентина Яковлевна, в общем-то, клеит обои из обрывочков. Не скажу, что это получается красиво, но забавно. То есть это так своеобразный такой... как бы это сказать, авангардизм. Даже есть обоечные. А вот вы каким-то образом, может быть, картины пишете, или вот, ну, что-то такое еще связанное с искусством. Может, например, хореографией занимаетесь, потому что мне как-то знакомо ваше лицо. Я вот как-то, может, где-то видел вас в каком-нибудь балете там. Не
2: Нет,
0: обязательно в
2: главной
0: роли.
2: Я не танцую. Я просто в свое время участвовала в выставочной деятельности вот в Центральном доме художников. Картинная галерея, нескучный сад. Вот. А так вообще я люблю дизайны, там всевозможные интерьер, двигать мебель, переставлять там стенки, обои клеить, тоже очень интересно. То есть вот это вот то, что делаешь своими руками или так ощущениями, это все очень нравится.
0: Замечательное пришло сообщение на наш пейджер. Александр, вы обалденный парень, спасибо, Иван. Если бы, например, была подпись там Маша там, или Галя, то я бы тоже как-то порадовался. А так меня настораживает кое-что в этом сообщении.
1: Неправильно настораживает. Закат Римской империи наступил как раз тогда, когда появились вот такие Иваны, которые считали, что можно мужчинам такие сообщения присылать.

круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

И под эту несколько, собственно, тревожную, но уже ставшую многим привычную, я бы даже сказал, успокаивающую музыку, сочиненную крайне давно господином Густавом

0: по кличке, в общем-то, Малер. Его многие не любят, вы знаете, многие не любят старика Малера. Считают, что он чересчур как бы вычурен и все такое. Но при этом любят его играть. Мы начинаем беседу с неким рок-н-роллом. Не обидишься, если я скажу там легенды, да, вот отечественного. Ну, я не люблю сам, но мне просто редактор пришел и сказал, ты скажи, слово легенда должно звучать иначе, говорит, мы тебя отсюда выгоним. Так и сказал.
1: Термоядерный редактор.
0: Термоядерный, да. Но, тем не менее, действительно, без преувеличения, так, Ник Рок-н-ролл у нас сегодня в гостях. Представляешь, вот я сейчас подумал, да, скажем, лет 15 назад, ну, помнишь те времена, разве могли мы с тобой, молодые, сильно пьющие люди, в общем-то, подумать, что мы будем
1: сидеть... Не, ну я тебя-то пьяным никогда, Саня, не видел.
0: Ты меня не видел.
1: Я тебя не видел пьяным.
0: Да я тебя, в общем-то, тоже. Так мы друг друга и не видели никак пьяными, потому что всегда находились...
1: Ну говорили, что пьяные. Окружающие говорили, что мы пьяные.
0: Так мы не могли себе представить, что мы будем сидеть здесь вот так сейчас, абсолютно взрослые, солидные, в общем-то, дядьки, в золотых нормальных цепях, болтая на указательных пальцах, понимаешь, ключа от нормальных...
1: В коже, понимаешь?
0: И быть трезвыми.
1: Да,
0: и быть трезвыми, понимаешь, и говорить о нормальных вещах. Мы еще пока не начали о них говорить, но мы начнем. Я вот... Что хочу тебя попросить, так сказать, пойти в обратку. Да, обычно, когда люди прощаются, они так, ну, такие пожелания высказывают. А я хочу сейчас попросить тебя обратиться к тем, к той молодежи, которая, в общем-то, прожигает свою жизнь дико, в общем-то...
1: Все в наркотиках.
0: И, в общем-то, при этом считается это неотъемлемым атрибутом рок-н-ролла, к сожалению.
1: То есть так считают или это считается уже?
0: Считается уже. Вот видишь, считается. Вот
1: я там в Сибири...
0: Нет, а он, знаешь, как делится? Абсолютно. Вот на две, по-моему, сейчас категории. То есть первая категория, это, скажем так, как же он называется, брит-поп.
1: А, ну да.
0: Тоже рок-н-ролл.
1: Да, формат еще есть такое словечко.
0: Как?
1: Формат.
0: Да, формат, брит-поп и вся вот эта педерастия, собственно. А с другой стороны, понимаешь...
1: Хозяин есть. Хозяин. Хозяин.
0: Батя.
1: Хозяин.
0: Хозяин.
1: Хозяин формата.
0: Ну, обычно так, он такой свирепый, лютует.
1: Хозяин?
0: Ну, хозяин. Вот, с другой стороны, существуют как бы альтернативные проявления искусства подобного рода, но вот эти альтернативные...
1: Классическая музыка, например.
0: Нет, я имею, опять же, в виду все-таки именно...
1: В жанре.
0: В жанре, если крутиться в жанре. Он поделился на две части. Первая часть, как вот то, что мы перечислили выше, демонизм, собственно, и то, что лично, ну, мне совершенно неинтересно. Тебе, надеюсь, тоже. И вторая часть, которая, в общем-то, дико разъедена буржуазной заразой, в общем-то, кока-колой, в плохом смысле этого слова, дешевыми наркотиками, которые валяются где ни попадя, считают, что играть на плохих инструментах — это круто. Ну, то есть практически живет нашим с тобой Николай вчера. Вот как быть с ними, как быть? Может быть, взять их за губу, привести к нашим с тобой точилам и сказать, вот отполируй, почувствуй вот это упругое немецкое железо, эти округлые фары этого Мерса. Ты поймешь, что значит настоящая жизнь.
1: Настоящий рок-н-ролл.
0: Живи, радуйся. Никогда не смотри фильм группы Pink Floyd «Стена».
1: Абсолютно.
0: Не надо. Надо смотреть жизнерадостно.
1: Главный ролик, где Паркер.
0: Да. Вот, какие вот у тебя на эту тему соображения?
1: Так все-таки? А чего? В общем-то, я об этом все сказал и буду говорить. Нет, наверное, я уже не буду об этом говорить. Все сказал. Но тебе скажу.
0: Да.
1: Тебе скажу. Эксклюзив. Я, например, знаю теперь, кто такие мертвые чебурашки. Знаешь, такие мертвые чебурашки?
0: Ну, это, наверное, расстрелянные в ночном клубе ОМОНовцы.
1: Нет, это вот не формашки, мертвые чебурашки, соплячки. Вот, это все то, что является порождением рок-шопов. То есть, понимаешь, структуризация. Ну, есть рок-шопы.
0: Ты понимаешь, для меня слишком много...
1: Я сейчас объясню. Ты здесь
0: радиостанции,
1: а иногда на улицах бываю.
0: Да.
1: Вот. Понимаешь, появились рок-шопы. То есть рок-шопы...
0: Ну, это, извини, что перевод, раньше типа «давай-давай» вот был такой магазин.
1: Типа «давай-давай», да. Появились, значит, рок-шопы. Их сейчас, как всегда, мало. Но тем не менее, они есть. И... есть публика, которая бывает, которые уже стали атрибутами всех рок-концертов. Это мертвые чебурашки. Мертвые чебурашки это кожаные куртки, это штаны такие, тельняхи. Обязательно делают вот такие вот штуки.
0: Угу, козю кидают
1: да,
0: на сцену.
1: Да, Юнайтед, правильно, это Юнайтед. Да, впервые. Да, да, мы-то с тобой знаем.
0: Да, да, да.
1: Мы-то
0: да.
1: с тобой знаем. Мы с тобой знаем, что такое вот это вот. Это никакая не козюка, да. это никакая не коза.
0: Но на у самом них деле, это называется United, козу на сцену бросить.
1: Да. А козу на сцену бросить. Да,
0: вот
1: стоит,
0: они
1: да.
0: метают.
1: Да. Вот. И вот эти вот мертвые чебурашки.
0: А извини, они... а среди них женщины?
1: Ну, или... Они все некрасивые.
0: Понял.
1: Большей частью своей, потому что планета такая, да. Планида у них такая, у мертвых чебурашек. Вот, не красота спасет мир.
0: А вот ты, извини, пожалуйста. Вот можно еще как-то вот немножко. Дело в том, что для меня это совершенно новое.
1: Известен.
0: У них, да, очень важно. Ну,
1: фюрер, это, ну, Летов, кто фюрер.
0: Ага.
1: Летов,
0: а вот скажи такой, еще такой вопрос. Ну, для меня это действительно новость. Вот потому что у нас как-то тут принято, ну, типа там маски-шоу, это как в кабак, ну, понимаешь, врываются те самые чебурашки, всех кладут на пол, ну-то дико ищут наркотики. Поэтому я подумал, что
1: такое. А, ты подумал, что это.
0: Что это да. Ну да, налоговики так называемые. Вот. А вот на твоем, в твоей терминологии совсем это другое означает. А, тем не менее, вот как можно...
1: Ну я же в своей игре, поэтому...
0: Безусловно,
1: поэтому
0: безусловно.
1: Вот я
0: вот, а как можно определить так называемую вот... МЧ, так, ну, для краткости, мертвого чебурашку, вот, если вот он выходит, ну, скажем, из подъезда обычной девятиэтажки, ты, в принципе, описал вот так внешний вид, ну, вот немножко поконкретнее, как вот, а простому обывателю, нас слушают простые люди, как понять, что это именно мертвый чебурашка, в общем-то?
1: Ну, характерный запах. Характерный запах. Вот, причем, значит, характерная аура, то есть отсутствие всякой ауры. То есть все обыватели, как мы с тобой знаем, все видят ауру. Сейчас это сплошь и рядом.
0: Да, да.
1: То есть видят ауру.
0: Чувствуют ее.
1: Чувствуют. На дух чувствуют, понимаешь? То есть все обыватели, они чувствуют все это на дух.
0: Да.
1: А дело в том, что МЧ, принято МЧ, они, понимаешь, без духа и без ауры. И когда обыватель их видит, выходящими из подъездов, полуподвальных помещений, как правило, они живут в полуподвальных помещениях, номинально считается, что это квартира, номинально считается, что рядом с ними живут их родители, но на самом деле они все из полуподвалов. Да-да-да, все из полуподвалов об этом уже говорят, пишут.
0: Послушай,
1: в газетах.
0: Послушай, извини, я изредка буду тебя перебивать,
1: да,
0: чтобы как-то задать еще какие-то вопросы. А вот раньше, например, считалось, ну вот если считать их людей, там, МЧ, да, мертвые чебурашки, что они, как правило, вот на людях появляются вот в таком виде, там, ну как без ауры там, а потом приходят домой, в общем-то, съедают приготовленную мамой очень заботливую жирную куриную котлету, и типа вроде как опять при деле. Сел на очко, канат толстенький отметнул, лег в кровать и смотрит, в общем-то, мультфильмы детские по Ведоку, который папа привез ему из-за загранки. Вот, это, в принципе, согласись, была такая порода людей. Неужели их не осталось? И сейчас получается, что просто вот как ты рассказал, если они реально живут в полуподвалах, так они это, значит, искренне делают. Но это их образ жизни, значит, его, может быть, как-то им даже можно уважать. Ну, хотя я, наверное, глупость сказал, но все-таки.
1: Ну, я не знаю, Саня, видишь ли, дело в том, что мы-то с тобой индивидуально еще таких достаточно. Вот. И на это на все можно посмотреть по-разному. То есть с разных сторон перископа все это увидеть можно по-многообразному, понимаешь? То есть я, например, играя в рок-н-ролл с нынешней группой «Третьи души», что из Вифлеема. Вот, ну, они из Вифлеема. Вот. Например, наблюдаю очень уникальные, скажем так, с тобой вещи. Вот, мы можем наблюдать, вернее. Я не думаю, что вообще есть смысл говорить о такой номинации, как «Мертвые чебурашки», поскольку я, например, четко определился, что, играя в рок-н-ролл, я не вижу мертвых чебурашек, то есть мой перископ в их сторону не смотрит. Я интуитивно ощущаю их присутствие. Когда я перископ свой протираю всевозможными спиртовыми изделиями, на вроде там тюряки или фикуэ, вот, то все это начинает мной видимым быть. Понимаешь, когда я все это вижу, я просто врубаюсь, что те, кто жив и еще при памяти, это не просто какой-то там такой клич. Вы, те, кто живы при памяти, вы знаете, вы чувствуете явление один в приближении номер 7. Нож в печень, рок-н-ролл вечен, войны хотели Рейган и Маргарет Тэтчер. Понимаешь? А когда это все происходит, то все видимым становится. Понимаешь, как вот в фильме «Хищник».
0: Угу. Да, хищник. Я понимаю. Да, понимаю.
1: Хищник. Угу. Вот.
0: А, Коль, а скажи, пожалуйста...
1: Вообще-то общее состояние, на самом деле, того, что называется, если говорить так вот, абстрагироваться от ерничества. А мы-то с тобой ерник, кстати.
0: Да, да.
1: Вот, знаем, что почем, Сантей. Если абстрагироваться от всего, на самом-то деле, просто индивидуалом на сей раз объявлена самая настоящая война, поскольку можно хихикать и делать бессмысленные физиономии, протирая наши с тобой рыжики, вот, засовывая пыжик в нужное место, понимаешь? А просто на самом деле игра становится веселой, дерзкой и упрямой, вот, поскольку все мне это нынешнее состояние рок-музыкантов мне очень печалит с тех пор, как появился учрежденный хозяином формат, когда я видел уже ряд музыкантов, которые, ну, это, наверное, они и музыканты,
0: да,
1: вот,
0: я
1: которые...
0: Я
1: знаешь, какие разговоры? Помнишь, вот мастера Маргарита там-то вот не был там, допустим, у Арчибаля Арчибальтовича, а зря Фока. Сам вот была такая стиралочка. Сейчас разговоры у музыкантов следующие. Форматы. Это формат. Слушай, ты в формате? Бля, я там... Я в формате.
0: Нет, даже знаешь, что как? Нас взяли в горячую ротацию.
1: Да,
0: какая телега.
1: Да, да, да, да, да,
0: я всегда удивлялся, что это такое. И да, да, да.
1: Вот, и понимаешь, и мне становится очень весело и очень приятно. То есть я это называю, таким образом. Парень, да ты ведь ТНП. ТНП – это товары народного потребления.
0: Правильно.
1: Так
0: да.
1: Ты парень ТНП!
0: Но все-таки, Коль, согласись, что они еще ладно, они, так сказать, сознательно себя продают, то есть как какие-то матрешки, расписанные одним человеком, да, то есть, ну, ладно, меня гораздо интересуют вот те, кто хавает. Вот все-таки вот МЧ, то есть мертвые чебурашки, ведь на какой-то грани ведь у них случилась эта потеря, не то что, скажем так, собственной индивидуальности, а потеря индивидуальности. Индивидуальности, восприятия вот этого демонизма. Понимаешь, то есть человек может, например, оценивать, там, этот дебил, к примеру, а это, так, к примеру, интересное явление. Вот прежде чем самому полностью стать дебилом, вот где у них случилось?
1: Знаешь, это случилось тогда, когда некоторые олдовые роскеры стали кричать на всевозможных фестивалях такие вещи. Мы вас поздравляем с Вудстоком! Мы вам даем этот Вудсток! Понимаешь?
0: Или вот так кричать. То есть, и теперь все вместе!
1: Наш!
0: Я тебя понимаю.
1: Наш! Там, мы на! Ау! Понимаешь? Вау! Вау! Вау!
0: Да,
1: вот
0: да,
1: такое,
0: да, да, да, да.
1: Вот это вот на уровне вот таких вот призывов, понимаешь? Но мы знаем, что в 17-м году тоже большевики к власти пришли, понимаешь? И любовь народная нам тоже известна, в общем-то. Достаточно известна. То есть я это ощущал и знаю, что такое народная любовь. Это вещь очень веселая. Вот. Гораздо логичнее было бы, если бы кто-нибудь из тех, о ком я не хочу говорить, вот, сказал бы: «Привет, вы в Бухенвальде. Ну, как ощущения?» Вот в Свердловске, когда у нас был концерт, вот, с группой, которой я просто очень горжусь. Я действительно ей очень горжусь. Мы не первый день в столице играем в рок-н-ролл. То есть, ну, это отдельная история. Вот, она материализуется, эта история, при известных нам с тобой событиях. Так вот, когда я, например, вышел на сцену и сказал: «Привет, бижутерия!» Какой был кайф! «Привет, бижутерия!» Наш барабанщик Серега, которому 20 лет, вот, Он испугался, он подумал, что сейчас что-то все обидятся. Я говорю: «Серег, ты не парься на самом деле. Ты видишь, как сказал? Привет, бижутерия». Или там в разных местах можно, например, там вот на дне города в Тюмени играли. Вот, я, например, вообще сказал, хотел, вернее, сказать, ну, считай, что сказал: «Привет, обноски», понимаешь? То есть это ведь нормально.
0: Абсолютно. Слушай, а тебе не приходило, исчезло, тебе не приходило в голову мысль такая, что просто вот...
1: Народу понравится. А, бля, ну вот, ты знаешь, я такой там... Да. Ребята, вот это когда начинает...
0: Вы меня любите,
1: знаешь,
0: вот
1: а
0: так.
1: А ты знаешь, самое это интересное, что... Я вообще, я поражен, почему зритель в это еще пока не врубается. Но наверняка врубится, понимаешь?
0: А вот я тоже поражен.
1: Когда, если он в это врубится, знаешь, что может начаться? Причем я так вот по клубам хожу и смотрю на некоторые концерты. И знаешь, я, например, вот слово «не дождусь», я зря хотел употребить, когда зритель просто скажет: «Так, а ну-ка ты вот это сделай, а ну-ка там вот это». Понимаешь, когда зритель почувствует, что он сейчас хозяин.
0: А перед ним просто такие клоун. Ним, вот, да, я тебя понимаю. Именно по этой причине я вообще в клубы не хожу уже вот как полгода. Ты еще мощно видишь, можешь это терпеть.
1: Боже, какой социолог во мне помирает. Потом задание, даденное свыше, нужно в конце концов выполнить до конца, в силу того, что я забытый разведчик. Ты же ведь понимаешь, что тогда, когда в Лэнго все произошло и со мной.
0: А скажи, вот не было у людей такой мысли, что просто то поколение, которое оно как-то ко всему этому относилось, ну, так, как и положено относиться, да, ко всему этому, оно просто, ну, ушло в другие сферы. Кто-то занялся бизнесом, кто-то там, к сожалению, пошел в бозе. Их просто нет. А просто это вот, скажем, ну, вот мы как-то немножко свое пережили.
1: Мы же в своей... пенсионеры. Нет, подожди, вот. Какие не пенсионеры? Мы просто в своей игре, Сантей, вы все... В своей игре, понимаешь? Это очень важно быть в своей игре, понимаешь? Видел я тех, кто играл и в бизнесмена, и вижу. Вот. И вижу я тех, кто играет в казаки-разбойники, понимаешь? И вижу я, слово мной, правда, нелюбимое, понимаешь? Но я его все-таки скажу, поскольку тут уже прозвучало, там такие словечки там новомодные, как формат. И вижу я тех, кто играет в маргинала, понимаешь? Ну и, в общем-то, мне все это напоминает. Такой был польский театр, «Слеза и смех» назывался. Вот. И мне это все напоминает вот один из спектаклей этого театра, где раздаются фантики, и чувак, который все это делает, это такая экспозиция спектакля, была «Ласкасьон», этот спектакль назывался «Взрыв». Он раздает фантики и говорит: вот эта конфетка горькая, эта конфетка сладкая, эта конфетка никакая, эта конфетка мяткая, тут нет конфеты. Но все разворачивают фантики. А там пустота, там фантики. И только тот, кто прочувствовал вкус ненайденной конфеты, улыбнется, скажет себе самому: все здорово, все прекрасно, я герой. И уйдет в ванну, побреется, приведет себя в порядок и сделает свою игру так, что никому, в общем-то, и не снилось. Иными словами, понимаешь, когда речь идет о рок-н-ролле, то герой рок-н-ролла – это тот человек, который прежде всего не обладает дурным запахом, он богат, он респекта. Он приходит и приглашает всех к себе. За все заплачено. И он делает то, что он делает. Он делает это так, как если бы на сегодня кто-то бы закричал: «Трауры, тушь, черти». Понимаешь? Но он потом садится в свою машину, если таковая имеется. Он платит за все своими деньгами, если таковые еще к этому времени не отменят. Вот. И цифрует, в общем-то, свой разговор.
0: И если кто-то хочет с ним поужинать, то это стоит очень много денег.
1: Ну да, да. Потому что это же ведь в конце концов не все же принадлежит в конце концов народу.
0: Безусловно. А давай сейчас послушаем вопросы, которые придут к нам из нашей Москвы.
1: Да?
0: Да, напоминают телефон.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Привет, отморозки.
0: Здравствуй.
3: Вам нравится такое приветствие?
0: Да, собственно, было бы от кого, если бы вы
3: Нет, ну вы же
0: были
3: сказали,
0: Джо Кокер.
3: Вот, привет, обноски, это нормально.
0: Так.
3: нравится, это хорошо, да. Это не то, что вау, мы вас любим.
0: А кто это говорит?
3: А это Женя Полернский.
0: А тогда, Жень, нам по барабану, что ты говоришь, потому что мы не знаем, кто это такой. Ты знаешь Полянского Женю?
1: Женя, ну, нормальный, наверное, человек, который задал вопрос «Привет, отморозки». Я хотел бы узнать, что такое отморозки.
0: А я уже выключил Женю.
1: А, ты уже выключил,
0: да,
1: Женю?
0: Потому что амбиции прут в голосе Евгения. Да.
1: То есть ты фильтруешь это все, да?
0: Ну, не
1: в смысле,
0: то, что...
1: Ты хочешь, выключаешь, хочешь, выключаешь.
0: Естественно, я что-то сижу. Я же играю в радио. Ты думаешь, ты сейчас на радио?
1: Понял,
0: это
1: понял.
0: Я квартиру снимаю, Коля. Все. Я прикалываюсь тут по радио.
1: Давай дальше.
0: Давай дальше. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к вашему гостю.
0: Да.
4: Как вы оцениваете вот работу Шевчука, такого известного рокера?
1: Ну, во-первых, спасибо. А как зовут-то?
0: А я уже вывел. У нас так, я просто забыл.
1: То есть, а можно...
0: задается вопрос, потом он выводится, и ты уже отвечаешь.
1: То есть я сейчас могу отвечать на этот вопрос или нет?
0: Нет, если ты не хочешь, ты можешь не отвечать.
1: Я хочу ответить.
0: Отвечай тогда.
1: Видите ли, монсьер, я не оценщик. Вот, а оценивают оценщики.
0: Или в этом, куда золотишко приносит ворота.
1: В ломбард.
0: О! Всегда мечтал зайти туда и посмотреть, чем там торгуют.
1: Никакого отношения к этим вещам не имею. А что касается последнего альбома Юры Шевчука, к нему, к Юре Шевчуку, я отношусь лучше.
0: А я, к сожалению, его недавно видел. Не слышал последней работы.
1: Да, это, наверное, «Метель августа» имеется в виду, нет?
0: Коль, даже не слышал.
1: Нет, ну я слышал, ну вот.
0: Я же вообще музыкой мало интересуюсь, отношусь. Я теперь скульптор.
1: Юра, он учитель, слова.
0: Он, в общем-то, заслуживает...
1: Техника слова.
0: Заслуживает права делать все, что захочет уже.
1: Да, конечно, вне критики, скажем так.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы к вам полны внимания.
5: Алло.
0: Доброй вам ночи.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Вот, алло.
0: Да-да-да, не волнуйтесь, говорите. Да-да.
5: Вы знаете, слушаю вас как-то первый раз, случайно включила. Какие-то у вас потрясающие точные слова, интонация. Когда вы говорите о рок-н-ролле нашлись, я такой первый раз слышу.
0: Естественно, мы же целый месяц писали текст на нашей сегодняшней беседы.
5: Вы знаете, я хотела спросить, ну, собственно, если позволите, предыстория, у меня очень странный вопрос. Я-то сама занимаюсь там музыкой с 5 лет. Ну, это сиденье за роялем, трудное детство. Потом клавиши, тусовки очень раннего возраста, там андеграунд. В общем, мы как бы все в метро были.
0: Угу.
5: Вот. И сейчас вот мне 30 лет, я очень от этого устала. Я устала не от, собственно, даже самой музыки, а от того, что пребывание, как бы вот исполнение музыки, там пребывание в клубах, игра, там, все связано с тем, что куда-то надо ходить. То есть если ты не ходишь, если ты не тусуешь, если ты не контактируешь, ты как бы и не музыкант вообще.
1: А можно задать вопрос, а кто установил эти правила, то, о чем вы сейчас говорите?
5: Простите, не поняла.
1: Кто установил эти правила? Если ты не тусуешься, значит, ты не музыкант.
5: Вот эти правила...
1: Ну, кто-то установил, где-то это написано, в каких-то декларациях это отмечено.
5: А мне бы самое интересное было бы это узнать, потому что это установила как бы сама система.
0: А извините, как вас зовут? Да.
5: Меня зовут Юля.
0: Юля, ух ты. Нет, на самом деле, спасибо, Юля, за звонок, да, спасибо. Но, тем не менее, Коль, ну, вот Юля абсолютно права. Это, как знаешь, это типа, как знаешь, что... Типа как пукнул. Вот, как бы тебе сказать, то есть никто не установил, никто не виноват.
1: Не, ну,
0: сложилось так, что вот есть такой, действительно,
1: да.
0: Юля права.
1: Да.
0: Если ты не тусуешься, да. ты вроде четко. Как и не музыкант.
1: То есть как будто и не было на самом деле таких слов, как аут-контрол. Как будто вообще этого не существовало,
0: вообще
1: да?
0: Ничего не существовало.
1: Не, Юля сказала что-то там об андерграунде.
0: Да.
1: И сказала о метро, я даже сверничал.
0: Значит, ты помнишь, какое количество,
1: по поводу
0: когда
1: того,
0: только...
1: где это
0: ты
1: было?
0: Помнишь, как все начиналось? Вот. Какое огромное количество вокруг действительно маленького количества музыкантов вертелось тусовщиков. А сейчас, в общем-то, дикое количество тусовщиков стало музыкантами. И вот это, по-моему, генетическое желание тусоваться в этих клубах у них осталось. То есть приходишь туда там и видишь, честно говоря, печальную картинку. То есть гомолункусы что-то ходят, обмениваются, да, собственными пластинками, которые все написаны в стиле брит-поп. Там... это действительно так есть. Если ты там не протусовался, ты не знаешь того, там, ты знаешь Федю? Да нет, не знаю. А Гришу знаешь, не знаешь? Да какой ты тогда музыкант, говорят они.
1: Ну, я этих слов... Ну, ладно.
0: Это правда, Юля права.
1: На веру я восприму, поскольку я с этим лично. Я просто хочу напомнить, когда на майке у известного певца Джонни Роттена было написано «Destroyer Hate», не имелось в виду, простите меня, вселенское разрушение, а имелось в виду конкретно разрушить музыкальный эстеблишмент. И что самое интересное, немного сумничаю, ситуация, связанная с известной радиостанцией, с известным хозяином и с известным FM, и фестивалями тоже. Нашествие бывает раз, таракани есть нашествие. Я говорю о другом нашествии, да, называю вещи своими именами. Очень похоже на ситуацию, которая была в Англии в 76-м году, в 75-м году. Вот, а в 76-м году, как известно, грянула панк-революция. Вот, мне, например, ситуация очень сильно напоминает. Когда мы играли с «Тридцатью душами» в бункере в апреле, я снова обозначился, решил продолжить свою историю. Ну, почему бы и нет? То есть все пришло к тому, что историю я свою продолжаю. Один человек, не буду называть его имени, не хочу. Не буду,
0: не хочу. Надо,
1: сказал: «Ник, ну все очень здорово, у тебя все классно, там ребята играют вообще, где ты их нашел там?» Я говорю, как всегда, на небе. Вот. Ну, говорит, ты как-то все от революционности много стало. А я сейчас просто такое четверостишье зачитаю, чтобы
0: сейчас
1: было понятно.
0: Штраус, тише.
1: Чтобы было понятно. Говорит, что-то, говорит, революционности много. Вот все революционно, это все так серьезно, понимаешь? А по тексту там, например, вот есть такие вещи. «Небеса нас отметили, а земля не приняла. Половина наших соскочила с ума. Лунная рапсодия ртутного столба. Страница туманников выпила до дна», понимаешь? То есть, если люди... которая есть такая тусовка, которая играет, скажем так, ну, рок-н-ролл, продолжает, вот, а на самом-то деле они продолжают просто находиться в команде Александра Маслюкова, то я, например, с КВНом ничего общего не имею. Я признаю, что есть такая передача, но я не в игре этой передачи. И если революция, ну что, нормально.
0: Ты прям вот говоришь сейчас, и вот, ну, прям-таки, я бы не смог сформулировать свои мысли точнее. Ты очень, ты прям радуешь, ну, честно.
1: Ну, потому что я нахожусь у Сани Лаэрского, у человека, который мне очень сильно... Кстати, он еще об этом не знает.
0: Очень важно,
1: нет,
0: что...
1: Нет, ты понимаешь, да. Вот, очень важно, знаешь еще что? Дело в том, что, ну, ты это знаешь, сколько я лет отдал Дальнему Востоку.
0: Конечно.
1: Что у меня были ссылки, и что большую часть своей жизни... Я провел и поселок Стекольный, Магаданская область, и знаю о том, что такое, когда поселки отключаются не понаслышке. Сейчас будет такое серьезное вливание. Хочу просто вот, Саня, на такой волне немножко побыть, да?
0: Это правильно.
1: Вот, знаю не понаслышке, что такое, когда женщина из окна выкидывает своего ребенка, потому что кормить нечем. Ну, вот поселки в Магадане, они, те, которые около трассы, они еще выживали как-то, понимаешь? А вот те поселки, которые уже в глубине, понимаешь, в глубине Колымы, когда началась эта эпопея с отключением энергии, когда поселки просто умирали, вот, я просто знаю такой случай, когда женщина выбросила свою дочь из окна, потом сама выбросилась, потому что кормить не было, было нечем, хлеб не подвозили, магазины закрылись, ну, серьезно, то есть это действительно так было. И понимаешь, я к чему все это говорю? Я все эти вещи очень хорошо знаю и ощущал, скажем так, да? Помнишь фильм «Мой счастливчик», когда Лицни Андерсон хлопает сценарием, говорит Макдоуэллу: «А теперь улыбнитесь». Макдоуэлл говорит: «Чего это я буду улыбаться?» «Улыбнитесь. Чего я буду улыбаться? Я разучился улыбаться. Улыбнитесь». И хлопает его сценарием по голове, и тогда он улыбается, и начинается, собственно говоря, песня в исполнении Алана Прайса «Lucky Man», «Счастливчик», да? Так вот, понимаешь, в принципе, Джо Страммер когда-то сказал очень уматную вещь: «Смехуёчки и грязь не смываются грязной водой». Вот, ты знаешь, может быть, я излишне серьезен стал, может быть, действительно там слишком остро все воспринимаю, допустим. Но на самом-то деле это лично моя собственная параллель, которая отделяет меня от мира МЧ, от мира Bubble Gum Generation, от мира формата, от мира Тулулы, понимаешь?
0: Время вы от вы
1: вот, понимаешь, меня это очень четко на самом деле разделяет, причем это там не пафос, не патетика, хотя я ничего против этих слов, естественно, не имею.
0: Мне лучше ответить, почему же они этого не понимают, вот. Или делают вид, что не понимают, или закрывают на это глаза, или у них иммунитет сильнее.
1: Ну, каждому
0: просто.
1: Свое, на самом деле, понимаешь? Ну, вот. У меня же ведь творческое имя, скажем так, не рок-н-ролл, вот, и я так понимаю, что я в своем наблезе оближе, понимаешь, и играю, собственно говоря, свою игру. И мне совершенно не стрёмно играть в эту игру, вот. Абажурные глаза, бриллиантовые ноги, нам плевать на тормоза, мы ритмичные дороги. Все нормально, с возрастом уже не пройдет, придет.

0: И я напоминаю, что сегодня в гостях у программы Монморанси Ник Рок-н-ролл. Соответственно, вы можете тоже принимать участие в нашей беседе. Я сейчас напомню сразу же телефон. Вот там.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И вот мы закончили, вернее, ты закончил свое предыдущее выступление мыслью о том, что, дескать, сейчас времена, происходящие в Рашке, сильно ассоциируются у тебя с временами 76-го года в Лондоне, да?
2: Да.
0: Вот. Но, честно...
2: Знаешь, как газета того времени, извини, Сань, тебя перебил, да. Сань, газета того времени говорили об этих пижонах Sex Pistols. Они говорили, наконец-то, у Daily Music, например, они говорили, наконец-то появилась достойная диверсионная команда в этом шумном троянском коне шоу-бизнеса, которая снова сделала рок-н-ролл реальной угрозой. Прошу не путать, панк-рок-группы «Наив» и «Четыре таракана» с появлением Sex Pistols того времени.
0: Вот я хотел бы провести такие некоторые аналогии. То есть тогда, в 76-м году, это Лондон, у них были пабы, Коль, пабы. В пабах было хорошее пиво. У нас сейчас тоже появилось хорошее пиво, на него нужен прайс, на него нужны деньги. Я, например, честно говоря, несмотря на все желание смотреть, так сказать, с оптимизмом вот на происходящую ситуацию, на желание, чтобы действительно что-то появилось такое, да, совершенно независящее от всего происходящего вокруг ужаса унцедомии, да, не вижу просто места, откуда это может появиться. Почему? Потому что реально, как москвичи испортил, да, вот этот жилой вопрос, и там так всех, в общем-то, музыкантов испортили
2: банки.
0: Ты только что вот рассказал сам историю, вот повтори ее еще раз. Ты же являешься президентом рок-клуба, да?
2: Ну, был директором рок-клуба.
0: Ну, тем не менее, расскажи ее, прям в эфире эту историю про бабки. Расскажи, как
2: ее стало. В городе Тюмени, где я уже долгое время культуртрегерствую, вот, не буду перечислять все те вещи, которые были сделаны и будут делаться еще в этом городе. Я стал директором рок-центра «Белый кот», отчасти благодаря проведению, отчасти благодаря Вадику Швецу, есть такой человек. Вот. Ну, моя задача была сделать атмосферу. Причем я пришел не на пустое место, очень классное место было. Вот, то есть там не было никаких войн, не было никаких драк. Да-да-да. То есть атмосфера. То есть у меня музыканты получали 40%. Это, то есть они вообще раньше ничего не получали. А сейчас вот я вот решил, вот, ну как сейчас вот, я решил, значит, выдавать им эти 40%.
0: Независимо
2: от исполнения, понимаешь, вот решил по-честному. Не, ну я не обламываюсь, но я все-таки вот решил так сделать. 10% получал я. А, понимаешь, потом началась такая очень странная история, понимаешь? Вот, например, есть такая ансамбля, прошу прощения, группа «Система безопасности».
0: К счастью, не слышу.
2: Вот, к счастью, да, кстати. Вот,
0: ну, столько сейчас развелось, что гусей.
2: Ну да. Вот, ну вот. А, доходило до того, понимаешь, что они звали своих родителей, маму и папу, чтобы те проверяли, сколько билетов было куплено. Понимаешь? А самое поганое то, что это происходило. То есть у меня есть преемница Наталья Рускова-Грецкая, которая сейчас продолжает тянуть мертвого из болота. Вот, ну, она вообще сестра деда Мазая. Вот это ее как бы, планида у нее такая. Понимаешь, когда. А я в это время был в концертной поездке, у меня как раз вот началось продолжение истории. То есть я решил продолжить игру в рок-н-ролл. Уж больно мне это стало жутко интересно, но не в этом дело, речь сейчас не обо мне. И понимаешь, когда мне рассказывают о том, что были родители, понимаешь, этих музыкантов, которые поставили на проверку вообще кассу, я говорю, ты что, девочка, охуела? Ты директор рок-центра, позволяешь на самом деле так с собой обращаться. У меня не было слов, понимаешь? Я не хочу сказать, что...
0: Помнишь, Таня Буланова выпустила альбом «Мое женское сердце»?
2: Да. А вот, да, кстати, вот. Понимаешь? И я, например, могу сказать, что некоторые музыканты, Я говорю о музыкантах. Вот о тех самых музыкантах. Музыканты. У меня напрочь ассоциируется... Я не хочу обидеть девушек с Тверской. Я прошу у них прощения, если они слушают сейчас нас. Но напрочь ассоциируется вот с тем самым, что говорят о девушках с Тверской, понимаешь? Иногда у меня возникает желание, вот когда я был директором, когда я понял, в принципе, суть и глубину Пролов, понимаешь? Я понял это наконец-то. То есть мне дошло, понимаешь, без всякого сценария Лесни Андерсона, понимаешь, я улыбнулся. Вот своей обаятельной улыбкой, как ты знаешь, у меня фарфоровые зубы, над своей фарфоровой улыбкой. Я просто офигел и понял, что их надо просто ставить к стенке, музыкантов, то бишь, и просто стрелять.
0: Или наоборот, брать с них дикий прайс за право.
2: Да, за право у самого Ника рок-н-ролла.
0: Да.
2: Так. Я вот, например, совершенно об этом забыл, о чем горько сожалею, но не жалею. Скажем так, никаких ироний, никаких абсолютно братушеств, понимаешь, ты мой братушка там. У меня была здесь история с китайским летчиком. Вот, не хочу я об этом просто говорить, понимаешь, не хочу я говорить об этом ансамбле, который с нами играл. Ну, не хочу я просто, понимаешь,
0: ну, естественно, говорить. Зачем?
2: Вот, да, да, пиар. Дело в том, что я понял, что я с группой, со своей, с ребятами, вернее, мы играем свою игру, я никого не хочу брать в свою игру. Это наша игра, это моя игра. Я просто во избежание всяких ненужных курьезов и ненужных совершенно догонов, я играю в эту игру сам. То есть я примерно иллюстрирую такую игру «Сделай сам», понимаешь? Мне ничего хорошего я не могу сказать о подобном проявлении панибратства, понимаешь? И те люди, которые говорят, например, о том, что вот мы сделаем рок-клуб, который будет, по сути, похожим на рок-клуб. У нас будет, надо раскачивать. Да ни хрена не надо что раскачивать. Индивидуалы остаются индивидуалами, а товары народного потребления товарами народного потребления.
0: Есть... Целиком согласен. Есть... Кстати, тут же можно забросить огромный комок КАЛ, сокращенно КК, и вот в директоров. Дело в том, что я не знаю, как вот, как говорится, в регионах происходит ситуация. В Москве там она следующая.
2: Ничего не происходит.
0: Да?
2: Да.
0: Но это лучше, чем то, что происходит здесь. То есть, когда каждый желает, так сказать, схватить лавры Стаса Намина, попросту говоря. То есть, каждому мало директору уже одной группы. Он хочет быть директором нескольких групп. В конце концов, стать директором именно мощного продюсерского центра. А силенок и мозгов-то мало. А желаний
2: вот,
0: бабок-то
2: большое. Идея это хорошая, понимаешь, но...
0: Мозг слаб, мозг не вот. Вытягивает. Столько хороших ребят погорел, хороших на этом стали хряками, попросту говоря, да? Подставили музыкантов там, понимаешь? И самое главное, вот умный человек, да, когда ему говоришь в лицо, парень, ты облажался, ты дурак и скотина, по той-то, по той-то и той-то причине, да? Если он умный человек, он, ну, может быть, сперва не примет это, потом перезвонит и скажет: слушай, спасибо, да, вот тебе ты помог мне, да. Вот. А дурак, он будет и 2 года смотреть на тебя волком. И вот, к сожалению, 100% людей, которым так говорилось, ради их блага, они смотрят волками. Можешь себе представить? Какая радиация в Москве сейчас, Коля? Какая радиация? Ни катализаторов в автомобилях,
2: понимаешь,
0: еда плохая, пучит их всех.
2: Саня, видишь, вот дело в том, что я ведь люблю город. Москва на протяжении 20 лет. Я люблю это без... Поэтому я здесь и не живу, видишь ли.
0: А, очень правильно, кстати.
2: Вот. Я безумно люблю Москву. Просто безумно люблю Москву, понимаешь? Но никогда я здесь не буду жить, дабы вот не было вот этого того, что у меня произошло в городе Тюмени. А что касается, допустим, событий, все очень просто, все очень знаменательно и все просто великолепно. Есть такая штука — импровизация. И есть те, которые могут летать, а есть те, которые могут ходить. И вот между теми, кто может летать, между теми, кто может ходить, существует такая договоренность, не у всех, а сюжетно-фабульной линии. И если бы люди врубались, на самом деле, играющие там роль директоров, там рок-групп, на самом деле, если бы они просто врубались, как надо вообще пахать, а пахать можно элементарно. То есть я вот, например, примерно вот такую вещь мыслю. Ну, допустим, рок-группа, директор, все очень четко. Вот берешь карту, чуть более Советского Союза, а почему бы и нет? И так по городам маршрут составляешь. находишь парнягу нормального, или деваху, или девушку, или женщину, или парня, или мужчину, там, не знаю. Вот, и говоришь, вот так и так. Вот этот город, а вот рядом с этим городом еще один город. А вот этот еще один город. Нужна идея, нужна концепция. Есть группа. Если речь идет о группе, я говорю только о группе, а не о товарах народного потребления.
0: Безусловно.
2: Вот. И вот надо вот сделать такой маршрут. То есть закидывается, как, знаешь, поднятая целина, там, Комсомольск на Амуре, человек, дается некоторое количество денег. За месяц он должен завязать знакомство. За месяц этот город должен напрочь ассоциироваться с этим человеком. Понимаешь? То есть вот у него в руках только кассета или компашка. И он просто-напросто должен сделать так, чтобы вот было такое ощущение, что город только ждал, когда появятся вот эти ребята. А ребятам не нужно выдумывать какие-то центурионовские прайс-листы. Нахватались слов-то, блядь. Прайс-листы, гонорар там.
0: Послушай, вот. Но я тебе могу сказать просто одну короткую фразу. Одну короткую фразу, да, такую. Тольятти, знаешь город?
2: Тольятти, я слышал о том, что там проходит фестиваль «Автодром».
0: Вот, вот там на прилавках только дрестящие, без сделки и так далее. И человек, который привезет как бы кассету как группы, да, а не товаров народного потребления, вряд ли будет как-то принят. Вот мне, кстати, вот
2: этом контексте... Все зависит от человека.
0: Но таких людей это должен быть индивидуал.
2: Не, ну так речь идет об индивидуалах.
0: А есть ли у индивидуала время? Да, вот. Может быть, он лучше. Ну как, понимаешь?
2: Тут уже все, что в тебе, все, что горит.
0: А вот ты сказал, что, дескать, в регионах вообще ничего не происходит. Да, мне же за детей страшно. Посмотри. Вот мы с тобой, да. Мы с тобой были плохими мальчиками. Плохими, но выросли нормальными мужчинами, да. А что сейчас будет с детьми? Которые растут в регионах. Может быть, это даже... Может быть, даже это очень хорошо, что они будут слушать этот «Мумий с троллем», вот этот ужасный. Может быть, это лучше, чем «Дрестящих», понимаешь? Но у них нет выбора. Вот, например, что лично ты, Ник, рок-н-ролл сделал для того, чтобы тюменские ребятишки услышали настоящий рок-н-ролл, да? Не в подаче там радио там «Тюмень плюс» и педеристического, собственно, диджея, который с улыбкой говорит по бумажке, а нормальный, по-человечески. Чтобы дети поняли, что это есть энергия, прежде всего, которой надо подпитываться. Это не развлекаловка, это энергия, это как манная каша для грудничка, как сиська. О, как сиська для новорожденного.
2: Саня, видишь ли, какая вещь? Во-первых, я до сих пор не знаю, что такое настоящий рок-н-ролл. Я подозреваю, что это такое, но об этом на ночь глядя говорить не хочу. Заботиться только о самом себе, как всегда. Вот. А дело в том, что вот тебе реальная история. Реальная, которая произошла вот буквально на днях. Есть такой журнал, появился «Свистопляс». Ну, появился такой журнал «Свистопляс». Вот. Это второй журнал после «ФУЗа». То есть вот «ФУЗ» есть, еще есть «Свистопляс», понимаешь? И мы делали презентацию «Свистопляса» в городе Тюмени. Вот. Опять же, Вадим Швец все это организовал. Меня не было долго в Тюмени. Я привез туда Сергея Калугина. Есть такой человек, Серега Калугин.
0: Очень неплохо поет.
2: Очень неплохо поет и вообще очень... Ну, он в порядке, скажем так.
0: Да, да, согласен. И,
2: причем в полном порядке. Вот представь себе, ну, это надо Тюмень. Дело в том, что Серега Калугин, он не формат. У него 7 минут композиция, понимаешь? То есть это не радиоформат.
0: Да, и даже не телевизионный.
2: Да. Вот.
0: И в программу в нашей гавани это приплыл корабль.
2: Вот, понимаешь, и концерт-презентация была назначена на среду. Ну, это будний день в Тюмени. Это достаточно проблематично сделать там вообще какое-то мероприятие. Все это происходило в арт-клубе в городе Тюмени. Проблематично сделать мероприятие, причем без какой-то такой, ну, тотальной рекламы, понимаешь. Тем не менее, на Серегу было куплено, на его концерт, было куплено в Тюмени, он в акустике, было куплено 284 билета на 200-местный зал. Я офигел, я просто обалдел от того, что человек 3 часа делал концерт, ему слали записки, он отвечал на записки. Вот, понимаешь, человек держал марку концерта, и следующим номером на второй день была, собственно говоря, презентация, то есть мастер-класс, понимаешь. Лили Ширози, Обалденный человек совершенно.
0: Извини, кстати, вот немножечко тебя перебил. Вообще вот это мастер-класс. Почему это до сих пор не стало обычным? Да, вот приезжает музыкант в какой-то далекий город. И для местных, скажем так, музыкантов он не то, что мастер, там, я там учу вас, да, просто делится с ним каким-то своим опытом. Там. А если он студийный хороший музыкант, он им говорит, ну, я вот так-то делаю мастеринг. Вот ты сейчас упомянул, ты чем сейчас... я приятно прям поразил. Грамотный, потому что подход. Подход даже будущего, на самом деле.
2: Ну, вот ты сейчас о будущем говоря, ты сейчас сам-то, ну, сам того не осознавая, в принципе, говоришь о моем будущем. Вот, потому что дела в Тюмени лихие, на самом деле. Об этом все-таки хочу сказать.
0: А что там за люди?
2: Ну, вот я сейчас вот хочу тебе сказать о лихих делах в городе Тюмени, понимаешь? Ну, есть такой злодей Гультяев Вячеслав Александрович, директор Дворца культуры «Строитель», где, в принципе, и находился рок-центр «Белый кот» и вся творческая объединение «Овация». Прошу не путать, московская «Овация». Люди, которые единственные в городе, формируют какие-то события, понимаешь? И Гультяев, в силу того, что мы были там арендаторами, решил убрать все, что там есть в ДК «Строитель». Взял, убрал, понимаешь? Хотя там были фестивали, вот «Сирен», фестиваль женского вокала 5, 6, 7 декабря, он третьим уже будет. Там была Инна Желанная, там была Умка, Рада и Терновник. Вот, они, Оля Арефьева, ну, они все видели, и какой был прием, какая была организация, все это они видели, и они прекрасно все это знают.
0: Извини, извини, что перебиваю, может быть, он убрал это потому, что у его
2: потому
0: дочки...
2: Потому что денег не приносило это, как он...
0: А может быть, у его дочки просто нет певческого таланта?
2: А,
0: не думал
2: прям
0: это
2: самую дырочку, понимаешь?
0: Я не знаю, есть ли у него дочь.
2: Офигеть, ну ты... Не,
0: да как, ты
2: прошу
0: думаешь?
2: Прощения за такие слова.
0: Не, ну знаешь, поющая бензоколонка вот сейчас
2: появилась.
0: Слушай,
2: дело в том, что у него есть группа, понимаешь, «Санрайз».
0: Его собственно.
2: Его собственно, он
0: вот,
2: хозяин
0: вот
2: этой группы.
0: Вот тут проблема, то есть проблема не в бабках.
2: И он меня просил неоднократно, Ник, ну сделай концерты «Санрайза» в Москве. Я говорю, интересно, говорю, как ты себе, Слава, это представляешь?
0: Ну, честно, как говенная
2: это
0: группа,
2: не
0: да?
2: то, чтобы говенная, это 60-е годы, девочки, которые умеют петь на уровне училища искусств, они хорошо поют, душевно поют.
0: Да, он,
2: ну, харизма, вот, харизмы нет.
0: В метле.
2: Ну, харизмы нет. Да, да, ну нет, ну, харизмы.
0: Вот а видимо, потом, то ладно, причина в этом.
2: Понимаешь, вообще это было... я ему сразу сказал, если я кем-то когда-нибудь займусь, то только с теми, кто будет равноправным партнером, на самом деле, кто примет мою игру. И ни в коем случае, кстати, маленький совет некоторым начинающим директорам, а особенно это касается одного человечка, ну ладно, не буду называть его имени.
0: Вот ну а почему? А вдруг не поймет? Люди, вот ты сейчас вдруг не дойдет, а вдруг это поможет ему?
2: Фамилию забыл, серьезно.
0: Ну, имя скажи его.
2: Саня его зовут. Саня это. Да, ни вот. В коем случае, на самом деле, директору не надо становиться директором, если ты обожаешь исполнителя и исполнительницу.
0: Коля, ты меня радуешь. Ты, мол,
2: ты
0: прям...
2: Ты говорил
0: есть,
2: о бреде,
0: фанатов,
2: ты говоришь о нашем с тобой общем знакомом.
0: Да.
2: Меня тогда еще раздражало, что он постоянно мне говорил, ты послушай Лаэртского, это же Лаэртский. Я слушаю, говорю, парень, ты знаешь, я вообще-то бы и сам бы послушал бы. Ну, что-то говорю я.
0: В этом есть что-то вот, не то.
2: Посмотри,
0: я
2: время как
0: понял.
2: Все расставил.
0: Да, да, да,
2: а
0: да.
2: Я вижу этого
0: человека. А ты понял, о ком это я
2: да
0: говорил?
2: Да и ты понял, о ком это
0: да.
2: Есть, понимаешь?
0: Да, да, да.
2: Вот. Понимаешь, сейчас он носится с другим человеком, понимаешь? Вот. Это не директор. Директор — это парень, который на самом деле прежде всего хочет задать себе самому вопрос, но при этом еще и боится, понимаешь, его задать. А если задают, то в полнейшей тишине, при отсутствии всяких торшеров и светильников, а что я с этого буду иметь?
0: То,
2: а даже не так. Немножко не так. А мне на них нужно заработать. Вот когда он...
0: Пусть немного, но я должен
2: вот
0: это сделать.
2: Ты продолжил, да. Совершенно верно. Но я должен это сделать, понимаешь? Все. Этот парень, значит, не ошибся. Его мумитроль подъехал к нужным воротам ада.
0: Причем, знаешь, как...
2: К нужным воротам ада, понимаешь? Для того, чтобы из ада в очередной раз здесь попытаться сделать Эдем и обрести потерянный ад.
0: Причем взаимоотношение, знаешь, музыкантов с данным человеком должно быть следующее. Если он звонит там среди ночи, говорит, ребята, надо бесплатно отыграть в вагоне Курского вокзала, они должны бессловно ехать
2: потому,
0: и играть.
2: Да, потому что он... все это все на уважение, это все на это психоделика.
0: Он понимаешь? Должен
2: это,
0: быть
2: это
0: такой огромный танк. Танк, в котором они сидят.
2: И причем этот танк, на самом деле, не с залатанной броней.
0: Да, конечно.
2: Что само
0: да,
2: по себе просто исключает залатанную броню. И говоря о Тюмени, я возвращаюсь.

0: Он одержимый человек, понимаешь? То есть, грубо говоря, в Тюмени, где, кстати, Тюмень, там просто, понимаешь, на фоне всего того, что там отсутствует какая-либо ярко выраженная музыкальная мысль, но есть другое. Саня, ты не представляешь, какой там зритель.
1: Вот не, вообще не
0: это, понимаешь, это во времена рок-центра «Оставим в покое там музыкантов», это, в конце концов, выражаясь шишам языком плаката, личняк, понимаешь, вот некий мой. Но есть еще другая сторона, как всегда, медали, у которой, как известно, очень много сторон. И вот есть эта другая плоскость, понимаешь, в рок-центре «Белый кот» не, после каждой песни там не кричали «Вау!» там, понимаешь, там хлопали, аплодировали. Аплодировали, понимаешь, там даже мертвые чебурашки были так, другими. То есть вот, ну, вот, вот там даже там как-то все по-другому, понимаешь. Там все настолько серьезно, отсутствие информации. Там люди приезжают, понимаешь, это как, ну, это просто встречает, ну, я не знаю, там вот до сих пор это у зрителей, зритель там просто потрясающий. Просто потрясающий, понимаешь. Я на Сереге Калуге никогда, ну, естественно, был, поскольку вот мы ездили таким агитпоездом. Вот была презентация журнала «Свистопляс» в Тюмени. Вот. Я просто вот мы с Лили, жалко ее нет сейчас здесь. Если она не спит, то ей огромный привет. Это индивидуал, это произведение искусства. Это человек, который, ну, просто я потрясен этим человеком, Лили Широзе. Вот. Понимаешь, мы сидели и думали, боже мой, так ведь на самом-то деле, понимаешь, это ведь... абстрагировавшись, то есть не было рекламы, не было раскрутки, понимаешь, какой-то определенной. Вот приехал человек с гитарой, понимаешь, которого любят, оказывается, знают, понимаешь, задавали вопросы, ну, записки писали, все по делу, понимаешь, то есть кто-то читает в интернете о нем, то есть толкинистов очень много было, людей, ролевиков, они задавали нормальные вопросы, смеялись, аплодировали, понимаешь. Серега, ну, я тебе могу сказать, в некотором даже моменте поплыл, да простит он меня, если он сейчас слушает, но он сам об этом знает, то есть поплыл в хорошем смысле, ну, грубо говоря, понимаешь, вот состояние полюции, понимаешь.
1: Понятно, да.
0: Вот, от того, понимаешь, какой зритель, и вот ты понимаешь, там, где есть эти люди, там есть, где этот зритель, понимаешь, нужно, естественно, сделать культурологический центр. Не побоюсь этого слова сказать. То есть то место, куда всегда музыканты приедут, даже без гонораров, понимаешь, потому что там по кайфу отыграть, потому что там есть кайфовый зритель. Там есть кайфовая энергетика города Дрянная. Город на болотах стоит. Но это для тех, кто спешл, для тех, кто там живет, понимаешь? Ну вот туда приезжать... нет, зритель там просто... Ты знаешь, когда на дне города я сказал привет обножке, понимаешь, там такой хохот раздался, там просто аплодисменты. Потому что меня там знают. Ну, я там очень много работал. Сейчас буду продолжать работать, понимаешь? Вот, то есть обидно то, что проект Тюменского дворца молодежи, понимаешь, до сих пор остался там в кабинетах, и с этим Гультяевым никто ничего не может поделать, с этим самодуром, понимаешь, который нас оттуда выгнал.
1: Ну, конечно, грех так говорить, но, может быть, знаешь, может быть, здоровье там...
0: Ну, там...
1: Ну, вдруг там, не, знаешь, съест что-нибудь не то,
0: нет,
1: или там... Ну,
0: там все понятно, там все понятно. Жадность.
1: А жадность значит нервы. Нервы значит плохое пищеварение.
0: Да, или инопланетяне. Вот 20-21 ноября я делаю в Тюмени фестиваль «Рок против инопланетной агрессии».
1: Вот это хорошее.
0: «Рок против инопланетной агрессии», поскольку инопланетяне — это реальность, это данность.
1: Безусловно.
0: Вспомни фильм.
1: Да. И то происшествие 3 года назад.
0: День независимости. Там инопланетяне четко сказали, никаких контактов, ты не начали делать. Ну вот, понимаешь. И, в общем, рокеры будут играть «Оргия праведников», Серегина группа там. Все это будет в концертном зале «Нефтяник». Ну, Тюменский дворец молодежи — это то, что я хочу сделать. Настоящий пресс-центр. Представляешь, формировать события, понимаешь, формировать вообще формирование. Отныне, понимаешь, формиратор, вот герой, если говорить о культуртрегерстве.
1: Мне почему-то кажется, у тебя
0: получится. Но это все там.
1: У тебя получится.
0: Ты понимаешь,
1: да.
0: Сань, это все там. Лучшее, что есть в Москве, лучшее, что есть в Москве, понимаешь? Здесь же киснут. Ну, давай простим битлов, понимаешь, как ну, я называю музыкантов битлами. Mm. Вот. Просто они здесь киснут. Они не понимают, какой зритель их ждет там. И я так думаю, что, может быть, они не прокиснут.
1: Ты знаешь, кстати, у меня какая была телега. Тут с одним был спор, он говорит...
0: На клубах
1: вот так, все,
0: на клубах.
1: Так, говорит, что Дима. Вот хочу, говорит, бечь отсюда. Я говорю, ну куда бечь? Ну, говорит, наверное, в Швецию. Бабок, значит, воровал. Говорит, в Швецию. Я говорю, идиот, ты подумай, в Швецию ты приедешь, да? Во-первых, с твоими бабками ты в Швеции будешь смешон. Бечь, говорю, нужно.

0: регионы. Беги либо в Ялту, либо в ту же самую Тюмень, где люди живые, где ты не будешь кидать эти бабки направо-налево, типа какой этот крутой приехал, но ты будешь жить нормально, независимо. Относиться к людям по-доброму, и люди к тебе будут так же относиться. Кому сможешь, поможешь. Вот куда надо бежать.
1: Да, пока еще такие места есть. Хотя, опять же, если начинающим культуртрейлерам, если они попадут, допустим, в такие города, условно назовем их региональными населенными объектами, вот, надо не забыть при этом, что нужно просто проштудировать фильм «Зеркало для героя» и сделать аут-контрол, то есть выкинуться из этого фильма.
0: Да.
1: Потому что это прямая иллюстрация ко всему тому, что является культуртрейлерской работой в городе Тюмени. Ну, с юмором и с шутками, да еще и с прибаутками, да еще с серьезной ментальностью внутри тебя, ты можешь... Ну, грубо говоря, надо жить так, как если бы ты баллотировался в президенты Соединенных Штатов Америки. Каждый день. Так далее. Все. Все. Если ты каждый день самому себе будешь говорить, парень, ты не абсос, и все это делать, понимаешь? Играть.
0: Либо делать по-другому, Коль, либо делать по-другому. Вставать, смотреть в зеркало, какой мудак. Другая крайность, но она
1: альтернатива,
0: тоже... Альтернатива,
1: да.
0: Но она помогает тоже некоторым. Ты знаешь, так, дай послушаем телефонные звонки.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вас слушаю прекрасно. Я Галина Александровна. Вот девушка звонила и говорила про музыку, да?
0: Да.
2: Что она якобы много лет проиграла и, в общем, не знает, куда идти, что ей делать. Собственно говоря, так и не закончился разговор у нее с вами, по-моему. А я играю на аккордеоне 40 лет. Мне лет сейчас очень много. Я боюсь говорить. И вот хочу сказать, даже мне было сейчас интересно про Тюмень, про ваши разговоры, ну, все интересно. И я хочу сказать, вот я не понимаю руки, но я, в смысле, могу слушать, если музыка приятная. Вот, лично я проработала 25 лет с детьми, и в школах, и в лагерях пионерских. И вы знаете, я делала такие концерты, такие композиции, где у меня 60 детей на сцене сидели. Знали, что делать. На фоне фильмов у меня хор, пляски, аттракционы. Ну, в общем, я все делала сама. Я нигде не училась. Вы меня извините. Еще будете слушать немножко?
0: Да, говорите, конечно.
1: А? Да.
0: Продолжайте.
2: Вот. И вы знаете, я выискивала такие вещи и написала даже «Крокодил Гену» новогоднюю «Чебурашка». То есть, ну, «Крокодил Гена».
0: Да.
2: Новогодние два куплета и припев.
0: А вот, может быть, вы сейчас вспомните, если вам не сложно как-то...
2: Вам пропеть?
0: Мы были бы вам признательны.
2: Пожалуйста. Сколько праздников разных, но любимый наш праздник каждый год с нетерпением ждал. И для елки игрушки, фонари и хлопушки в детском мире я сам покупал. А я пораньше стал сегодня, Дед Мороза в гости жду. Знаешь, что праздник новогодний только раз в году.
0: Спасибо, замечательно.
2: Сколько то есть белки, зайцы и лисы ищут шишки и листья к елке самые высокие несут. Даже тигры и волки знают все праздник елки, ее украшают в лесу. И идет припев. Я хочу сказать, я люблю танго, ретро, старинные. Я вещи, вот послушала на «Эхо Москвы», я только «Эхо Москвы» слушаю. И пела одна девушка, не помню фамилию, у меня записано где-то, в стиле румбы, она пела «Мучу».
0: Угу.
2: А у меня есть слова на русском языке, обалденные слова на русском языке. Мне подарил один человек.
0: Ну, если вы не против, может быть, вы тоже сейчас споете. У вас очень хорошо получается.
2: Вот, и я... Спасибо. И я хочу сказать, у меня рояль стандарт.
0: Тяжелый. Не, можно без рояля, но рояль-то не надо.
2: А?
0: Нет, можно без рояля, просто спеть.
2: Вы не поняли меня. Аккордеон, рояль стандарт.
1: Аккордеон.
0: А, понятно. Ну,
2: 11 регистров.
0: О, это много.
2: Вот. 7/8. Все я справляюсь, играю в аккорды, все так, как нужно играю. Если в Тюмени бы меня захватили с собой, может быть, я бы заработала и даже с вами поделилась.
1: Да, то есть, а вы можете, например, просто вот прежде чем вы исполните свой номер, сказать специально для Тюмени?
2: Вот.
1: Потому что я эту кассету повезу в Тюмень.
2: Так, я вам вот спою...
1: Может, нас Тюмень даже слушает.
2: Сейчас я вам мучу, да?
0: Давайте, давайте.
2: Только я отключу, а то я слышу себя, и мне немножко трудно.
0: Хорошо, хорошо.
2: Секунду.
0: Давайте, давайте.
2: Алло.
0: Да-да-да, мы,
2: слушайте,
0: мы тут.
2: Да?
0: Да, конечно.
2: Сейчас я люблю взглядов участия. Мне твоих ласковых слов не забыть никогда. Вы пишете? Я люблю, ты мое счастье. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. Грёзы или слёзы, или сказки, или грёзы или слёзы, или ласки, или сказки, или всё это только с тобой. Речи, молчание, встречи, прощание, все, что дано нам судьбой. Я люблю губ твоих сладость, мне поцелуев твоих не забыть никогда. Я люблю, ты моя радость, только с тобою хочу быть я рядом всегда. Ай-ла-ла-ла-ла. Я люблю эти два слова. Мне как священный пароль не забыть никогда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я люблю снова и снова. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. И идет припев.
0: Спасибо.
2: Вы записали?
0: Конечно, конечно.
2: А?
0: Конечно,
1: спасибо,
0: все, все записывается.
2: Очень плохо.
1: Тут... Не, мы записали.
0: Мы записали, записали.
2: Я обижаюсь.
1: Не, это пишется на самом деле на
0: кассету. Все пишется.
1: Кассету,
0: мы отписываем все эфиры, безусловно.
1: Чтобы вы это знали.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Сейчас я предлагаю буквально отвлечься и послушать. Итак, послушать пьесу. Ну и, соответственно, мы продолжаем нашу беседу с Ником Рок-н-Роллом и предлагаем вам также принять в ней участие посредством телефона. Его номер вам уже, наверное, хорошо известен. Я поднимаю Дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Я безумно счастлив, что я вас занялся. Вот. Я в свое время слышал о Нике Рок-н-Ролле легенды. Я бывший системный человек. Вот, и как бы эти легенды, они, в общем, имеют под собой безусловную почву, поскольку вот лично слушаю этого уважаемого человека я только сейчас, очень очень приятно. Вот, но, тем не менее, вы должны понимать, в общем, господа, что вы некоторым образом бродозавры такие, и у вас осталось очень мало.
1: А были ли они вообще?
3: А?
1: А были ли они вообще? Я говорю о палеонтологии. Ну, о бронтозаврах.
3: Ну, там-то это дело темное, конечно. Вот. Но все это было, я тому лучший свидетель.
1: А.
0: Угу. Ну а что это меняет хорошо? То есть, да, вот мы, например, признаем, что мы там бронтозавры, даже что птеродактили. Но осознавая вот это, мы же не сможем...
1: Птеродактили
0: да.
1: В Питере живет.
3: Вы на все смотрите с высоты некой исторической справедливости.
0: А как же нам нужно оценивать все происходящее, на ваш взгляд?
3: Ну, это достаточно субъективно все-таки. Ну,
1: так я вообще презираю, лично я презираю вообще объективизм. Я считаю, что объективизм, он вообще должен присутствовать где-нибудь на помойках. Я, например, я за субъективизм на самом деле.
3: Ну-ну. Я просто хочу высказать свою субъективную точку зрения.
0: Слушаем ее.
3: Великолепно. Вот, значит, относительно молодежи, конечно, вот дохлые чебурашки, все это такое имеет место быть.
1: Мертвые, дохлые — это фюрер.
3: Ну, мертвые, да. Вот, но, тем не менее, имеется и другая молодежь в наличии, которая, в общем, похожа на лучшую часть той молодежи, что было и раньше. Вот те самые, которые там не могут похвастаться умелыми жестами рук и так далее.
0: Послушайте, менее, послушайте, извините, пожалуйста, давайте сделаем так, да, мы сейчас не рассматриваем общество в целом, да, мы вот рассматриваем определенную его, так сказать, часть, определенную его составляющую. Если вы уже признали вот правоту, да, вот наших выводов определенных, мы не говорим, что вся молодежь такая, да, мы этого не говорим, мы вообще не говорим слово «молодежь», если вы заметили, наше тупое партийное слово. Угу. Вот о чем речь. А вот то, что вы сейчас, ну, это, простите, немножко демагогия. Можно начать говорить об автомобилях, там, вот, которые под себя подминает там компания Ford и так далее. Вот давайте ближе по существу.
3: По
0: да,
3: существу.
0: Вот, да.
3: Светлая ее часть. Умная, независимая, свободная. И государство не имело во все дырки. У нее чистые, незатранные мозги. И они сейчас везут, в частности, на себе совершенно десоциализированных, деориентированных своих взрослых родителей. При этом покорно и смиренно.
0: Вот это правильно, это по существу. Да. Да.
3: Вот клёво есть такая составляющая, и это радует и вселяет надежды.
0: Спасибо. А, кстати, вот Коль, он же прав. Вот действительно бывает так, что родители уже становятся...
1: Полный вперёд. Да. Ксения сейчас ездит к моей маме. Она в Терелесовске, по поселке при Терелесовске, она продолжает работать в школе. Я, в общем-то, могу сказать о том, что она, вписавшись в мою игру, ну, она же со мной на ссылку в 85-м году уехала, пробросив вообще квартиру в Симферополе, понимаешь? А вот, оставив там отчима, который не признает вообще ничего по прошествию времени, когда мы остались без дома с мамой. Вот, для того, чтобы... То есть она реально совершенно уехала со мной на ссылку, когда меня на бульваре Франко вызвали ее и сказали: «Клара Николаевна, вашему сыну мы нашли место завклуба в село Луцкое, это город Чумиканский район». Она сказала: «Сын туда один не поедет, а меня через Кризу, ну, скажем так, через психиатрическую больницу, меня туда отправили, мама поехала со мной». 15 лет она была там со мной на Дальнем Востоке, причем я уже уезжал. Вот, она все оставалась там. И сейчас она живет в поселок Терелесовский. Ну, то есть она продолжает, будучи на пенсии, работать в школе. Дали двухкомнатную квартиру от школы. Вот. И вот Ксения, она сейчас рядом со мной находится. Вот, она увидела мою маму, знает мою маму, ездит туда, понимаешь. Энергия моей мамы, она просто меня своей энергией убирает, понимаешь. Это человек, который сознательно совершенно поехал с сыном на ссылку. На конкретную ссылку, что самое интересное. То есть дом деревянный, учиться рубить дрова. Она работала там завучем в школе Авенкийский национальный округ. Вот, то есть только самолеты, понимаешь?
0: Круче Норильска.
1: Я не был в Норильске, но там...
0: Ну,
1: там, там,
0: а, ну наверное... Коль, тем не менее, звонивший имел в виду другую
1: ситуацию. И сейчас, понимаешь, произошла очень веселая вещь. Вот сейчас так. Мы с мамой, которая абсолютно не принимала тот мир, который я создавал, в котором я оказался, понимаешь? То есть не принимала абсолютно. То есть доходило до того, что она там выгоняла людей, которые приезжали ко мне со всего Союза на мои дни рождения. ну, как автор Ника рок-н-ролла, могу сказать, безбашенные дни рождения. Вот она совершенно, она вообще не то чтобы там выгоняла, она просто вообще-то не принимала, понимаешь? Сейчас этот человек, понимаешь, моя мама, это вообще человек, с которым у нас настолько четко налаженный психоконтакт, она настолько такие, она такие телеги иногда задвигает, понимаешь? Она так говорит, что я просто реально ощущаю тот драйв, который мне необходим. То есть это то самое знаменитое состояние гармонии, о котором очень многие ученые-выродки посвящают этому целые там эпосы.
4: Диссертация,
1: вернее, да.
4: Ну, ты понимаешь, тут в данном случае могу сказать, ну, тупая фраза, тебе повезло. В общем, в данном случае ты заслужил своей мамой то, что и заслуживал. А звонивший, ты имел совсем другую ситуацию, когда люди, вот как он сказал, с незасранными базитизмом мозгами, да, которые, грубо говоря, испытывают естественное отвращение при виде грудников, рекламирующих память, памперсы при виде сериалов, ну, так тупо говоря, да, пытаются как-то ненавязчиво не просто жить со своими родителями тупыми и спорящими за пельмени, но еще и пытающимися как-то их просветить. Мол, мама, да забудь ты, говорит он ей.
1: Это так далеко от меня. Во мне, знаешь, никогда не умирал Макаренко. Никогда он не умирал, во мне Макаренко. И Королев тоже никогда не помирал. Понимаешь, каждому свое. А, понимаешь, если суть человеческая, из кувшина же выливается то, что у него налито.
4: Да.
1: И
4: да.
1: Каждый заслуживает того самого, что есть, не от слова там съедать. Вот. И поэтому мне совершенно не жалко такие ситуации. Абсолютно. Выбор сейчас очень богатый. Хочешь в дерьмо, иди в говно. Хочешь говном, одевай одежды. Хочешь без одежды, приглашай бесов. Хочешь увидеть бесов, увидеть Бога. Хочешь знать, кто такой сатана, полюби и так далее и тому подобное. Мне вообще плевать на самом деле, серьезно, мне плевать на самом деле, что происходит с обществом. Потому что я-то ведь знаю на самом деле, что есть у меня. А у меня есть то, что, о чем я никогда не говорю и даже не кричу об этом, понимаешь? Хотя все в песнях. А вот, но не в этом дело. А тебе, Саня, скажу, понимаешь, мне плевать на самом деле. Они заслужили то, чего они в принципе заслуживали. За все. За всю планету, за всю планетарность, за всю карму, по полной схеме на самом деле. Это я говорю, человек бездомный, у которого ни кола, ни двора, понимаешь, я этим не бравирую, на самом при ясной голове и при абсолютной памяти. Мы играем, возвращаясь к нашим баранам, собственно говоря, к ситуации, которая меня и привела к тебе, при которой мы с тобой вновь познакомились, понимаешь? И играя концерты, понимаешь, играя в концерты, играя в рок-н-ролл, понимаешь? Я говорю, я не для всех. Я для тех, кто вне всех, понимаешь? Мне пофигу абсолютно, на самом деле. Причем я совершенно серьезно говорю. Биток или там, или это желток, понимаешь, там, или белок, на самом деле, понимаешь. У меня есть мой собственный герой, которого я очень люблю.
4: Я понимаю, который... тебя как никто поверит.
1: Да.
4: Давай послушаем пьесу.
1: Давай.
4: Продолжается наша беседа с Ником Рок-н-роллом. Вы по-прежнему можете, собственно говоря, звонить, задавать ваши вопросы Нику. Но сейчас вот все-таки, опять же, хотелось затронуть такую тему разделения. Вот действительно необъятная пропасть, сокращенно в общем-то, пролегла между, скажем так, центром и, в общем-то, как это называется, регионами, да? Как ты вообще считаешь, вот, ну, тенденция, да, к динамике развития данной пропасти какова? Она будет все-таки срастаться как-то и, наконец-то, конечно, деревни с городом сольются? Или это будут такие же разные государства, как, например, сейчас Эстония и Россия, к примеру? То есть, неужели они и тут сработали удачно? Неужели у них получилось, что даже с точки зрения культуры они смогли разделить людей, живущих вот в одной стране?
1: Ты знаешь, я, например, могу с удовлетворением, с неким удовлетворением сказать, что за последние 4 года в городе Тюмени и в других городах, где я бываю, я не слышу, образно выражаясь, таких высказываний: москвичи худращие, понимаешь? То есть уже нету таких вот, типа, а, москвич, понимаешь, нифига подобного. То есть такого уже нет. Есть некое общее поле пространственности, понимаешь? Вот, то есть, понимаешь, все очень похоже.
4: Нет, а вот на Украине говорят.
1: Ну, на Украине, да, на Украине вообще говорят, в Крыму.
4: В Эстонии тоже очень не любят нашего брата.
1: Я бы о мертвых вообще либо ничего, либо хорошо.
4: Да, вообще.
1: Ну, что о них говорить, там, кто там любит чего-нибудь. Я вот просто говорю о тех городах, где еще лет 6-7 назад можно было услышать, да, москвичи там такие, там, москвичи и прочее. То есть этого сейчас нет абсолютно. А что касается, если мы же говорим об определенной игре, мы говорим об игре, которая называется, ну, рок-н-роллом, скажем так, да? Вот, я, например, могу совершенно четко сказать, что есть места, где здорово, а есть места, где плохо, понимаешь? Ну, я не буду говорить там хрестоматийного. Это место, лучшее место, это то, что найдешь в себе. Вот, потому что это очень хрестоматийно, и об этом можно говорить очень много. Я не парапсихолог, а тем более не психоаналитик, чтобы давать оценку живому ты, живущим в тебе, понимаешь? Я просто могу сказать, что все зависит, прежде всего, катит от человека, который для меня является либо произведением искусства, либо мертвые чебурашки, понимаешь? Вот такие вот. У меня среднего нет абсолютно. И ты можешь просто частичку лучшего, что есть в твоем городе, привезти туда, и там не будут задавать вопросы. Я вообще считаю, что не надо уже писать на афишах, понимаешь?
4: Какой-то город.
1: Да, город. Да, вот, кстати, да, это да. Тоже ошибка, понимаешь? Ошибка.
4: Согласен.
1: То есть я, например, никогда не пойду на группу, понимаешь? Вот серьезно, мне это срабатывает. Уже срабатывает. Где будет написано группа такая-то, такая-то, город Москва. Или группа такая-то, такая-то, город Минск. Я не пойду на такую группу.
4: Очевидно, что у эти меня люди работают на них.
1: Понимаешь, у меня просто вот... Просто мне это не нравится. Вот у меня и группы... «Тричи души» из Вифлеема. Я пойду на концерт своей собственной группы. Нет, это...
4: Да я понимаю.
1: Там полный пиздец, и я просто могу сказать, что я иногда на концертах, понимаешь, просто отхожу в сторону и смотрю на парней, понимаешь, и начинаю думать, как откуда все это. Потом говорю, наверное, от себя. И так далее, и тому подобное, понимаешь. Вот, то есть не существует, не будет никакой пропасти на самом деле. Не будет никакой пропасти, не будет никаких трещин. Есть единое пространство, есть персонали, есть индивидуалы. Вот, как индивидуалы положат, такая и скатерть будет. А, ну, конечно, Тюмень очень грязный город в плане того, что он на болотах. Ну и Ленинград, собственно говоря, рылом не вышел. Я, например, очень не люблю Ленинград. То есть мой Ленинград, понимаешь, умер вместе с Андрюхой Свином, понимаешь, которого я был на похоронах. Это была великая радость. Увидеть, что человек все сделал вовремя, на самом деле. Выпустил альбом, родил дочь и ушел. Ну, то есть это мне силы некие дало, понимаешь. Он мне устроил. Я так вот сидел в Тюмени, понимаешь, там записал альбом. Это... Вот. И тут бабах, понимаешь, смертушка Андрюхина, понимаешь. Я приехал в первый раз в жизни вообще, на самом деле, я приехал на похороны к другу. Я успел попасть на похороны, понимаешь? И я проехал по трем столицам. То есть Москва, где я давно не был, Питер, где я вообще давно не был, понимаешь? И Свердловск обратно. Возвращался через Свердловск, понимаешь? Я просто понял, лично я понял, что мне нужно делать дальше. Вот, то есть это тот самый вариант, когда не существует... Я совершенно даже не знаю, с какого он города. Я не понтуюсь. Я знаю, что есть улица проспект Космонавтов и телефон 299-89-94, который я пронес лет через... Ну, 20 лет, представляешь, у меня этот телефон здесь был, нигде не записанный. Все, я больше не звоню туда. Все понятно, все нормально. С парнем все ништяк.
4: Вот в связи со всем вышеизложенным, мы тут часто собираемся с сотрудниками, садимся в кружок и начинаем так думать, да, каким образом можно воздействовать на людей с целью их рассоединить. Вот, ну, факторов для объединения очень много, согласись. Это, во-первых, там распродажа кур дешевые, так, или там концерты, ансамбли «Сделки», вот, да что угодно, да, например, та же демонстрация, или давайте постреляем в Белый дом, игра называется. Они сразу все собираются и бегут, да? А что, как можно людей разобщить? Может быть, ведь, может быть, стоит самим начать делать индивидуалов, делать какими-то, может быть, даже тоталитарными способами. Я не имею в виду комендантский час. Вот. А с точки зрения тонкого психологического подхода, сокращенно ТПП.
1: Ну, знаешь...
4: Нет, пока.
1: Вот знаешь, ведь знаешь. Просто говоришь, что нет, пока. Для этого нужно дать на каком-то участке земли определенному мудаку власть. И дать ему, этому мудаку, все карты в руки. И постоянно о нем говорить. Слушай, ты мудак, какая регистрация в моем любимом городе? И понимаешь, что все это говорят? А, так он, это там на вот на том углу мудак в милицейской форме, ну, в костюме в таком театральном.
4: Да-да-да.
1: Вот, который проверяет меня на предмет регистрации. А, так этот мудак-то, и будем ходить все смотреть на этого мудака. На фейс-контрол его поставим. Ну, блядь, но это все равно на самом деле не разобщит.
4: Не разобщит.
1: Это
4: обидит. А что же
1: разобщит? Я не знаю.
4: А вот ты подумай об этом. Может быть, тут-то все и кроется. Да. Видишь, как я крутый.
1: Слушай,
4: как...
1: да.
4: И вот никто не знает. Ни один человек, у которого я спрашивал, а даже на улице к людям подходил, говорит, дружище, переодевался как раз вот этого самого, останавливал машины, да? Почтенные, да? Типа, говорит, дружище, я тебя отпущу. Несмотря на то, что у тебя нет техосмотра, несмотря на то, что ты пьяный с рулем, если ты мне скажешь, что нужно сделать для того, чтобы разобщить людей. И ни у кого не получалось. Тогда я брал сотки баксов и отпускал их. Ну, понятно, все это было только с целью выяснить и наказать. Только с целью выяснить. Давай послушаем телефонные звонки. Давай. Может быть, кто-то хочет о чем-то спросить. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси Ник Рок-н-ролл». Сейчас напомним телефон номер еще.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
4: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи, ребят.
4: Здравствуйте.
6: Спасибо вам за передачу.
4: Да забудьте.
6: У меня вот какой вопрос. Как вы думаете, почему покончил самоубийством Курт Кобейн? Не связано ли это вот с его пониманием того, что рано или поздно ему нужно будет вписаться вот в эту ТЛУ? Потому что, ну, он уже начал вписываться, то есть популярность, деньги, лимузины, девочки. Но, наверное, почувствовал, что деградировать начал.
4: Понятен вопрос.
1: Я все время вспоминаю Ян Кёртиса. Ну, я могу сказать, что этот герой гораздо ближе к моему телу. То есть он мой нательник, скажем так. А что касается Курта Кобейна... Черт, ну, наверное, об этом надо спросить у его самого. Я, например, не понимаю. Понимаешь, я вспоминаю... Вы извините, я с вами все-таки на «вы». Вот, я вас не вижу, я с вами на «вы». Если бы глаза ваши видел, то, естественно, никакого «вы» не было, только «ты». Так вот, лично мне кажется, как мне кажется... Вот об этом хорошо Дима Ревякин спел в свое время. Я встретил магикан, для которых честь табу и холеных фаворитов, что бесятся с жиру. Вот, вот Курт Кобейн, он с жиру бесился. У него офигительное совершенно... А все в сравнении познается. Я не знаю, что там с ним случилось в его Сиэтле. Ну, не знаю. Ну, вот не знаю.
4: Очень хорошо сказал.
1: В тех местах,
4: знаешь, как,
1: где он сейчас находится.
4: Вот ты сейчас сказал очень правильную фразу. Что там у него там в их Сиэтле?
1: Вот,
4: вот,
1: да,
4: вот и все надо. Да. Вот очень вот, емко и коротко. Все сразу стало понятно. Ты их Сиэтл, их жизнь там... У них есть этот Кадиллак, Цивик называется.
1: Кодеры тоже присутствуют.
4: Да.
1: Кодеры там у них на профессиональной основе.
4: Ну, еще звонок.
1: Да, конечно.
4: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте.
7: Узнайте, я хотел бы прочитать стихи.
4: Ну, вот если наш гость Ник Рок-н-ролл не против... то может, и как ты...
1: Так нет, ну,
4: нет, если тебе не в кайф, и можно...
1: Нет, самовыражение.
4: Ну, давай, дадим самовыразиться. Давайте. Только при условии, что эти стихи будут вашего пера.
7: Да, стихи моего пера, но там я надеюсь, что дети спят,
4: А, то есть вы просто хотите выругаться, да?
7: Нет, я не хочу.
4: Эпатировать публику. Я вот что хочу сказать сразу, да? То есть из уст Ника рок-н-ролла эти вещи, поверьте, выскакивают совершенно естественно. То есть это не является математически продуманной схемой речи, да? Вот. И вот вы сейчас просто, я почему не хотел бы, видимо, чтобы вы читали эти стихи, потому что вы уже действуете схематически. Вы уж простите, может быть, нет, я не прав.
1: Давайте сейчас обойдем. Саня, ты прав. То есть вот лишь бы дети не спали.
4: Вот это, да.
1: Если прочитать, надо сразу читать. Так что извиняй, братишка.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
4: Доброй ночи.
8: У меня вот такой вопрос к Нику рок-н-ролл. Я недавно включаю телевизор, а там директор, ну, одной певицы, не хочу ее называть.
4: И не надо.
8: Не надо. Ну, она пела вот это. Ай, лула, ай, лула.
4: Нет, она еще пела вот это. Унда-ай-лу-лу.
8: Ну, практически то же самое. И вот он, директор этой певицы, говорит, я такой хит готовлю, мол, там все закачать. Ну, не будет там слов там, конечно. Я вот согласен с Ником рок-н-ролла. Вот такие вот гнилые семена просто попадают на такую же гнилую почву. Потому что, ну, вот эта публика вся, я не уверен, что они там слушают Том Уэйтса, там, читают Пелевина, понимаете.
4: Извините, что я вас перебиваю, но просто вот на эту тему. Дело в том, что, может быть, эта публика и не слушает, но та публика, с которой все начиналось, не, тоже не будем называть их имен, тоже тухлая публика, да? Именно в тот момент, когда мы с вами, так сказать, испытывали острый информативный голод, и, в общем-то, совершенно зажравшиеся дети всяческих дипломатов привозили там журналы и пластинки, и за это ценились в тусовке, только за это, а не за свои личные качества, да? Вот у этих демонов уже были все пластинки Тома Уэйтса, и они могли драть их, но поскольку они тупые, они даже содрать не могли толком. Вернее, они не чувствовали энергетики Тома Уэйтса.
8: Совершенно согласен, вот. Потому что да. Иначе стыдно было бы просто.
4: Даже вот срамота была бы.
8: Плеяда вот этих директоров, которые, собственно, у них же есть и кадиллаки, и такие бабки. Но неужели нельзя просто нормально вот эти...
4: Нет.
8: Сорвать колготы и просто за книгу усадить какой-нибудь там Машу Попутину. Ну, это же просто, я не знаю.
1: Только вот, через электрический стул.
8: Понимаете, у меня такой вот вопрос. Может быть, все-таки какие-то репрессии и цензуру вести, потому что, в принципе, все это уже невозможно. Вот. И причем же гибнет, мне кажется, просто гибнет целое поколение, которое вот именно вот эти вот там вау, понимаете?
4: Ох, не и надо вижу, вот этого, да.
8: Они
4: вот
8: там
4: вот
8: говорят, прикольненько это все, вот мы вау, вчера тусовались, прикольненько.
4: А еще иногда, знаете, как бывает, типа вот так, о, майн либер. Вот это случай, вот представляете, да? Круто, спасибо.
1: Вопрос закончен, я могу отвечать,
4: конечно,
1: да,
4: этот вопрос? Да, конечно.
1: Как вас зовут,
4: извините? А уже все, убрал.
1: Все, понял, да. Извини, ситуация такая. Что-то во мне живущее подсказывает мне, что нужно делать. Естественно, я об этом никому не скажу. Так получилось.
4: Абсолютно правильный подход.
1: Вот. А что-то летающее вместе со мной мне говорит, пусть будет. Пусть будет. А если ты жив и при памяти, ты сам знаешь, что тебе в этой ситуации делать. Кто-то выключает телевизор, а кто-то говорит «Привет, и вы меня, наверное, заждались». Все зависит, собственно говоря, от норм и от того, что у тебя находится внутри твоем. Если этот человек говорит о том, что сейчас будет какой-то такой хит, и вы закачаетесь, вот поверьте мне, я не закачаюсь.
4: И я тоже не закачаюсь.
1: Вот вы, наверное, тоже не закачаетесь.
4: Кстати, ты
1: есть
4: знаешь,
1: люди, которые тоже не закачаются.
4: И еще в чем может быть, немножечко не то, что наша ошибка, а мы так сузили наш разговор насчет восприятия всего, да, только до музыки. Ведь тут есть и литература, тут есть и просто, ведь каждый человек одну и ту же березку видит по-разному, понимаешь? То есть кто-то видит и думает, сейчас бы с очка бы соснуть, сокращенный СС, а кто-то думает, какая она красивая. Вот,
1: сок хочет попить.
4: Ну, как я сказал, с очка
1: сосны. Да.
4: Так что музыка — это только лишь такое увеличительное стекло, то есть, которое можно тестировать даже будущих там партнеров по бизнесу, к примеру. Ну, согласитесь, человек, который слушает вот этого совершенно, по-моему, демонического такой человек, который «я бамбук, я бамбук».
1: А, да, вот, да, да,
4: не
1: да,
4: помню имени, и не важно, да. И человек, который слушает Тома Уэйтса и понимает его сам, то есть они вряд ли найдут общий язык. Если будет кидалово с чьей-то стороны в дальнейшем, то, ну, несложно предположить, чьей, да? Вот, потому что даже сама энергетика березка, которую взрастил Том Уэйтс, она, в общем-то, не позволит обмануть или обойтись как-то нечестно с кем-то, потому что прежде всего, если ты кого-то обманул, ты сам себя обманул, свою же тушку. А тушка тут вообще на втором месте. На ком на втором, на пятом тушка? На прокат дана тушка.
1: Ты знаешь, по поводу все-таки телепередачи, где директор какой-то, ну, я предполагаю, звезды, наверное, какой звезды, непонятно, но звезды. Условно это так назовем.
4: Угу.
1: Вот, я, например, очень хорошо помню поселок Стекольный в Магаданской области, где я жил и работал грузчиком. Стекловату мы грузили. Деньги на матерей зарабатывал, но не столь важно. Я могу, например, совершенно точно сказать, что, естественно, я рассказывал о том мире, собственно говоря, в котором долгое время живу, и в котором мне уже очень хорошо, скажем так. Ну, нет, естественно, никакого удовлетворения, но хорошо. Там как-то все очень правильно на все смотрит. И если, допустим, человек читает какие-то свои стихи, или говорит, или поет, там уже просто само другое восприятие. Я еще раз говорю, те люди, которые много говорят, пиздят, условно говоря, для меня ничто. Говорить не делать, делать не говорить. Все. То есть такая схема, и никаких схем других быть не может. У кого-то на пейджере написано «хозяин». Ну, просто этот хозяин не понимает, на самом деле, что благодаря ему и отчасти ему появляется то, что это сметет к ебаной матери, понимаешь? До тех пор, пока люди будут играть в этой стороне, где мы с вами по земле ходим, в некий спорт, который они по ошибке называют, ну, мозги такие, шоу-бизнесом, вот, ты понимаешь, все очень просто. Появляется дядя, и не просто дядя, а брат, по сути, прошу не путать со старшим братом Оруэллского 1984-й, и говорит, ладно, ребят, все, вот тут поиграли, да, там формат, не формат, наше радио, нашествие там, а я вот, например, у меня есть миллионы, я не знаю, куда их потратить, слышишь ты, хозяин? Вот я, например, считаю, что у тебя все это фуфло, а не формат. Вот у меня есть эти миллионы, это я образно выражаю.
4: Понятно, да.
1: Отныне форматом будет являться Sex Pistols, композиция семиминутная. Вот.
4: Или Башлачев.
1: Отныне, Саша Башлачев, на самом деле, будет везде и всюду. Все. Харе. Понимаешь?
4: Вот это и называется навести такой порядок.
1: То есть только таким образом, на самом деле, понимаешь? То есть если эти отношения строятся на деньгах, окей. Если ты не можешь победить врага, обними его, аксиома. И все будет просто в порядке и здорово. Но только при этом есть одна маленькая деталь, о которой не стоит забывать и не стоит опускать. Ой, немногие, которые делали соприкосновение с говном или с дерьмом, образно выражаясь, ой, немногие оставались при этом в чистом костюме.
4: Вот, и причем я даже скажу не то, что немногие, а я таких не знаю.
1: Ну,
4: это просто как-то так ласково говоришь, да, на самом деле. То есть ты очень мощные рессоры в этом смысле. А я вот не нахожу ни одного такого. Да ладно, хотя бы сейчас начать с того, что просто официально указом, есть же в этой стране какой-нибудь министр культуры, да, запретить хотя бы вот этот Бритни Спирс. Ну просто, ну запретить ее в ротации.
1: Кстати,
4: начать с этого.
1: Кстати, я, например, хочу в этом контексте сказать о человеке. Слушай, на самом деле я действительно о нем хочу сказать.
4: Давай.
1: Артур Струков, это группа Культрев. Я просто, Саша, очень хочу, чтобы эта кассета у тебя появилась. Называется альбом «Музыка бунта». Mm. Слушай, за 10 лет. За 10 лет моего, в общем-то, стабильного прослушивания всевозможных произведений не очень, понимаешь? Я, наверное, впервые в своей жизни столкнулся с человеком, которого лично знаю, который настолько четко, такой класснейший альбом, понимаешь? Мне даже нет слов, понимаешь, его описать, я не могу его описать, но вот за 10 лет я услышал, наконец, не мычание, не что-то такое, а вот нормальное совершенно... отличнейший совершенно альбом. У меня слов, у меня эмоции, я не могу... Ксения, ты можешь дать определение этому альбому? Что ты молчишь? Дай определение. Вот ты, Ксения, и скажи, потому что мне очень трудно о соратнике, приятеле, друге говорить. Вот что бы ты сказала об альбоме «Музыка бунта», который вот сейчас появился, который
9: первое,
1: не формат?
9: Первое, что приходит в голову, аналогия, это комиксы. Но не в отрицательном смысле этого слова. То есть это безумно ярко, это энергично, это действительно музыка бунта, но она изложена в очень оригинальной форме, по-моему, самой подходящей для нынешнего времени. Очень употребительно.
1: То есть об этом, понимаешь, поколение совершенно забыло, о таком изложении, понимаешь, все... Это изложение социума в комиксах очень дерзко, яростно и прямо. Там, например, есть одна песня, прям просто, ну, я не знаю, прям песня. «Хочешь жить, разрушь Америку, уничтожь в себе раба, над Российской империей Вифлеемская звезда». Причем это, знаешь, на саунде Sex Pistols, понимаешь, таком мелодично есть у них такая песня, там из фильма «The Greatest Rock and Roll Swindle», понимаешь? Или там на нас идут там пересечения маджахеды, актеры, режиссеры,
4: да,
1: и так,
4: да,
1: далее.
4: Да, причем, да, это, вот
1: причем там, кстати,
4: идут
1: Сергей Летов на саксофоне играет у Артурки Струкова, понимаешь? Песни на стихи Володи Богомякова, вот, песни на стихи Мирослава Немирова. Это, я считаю, что это альбом, который просто, ну, я вот его ставлю везде и всюду, и смотрю на людей, какая реакция. Это просто пиздец. Спасибо, Артур Струков, если ты сейчас слышишь, за этот альбом. К сожалению, я CD оставил в Тюмени. Я вот всегда его он мне подарил. Вот, и его сейчас... Ну, я думаю, Саня, если ты захочешь этого человека увидеть у себя, то ты наверняка это сделаешь. А там очень все здорово, понимаешь?
4: Это... Понятно. Кстати, ты знаешь, о чем я еще подумал? Вот предыдущий звонивший, ну, про этого продюсера или директора, который, да, сказал, что мы сейчас запишем. Ты заметь еще, что вот...
1: Эфирное время-то проплачено.
4: Это во-первых, но я даже о другом задумался. Он сказал, что мы запишем песню, которая там, ну, не то, что перевернет мир, а станет хитом, песню. То есть люди уже пишут просто песню. Такого понятия, как записать альбом, весь хитовый, нет. И мы с тобой, два старых парня, повелись на это. Мы обратили внимание, да, на его слова,
1: слушай,
4: а не на форму.
1: Да,
4: понимаешь? Вот сразу.
1: Да, да, песню.
4: Я запишу песню, которая перенес мир. Труба. Ну что, звонок принял?
1: Давай, конечно.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
10: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
4: Здравствуйте.
10: Я поставил своих детей на табуреточку. И они будут слушать сейчас стихи, если можно. Выпадают зубы у меня, в этом есть какая-то хуйня. Как же без зубов я буду жить? Буду плакать, какать и тужить. Лезут из кишков еды кусочки, это вредно действует на почки. Говорят, что для мозгов хуёво, если ты грызешь орехи очень клёво. В этом для меня не утешение. Кушать не могу я чай с вареньем. Застревают ягоды в межзубье. В горле застревают кости рыбьи. Непрожеванные крепкими зубами, лишь проталкиваю в горло их деснами. Ну а если подавлюсь я зубом, скоро стану я холодным трупом. Лишь забавно, что могу плеваться. Ну пиздец, ну можно прям усраться. В этом есть какая-то мудовость. Это тоже, блядь, ни для кого уже не новость. Все равно с мозгами не в порядке. Иногда люблю кого-нибудь лопаткой и охуйнуть. И в этом тоже радость. Ближним я люблю наделать гадость, потому что зависть меня гложет. И чужих зубов здоровье, блядь, тревожит. Раз своих зубов почти что нету, я устрою гадость всему свету. Я придумал новый сорт конфет. Пожуешь, глядишь, зубов уже и нет. Я и зубодеров ненавижу. Конкурентов в них себя я вижу. К космонавтам зависть меня гложет. Их зубов проблема не тревожит. Кашку жрут из тюбика мудилы. На зависть тем таким, как я, дебилы.
4: Скажите, а как ваше имя, уважаемый поэт?
10: А можно погоняло?
4: Ну, давайте, да.
10: Санитар.
4: Спасибо.
1: По-моему, ты дурак, санитар. Детей жалко.
4: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Валя говорит. Да-да-да.
11: Еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
11: Это Женя Поляновский.
4: Да-да-да.
11: Вот меня заинтересовал ваш разговор. Действительно, все это так достало. Все эти продюсеры, имиджмейкеры. Это такое дерьмо.
4: Еще достали менеджеры.
11: Вот я недавно приехал со Смоленска. Возвращаясь к теме о провинции. И 4 октября там был концерт Летова. Вот это действительно была настоящая рок-н-ролльная атмосфера. В Москве я такого уже давно не видел.
4: Спасибо за ваш комментарий.
1: Я не спрашивать, что человек подразумевает под настоящей рок-н-ролльной атмосферой. Я видел на видео его выступление в Нижнем Новгороде, когда чувак тупо сидит на табурете, понимаешь, жлобье с повязками НБП, понимаешь, ходит по сцене, понимаешь, ну там, конечно, как всегда, народу мертвых чебурашек очень много, но не в этом дело, ну дети, по сути, да, иногда их жалко, иногда, ну бывает такое, жалко, так вот эти вот ребята, понимаешь, ходят по сцене, понимаешь, я не могу сейчас, вот, к сожалению, видеофона нет, понимаешь, и ногами, понимаешь, тычут на самом деле, понимаешь, в лицо, понимаешь, каков поп, таков и приход, и никогда никто меня не убедит в том, что это настоящий рок-н-ролльный концерт, вот и все.
4: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Вам подготавливается междугороднее соединение. Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
1: Это просто стемение.
12: Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
4: А у механического молодого человека вопроса нет. Ну да, алло, алло.
1: Это...
4: Эфирное время, бабки идут, бабки, промтайм. Это, как там, это, формат будет. Алло, подготовили? Или выключить? Ну, говори.
1: Ну, подготовили
4: или выключить?
1: Ну, я не знаю.
4: Ну, как? Ты говори, выключить или оставить.
1: Ну, давай минуты подождем. Можно?
4: Давай.
1: Такая вот роскошь у нас.
4: Давай. По-моему, он над нами издевается.
1: А, произдевался?
4: Да.
1: Ну, не знаю. Ну, давай выключим.
4: А, здравствуйте. А вдруг он не издевался?
1: Ну, выключу,
4: вы
1: выключу.
4: В прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да-да-да.
12: Алло?
4: Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
12: Алло?
4: Да-да-да, вы в прямом эфире, мы полны вашего внимания, да, рассказывайте. Здравствуйте.
12: Скажите, а вот, собственно говоря, вот говорили про лабораторию рок-н-ролла у Кормилы, который сказал Оля Опрятная, это вот вы там участвовали?
1: Мы только сегодня говорили, правда, не у Сани, а в квартире, где мы сейчас живем, вот.
4: Это имеется в виду это...
1: Да я понял, рок-блеватория. Вот я еще это называл. Классный вопрос, я даже догадываюсь, кто его послал. Если это Мишка и Вова, то спасибо. Вот, да, имела место быть такая история в 87-м году. В ДК Горбунова Оля Опрятная решила решить перестройку следующим образом. Она затеяла рок-фестиваль. Вот, все, естественно, как всегда, выстроились, всех разрешили, все очень здорово, рок-фестиваль, ё-моё, нас разрешили. Вообще стрёмно было, понимаешь, я не давал тогда этому оценку какую-то, понимаешь, потому что я только приехал с Хабаровска, вот, а как раз там было первое выступление группы «Чудо-Юда». Угу. Диму Куропятникова я знаю с 94-го года, он был найден на улице в городе Ленинграде. Вот, а потом вот в 87-м году, когда я приехал из Хабаровска, прилетел, вернее, вот, я увидел его в сопровождении группы «Чудо-Юда». Вот, тогда был, в общем-то, презервативы надувались. Я, как сейчас помню, вышел я на сцену. Представляешь, Саня, то есть я впервые в жизни увидел аппарат. И представляешь, я выхожу на сцену, там что-то такая залипуха, что-то... А, сейчас... Это, представляешь, по мониторам пошло все, понимаешь? Я первый раз в жизни, понимаешь? И я говорю, пиздец. А Серж, который сидел там на пульте, понимаешь, он идиот, вместо того, чтобы сигнал потушить, он дал его на повтор. Вот там пиздец, пиздец по залу, понимаешь? Меня вот стащили со сцены. Потом я все-таки снова вышел. Вот. Попив в гримерке коньяка. Вот, там началась вообще веселуха полная. Ну, невозможно это описать. И потом, значит, когда я уже вышел, там авария еще была, то есть Юлька, подруга хирурга, вот, там презервативом я лично стучал по голове. Я думал, что свой, понимаешь, стоит около сцены, а тогда как раз менты были уже без формы, нельзя уже было в форме. Вот, ну, я бью по голове, понимаешь, чувака, думаю, ну, свой, может. А он меня смотрит так, мама мия, это не свой, это опер оказался, понимаешь? Вот, ну, там полный вперед, там такой кич-продакшн был, понимаешь, вот именно кич-хлёст такой, знаешь. Я выхожу потом в вестибюль, ко мне подходят люди и говорят, так, ну, в штатском все нормально. Вот, говорит, так, это вы сейчас на сцене были? Говорю, да, я, говорю, на сцене не был, я из Хабаровска прилетел, я из рок-клуба, это что у вас тут за безобразие происходит? Я теперь понимаю, ребят, с Люберец...
4: С Люберецких окраин.
1: Они говорят, да, из Люберца. Я говорю, их теперь прекрасно понимаю, я приехал из Хабаровска.
4: Что я тут вижу, понимаешь?
1: Это что такое там? Ну, я авария, дура, понимаю. Они уже извиняться начали, говорят, да, вот, ну, вот меры не можем принять, там, ну, вот, уследить невозможно. Понимаешь, хотя у меня там внешний вид, там, полный вперед, это на тишке одевался. Вот. И идет авария, понимаешь, говорит, Колька, рок-н-ролл, класс, ты молодец, давай забухай. Они говорят, так, а так вы были на сцене? Я говорю, ну и я. То есть меня приводят в кабинет, там Оля Опрятная рыдает, понимаешь, говорит, ты откуда на мою голову? Я говорю, ну, я говорю, как всегда, с неба. Вот, то есть они там сдергивались. Я не считаю, честно говоря, что это была какая-то продуманная акция. Я не буду говорить там рок-блеватория или рок-лаборатория. Я вот, например, доподлинно знаю, что клуб «Форпост», оказывается, был первым рок-клубом в Москве на самом-то деле.
4: Ты имеешь в виду, который на спортивный?
1: Да.
4: Нет. Я тебе скажу другое. Нет,
1: мне говорили, что это первый рок-клуб.
4: Первый был все-таки Sexton Faust.
1: Нет, имеется в виду, вот Sexton появился, насколько я знаю, в 90-м году.
4: Значительно раньше. В 89-м.
1: Значит, а это, да, говорят, в 83-м году, представляешь, был первый рок-клуб.
4: Ну, может быть, тогда я не знаю. Ну, представляешь, я... что это был за рок-клуб?
1: Нет, ну это поесть. Да. Нет, если говорить об историческом.
4: Может быть. Не буду некомпетентен.
1: В контексте рок-блеватории. Хотя Саню Агеева я очень давно не видел. И очень рад был бы его увидеть. Очень уважаемый мной человек. Но он не успел мне плохого ничего сделать. Смотрю я на твои глаза. Ты же здесь живешь, сторожил. Вот, я все понимаешь.
4: Нет, у меня была история одна интересная. Но все равно Саньку я бы с удовольствием ее можно рассказать.
1: Да.
4: Да, в свое время, когда я выпустил «Детство чистой глазенки», ну, пластинку, конечно, я ему подарил, говорю, Сань, на тебе кассету, только давай так, это не для тиража, а именно твоя кассета. А где-то спустя месяц вышел вот этот журнал «Колокол», и там где-то на втором месте в студии «Колокол» вот этот альбом. Ну, я не хвастаюсь, местом не важно, просто человек все равно пустил в тираж. Для меня это не совсем хороший показатель. Ну, хотя я относился к нему очень хорошо и до сих пор хорошо, Сань, но это так не делается.
1: Если бы кто-то другой был, поскольку я все-таки...
4: Да.
1: Знаю тебя не понаслышке. Да-да-да, я не говорю, знаю я. Вот, я бы, наверное, сказал, если бы кто-то другой... А другого бы просто бы не было, понимаешь? Я бы сказал, ну, понтуй. Ну, знаешь, какую-нибудь фигню.
4: Ну,
1: бы,
4: да, допустим, да.
1: На самом деле, я тебя прекрасно понимаю. Тебя прекрасно очень понимаю.
4: Это было обидно.
1: Ну да. Но все-таки Санька Агеев все равно мне ассоциируется с человеком, который все время хотел... Вот он мне говорил...
4: Нет, ну, естественно, Ник, он давай, хотел лучше. Он делал...
1: Вот давай что-то делать мне. Давай, вот, Ник, ну, я там того нашел, я того нашел. Мне по кайфу люди, которые принимали участие вообще во мне.
4: Ну, попсы живые.
1: Да,
4: живые.
1: То есть я не знаю, там, что было бы дальше, будь бы что дальше, там, и так далее. Только сейчас немножко повзрослел. Член раздельное что-то стал выдавать.
4: Ну, давай сейчас опять послушаем немного музыки. И у нас остается всего 10 минут, которые я бы хотел, чтобы были потрачены на вопросы, которые вы еще успеете задать нашему сегодняшнему гостю. Напоминаю вам, что это Ник Рок-н-ролл. Номер телефона также напомнит МТ, механическая тетенька.
13: Телефон прямого эфира 203-19-22.
4: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
14: Доброй ночи.
4: Здравствуйте. Говорите, говорите, да.
14: Скажем так, что, в общем, я тоже опосредованное влияние, может быть, имел и пересекался где-то с Олей Опрятной. То есть я один из первых, так сказать, тарифицированных диджакеев СССР еще при Министерстве культуры. Я из Дубны. Первая дискотека у нас еще была в 73-м году.
4: Вы знаете, простите, что я вас перебиваю. Да, это как бы ваша история, она безусловно интересна, но время поджимает.
14: Я хотел просто вот как раз спросить. То есть в то время мы бескорыстно занимались, что называется, культур-трегерством. Абсолютно бескорыстно, на чистом энтузиазме. Пытались как-то вот воспитывать там, чего-то там прививать, какую-то там... Чисто музыкальную культуру там.
4: Понятен вопрос.
14: Вот. Что делаете вы, кроме как вот глубоко за полночь, так сказать, вот для кого вещаю, непонятно. Вот.
4: Понятен, вопрос понятен. Как я уже сказал неоднократно, и открою этот секрет, ни для кого мы, естественно, не вещаем, просто красивые девки приходят сюда, делают нам в данный момент массаж, наши ноги стоят в тазах с теплой водой, как я уже говорил, периодически во время новостей мы выходим, мы готовим еду для утренней смены. Это очень дружная радиостанция. И также иногда кидаем ножи в специальную деревянную дверь, снятую с офиса одного олигарха. Только ради этого мы приходим сюда. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
15: Алло, это я?
4: Да.
15: Значит так, у меня, прежде чем задам вопрос, буквально полминуты.
4: Угу.
15: Значит, вот тут Николаев сказал такую вещь, жалко, причем он несколько раз это повторил. Значит, жалко у пчелки, пчелка на елке, елка в лесу.
4: А, понятно.
1: Санитар, я тебя узнал.
4: И да, и характеристику
1: ты
4: вроде.
1: Ты будешь крепко спать. Тебя поздравляю.
4: Нет, я не знаю,
1: санитар. Но я тебя не беру.
4: То есть такое погоняло, ну просто надо к человеку обратиться. Дружище, ну успокойся, ну все у тебя получится, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
16: Здравствуйте.

0: Спасибо.
1: Не за что, не за что. Привет, говноедам.
0: Здравствуйте.
1: Угу.
0: Так вот.
2: Упился.
1: Ладно, ближе к теме.
0: Состоит идея моя.
1: Прелестный незнакомец.
0: Меня Иван зовут.
1: Ванечка. Ванюша. Спит Ванюша в ямке. Ну-ну. Вань,
0: давай. Ну, я вам все-таки...
1: Ну, все, Вань, вопрос. Вопрос-ответ.
0: Вопрос, да. Как бы, каков выход... выход в этой ситуации, что... вот...
3: Понятно, Вань, извини, что я тебя выключил. Главное, никуда не звони в течение 2 часов. Попробуй справиться с этой ситуацией сам. Заткни чем-нибудь это там. С утра вызовешь спецслужбу, они все починят, все сделают. Не надо самому справляться с подобного рода происшествиями, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Говорите, давайте мы будем звать точкой вас. Почему точка? Потому что ваш звонок в нашем сегодняшнем эфире, видимо, будет последний. И хотелось бы, чтобы вы были такой жирной точкой. Ну, понимаете, с точки зрения, да?
4: Хорошо, да. Я постараюсь быть.
3: Давайте.
4: Как можно более жирной.
3: Да.
4: Вот. Я хотела бы заметить, если вы не возражаете, я тоже принадлежу к поколению, которое вы, как там сказал предыдущий товарищ...
3: Базилитическое.
4: Да. Вот. И, извините, пожалуйста, я что-то заикаюсь.
1: Да ничего.
4: Вот. И я не знаю, на самом деле, вот к теме всяких этих девочек в звездах. Вот я хочу сказать, что, ну, как бы критерий музыкальный... является, так сказать, критерием отбора. То есть, если бы этого не было, то есть, если взять и запретить все форматное, скажем так, вот, то тогда очень тяжело было бы ориентироваться в людях.
3: Ну, понятно.
1: Можно задать вполне риторический вопрос. А кто, собственно говоря, позволил вообще очерчивать круг? Вот я вот, например, этого не понимаю, и я не понимаю до сих пор, на самом деле, кто вообще смеет каким-то образом просто изобретать какую-то вещь, где надо еще, оказывается, разбираться в людях. Будьте молоды, красивы, веселые будьте, сексуальные, черт
3: да.
1: Возьми. Это наипервейшее, понимаете? И все вам будет, если вы умеете летать, если вы можете летать. Если вы ходите по земле, ходите так, чтобы после вас не было каких-то, извините, пожалуйста, навозных куч. Хотя знаешь, буддисты говорят, что из навозных куч появляются цветы.
3: Что сейчас я услышал? То есть позвонившая очаровательная особа была все-таки запятой, а точку поставил ты. То есть вы сейчас сделали следующее. Точка с запятой. Значит, продолжай. Движение бубен следует. Вот. Но оно в следующий раз последует, да, Коль. На самом деле, был очень рад тебя наблюдать вот в таком
1: заметь,
3: виде.
1: Заметь, кстати, мы не изменились. Изменился наш внешний вид и наше окружение. Я о тех девушках, которые сейчас, к сожалению, уходят.
3: Ну, потому что они пошли прогревать наши автомобили. Рад тебя был видеть. Надеюсь, ты еще здесь появишься неоднократно. Удачи. Ну и все такое.
1: Пока.
3: Пока.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: И в гостях у программы «Монморенси» руководитель группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, выполняющая, по сути дела, роль администратора группы, ну и еще администратора поющего. Здравствуйте, уважаемые друзья. Радостно видеть вас с этими цветами. Спасибо, кстати, за цветы. Мне очень редко дарят цветы. И теперь, я думаю, нужно ввести это, в общем-то, в обычай, правильно? Я полагаю.
1: Ну, конечно, это цветы личными руками выращены. Вот Светлана Дьякова, мы у нее на даче были. Она их растила. Как и называется?
2: И наконец-то вырастила.
1: Да, Иван, да что?
2: Марио.
1: А, лютики, цветочки. Ага. А, у тебя в садочке, все.
0: Кстати, хотелось немножко затронуть с тобой, Дмитрий.

0: немножко такую темную полосу в твоей жизни. Я знаю, что где-то месяца три ты был вынужден бросить занятия музыкой и занимался вот именно вплотную сельским хозяйством. Но вроде бы после каких-то, опять же, неприятностей с местными жителями, вот был вынужден прервать эту труд деятельности и вернуться в музыку. А вот в средствах массовой информации эта тема активно муссировалась. Не мог бы ты поподробнее рассказать, в чем был конфликт, почему ты вот бросил в тот момент музыку? Я знаю, что вроде бы речь шла о огуречной ферме, и вроде бы малосольные огурчики такие наводнил ты ими область всю активно. Вот, причем то ли кто-то наехал. В общем, что там случилось? Не могу ты прояснить ситуацию.
1: Ну что, один из этих малосольных огурцов, он оказался подлец. Понимаешь, я его продал, как нормального огурца. Он пришел к хозяйке и выдал мой адрес. Понаехали разные люди. Опять же, это самое сельское хозяйство пришло. Пришло, говорит: «Дим, не хочу с тобой больше жить». Вот. И что им теперь делать, понимаешь? Я сельских огурчиков напродавал, малосольненьких. А у меня еще соленые лежат, еще досаливаются, вот, не просольные.
0: Кстати, как ты накрываешь? Вот это очень важный вопрос. А сейчас очень много писем приходит. Вот и Прохор интересуется, и Зинаида Петровна адрес, пенсионерка военная, спрашивает нас тоже, как лучше прикрывать вот огурчики вот, либо пластмассовыми все-таки крышечками, либо делать закат металлизированными крышками. Вот такие темы интересуют очень наших радиослушателей.
1: Во-первых, их надо долго бить.
0: То есть имеется в виду, да. Вот, кстати, вот этот тоже момент, тут, ты знаешь, есть споры. Вот некоторые говорят, что нужно бить киянкой долго, но не сильно, чтобы они были такие вот как бы тягостные, да? Вот, а есть люди, сторонники битья об пол огурцами. Вот ты к какой категории относишься?
1: Я мордой об стол, который. Вот прям берешь так его огурца, прям его так мордой об стол.
0: То есть каталово называется.
1: Да.
0: А, вот это третий метод.
1: Тогда они не будут взрываться, это точно.
0: А вот немножко поподробнее о взрывах огуречных. Дело в том, что к нам поступают травмированные вот вплотную. Сейчас вот ты, наверное, видел в холле, да, там на койках их катают автомобили белые с красными крестами, с проблесковыми синими маячками летают. То есть вот они возят травмированных в результате взрывов консервов. То есть это происходит вот сейчас повсеместно. Вот твой анализ ситуации и в общем-то, как предохранить себя от взрывоопасных банок огуречных?
1: Ну, как предохранить? Себя предохранить, это я уже сказал, что мордой об стол закрыл и в погреб положил. Еще сверху горчицы насыпал.
0: А вот зачем жизнь, горчица? Вот?
1: А чтобы жизнь медом не казалась. Вот, а когда этим продаешь какого-нибудь огурца под лица, какого-нибудь террориста, он эту банку подкладывает, понимаешь, в какой-нибудь универмаг. Все, и универмаг, считай, попиши, пропало. Банк взрывается, вещи забрызганы, никто в универмаг не ходит.
0: Вот, кстати, да, то есть, ну, мы, я так понял, говорим несколько о разных огурцах. Нет, я имел в виду вот огурчики с грядки, вот эту область.
1: Ну, правильно. Конечно, все сволочи. Как их на грядке их растишь, выращиваешь. А вот, понимаешь, их выращиваешь, их воспитываешь, выращиваешь. Потом мордой об стол в банку залил, горчицей помазал, закрыл. Понимаешь, они еще при этом взорваться хотят. Я бы на их месте не взрывался. Но вот они взрываются, понимаешь?
0: А, ну это, видимо, проявление индивидуальности.
1: Ну, правильно. Но надо же лучше воспитывать, я что говорю. И больше мордой об стол обязательно, потому что...
0: Ага. А вот я знаю, что ты выступал на конференции, недавно которая состоялась, конференция в Москве садоводов-любителей, так называемых огуречников и помидорщиков. Вот. Там же были, в общем-то, перечники, но они занимали такую, в общем-то, роль оппозиции. То есть смысл, насколько я знаю, этой конференции был следующим, что огуречники говорили, что, в общем-то, огурцы — это своего рода вырожденные помидоры, то есть мутирующие в лучшую сторону, а помидорщики утверждали, что вот помидоры — это мутирующие огурцы, а перечники, они, в общем-то, молча сидели, потому что они знали, что перец — это совмещает и то, и другое. Это все культуры, растущие тут. Вот у нас ты тоже видишь за окном. Ты вроде бы выступал, в общем-то, в роли там по гороху был специалистом. Вот что было несколько неожиданно, потому что, в общем, конференции как бы нагле даже никуда.
1: Ну, понимаешь, тут все зависит от того, кто является помидорцом, огурцом, а кто помидором. Конечно, помидоры, они против огурцов, а огурцы против помидоров.
0: А и там семя. Вот.
1: Ну, конечно, понимаешь. Если он выходит на трибуну, огурец, и говорит, да елки-палки, понимаешь, что здесь помидоры делают? И помидоры.
0: Ну, я слышал, что, кстати, да. Вот они друг друга как называют там. Да. Ты кто, я помидор, да. Ты кто, я огурец. Даже у них таблички вот эти.
1: Такие, а я висят. Поэтому и стал по гороху, потому что я и не помидор, и не огурец. Вернее, ага. Я как бы немножко огурец, немного помидор, но еще и болгарский перец. А вот... Поэтому я думаю, что я лучше буду по гороху. Ну, ее нафиг, пусть они сами с собой разбираются. Понимаешь? Понимаешь, это исторически сложилось.
0: Вот я помню где-то в годах в 75-х, так, да, как ты сказал, с родным акцентом, с английским, помнится, да. Ну, неважно. Так вот, в годах в 75-х была такая здоровая кампания, проходила по поводу дискриминации гороха. Дескать, вот горох, вот этот баночный, вот этот, ну, который закатывают, да, дескать, это фашизм и глумление над овощем.
1: Да, да, да, да.
0: Вот, потому что вообще горох, он должен, значит, быть в естественном виде, а, значит, либо в стручках, либо, ну, в крайнем случае, засушенный. А вот его консервировка, вот это и заливало всякой жижкой, оно, дескать, вообще убивает все живое, и дискредитация гороха. Так и было. ДГ, по-моему, это называлось. Акция. Я знаю, ты тоже в ней принимал участие. Вот всплыло вот это вот неожиданно.
1: Ну, конечно.
0: Ну, какова сейчас-то ситуация с ним?
1: Ну, горох.
0: Я вижу, повсюду он сейчас. Куда не сунется, везде вот он.
1: Ну вот, ну куда сунься? Хочешь, может, туда сунуться, туда сунуться.
0: Вот я да. Вот.
1: Но горох уже он есть горох. Хоть он в стручке, хоть он в банке, понимаешь? Все равно горохом останется, понимаешь? Его что надо сделать? Открыть и сожрать. И все. И никаких проблем. Вот мне это сельское хозяйство, поэтому я музыкой стал заниматься. Ты знаешь, столько проблем просто невозможно, невозможно даже проснуться утром иногда. Как вечером наспоришься с этими огурцами. А уж горох — это вообще жуткое дело. Просто его надо брать и есть. И всех призывай. Как увидишь горох, купил, банку открыл, взял ложку, съел.
0: Угу.
1: Или выкинул сразу. Ну, вот, да, и растоптал. Ну.
0: А вот
1: как
0: почему Жириновский растоптал?
1: Макдональдс так топтал? Ну, потому что подлец, понимаешь?
0: А вот как бы растопт гороха не является ли заботой о птицах, собственно говоря, поскольку они, значит, растопт этот есть не могут. Я знаю такое выражение, есть орнитологический растоп. Вот, то есть они не поедают месиво, они как бы выделяют только вот зерновые катышки, вот эти так называемые. Вот, может быть, растоп — это забота о птицах все-таки? Потому что можно подсказать, я знаю, у нас одна, вот ее привезли в момент растопа горохового, у нее произошло паскаль, значит, каблуковый и удар теменной лопастью об этот бордюры.
1: Да, ну, это сложный вопрос.
0: Чинили потом там асфальтные работы даже. Она мощная баба, ну, ты видел.
1: Да. Вот сейчас Кобзонов Думу приняли, он, наверное, этим займется.
0: Ага.
1: Вот, я вот по орнитологии не совсем. Вот, может, Андрюша сейчас придет, он знает все про птицу.
0: А что думает насчет орнитологии Светланы, вот насчет горохового растопа?
2: Ой.
0: Ты вот сюда не бойся, это не горох.
2: Я ничего. Вы знаете, что насчет горохового растопа я как бы не специалист.
0: Но все-таки я знаю, что мы проводили социологические исследования, как бы, что горох — это в основном женское блюдо. Мужчины, они любят вот больше огурцы. Вот. Ну, помидоры — это такое, скорее, свойственно обоим полам, да?
2: Обеим.
0: Обоим.
2: Обеим.
0: Обеим. Это говорит в те женское.
2: А по двумя.
1: А по обоим это у нас другой есть.
0: А он, кстати, сейчас уволился, поэтому вакансия свободна. Поэтому желающий по 203-19-22 спросите отдел кадров. Нам нужен расклейщик. Не только обоев, кстати.
1: Отделка дров. Отделка дров или...
2: Отделка дров.
1: Отделка дров.
2: Отделывают дрова.
1: Ну, дрова отделываешь, получаешь обои, клеишь, правильно?
0: Ну, так что насчет гороха-то? Вот да.
2: Ну, я считаю, что все-таки, Саш, ты не прав. Или прав. Дим не прав в том, что все-таки птица, она человек такой. Она вот бегает и ищет крошки. Угу. А чтобы были крошки, топтать горох не нужно. И пусть он себе валяется, его просто надо сухим толочь. Вот.
0: А, кстати, да. Потому что такой он
2: растоп
0: не всем...
2: Растоп гороха, да, это уже не символизирует пищу птиц. Это же жижица, кажется, она же неинтересная.
0: По-моему, даже есть название у этого вот... как он называется там, у жидкой этой массы. Не паштет, а как же он называется-то? Ну, есть такое.
1: Риббентроп. А, нет, Форшмак. Все.
0: Форшмак.
2: Форшмак. Вот, вот, Форшмак.
0: Да, да, да. Кстати, был человек с такой фамилией, ему поставлен памятник.
2: Форшмаку?
0: Форшмаку,
2: или
0: да.
2: Форшмаку?
0: Геннадий Исаакович Форшмак. Ветеран англо-финской войны.
2: Форшмак, значит.
0: Форшмак, прошу прощения, точно, Форшмак. Помнишь, да, такой, летчиком был?
2: Да, да, да. Вот. Вот. И летал.
0: И летал.
2: Ну, как свойственно, собственно, летчикам летать.
0: Но летчики прикалываются.
1: Ну, летчик не птица, да. Все-таки.
2: Ну, как же, летает же.
1: А, ну да, это по орнитологии кто у нас сейчас.
0: Что, мы его
2: а что это за наука такая? Вот интересно.

что не день, а не везучая. Одолела меня матушка лень проклятущая.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, песня, в исполнении которой вы сейчас и слышали. Но речь у нас сегодня не о песнях. Кстати, вы можете задавать тоже любые вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. Базитолог Андрей Орлов в соседней комнате сейчас занимается перепайкой компьютера. Там, в общем-то, обновление происходит тотальное. И вопрос касаемый компьютеризации, к тому же пьеса, которая сейчас пронеслась, она, в общем-то, в таком в народном стиле, сейчас много таких певцов, «Серебряное кольцо», Татьяна Бабкина, еще Маруся, Марыся Радович из певицы.
1: Так она отравилась же.
0: Ох, да. Что-то я как-то не так, да. Ну так вот, что касается, на ваш взгляд, уважаемые, состыковки, вот такой, такого интереса к народности, к народной музыке, да, и так далее, ну вы понимаете, о чем я говорю, и одновременно тотальной компьютеризации общества. Даже в Непале мы отвезли в Непал тамошнему корольку первый компьютер игровой, правда, называется Микроша. Вот он в него с удовольствием играет, королек-то наш. Да, ну, вам слово, собственно, насчет компьютеризации.
1: Не насчет народности.
0: Да и насчет народности.
2: Это эти зебрели. Все, я их знаю.
0: Тогда не будем эту тему, да, затрагивать, да. Наверное.
2: Конечно, я мог бы затронуть. Но я сейчас на улице боюсь, я там меня затронут какие-нибудь. Но они вообще, вот эти, которые это придумали.
1: Компьютеризаторщики.
0: Ну, давай тогда по поводу народности все-таки.
2: Ну и народность тоже. Народ, он тоже по улице ходит. Тоже я бы их не трогал. Я вообще пугаюсь в последнее время всяких тем. Про всякий горох, помидоры, народность и компьютеризация.
0: Вон, тогда давай вернемся к теме. Вот и к теме тоже, которая очень интересует население нашей необъятной страны. Это тема, хватит ли зимой хлеба?
1: Конечно, нет.
2: А хватит ли хлебом зимы? Может, нам зимы не хватит. Говорят, идет потепление, так. И все становится теплее и теплее. Вот сидишь буквально, и морда красная. Вот смотришь, и все время становится тепло, понимаешь? Хоть бы раз холодно. Приходишь, и ни тепло, и ни холодно. Зайдешь куда-нибудь, а там не холодно, понимаешь? И вот я думаю, хватит ли сейчас зимы, понимаешь, зимы может не хватить.
0: Вот
2: хлеба, говорят, будет все лучше и лучше. Вот кто-то мне сказал. Подожди, кто мне сказал? Ты его знаешь, короче.
0: Знаю.
2: Он мне сказал, что все лучше становится и лучше.
0: Но он еще с таким акцентом говорит, все смешно на тебя. Лучше, как-то он тогда странно. Финны, они вообще странные люди, то есть говорят, пьют много.
2: Если бы финны, а то чухонец, понимаешь,
0: да.
2: И говорит, что лучше всего.
0: Лучше, да. Он.
2: Вот там он клуб какой-то куда-то вступил, то ли это где это?
1: Во Франции
0: на май. Франкфурте на май.
1: Это Франция на май.
0: Да.
2: Франция, да. В Франции, что ли? Да. Вот этой Франции и все время говорит, будет лучше. Сейчас, говорит, как вот 4 года будет еще лучше.
0: Понимаешь? То есть вот все 4 года, говорит, лучше.
2: Все 4 года будет все время лучше. Понимаешь?
0: Ну, кстати, вот насчет температурного режима, это действительно очень странно. Мы проводили такие опыты, когда создавали полную иллюзию морозильной камеры, в этой же комнате, и сюда, значит, загоняли обнаженного с большой буквы. Но это была иллюзия. На самом деле тут была температура где-то градусов 25, вполне нормальная для существования.
1: Ну, минус, надеюсь.
0: Нет, обычная, плюс 25 градусов, угу. Все. Вот.
1: Но это была морозильная камера.
0: Ну, с виду да, то есть туша висела из пластика такая, вот видите, до сих пор она в углу. Уже обглоданные местами, потому что очень натурально сделано. Я, кстати, видел, вы тоже пытались срезать.
1: Конечно, бульончик такой.
0: Ну вот, это ж пластик. Вот. И человек, тем не менее, заходя, начинался хлопать поляшком, приседать, стучать жутко зубами, так что крошилось. И выходил отсюда, с воспалением легких, попросту говоря. То есть это говорит о некой такой... о настрое человека психологическом, скорее, нежели температурном. Тут и кроется секрет йога, который, кстати, Дмитрий Яншин долгое время занимался. Вот правильно ли я вообще расшифровал?
2: Правильно, я же был психотерапевтом в первой жизни, там, или второй, я не помню. Я был психотерапевтом. Идешь и наводишь психотерапию. Приходишь куда-нибудь и говоришь, стоять, сидеть, лежать. И все стоят, сидят, лежат.
1: Одновременно.
0: Да. Ну, то есть, в принципе, я помню, раньше это было как бы вот...
2: Или говоришь, например, равняйсь, все равняются. А потом как мирно. И все так мирно. Но это в прошлой жизни, сейчас нет. Мне надоело, я сейчас не занимаюсь.
0: Ну, а вот чем ты планируешь вообще заниматься зимой? Ведь, тем не менее, такое сложное время года, вроде бы как бы обязывает на санях ездить. Ну, там бабу лепить снежную, собственно. Вот я знаю, что мы в прошлом году тут слепили вот большую, но в нее врезалась милицейская машина, как раз вот на 8-е это было. И вот нам сказали, бабу давай свою вывози отсюда. Прям пришли сюда, в Бушлаве, бабу вывози, говорит, свистки свистят, махают палками. Мы пришлось бабу вывезти. Ну, помнишь, как раз вот вы приходили, почему эфира-то и не было, потому что мы бабу...
2: Ну, бабу, да.
0: Бабу.
2: Ну, вот.
0: А сейчас-то зимой, да, как, значит, все... получается, только сани остаются у нас.
2: Эти милиционеры всегда все мешают. Все, что идет народное, понимаешь, им мешает. Вот им мешает снежная баба. Ну, объехали бы они. Нет, вот нет, надо врезаться. Надо врезаться обязательно.
0: И ощущение такое, что сами не лепили. А я ведь знаю, что они в отделениях частенько балуются зимой, нанесут в таком в детском ночном горшочке снега и лепят у себя каждый, да, под столом микробабу.
2: Лепят и прячут.
0: Лепят,
2: никто не видит.
0: У них нет срам, потому что... Вот кого-то сами не были лепить. Ну, давайте послушаем, может быть, телефонные звонки, да? 203-19-22 и ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание просто.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Извините за беспокойство.
0: Ничего страшного, это наша работа.
3: Ой, до сих пор на вахте.
0: О, да. Но мы не тоже до сих пор, мы постоянно тут.
3: Да.
0: Конечно.
3: Вы не выручите меня. Сегодня разыгрывалась на пленнике газета.
0: Угу.
3: Не совсем обычным названием, я забыла название.
0: Угу.
3: Какое название этой газеты сегодня разыгрывалось?
0: Хорошо, я уточню, обязательно мы скажем вам. Спасибо за звонок. Дмитрий, вот вопрос поступил от нашей радиослушательницы тебе. Какая разыгрывалась газета?
2: Откуда я знаю, какая она разыгрывалась газета?
0: Спасибо за ответ.
2: Может, она какая-нибудь разыгрывалась.
0: Угу.
2: Но их же много газет сейчас.
0: Ну, кстати, твое может отношение к КПРСе очень интересно. Это как бы такой завуалированный вопрос от нашей радиослушательницы насчет прессы.
2: Ну,
0: это,
2: как...
0: ну, просто ты пришел, я вижу, у тебя... Просто это самое, ты весь такой расписной,
2: ну, да пресс, мне ничего нет. Что это такое пресса? Ее под пресс и в топку крематории, и все.
0: То есть туда ты тоже не любишь журналистов?
2: Журналистов? Нет, журналистов я люблю, а прессу не люблю.
0: Я знаю, ты журналисток любишь.
2: Журналистов я люблю.
0: Ну, следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Сначала бабушке любопытство надо удовлетворить.
0: Давайте, милейший.
4: Что передачу это я слышал. Угу. Газетка была такая дебильная, называлась «Оракул».
0: «Оракул». Мы
4: название
0: знаем.
4: Тоже дебильное.
0: «Оракул» — это как бы казахский известный поэт. Видимо, он эту газету...
4: Ну,
0: и...
4: видимо. Да. По-видимому, я невнимательно слушал.
0: Правильно.
4: А вопрос
0: правильно.
4: У меня к вам, Саша.
0: Угу.
4: Вот 2 недели назад был эфир с Немоляевым.
0: Угу.
4: Звонила какая-то газетка и возмущалась тем, что... в нон-стопе звучали там пьесы всякие с использованием нецензурных слов и выражений.
0: Да.
4: Вот нажаловалась ли она вашему куратору Генриетте Шер,
0: угу.
4: Все-таки подумала, что ей это приснилось.
0: Понял. Спасибо за вопрос. На самом деле, открою маленький секрет и тебе, Дима, и тебе, Свет, и всем нашим радиослушателям. Дело в том, что у нас давно уже не работает в студии никакой телефон, и все звонки, которые вы слышите, это делают специально посаженные референты в соседней комнате. Поэтому вот насчет того наезда с ненормативной лексикой, это как раз сама Генриетта и звонила, дабы каким-то образом. Причем от нее была справа установка поставить эту пьесу, потом говорит, я позвоню, наеду, потом я же разберусь. Таким образом, мы создаем
1: рекламу,
0: во-первых. Нет, рекламу произведением ты как недальнозорко смотришь. Мы создаем ощущение постоянного действия вокруг вот эфира. На самом деле, да эфир-то сейчас, может, отключен уже. Ну, неважно. Давайте послушаем, что у нас спросят еще из соседней комнаты. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А можно вам вот такую просьбу маленькую? Мне кажется, вот вы рассуждаете, все, конечно, хорошо. А как насчет песенки вашей, Саша?
0: Песенка. Хорошо, будет песенка. Заводим песенку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» Дмитрий Яншин, лидер группы «Веселые картинки», и записи этой группы новые. Мы слушаем сейчас. С вами вы можете звонить по телефону 203-19-22, задавать Дмитрию вопрос. А я вот хотел какой-то задать вопрос, скажем так, энциклопедического свойства. Где сейчас старина Ричи Блэкмор? Давно ли ты с ним как списывался, созванивался? Я знаю, что у вас достаточно теплые такие отношения одно время были. Как сейчас развивается ваша дружба?
1: Ну, как развивается дружба? Я его звал на огород посолить вместе огурчики. Но он говорит, не люблю я огурчики, не пью водку. Пью, говорит, джин с тоником. Вот. И закусываю его чипсами. Ну, я ему говорю, ну, закусывай свои чипсы джинсом с тоником. Я уже не знаю.
0: Ну, а как сейчас складывается творческая судьба его вообще? То есть, чем он вообще занят в плане творчества? Потому что ходят как раз страшные слухи, что его пучат дико, и он постоянно через каждые две минуты смоет туда-сюда, туда-сюда, от монитора с гитары, ну, в клозет, а обратно
1: практически. Попитайте чипсами. Еще не то будет, это же понятно. Тут так, ну, конечно. Что же, у всех творческих людей такие проблемы. Ему бы сюда, на огород бы, вот.
0: Чтобы здоровой пищей.
1: Ну, конечно, во-первых, дайте лопату в руки.
0: Послушай, Дим, а вот такой вопрос, может быть, нескромный, если не хочешь, можешь не отвечать. Да. Умеешь ли ты доить корову?
1: Доить корову? Вот я доил один раз корову. Ну, в конце концов, значит, молока я не добыл. А вот Светлана Дьякова, она профессиональная доильщица, она сейчас придет, и вот ты ее спроси, она точно. Вот, честное слово.
0: Всегда говорят, что вот именно сам дой, вот он очень такой, ну, сам процесс влияет на количество молока. То есть опытная доярка, вот мы тут даже делали такие эксперименты, у нее просто нет на руках даже вот этих вот, ну, этих морщин. То есть руки гладкие, просто стесаны. Опаньки, все, кассетка включилась. А здравствуйте, уважаемые, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Доброй ночи еще раз.
0: Здравствуйте.
2: По поводу Ричи Блэкмора.
0: Да.
2: Дело в том, что от чипсов не пучится, как раз наоборот.
0: Сушняк стоит.
2: Не посещает, наоборот, это заведение.
0: Но дело просто в том, поправка. Да, дело в том, что, да, спасибо за поправку. Ну, вы не сведущий в гастрономических тонкостях. Ситуация в том, что, или, может быть, немножко невнимательно слушали, Дмитрий сказал, что старина Ричи пьет еще джин с тоником. Это такой газированный напиток, то есть от этих вот чипсов, насколько я знаю, сушняк стоит жутким. Вот, соответственно...
3: Ричи Блэкмор пьет на троих. Ричи, джин и тоник.
0: Вот, да. То есть уже конкретный клинический клиент. Так вот, когда он пьет уже джин с тоником на эту, на сухую глотку, то эти пузырьки, естественно, пучат. Это только и всего. Поэтому, в общем-то, от огромного количества влаги.
1: Да, может быть. Ну, я не знаю. Вообще, это от чего угодно может произойти. У Островского такая пьеса есть. Вот я знаю актер, который играл, его все время от этого вот так происходило с ним. Вот пучило его и пучило.
3: Да нет, пучит так вообще трех человек из известной, ну, да, группы Иванушек Интернешнл. Пучит и пучит.
1: Ну зачем?
3: А им кажется, что
1: ну зачем уж так пучи. Уж прямо. У них там тучи. А пучило не... от пучины такая пьеса есть. Пучину. Вот она пучит.
3: Пучило.
0: И в пучину вот бросает набежавшую волну.
1: Да.
0: Вот есть такая песня. Старый,
3: ну, а как можно в пучину вот бросить волну?
0: Ну как, просто берешь, черпаешь рукой и швыряешь.
3: Целую волну в
0: пучину? Да элементарно, конечно, это очень легко.
3: Да?
0: Давайте следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, уважаемые.
4: Доброй ночи вам.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, меня очень заинтересовал вопрос про зеленый горошек. Вот у него такая... Оповинка есть, это, наверное, к Светлане, да?
0: Что вы имеете в виду еще раз?
4: А вот зеленый горошек,
0: угу.
4: И вот у него такой хвостик.
0: Загнутый, да, прислоненный к тушке, да. Наличествует.
4: Вот. И вот как будто бы там такая черепушка типа, да?
0: Угу.
4: Вот когда так кожицу отрываешь, и получается, как будто бы, я не знаю, что-то рождается вновь.
0: Угу.
4: Это очень маразматичность, может быть.
0: Угу. То есть, а суть-то но вашего вопроса...
4: Это вот, наверное, к Светлане, как к даме вопрос.
0: А, то есть ее ассоциации вот... с отрывом хвостика.
4: Да-да-да-да.
0: А, спасибо, спасибо, Свет. Ну вот ассоциации твои действительно с отрывом горошного хвостика. Это же на самом деле тема серьезная. Человек, когда он потребляет какой-то продукт питания, да, особенно если в детском возрасте, в неосознанном это происходит. Ну, например, он производит прокол жирной сардельки вилкой, там брыжут брызги, да. Доказано, что, в общем-то, человек, который в детстве очень много ел сарделек, в дальнейшем будет работать парикмахером. Я сейчас не буду проводить эту длинную такую ассоциативную...
3: Нам вопрос про горошек задали и хвостик.
0: Да, вот, как бы, вот да. На твой взгляд, с чем это может ассоциироваться?
3: Дело в том, что я могу только предположить, потому что горошек вообще потреблялся мной только, как бы сказать-то, я надрывала вот эти стручки, где он находился, и пожирала вместе с хвостиками. Я не знаю, я не могу сказать. Но теоретически, ну, с деторождением, может быть. Но это слишком какой-то вопрос уже.
1: Ну, вы не профессионал в этом.
3: Я вот, в этом не профессионал.
1: Вот я когда хвост... Ему нет. Больно, он пищит. Хвост ему отрываешь, а ему больно. А вообще бы я хвосты им надо отрывать.
3: А точно. Зачем? Все равно будет пучить.
1: Ну, как
3: какая
1: зачем?
3: Разница, с хвостом ты съешь или без хвоста? Ну, ты надрываешь и ешь.
0: Не, ну, это, например, когда человек ловит ракообразного, то в речке, вот, то происходит отрыв одного, вот такой длинный канат выдирается из ягодичной области, если можно так назвать, это рак — единственное животное, у которого нет задницы как таковой.
3: Ну, но как я... же, а чем же он пятится?
0: Ну, это как бы зад, это его как бы бампер, задница.
3: Нет, он же все-таки идет назад.
0: Идет.
3: Идет назад.
0: Нет, идет он вперед, он плывет задом стремительно, задом. У него да, загиб так... вот этой вот... самой шейке, вот он так устроен, что он вперед
3: ну,
0: не гребет.
3: Ну, шейка, горох, там, хвостик, понимаешь, вот, то есть вот, вот, ты то есть... меня выводишь на такие ассоциации,
0: нет,
3: вот
0: мы,
3: действительно, я
0: мы
3: должна
0: раз...
3: что-то ответить.
0: Нет, понимаешь, мы как раз тут и пришли к главной теме нашей сегодняшней передачи, что горох и рак — это одно и то же.
3: Значит, тогда, судя по тому, что от меня требуется, значит, отрыв хвостика должен ассоциироваться с кесаревым сечением.
5: Песня посвящается 76-летию со дня взятия Перекопа, а также его организатору, товарищу Витковскому, юристу и человеку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» лидер группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, администратор этой группы и по совместительству тоже исполнитель песен. Мы слушаем новые записи группы и принимаем в прямом эфире ваши звонки по телефону 203-19-22. Также разговор идет у нас о сельском хозяйстве и не только. Вот сейчас я хотел плавно перейти к следующей теме нашей беседы, которая, в общем-то, в плане стоит. Да, Генриетта Варфоломеевна Шерст нам этот план дала, вы видите, да, с печатью, видишь? Вот.
1: Да.
0: Вот, Дмитрий, тут написано «самолеты». Вот, причем сокращение, видишь, какое, буква «А» только убрана. «С-малет». То есть, ну, так вот она сокращает. В последнее время в средствах массовой информации мы видим огромное количество вот, сообщений о разных авиакатастрофах и так далее. Я знаю, что ты собираешь статистику, фотографии, статьи, что у тебя вот весь дом и студия просто обклеены вот авиационной тематикой. Вот интересно было выслушать твои соображения на эту тему. Что это все-таки, прорыв в средствах массовой информации, либо самолеты и раньше так бились, просто это скрывалось информация, либо все-таки технически эти устройства устраивают. Может быть, все зависит от плотности атмосферы, поскольку вот мир-то меняется, Бизони, Дура, вот уже над Антарктидой.
2: Да. Все связано с развалом Советского Союза. Конечно. Потому что такая была у нас работа — учить эти самолеты летать. Учить самолеты летать. Потому что такая у нас работа — учить самолеты летать. Сейчас работы не осталось. Раньше берешь этот самолета, учишь его летать. Ну, конечно, мордой об стол. Он и полетел, понимаешь? А сейчас нет такой работы, понимаешь? Зарплату задерживают, учителям не платят. Деньги, я уже забыл, как они выглядят. То их поучишь летать, они летают. А сейчас не учишь, они, ясно, не летают. Возьмешь из самолета. Никто его не воспитывал. Ничего он не знает. Полетел. Упал.
1: Куда?
2: Ясное дело, он полетел и упал. А то попробовал бы он, понимаешь.
1: Ученый самолет.
2: Он бы попробовал бы меня упасть. Я уже учил его летать, так и у нас работа.
0: То есть, действительно, ответственность. То есть,
2: да.
1: Кормил, поил, был на что.
0: А вот насчет учительской деятельности Светланы Дьяковой я хотел поговорить. Дело в том, что ты, как бывший мастер спорта по художественной гимнастике, в последнее время преподавала в сельской школе физкультуру. Вот. Какое-то время, я знаю, он делал это даже вот с оптимизмом, с каким-то. Какова ситуация сейчас с уроками физкультуры в сельских школах?
1: В сельских школах?
0: Да.
1: Ситуация... Саш, ты мне ставишь такое неудобное положение.
0: Ну, ты говори, как есть, потому
1: как
0: что
1: есть, да?
0: Директор у вас все равно, я знаю, глуховат на оба уха.
1: Ой, директор нет. Кривонок-то да, но он учитель физкультуры при этом.
0: Ну, кстати, вот действительно, да, мне кажется, вот Иван Федорович Кривонок, он же совмещает в себе и учитель.
1: Так он был директором школы, моей школы, где я, собственно, и преподавала.
0: Как у вас такой фамилии взяли, только удивляюсь.
1: Кривонок.
0: Действительно, бред какой. Да,
1: странно, да. Тем не менее, он учил меня залезть на канат. Сам-то не мог, понимаете? А говорил, что я не могу, поскольку у меня несколько шире вверх, чем зад.
0: В смысле, у кривонога?
1: Нет, у меня.
0: А.
1: Но я, он же потомственный директор.
0: А, да-да-да, так,
1: да.
0: Кстати, династия кривоногов, она вот...
1: Дело-то в том, что он кривоногий, как же он залезет на канат? Стало быть, ему надо кому-то...
0: Как удобнее, это самое...
1: Учить удобно, вот в чем дело.
0: А, лазить?
1: Лазить по канату...
0: Нет, зависит от диаметра каната и от диаметра выходного отверстия.
1: Нет, но дело в том, что если он кривоног, то какой канат там нужен, понимаете?
0: Угу.
1: Да.
0: Ну, тогда из него получился классный этот жокей.
1: Из него получился хороший
2: директор. Да все хорошие канаты свалили, кто в Израиль, кто в США. Ни одного каната. Вот приходишь, висит.
0: Ну, кстати, вот качество канатов, национальных канатов, оно ухудшилось.
1: Так дело в том, что,
0: Саш,
1: поэтому я и стала этим руководителем физкультуры. Потому что задница у меня была больше, чем голова. И на канат я не могла залезть. Стало быть, мне что, один выход учить?
0: Руководить.
2: Да, то такой канат висит, да, и на него лезть не хочется.
1: То есть по принципу кривонога.
0: А вот действительно, что касается качества канатов, ведь я помню, отечественные канаты были самыми лучшими канатами в мире. Ой, где-то начиная вот с момента, с 88-го, по-моему, года, да?
1: Да, когда я преподавала в 66-м ПТУ, 77-го рай.
2: Уж вы не путайте, 66-й это не ПТУ, это отделение милиции.
1: Ах, ну да, ну и там я преподавал физкультуру.
0: Ну, кстати, вот это тоже парадоксально, причем для женщин-секретарш, там же в то время, сейчас их поувольняли, и молодые милиционеры сами стучат на машинках.
1: Нет, сейчас теперь эти, как их, референты, секретари.
0: Ну да.
1: Все-таки секретарь остался, тут птица же есть секретарь.
0: Ну, кстати, вечная.
1: Вечная.
0: Секретарь — это должность вечная.
1: Да,
0: вот так же, как и шкафчик-секретер.
1: Ну да, собственно.
0: Меня всегда удивляло, вот секретарь и секретарь, какое-то имеют они отношение или то...
1: К чему, к секретарям?
0: Да, вот друг к другу.
1: Естественно, они... Вот ты сидишь за столом секретарем таким.
0: А, это, секрет... это секретарка.
1: Справа тебя секретарь, угу. Слева тебя птица-секретарь.
0: А вот, а, скажем, да. Слово «секрет» и «секретарь» в какой-то степени, вот на твой взгляд, корни у них общие?
1: Ну, на мой-то, может, и общие.
0: Понятно, спасибо. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот сегодня в «Не бей копытом» было действо.
0: Угу.
3: Вот, и хотелось бы знать, были ли там ваши гости и вы сами?
1: Точно не было.
0: Не было у нас.
3: Ой, пока не поздно. Да. Я просто почему спрашиваю, я не знаю, где это дело расположено. Если не сложно, если можно, конечно, сообщить.
0: Вы имеете в виду, где
1: клуб
0: находится?
1: Клуб «Не бей копытом»?
3: Да. Да, да, да, да.
1: Находится Раменки 5. Улица Раменки, дом 5.
3: О, спасибо.
1: Вот. Это от проспекта Вернадского на каком-то автобусе, начинающегося на цифру 7.
0: Автобус, то есть такой он как бы маленький очень, с шашечками и с зеленым огоньком.
1: Нет, нет, там автобус желтенький такой, как обычно.
0: Ну, желтенький такой, да. С шашечками, с зеленым огоньком.
1: Да, такой автобусик.
0: Ну, типа там...
1: С шашками тогда уж, с автобусом.
0: А, с шашками.
1: С
0: шашками.
1: Шахматами.
2: Маговыми
1: шашками. Шахматами.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Будьте добры.
0: Да.
4: Это реализация?
0: Ну, будем считать, что да.
4: Да?
0: Да-да-да.
4: Да, будьте добры,
0: угу.
4: Если можно, по радио, вот «Эхо Москвы», да?
0: Да-да-да. Можно по-любому. Вы можете тут заказать по-любому радио. Вот прям по какому скажете, по тому и будет.
4: Нет,
0: это центральное,
4: по радио
0: центральное.
4: Москвы.
0: По радио Москвы.
4: Телефон именно вот этот.
0: Радио Москвы.
4: Да?
0: Да-да-да-да, давайте.
4: Вот, можно «Дипапл» поставить, а?
0: «Дипапл».
4: Да.
0: Хорошо, вы знаете, сейчас просто волна радио Москвы занята, послушайте по радио Сибирска. Вот сейчас мы переведем туда. Спасибо, спасибо. Так, по радио Сибирска, «Дипапл» там. Угу, все, сообщили, что пустили. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я вот хочу попенять. Вот
0: попеняйте.
5: Уже приходил человек.
0: К вам приходил?
5: Нет, новости читал.
0: А,
5: к
0: да.
5: Вам приходил.
0: Да-да-да.
5: Вот он две грубых ошибки допустил.
0: Uh-huh.
5: Во-первых, ЦСКА опережает группу из трех команд, выбывающих не на одно очко, а на 7. Uh-huh. А во-вторых, там он сообщил, что было соревнование где-то в Германии.
0: Uh-huh.
5: То, что 1200 человек чистили зубы.
0: Uh-huh.
5: Так вот, это наглая ложь. Эти люди соревновались в надувании пузырьков и жвачки.
0: Uh-huh.
1: Что тоже достойно, собственно.
5: Ну, спасибо. Это, по-моему, более полезное занятие, чем организованно чистить зубы.
0: Ну да, и спасибо, спасибо. Я, кстати, тоже немножко удивлялся, поскольку, ну, как можно попасть в книгу рекордов Гиннесса, чистя зубы? То есть тогда бы рекордсменом была наша Прохор. Дело в том, что у нее жутко чешутся зубы. Вот, а она постоянно их действительно чистит. Но это физиологически чешет и чистит. Это действительно неприятно. Ногтей на руках у нее нет. Вот посмотрите, вот возьми ее за руки, не бойся, держишь. Mm-hmm. Видишь, Дим, ну что это? Mm-hmm. Ногтей нет, какие-то эти, уже этих нет отпечатков пальцев. Она скажет, да и зубов толком нет, и все чешется. Мало того, у нее во рту шерсть растет. И все это так неприятно. Но мы не можем ее уволить, поскольку она к нам по линии благотворительности. Мы как бы, вот, ну отпусти ее. Видишь, вырывается.
2: Ну, все, да,
0: да. Ну, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанцы» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова. Мы слушаем последние работы группы «Веселые картинки». Общаемся с вами по телефону 203-19-22. В соседней комнате Андрей Орлов, базитолог, в данном случае ковыряет паяльником в ухе. Паленым просто, я к тому, что, да? Это здравствуйте. Ухо. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Привет.
0: Привет.
6: Как дела?
0: Это, видимо, к Свете вопрос.
6: Дело
1: кончилось.
6: Алло.
0: Да-да-да, да.
6: Мед, вот, например, который выкачанный мед, и вот тут же бери рамку, ну, это, сотовый. Вот тот же мед, он намного вкуснее, так?
0: Так, целиком согласен.
6: Это вот разработает. Потом насчет гороха с хвостиками. Это вот когда женщина его принимает, вот совсем другой там результат получается. Вот. Потом вот это, то, что песни пели, это, наверное, слова, наверное, стреляны. Этот придумали там. Пусть они не поют такие слова.
0: Но это вы имеете Стрелина и Пахмутов. Вот. Нет, два брата.
6: Стрелина и Парамонов.
0: А, да-да-да-да, точно так. Да-да-да-да,
6: браво. Да. Нагружают, зачем, кому это? Вот, а еще, кто читал письма студентов албанских?
0: А, спасибо.
6: Я забыл. Нет, скажите.
0: Спасибо вам за звонок. Письма албанских студентов читал сиамский близнец Энджелс и Торшин в программе, которая у нас выходила. Она называлась «Все, что вы знаете». «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить». Вот. И как раз вот сиамский близнец Энджелс и Торшин, близкий друг тамошнего президента. И, в общем-то, он читал письма албанских студентов. Они все просятся сюда, к нам. Кстати, я знаю, Дмитрий, что ты тоже каким-то образом в этом замешан. То есть вот эмиграция албанских студентов сюда твоих рук дело в какой-то степени. Вот зачем тебе это надо было? Ты же не понимаешь особо по-албански. Я знаю, я стою вот сегодня так говорю, дескать, тебе по-албански. Ты ни ухом никак, ничего не повел.
2: Да, что тут понимать-то? Я как-то поехал в Албанию, приезжай себе в Албанию, там студенты. Они мне говорят: Дима, ну сколько можно вообще жить в этой Албании? Хочу поучиться, приехать в гости. Ну, я и говорю, поехали к нам в гости. Они все собрались и поехали.
0: Сели, ты послал мое приглашение? Все,
2: да нет, просто взяли и поехали. Сели в электричку, едем. Едем. Если долго на ней ехать, все, Албании конец. В смысле, кончилась она под электричкой. А электричка дальше едет. Она едет. Ну и доехали, приехали. Приезжаем на белорусский вокзал. Стоят все эти, я бы сказал, но не хочу в микрофон. Вот. И все стоят и говорят: что это вы привезли? Албанские студенты. Какие студенты? В банке? Нет, говорю, вот они, живые студенты албанские. Ну, конечно, сейчас мы будем их учить и воспитывать. Вот. Правильно, воспитали албанские студенты. И теперь жизнь в Албании.

0: Президент тут у нас... А, вы же не знаете, вот ларек напротив, там торгует продавец президент. У него фамилия президент, да. Президент Забельский через тире, но Забельский все пропускают. Это просто Ванька президент, Ванька президент. Так вот, мы ему все эти письма сперва передавали, вроде честно.
1: Но он подписывается, да, теперь под ответами.
0: Да нет, он не может это делать. Это сложная операция для него.
1: Писать.
0: Да.
1: Видишь, что это трудно, Саша.
2: Ничего у нас с тобой родиться не могло. Ты, мол, дурый, необразованный, даже теории классовой борьбы не знаешь. А я аж на 3 лет как всей суммой знания владел, на что и красный документ умею. Знать тебе больше не желаю, хотя иногда встретиться можно. Ничего на это не ответила буржуазная пропаганда, но обиду злобную затаила. Выкармливает она свое чудо-юду, а та растет не по дням, а по часам. Вымахал здоровенная, работать не хочет, только ходит за милиционером и гундосит. Папа, папа, папа, папа. Милиционер же из пистолета отстрелился, я опровержение письменное давал. Ведь ничего не помогает, прилип вот как банный лист, а репутации портит. Так ведь и испортила. Ходит милиционер на службу, стреляет там из пистолета, а репутации у него нет.
3: Но у наших гостей есть репутация! Ух, какая репутация! Для нашей репутации звучит эта композиция!

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» лидер группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, администратор по совместительству, тоже певец или певица, это неважно. Вот почему-то говорят, ведь про женщину неудобно говорить «секретарша», а певица удобно, да? Вот про женщину, например, говорят, ты кем работаешь? А если она скажет «секретарша», это срам. Она вся говорит «секретарем», «женщина-секретарь», «женщина-адвокат», не «адвокатша», да?
1: Никогда. Ну да, да.
0: Вот, а почему а говорят «женщина-певица», а не «певец»? Ты не задавалась вопросом? Вот ты... Вот,
1: задайся, да?
0: Вот да, хочешь. Вот подумай, да.
1: Сейчас подумай, да. Женщина-певец.
0: Женщина-адвокат, женщина-врач. Не врачиха, врач.

0: Нет, ну если бы меня обозвали женщина-певец, я бы, может, и не обиделась. Главное, что это надо уметь просто делать, и все. А там певица или певец. Может, даже женщина-певец достойнее, чем женщина-певица.
1: А вот ты, Дим,
0: вот,
1: думаешь?
0: А вот нет, Саш, да, все-таки, да, когда тебя называют певичкой, вот это уже обидно. А певец-певица, это так-то... В общем, границ нету.
1: Ага. Что скажешь, Дим?
2: Ну, не знаю, певец она или певица. Понимаешь, это зависит от того, как человек себя ощущает, мужчина или женщина. Ну, женщина-певец, я не знаю. Можно и так сказать.
1: Давайте послушаем мнение радиослушателей на эту тему. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем вас.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: А что это вы, ребят, не спите? Знаете, как вредно, ночами не спать.
1: Вы знаете, дело в том, что сейчас день вообще светлый. Это что-то у вас сместилось с графиком. Сейчас на часах, посмотрите, половина третьего дня, уважаемый. Что ж вы так? Ну ничего, я думаю, все будет нормально. Человек выспится хорошо. То есть, как бы такое смещение затмило его просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Да, у меня вопрос к Дмитрию Яшину.
1: Давайте.
4: Хотелось бы узнать ваше отношение к Жарику и к ДК в целом, и также вот к Летову. Спасибо.
2: К Летову к какому? К Сергею или к Егору?
4: Нет, к Егору.
2: К Егору? Ну как, с ДК и Жариков, что значит отношения? Мы как бы играли вместе, и это ДК создали. Вот, отношусь я к нему хорошо. Вот, как были у нас хорошие отношения, так и есть. С Егором Летом тоже были знакомы, и тоже нормальные отношения. А то, чем занимается Егор Летов, в смысле творчества, и Жариков, я как-то за этим не слежу. Ну, нет времени. Или просто как-то неохота. Я вообще ни за чем не слежу. Я вот выращиваю помидоры с огурцами и смотрю, как самолеты летают.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Яншин, лидер группы «Веселые картинки», и Светлана Дьякова, администратор этой же группы. Мы слушаем новые записи коллектива. И вот такой вопрос, уже относящийся все-таки к музыке. Я знаю, что подпольно, и ты увлекаешься, это вопрос к Дмитрию, музыкой рэп. То есть коллекционируешь ее, и даже у тебя на твоей домашней такой порто-студии маленькой записано несколько альбомов в стиле рэп. Почему ты их не выносишь на публику? Почему не пытаешься опубликовать и так далее? Плюс, вроде бы ты неплохо можешь двигаться в этом жанре. Вот все эти там эти загребальные движения у тебя. Так ты даже сюда вошел, так как тебе по-албански, а ты загребальный.
1: Ну, я всякие загребальные. Я иногда хожу на голове, когда устаешь на ногах ходить. И это все хорошо, поэтому тоже от всякой музыки устаешь, думаешь, дай себе на рэп что-нибудь запишу или там что-нибудь такое. Вот, возьмешь, запишешь рэп. Но это чисто для себя, для души. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, я очень стесняюсь. Это настолько вот близко и ранимо. Ну, что я вынесу? И все будут это слушать. А у меня там проблемы личные про внутренние органы. Откуда я знаю? Что я там буду? Наизнанку выворачиваюсь. Это потом, для будущих поколений, как сказано, вот с японцами решим проблему. Уже в следующем веке будет решено, так обещано было.
0: То есть близко да. Совсем уже.
1: Да, вот тогда, может быть, да.
2: Будущим поколением, да. В следующем веке.
1: Да, в следующем веке, уже в следующем, уже все будет, все нормально.
0: Ну. Вот мне тут довелось невзначай поучаствовать в одном интересном мероприятии, а в частности быть членом жюри конкурса «Утренняя звезда», где вот дети пели и танцевали. Я нашел многих юных дарований, гораздо более такими действительно дарованиями, нежели уже устоявшиеся артисты и артистки. Имен я перечислять не буду, но многие из них вот по телевизору наверняка вы тоже видели. То одна в беретке зеленой скачет с жирными ногами, что-то напевает, другая в черной беретке с худыми. Третий в штанах кожаных, ну, неважно. Вот в контексте этого хотелось бы узнать отношение вас обоих, обеих.
2: Обо двух.
0: Двух вас, да. Вообще к детскому песенному и танцевальному творчеству. Насколько вообще дети в данном случае похожи на кошек? Ну, известно, что кошки шантажируют людей своим всем видом, поведением, то есть ставят людей раком, попросту говоря. Вот то же самое происходит и с детьми, поскольку дети обязывают своим видом к умилению. Значит, оценка их, так сказать, творческих каких-то действий не может быть адекватной. Это одно мнение. Вот. Другое мнение, что как бы само деть, а оно и есть творчество.
1: Ну, дети, молодежь, отрочество, юности, зрелость, старость.
0: Горький.
1: Да, Горький, Пешков, Ленин. Чернышевский.
2: Белинский.
1: Мы все они же все были детьми. Вот какой ребенок. Вот он как есть, он так растет. И вот, значит, как говорили, трогать нельзя. Это же цветы на могиле родителей. Вот. Поэтому они вот такие цветы цветут себе и пахнут. Не хочешь — не нюхай, а хочешь — нюхай. Это дело такое. Поэтому одному понюхал — понравилось, другому понюхал — не понравилось. Поэтому сколько людей, столько и мнений. Я бы этих детей, конечно, ну, я бы их куда-нибудь туда, чтобы они мешали прыгать в розовых колготках, в зеленом берете. Понимаешь? Тетя выходит, прыгает.
0: Взрослый.
2: Да, взрослым, да, женщинам. Да.
1: Вроде солидный человек.
2: А тут дети.
0: Это несерьезно уже. То есть остается на одну ступень.
2: Конечно,
0: получается.
2: Зачем же это нужно? Интересно, как вы туда попали, Александр?
0: Не трезв был. Виноват.
2: То есть как бы не трезвым вас...
1: Заблудился, да?
0: Заблудился. Помните ли вот это вот, когда был Ленин маленький, да, с курчавой головой?
2: Он тоже бегал в валенках, да. И участвовал в «Утренней звезде», очевидно. Очевидно, он победил.
0: Я не к тому. То есть тут упоминается такая обувь. И он же головной убор, как в валенке национальный. Дело в том, что раньше, в древние времена, на Руси.
2: В Древней Руси во времена.
0: Да-да-да. вот из того же материала, из которого слеплены валенки, были леплены и бушлаты, и головные уборы, и варежки, и так далее. Сейчас до нас дошло только валенки в какой-то степени. Я помню времена, я их застал, это был 73-й год, когда зимой по Москве люди ходили реально, даже взрослые, помимо рыбаков. Обычные горожане ходили в валенках, в калошах, да, в бушлатах. Вот сейчас этот вид обуви искренне русской куда-то исчез. И место его заняли казаки, так называемые. Вот ваше мнение насчет засилья империализма в области обуви?
1: Ну, империалистов поубивали этих самых всех куниц, горностаев поизвели.
0: Валенки не из куниц.
1: Ну, они из чего? А свои-то они еще делают. Они взяли, куниц поубивали, взяли себе свои шубы, нашили, а нам куница-заменитель там, или горностай-заменитель прислали сюда, понимаешь? И вот продают. А наши покупают, покупают.
2: А вот, вместо Саша, того, вы не задумывались о том, почему вот называется вот эта обувь империалистическая, именно казаки? Ну, они, допустим, бурлаки, там, у нас, неукрайки.
0: Мы проводили такое исследование вот, на эту тему. Дело в том, что ведь казаки, да, для империалистов, как для нас апачи. Понимаете, вот там, например, Винчучу, это самое сын Инчучуна, да, вот он, дескать, Винни-ту. Вождь апачи, да, так далее, там,
2: Винни-ту,
0: да.
2: Сын Инчучу.
0: Да, ну это как бы классика.
2: Почему-то мы это знаем лучше, чем, допустим.
0: Вот, нет, а у них.
2: Иван муж Марьи, да?
0: Кто? Не
2: вот.
0: Да,
2: так вот она живая иллюстрация.
0: Вот я хочу сказать, что у них как раз вот это и было. То есть, вот этот фильм «Казаки», он был культовый фильм о России. Помните этот фильм, да?
2: Каким ты был?
0: Верно говоришь. Вот, действительно, он очень сильно мы его прокатили в то время. Ну, как мы. Да? Вот. И просто оттуда было еще было увлечение. То есть не то, что это в момент вот, начала перестройки было увлечение российскими делами, а в тот момент оно было более искренним, постоянным. То есть не на пике какой-то, вот, не на волне, не на пене вот этой популярности, а оно было постоянным, и Россия была очень экзотической страной. Поэтому такое явление, как казаки.
2: Как Албания, да.
0: Да-да-да, практически, да. Или Перу. Ну, в общем, из этой серии. Вот, тоже так, что вот это оттуда пошло.
2: Да. Хотя, да, они совершенно не соответствуют обуви, которую носили вот эти самые, как их, на К.
0: С саблей, которые.
2: Ну, да.
0: Ну что же, давайте послушаем, наверное, телефонный звонок, да? 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вопросик Дмитрию будет такой небольшой. Вы говорили в начале вашей, в общем-то, беседы насчет самолетов. Ну а как же в таком случае там вертолеты, пепелацы, в конце концов, луноходы?
0: Простите, второе кто это слово?
3: А?
0: Второе слово мы не расслышали.
3: Пепелаца, это из фильма «Кинзадза», в общем-то.
0: Ага.
2: А это такие кастрюли с крыльями.
3: Да, да, да, да. И с хвостиком таким еще.
2: Да, да, да.
3: Вертящимся.
0: Угу, понятно, спасибо. Угу. То есть вообще летающие средства, Дмитрий. Перья туда же относятся. Перья.
1: Летающие предметы.
0: Да.
1: Ну, то есть они как бы сейчас больше падают. Ну, разлетались, никакого на них управы никакой, понимаешь. Надо строгость, чтобы была, понимаешь? Вот. А чего они летают, понимаешь?
2: Ну, я считаю, что там просто ГАИ надо поставить, какое-нибудь такое вертолетное.
1: ГАИ, ВАИ. Там ГАИ. Летают, всем летают, понимаешь? Идешь по улице, летит. Ну, вот он летит. А чего он летит? Я же не лечу, а он летит, понимаешь?
0: Вот, кстати, вполне возможно, что вот эта энергетика передается. Ведь вот Дмитрий, он очень миролюбивый человек, да? А вот другой это идет, типа, и думает, вот он летит, а я, дескать, не лечу. Вот этот такой злой посыл идет по болтам, тебе в стружку, и бряк, и все.
1: Посыл. Берет так человек ты... просто рогатку.
2: Или да, по вертолету.
0: Гайкаловый такой здоровый, закаленный гайкаловый.
2: Нет, ну надо просто по типу и подобию железнодорожного ГАИ как-то.
0: Транспортная милиция.
2: Да, транспортная милиция. Она, да, вот она же стоит на железнодорожных путях и машет себе руками. А что, не видел никогда, Саша?
0: Не наблюдал.
2: Ну, правда, есть.
0: Я-то все время, как бы, я же боюсь железнодорожного транспорта.
2: Есть.
0: Я прячусь под полку обычно, вот под самую.
2: Нет, оно стоит, машет руками, также штрафует, причем не пассажиров, а тот, кто идет электричку, там, скорый поезд, например.
1: Нет, ну сейчас в Москве хорошее начинание, сейчас милиционеры летают же. Вот идешь, милиционер летит, понимаешь?
0: Может, это просто автомобиль на него какой-то наехал. Нет,
1: его, понимаешь, его, он летит, его иногда не видно.
2: Эту форму у них новая такая. Ты, Саш, вот ты давно не был в Москве. Ты все время здесь в студии, а надо выйти. Там они теперь в красных околышах, они в синих формах. У них масса всяких вариантов. А есть еще форма с пропеллерами.
0: Ну, круто, вот интересно.
2: Да, вот, собственно, Цикрпо это и разработал. Вот,
1: летит себе за самолетом. Руками машет. Такой. Чем быстрее машет,
0: а то есть смысл это как бы обзор вот сверху.
2: Ну, естественно. Он же, все же идет вперед,
1: шагает. С каким пропеллером? Сами они летают. И только научи. Летит, руками машет.
2: Ну, это нет.
1: С пропеллером это у Карлсон зарубежный. Она же так...
0: А возрастная категория, вот в эти влетающие войска.
1: Они все помолодели сейчас, милиционеры. Такие ходят, молоденькие такие. Хорошенькие такие. Особенно сзади хорошо выглядят.
2: Вроде как...
1: Ну, спереди они, у них глаза, дубинка и маузер. Такие человек-ненавистнические предметы.
2: А сзади добрый.
1: А сзади добрый, да.
0: Ага, то есть я теперь смотрю,
1: они,
0: когда...
1: они летают на спине, вот как раз.
0: А, чтобы видно. Вот приезжает большое количество сейчас гостей разных, да? Как бы я вижу, что они все вот стоят задом к гостям, а к людям передом. И на трибунах на всяких охраняют, чтобы артистам было приятно, они стоят к артистам задом и летают. Я видел, какая-то задница летит такая в шаровар сегодня вот в окне.
2: Задом. Это вот и есть. Да.
0: А что же тогда думают птицы? Ведь птицы видят сверху вот этот как раз маузер, нос и этот дубин.
2: Ну, они думают,
1: птицы,
2: что
1: птицы разлетаются, что им думать? Есть милиционер летит. Вот на тебя милиционер летит.
0: Я отойду, конечно.
1: Вот и они тоже.
2: Отходят птицы.
1: Разлетелись.
2: Птицы стали ходить просто.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Мы сейчас слушаем все-таки, я хочу немножечко к музыке перейти, записи студийного плана, я так понял. Там нет шлепков, ладони об ладонь. Кстати, вот не пытались ли вы произвести анализ вот людских эмоций? Ну, почему, вот, например, люди аплодируют, вот, пошлеп ладони, вот, очень странное вообще само по себе действие. То есть, по идее, они должны как-то либо смеяться, либо там, ну, сидеть молча, либо, ну, может быть, приплясывать. Но вот такие громкие звукоизвлечения, то есть свист, он более естественен. Все-таки это передача сигнала, как вот шлепок в ладони, то моли этим убивают, мух там разных вот.
2: Ну, понимаешь, это вообще люди, они склонны к таким вещам. Вот, например, солдаты идут и ногами шлепают. Вот шлепают раз, два.
1: Да.
2: Вот. А впереди идет запевало и поет песню там.
1: Причем шлепают тоже в такт.
2: Да. И вот они поют. Это стремление к музыке такой, к ритмической основе. Понимаешь?
1: И ладошки пошлёпают.
2: А, например, если смеяться там, там. Ну, а это надо дирижера, потому что хор, да, чтобы они вместе рот разевали. Вот Светлана, она в хоре пела, она знает.
3: Ну...
2: Вот. А когда хлопаешь, понимаешь, можно и сидеть,
3: и
2: вроде
3: стоять,
2: идти
3: и
2: никуда не надо,
3: да.
2: И рот разевать не надо.
1: Но ведь вот этот похлоп, он тоже должен быть ритмический. Вот обратите внимание, на концертах молодежной музыки, как правило, похлоп все-таки ритмичный. А, например, на стадионе футбольный, где матч у нас проходит постоянно, там очень они ритмично хлопают. То есть,
3: ну,
1: вот,
3: значит, это минус концерту с музыкой.
2: А потому что они бегают не в ногу. Вот если бы они... Вот если бы они бегали в ногу, футболисты...
3: Все.
2: Да.
3: Тогда одни
2: бы,
3: туда, другие.
2: Тогда бы они бы топали под эти ноги. А на концерте там же барабан стучит. Они,
1: барабан.
2: Они хлопают под барабан.
1: Вот.
2: А эти, они бегают как попало. Вообще бы я этот футбол запретил бы.
1: Это очень негуманный вид спорта.
2: Да.
1: То есть совершенно непонятен ажиотаж вокруг вот этой резиновой этой
3: это
1: камерки.
3: Мяч.
1: Мяч, да. Вообще мяч. Да, что мяч. Это за слово мяч? Гиря, мяч.
3: Ну, гирю-то ты не попинаешь ногами, Саша, или как? Вообще, ты в студию встань, попинай ногами гирю. Вот тебе гиря.
1: Это не гиря, это наша кошечка, которая, ну, прижилась про радиостанции. Да, вид у нее такой невзрачный. Кормит ее чем ни попади.
3: Ну,
1: не
3: вот
1: знаешь.
3: Ты как-нибудь на досуге возьми да попинай.
1: Нет.
3: Мяч-то полегче.
1: Я животных люблю вообще. Кстати, вот отношение к животному ваше каково? Вот, Дмитрий, вот твое любимое животное, хотелось бы узнать.
2: Мое любимое животное, бахчисарайский, этот как он называется? Нет, бахчисарайский — это фонтан. Да. А вот этот, амурский тигр, вот нравится.
1: Ага.
2: Он все время на рекламе сидит и говорит, что нельзя меня трогать. Вот, понимаешь, мы
3: вот
2: должны
3: Дима
2: быть
3: не
2: вместе.
3: Трогает.
2: Да. Вот он все время такой.
1: А вот Свет, а твой зверь любимый?
3: Мой зверь любимый? Наверное, все-таки. Ну, я котов люблю вообще-то так.
1: Угу.
3: Коты, они все-таки как-то понезависимее, чем, допустим, этот самый амурский тигр.
2: Да, он не сидит и не жалуется ни на что.
3: Да,
2: и... Его все ногами бьют. Придешь домой, кот. Как дал ему...
3: Ногой.
2: Он только мяв.
1: Кстати, вот коты ведь не катаются, обратите внимание, вот с какой силой небе не катается. Скользит не.
3: Нет, дело в том, что потому что кот пишет через О, а катается пишет через А. Он это знает и не катается. Чего ему кататься?
1: А вот где пришел.
3: Вот так вот.
2: Ну и только он Булгаков на трамвай катался.
3: Ну, так да. Не у всех же кот такой, как у Булгакова был, правильно?
2: Да.
1: Ну, так да. К музыке, да, все-таки. Я хочу вот рассказать о пластинке, которую мы слушаем вот на заднем плане. Вот так. Вот. Концертная запись группы «Веселые картинки» вышла на компакт-диске. Концерт был в Р-клубе. Произведена вот эта запись там же, собственно говоря. Это первая концертная запись группы «Веселые картинки». Ну, оцениваешь ты, я так вижу, удачно. То есть, в смысле, оценка у тебя положительная.
2: Ну да, ИТР-клуб в лице Саши Трофимова, его директора, вот сделал такую хорошую вещь, такой большой подарок для миллионов радиослушателей. Uh-huh. Он еще там другого записывал, там много. Вот группа «Невер» замечательная такая. «Цемент» из Риги. Есть... Ну, там, в общем, нарисовано все вообще там.
1: Ну, на сегодняшний момент я так вижу, то есть у тебя уже солидная дискография. Вот с этим диском.
3: Еще с таким.
1: «Символ веры».
2: Ну да.
1: Потом «Веселые картинки».
2: «Шизгара» там.
3: И... Ну, если у тебя все это есть в двух экземплярах, конечно, она солидная.
1: Вообще, то есть, ну, да. В двух и надо ставить.
3: Ну, правильно.
1: То есть, два одну экземпляра... вот этой стороной видишь,
3: да, класс, вижу,
1: а другую
3: да.
1: Вот этой.
3: Конечно,
1: они
3: конечно.
1: Смотрятся по-разному.
3: Тогда дискография будет просто обширная.
1: Да, ну ладно. Вернемся теперь от музыки снова к интересным темам. Вот скажи, пожалуйста, Дим, почему как бы не в моде, опять же, и папахи сейчас? Ну вот, раньше военные носили папахи. И вообще, откуда пошла эта папаха? То есть, в принципе, это же ведь папаха — это головной убор определенных народностей. Как-то не совсем гоже для русской армии, да, носить пилотка, опять же.
2: Да
1: пилотка. Это же пилотка — это сморщенная тюбетейка просто. То есть, это тюбетейка, на которой сэкономили ткань. Ну, просто из двух тюбетеек можно сделать одну пилотку, попросту говоря.
3: Ну да, в принципе, вот, да. Правильно? Но дело в том, что мне вот кажется, извини, я не дала ничего, слова Диме, вот, мне кажется, что поскольку идет главенство женщины, то реальнее было носить мамахи на голове, а не папахи.
1: Вот. Да, и название
3: да,
1: тоже,
3: и кстати. Тоже, кстати, мамаха на голове. Шел себе мужчина в мамахе. А так мужчина в папахе.
2: А то ни папахи, ни мамахи.
1: Ну, кстати, здесь все странно. Сеструха, братуха,
3: да,
1: папаха.
3: Мамаха, папаха.
1: А мамаха как-то...
3: А мамаха
1: да?
3: Вас.
1: Мамаха.
3: Да, вот. А что нет-то?
1: Нету.
3: А просто выкроек нету. А дядя.
4: Я встретил вас. И все.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: И предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы группе «Веселые картинки» в лице Дмитрия Яншина и Светлане Дьяковой в лице Светланы Дьяковой, правильно, да?
2: Здравствуйте. Через твердый знак.
1: Да, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я вот, к сожалению, не видел еще в лицо, так сказать, членов группы «Веселые картинки». И мне просто интересно, кто уже вас так нарезает там на гитаре? Вот это вы сами или кто-то еще?
1: Спасибо.
3: Дмитрий, вопрос.
4: Спасибо. Ну, вообще, как бы соло-гитарист это я. Но если вы заметили, там концертные записи, в общем, у нас три гитариста. У нас вот, значит, один клавишник и гитарист, это Женя, он же и певец. Драйер Женя. Значит, другой балалайшник, гитарист, и тоже отчасти вокалист. Это Леша Степанов. И третий освобожденный гитарист — это я.
1: Освобожденный, в смысле, как бы...
4: Ну, освобожденный от других задач.
1: А, понятно. Понятно.
2: Ну, вообще-то он скромничает, потому что большую часть играет, конечно, Дмитрий Яншин.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания просто к вам. Алло. Рассказывайте, уважаемый. Ну, не хотите, как хотите. Доброй ночи. Не получился тоже звонок. Насчет сольной карьеры Светланы Дьяковой хотелось мне поинтересоваться. Вот как бы, начиная сольную карьеру, нужно продумать все. И имидж, да, концертный и так далее. Вот как бы ты-то свой имидж уже продумал. Надеюсь, не будет зеленой беретки там вот этих дел всех. Или все-таки ты хочешь как бы тоже последовать по пути проторенному всеми певицами?
2: Ну, поскольку я женщина-певец.
1: Да.
2: Вот. То есть мне нужно, соответственно, выработать вот подобный имидж, соответствующий женщине-певцу. Женщину-певцу. Вот. Стало быть, это я не должна носить брюки, беретки, длинные волосы. Вот. Я должна носить юбки по образу и подобию манго-манго, чтобы как-то все-таки отличаться.
1: Это от жутко.
2: Да? Все-таки юбка для женщины-певца это вот исключено, да?
1: Мне кажется, да. Ну, для того случая, который ты назвала, еще ладно, бог с ним. Там,
2: нет,
1: пусть.
2: Но дело в том, что я сейчас в полной растерянности, потому что у меня нет этого модного человека, как имидж.
1: Дизайнер.
2: А, имидж-дизайнер. Вот и нету. Поэтому я в раздумьях, поскольку я лишена художественного вкуса. Как вообще вкуса.
1: Нет, ну, например, будет концерт твой сольный, да?
2: Да.
1: Ты же должна будешь как-то там перед людьми одеться, чтобы они на тебя посмотрели и сказали...
2: Ну, это... естественно, не раздеться. Раздеваться я точно не буду. Вот это я тебе уверяю.
4: Я все время говорю, чтобы она одевалась под Кобзона, чтобы люди ее принимали за Кобзона. Потому что он же в Думу ушел, все. Не поет, сказал, все, вообще, не больше петь не буду никогда.
1: Я, говорит, буду президентом.
2: Теперь я буду женщиной Кобзон.
4: Да, я бы, конечно, парик бы, паричок такой, галстучек, пиджачок.
2: Поскольку я лысая, как ты видишь.
1: Да, вот, кстати, это беда твоя.
2: Да.
1: Но, с другой стороны, ты умеешь из этого выгоду извлекать.
2: В прошлый раз я приходила, у меня были огненно-рыжие волосы, как ты помнишь, да?
1: Парик хороший. Выяснилось, да?
2: Да, понимаешь, я экспериментировала и решила остаться тем, чем я есть, собственно.
1: Послушай,
2: вот я прихожу лысая теперь.
1: Вот сейчас там рекламируется очень активно всякие средства для роста волос. Вот у тебя же не все потеряно, потому что я вижу брови, у тебя как бы волосятся, да? Вот, ну, то, что...
2: У меня волосится все, кроме головы.
1: Вот, может быть, каким-то... Может быть, как-то там пересадить что-то. Ну, что-то как-то, может, поправимо, нет? Или там, может, мазь какую втереть, там, может, тут...
4: Да она сама не хочет. Это кокетство такое. Вот, понимаешь, ходит на это самое.
2: Лысая, махнутая, ну, в дальнейшем женщина.
4: Вообще все у нее растет там на голове, все, что надо.
2: Да нет.
4: Да нет.
2: Ну, мы же не в телевизоре, я же могу...
4: Она просто, видишь, хочет все-таки под Кобзона быть. Вот нужен ей парик. Вот она всем говорит, значит, не растет у меня, не растет.
2: Нет, мне нужно теперь у милого парикмахера, чтобы все с остального состриг и все.
1: Ты налепил каким-то клеем хотя бы, лейкопластырем.

0: самый глюколка, который внутри в нем содержится, она создает вот тот эффект мухоморный, который большинство народа не любит. У меня такое ощущение. Хотя, может, я ошибаюсь.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ой, я, наверное, буду не совсем кстати. Александр, ты в конце концов зайди уже, потому что автомат остановился и, по-моему, отжалось уже все.
1: Сейчас.
2: Здесь очередь стоит.
1: Сейчас спущусь, да.
2: Давай, ждем.
1: Спасибо. Это по производственному. Сейчас еще звоночек примем, потом вас ненадолго покинем. Вниз нужно спуститься. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я звоню по такому поводу. Хочу попросить вашего гостя и вас в том числе. Вот насчет обновления Москвы, украшения всякие вот, в центре города, на Манежной площади, как они вам нравятся? И не кажется вам, что это все как-то искусственно?
1: Спасибо за звонок.
0: Ну что же это кажется? Что значит кажется оно или не кажется? В Москве сделан евроремонт такой. Вот она после евроремонта такая и есть. А что при этом кажется, это уже такое индивидуальное мироощущение. Вот. Вот нравится такой евроремонт. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кое-что нравится, кое-что нет.
1: А ты что скажешь, Свет?
4: Я вообще считаю, что это сделали просто какую-то искусственную куклу такую. Ну, Барби сделали из Москвы Барби. Вот и все. Такую в кокошнике, такая она смешная немножко. Ну, такая типа русская длинноногая матрешка. Можешь представить вот длинноногую матрешку? Вот это вот и произошло.
1: Это же ужас какой-то.
4: Ну, так оно так и есть.
1: Это все равно, что татуированная доярка.
0: Ну, да.
4: Ну, так они, в общем-то...
0: Ну, Светлана, она профессиональная патриотка, а я самодеятельный.
4: Ну, я считаю, что это так. Вот только что это мне пришло в голову.
1: Угу, понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Один вопрос к Дмитрию, а второй к вам, Александр.
1: Давайте.
5: Сначала к Дмитрию. Какие удобрения вы больше используете в своей сельскохозяйственной практике? Всякие органические навозы и пометы или минеральные разные суперфосфаты? И к Саше, собственно, когда альбом-то выйдет?
1: Спасибо.
5: Дождались уже.
1: Ну, сперва все-таки об удобрениях.
0: Ну, ничего не должно пропадать, должен быть круговорот в природе. Естественно, конечно, что могу, то даю. А минеральных удобрений я, к сожалению, произвожу меньше. Ну, члены семьи там все помогают, соседи приходят.
1: Я знаю.
4: Особенно очень.
1: Почему-то ведущий одной популярной телепрограммы такой здоровый, вот он вроде сосед у тебя, он большую вносит толику, я знаю.
0: Ну, конечно.
1: Даже калитка специально у тебя сделана в заборе для него.
0: Да, он очень ценный член.
1: Ночами коллектив. Приходит.
4: Да, между прочим, у него даже туалет из холодильника.
0: Собачка сделан. Его бегает.
1: Да.
4: Туалет из холодильника, знаешь, вот так вот. Ты заходишь,
1: на даче, да.
4: Да, холодильник вот так вот. А там вот...
0: Холодильник и ведерочко. Вот он с этим ведерочком приходит.
4: Нет. Ну, Дим,
0: собачка его ко мне бегает все время.
4: Но дело в том, что Дим просто в этот туалет редко ходит. А так туалет-то сделан так. С виду вроде как холодильник. А там приходишь, стульчик из пенопласта сделан такой. Сзади окошечко, позади...
1: Сзади, да, окошко?
4: Ну, сзади окошко. Ты сидишь, впереди зеркальце такое. Окошко, впереди зеркальце. Ты смотришь в зеркальце, видишь то, что растет сзади, а растут там желтые цветочки. Тоже тебе облепих растет. Ты хватит ягодку,
1: и вроде
4: тебе хорошо. И масса удовольствия, да. И тебя ниоткуда не видать, потому что туалет вот...
1: А вот, кстати, вот я знаю, что вы проводили такое, ну, на энтузиазме построенное все-таки исследование, касаемое...
4: Ну, не на энтузиазме построенный туалет, правильно?
1: Ну да, ну, как бы качество, это, извиняюсь.
0: Энтузиазм, он уже уехал. Все, его нету.
1: Ага.
0: Да. На нем мы построили, и он уехал.
4: Так, ну, а что, собственно?
1: Да. Насчет, значит, зависимости от наличия зеркала, в котором отражается физиономия человека, производящего акт дефекации, как отражается вот наличие или отсутствие этого зеркала на качестве фекалий.
4: Ну, это в зависимости какой-то там... изображаешь лицо.
1: Ну, вот это же очень важно, потому что этот процесс, он должен...
4: А это, понимаешь, зависит от того, творческий ты человек или не творческий.
0: Ну, там очень просто, понимаешь. Вот это, когда заходит соседняя собачка, немецкая овчарка, и если отражается она в зеркале, человек пугается и выдает прям все, что может, прям тут же.
1: То есть у него освобождение полное.
0: Да, вот. И поэтому и ему хорошо, и мне как бы.
4: Нет, но когда ты сидишь, понимаешь, и видишь свое лицо, ты же им руководишь, в принципе. Хочешь, так себе морду состроил, хочешь эдак. А, понимаешь, это действительно очень не способствует освобождению полному. Поэтому то есть должна быть неожиданность. А так ты ожидаешь, что ты увидишь в зеркале.
1: А вот мы как бы проводили этот эксперимент, прям у нас здесь, над некоторыми сотрудниками радиостанции. А в тот момент, когда они заходят вот делать это, мы, значит, поджидали с веревочкой, к которому прилеплено зеркальце. И в момент, когда вот он уже на выходе, у него выхлоп, так уже канат уже полез, как говорится, мы резко-резко перед его физиономией свешиваем зеркало. То есть он неожиданно видит самого себя
4: вот как
1: в расслабленном
4: есть,
1: состоянии.
4: Есть,
1: да. Вы знаете, самые парадоксальные были ситуации. Ну, я не буду рассказывать, кто как из сотрудников реагировал, вот, но совершенно неожиданные результаты. То есть, может быть, появление зеркала в этот момент каким-то образом может повлиять на качество удобрений как раз.
0: Да.
1: Что вы думаете на эту тему?
0: Ну, я думаю, что над этим надо думать. И очень серьезно.
4: Именно находясь в туалете, похожем на холодильник.
1: Ну, кстати, парадоксальный человек.
4: И этот, смотреть, да? В зеркало.
1: Это когда в стране голод? Он гадит в холодильнике. Да, ну, это какие-то у меня свои... Ну,
0: зачем ему холодильник, если голод? Пришел, погадил и ушел.
1: Послушаем, что думает на эту тему наш радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
6: Добравшись. Вот дело в том, что имеет место гипотеза такая. О чтении в туалете. Как бы вот человек... Ну, вы согласны с тем, что имеет место закон распределения энергии в физике? Такой же закон можно применить к распределению энергии вот в тушке человеческой. Вот человек читает, например, журнал или вот книгу в туалете. У него вот разум и вот мозги его работают на вот чтение этой книжки в силу того, что канат вот получается более такой натуральный. Uh-huh. Вот как бы мозг забывает о функции вот испускания каната. Uh-huh. И вот канат вот происходит вот в самой своей частоте такой вот.
1: Uh-huh. Понятно. То есть как бы не происходит фильтрации, вот эмоциональной фильтрации
6: вот
1: качественного
6: именно, да,
1: содержания каната.
6: Вот 90% мозгов направлено на прочтение вот книжки или какого-либо научного труда, вот канат уже предоставлен. Вот рефлекс.
1: Нет, вы знаете, простите, что я вас перебиваю, мы проводили тут с сотрудниками исследования всячески. Да, то есть дело в том, что как бы в момент, вот, когда настает это уже, да, мозг все равно автоматически отключается от любой внешней информации. То есть, как бы мы вводили, значит, им электроды, датчики наляпливали по всяким местам. Вот, и показывается, что в момент, когда вот канат начинает, то у них, в общем-то, учащенное сердцебиение и расплывается все перед глазами. То есть уровень усваивания внешней информации практически равен нулю.
0: Я вот, кстати, обратил внимание, что вот ваши сотрудники, которые читать умеют, они лучше выглядят, да. Вот, особенно, когда выходят.
4: Нет,
0: да.
4: Я считаю, что вообще самое уместное чтение в этих заведениях, где происходит вот это вот извлечение вот этого продукта, да, называемого как...
1: Канат.
4: Да. Вот это туалетная бумага просто. Сел и читай.
6: Ну, понимаете, уважаемые, вот в чем дело, что... микротоки, существующие в организмах, их не в силу зафиксировать аппаратурой, поэтому первичный импульс – это вот удивление или как бы испуг, и вот сразу же после этого следует вот расслабление мышцы и спускание, собственно, каната.
1: Вы знаете, я хотел бы... Извините, я болею, да.
4: Простите, такое ощущение, что у вас запор.
1: Сейчас я хочу вот о чем сказать, что дело в том, что мы проводили как бы исследование, вы сказали, что значит, биотоки, все вот эти невозможно использовать, ну, в смысле, исследовать, да, как-то поймать.
6: Ну, аппаратура зафиксирована.
1: Да. На самом деле, мы, значит, почему вот, скажем, люди, близкие к Земле, вообще к работе с Землей, да, они вот такие, ну, в принципе, здоровые. То есть они могут и выпить больше, да, и работают больше. И, кстати, моются реже, при этом потом дымом не воняют и так далее. Они живут в гармонии с природой, потому что они как бы канат сбрасывают прямо на землю. Вот. И практически вся статика с них уходит в мать-землю. А мы проводили исследования, вот вывозили, значит, сотрудников, которые уж совсем урбанистические все, значит, на село к селянам, и ночью сажали их, значит, на сброс каната. Сами ложились, ну, так, чуть поодаль, и смотрели. И вот вместе соприкосновения каната с землей происходила искра мощнейшая, то есть практически разряд. И трава там такая была оплавленная. То есть это говорит о том, что люди как конденсаторы в городе, вот все вот сотрудники, понимаете? Вот поэтому, а это ведь тоже тонкий биоток, согласитесь.
6: Не, ну, безусловно, конечно, жизнь в городе намного напряженнее, чем жизнь в сельской местности.
1: Конечно.
6: Вот всякие расстройства как бы возникают.
1: Да, ну спасибо, спасибо вам за звонок. Удачи вам в дальнейших исследованиях.
6: Хорошо, спасибо вам тоже.
1: До свидания, до свидания. Ну что, послушаем, наверное, пьесу, да? Пьеса звучит. А?
0: Конечно.

0: Ну, в принципе, я так уже руки помыл, то есть там все мы отжали, все всем выдали. Вот, я где-то через час буду вынужден снова вас, наверное, покинуть, минут на пять спуститься вниз, проверить производство. Вот, а сейчас я хотел, Дима, задать тебе такой вопрос. Как обстоит вообще дело с твоей книгой? Я знаю, что вот вроде бы готовится к изданию второй том. И еще такой важный момент, это насчет иллюстраций. Кто будет художником-оформителем этой книги, поскольку я знаю, что с первой книжкой были некоторые сложности?
1: А, сейчас, я вспомню сейчас, да. Были сложности. Я тогда сам рисовал, но еще не научился. Вот писать я уже научился, когда первый том написал, первый. Потом я писал четвертый том, потому что я еще считать тогда не научился. Вот, я первый, потом четвертый писал. Потом я писал третий, вот сейчас заканчиваю второй. Вот, а иллюстрации, я взял книжку, мне так учили в школе. Берешь книжку и по ней учишься. Вот, кружочек рисовал. Много нарисовал, очень много кружочков нарисовал. Потом рисовал фигурки. Рисовал квадратики, ромбики, параллела, граммы. Параллелограммы рисовал.
0: Параллелепипед.
1: Ну, в общем,
2: параллелепипед.
1: Да.
0: Ромбики. Вот первый, как бы, первая, я знаю, книга была вот оформлена просто действительно кружочком. Она есть у меня подарена.
1: Ну, правильно.
0: А вот сейчас как бы уже будет вязь.
1: Конечно. Я уже их много рисую. Я уже могу много их нарисовать. Понимаешь, не то, что Малевич один квадрат.

0: одинаковые. Потому что это конкретный квадратик, понимаешь? Вот. А если ты рисуешь один квадратик, другой квадратик, третий квадратик, это непорядок просто. Потому что и порядка из них невозможно получить.
1: Угу.
0: Вот. Я люблю одинаковые квадратики.
2: А потом же содержание должно
0: быть. Вот чем мне ромбик не нравится, что у него углы не одинаковые, понимаешь?
1: И очень сложно в исполнении этот.
0: Ну, я научился все-таки, но он мне не нравится. Вот я рисую его, а он мне не нравится, понимаешь?
1: То есть антипатия такая.
0: Да, не нравится мне ромбик.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок, и к нашей беседе потихонечку подключается базитолог Андрей Орлов, который уже приготовил. Одень, пожалуйста, наушники, прежде чем мы примем телефонный звонок. Хотелось бы услышать, как у тебя там прошел процесс, потому что я все-таки слышал некоторые сложности, там и они подъезжали вроде, ушли такие недовольные даже. Как-то они потоптались застенчиво вроде бы. Вот, то есть оповести нам, что все, чем все-таки там у вас закончилось сейчас.
3: Послушаем или звоночек, или что-то.
1: Нет, давай сперва вот к теме, то есть как оно там.
3: Да?
1: Да.
3: Ну, я предлагаю, значит, цикл передач, я тебе об этом говорил.
1: Угу.
3: Значит, касательно таких тематических вопросов, как мифы и легенды о русской буржуазии современной, о том же время и его возможность как бы его морфирования, растягивания и сжатия, а также прочие вопросы, касающиеся наших актуальных, в общем-то, ситуаций, которые ныне всех бередят умы.
1: То есть, скажем так, чтобы держать руку на пульсе времени.
3: На пульсе, да.
1: Да.
3: Ну, я потом их как раскрою, видимо, после звонков.
1: Да, сейчас примем та звоночек, да?
3: Угу.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Привет.
1: Рассказывайте.
4: А вы не расскажете, вот у Чехова есть рассказ, там, злоумышленники, да?
2: Злоумышленник.
4: Вот гайку откручивали, ведь она не подходит, такая здоровая гайка с рельсов, грузилу-то. Вот, еще дама с собачкой, что-то там по времени совсем не... Она ходила, такое ощущение, что 5 суток подряд собака эта ходила. Ну, и вот что-то не совпадает.
1: То есть неувязка временная,
4: вообще,
1: да?
4: Нам вешает Чехов это.
3: Ага. Это вот ты в следующий спасибо, раз будешь закручивать, чтобы таких не было звонков снизу. Ты когда разгружал, ты о чем думал, откручивая их?
1: Я сегодня отжимал.
3: Отжимал.
1: То есть сегодня другая у нас партия пришла, то есть закручивали вчера. Кстати, я боюсь, что закручивать придется завтра.
0: Подожди,
1: еще.
0: Саша, да. Это же Чехов, я вспомнил, это же было
3: Чехов
0: же
3: начальство ваше, там, бригадир.
0: Да, это же он давно, а это Антон Павлович, который, он же доисторический реалист был. Тогда же железных дорог-то, какие они же были маленькие такие, и паровозики маленькие.
1: Нет.
0: И у них были гаечки маленькие.
1: Нет, в то время дело в том, что вообще первый паровоз, он был на нормальной резине. То есть это, просто его догадались поставить на железные палки вот эти, потому что человек, который вот купил этот первый паровоз, он просто ездил где ни попадя, давил там детей, вот этих собак, то есть просто беспредельно. Он был купцом, любил набрать цыган, напиться и ездить на нем. После ему сказали, ты давай, ГТ. Во-первых, дымил жутко. Ему сказали, что мы тебя оставим, так сказать, на железные палки, резину снимаем, все, и давай дуй прямо. Это вот из истории паровозостроения.
0: Uh-huh.
1: Немножко, да. Это был купец мощнейший, с красной икрой.
3: Чем дело-то кончилось?
1: Ну, чем дело? Вот сейчас ездим железнодорожным транспортом.
3: На дрезине.
1: Кстати, немножечко об истории создания дрезин. Вот, Андрей, я знаю, что у тебя масса материалов о дрезине. И Инесса Дрезина, какую роль играла она вот в создании этого вида транспорта?
3: Ну, мы, так сказать, начиная работать уже перпендикулярно с этими с ненормальными вот фрейдистами, там, юнгистами и прочими, мы, конечно, поддержим общую концепцию, что создание дрезины было необходимо как бы для возбуждения вот этих вот органов, которые, в общем-то, необходимо периодически стимулировать. И таким образом невозможно пересесть полностью на транспортное средство, лишенное как бы возможности сидеть и одновременно находиться в процессе так стимуляции постоянной. Поэтому все транспортные средства, как ты заметил, наиболее живучие, они обладают возможностью, ну, вернее, необходимыми такими атрибутами, как то бесть сиденье, и чем оно более изощренное, извращенное, тем, значит, транспортные средства более живучие. А вот на заре, как бы, наших механической революции, то есть для создания подобных, в общем-то, конструкций,

0: конструкции для перемещения туда-сюда, они, в общем-то, использовали именно дрезину. Дрезину как наиболее комплексные транспортные средства, которые давали возможность, в общем-то, участвовать всем группам мышц. И сейчас, как такое эхо прошлых лет, мы наблюдаем, в общем-то, абсолютно бессистемную шизофрению, связанную с рекламой.
1: Тренажеров вот этих,
0: каких-то монстров, которые, в общем-то, нам, как специалистам, однозначно говорят, что, в общем, надо возвращаться, пора уже к дрезинам. И назад создавать дрезинам, такие, в общем, свободу перемещения. Они так, к югу едут.
1: А ты ведь обратил внимание...
0: Накачивая, так сказать, мышцы и ног.
1: Да-да-да, что вот эта реклама вот этих тренажеров, да, вот таких накачанных, она сейчас уже стала двух видов. То есть одна вот старая, сейчас появилась новая.
0: Но мы этому вернемся.
1: Нет, подожди.
0: Отчет представлю.
1: А, ты сейчас отчет хочешь?
0: Ну, после вот этих вот...
1: После звонка, да?
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, привет, добрый день, это Женька Драйер.
1: Здравствуйте.
2: Как делишки у вас там, как передача идет? Я вокалист этой замечательной группы, которая у вас сейчас находится в студии.
3: Угу. Жень, привет.
2: Привет, Свет.
4: Привет, Жень.
2: Привет, Димулька.
4: Ну чего?
2: Я дико извиняюсь за то, что мини-диск вам не смог записать, но это обстоятельство.
3: Конечно. Ну а ты слушал вообще что-нибудь?
2: Или да, вот я относительно недавно пришел, тут про фекалии его здорово рассказываю.
3: Нормально, да?
2: Понравилось. Про ромбики, про квадратики.
1: А что вот вы думаете насчет все-таки дрезин? Нам интересно.
2: Насчет дрезин я ничего не думаю, я не железнодорожник.
3: Ну он же устал, он с работы пришел.
2: Дело в том, что на дрезине едет старуха Шипокляк, больше я о дрезинах ничего не знаю.
4: Ну, Жень, все нормально, как бы. Прокрутили почти все.
1: Спасибо.
3: Несколько раз вообще.
1: Да, да. Действительно, как бы у человека какие-то ассоциации непонятные с техникой. Ну что, Андрей, я думаю, пора
3: качать. Спасибо, Жень.
1: Как? Женя уже спать лег. Ну, как-то так. Ты же ему сказал, все нормально. Я подумал, когда он сказал, типа, на дрезине ездит старуха Шипокляк, ты так... Жень, ты сказал, все нормально. Так я его спать положил уже Женю.
4: А старуха на что, не ездила на дрезине?
3: Ездила
4: она на дрезине.
1: А, да, я не знаток скажет.
3: Это просто ты...
1: Ну, к отчету.
0: К отчету, да. Мы, значит, в рамках вот этого «Легенды и мифы о русской современной буржуазии» проводили как бы подготовительную работу, которая основывалась на создании, в общем-то, представления о том, что представляет из себя вот нынешняя буржуазия и чем она характерна. То есть много возникает вопросов, с одной стороны, чисто философских, с другой стороны, как бы медицинских, потому что народ интересуется до ненормальности, в общем-то, вот этим возможностями, как бы процветания подобно вот этой элитной части, как бы буржуазии. Ну вот в результате исследований необходимо было выделить какие-то, выявить группы соответствующие, которые бы, ну и в результате нашего ранжирования образовались некие группы, которые, в общем-то, отражают, ну, состояние, в общем-то, этой пирамиды. Значит, сопли Мичурина, это владельцы сотовых телефонов и начальная стадия, в общем-то, когда обуржуазится человек, то значит, вот он вступает в эту категорию, он уже телевизора не смотрит, таким образом отпочковывается от среднего класса. Отношение к времени и пространству у него тоже специфичное. Здесь возникает вопрос, в общем-то, что является в оценке времени и объектов, находящихся во времени, женским и мужским, то есть вагинальным и фаллическим. То есть всегда вопрос ставился во временном континууме следующим образом. То есть точка отсчета, лучи представляли из себя какие-то половые, в общем-то, аналогии. Но это неправильно, потому как пространство, оно пугает и зовет одновременно. Появляясь в преднатальном периоде, мы, в общем-то, появляемся из какого-то глубины пространства и уходим туда же. А существуя здесь, образуется некий вакуум, который необходимо заполнять некими социальными явлениями. В данном случае вот существует определенный класс, то есть буржуазный, он, с одной стороны, на виду, но имеет свою специфику, специфику существования. То есть, как бы такое отчаянное отношение и завистливое среднего класса к буржуазии, оно связано с абстрактным пониманием их проблем. То есть они не способны взять ракеточку или собачку и как бы компенсировать вот этот недостаток того сего, вкладывать большие деньги и хвалиться о них, об этих вкладах-то. Ну и таким образом, в общем-то, надо приблизить людей к пониманию. То есть подтянуть средний класс к верхнему на уровне ментального осознания. А, собственно, ниже среднего класса, то бишь люди, которые тусуются между мусорных бачков, их, соответственно, подтянуть к среднему классу, хотя они оттуда ушли и вроде бы не собирались возвращаться. Ну, мы, в общем-то, гипотетически это все осуществим. То есть возникает элементарный вопрос. Является ли чувство зависти, опять же, вопросом половым? И что является движущей силой? То есть вопрос о правильности или вообще о явлении дебильности, например. Что это является? Укором самой субстанции, рожденной в таком состоянии, или же укором для окружающих? Ясное дело, что для окружающих, потому как дебильный человек находится во благе. Его, в общем-то, покормили, и он себя спокоен, дальше существует и существует дальше. А другие, взирая на окружающих эту, в общем-то, субстанцию, испытывают какое-то чувство неловкости, и давай его куда-нибудь подальше, или же описывать в каких-то таких, в общем-то, неопределенных красках, словах и прочих, в общем-то, способах самовыражения, давай таким образом понять, что они проявляют участие, и, с другой стороны, как бы стыдятся его, как бы рефлексируют слегка, потому как наличие дебильности, как и унисексового явления, присутствует почти что во всех нас с вами. В данном случае проиллюстрировать можно на примере США того же самого. Непомерное увлечение вот этой рефлексии, оно приводит такой как бы косвенный, но с другой стороны принудительный дебилизации всех остальных. То есть участие под каким-либо предлогом или же как пассивно. То есть, проходя мимоходом, можно, в общем-то, зацепить что-то от этой биосубстанции. То есть, можно нахвататься, попросту говоря, и преобразиться все. Вот. А вопрос, собственно, опять же, заключается в том, насколько дебильность является заразной, и каким образом она передается? Вопросы есть?
5: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, доброе утро, неуважаемый ПРС на проводе, это вот постоянно радиослушатель.
5: Да, говори.
6: Дело в том, что вот дебильность, если вот рассматривать в среде вот мужиков с сотовыми свистками, есть определенная закономерность. Вот, как вы выражались, буржуи, например, вот взять вот европейских буржуев, вот которые в 20-х годах рисовали на плакатах, они-то произошли в силу того, что ихний там прапрадедушка, вот как бы был бы французский граф, или вот князь, или барон, вот им это наследство оставалось. И вот они уже вот были вот богатые, вот такие, у них был определенный кодекс чести. А вот новоиспеченный вот советский, вот российский, вот в последнее время, если брать, вот новориши, они в большинстве своем вот выходцы из криминальной среды. Вот отсюда вот как бы различие в ценностях такое происходит. Вы согласны?
0: Вполне. Я даже хочу больше сказать. Почти у всех, в общем-то, западных новоришей и буржуазии есть французские какие-то предки. Они там, как наши антропологи выяснили, они, в общем-то, залегали, и все французские предки являются родоначальником подобных явлений. Вот буржуазии и процветания общественного и социального. А что до нашего брата, то здесь, в общем-то, вопрос совершенно простой. Мы его в дальнейшем в нашей рубрике «Мифы и легенды российской буржуазии» будем рассматривать их более детально. И в частности, перейдем к следующим вопросам, таким как «Собака – друг человека, а кошка – враг?» и прочим вопросам, которые будут исчерпывающе отвечать на подобные проблемы в современности. –

Да-да, наступят дни такие, и выстроится боевой редут. Уйдут в небытие отцы седые, молодые штирлицы на смену им придут.

Так, в рамках программы освещения, значит, жития среднего класса мы вводим новую подрубрику «Вопросы телевидения и радиовещания». В частности, сегодня мы рассмотрим результаты лабораторных исследований относительно телевидения, так скажем. Имею вам сообщить, что в телевизионной промышленности происходили давно еще сдвиги, которые, в общем-то, были незаметны для взгляда телезрителя. Такие, как, например, внедрение в интегральные схемы в период развития. Вот, в частности, фирмы Washington Electric Equipment, они, значит, постепенно стали внедрять биоплазматический бульон в интегральные схемы с дальнейшим, как бы, использованием вот этих испарений в своих корыстных, в общем-то, коммерческих целях. То есть испарение этого бульона создавали определенные биохимические соединения с воздухом, и в небольшой квартирке это, в общем-то, грозило, как бы, созданию такой благоприятной атмосферы для кодирования, в общем-то, людей, прикованных к телевидению по тем или иным причинам. Но обычно по среднепозитическим причинам они, в общем-то, были все прикованы. Так, проводя, значит, наши исследования, мы учитывали этот фактор, как и несколько, в общем-то, других факторов, которые до сих пор остаются неизвестными. Помимо всего прочего, из 100% испытуемых, значит, 20, которые вступали хоть раз в половые связи с телевизором, 25, которые вступали раз в месяц, и 5%, которые вступали раз в год в контакты в сексуальности с телевизором или же, значит, с радиоприемником. Все испытуемые опрашивались анонимно. Значит, показания сводились к тому, что каково воздействие рекламы, то есть заложенные вот эти химические соединения, которые витали в воздухе и побуждали, в общем-то, телезрителей вступать в половые отношения с телевизорами и радиоприемниками, как, значит, они, как повышался их уровень внушаемости от целенаправленного кодирования, в смысле, там, например, внушения определенной рекламной концепции. И пришли к выводу, что внушаемость была достигнута почти 99%. То есть по научной точке зрения, это, в общем-то, очень высокий результат. И таким образом, значит, мы в дальнейшем рассматриваем телезрителя как 100% внушаемого. То есть все, что ему говорится, оно подвергается определенному, в общем-то, сомнению иной раз. А в нашем случае мы рассматриваем как уже законченных людей, то есть которые уже, в общем-то, не способны сопротивляться и воспринимают всю эту рекламную поток рекламной вот этой информации, в общем, как абсолютную правду. В частности, провели с некоторыми испытуемыми следующие опыты. То есть взяли известную рекламу мыло Safeguard, например. У многих сейчас, как бы, сразу зуд появился на коже, захотелось мыться этим мылом. В общем, даже насухо, как бы, они трут себя этим мылом, вызывая таким образом у окружающих тоже желание потереться, если же даже не обмыло, то хотя бы симулируя вот эти вот движения, растирания. То есть они, натираясь этим мылом, в общем-то, получают огромное удовлетворение. И в дальнейшем мы взяли двух испытуемых, мужчину средних лет и женщину тоже среднего роста, то есть ни низок, ни высок был один и другой, поместили их в определенную благоприятную для них среду, обеспечили кухонной утварью в полном объеме, продуктами питания с добавлением гормональных всяких компонентов, которые им необходимы для нормального существования, и определенным набором
телевизионных программ, которые были записаны в необходимой последовательности. Так значит, при рекламе этого продукта, мыло SafeGuard, которое содержал, в общем-то, активный компонент, всем известный, триклозан, они повышали свои действия, направленные на растир друг друга, и, в общем-то, буквально вступали в диффузную половую связь. То есть при импотированных половых органах они, в общем-то, контактным образом могли уже размножаться, причем способы размножения были довольно-таки нетривиальные. То есть образовывались грибы на коже, и таким образом отпочковывались особи, которые валялись там и сям. То есть повсюду в среде испытаний происходили вылупления, отпочковывания потомства. То есть нам приходилось их изолировать в срочном образе, иначе бы происходило бы перенаселение испытуемой области. Потому мы пришли, значит, к сокращению вот рекламы этого мыла. Но, однако, когда было дано задание одной из испытуемых отправиться в аптеку близлежащую и купить там, просто сказать, триклозан, это же, ну, в общем-то, нормальный человек поймет, что его надувают, попросту говоря. Так испытуемый со стопроцентной внушаемостью отправился туда, и на как бы предъявление аптекарши вот необходимый продукт, аптекарша отреагировала абсолютно спокойно и сказала, что у них его пока нет, но скоро будет. То есть это говорит о том, что люди, даже не подвергшиеся нашим экспериментам и исследованиям, тоже находились на стадии абсолютной, в общем-то, зависимости от средств вот, внушения. То есть им внушали достаточно много, чтобы они даже как бы вне среды испытаний испытывали те же самые ощущения, что и те, в общем-то, персонажи, которые были подвергнуты. Вот результаты таковы.

0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Да. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Вот вы слышали новости сейчас?
0: Угу.
1: Вот. Вас вообще не возмущает ли совершенно безобразная, никуда не годящаяся выходка жителей немецкого города, блин, как там его, которые, видите ли, чистили зубы на рыночной площади? Ведь это же, между прочим, скрытая реклама самоубийства. Ведь, ну, сами представьте себе, если чистить зубы, ну, то есть такой интимный процесс, как чистка зубов, вынести на многотысячную, я бы сказал, аудиторию, вот, это же ведь не что иное, как, в общем-то, скрытая пропаганда порнографии. Я даже могу сказать, почему такой прием был применен. Ведь на немцев уже давным-давно прямая пропаганда порнографии и такая реклама уже не действует. То есть они, если они видят по телевизору рекламу порнографии, они все, но это, говорит, пропаганда порнографии, и все, значит, выключают там другой канал что-нибудь. Вот, поинтереснее. А здесь, значит, это то же самое, и вообще только вскрытым образом делается. Еще вот я знаю, говорили, что это собираются показывать, в общем, значит, по телевидению стран третьего мира, которым они теперь уже и Россию отнесли, вот. Вот, и в принципе это направлено на скрытое, в общем-то, такое вот внушение, вот сейчас как раз говорили, да, вот, в общем-то, внушение мысли о самоубийстве, в общем, так сказать, вот, жителям этих стран, чтобы, значит, население их сократилось, и они, в общем, стали совершенно, так сказать, вот, не в силах противостоять, значит, вот, давлению мирового империализма. Вот. Ну и, значит, у меня второй еще вопрос. Вот в прошлой передаче вы утверждали, что вроде как, значит, необходимость, как бы, посещения вот холодильника с зеркалом изнутри на самом деле тоже является результатом внушения человеку. Так вот, я не сначала это слушал. Вот вы объясните, каким образом это происходит.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Андрей Орлов, базитолог, вам с радостью на оба вопроса ответит.
2: Ну, значит, по первому вопросу звонящий был абсолютно прав. То есть это одна из форм эксгибиционизма, если не учитывать, что элемент, конечно, рекламы некоторых продуктов в этом тоже есть. Но, как он сказал, такие высказывал депрессивные мысли, что какой-то там мировой империализм. Здесь, в общем-то, явная борьба происходит мирового гомосексуализма с определенными атовистичными половыми органами. Ведь зубы, как всем известно, суть есть придаток вагинальных органов. И таким образом, это всем известный факт, и стесняться здесь нечего. Вот немцы, значит, понимая суть вещей, вышли и продемонстрировали свой протест мировому гомосексуализму, который нас всех, в общем-то, уже немножко утомил. Вот. А по поводу расположения на шкале, вот как бы стран распределения третьего, четвертого мира, здесь он немного заблуждается, ну, под воздействием средств массовой информации. Если Россию относить к какой-то категории, то скорее она впишется либо в нулевую категорию, которая еще, в общем-то, не определена как-то с политэкономической точки зрения. Или же она будет уже вписана когда-то, когда всех распишут, и останется только поставить точечку такую жирненькую. Вот и поставят эту нашу Россию с наболевшим лицом, с таким слегка, вот, всю такую увешанную чем-то, ее возьмут и впишут куда-нибудь, исторически так сложится, видится мне.
0: А что касается
2: холодильника, то это, в общем-то, такой небольшой намек на известный всем персонаж, вот, который живет в холодильнике и всех пугает. Ежели вы откроете его при определенном ракурсе освещения, то такие персонажи, как Дельми, всем известный, такой милый, в общем-то, он тоже, в общем-то, является агентом таким рефрижераторной фирмы, которая поставляет почти что во все фреоновые системы охлаждения своих, в общем-то, этих персонажей, мультики эти, которые, в общем-то, располагаются там, и живши в облаге, почти что половина этого запаса, на который рассчитывают вот эти вот телезрители, они связаны, в общем-то, тончайшими узами мощных пищевых инстинктов с телевизором и одновременно как бы с холодильником, они вынуждены, в общем-то, делиться с этим привидением своими, в общем-то, запасами. И не стоит удивляться, когда вы, не подходя почти что, принявши таблеточку, которую недавно отрекламировали и заснувши на некоторое время, обнаружите, что ваши запасы прилично, в общем-то, оскудели. Фактически могут вообще оскудеть. Так что вы, пользуясь случаем, там проведите ревизию срочную в холодильнике, понаблюдайте там срок годности, а то он переписывает это все дело задом наперед, и, в общем-то, потребитель вынужден выбрасывать или обращаться в какие-нибудь общества помощи потребителям, в котором мы, в общем-то, с продуктами, иной раз и с ценными бумагами, в бумагу заворачивают еще каких-нибудь персонажей, которые вы скоро найдете у себя. Так что вы не расстраивайтесь, а следуйте нашим инструкциям. Раздаем и высылаем брошюры, и всегда рады вам помочь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я хотел бы задать вопрос такой Андрею Орлову. Насколько, не мог бы Андрей Орлов назвать примерное количество людей, которые подвергаются рекламе, в том смысле, что идет какая-нибудь очередная реклама, и люди просто бегут и покупают какой-то продукт?
2: Спасибо. Ну, по нашим данным, в общем-то, мы уже говорили, 100%, но есть исключения, кто одевает там какие-то предметы одежды, шиворот на выворот, или же левые и правые ботинки носит наоборот, или же каблуками вперед. В общем, бывают некоторые способы защиты, о которых не все догадываются, ну, и часть, в общем-то, защищенных людей, это наши дорогие, в общем-то, сограждане, которые поражены, ну, дебильностью или же еще чем-то.
0: Грибковыми заболеваниями.
2: И грибами то же самое. Они, в общем-то, находятся под мощной защитой своей, вот этого своего хабитуса и своих этих вот состояний, которые у нас по глупости, по нашей, по идиотской, они как бы вызывают, с одной стороны, сочувствие. На самом деле, сочувствовать нужно, в общем-то, по большому счету, нам, в общем, да.
0: Здравствуйте. Не получился. Да, ну тогда нужно вернуться к анализу вот среднего класса все-таки, видимо, да? А, вот опять звоночек. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
4: А, вот мне объяснили, что такое глюкалки. Человек позвонил, он их делает. Это вот такая доска с дырками, такие хитроумными. И вот человек, когда, ну, например, с парной он попарился, остыл немножко, и надо же ему тяжело же опять же ходить. Вот, и такая доска, он в шайку с водой кладет ее, и так нажимает рукой, и ощущение такое, звук такой, как будто рыба ходит в воде. Так, глюк, глюк, то есть как будто рыба хвостом так, ну ощущение, что ты на берегу реки там. И сидит себе, глюк, да глюк, понимаешь, так хорошо, а потом опять идет парень.
0: Спасибо, да. Спасибо.
2: Вот возвращаясь к вопросу, что делать и чем кормить себя, люди, конечно, бросились в леса по осени, и, конечно, прорвы грибов, но надо же разбираться, в общем-то, где что растет. А то можно так, в общем-то, и без разбору поесть грибов и решать такие вопросы, для чего в досках дырки и прочее вот могут возникнуть.
0: Здравствуйте. Известно. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, меня слышно? Я хочу задать вопрос господину Орлову.
0: Пожалуйста.
2: Да, я слушаю вас.
5: Алло?
0: Да.
5: Говорите. Вы в эфире, да? Угу. Скажите, пожалуйста, я вот сейчас прослушал вашу передачу по поводу холодильников. Я бы хотела вот узнать, ну я прибесик человек, предположим. Во-первых, я очень уважаю вашу передачу. «Эхо Москвы» для меня вообще очень много значит. Я очень вас внимательно слушаю всегда. И вот я хотела бы задать вам вопрос. А что, действительно так все вот критично, как вы говорите?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Это интересный вопрос.
2: Ну, если задуматься о нашем здоровье, и особенно о здоровье, так сказать, всего, всех вот людей, как бы, которые заинтересованы в собственном здоровье и здоровье вот своих ближних и дальних, они, в общем-то, конечно, не могут проигнорировать тот факт, что у нас в холодильнике живут некие субстанции, и никто не будет спорить, что даже вот, как бы, навязчивые формы, вот, предлагаем нам рекламу, они просто пассивно отражают все явления нашей жизни. Там очень жесткий подход. Там невозможно, как мы считаем, так просто с голой фантазией подойти и что-то сочинить. Там идет все по расписанному алгоритму, и все эти объекты, которые участвуют в кадре, они очень хорошо продуманы, и неспроста они так вот существуют. Поэтому ничего плохого здесь, с одной стороны, нет, ежели не пугаться его. То есть, ну, прежде чем открывать холодильник, во-первых, нужно некоторое время собираться с мыслями, потом не делать так, чтобы у вас все выключено было из холодильника, как бы на вас все это и с потоком света и прочих впечатлений все это на вас обрушилось.
0: То есть поэтому нужно немножко под углом стоять.
2: Да, нужно под углом, да, с одной стороны, потом нельзя так вот, как мы уже говорили, что они там накапливались и размножались. То
0: кстати,
2: есть
0: для
2: надо
0: этой
2: периодически
0: цели
2: подходить и обновлять там, в общем-то,
0: содержимое.
2: Да.
0: Вот. Либо еще один метод для тех, кто не в состоянии или не хочет, это, если длительное время вы не пользуетесь вашим холодильным шкафом, то его нужно просто поворачивать вот дверью к стенке вплотную и так оставлять какое-то время, чтобы, в общем-то, в ваше отсутствие ничего, не дай бог, не произошло с ним, да?
2: Да, и потом вот есть уже масса движений при нашей инициативе. В том числе есть против холодильников очень мощные движения.
0: Да, да, да.
2: Они против холодильников нам присылают те продукты, которые, как бы, на их взгляд, казались вполне съедобными. Против холодильников присылают нам, но они не представляют себе, чем они в дальнейшем, в общем-то, будут обеспечены. То есть все дома внутри, в общем-то, внутриплиточные междверные проемы будут обеспечены как бы фреоновой такой, в общем-то, таким легким таким охлаждением, чтобы в дополнение к телевизионной зависимости мы получили слегка такой, как бы, холодильную слегка. А холодильный еще там кроватные зависимости, ящичные, тумбочные. Ну, в общем-то, они последовательно все распределены, и у строителя огромная очередь, в общем-то, в решении этих вопросов, потому что каждая воплощенная идея, там, будь то холодильный рефрижераторный, или же там половая, или же потолочная идея, она, воплощаясь, она создает прекрасный, в общем-то, резерв сациф, прочий, и сациве даже, и у них, как бы, вот
0: у них,
2: обеспечивает,
0: да, да,
2: их. Они обеспечивают нас и, в свою очередь, себя. Поэтому такая бешеная заинтересованность, особенно из районов, где, в общем-то, люди недостаточно получают вот этих вот фреоновых галлюцинаций. Они приезжают и здесь работают фактически задарма.
0: Это, во-первых, но, во-вторых, на износ,
2: да,
0: что гораздо страшнее.
2: На износ.
0: На износ.
2: Изо рта тоже. В общем,
0: беда, да.
2: Да,
0: здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Утро доброе.
0: Здравствуйте.
6: Это наша любимая передача, зовут меня Вера Михайловна. Но у нас такая проблема. У нас нет телевизора уже 6 лет, у меня внучке 6 лет. У вас очень интересно затронута тема. Мы не сталкиваемся с рекламой, не видим ее, эту рекламу, поэтому мне немножко непонятны ваши доводы о прессинге рекламы. А уважаемому гостю я бы хотела задать вопрос. Где можно познакомиться вот с теми идеями, мыслями и литературой, которые вы привнесли нам? Потому что я чувствую себя совершенно профаном в том, что вы говорите. Это настолько интересно.
0: Спасибо вам за звонок. Сейчас, пожалуйста, Андрей ответит. Пожалуйста, Андрей.
2: Ну, мы, в общем-то, не уделяли должного внимания как бы саморекламе и популяризации, потому как идеи наши являются натуральными. То есть мы их, в общем-то, как бы с желанием воплощаем в жизнь, проводим эксперименты, никаких, в общем-то, потуг на то, чтобы обеспечить свою экономическую, в общем-то, независимость или еще что-нибудь, о чем обычно бреют.
0: Самоокупаемость.
2: Люди, при кризисе идеи или же при какой-то общей депрессии.
0: Например, раскрученность есть слово еще.
2: Да, раскрученность, закрученность. В общем, все это создает как бы невроз в рядах, в общем-то, независимости исследователей. Да. А наша информация, она, в общем-то, дозреет до тех пор, когда это все будет распространяться абсолютно бескорыстно и в любых направлениях. То есть, ежели сейчас уже, вот, например, существуют независимые информационные источники в буквальном смысле этого слова, вот, например, же, опять же, взять наше техническое обеспечение, там, десктопы, сети и все прочее, все это скоро, в общем-то, уйдет в прошлое из-за ненадобности и из-за испорченности, поскольку все это по большому счету не работает из-за отсутствия квалифицированных специалистов в общем.
0: То есть коэффициент амортизации уже настолько высок, что практически надо на списание. А списать нельзя еще по срокам, потому что вроде бы недавно только поставили это все.
2: Да.
0: И если спишут, что начнется какое-то расследование служебное, что нам совершенно не нужно.
2: Да, и баланс вот этого, например, баланс между, значит, внешним IQ, то есть с попыткой как бы интеллектуализовать окружающую среду и таким образом уравнять ее с собственным, он, в общем-то, не в пользу, не в гуманитарную пользу идет, а, в общем-то, идет на обеспечение вот этой среды. Соответственно, среда интеллектуализируется уже как бы самостоятельно, и все эти кошмары про то, что грядет какая-то техническая революция, они скоро отомрут за ненадобностью, поскольку не нужна будет никакая техническая революция. Зачем, собственно, революция, если внушаемость фактически стопроцентная? На заборе напиши слово, и оно пойдет куда надо. Сколько человек пройдет мимо, оно усвоит.
0: Только
2: его
0: внушили,
2: наверное. Да. Вот. И не надо скромничать, отворачиваться, там, может быть, что-нибудь интересное будет написано скоро, поскольку уже невозможно уместить все это в какие-то файлы или еще куда-нибудь. Одним словом, вот это вот все, то, что сейчас является вводной и как бы в плане информации полезной, вот все эти устройства технические, они скоро как бы отойдут слегка, а внедрят такие бытовые устройства, которые будут очень просты в обращении, то есть там буквально какая-нибудь мясорубка будет уже связана с какими-то информационными сетями. То есть,
0: То есть упрощение самого источника, скажем так. Первый источник, кстати, останется, видимо, тем же. Но поскольку они тоже получают информацию, ты получишь такой замкнутый круг.
2: Да, так что все эти кошмары, они, в общем-то, не имеют под собой основания, потому как здесь, в общем-то, вероятность того, что люди сами будут решать, стоит ли им там окончательно деградировать или же не стоит. Даже на этом этапе уже, по-моему, вопрос отпадает. То есть мы все дружно этим занимаемся и в дальнейшем будем продолжать заниматься, поскольку косвенных причин, создающих нам 100% внушение от внешних источников всяких, мы уже обеспечили. Так что в дальнейшем у нас будет возможность и читать, и писать, все, что хочешь. Поэтому беспокоиться о том, что чего-то не прочитаешь или чего-то не увидишь, совершенно не является необходимым. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло, алло. Доброе утро. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте. Саша, это Ку-Ку.
0: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к господину Орлову.
0: Задавайте мне.
7: Вот по Фрейду процесс освобождения организма от отходов должен вызывать несказанное удовольствие. Так вот, не кажется ли ему, что все эти люди вышли на площадь не зубы чистить, а пасту выдавливать?
0: Спасибо.
7: И второй вопрос. Когда эту пасту выдавливают, это, когда она по квартире носится и вокруг всей семьи, да еще трехцветная, какие ощущения это должно вызывать?
0: Спасибо.
7: Спасибо.
2: Ну, на самом деле, насчет цвета я сразу отвечу, потому что вот трехцветность, это, конечно, какие-то сплошные намеки на национальную какую-то независимость и процветание, вот, а если вы связываете это все с процессами, отжима и анального удовлетворения, то это вообще уже получается какая-то, как ее назвать-то, в общем, за что привлекают. Одним словом, цвета должны соответствовать, в общем-то, смесь всех цветов. Она приобретает обычный коричневый цвет. Такой,
0: да. Это и есть самый здоровый цвет. Он, естественно, земля.
2: Да. Насчет выдавливания, конечно, мысль, то, что они собираются. Мы уже отвечали, там, как это все выглядит с научной точки зрения. А, в общем-то, если брать адаптированную, популярную интерпретацию, конечно, процесс выдавливания, он не может ограничиваться рамками собственной квартиры. И человек, конечно, впадет в безумие.
0: Хочет вынести это на людей
2: полное,
0: просто как-то. Ему нужно показать этот процесс.
2: Да, но здесь затронут вопрос коммерческой тайны. Ведь те, которые там наелись этой пасты в свое время в этом городе, они же совершенно, в общем-то, отнеслись пренебрежительно к тому, что у них было там на коробочке написано, дескать, что это паста специальная 2000 года, что ее необходимо было выдержать до того времени, а уж потом как бы там используют на Новый год, как там произойдет какой-то спецэффект, а они, значит, как бы почистивши все зубы уже дома, потянуло их на свежий воздух, обменяться впечатлениями и ждать прихода. Они, в общем-то, не пришли в этот день, но журналисты все записали и не знали, как это проинтерпретировать. Это одна из, в общем-то, иллюстраций того, как наши оголтелые и невротичные журналисты, охочие до рекламы и до всего прочего, в общем-то, не могли распорядиться должным образом с информацией, которую усекли. А они собирались уже прилететь. То есть они покрутились, повертелись, видят, вроде бы все люди уже готовы, намазанные там стоят этой пастой, и готовы были их принять в свое лоно, но журналисты всех птиц перепугали, которые кружили над ними и выглядели огромными металлическими птицами.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Меня заинтересовало ваше рассуждение о дебильности. Из них следует, что дебилы – это те, кто не имеет своего жилья, роется в помойке, ходит в рваной одежде, в рваных башмаках. Вот интересно было бы слышать ваше рассуждение о Сократе, который ходил в рваном плаще и питался подножным кормом, о Диогене, который жил в бочке, о Христе, который тоже не был богатым человеком, а наоборот был самым бедным. Вот интересно было бы. Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: Да, ну вот я начну с конца. То, что вот философы и вплоть до Сына Божьего вы там как-то назвали бедными, это совершенно неправильно. Вот. Ну и так далее. То есть здесь просто и не нуждается как-то в комментариях. А что касается самой сути вопроса, то есть бедные — это дебилы, это совершенно, в общем-то, вы откуда-то взяли. Может, это у вас как-то сложилось так все это в голове. А на самом-то деле речь шла о том, что дебильность — это укор не той биологической субстанции, не тому, если можно сказать, человеку, который как бы имеет или который является дебилом, а, в общем-то, проблема окружающих чем ближе его люди окружают, тем, значит, они зависимы от этой, ну, в общем, от этого явления. То есть суть была в том, что на существование дебилов, с какой угодно стороны, оно, в общем-то, имеет исключительно вот подобную интерпретацию, потому что, например, это не впадает ни в какие проблемы реинкарнации, потому что человек, находясь в состоянии дебильности, он как бы существует во благе. То есть ему, в общем-то, по большому счету он лишен тех душевных мук, там, каких-то серьезных проблем, которые нам мерещатся повседневно и прочих галлюцинаций. То есть он как бы существует такого образа юродивого. То есть, ну, зато, в общем-то, это какой-то укор окружающим. Вот в чем была суть этого изложения, а не в том, что бедный — это дебил. В общем-то, к бедным можно относиться с каким-то пониманием или же там рассматривать под другим углом, что какая-то навязчивая, например, бедность или определенные экземпляры ее являются очень даже как бы агрессивными по своей сущности, потому как человек бедный и скромный, он, конечно, в общем-то, он ассоциируется с какими-то хорошими вещами. А люди, которые используют бедность там в каких-то корыстных своих целях, это, пожалуй, хуже, чем богатые, которые, в общем-то, никого не третируют своим поведением особенно. Они раздражают только как бы опосредованно, рекламируя себя или покупая какие-то вещи, в которые они не просят никого вселяться. А вот люди бедные, они могут достать кого угодно. Как говорит Ницше, бедный вызывает, в общем-то, потрясающее чувство. То есть, когда ему подашь, чувствуешь себя плохо и дураком. И когда не подашь, чувствуешь себя плохо и дураком. Вот вам и бедный человек. То есть бедные, они, в общем, тоже, с одной стороны, у них какой-то...
9: Не сахар.
2: Ну да, вот те бедные, которые...
9: Следующий телефонный звоночек. Да, тут и что-то завелся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимаем на
10: слух. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: А можно задать вопрос не к вашему уважаемому гостю, а к ведущему?
9: Давайте.
10: Можно, да? Вот непосредственно по самой передаче. А по просьбе трудящихся нельзя ли такую чудесную передачу днем услышать как-нибудь?
9: Нет, увы, никак нельзя. Дело в том, что днем мы, в общем-то, все заняты на государственных службах. И, сами понимаете, долг перед нашей страной.
10: Да, обидно в одиночестве слушать, хочется обсуждать.
9: Ничего не поделаешь, увы, извините.
10: Жаль, до свидания.
9: До свидания, удачи. Кстати, вот такой интерес у меня проявился. Смотри, вот сейчас время уже под утро, да, появились женские голоса. О чем это говорит? Вот всю ночь мы как бы заседали. Они как бы притаились. Сейчас, видимо, иммунитет вот такой социальный резко снизился, да? То есть снят блокиратор, да, социальный блокиратор, и их прорвало. То есть говорят, что сон в это время самый такой, в общем-то, тревожный, да? Одновременно глубокий, с другой стороны, тревожный.
2: Но это если засыпать в 10 часов вечера, то он, может быть, и тревожным будет. Но он связан, скорее всего, вот с теми силами, которые предшествуют рождению. То есть вот сон, его можно распределить как тот период, когда душа находится вне тела. То есть, ну, по аналогии. То есть если ну, принять понятно, во внимание, понятно, что у нас есть душа, то и тело, так скажем, вот, то душа, значит, существует в нашем теле определенное количество времени, которое соответствует дню. И наш вот этот период, вот это наличие души в теле, мы можем определить как утро, это, так сказать, ребенок, потом дальше это подросток и так далее. То есть в зените, когда солнце находится, то человек зрелый, ну и так далее. На закат и баньки. А вот ночью, значит, соответственно, это тот путь, который душа проходит вне тела. То есть когда, если учесть, что, например, мы не помираем вообще, она отправляется на другие круги какие-то свои, то она, соответственно, проходит какой-то определенный путь, возвращаясь к началу. То есть вот тот период существования души, который предшествует ее как бы помещение в тело, оно соответствует приблизительно вот этому отрезку времени, где-то 4-6 утра, и 8 уже как бы рождение происходит. Вот. И самое тревожное, как для души, так и для тела, это те вещи, которые являются пограничными. То есть для тела...
9: Межрамье, по-другому, да, можно сказать.
2: Не для тела даже, а для сознания является как бы интересным и тревожным момент рождения и момент смерти с точки зрения, опять же, свежего мозга. А с точки зрения души это ничем не является. Вот.
9: Угу. Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Доброе утро, уважаемый.
9: Здравствуйте, уважаемый.
11: Дело в том, что имеет место вот замечание к вышесказанному. Вот во время сна, как бы вот душа человека бодрствует, а разум спит. И вот происходит как бы восприятие окружающего на духовном уровне. Вот в силу чего сны образовываются. А вот сны, они складываются из как бы прожитых вот или принятых вот тушкой человека впечатлений. Вот, например, ударил милиционер дубинкой на перекрестке. Или вот съели йогурт Данон. А во сне вот это все смешивается, и вот какие-то невероятные образы возникают просто на базе этого. Так вот, и все это вот подкрепляется рекламой, вот потому что реклама — это как бы идеологическое оружие, психическое тоже.
9: Спасибо, спасибо вам за звонок. Но я думаю, что этот звонок даже не стоит комментировать, да?
2: Почему? Ну, человек, да? Может быть, пропустил начало. То есть имеется в виду не состояние спящего человека, это аналогия. Как человек живет сутки, так его жизнь проходит в течение суток и даже не жизнь.

0: которые поселяются в холодильнике под воздействием рекламы, вот можно предложить температуру в холодильнике понижать резко, и они тогда помрут там все. Вот. Ну как вам такое рассуждение, Александр, что вы на это скажете?
1: Александр, нет, вы общаетесь с вашим оппонентом.
0: А, да, очень такая непривычная ситуация.
1: Тогда
0: а кто у меня, вот с кем я общаюсь?
1: Ну, вот он, видимо, молчит.
0: А, ну, Александр, может быть, вы тогда со мной пообщаетесь? Но я же не могу так с пустотой общаться.
1: Понятно. Ну, насчет вот вообще, как бы, холодильных всех вот этих дел, повышения, понижения температуры, у нас как раз по случаю к нам зашел холодильных дел мастер. А сейчас мы попросим его ответить.
0: Прокомментировать, да, если можно.
1: Да. Прокомментируйте, пожалуйста. Так, сейчас буду комментировать. Значит, еще раз напомните, пожалуйста.
2: Насчет понижения, повышения.
1: Насчет понижения... внутренних врагов, которые в холодильнике поселяются.
2: Да.
1: Да. Ну, их, конечно, хорошо холодом морить. Это известно. Даже такой обычный враг человека, как таракан, его кроме холода ничем не изведешь. Но можно, конечно, дустом. Вот. А все они враги, они боятся дуста. Вот которые рекламируют порошки вот против тараканов, особенно по электричкам ходят, они их не берут. А вот морозом таким, натуральным средством, вот это хорошо. Особенно если так резко понизить, очень хорошо. Спасибо. Вообще бы я холодильник иногда выносил просто на мороз, его вынести и все.
2: Спасибо, спасибо.
3: Мастер, наверное, имел в виду холодным отношением заморозить его.
2: Естественно, естественно.
4: Выше, что из холодильников можно сделать и туалет, поэтому в связи с запахами, может быть, они извелись бы, эти самые зловредные существа.
3: И самолет.
2: Одевай наушники, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: А вы меня слушаете?
2: Да-да-да.
5: Я вам хочу задать вопрос господину Орлову. Слушайте, а вообще дышать можно в этой жизни или нет? Холодильники нельзя, это нельзя, то нельзя. Вот как вообще жить в этом
2: спасибо,
5: мире?
2: Спасибо, это интересный вопрос. Сейчас Андрей вам ответит. До свидания.
3: А жить здесь можно, только осознавая подобные явления. То есть, ежели с ними бороться, они еще интенсивнее начнут изощреннее, там, интенсивнее как-то влиять на борящегося или там сочиняющего какие-нибудь противомеры. А вот достаточно... Ну, то есть, если учесть, что вот подобные явления, которые нам мешают, плод нашего воображения, насколько оно здорово, это решать, в общем-то, каждому или же там историкам. А вот насколько оно это воображение может продвинуть нас вперед или в бок, это уже, так сказать, дело там вот тех, кто работает с этим воображением, с ментальностью, со всеми вот такими вот вещами серьезными. Так что с плодами ума или умалишения надо как бы совладать только с помощью ума. То есть, ежели вы достаточно хорошо понимаете предмет, к которому имеете претензии, то и, собственно, и влиять он на вас не будет. Это единственный метод.
2: Совершенно правильный ответ. В том смысле, что да. Хороший ответ, полный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
6: Алло.
2: Да-да-да.
6: Я тут, может, что не понимаю, вы мне объясните. А, можете?
2: Конечно, спрашивайте.
6: А что спрашивать?
2: Тоже, кстати, спасибо за звонок. И это тоже вопрос вопросов. А что спрашивать?
3: Так это какая-то уникальная возможность попадать сюда. Это твоя шутка, что ли? Или что это такое? Я понимаю, что бригадир, брат твой, нуждается как бы в периодическом выведении в эфир. Но он же грибов сегодня поел, и, по-моему, ему уже пора бы

Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.

0: И мы начинаем беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Олег Еремин. Здравствуйте, Олег.
1: Да, добрый вечер, Александр.
0: И сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. По вполне понятным причинам мы не называем их фамилий.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Михаил. И, соответственно, прежде всего я бы хотел, так сказать, отчитаться перед нашими почтенными радиослушателями, как я отмечал Новый год, да, я отмечал его здесь. Разговаривал другими голосами. Те женщины, чьи голоса вы также слышали на заднем плане, это были хорошо известные московские девки. Одна из них, в общем, по кличке Маха Якудза, а другая, ее тоже все вы хорошо очень знаете, великая, так сказать, московская примадонна по кличке Ленка Копчик. Собственно, мы тут очень радовались Новому году и даже не напились. Но 1 числа нас всех сразил жуткий грипп, и нас отсюда вывозили. Вывозили, кто не попадя, потому что был кинут в окно, в общем-то, следом за лифчиком клич, что, дескать, надо помочь. И сбежалось очень много. Часть было похмельных, часть пьяных. Мы выбрали наиболее трезвых, и они нас увезли куда не попадя, где мы 5 дней лечились. И вот сегодня снова в строю. А каким образом происходило празднование вот этого, так сказать, кануна, порога, преддверия вот у вас? Дело в том, что ведь многие обычные, так сказать, жители города считают, что СОБР, как и любое другое спецподразделение, это настолько семейная вещь, да, что эти люди, ну, не то, что там вместе там празднуют праздники, а вообще даже и живут в одном доме, вот как раньше был офицерский городок, там вот все живут. Вот, и есть ли это действительно так, либо все-таки вот служба у вас такая сложная, что вы друг другу так уже там надоели, что решили Новый год по отдельности, где попало, вот разбрестись. Как это происходит?
2: Да нет, на самом деле у нас все происходит немножко не так. У нас не казарма. Вот, казарма, она, как говорится, бывает периодически. Вот, этот Новый год мы встретили вместе с женами. Вот, встретили очень хорошо, встретили его в байк-центре. Вот, у наших друзей. Привет хирургу, привет байк-центру.
0: Да, вот, конечно же, присоединяюсь.
2: Вот, который откроется, кстати, 6 апреля. Вот, кто сможет туда попасть, как говорится, милости просим. Вот, все было замечательно, на самом деле.
0: Вот сразу же возникает у наших радиослушателей, тем более у радиослушательниц, конечно же, вопрос к психоаналитику. Напоминаю, Олег Еремин у нас сегодня психоаналитик. Олег, спрашивают женщины всей Москвы, в общем-то, сокращенно ЖВМ, ну, женщины всей Москвы, да. Каким характером должна обладать, на ваш психоаналитический ереминский взгляд, женщина, муж которой работает вот именно вот в той области, в которой работают наши гости?
1: Да, интересный вопрос и сложный. Я знаю, здесь жены некоторых вот сотрудников СОБРа, милиционеров, они все разные, но они должны быть такими настоящими декабристками, мне кажется, и пойти вот в пургу и в снег, когда муж стоит на посту или какое-то такое задание серьезно, сложно выполняет. Настоящие жены русских декабристов. Ну, как бы так, да.
0: А вот сразу, естественно, все наши, так сказать, московские мужчины, сокращенно мым, они, естественно, пытаются поинтересоваться, а существует ли спецподразделение, если это, конечно, не секретная информация, вот, где служат одни женщины, но именно на оперативной работе, то есть не бухгалтерская, а вот именно там с большой кувалдой сносят двери, освобождают заложников.
3: Ну нет, на самом деле таких подразделений нет. Все, например, женщины, которые могут числиться в спецподразделении, они, в общем-то, числятся, ну, занимаются документами и так далее, проще. Вот. Может быть, конечно, привлекаются женщины в других подразделениях, как типа АПУ, это наружное наблюдение, вот, и в прочих таких не очень. Хотя, вот, например, когда создавалась муниципальная милиция, когда Лужков создал только, у него же была идея у самого Юрия Михайловича создать это подразделение как спецназ московский. Московский спецназ. Ну, независимо от всех подразделений. И там, просто это я знаю не понаслышке, это у меня друг с самого начала создания работал, Андрей. Андрей очень хороший парень, ушел, правда, с этой службы. Вот у него в экипаже была женщина. Вот, женщина боевая. Ну, это был, как он говорил, ужас, наводящий на злодеев и лиц кавказской национальности.
2: Немножко дополню своего коллегу. На самом деле есть в спецподразделениях девушки, прекрасные девушки. Вот. Не в обиду им. У них такое интересное профессиональное название — открывачки. То есть, на самом деле, когда звонит в дверь, вот, хулиганы, посмотрев в глазок, никогда большим дядям дверь не откроют. Вот. А видя прекрасную милую женщину, которая тем более умеет разговаривать, они всегда на это ведутся, вот, и всегда будут вестись. А там уже как посмотреть.
0: Но, в принципе, значит, они каким-то образом должны эту женщину все-таки ждать. Вот, например, что про меня, да, я могу сказать, что я вообще не реагирую никаким образом на звонки в дверь, даже если кого-то жду. Ну, например, вот мне звонят и говорят: Саня, мы подъедем там через 5 минут, мы уже около метро. Я говорю: давайте. И в силу, ну, после того случая, о котором вы все знаете, я не хочу о нем тут сейчас и говорить, я сразу забываю. И люди топчутся, звонят, а я, типа, не реагирую вообще. То есть мозг очень, на внешние раздражители отключается. А вот теперь, видимо, пришло непосредственно время в этот праздничный вечер поговорить непосредственно о ситуациях, которые складываются вот у вас в работе. Но, так сказать, подойти к этому с обратной стороны, да, взаимоотношения. Тема достаточно потрепанная, но ей все-таки вот потрепанные непрофессионалами, то есть людьми, которые всегда около. А мы тут сейчас собрались вчетвером, так сказать, квартет «вы», так бы я назвал наши сегодняшние вот здесь вот посиделки. Тема — это взаимоотношения заложников, террористов. Вот. И причем хотелось бы, так сказать, раздвоять вот это направление, то есть заложница и террориста, и заложник и террориста. Да? То есть если, например, молодая, очаровательная, в общем-то, самочка человеческая попадает в руки заложника. Причем давайте не будем брать вот причину. Это может быть там финансовая там какая-то, да, или политическая. Просто вот ее берут заложники, дико нахлобучивают и приковывают к батарее, чем не попадя, в общем-то, всеми частями тела. Батарея жгется, но, естественно, преступникам, видимо, надо навести ужас, вряд ли они будут галантны. Вы, кстати, меня поправляете, потому что моя буйная фантазия после того случая, она дико разыгрывается и иногда уводит меня куда-то неправильно. Но вот пока все логично идет.
3: Нет, да, все логично, конечно, но вот поэтому, когда дико, как ты говоришь, нахлобучивает. Вот.
2: Кошмарит, кошмарит.
3: Да, кошмарит. Но одно, в то же время у человека до определенной ситуации его, в общем-то, есть определенная ситуация страха у человека, а потом как бы он, это тоже, в принципе, если террористы или бандиты, они как бы себя правильно ведут по-своему, то есть срабатывает такой синдром заложника, как его называют, Стокгольмский синдром. Вот, это синдром, когда заложник, побывав в очень страшной, жуткой ситуации, в очень, как бы сказать, тесном отношении с террористами или с какими-то, ну, злодеями, он начинает проникаться добротой там, или кто-нибудь из террористов там, или из плохих людей, там, которые его взяли в заложники, что-то может оказать, что-то доброе, или поговорить по душам. Потому что все-таки не одни сутки, если вместе находишься, тут по-любому. Там, человек не человек, там, кто он, там, тебе бандит, не бандит, он тебя кормит, и по-любому кто-нибудь из них, не все будут постоянно бить. И, например, если они и бьют, то любой человек устанет.
0: Лупить, конечно.
3: Вот, вот. Он устанет, и человек проникается. И создается такой синдром. Синдром заложника. Когда он, кстати, очень мешает. Когда, например, штурмовая группа идет, он до такой степени может развиться, что заложник может, например, террориста закрыть своей грудью. Вот. Он, вот тот же, например, ситуация была, ну, мы там не были, но хотя, если почитать специализированные журналы, типа «Братишка», «Солдат удачи», вот, которые описывают, в общем-то, работу спецподразделений, вот, там описываются некоторые варианты, например, вот когда, скажем так, дикие чехи, в общем-то, вывезли полбольницы, вот. Но многие люди как бы были на их стороне и только из-за того, что у них сработал синдром заложника. Многие люди из заложников. Вот. И поэтому работать в такой ситуации, например, подразделению очень тяжело. Тяжело снайперам, тяжело, ну, всем тяжело. Штурмовой группе тяжело очень работать.
1: А вот у меня есть тоже такой вопрос, интересный, Михаил. А как быть вот заложником? Заложник в той ситуации, когда, ну, да, там, громадные дядьки с оружием, там, наперевес, со стрельбой прорываются. И как должен вестись заложник?
0: Нет, Олег Юрьевич, подождите, немножечко мы опережаем события, потому что это целая серьезная тема. Здесь хотелось бы немножко еще затронуть. Понятно, что вот получается некая неразбериха. Но представьте, вот вы, например, вламываетесь внутрь, там куча, в общем-то, людей, и вы не можете разобраться, кто есть кто, потому что все прыгают на вас и... Ну, то есть воспринимают вас как агрессию извне, особенно если там неделю они вместе просидели. Вот,
3: ну, все правильно, Александр.
0: Михаил
3: правильно,
0: вот да. Это имеет в виду, да? Вот, а Михаил, а скажите, пожалуйста, вот какие-нибудь, может быть, у вас есть рекомендации обычным людям? Они же вот тут, например, мы сейчас тут сидим, да, вчетвером, и вдруг раз нас и берут в заложники. Ну, согласитесь, что даже с вами это может случиться. Mm-hmm. То есть всех не раскидаешь. Вот,
3: он... Вопрос.
0: Да, то есть возьмут, пусть тут нам газ сейчас там какой-то, мы тут уснем, и все... очнулись уже нахлобученные и привязанные. Вот. К этой ситуации каждый гражданин в наше время должен быть готов, на мой взгляд. И вот получается, что вот этот синдром стокгольмский, он и есть враг, как ни парадоксально, самого заложника тоже. Логично ведь, да?
3: Да, логично, но тут...
0: Как его предупредить в себе, вот, может быть, сейчас уже начать какой-то тренинг нашим радиослушателям, прям вот слушая нас, чтобы вот этот синдром не возник?
3: А слушай, не отрываясь, чем каждую передачу.
0: Да.
3: Маленькая реклама. Вот, но на самом деле, в принципе, всего предугадать нельзя, и в принципе, кирпич на голову падает, правильно? И люди подскальзываются, попадают под машину, и все это очень печально. Но все зависит от философии, на самом деле, человека. Например, есть такой кодекс Бусидо, вот у самураев. Вот, очень такой достойный, как бы я бы сказал, что там у них такая фраза есть: если не знаешь, что делать, сделай шаг вперед. Вот. Ну, как, понимаете, человеку вести, ему нельзя совет дать, как ему вести в такой ситуации. Это все зависит от человека.
0: Нет, ну есть же вот, например, определенный такой кодекс не Бусидо, а кодекс вот Мышкина, который гласит: относись к каждому как к врагу. То есть изначально, вступая в какие-то отношения с любым человеком, ты не должен быть открыт по этому кодексу. То есть ты должен считать, что человек от тебя как-то алчно чего-то хочет и хочет тебе вреда. И в дальнейшем, в ходе общения, ты должен находить в нем какие-то там черты положительные. То есть он должен в ходе общения реабилитировать себя в твоих глазах. То есть вот, конечно, это жестко. Я, например, целиком не согласен, противоречит вот и вообще-то буддизму, хотя я сам не буддист. Вот, ну, по мнению многих, комната, куда я вхожу, становится светлей. Извините, я болею, да. Вот. Может быть, каким-то образом имеет смысл вот вам там вместе с Олегом Юрьевичем Ереминым каким-то образом разработать, ну, универсальные для большинства людей вот, ну, инструкцию, да, что вот захватили тебя в заложники, что там, что террористов, к примеру, добрых не бывает. Как-то научить их взбалтывать, ну, я имею в виду взболтать характер террориста, то есть понять, что вот тот, который тебя не лупит, он, в общем-то, ничем не лучше того, который лупит, к примеру. Ну, это сложно объяснить, это дело вас, психоаналитиков. Но мы должны же готовить простых граждан, поскольку творится черти что вообще вокруг.
2: Нет, в принципе, все правильно. Человек человеку, либо он друг, либо он враг. Сейчас в школах преподается такой предмет, как, если мне память не изменяет, под названием ОБЖ, основа безопасности жизнедеятельности. В принципе, я считаю, что это правильный такой своевременный предмет, вот, особо в наше время, потому как изменилась ситуация. Вот, вслед за политической и экономической, и в том числе и на улицах, что нормальный здоровый гражданин, вот, без ущерба для своего здоровья. Вот,
3: либо тяжело живет на свете, на самом деле.
2: Да.
3: Тяжело жить на свете нормальному гражданину без ущерба здоровья.
2: Поэтому, в принципе, такие предметы пытаются прививать нашим детям. Вот. Чего в свое время были лишены мы, и, в принципе, наверное, слава богу, потому что как-то было все по-другому.
0: Юрий, видимо, нам и не надо было в то время это. Вот мне, кстати, интересно узнать, какова была картина тогда? Скрывали ли от нас просто эти захваты заложников? Ну, вот эти братья, там, которые там захватили самолет, да, совершенно тупое действие и грудничковое.
3: Ну
0: там,
3: да, кстати, ну, очень известное
2: сколько?
3: Дело.
2: Либо 10, либо 9 лет назад это было.
3: Известное дело, кстати, тогда очень хорошо сработала Альфа. Альфа, по-моему, брала. Вот. Или еще... Ну, в общем, спецы очень хорошо сработали и грамотно очень сработали.
0: Да ладно, но к тому времени самолет был разломан пополам, там никого не осталось.
3: На самом деле, вот, Александр, вот практика, вот почему, например, арабские террористы боятся Моссад?
0: Потому что те, как бы...
3: Нет, на самом деле те, они просто валят всех.
0: Всех подряд, да.
3: Ну,
0: да.
3: Это
0: то есть не дают повода для захвата.
3: Да, и никаких переговоров не ведут с террористами. На самом деле, в принципе, я не хочу сказать, что они в буквальном смысле валят всех, но на самом деле, ну, человек, вот, например, если бы я там, или, не дай бог, там, кто-то из моих друзей, близких, знакомых попался, и то я, например, был бы вполне нормально отреагировал, если штурмовая группа входит и кого-то зацепила из заложников. Ну, все бывает. Мы же не боги, правильно? И ребята не боги.
0: Ну, с другой стороны, вот если вспомнить недавний тоже относительно инцидент около какого-то посольства, не помню, то ли латвийское, то ли... То есть там, в принципе, ну, согласитесь, там люди погибли, но тем не менее ситуация была какая-то как в голом пистолете. То есть, вот,
3: шведское посольство?
0: Да, по-моему, шведское посольство. Там... То есть полная какая-то недееспособность.
3: Там, погиб командир.
0: Да, так
3: командира Альфа.
0: Он вроде выпил то, что предназначалось преступнику.
3: Все это, или понимаете, его, это, даже это был... покрыто мраком, это другая система.
2: Собой,
3: это
2: да,
3: система госбезопасности, скажем, бывшей. Но на самом деле цель достигнута. Заложник освобожден был, заложник жив.
2: Человек исполнял свой долг.
3: Вот долг, он погиб.
2: Его семья знала, и он знал, будучи жив, что он шел, и на какую работу он шел.
0: То есть, в принципе, вот получается ситуация такая. Заложник, он человек, да, естественно, так, грубо говоря, перед Богом и людьми, он, ну, отдельное строение, да, и сотрудник, он тоже человек. То есть мы, получается, поменяли одну жизнь на другую. А мне кажется, идеалом работает КАС, спасают обе жизни все-таки, потому что, ну, например, задница дипломаты, конечно, хорошо, что он нам дипломат, его спасли. Она для меня, значит, не меньше, чем вот, извиняюсь, задница погибшего офицера, как, к примеру. Это какой-то замена в этом
3: Александр,
0: случае.
3: Александр,
0: да.
3: Например...
0: Мы так не должны менять просто.
3: Ну,
0: вот.
3: На самом
0: извините,
3: деле...
0: я нервничаю.
3: Не, на самом деле нам тоже ближе все ребята, которые
2: чем
3: погибают, чем
2: дипломата,
3: какие-то, да. Извините, там, дипломаты любых стран. Вот. Они намного ближе. Но все-таки человек исполнил свой долг. И, а то, что как технически прошла операция, это они уже внутри должны обсуждать. Это уже не наша тема. Мы просто видим результат. Результат работы.
0: Ну, а Михаил,
3: погиб человек, спасен заложник.
0: Понятно.
3: Хорошо, что погиб один человек.
0: Понятно. Существует, опять же, такое понятие, как отток кадров постоянный. Вот как только накапливается опыт, сразу же куда-то все разбегаются, насколько вот я знаю. Вот с этим явлением как вообще производится какая-то борьба, ну, вплоть до насильственного удержания вот, в подразделении, к примеру? То есть вот у вас есть опыт, и, например, вдруг вот ты, вы сейчас заходите, уволиться и там, ну все, уйти. А вам скажут, да, ребят, у вас опыт, а вот государство там, потратило дикое количество своих, там, своего времени, и вдруг вы вот уходите.
3: Прайса,
0: да, да. И вдруг вы собираетесь уходить. То есть есть ли какие-то вот, ну, стимулы такие вот, чтобы там остаться, помимо, естественно, энтузиазма?
3: Ну, на самом деле, Александр, вы сами понимаете, что человек, если захотел уйти, а к тому же работая в органах, вот, работая на серьезной работе, вот, не просто там, извините, где-то полосатым жезлом машет, а действительно защищает людей, вот, то его удержать, если он что-то захотел и захотел правомерно, это сложно. На самом деле.
2: Да, тем более он знает закон, и по закону его не удержишь.
3: Да даже и не по закону, никак. Его просто никак не удержишь. А людей просто в подразделениях воспитывают очень хорошо и морально, и физически. Я считаю, что работают там люди. И вот когда в прессе, например, проскакивают какие-то ситуации, то что там где-то, сям где-то был замешан. Вот очень неприятная ситуация возникла со Смоленским СОБРом. Вот. Там была такая тема, что, в общем-то, как бы это как белая стрела, то есть там в Смоленске. То есть организация, занимающаяся отстрелом там, авторитетов. Вот, и в газете начали писать, что ну, абсурд просто абсолютный, что определенная группа бойцов там на задержание застрелила несколько бандитов. Вот, и за это их там, в общем-то, закрыли, ну, посадили. Но вот даже те люди, которые, в общем-то, это пишут, которым заказали этот материал за немелкий, скажем так, сумму денег, да, немелкий прайс, уже абсурдно пишут. Если как нормальный человек, вот ты как нормальный человек, как нормальный гражданин, как ты будешь воспринимать такую тему, что сотрудник милиции застрелил бандита, и его за это посадили? Или пытаются посадить, или пытаются ему применить, ну, пришить, скажем так, неправомерное применение оружия. Вот изначально уже, ну, в тексте статьи, например, уже ошибка. Но застрелили бандита.
0: Михаил, людям нужны сказки. Людям нужна сказка про белую стрелу. Людям нужна сказка про человека, который, да, вот выходит ночью и коцает их обидчиков. Потому что дела там в судах, в общем-то, валятся и все такое. У нас вот был адвокат.
3: На самом деле это не сказка, да. Александр.
0: Ну, так им нужна эта сказка. Просто если писать эту сказку, скажем так, и об этой сказке конструктивно, она превратится в реальность. Поэтому всегда вот вокруг, ну пусть, да, пусть реально, например, существует это явление, но вокруг него всегда должен быть вот такой опыт, да, непонятных каких-то небылиц, там, в общем, то, нет, что резвит людей. Да, понимаете, вот это очень важно. Очень важно. Людям нужна сказка. Сейчас я тут вот... Давай снова. Вот эта женщина, которая сегодня сюда пришла с доской, на которой набиты металлические пластинки, иногда она поет. Это вот как раз моя хорошая подруга Анька Копчикова. Вот, поздоровайтесь, Ань, здорово. Вот.
3: А, приветствую, Ань.
0: Вот. А на дудке как раз вот Маха и Кудзе. Они, в принципе, в консерватории учатся, и вот я их попросил поиграть сегодня для нас так за спиной, чтобы было просто приятно.
3: Если... Доска, наверное, мелофон называется. Да?
0: Точно, кстати. Я смотрю, там есть одна деревянная прибита, такая тум-тум, и металлический. На металлический мне больше нравится, я попросил...
3: Это, наверное, металлический мелофон. Это надо у нашего аналитика спросить.
0: Как вы думаете, Олег? Олег не хочет, он услушался.
3: Он думает.
0: Ну, тогда вернемся непосредственно, опять же, непосредственно туда, к... так сказать, к моменту поимки, да, вот, во-первых, когда происходит на улице задержание тушки гражданина, да, какими-то людьми, ну, к примеру, вот я могу быть похож на какого-то преступника, да, меня начинают дико нахлобучивать прямо посреди площади. Как мне себя стоит вести? Я же не знаю, преступники это или милиция, кто это вообще. То есть, вот на ваш профессиональный взгляд, должен ли я дико хлопать, вот, либо мне лучше сразу вот залечь и сдастся? Ну вот, как бы вы посоветовали?
3: Александр, я думаю, лучше залечь и сдастся.
0: В любом случае?
3: Ну, в любом случае. Либо ты преступник, либо нет, ты, ну, в принципе, не поймешь. А милиция это или не милиция?
0: Непонятно.
3: И особенно, да. Если берут специалисты.
2: Если берут жестко, то, как говорится, по-любому, хоть хлопай, хоть обхлопайся.
3: Да, там, в общем-то...
0: А вот для наших радиослушателей, что значит жестко? Есть ли у вас внутри какие-то, рекомендации со стороны руководства? То есть, например, там вот Ваську, например, там без главы берем там жестко, там, к примеру. Или там, а вот, например, Маху, там вот Маху Якудзу, надо брать мягко. Ну, или как-то это уже по усмотрению на местности вы сами это...
2: Александр, мягко, как говорится, приглашает пройти под белые ручки, а жестко это очень быстро и эффективно.
0: Юрий, а сколь долго может трансформироваться вот это вот состояние из мягко в жестко?
2: Очень быстро, на самом деле. Трансформация происходит фактически моментально. Но не это самое главное. Самое интересное в этом вопросе в данном – реакция людей. Потому что если, допустим, люди работают по форме, сабры, вот, есть человека... принимают, ну, грубо говоря, задерживают, значит, люди по форме, вот, то, естественно, если происходит это при свете белого дня на улице...
3: В людном месте, да.
2: Да, естественно, зрители, вот, и очень интересная реакция народа. Вот, кричат, как же так, за что вы их, изверги? Вот, а они не знают,
3: милиция,
2: кто изверди.
3: Типа да. Озверела совсем. Средь бела дня простого человека как-то сильно бьют. Там,
0: да. Вот извините, что перебою.
3: Что-то делают.
0: Вот, случается ли такое, что праведный вот такой вот ропот толпы происходит после такой вот апелляции к ней вот со стороны задерживаемых, что они кричат: «Люди добрые, смотрите».
3: Обычно, успевают. Обычно задержанные не кричат.
0: Ну, у них бывает, вот, например, сопение.
3: Сопение, но они же не громкие.
0: Не, например, вот, Михаил, вот вы его раз, типа, там, положили, и, типа, там, ну, как там, коленкой туда надавили, и вот у вас же все равно контакт происходит какой-то, вот он может там что-то шептать вам.
3: Я его слышу.
0: Вот что, как правило, что они говорят в этот момент? Вот,
2: Наверное, ничего.
3: В принципе, ничего не говорят. Но вот, как рассказывал один знакомый человек, зовут его Андрей по прозвищу Нанаец, вот, когда его принимал наш РУОП, и когда у него был пистолет под носом, он говорил, в принципе, командир, а вдруг стрельнет. Вот. Не, ну это нормальная ситуация. Мы там не присутствовали, он нам сам просто рассказывал.
0: Потому что может дрогнуть там палец.
3: Да, дрогнет палец, рука там, или не знаю, там
2: кому-то. Опять же, Александр, по-своему тоже очень интересная психология. Пусть люди не обидятся, я, в принципе, назову толпой.
3: Обыватели.
2: Толпа. Когда, грубо. Допустим, мы, либо другие сотрудники, работаем в гражданской форме одежды. То есть, когда буквально человека крадем с улицы, естественно, по работе, естественно, все это законно с точки зрения нашей юриспруденции. Вот. Человека украли, бросили в багажник машину, там еще куда-нибудь. Вот. Когда работаем по гражданке, то есть все люди моментально рассыпаются.
3: Ни разу никто не сказал.
0: Не спросил.
3: То есть, никто не крикнул, даже милиция.
0: Когда в форме, да. Ой, классно, я понял.
2: Психология, вот это вот очень интересно, на самом деле.
3: Вопрос тоже к нашему аналитику.
0: Это, кстати, очень гадко. Да, вот давайте попросим.
3: Потом как-нибудь. Он же должен проанализировать.
2: Позвольте, я отвечу за аналитику.
0: Да, конечно.
2: Потому что, мне кажется, люди думают так, что если власть, вот, над ней можно издеваться, измываться, тем более сейчас как бы...
0: Это модно.
2: Все это разрешено, да, ее можно ругать. Как же так, нормального пацана, вот, за что?
3: Все, в натуре прав лишили всех.
2: Да, у нас не 37-й год. Вот. А когда людям непонятно, что чего происходит, естественно, они боятся.
0: Лучше подальше так быть, конечно.
2: Да. Вот, к сожалению, у нас, несмотря на всю так называемую демократию, вот, мы получили то,
3: народ,
2: что мы
3: конечно,
2: имеем.
3: У нас он, ну,
0: а вот
3: подготовлен,
0: а какие существуют на эту тему там инструкции? К примеру, там пивные лари стоят, люди пьют пиво. Вы в штатском, кого-то, в общем, тут нахлобучиваете. И вдруг неожиданно происходит вмешательство со стороны что там лиц в штатском. То есть это могут быть там, ну, кто угодно, там сотрудники другой спецслужбы, которые не разобрались, подумали, среди бела дня грабят.
3: Не, ну на самом деле... Я понял, Александр, что вы хотите сказать. На самом деле, когда происходит процесс упаковки человека, там, задержанного, то остальные люди, которые возмущаются, они только возмущаются. Все, больше ничего.
0: То есть не было ни разу, чтобы кто-то напрыгнул, сказал, отпусти его там немедленно. Не ломайте ему, вы же делаете ему больно.
3: Хорошо, ты когда-нибудь видел, чтобы у нас, например, на улице... Нет, бывает, достойные еще остались у нас, я надеюсь, люди. Но вот когда кто-то где-то, у того же пьяного ларька какая-нибудь драка, и кто-нибудь влазит и...
0: Нет,
3: ну а что тогда говорить об этом?
0: Понятно. А сейчас мы буквально ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас сотрудники СОБРа Михаил и Юрий и психоаналитик Олег Еремин.

0: И мы продолжаем беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Напоминаю, что это психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, за это время тут пришли некоторые сообщения и на пейджер для всех. Сейчас я вот его зачитаю, особенно вот одно. Во-первых, очень многие возмущаются именно базитическими такими, то есть базитические вопросы, касающиеся того, что не могут поймать некоего Басаева, вот, дескать, то есть ловят преступников, а некоего Басаева не могут поймать. Такая новая волна возмущения.
1: Ну, Александр, это, кстати, чеченская, это отдельная тема.
0: Да.
1: Вот, можем о ней, то есть, долго разговаривать, но в двух словах тебе скажу, что их нужно душить здесь, начинать здесь душить, в Москве. Вот, и тогда все и Басаевы, и Дудаевы уже там.
0: Просто отпадут как хвост.
1: Ну, они отпадут как хвост и вымрут. Вот. Но на самом деле перекрывать, потому что основная поддержка идет, конечно, не от Бен Ладена, а основная поддержка идет из Москвы.
0: Я целиком
1: согласен. Потому что как один из лидеров, я не знаю, кто, но как он сказал, чеченской диаспоры, что если там что-то, там в Москве, вернее, в Москве выйдут там миллионы чеченцев на улицу, ну, в принципе, пускай выходят.
2: Нет, вот, насчет миллионов он, конечно, погорячился.
1: Нет, на самом деле, по официальным данным, около миллиона проживает. Я перебью тебя, Юр.
0: Причем я здесь не могу абсолютно понять. У них родина в опасности, кажется, родина в огне, а они здесь.
2: Они здесь деньги делают.
0: Они должны быть там, жить.
1: Прайс в опасности.
0: Со своей родиной. В тяжкое время мужчина должен быть со своей родиной, да. Вот. А это какая-то измена. То есть для меня более чем странно вообще понятие там. Давайте представим себе, например, русская диаспора в Чечне. Абсурдно звучит. Правда, один мой знакомый хороший сказал, там это контингент, это лучше.
1: Ну, на самом деле, вот хотел бы тебе сказать, что вот очень много, вот сколько живу и слышу, чеченская диаспора, азербайджанская диаспора, там еврейская диаспора. Все диаспоры, они о чем-то кричат, но ни разу не слышал о русской диаспоре.
0: Ты заметил?
1: А вот туда? Если бы русские сказали «русская диаспора», я бы уверен, что ни чехи, ни азеры, ни армяне, ни грузины, никто бы не подал свой голос о своей диаспоре.
0: Не, началось бы следующее. Они бы все начали кричать о русском фашизме сразу.
1: Нет,
0: уже проверено.
2: В натуре прав лишили всех.
1: Не, на самом деле, я просто думаю, чтобы все стали кричать, что они тоже из русской диаспоры.
0: А то есть резко бы стали туда.
1: Они бы все стали русскими. Как анекдот. Штирлиц, вы еврей? Нет, я русский, а я немецкий.
3: Нет, я знаю, вот на самом деле, что очень много лучших бойцов, лучших сотрудников СОБА, других силовых структур. Они именно как раз сейчас находились на Первой, на Второй Чеченской войне. Вот. Николай, может, что-то рассказать по этому?
1: На самом деле, это, как мне кажется, это идет целенаправленное уничтожение русской нации, русского человека, потому что кого берут в спецподразделения? Людей по высшей группе здоровья, раз, которые должны не просто там пройти физическую подготовку, должны еще выстоять в обкатке, в обстукивании, вот, даже, скажем так, спортсмены, достойные спортсмены не выдерживают, вот, но... И получается, что у нас спецподразделение это в принципе большой, самый лучший генофонд нации. То есть самые здоровые, самые сильные, самые молодые люди. Вот контингент СОБРа, например, вот взять вот наших друзей, вот очень близко общались, недавно были в областном СОБРе. Люди от 20 и выше, только армию закончили.
2: Причем вопрос не только, скажем так, в их физическом состоянии. Нельзя никоим образом предполагать, что они просто дубы со лбом два пальца и лицом сталопитые.
1: Нет, на самом деле...
2: Люди с высшими образованиями работают, люди очень грамотные, люди очень неглупые.
1: Юра, я тебя перебью, да. На самом деле у всех бойцов СОБРа высшее образование, все офицеры. Вот. И вот, Александр, представляете себе такую картину, что русский офицер, молодой, физически подготовленный, грамотный, и таких много, сотни. Ну, возьмем Москву, московские спецподразделения. Вот. И их отправляют пачками,
3: да,
1: на,
3: я
1: бойню,
3: хотел сказать,
1: на бойню. И что? Это целенаправленно происходит. Да, возьмем армию, спецов армейских, там, ГРУ, там, ВДВ, которых, ну, спецназ ВДВ пытаются им там пришить, там, что-то. Ну, это ладно, это не наша тема. Вот. Возьмем армию. Ну, хорошо, там вся страна. В армии вся страна. Мы возьмем Москву. Возьмем не только Москву, возьмем любые города. Пермь, Омск, ну, Питер. Любые города, откуда городской спецназ, который предназначен для борьбы с бандитами в городе, посылают на войну, на общевойсковые действия. Вот. Я не кричу, что это армия должна заниматься. Нет, это
4: ну,
1: не
4: а об этом. Там же все идет такая формулировка, что это антитеррористическая операция. Ну, там слово «война» вот не звучит, как вот, хотя ну, по сути своей, безусловно.
1: Это же политика. Это да, же политика, да. На самом ну, деле. Да. Ну, да, не звучит. Так вот я говорю, идет преднамеренное, как мне кажется, уничтожение русского человека. Самых сильных и подготовленных, и здоровых ребят бросают в бойню. Причем бойня-то, она не из-за чего. Ее можно в течение, например, нескольких, не знаю, недель, месяцев закончить здесь, в Москве. Если всю верхушку здесь придушить немножко.
4: Просто сказать даже, поделитесь прайсом уже по-хорошему.
1: Да не то, что поделиться, я не знаю. У них надо все забрать.
2: Нельзя.
1: Все, пускай все заберут и поделят все между собой в правительстве. Я буду, например, вот лично мое мнение, я буду приветствовать, если, например, ВВ Путин отнимет все у всех лиц определенной национальности, вот, и заберет себе.
4: Просто лично,
1: прям. Да, пускай.
4: Да,
1: я просто буду рад.
4: Пусть зато лучше у него, нежели вот.
1: Да, ну пускай, неважно, куда он их потратит, там, на себя или на страну, это уже не важно. Вот. Но у них не будет, и не будет этой канители, не
4: да,
1: будет этой
4: да,
1: войны.
4: Да. Я целиком согласен. Да.
2: Михаил, позволь с тобой не целиком согласиться. Скажем так, если это не сделаем мы, либо наши коллеги, вот, то кто это будет делать?
1: А не сделаем что?
2: Не закончим войну.
1: Те мальчики-призывники,
2: либо те мальчики...
1: Которые сейчас сидят
2: по дискотекам, слушают непонятно какую музыку.
1: Не, вопрос не в этом. Так я тебе говорю, лучший генофонд уничтожается. Лучший.
2: Нет, спору нет. Но все равно по-любому все-таки это надо заканчивать.
1: Ну, надо заканчивать здесь. Начиная здесь, в Москве. Не,
4: ну, в принципе, Михаил абсолютно прав, потому что вот действительно элитные офицерские части, попросту говоря, единственное, что осталось, потому что общевойсковые офицеры, это уже на фоне анекдота. То есть
1: не,
4: там пропил
1: самом...
4: последний снаряд. Уже не смешно. Там.
1: Не, на самом деле, вот почему армию так считают, что все анекдоты про армию и про прапорщиков, это да. На самом деле, в армии очень много достойных людей.
4: Ну, все меньше и меньше.
1: А меньше, опять же, почему меньше? Создают невыносимые условия для их службы. И даже фанаты начинают уходить. Просто-напросто.
4: То есть давят со всех сторон умело и так это.
1: Вот, кстати, непонятно, кто давит. Вроде бы правительство за армию, за профессиональную армию,
4: вот началось,
1: за профессионалов, за идею.
4: Началось с чего? Вот, мне кажется,
2: что
4: началось с того, что начали дробить на все, так сказать, более мелкие составляющие вот спецслужбы. То есть чем больше спецслужб, тем больше возможности каким-то образом внести неразбериху в случае каких-то действий. То есть...
1: Не, ну на самом деле нет, дробить не стали, спецслужб осталось столько же, сколько и было, в принципе. Вернее, создалось более новое, но в армии те спецы, какие были, как и остались. В армии что у нас за спецы? У нас, начиная со спецназ ГРУ, диверсанты, вот, войсковой спецназ, вот, спецназ Генштаба, это ГРУ, ВДВ, подразделение, армейский спецназ, чисто пехотный спецназ есть. Тоже, ребята, хорошая разведка. У пограничников своя разведка. Но это армия. Она как и была, она так и осталась. Во флоте наши дельфины. тоже это борьба с диверсантами подводные. Тоже они как были с советских времен, они так и остались. Единственное, что осталось, перестало снабжение быть.
4: Да, да.
1: Все, то есть люди, как в 70-х годах, на каком оборудовании обслуживают людей и каким оружием воюют, как в 70-х годах, такими сейчас воюют.
2: И это в богатейшей стране. Самое интересное, это деньги, я думаю, так что и есть.
1: Не только в богатейшей, но, в принципе, самые умные по вооружению. Все спецвооружения, на самом деле, у, я не знаю, как их назвать, ну, американцев назовем мягко, у них такого нету.
4: Безусловно.
1: На самом деле. Даже взять штурмовые автоматы, которые, в принципе, в подразделении, вот, на вооружение у любого СОБРа, у московского, ну, неважно, у какого. Вот. По классу своему ни у какого спецназа западных стран нету. По своим тактико-техническим характеристикам просто нету. Вот. Армию как обычно, обделяют. Вот. Это можно просто посмотреть новости и понять, что...
4: Причем с получением каждого кредита, там вот я заметил закономерность, то есть получили кредит, они там у МВФ где-то проходит пару месяцев, и на улице появляется вот такое как внедрение, как вот по вене пускают иногда такую жидкость контрастную, прям видно на мониторе, прям иномарок новых много, вот заметили? Нет, действительно так. То есть прайс вот куда... Вот я вот прям физически ощущаю. Вот.
1: На самом деле, Александр, вот по поводу иномарок, я бы тебе сказал, что чем больше иномарок у нас в стране, в том, что в Москве, тем лучше.
4: Да я-то согласен, я согласен. Вот. Причем я за то, чтобы вот, например, сюда открыли вообще легально, да, потому что это такое, например, я покупаю иномарку, да, здесь, а мне говорят, она ворованная. Дело, ее не ставят на учет, потому что, говорят, она ворованная. Наоборот, мне должны вот еще дать от государства $500 и поставить ее здесь.
1: Украл именно здесь.
4: Украл сюда.
1: Чтобы она здесь ездила.
4: Вот какая должна быть политика, хотя бы 5 лет для того, чтобы выправить экономическое положение.
2: Государство тебя при этом пытается вымораживать последние деньги.
4: Вот, целиком согласен. Да.
1: На самом деле, достаточно было бы государству, в общем-то, таможенные пошлины снять, а то ты, это просто, никакой логики не подается.
4: Никакой,
1: купил, неважно где, машину, ты купил за свои деньги, допустим, в Германии. Допустим, там, в Арабских Эмиратах. Неважно, где ты купил машину, ты ее купил, ты заработал деньги. Вот ты сидишь перед микрофоном очень долго.
4: Видел это, на чем я еще сижу тут.
1: Сегодня
4: еще хорошая девка попалась, и она попадается очень жесткие, с позвоночником, как у монстра выпирающий.
1: Как пластины кита. Вот, ты покупаешь за свой, скажем так, прайс машину, и ты, когда, чтобы ездить здесь у себя дома, ты должен заплатить почти столько же денег, если не в 2 раза больше, чтобы ездить на ней. Это абсурд.
2: На самом деле, наше государство подобным образом пытается поддерживать производителей чего? АЗЛК,
4: да.
2: Директор АЗЛК.
4: И всю компанию, и «Москвич»
2: и 41-21. Да. И не только «Москвич».
4: Я бы вообще дальше пошел все-таки в автомобилях. Как я уже сказал, я бы стимулировал кражу автомобилей оттуда. Вот. Я бы прервал на тему автомобильного вообще общения с «Интерполом» и стимулировал бы кражу автомобилей с Запада. То есть, чем больше выкрал, тем, больше тебе регалий здесь, удач.
1: Тем жирнее партизаны.
2: Да. Поскольку мы граждане законопослушные, на это пойтись мы не можем. Во-вторых, если мы прервем все наши отношения с Интерполом...
4: Не все, авто.
2: Авто, да.
4: Начнем с них.
2: Скажем так, мы оставим безработными целый отдел, который сидит на Петровке. Там есть свой отдел Интерпола.
1: Который зарабатывает некоторый прайс.
2: И, как говорится, им нечего будет делать. Там целые майоры сидят.
4: Майоры будут тоже заниматься, собственно, выкрадывание.
1: Дело в том, что им
2: останется... сначала обучить.
1: Им останется только ездить на теплоходах. Ну, в общем-то, Интерпол у нас будет весь на теплоходах по Москварике рассекать.
4: Вот, и вообще, я бы даже пошел еще дальше. То есть, к примеру, пошел в Америке, да, ограбил банкомат. Куда деваться? Милости просим к нам. Приезжай сюда, клади деньги в наш российский банк. Только, ну, отстегни немножко совсем прайса, вот немножко там.
1: А если грабитель негр, я перебью тебя, да, то он ничего потом и не получит.
4: Безусловно, безусловно, поскольку у него здесь не климат, о нем надо заботиться. Он должен содержаться в спецучреждении исключительно в целях таких его заботы о его негроздоровье. Да. Потому что холод, снег, посмотрите, они ходят, за ними медузы волочатся, такие, что гражданам скользко, они все с насморком, они болеют, и все равно все здесь. Кстати, тоже интересно, вот. Ну ладно, вернемся.
2: Либо с этих денег, да, ему, скажем так, платить пенсию, если он до нее, конечно, доживет в этих холодных условиях.
4: Вряд ли доживет.
2: Но это уже другие проблемы.
1: Природа, матушка, она за нас.
4: Она за нас, конечно, и прайс придется делить, да. Вот, хотелось бы вернуться все-таки к вашей вот непосредственно работе. А каким образом производится задержание женщин-злодеек? Вот, ну ведь есть, да, вот там как-то, вот, ну... Вот вам, например, все равно, какая тушка перед вами, и кого нахлобучивать, вот кувыркать. Вот, либо все-таки вот видеть очаровательную злодейку, вы как-то более галантно будете лупить.
1: Ну, на самом деле, Александр, происходит как? Начальство как бы сказало фас и сказало, кто там. Они говорят, либо злодеи, либо злодеи не очень. Вот. А когда задерживаешь, ты, в принципе, не успеваешь понять, кто это. Вот. Ну, может быть, это и девушка. Но самое главное, что? Обездвижить противника и зафиксировать его руки, чтобы он не нанес окружающим друзьям твоим в первую очередь, а заложнику во вторую очередь, не нанес никаких повреждений.
4: А вот, Михаил, тут пришло на пейджер для всех сообщение, да, такое очень ехидное сообщение от Рита, зачитываю. Почему вы уверены, что людей, которых вы посещаете и избиваете, извините, я очень болею, преступники, тем более, что над ними еще не было суда. Кстати, правильный вопрос.
1: Нет, естественно, преступником человека может назвать только суд наш, гуманный и справедливый.
2: Самый лучший суд...
1: Да, но я не понял просто фразу девушки Риты, что значит избиваем и что там еще?
4: Ну, посещаете очень хорошо. Посещаете, и, ну, то есть, к примеру, вот квартира, в ней сидят злодеи, да, то есть по разнарядке они злодеи. Но суд еще не доказал, что злодеи. То есть производится жесткое задержание, в принципе, людей, вина которых еще не доказана. Вот что имела в виду Рита.
2: Нет, допустим, скажем так, да, только суд может определить. Вот, есть закон об оперативно-розыскной деятельности, коим руководствуется товарищ, который работает вместе с нами. Вот, и с коими мы, собственно говоря, производим все эти мероприятия. Вот, если есть основания полагать, действительно, реальные, нормальные основания, там не из каких-то там наших хулиганских там побуждений, хотя в душе, конечно, мы не хулиганы, ничего. Вот, что там действительно злодеи, все, там реальный заложник там из-за двери, нехорошее лицо кричит, что вот там я сейчас ее порву, порежу, там разорву на куски, вот, то, естественно, мы...
1: В следующий применим... раз, я тебя перебью, мы пригласим девушку Риту, и пускай она...
4: Разбирается.
1: Да, да, да, да, подойдет к...

0: что, ну, ошибочная информация. То есть они задержатся в другом месте. Вы, например, приехали, вон, нахлобучили каких-то вообще там людей, которые, ну, и не в курсе.
1: Не, в данной ситуации главное вовремя извиниться, дверь поставить на место и быстро исчезнуть.
2: Вызвать слесаря, чтобы вставил замки.
0: Понятно. Я предлагаю обратиться теперь к звонкам наших радиослушателей. Напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Ребята,
0: здравствуйте.
4: Это Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте.
4: Вы, наверное, смутили нашему. Вы, наверное, смутились моим именем, но к криминальным структурам я не отношусь. Вот у меня вопрос к ребятам. Во-первых, курят ли они? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот как вы относитесь в последнее время к разложению СОБРа, в частности? Потому что сейчас такая тенденция. Многие ребята уходят либо в охранные какие-то, в частные охранные структуры, либо какие-то криминальные группировки. Спасибо.
0: Понятно.
1: Ну, скажем так, насчет первого вопроса, курим ли мы, как люди, которым нам ничто не чуждо, мы курим, иногда выпиваем и даже иногда, скажем так, закусываем. Вот, вот аж не второго вопроса.
2: Закусываем, кстати, когда выпиваем, очень хорошо.
1: Да, что отнюдь не вредит здоровью, даже помогает ему.
2: Да, насчет того, что люди уходят в охрану, да. На самом деле есть такие, в общем-то, тенденции, но если человек фанат, он в охране, он не найдет того, что он найдет в работе в спецподразделении, например. Потому что в охране, что значит охрана? Возьмем даже вот охрану, самую подвижную охрану, это личка, ну, то есть личная охрана, то есть телохранитель. Вот. У него что за его работой? Это ездить постоянно за клиентом, постоянно находиться около клиента. Вот. И поэтому, в принципе, у нас многие знакомые, наши друзья, может быть, они до милиции проходили через это, во время милиции проходили, это тоже бывало. Вот. Но это скучно, да, это некоторые деньги, это выше, чем зарплата, да, но по духу, по идее, это неинтересно.
1: Да, там самое интересное еще иногда за женой охраняемого объекта над чемоданом носить и двери открывать, что, собственно говоря, не входит в компетенцию.
0: Или, например, даже бывают такие случаи, что вот, там охраняемый говорит, ну, слушай, съезди с женой за хлебом. Ты вроде как поехал, вернулся, а он уже готовый лежит.
1: Да, вот он уже холодцу.
0: Уже, да, уже холодцу.
2: Ну, это, во-первых, не профессионализм, а личного телохранителя.
0: А куда сделаешь, когда вот если вот охраняешь хорошую? Конечно, ты не имеешь права отлучаться, но попробуй отказать, сказать, да не поеду я.
1: Если ты профессионал, ты должен отказываться.
2: Любая профессиональная служба, пускай
1: тело,
2: она будет
1: личкой,
2: а охранять даже сумки в руках не носится, на самом деле. Руки всегда свободны у человека. И, ну, можно открыть только дверь машины, все. А все остальное дело, внимание, за клиентом и за окружающей обстановкой.
0: А не было ли, кстати, вот таких предложений к вам, дескать, там, кого-то сопроводить куда-то на сделку там или вот, ну, от частных...
2: На стрелку, да, ты хотел сказать?
0: Да. И разрешено ли это вообще?
2: Нет, естественно, все это запрещено, вот. Но одно дело, когда человек приходит и говорит, ребята, вот вам денег, езжайте куда-то. А другое дело, вот, например, возьмем грубо, да, вот Александр, мы тебя хорошо знаем, вот знаем хорошо нашего аналитика, и, например, если вы нам скажете, вот, ребята, вот у нас неприятная ситуация, съездите с нами, конечно, мы с вами поедем.
1: На дорожных условиях и соответственно.
2: Естественно.
1: Да, все порешаем в профессиональном варианте.
2: Как друзья и как просто люди, которым не безразлично, в общем-то, как сказать, ваше здоровье, ваше моральное и, в общем-то, физическое, как скажем так, существование на этой земле.
0: А вот хотелось бы еще такую тему затронуть. Вот ваши взаимоотношения с представителями других спецслужб. То есть среди обывателей...

0: Или бытует такое мнение, что, к примеру, ГИБДДшники дико ненавидят людей, работающих в уголовном розыске. И даже вот кадры проходили по телевидению, где они друг друга лупят и нахлобучивают. Вот. Насколько это действительно так? К примеру, вот сотрудники ФСБ утверждают, что в момент остановки вот их транспорта ГИБДДшниками никаких не то что скидок, а наоборот сплошные придирки, тупые из ремней еще. Да.
1: Все очень правильно, потому что поскольку служба другая, к сотрудникам ФСБ существует, как сказать, пролетарская ненависть. Вот. Но это я не говорю про всю службу ФСБ. В принципе, много есть друзей там и там, все хорошие люди. Но ненависть возникает тогда, когда, например, в дежурку приходят два человека и протягивает один ксиву сотрудника Федеральной службы безопасности и начинает рассказывать, что у его друга, который является коммерсантом, какие-то проблемы. Вот. На что дежурный, в общем-то, отвечает: а вы кто, собственно? А я, типа, как бы его крыша. Ну и, естественно, русские ответы, посылания на все три буквы. Ну, раз крыша, решаю вопросы сам. Вот. А если действительно по работе сталкиваешься, ребята очень хорошие. Вот. Ну, в семье не без урода.
0: Да.
2: Единственная такая, скажем так, проблема была, когда на профсоюзные там обстоятельства не до конца выяснены, но, скажем так, от рук сотрудников ФСБ погиб стажер милиции, когда расстреляли патрульную машину. Вот. В принципе, ну, кроме этого... Ну, да,
1: это,
2: там,
1: да, это отдельная тема.
2: Скажем так, противостояние было порядка полугода, довольно серьезное, между МВД и ФСБ. Потом все это пришло на круги своя. Вот. Поскольку люди занимаются, должны, во всяком случае, заниматься одним делом, они
1: но
2: должны
1: вообще
2: им заниматься.
1: Перебью.
2: Без
1: вот,
2: всяких личных.
1: Бывает даже вот на нашем опыте, малочисленном, я бы сказал, вот, бывают такие ситуации, что, ну, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, когда просто были темы, когда брали вооруженную группу преступников, вот, подозреваемых, и сталкивались как бы с другой вооруженной группой, тоже в граждане, да, это тоже было, тоже были либо сотрудники, ну, это не обязательно, это не к ФСБ относится, это были тоже сотрудники милиции. Тоже,
2: но мы их побеждали.
1: Нет, слава богу, все обошлось.
3: Михаил хотел вас спросить.
2: Ничего, мы их ложили, нормально.
1: Ну, все, слава богу, и у всех так бывает, у всех служб бывают непонятки, бывают какие-то там.
0: То есть всегда, в принципе, когда идешь вот на какое-то такое, ну, на задание, нужно да, быть готовым к внедрению третьей силы.
2: Есть шанс попасть в прокладку.
1: Да.
3: Да, вот все-таки хотел вернуться. Человек спрашивал, вот курите ли, выпиваете ли, как часто закусываете, как вообще вы релаксируетесь? Я вот знаю, что вы любите там какую-то тяжелую музыку, да, экстремальную. Там поклонники там, ну, разных групп, там Крюбик, Коррозия Металла, например, вы там все концерты посещаете. Вот в чем вот релакс? У меня к психоаналитику всегда это было интересно. Как бы вас я знаю давно лично, но вообще все ваши вот структуры, как вот
1: ну, на самом деле, Олег, на самом деле, да, действительно, в общем-то, релаксация, даже вот с точки зрения психоанализа, она может быть чем? Это сыздревле, в общем-то, секс, наркотики, рок-н-ролл. Всегда это было. Но для нас что такое секс? Это дом, жена. Рок-н-ролл это да, тяжелая музыка, да. Наркотики, ну, алкоголь, никотин. Да, ну, в умеренных дозах, естественно. Вот, ну, и очень любим тяжелую музыку, это естественно. Просто тяжело даже спортом заниматься без нее. Вот. Просто как бы бытует мнение, что, например, люди уже в возрасте там работают где-то как-то там в органах там имеет какое-то отношение определенное, негативное, может, к тяжелой музыке, но, хотя я скажу, ну, вот на примере моих хороших знакомых, например, с Южного РОПа, Южного округа, вот, есть определенные лица, полковники, подполковники, майоры, капитаны РУБОПа, вот, ребята, начальники СОБРа, они все, в принципе, довольно-таки очень хорошо относятся к музыке, к тяжелой.
3: То есть как бы экстремальная работа, она просит такой экстремальный,
1: да,
3: тяжелый, вот,
1: да,
3: вот, агрессивный,
1: да,
3: тяжелый музыки.
1: Вы правы, Олег, действительно выход, и действительно слушается постоянно, постоянно в машине, постоянно, ну, она, может быть, не то, что, например, гоняется группа там, ну, любимая группа «Рамштайн», например, гоняется постоянно везде. Естественно, где слушается «Коррозия», где для души группа «Крюгер», например, в машине, например.
3: Саша Лаерский.
1: Иногда ты читаешь мои мысли, ну, недаром аналитик.
3: Вас, да. Я знаю вас давно, и многих сотрудников знаю.
1: Недаром аналитик, да, Саша Лаерский. А иногда, когда все это вместе, например, ну, мы же не можем петь, например, группу «Рамштайн» в компании. Мы, естественно, если расслабляемся, релаксируемся там с алкоголем, с женами на природе, где-то мы всегда, например, можем спеть кого? Либо Крюгера, либо Лаерского. Мы же, ну, только это знаем. Ну, в принципе, все наше русское, «Коррозию» тоже. Все, что мы можем спеть, мы поем. Ну, на английском мы не можем просто петь.
0: А вот если, опять же, немножко вернуться к работе, да, вот происходит, скажем, вот ваше, вот как писала Рита, хорошее, кстати, слово «посещение». Вот мне очень мне понравилось. Вот, например, вот начинается посещение, да. Внутри находится
3: визит.
0: Да. Внутри находится, в общем-то, группа вот террористов, злодеев и, соответственно, там заложники, да. Есть ли какой-нибудь условный сигнал, цель которого дать заложникам понять, что это не какая-то там, не другие злодеи на этих напали, чтобы забрать их там в другие более злобные руки, а что это именно идет освобождение, ну, что...
1: На самом деле, с профессиональной точки зрения, вот, Александр, я скажу вам, что, ну, если сказать, подать какой-то сигнал заложнику, поймут и террористы.
0: Нет, ну в момент уже внедрения.
1: В момент, именно вот. В момент. А есть... Для этого существует, для сигнала, ну, я объясню, это в кавычках сигнал, есть такие светозвуковые и шумовые гранаты, как типа «Заря» и «Пламя», которые создают шумовой, световой и шумовой эффект, то есть шокирующий эффект. Вот, когда человек несколько минут не видит и не слышит ничего и теряет ориентацию. Ну, можно это считать тоже визитной, как бы, карточкой. Вот, ну...
2: Надо упасть и не отсвечивать.
1: Ну, да.
0: То есть, в принципе, инструкции, Юра, это надо вот просто залечь, а по-любому...
1: Ну, на самом деле, вот...
2: Ну, да, если инструкция, как говорится, не нами она придумана, не верь, не бойся, не проси, то есть это в отношении, там, с захватчиком, там, не знаю, с кем.
1: Ну, были
2: вот.
1: Тоже...
2: Если дело приняло очень плохой оборот, то надо действительно упасть и не отсвечивать.
1: Мы были тоже...
2: А дальше разберусь.
1: В некоторых ситуациях, где наши коллеги тоже, в общем-то, входили... В некоторые места публичные, где мы находились, и мы без разговоров тут же ложились на пол. Ну, конечно, когда мимо проходили, мы им с ними пообщались, и нормально. Но первое дело, даже если человек сотрудник, очень часто бывало, идешь на задержание где-то, например, и кто-то вылазит с ксивой, например, что он сотрудник. Но он, естественно, ну, пускай он сотрудник, и потом это действительно оказывается, что так, но в первую очередь он всегда получает.
0: Должен
2: вот. Все разговоры все, потом.
1: Да, сначала все должны не двигаться, все должны упасть и лежать.
0: Это порядок для всех.
1: Да, это
0: и, порядок кстати,
1: для
0: всех. Кстати, тут можно сказать, что в этом, видимо, нет ничего унизительного в такое
1: нет,
0: сложное время.
1: В этом нет унизительного ничего, и мы, если в такой ситуации окажемся, и, ну вот я уже говорю, были в такой ситуации. То есть, ну, ничего страшного в этом нет.
3: А вот хотел тоже, ребят, к вам вопрос. Так, навеянный вопросом Риты. Как бы вот сейчас молодежь, ну, в основном молодежь и старшее поколение, так, к милиции очень негативно многие относятся, наверняка. Есть такое понятие, как бы, хорошие милиционеры и как-то не очень хорошие милиционеры. Ну, что, как вы это представляете, что какие милиционеры хорошие, а какие вот не очень хорошие?
2: Ну, скажем так, в отношении милиции в общем плане я могу ответить на него так. Значит, есть, допустим, те милиционеры, которые за мелкий прайс кроют крышу сунарефом, там их отпускают, там, ну, все это связано, скажем так, с регистрациями временными и так далее. Там,
3: уличные подобное. Топтуны, такие называются.
2: Ну да. Вот. Ну, нельзя людей равнять по уровню их работы. Да, допустим, они работают в определенных там отделениях милиции, все. Ну, люди, опять же, разные бывают. Вот. Есть, допустим, люди достойные, которые ловят тех людей, которые, опять же, за мелкий прайс лишают других людей жизни. Вот. Либо тех хулиганов, которые в темное время суток в подворотнях людей зрения лишают. Вот. То есть те ребят, которые их ловят, скажем так, изолируют их от нашего здорового общества, да, они, я считаю, достойны.
3: Нет, хотел заявить, вот среди милиционеров, вы как-то вот тоже делите вот, на хороших милиционеров и нехороших милиционеров?
2: Ну, как хороший, допустим, я вот могу посидеть с человеком, там, поговорить, вот, пообщаться, там, может быть, даже немножко отдохнуть, может, даже водочки попить, вот, и, скажем так, по своему мировоззрению, вот, я уже буду смотреть хуй с ху, как говорится. Вот, может быть, даже не один раз не придется встретиться, но, как говорится, тем не менее. Люди должны быть люди. Есть люди, есть блюди.
0: Ну, сейчас как раз ненадолго опять же прервемся, если вы не возражаете, послушаем пьеску. Извини, Анька, прерву.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Номер телефона мы позже напомним. Но сейчас хотелось бы затронуть такую тему, тему близкую для всех москвичей. Недавно, значит, будучи перевозя, в общем-то, едучи за кольцо, дабы отгрузить, там, разгрузить, взять, вернуться назад, в общем, получить прайс, я обратил огромное, внимание на огромное количество женщин легкой профессии, которые стоят вдоль дороги. Это, в общем-то, в сторону, ну, Ленинградское шоссе, в сторону области. Их там действительно очень много. Поскольку время теплое, там толком не разберешь, какая тушка, но то, что их много, это действительно так. Есть ли сейчас в Москве какие-то подразделения, которые борются с ними? И вообще, как вы считаете целесообразность такой борьбы? Может быть, имеет смысл наоборот как-то это поощрять? Ведь куда им деваться? Вот, их гоняют, их шпыняют, а без них ведь многие граждане не могут никак.
1: Александр, я хотел у тебя задать вопрос. Да. Поощрять как? Им и так деньги платят. Как поощрять еще?
0: Ну, например, как недавно...
1: Государство должно платить?
0: Недавно предложил наш знакомый адвокат лишить их выборных прав, собственно. Но узаконить их деятельность за это. То есть, то есть идет легализация их деятельности, но на фоне этого идет ущемление их в некоторых гражданских правах. Собственно, как-то в материнских, ну, не обязательно, а в каждом конкретном случае, то есть рассматривается это, да. Это не я предложил, Олег, вот скажи, что это не я предложил.
2: Да, это был Сергей, адвокат,
0: да, Беляк. Сергей Беляк предложил. Вот, и, соответственно, лишение их прав участвовать в выборах.
1: Ну, на самом деле, в общем-то, эта беда, она как бы тяжело искоренима, потому что она выгодна. Выгодна, опять же, определенным людям, которые относятся, скажем так, ну, к тем же доблестным внутренним органам.
3: К сожалению.
1: Да. Есть... Люди не доблестные, но относятся к ним. Вот. Например, те же замеченные вами лица по Ленинградскому шоссе, да. В принципе, находятся везде. Там центр.
0: Извините, что перебиваю. Вот да. Для меня было открытие. То есть, ну, вы знаете, что я живу где ни попадя, как попало. И вот периодически, то есть, у меня вот происходят выезды так в центр. Да, ну, в целом, конечно, я, так сказать, в спальных районах все больше кучкуюсь. Там, где меня никто не тронет. Вот, и туда вот еду... Недавно вижу, тоже девки стоят, то есть вообще местечковые. Ну, то есть это, грубо говоря, как раньше, типа, там, молодые люди, например, ну, что, встретимся там у эстафет, там, на ступеньках, да, там, выпьем бутылку пива на пятерых, разойдемся, то есть совершенно местечковые расклады, и стоят девки в наглухо спальном районе, где на джип смотрят, как на чешский танк, собственно говоря, какой-то, то есть и тоже стоят.
3: Это я к тому... И кидается, как патриот, прям, под этот танк, да?
0: Ну, в принципе, вот если...
2: Нет, я могу объяснить, это совершенно понятно, потому что люди, которые живут в этом районе, да, им надо ехать в центр или на какое-то другое место ленинградское, да? А люди, как правило, там уже начали выпивать до этого, во время этого выпивают. Им, конечно, не в кайф ехать, потому что доблестные ГУВД, ГАИ их тут же поймают, нахлобучат. Да, а им это не в кайф, они в местном районе, в своем районе знают эти места, и как раз и как бы и девушки там, может быть, не элитные, не очень дорогие, а их вполне устраивают в своем же районе, не получают все свои кайфы, вот это обусловлено.
0: А может быть, это, кстати, гибкость мозга сутенеров, которые перекинули часть кадров на окраины. Да,
1: на самом деле у сутенеров очень большая гибкость не только мозга, но и тела. Вот. По своей работе приходилось сталкиваться.
3: Позвольте вас перебить, значит, возвращаясь к предложению нашего уважаемого адвоката Беляка, вот. Значит, что означает лишить их прав, допустим, отдельных гражданских, всех, в том числе и прав на выбор? Вот. Поскольку все они являются представительницами нашего ближайшего, там, и, ну, раз, там, дальнего зарубежья,
2: что, москвичек,
3: то, собственно говоря, на... скажем так, российский выбор, в том числе, там, допустим, на выбор нашего президента, там, либо какого-нибудь там отдельного взятого депутата, они повлиять никак не смогут.
1: Ну как, действительно, как могут повлиять, например,
3: да, они будут
1: проститутки
3: себя,
1: с Украины там, или, например, с Казахстана? Да, там.
2: Белорус, а есть же россиянки из каких-то других городов приезжают, с Урала, Сибири,
3: что,
2: там,
3: в принципе,
2: ближайшего.
3: Предложение, да, хорошее.
1: Но,
3: решать,
1: на самом деле...
3: прав, но их надо решать где-то там у них.
1: На самом деле, да, вот на самом деле они же должны голосовать по месту жительства, правильно?
4: Да, ну, в принципе, да.
1: Но им придется покинуть работу и уехать к себе в Сибирь голосовать.
3: Так вот, надо их
1: поэтому они не смогут
3: исполнять их долг, чтобы они почаще уезжали к себе.
1: Они на самом деле не смогут проголосовать. Зачем им кидать денежную работу?
2: С этой темой у меня возник другой вопрос. Я знаю, существуют такие называемые такие милицейские крыши, которые как бы держат эти проститутские точки. Вот действительно ли это бывает? Как это все происходит? Вот, интересно узнать.
1: Ну, на самом деле, как ни прискорбно это осознавать, на самом деле, да, такая тенденция есть, и поскольку как определенные точки находятся на определенной территории определенного отделения милиции, вот, и поэтому встать на территорию отделения милиции без разрешения, естественно, никто не позволит. Потому
3: это
1: что
3: будет
1: у...
3: определенный отдельный день.
1: Да, отдельный прайс, чтобы начальник отделения разрешил встать точки на своей территории. Да,
4: извините, Михаил, что я вас перебиваю. Тут сразу такой вопрос возникает. То есть одно дело как бы, ну, просто дать разрешение уже готовой точке, готовой фирме работать на своей территории. Да? Другое дело организовать работу фирмы. Вот, может быть, Олег имеет в виду не то, что они дают крышу, а то, что они подбирают кадры и практически выполняют роль сутенеров. Такое случается вообще?
1: Ну, сутенер кто? По российским законам сутенером является человек, который за этот вид деятельности, за проституцию получает деньги.
4: Да.
1: То есть... тот же человек, который разрешил...
3: налогом.
1: Да, тот же человек, который поставил на своей территории точки, тот же начальник отделения, он же является сутенером. Он же за это деньги получил?
4: Ну,
1: чтобы у него работали на территории.
4: Он поставил точки, но представим себе так, да, вот что точки не было. Он собрал всех своих, говорит, слушайте, у нас два УАЗика, один из них сломался. Кстати, интересную картинку недавно наблюдал, в одном из спальных районов столкнулись два УАЗика, вот обычных, вот милицейских УАЗика, бок в бок, не поделили перекресток, серьезно.
1: А я тебя перебью?
4: Да.
1: Наверное, один водитель был просто у моего друга, Михаила Аверьянова, он тут работал недалеко, в пятом отделении на Арбате, был такой водитель, он был из Казахстана, прозвище у него было Полено. Вот.
3: Работал
1: в
3: милиции.
1: Да, он был водителем на УАЗике, он плохо разговаривал по-русски, и когда он на пешеходной зоне разогнял свой УАЗик до 150-160 километров в час, ошибал какой-то Мерседес, который случайно вылез на пешеходную зону и выходил из машины и говорил, ну что ты, чурк поганый, не видишь, что ли? Я еду.
3: Чурка на русском.
1: Вот, может быть, они, в общем-то, были оттуда, которые два УАЗика столкнулись.
4: Но они дико ругались, то есть практически для закройников.
1: Естественно.
3: Не, они, наверное, увидели добрую девушку, которая протягивала руку.
4: Да, и типа стремились с разных
1: перемен. Может, они хотели кого-то подвезти.
3: Не, к сожалению, единственное, что сейчас, за что сейчас фактически можно притянуть сутенершу, там, я не знаю, сейчас какие-то новые отделы создали там, по борьбе там, в сфере там, торговли и так далее и тому подобное. Ну, за что сутенера? За продажу, там, скажем так, за торговлю несвежей продукции, там, еще там, за что-нибудь там, такие вот дела.
1: Ну, на самом деле, мы отдалились, да.
4: Да, извиняемся. Да,
1: на самом деле, да, существует такая беда, как милицейские. Ну, это крыши... Ну, тут не назовешь крыши, а милицейские хозяева, которые...
3: Которые дают работу.
1: Дают работать и получают с этого деньги. Вот. Но в то же время, если какой-то злодей, например... захочет подъехать, ну, просто так нахлобучить точку какую-нибудь, захочет взять девушку, да, и те же точки, они типа случайно вызывают сотрудников милиции, местные территориальные, и они подъезжают и как бы к этому злодею случайно, и проверяют у него документы, да, ну злодей тут же пугается, естественно, и уезжает. Вот в том-то и заключается, в принципе, крышевание.
4: А, Михаил, так а может быть как раз... это и есть начало легализации. То есть вот, вот сейчас мы говорим о том, что это плохо, да, что там какие-то органы там... там
3: пока на данный момент это коррупция.
4: Да, это так через коррупция. Нее, через нее, может быть, каким-то образом... Ну, хорошо, а что, лучше, если, например, будут какие-то там преступные элементы давать, вот там крыша так же разброшена, как...
1: Нет, кстати, насколько нам известно, в принципе, сейчас я вас перебью... Насколько нам известно, в принципе, как скажем, будем говорить преступникам или людям, отбывшим срок заключения, отбывшим наказание, им, в принципе, по ихним понятиям западло быть сутенером и взимать с этого деньги. Вот.
4: Ну, тут речь даже не только о сутенерстве. То есть я просто сейчас подумал о том, что, может быть, вот эта политика, что, так сказать, силовые структуры официальные, да, дают крыши каким-то там кабакам, каким-то точкам. То есть то, что называется коррупцией, может быть, это спланировано. Ну, для того, чтобы выжить просто с этого рынка каких-то вот, ну, понятно, преступных элементов. Да, пусть это называется коррупция, но, может быть, быть у, этих, да. Вот, у этих людей, которые это делают, у начальника этого отделения, у него, может быть, такая вот постановка, ему прислали, типа, там, свыше, и сказали, дружище, ты должен эти точки взять под себя, то есть, чтобы они не приносили там прибыль, вот это самое, этим перцам, да, вот, чтобы именно тебе приносили прайс, а ты будешь с нами делиться, конечно, да, но ты бы себе купишь для своей вот этой маленькой ментовской машинки хотя бы там бензин, понимаешь, еще что-то, то есть, понимаете, экономический перераздел, так сказать, в пользу государства.
3: То есть менее элементу самоуправления.
4: Да, да.
3: Ну,
4: да,
3: это почти может анархия, как говорится.
1: Не, ну, в принципе, например, наш общий знакомый человек, президент партии анархистов, такой есть Лучков Андрей, он бы очень одобрил это дело. Вот, и он бы, наверное, как бы написал целую программу по, например, о взимании с каждой определенной точки в месяц, например, определенное количество талонов на бензин для служебных машин.
4: Вот, да.
1: Вот. Или, например, на обмундирование, там, например, сотрудникам милиции. Или благотворительная помощь их семьям. Например, отличившиеся сотрудники милиции определенного отделения, на которой на которого территория находится точка, получает премию, как бы, в семью.
3: Который помер в семью борьбы с проституцией. На том и помер.
1: Да, на поприще борьбы с проституцией они получают, например, премию, которая отписывается, например, в семью, детям подарки также, например, делается. Например, точка прислала, например, командиру роты, например, отделения, или там командиру взвода отделения, да, милиции территориального, например, определенное количество там детских игрушек или подарков, или тортов в определенный праздник.
4: Или, к примеру, в общем-то, вот, например, все работницы точек, они в новогоднюю ночь обязаны переодеться в снегурочек и бесплатно веселить.
1: Бесплатно прийти в гости
4: к особо нуждающимся, в общем, людям.
1: Да, в дом, например, к тем людям, которые их содержат. Как
4: да, там, вот да, да, да, то есть...
1: Ну, не знаю, может быть, это как бы и будет рады люди, которые работают на этой территории.
3: Люди, которые... безусловно, рады.
1: Да, но... Да, может быть, они будут рады.
2: Можно себе представить, подъезжает машина, а вот подарки от проституции, так разгружают их, да?
4: Ну, в идеале так и должно быть. Олег, согласитесь.
1: Дед Мороз, вернее, глав сутенер одет в одежду Деда Мороза.
3: Это, опять же, идет на самосознание. Если сутенер осознает это...
1: Вот, он должен купить сумеет. Бороду и красный, красный шуб.
4: Ну, это, конечно, да, это у нас так все мечты, ну, а реальность-то какова все-таки? Какова реальность? Как это все выглядит в реальной жизни? Вот, например, те девки, которые, извиняюсь, женщины-красавицы, уточки-курочки мои, которые... Извините, я волнуюсь.
3: Все разные, да.
4: Да, которые стоят вот по Ленинградскому шоссе. Вот каким образом происходит деление на... Ведь оно же длинное, Ленинградское шоссе. Если так представить, что все это как бы все пенки в плане прайса, так сказать, прайсовые пенки, сокращенно ПП, снимает какой-то один крендель, то он был, должен быть дико богат. Вот. Либо там тоже как-то поделено. Вот если взять именно Ленинград. Как происходит деление? То есть от остановки...
1: Например, до... территория милиции. Например, возьмем нашу общеизвестную Тверскую, с которой выдавили почти всех.
4: Вот. Да, никого нет. Я вот сейчас выходил во время новостей, чтобы кто-нибудь заменил эту самую Якудзу и Копчик. Ну, никого затишь.
1: Тяжело им прайс зарабатывать.
4: Тяжело.
1: Мерзнут. Ну, на самом деле, вот возьмем отделение милиции. Да, у нас территория улицы Тверская обслуживает два отделения. 10 и 108. 10 отделение раньше было... Было создано как для борьбы с рокерами.
4: С рокерами?
1: Да, 10-е отделение милиции было создано для борьбы с рокерами. Вот, потом оно стало обычным территориальным отделением милиции, вот, и занялось борьбой, скажем так,
4: кавычках,
1: с хулиганами, да, борьбой в кавычках, с хулиганами, которые мешают жить проституткам на Тверской улице. Вот, и, в принципе...
3: То есть крышевые?
1: Да, достаточное количество точек, которые стоят на территории, например, 10-го, 108-го отделения милиции. Ну, это общеизвестно, Тверская улица, это как бы улица красных фонарей, хотя таких улиц много. Все Садовое кольцо, например, взять. Mm-hmm. Ту же Ленинград, которую ты упоминал, там Ленинский проспект. Вот, другие всякие...
4: Ну, а, Миша, вот происходит, вот часто нам показывают в кино, там, это, в документальном, вот, что, например, было произведено, там, задержание, там, скажем, такой-то группы проституток. То есть, по идее, их задерживать тоже отделение, которому дает и крыша, то есть, да? Ну... То есть, по своей сути, это просто делается такая, ну, отмазка для журналистов, там, для идиотов.
1: Для палки, которых... для палки.
3: Может быть, да.
1: Да, но иногда ОМОН привлекает, ОМОН для этого...
4: А, то есть, нейтральную какую-то третью сторону.
1: Да, городская, если идет операция.
3: Кстати, не факт. Во-первых, в основном, значит, нам показывают телекадры на квартире, как их задерживают. Вот. Квартирный бизнес держит, ну, отнюдь не отделение милиции.
1: Ну да, существует такая организация в Центральном округе, отдел, ну, на Петровке, как бы, грубо говоря, полиция нравов.
3: Ну, не знаю, она сейчас существует, не существует.
1: Да, существует, поменялись просто начальники.
3: Ну, не столь, кстати, важно. Ну,
1: занимается тем, что...
3: Уличные нам показывают, да, показывают.
1: Крышуют не уличных, а... Ну, уличных тоже, но крышуют еще и квартирно. Ну,
3: потому что реально, скажем так, взять за мягкое место именно тех людей, которые занимаются этим на квартире. То есть там, да, там реально прописать, ну, разговор телефонный, да, заказ, все, там, человека с камерой снимать, ну...
4: Ну, с другой стороны, тут же важен факт передачи прайса.
1: Да, вот. Сутенером является тот человек, который получил деньги за это.
4: А вот это вот самое сложное. Будь, например, они поумнее, они бы как-то...
1: Не, ну проститутки, в принципе, я перебью тебя, Саша.
3: Добрые
1: деньги.
3: Проститутки, они на самом деле, берут ни в чем не виноваты. Сутенера. Они пытаются заработать себе на жизнь.
4: Нет, тут сейчас технологии, Юр, вот интересно.
3: А конечно, технология передачи?
4: То есть проститутки не берут прайс? Всегда...
1: Ну, да, проститутки не берут, а проплачиваются так называемые мамочки, то есть старшие точки.
4: Зоя ее зовут.
1: Ну да, фамилия либо патриотическая, либо еврейская там.
4: Да.
1: Вот это как нравится. Вот, типа Зоя Люксембург, например.
4: К примеру, да.
1: Да. Вот,
4: А вот Зоя, она когда берет прайс, да, вот, ведь она может, например, в данный момент, ну, как сделать, будь Зоя поумней, дающему прайс...
1: Действительно, Люксембург, да?
4: Да, она могла бы тому, кто передает прайс, передать вот момент, например, ну, да любой гадость, там, бумажный конвертик, там, с каким-то дешевым колечком, с бижутерией, что, дескать, мы обменялись подарками, вот, и я продала. Это уличная торговля, по идее, тоже можно за это дело нахлобучить, но не так, в общем-то, как как за мамозойство. Логично?
1: Не, ну, на самом деле, ну, в принципе, да, логично, но на самом деле царит такой беспредел на улицах, что это никому не нужно, и просто все в открытую дают прайс, и даже если подъезжает, например, отделение милиции, а экипаж, который получает, например, 500 рублей с точки в смену, каждый экипаж...
4: То есть каждый боец или вот нет?
1: Не, ну да, в принципе, в сложности каждый боец у них там получает. Ага,
4: а так получается, это же на эту работу устроиться сложно даже.
1: В отделении милиции?
4: Да.
1: Да, кстати...
4: Вот в такие моменты, вот, то есть, ну...
1: Кстати, в ночь на кормящих-то, например, вот есть такое отделение милиции Донское, которое нам знакомо, у нас там работает наш товарищ в отделении милиции Деев Алексей, вот. Его не ставят в ночь почему-то. Это территория Ленинского проспекта. Его почему-то не ставят в ночь. Вот. Он очень обижается дико на это. Говорит, я бы дикий прайс, в общем, там срубил. Вот. Но почему-то он обижается. Ну, естественно, его не ставят, потому что там работают в ночь только два экипажа, которые собирают со всех точек деньги и, естественно, отчиняют командиру своему и начальнику. Вот. Залетного милиционера, который там случайно пришел и год работает, естественно, никто не поставит.
4: А вот, Миш, такой, естественно, вопрос у всех наших радиослушателей сейчас возникает сразу же. Можно ли довериться, ну, вот, в случае какой-то неприятности именно вот таким милиционерам, которые собирают прайс? То есть, хорошие это милиционеры или плохие? Ну, то есть, к примеру, я иду, да, по улице, меня дико ограбили, сняли мою кроликовую шапку крольчачью, там это рукавички уточки. А я объясню, что это такое, кстати, рукавички уточки. Это у полярников, когда... Не то. Это когда они одевают на севере, где холодно, через задние проходные отверстия живых уток на руки с тем, чтобы какое-то время вот и так ходят. Потом других. Они перевозят их вот.
5: Пока тепло,
4: да. Рукавички уточки сняли. То есть, и тут же...
1: Причем, пока еще теплые, да?
4: Вот. И тут я вижу, вот едет единственная вот эта машина патрульная, я, естественно, к ним говорю: зашити, вот. А мне, в общем-то, в ответ, там, мы как-то прайс собираем.
1: Нет, дело в том, Саша...
4: Вообще их функция какая, Саша, помимо сбора денег? Вот как,
3: знаешь,
4: что?
3: Они могут, на самом деле, оказаться очень добрейшими людьми, когда, скажем так, что они деньги собирают, вот, потому что могут еще и по голове дать.
1: Вот. Нет, дело в том, что вот ты сам сказал только что общеизвестную ситуацию. Ты потерял шапку, да?
4: Да, да.
1: Ты, наверное, смотрел сериал «Менты», да? Ну, все же твои шапку бросятся искать, правильно?
4: Да.
1: Да.
3: Целых два экипажа.
1: Все отделение милиции побежит искать твою шапку.
4: Понятно. Ну, а вот...
1: По ходу дела собирай денег там для себя. Там. Ну, не найдут они шапку, наверное.
3: Не, ну почему? Не все от них собирают. Некоторые действительно работают. Парней недостойные.
1: Нет, ну, мы говорим об тех отделениях милиции, территории которых находятся определенные точки. И говорим не конкретно там, например, ребят с розыска и так далее, а говорим, которые люди катаются, например, на, скажем так, бобиках.
4: На бобиках,
1: как называют, да.
4: Михаил, вот смотрите, то есть получается так, что те отделения милиции, на территории которых расположены все-таки эти точки, да, они, получается, от хвоста до головы вот, ну, вот.
1: Нет, ну не от хвоста до головы.
4: А как же они тогда смотрят вот на эти вот там 2-3 экипажа, которые собирают прайс и при начальстве остальные-то как могут уживаться?
1: Рыба же гниет с головы, это же,
4: ну,
1: ты знаешь.
4: Да, да, ну так, например, если там есть, вот как сказал Юрий, честные парнеги, как они могут на это глядя, что типа я там себя там, ну,

0: ну, грубо говоря, там подставляю под пули за чью-то сраную шапку, да, а эти ходят, собираются проституток брать.
1: Некоторые не выдерживают,
2: каждому
1: переводятся.
2: Свое. Каждый живет свою жизнь.
1: Некоторые не выдерживают, переводятся, некоторые втягиваются в это дело.
0: То есть то, что
2: им
0: не дают...
2: Либо люди уходят либо на другую, более достойную работу. Ну, то есть что? Каждому свое.
0: А вот...
2: Это, по-моему, было написано в воротах одного концлагеря. Я считаю, да, что концлагерь — это плохо, но слова которые хорош. Там были написаны, да, они...
0: Вот тут сразу встает такой еще вопрос. В чем был такой главный недостаток вот бандитских крыш, да? Насколько мы все молодые коммерсанты помним, рано или поздно они, помимо того, что собирали прайс, они начинали лезть в дело производства. То есть пытаться внедриться в процесс вот этой фирмы, да?
1: Ты имеешь в виду...
0: Ну, преступный элемент. Ну, нет, типа...
1: Мы сейчас просто разгораем...
0: Отстраненно. А, вот мы сейчас вот просто...
1: От вернули, этой темы ушли.
0: Мы немножко вернулись в прошлое. Вернулись сейчас в 90-е годы. Нам вот открывается кооператив. Сразу к кооперативу пролипает крыша. Первый год просто идут там какие-то финансовые поборы. Там все нормально, все довольны, все смеются. Купили первый автомобиль, так сказать, с люком. Ездят перед кинотеатром на нем ночью. Стреляют в воздух из газовой... хлопушки, к примеру.
2: Приблуды.
0: Да, приблуды. Иди-ка веселяться. Мы, типа, первые бандиты. Сейчас, конечно, никого из них в живых нет, да. Почему никого из них нет в живых? Потому что началась следующая ошибка. Попытка внедрения в дела данного кооператива. То есть, ну, то есть, ты неправильно делаешь попкорн, а вот надо там по-другому, к примеру. А тот говорит, да ты надоел, давай я к другим пойду. И получилось все эти войны, попросту говоря, да. Ну, то... Какова сейчас ситуация вот на этом фронте и отделении милиции? То есть бывает ли так, что, например, к Зое подходит, значит, вот, начальник отделения милиции или вызывает к себе и говорит, слушай, мне кажется, на нашей территории не хватает вот блондинистых или карлиц.
1: Да, в принципе, ты почти попал в точку. Все зависит от сексуального, в общем-то, расположения начальника отделения милиции.
2: Пристрастия.
1: Да, сексуального пристрастия. Просто знали одного начальника милиции, которому, в общем-то, сутенер лично доставлял несколько девок в кабинет.
2: Нет, сначала и... только одну.
1: Одну, а потом, же, потом да. двух. Одну и то же, потом двух.
2: Звал,
1: да,
2: а его лично, не иначе, как Ванька. Ну, представляешь, когда сутенер называют начальника отделения,
1: да,
2: милиции.
1: Да,
0: просто как...
1: Да, слышь, да, Ванька, да.
2: Это уже... Вот. Что это за человек?
1: А как, когда потребности сексуальные, в общем-то, отделения, начальника этого отделения милиции пошли... Ну, вернее, сутенер и точка не перестала удовлетворять, то, в принципе, этот... начальник отделения милиции перешел на более главенствующую должность, то есть стал там типа зам начальника там по каким-то определенным делам в округе, вот, и, в общем, точку закрыл.
0: А вот каким образом технология...
1: А он закрыл своими же ребятами с отделения милиции, которые выставили там пост на территории, например, той точки и не давали работать. Даже за крупный прайс.
2: А, скажем так, он захотел денег, вот, а ему сказали на то, поскольку он общался с прекрасными девушками, вот, ему сказали, либо ты девок, вот, либо тебе денег.
1: И карликов там.
2: Да-да-да, там карлиц, там всяких разнообразных. Вот, он сказал, хочу денег и много. Ну, ему, наверное, сказали.
1: Много карликов.
2: Если много, да, то до свидания.
0: Ага.
2: Жадность порождает бедность. В результате он лишился и девок там, и хоть какого-то либо,
0: потенциально.
2: Да,
0: но тут есть ведь еще одна побочная штука. Вот, то есть ведь рядом с этими точками всегда трется, в общем, всякий разный народ. То есть там же и наркотики, там же можно всегда купить барракуду какую-то. То есть там, ну, имеется в виду хлопушку. Там, что хочешь, от гранаты, да, нет? Извиняюсь, просто я хотел показаться сведущим.
1: Не, на самом деле, да, наркотики там трутся. Но это как люди, не выдерживающие, ну, как будем называть, девушек легких поведений, не выдерживают ритм работы своей, естественно, они срываются. Кто спивается, кто садится на наркотики. Естественно, если человек на своем рабочем месте, скажем так, употребляет наркотики, там и будет все это крутиться. Ну, в принципе,
0: это, зачем? Зоя должна следить, по идее, чтобы не было этого на работе.
1: А Зое пофигу, главное, чтобы девка отъезжала и получала Зоя за этот прайс.
0: Ну, а девка вот, может, да, например...
1: На своей листовке, скажем так.
0: Дико угорит от наркотиков, попросту, так сказать, повредить клиента. Ну,

0: Ну, башня съедет, и все. Я в Париже бывает, видел такое один раз, правда. То есть съехавшая от наркотиков проститутка гонялась за гражданами и била их по задницам ботинком. Вот, ваш покорный слуга, например, получил. Вот, не успел вернуться.
1: Главное, что не ножом.
0: Вот, а рядом, вот видите.
2: Как повезло французам, что они не побывали в России.
0: То есть, в принципе, вот эти вот...
2: Русские угары,
1: да, наркотики, там, алкоголизм, это одно, но оружие, взрывчатка, это не тот бизнес, не та тема, с которыми, в общем-то, проститутки можно ассоциировать.
0: Но зато проститутки, на мой взгляд, отличные просто, говорят, девственно чистое полотно. Я даже сейчас хвастанусь. Та была раса для, так сказать, передачи информации любой. То есть,
1: естественно.
0: Да, вот их же... Да, их же,
1: Вербуют.
0: Да. И вербуют, я думаю, что масса, в общем-то, там всяческих высказываний происходит.
1: То есть... Но это уже не наша, в общем-то, область познания. Это нужно, наверное, определенным службам, которые занимаются наружным наблюдением, там, внедрением.
2: Не знаю насчет проституток, скажем так, но вот все сутенеры, стукачи, они всегда расскажут, кому... Сколько, почем, как, кто чего, как.
1: Даже расскажут...
2: И, кстати, часть проституток тоже самое.
1: Даже расскажут про того же любимого начальника отделения, на котором они находятся, территории, сколько они ему платят. Вот. Расскажут, кто с кого снимает, кто откуда, какие телефоны, и кто на каких машинах ездит.
2: Кстати, достаточно. Им не надо ни денег платить, ничего. Достаточно на них просто элементарно нагнать жуть, и они раскалываются до самой жопы. То есть они рассказывают все.
1: Мы можем даже, например, в эфире предъявить диктофонную запись людей, которые, в общем-то, рассказывают, кто из какого отделения и кто откуда, в общем-то, пляшет, и кто откуда получает деньги. Но по сугубо этическим соображениям, поскольку эта запись пойдет в управление собственной безопасности, мы не будем это, в общем, предъявлять.
0: Да. Вот, но в целом имейте в виду, что если появится...
1: Александр, тебе дадим послушать, конечно.
0: Да, конечно. И если вдруг будет необходимость как-то, в общем-то, надавить и, в общем-то, нагнать жути, то я всегда готов помочь в этом, да. Но сейчас ненадолго прервемся, послушаем пьесу.

0: И у нас остается уже не так много времени на общение с нашими сегодняшними гостями. Напоминаю вам, что это психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, те из вас, кто только что подключился к нам, могут задавать какие-то свежие вопросы, учитывая вот людей, род занятий людей, которые собрались в данной студии. А те, кто слушал программу, как говорится, от и до, могут задавать вопросы по уже выше прозвучавшему. Я напоминаю номер нашего телефона. Женщина сейчас придет, напомнит. И мы начнем с вами диалоги.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Меня зовут Павел.
0: Здравствуйте, Павел.
2: У меня два вопроса. Понятно, что для любого офицера приказ – это святое, а приказ ему дает власть. И у нас сейчас власть, ну, по крайней мере, сейчас такая, что вор на воре сидит, а вором погоняет. Вот, допустим, да, мало того, что воры, еще было такое хорошее слово – вредители. Значит, допустим, захочет народ подойти к какому-нибудь, там, Чубайсу или Гайдару, и вежливо у него спросить, что ж ты, сволочь, творишь? Ведь пошлет отбивать его вот ваших гостей. И получится такая ситуация, что он там в Швейцарии с деньгами, а мы без денег здесь с вами в Москве друг друга валим. Вспомните хотя бы, вот, да, второй вопрос, кстати, о 93-м годе. Что творил в Останкине, тот же Витязь. Там и раненых добивал, и безоружных людей просто расстреливал, видя, причем прекрасно, что они безоружны. Вот, а вообще, судя по всему, нормальные вы ребята, поэтому побольше вам денег и поменьше пуль. А все, что будут, чтобы в титан.
0: Спасибо, Павел.
3: Спасибо за вопрос. Значит, на первую часть вопроса отвечу я. Значит, насчет приказа. Приказ можно воспринимать по-разному. У нас в законе прописано такое понятие, как преступный приказ. Лично я буду его воспринимать так, как я его воспринимаю. То есть я никогда не собираюсь идти ни против собственного народа. Вот, я всегда иду за людей, причем именно за большинство людей, кое у нас сейчас, к сожалению, значит, имеют не самые лучшие условия жизни. Вот. Ну, в принципе, наверное, я все сказал.
4: Павел, по поводу твоего второго вопроса, по поводу Останкина, по поводу Витязя. Дело в том, что там, помимо Витязя, еще стоял железнодорожный ОМОН. И дело в том, что это, я могу не понаслышке это сказать, люди близкие к нам, очень близкие. И ситуацию в Останкино, например, мы знаем, скажем так, не с телевизора, вот. И я тебе могу сказать, что началось, ребята начали открыли огонь, ребята с Витязя и с железнодорожного ОМОНа открыли огонь после того, как с Витязя застрелили одного парня. После этого, извини, Павел, вот такая ситуация, твой друг, рядом с тобой находится, который исполняет свой долг и который просто стоит за закрытыми дверями, никого не пускает. Из-за закрытых дверей вламывается грузовик, и очередь попадает в твоего друга. И идет, на тебя нападает оголтелая толпа вооруженная. Причем толпа-то ладно, а дело в том, что вооруженная толпа вся не может быть. Вот. И погибает твой друг. Твои действия какие? Я уверен, что ты передернешь затвор и поставишь не на одиночный, а на очередь, и будешь долбить в эту толпу.
3: Нам в 93-м году просто пытались нас поставить перед гражданской войной, и слава богу, что все-таки до этого не дошло.
4: Слава богу, вот таким пацанам из Витязя, из Железки, которые как раз охраняли это Останкино, вот, и слава богу таким ребятам, которые гибнут и за нас, и за тебя, и за всех наших близких, и гибнут и сейчас в Чечне, вот, и гибнут на мирном поприще, скажем так, в Москве. Им просто слава.
0: А вообще вот
4: то, что ты сказал, я тебе не хочу предъявить это в вину, Павел. Просто может у тебя просто недостаточно информации. Вот и все.
0: Да и вообще тут встает такой реальный вопрос, собственно, а зачем они поехали вот в Останкино-то? Ну, смысл? Вот я, например, дома сидел.
4: Кстати, Александр, тебя поддерживаю, да. Я тоже находился дома и, кстати, пил водку и смотрел фильм, например, про рокеров, как сейчас помню, со своим другом Алексеем, он же Гога. Вот, мы просто смотрели фильм, пили водку, закусывали капусту, и нам не хотелось выходить на улицу, хотя мы были все выходные.
0: Да, кстати, еще меня порадовали, знаете, что вот, Михаил, это водители автобусов. То есть я выглянул в окно, пока, значит, все вот эти вот там терлись около Останкино и громили, в общем-то, имущество свое собственное. А водители автобусов выполняли свою работу. То есть ходили рейсовые автобусы. Меня это очень успокоило. Я подумал, что вот так и должна происходить жизнь. Вот, а кучка особо бойных, она вот полезла туда и, видимо, знала, на что идет. Поэтому сам вопрос ваш, Павел, в общем, должен ответ на него в вопросе. А что они там делали, вот эти вот, да, в которых стреляли? Совершенно непонятно. Я их, например, не приглашал. Михаил тоже. Никто из сидящих в студии тоже не звал. Следующий телефонный звонок. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте.
5: Доброй ночи. Всех с Новым годом, 2001-го. Счастья, здоровья, спасибо. Всего хорошего. Александр, вот хотела, можно у ваших гостей кое-что спросить?
0: Безусловно, да, конечно.
5: А вот я хотела спросить у уважаемых гостей, а можете ли вы что-либо рассказать, ну, так, вкратце, минутки на три, о работе полиции в Италии? Если ничего не знаете про Италию, то, может быть, ну, про какую-то другую зарубежную страну. Спасибо большое.
0: Спасибо.
3: Спасибо вам. Скажем так, насчет Италии, о ее работе. У них в, если мне не изменяет память, наверное, лет 15 был принят антимафиозный закон, который абсолютно не соответствовал их конституции. Вот, допустим, если бы сейчас такое бы приняли у нас, вот, все адвокаты бы взвыли просто элементарно.
4: Я сейчас перебью, типа фильма «Неприкасаемые».
3: Ну да, можно сказать и так. Вот. То есть, когда в стране, в государстве возникла ситуация абсолютно неразрешимая с точки зрения закона морального, скажем так, и государственного с законом, который им навязали мафиозные структуры, значит, у них возник, выражаясь по блатным понятиям,
4: РАМС.
3: Да. Вот. И был принят закон антимафиозный, и война, собственно говоря, у них началась, и немножко, может быть, она у них до сих пор и продолжается. У них сейчас были взорваны, скажем так, главный прокурор республики итальянской, вот, под трубопровод, под которым он ехал туда, было, если мне память не изменяет, уложено порядка 400 килограмм в тротиловом эквиваленте. То есть, да, там серьезные были вещи, война, но все-таки сейчас они, скажем так, республику перевели к нормальному образу, который должен быть цивилизованным государством.
4: Перебью, дабы эфирное время сильно не утрачивать. Просто дело в том, что ихняя мафия, как называемая Коза Ностра или мафия, вот, она, дело в том, что по сравнению с нашей, и с нашим беспределом, с нашими отморозками, она, в общем-то, скажем так, детский сад.
0: Грудничок просто даже.
4: Да, и
3: маленький, с родничками.
0: Да, с незакостеневшим.
4: Служба любых спецподразделений, будь то, например, итальянские карабинеры, Вот. Или, например, немецкая кобра. Кстати, у нас тоже некоторые люди там стажировались. Вот. Но по-любому, если стажируются ихние у нас, они обратно приезжают в глубоком шоке. Вот. И, ну, тут просто нельзя сравнивать, потому что разные люди, разная преступность. Ну, хотя, в принципе, преступность одна, разные подходы. Вот. У них как бы исторически, у них ихняя мафия, как бы, в принципе, вы из книг, из фильмов видите, что она как культура у них. А у нас это не культура.
0: Ну, у нас это даже, вот вы совершенно правильно говорите, то есть культура несколько искаженная теми же самыми фильмами. Просто
4: как она... Это как в фильме «Джек Американец», когда он выращивал табак.
3: Да нет, подрастали еще.
4: Табак и табачные листы украли, он в дом прибежал, говорит, у нас культуру украли. А семья такая сначала закричала, а потом спрашивает, а была ли у нас культура?
3: Нет, у нас просто подрастающее поколение очень плохо, что оно воспитывается на всех вот этих вот американских фильмов.
0: Вот раз зашла так вот речь уже о как-то других государствах, вот ходят такие слухи, что очень серьезно работает вот все силовые структуры в Чехии. Это действительно так. Да. Хотя я там лично наблюдал девок полицейских, вот это.
4: Ну, насчет Чехии не знаем. Мы знаем единственное, которое в мире спецподразделение, которое котируется очень сильно, это израильский Моссад. Раз, хотя, скажем так,
3: они были вынуждены такую структуру.
4: Националистическую рознь мы не будем, в общем-то, сейчас в эфир пускать, но ребята.

0: с архивами, хотя бы от нашего самого известного диверсанта со времен войны, он недавно умер, царство ему небесное, вот, то круче всех спецподразделений России, даже с царских времен, и спецподразделений советской армии, учитывая тот же СМЕРШ и тех же диверсантов, которые во время войны вели диверсионную войну, и тех же спецподразделений, которые сейчас находятся у нас, круче нет ни на Западе, ни на Востоке, нигде, в принципе. Но единственное то, что мы знаем о них, а о нас никто не знает, вернее, о наших.
1: А я, кстати, не уверен. Вот вы знаете, мне почему-то кажется,
0: нет, на самом деле это и хорошо.
1: Нет, это безусловно хорошо. То есть мне кажется, что когда затеиваются все эти вот обмены опытом, то это с какой-то не совсем такой чистой целью. Потому что, ну, вот например, вы какой опыт можете перенять у них, когда у них там куры одни, эти холестериновые бляхи и ансамбль Бон Джови. Ну, совсем другие условия. То есть, попросту говоря, они там как куры бройлерные живут. Зачем вам их опыт?
0: Если бы у нас, если бы у них был только один ансамбль Бон Джови, это было бы не так плохо.
2: Независимо от того, даже учитывая,
0: там есть намного много более других.
2: У них есть музыка кантри, у них есть.
1: Ну, вообще страшные вещи.
0: Музыка кантри — это типа наших цыганских вещей, но цыгане — это исконно. Цыгане уже, они не цыгане, да, они уже исконно русские стали.
1: Можно, в принципе, это самое, прислать их сюда, перенять опыт, но за крупный прайс.
0: Не поймут. Это
1: за крупный прайс можно. Ну, ладно, ну что, жалко, что...
0: Конечно, нет, за крупный прайс можно.
2: Обмены, они происходят.
0: Дело в том, что они не поймут. У них мозги должны быть русские.
1: Это их проблема, пусть прайс просто привозят, то есть все.
2: Вот, обмены происходят.
0: Пускай даже не приезжают, просто пересылают прайс.
2: На добропорядочных отношениях.
1: Ясно. Еще телефонный звонок.
2: Да.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Ну, вопрос о гостям.
1: Да.
3: А вот я...
1: Будьте здоровы.
3: Да ничего. Вот не приходило ли вам в голову провоцировать преступные группировки, как-то их сталкивать для какой-то войны, чтобы они отстреливали друг друга? Вот первый вопрос. А второй вопрос. Смотря по телевизору, вот видишь, вот, например, когда идет захват какой-то мелкой шайки, какой-то банды, их зверски избивают там. А когда идет захват какого-то каких-то, ну, извините, какой-то сходки воров в законе или авторитетов, то их, в принципе, не трогают, мало трогают. Как вы это прокомментируете?
0: А как зовут?
1: Василий зовут. Слушатели, спасибо.
0: Василий, ну, давай сразу по второму вопросу просто покраще отвечу. Дело в том, что ты, наверное, не внимательно смотришь такие передачи, как «Дежурная часть», там «Петровка 38». На самом деле, если тебе обидно, что не избивают воров в законе, то, может быть, это просто по телевизору не показывают. Вот. А так не важно, вор в законе или не вор, задерживают бандитов. Вот. И кто он по положению, будь хоть сам там, ну, не знаю, там, Бен Ладен, там, если он попадется, вот, или там Басаев, там, его задержат одинаково, потому что люди...
1: Жестко.
0: Да, люди работают одинаково. То, что сходка воров в законе или не воров в законе, это не имеет значения, вот, абсолютно.
2: Единственное,
0: да, вот задержание, например, таких олигархов, как, например, по телевизору таких магнатов, как, например, Гусинский, ну кто же его будет бить там, например? Или,
1: а вот, кстати,
0: или,
1: извините, тому же, Михаил, ну секунду, я перебью. Нет, вот чем отличается, простите, в данном случае Гусинский, вот тушка Гусинского, да, от тушки вот любого другого гражданина?
0: Перебил меня Александр. Извиняюсь. Дело в том, что одно дело задерживаешь бандита, который... А почему происходит жесткое задержание? Задерживаешь бандита, который может оказать реальное сопротивление. Или есть подозрение, что он окажет реальное сопротивление. Ну, а когда задерживаешь какой-нибудь так, как это модно говорить, олигарх или кого-либо еще. Ну, извините, ну человек, он в теле, в весе, ну как он может оказать сопротивление? Ну никак. Ну, взяли под белые ручки и все.

0: неважно, кто он.
1: Ну, а если это хорошо, если идет задержание группы лиц, я группы лиц, их нужно там как бы.
2: Кстати, в группе лиц он может выхватить эти.
1: Вот я вот об этом и говорю. Например,
0: в группе лиц его просто не заметят, кто он.
1: И могут нахлобучить.
2: Нет, вопрос не в том.
0: Без дела никого не нахлобучивают.
2: Что касаемо воров в законе, как правило, в 90% эти люди сопротивления никогда не оказывают. Они знают, что они весят. Они ведут, скажем так, себя подобающим образом, в отличие от уличной шпаны и орлы. Единственное то, что они никоим образом при этом не отсоединяются от уголовного мира. Они, естественно, такие же вот орки, но... скажем так. Тем не менее, они много видели, они много знают, они все это дело, скажем так, выстрадали, они знают цену движению, слову и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому в отношении их, как правило, особо ни претензий, ни проблем нет. В отличие от молодняка,
1: который недисциплинирован.
2: Который абсолютно, да, он нереальный. Вот, у них, кроме дешевых понтов, ничего по этой жизни нет.
1: Да еще девки рядом, перед которыми как-то вот вроде там...
0: Который молодняк думает, что...
2: Ну, это их не проблема.
0: Лучше нету карате, чем в кармане там... 2 ТТ. Если да, у него ТТ в кармане, проблема, то 45-й, например, растоптанный армейский ботинок, он, например, меньше ему принесет повреждений, чем какие-либо его внутрь. Вот.
2: Это что касаемо второй части вопроса. Да.
1: Про первый вопрос мы, к сожалению, забыли, но, видимо, он был не столь важен. Простите нас, Василий. Давайте следующий телефонный звонок, пока у нас есть время. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Вы знаете, у вас плохо слышно, простите. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здорово, Сань.
1: Здорово.
3: Есил беспокоит.
1: Ага. Но я не буду сегодня это...
3: Ну нет, я в смысле того, что вопрос гостям задать.
1: А, ну давай. А это самое, за Якут, за Якопчиком к 7 заедешь.
3: Хорошо.
1: Давай, задавай.
3: Ага. Это, а какое вы с собой оружие носите?
1: Хороший вопрос.
3: Сколько вы прайса получаете?
1: Ага.
3: Саня, можно к тебе вопрос?
1: Да.
3: А куда пропала рубрика «На бат железных ягодиц, фунт ягодиц»?
1: Понятно, значит, неизвестна сейчас судьба пока что сиамского близнеца, но это в другой раз. Мы работаем над этой проблемой, как говорят еврейские юристы. Какое оружие вы с собой носите? Извините, я болею.
4: Сколько прайса?
1: И сколько прайса?
2: Да,
0: насчет прайса сразу. Я насчет прайса зарабатывают 2-2,5 тысячи рублей в месяц. Официальная зарплата сотрудника милиции.
2: А насчет оружия?
0: Оружие разное и многообразное.
2: Вот. А с собой, поскольку пистолет расслабляет по жизни, ну, действительно, когда ты с собой постоянно имеешь огнестрельное оружие, вот, у тебя немножко происходит изменение в поведении. Поэтому я стараюсь с собой его не носить, а что я с собой ношу? Ну, притык по-бандитски.
0: Самое страшное оружие — это ты сам должен быть.
2: Да.
0: А на задержание, естественно...
2: Лучше кулаков ничего не
0: положено. Я попозже, вернее, раньше говорил, что, в принципе, у наших спецов лучшее в мире штурмовое оружие.
1: Да,
0: намного сильнее, чем всякие беспонтовые там кехлеры и кохи. В общем-то,
1: регментон.
4: Открой секрет, я знаю, Михаил.
2: А так дубовый пистолет ТТ, вот самый ПМ, им очень хорошо, поставь его на затворную задержку, открывать бутылку с пивом.
4: Я знаю, это Михаил такой громадный пулемет носит с собой, большущий.
0: Нет, у меня такой маленький ПП-93, пистолет-пулемет 93. На самом деле у СОБРа находится на вооружении штурмовой автомат 9-миллиметровый, вот, у которого пуля, одна пуля бронебойная, весит 16 грамм. Я не буду называть маркировку и так далее, это военная тайна. Вот, но пуля весит 16 грамм, если она в кого-то попадет. Причем этот штурмовой автомат снабжен глушителем, выстрел, в принципе, не слышен.
2: Если в кого попадется, то можно похохотаться потом.
1: Вообще весят как среднего размера птицы. Это я как этот вот, который птица случайно.
0: Мелкий жареный голубь там.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: Алло.
1: Да-да-да, рассказывай.
5: Меня зовут Николай.
1: Здравствуйте, Николай.
5: Вы знаете, у меня один вопрос. Может быть, он, ну, немножко, как говорится, вам будет непонятен. Вы знаете, мне хотелось бы спросить. Вот люди из СОПРа, вот у вас есть психоаналитик рядом, да?
1: Да-да.
5: Очень интересно, чтобы он сказал какое-то слово, почему-то молчит постоянно.
0: Он анализирует просто.
5: Нет, ну Коля, суть не в этом. Ну давайте так спросим. Вот люди из СОБРа, которые приходят в эту ситуацию, и которые приходят в эту жизнь, в каком месяце они родились? Вот это очень, по-моему...
1: То есть вас интересуют гороскопические дела?
5: Нет, не гороскопические, не надо. Давайте не будем вот гороскопы и так далее.
4: Совсем понятно.
5: Я родился в определенный момент и так далее. Мне очень интересно. Вот я родился в декабре, допустим.
1: Все, вопрос понятен. Спасибо. Спасибо.
5: Вот в каком месяце люди, которые пришли в СОБР, в каком месяце они родились?
1: Все, вопрос понятен.
4: Ну, я не могу за все роды перечислять. Давайте просто по людей спросим. Тогда же не ко мне, а к ним. Вот, когда вы родились? Михаил и Юрий, когда ты родился? Когда ты родился?
0: Я родился в конце октября, например.
6: Месяц май.
0: Май-октябрь.
4: Это так, да. Понятно, брат.
0: Я человек может составить, мне просто кажется, что это астролог, он может составить наши гороскопы. Потом пришлет Александру Лаерскому.
1: Гороскопические знаки.
0: Да,
1: я просто хочу сказать насчет месяца май. Вот ходили слухи, ну, благо мы тут все-таки в мужской компании, и уже в это время суток, как правило, все женщины тоже засыпают, поэтому могу смело сказать, что слухи такие ходили, что в мае рождаются самые сиськастые девки. Серьезно. Если девка майская, вот считала, что у нее молочные железы очень круто развиты. На Руси имеется в виду, да.
0: Вообще...
1: Хотя я могу ошибаться.
0: Я не знаю, поскольку всех...
6: Слава богу, касается это только дел.
1: Да,
0: говоришь, да.
4: Важно.
0: Вот, но, не знаю, грубо говоря, что у меня жена родилась тоже в мае. Ты можешь смеяться, Саш, но...
4: Я не знал этого.
1: Хвастается, да. Смотри.
0: Хвастается. Но, во всяком случае, я не знаю, там...
1: Какие, ну, давай следующий звонок.
0: Какие-нибудь звезды, да, они да. Просто
6: давайте
0: отдыхают.
6: Послушаем наших
1: уважаемых. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Рассказывайте.
6: Вот он, Зитюгар.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Людмила Георгиевна.
1: Здравствуйте, Людмила Георгиевна. Узнал вас, узнал.
7: Спасибо.
1: Пожалуйста.
7: Я хочу поздравить ваших гостей, всех вас с наступившим Новым годом.
1: Спасибо.
7: И пожелать вам всем здоровья, удачи во всем. И еще, конечно, с Рождеством Христовым. И у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если, например, милиция противоправные действия проявляет?
1: Алло, алло. К сожалению, ну, что-то рассоединилось, моей вины тут нет. Я ничего не трогал, ничего не делал.
0: Наверное, она не проявляет.
6: Скажем так, просто. Если милиция проявляет противоправные какие-то действия, надо обращаться либо к вышестоящей милиции, либо в органы прокуратуры.
0: Либо просто подойти и решить все по-нормальному.
6: Да.
1: Да.
6: Что будет по-человечески, самое правильное.
1: А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Добрый день. Вам не повезло.
1: Да.
8: К сожалению.
6: Мы попали.
8: Я опять попал на вас. Угу. Меня зовут Николай.
0: А, здравствуйте.
8: Коля, я звонил Коля. До этого.
0: Да.
8: Я вам все-таки хочу сказать...
0: Первый вопрос, по-моему, мы твой не услышали, да?
8: Нет, это, мой вопрос...
1: Это Петра
8: услышан. А. Мой вопрос услышан, он понятен, совершенно нормально. Дело в том, что мне хотелось бы понять. Дело в том, что люди, которые приходят в СОБР, они проходят определенную обработку, проработку психологов.
0: Да, естественно.
8: Вот, естественно. Это естественно. Всегда
0: ПФЛ,
8: естественно,
0: ПФЛ
8: потому
0: называется.
8: Что ребята сейчас говорят, это 5 секунд это.
1: Да вы не волнуйтесь, Николай, не волнуйтесь, Николай. Но...
8: Давайте я скажу.
1: Вы только не волнуйтесь, пожалуйста.
8: Да, я, ради
1: да.
8: Бога.
1: Я да, вот давайте не волнуйтесь. Ух,
8: да, боже мой.
1: Да.
8: Боже мой, я же не СОБР, я же никого не забираю сейчас.
0: Нет, Коль, я никого про, не просто
8: я
0: тебя перебил.
8: Я просто хочу задать вопрос один.
0: Давай, да.
8: Есть ли статистика, такая определенная статистика у психологов, кто приходит в СОБР, кто приходит в эти органы, определенные органы, по определенным знакам, вот, ну, давайте не будем брать. Вот когда человек родился, давайте так сделаем. Вот мне дочка недавно задала вопрос, совершенно определенный. Что такое социология? Я ей сказал, это исследование, которое идет далеко-далеко-далеко откуда-то. Понимаете, да? Вот давайте так, давайте будем людьми образованными.
1: Да.
8: И давайте делаем так. Я не образованный человек, совершенно.
0: А почему вы так думаете, Коль? Почему вы думаете, что вы не образованный человек? Вы разве в школе не учились?
8: Ну, боже мой.
0: Наше школьное образование...
8: Эхо Москвы слушает необразованные люди, это совершенно...
0: Почему?
8: Люди нормальные люди слушают эхо Москвы.
1: Нет, так, вот... Коля, вы, извините, не могли бы все-таки объяснить, что вам хотелось бы?
8: Я в ГИК закончил.
1: В ГИК, хорошо. ГИК,
8: да, есть... Вася Шукшин там учился.
1: То есть вы актер?
8: Нет, бросьте вы.
1: Извините.
8: А как вы сразу вот так вот берете?
1: Ну, простите.
2: На каком факультете?
1: На факультете зрительского. Ради
8: бога. Продакшн менеджер.
1: Ну, понятно. Николай, давайте все-таки, вот что бы вы от нас хотели?
8: От вас бы хотел только одного. Вот, простите, я преподавал в ВГИКе в свое время.
1: Так.
8: Вы можете меня вычислить час уже, так. 5 секунд. Уже понятно, человек преподавал, меня зовут Николай.
1: Да.
8: И так далее. Все понятно.
1: Да.
8: По вашей профессии все можно выяснить.
1: Да.
8: 5 секунд. Да. Зачем, Москва,
0: Коль?
8: Все.
0: Коль, зачем выяснять нам что-то? Зачем?
1: Один Николай.
8: Кто приходит? Кто приходит? Вот по гороскопу кто приходит?
1: Понятен вопрос. Я же говорил гороскопически. Все, спасибо. Ну вот, самые разные люди. Мы не проводили такие исследования. Но меньше всего вот работает в силовых так называемых структурах рыб по гороскопу. Это я могу сказать совершенно вот совершенной уверенностью. На первом месте по меньшинству идут рыбы, на втором месте львы. Действительно так и есть.
0: Да, просто Александр недавно перед нашей встречей проводил небольшую встречу с Глобой, общеизвестный человек такой.
1: Даже вот. со всеми тремя я с ними провел. Вот.
0: Ну, с остальными двумя я не знаю, что ты делал, но с Глобой ты говорил.
1: Беседа, да. Ну, следующий
0: вот.
1: Звонок.
0: Да? Эту ситуацию, да.
1: Потому что время у нас поджимает. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы к вам полны внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Алло, вот я бы хотел бы сказать, обращаясь к вашим, людям, которые у вас присутствуют.
1: Mm-hmm.
9: Вот. Дело в том, что у меня большое есть убеждение, что, понимаете, они работают, когда они молодые. А когда у них приходит какое-то время, они как бы взрослеют уже, им становится 40 чем-то лет. Их как бы используют, и они потом уходят на пенсию.
0: Ты прав.
1: Ну, спасибо. Ну, а что
0: ты
1: тут?
0: Прав.
1: Что на это можно?
0: Я тебе отвечу. Да. Ты прав.
1: В любой работе так же.
2: Ну, я могу сказать, что даже частично, потому что я лично видел 40-43-летних мужиков, которые... Не на войне, но на определенных проблемах нашей необъятной страны, а если брать другие структуры, не будем говорить какие, то и в некоторых других точках земного шара. То есть это не факт. То есть
1: согласен.
2: Большинство может быть да. Вот. Но специалист, он в любом возрасте, он специалист, он профессионал. То есть...
1: И, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Внимание наше к вам. Там то все, в общем-то, и так во все.
10: А я бы хотел узнать у ваших гостей, как они относятся к тому, что Ленин мудак, нахуй, блядь, ебаный рот, блядь, пизду ебаный, пиздюк, козел.
1: Понятно. Ну, вы знаете...
0: Как зовут человека?
1: Вы знаете, несмотря на то, что Ленин, конечно, может быть и мудак, но, однако, вот те действия, которые произвел вот вождь всех народов, они перевернули устройство мира, а в том числе и нашу с вами жизнь. Его имя знают даже в Намибии, даже намибийские женщины знают, кто такой Ленин, а вот вашего имени не знает никто. Поэтому вам с ним стоит, в общем-то, еще поспорить за право ношения вот этого титула мудак. Да. Ну и следующий звонок, последний уже на сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
11: Это Василий снова. У меня последний вопрос.
1: Давай ставь мощную точку, да.
11: Да, вот, вот не приходило ли вам в голову провоцировать преступные группировки?
1: А, вот, это был вопрос. Понятно. Спасибо, Вась, спасибо. Да.
2: Спасибо, все, мы поняли его.
0: Василий, дело в том, что на самом деле работа милиции и определенных служб в милиции и существует для того, чтобы провоцировать определенные группировки, вот, и чтобы они между собой как бы терли рамс, там, делили территории, делили прайс, там, в общем-то, терли базары, и были у них какие-то непонятки, вот, назначали они друг другу стрелки, и
2: у них билки.
0: Да-да, и каждый как бы что-то это... Но это работа не наша, это работа оперативных служб, служб по внедрению. Вот.
1: Кстати, дико тяжелая работа.
0: Это очень тяжелая работа, очень уважаемая вот среди людей, которые это знают, очень уважаемая работа. Вот, поэтому таких людей нужно только приветствовать и любить. И один, он на вид будет бандит, на самом деле он сотрудник милиции. Но это как в кино. Вот у них работа действительно. То есть, если отмести все их тягостные службы, то будет как в фильме. Вот, на самом деле, да, есть такие вещи, есть такие дела.
2: И все, но об том много не говорят.
1: И, видимо, на этом мы поставим точку в нашем сегодняшнем марафоне. Огромное спасибо, что вы нашли время посетить, в общем-то, данную студию. Полагаю, что эта встреча не последняя. И, соответственно, как говорится, берегите себя, да. Спасибо и вам, конечно, да, уважаемый Олег. Да.
12: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: И 8 минут второго в дивном городе в прямом эфире в программе «Монморанси» группа 24 декабря. Позволю себе представить участников проекта. Ну, так обычно сейчас говорят, потому что говорить коллективу уже не модно. А проект, это же может быть все. Ну, например, там проект по переправке, там, скажем, каких-то веществ из одной страны в другую, там, по проект строительства или там проект пошива, например, штанцов для грудничков. Да, итак, проект 24 декабря. Алексей Даньшев, бессменный лидер, я бы сказал.
13: Добрый
1: гитарист, ну и певец, и поэт, правильно? Хотя поэт слово, оно поэт, вообще... Слово. Да, это сразу представляется какой-то пень в шляпе с перьями, с портфельчиком. Вот как я сегодня пришел.
13: Или пуль, или веревка.
1: Он играет на гитаре и поет, как я сказал. Павел Колдышев играет на громадной скрипке или на маленьком контрабасе. Называемый этот инструмент виолончель.
14: Да. Добрый вечер.
1: Корнев Валера играет на гитарке. Вторая гитарка. На ней 12 колков, но 6 струн. Это сейчас модно. Так, соответственно, Павел Аксенов на барабанах, вы услышите. Единственное, мы не смогли подзвучить тарелки, и они будут очень далеко. Они есть, мы их слышим, но далеко. Потому что он вообще сидит в соседней комнате, и пришлось вот тут отверстие вот это проделать, чтобы видеть его лицо. Когда он наклоняется, мы его вообще не видим, то есть звук идет через... И, соответственно, ну, Сергей Московский, он осуществляет как бы видеосъемку, он осуществляет подвоз, отвоз, вот, ну и также периодически вытаскивает, выводит за ухо из студии Прохора, которая опять нажралась и все опять сюда к нам лезет. Поэтому, если какие-то шумы вы услышите на заднем, так сказать, плане, то вот знаете, что это Сергей Московский борется с девушкой Прохор. И сегодня концерт группы 24 декабря в прямом эфире по заявкам, как говорится, радиослушателей. Это правда. Алексей, звонили дяденьки всяческие, тетеньки, и типа говорят, вот почему бы Александр вот 24 декабря нам не встретиться с группой 24 декабря. Началась ли у тебя, друг мой, как я красиво, да, ощущение предновогоднее, поскольку название группы именно с этим связано? Или как-то в этом году что-то не так?
13: Мороз, Сань, это жуть какая-то. Мы сегодня мерзли на станции Красково, это в сторону вот тех самых Люберец. Где неприветливо когда-то было. В детстве с Сергой очень было плохо. Мы там мерзли на станции, приехали обратно. Здесь уже, слава богу, не мерзнем.
1: Ага.
13: Но тем не менее доехали.
1: А знаешь, кстати, вот в силу того, что такие серьезные морозы настали, вот, так сказать, сотрудники нашего медико-технологического центра разработали метод для того, чтобы люди не обмораживали носы. То есть это искусственное оволошение носов посредством введения в ноздревую область, так сказать, соответствующих гормонов. Потому что раньше боролись с этим просто методом выворачивания носов наизнанку. Ну, пыли мало, а внутри-то волосы есть, они же для пыли. Значит, а летом обратно делают.
13: Да, практично.
1: Вот, так что, в принципе, я как бы, вот видишь, себе сделал, вот, в смысле, вот у меня мохнатый, все нормально, по микрофону
13: тебя,
1: немножко.
13: Ну, у там, наверное, макушка там мерзнет теперь.
1: Ну, я шапку, знаешь, мне же шапку подарили папаха. А летом я опять их апеллирую, и все. То есть все сейчас так делают, могу привести, у меня знакомство.
13: Давай, а то мы принесли свои шапки, но они оказались настолько турецкие.
1: Да.
13: Я говорю, вот одели шапку на Валеру, он оказался хоть и брюнетом, но далеко не негром, и все, замерз.
1: Ну что, с композицией?
13: С композицией. Поехали. Давайте.

ангел пост босоногого детства дает. В красном галстуке забытом, со святостью в глазах и водкой в кармане, с бороды, но в тележке, он хотел всем сделать кайф.

0: Нормально слышно в наушниках, технический вопрос. Все хорошо там, как звучит?
1: Погромче не делать?
2: Нормально.
0: Можно погромче.
2: Нормально.
0: Вот, вот так нормально? Лучше стало?
1: Чуть-чуть погромче.
0: Вот так вот. Но я могу только часть наушников сделать громче. Громко сейчас очень, нет? Нормально, да. А, сейчас спросим у зала, что там за окном. За окном нормально
1: за окном,
0: говорят.
1: Там мороз.
0: Но все равно там слушают они.
2: Они замерзли.
0: Они друг на друга дышат. Это второй метод обогрева. Знаешь, идут в обнимку и прям так... И постоянно им тепло, поэтому. Композиция?
1: Композиция. У нас еще напастишься. Концерт.

я пью за майка и падаю под стол. Но в объятиях судного дня ты не вспомнишь про меня, я не вспомню про тебя. Делай, что должно, спи спокойно.

0: Это у нас ритмическая такая была композиция.
1: Фанк такой. Ну, практически. Группа 24 декабря в прямом эфире на «Эхо Москвы». Так сказать, концерт происходит здесь. Как это сейчас называется? Unplugged, да, там, по-моему?
2: Unplugged.
1: Ну, типа, Unplugged. Замечательно.
0: Композиция медленная, лиричная. У нас композиция большей частью или новогодняя, или постновогодняя.
2: Или пред.
1: Или на пороге преддверия.
0: Да, ну или, ну, обычно на Новый год, я не знаю, вот работники радиостанции «Эхо Москвы» будут снег убирать.
1: Да, конечно. Я, ну, думаю, нет, не на сам Новый год, где-то, я думаю, с 10 до 11, кто как вот справится, ну, там. А,
0: ну, совочки все есть.
1: Конечно, вот когда проходили, вы же видели, вот тут прям вот где лифты, холл, там все.
0: Да, там завалено.
1: Конечно, метелки там.

0: Затрещал гитарку.
1: Да, это вот колоб вот этот. Кстати, сейчас самое модное, это знаешь, как вот, ну, вот, как вот богатые американские музыканты, играющие джаз-роки, они как делают? Они колки вот эти заливают вообще наглухо эпоксидкой, а специальные люди за сценой с такими с металлическими палочками, на которые намотаны струны, регулируют им натяжку. Ну, вот на каждую струну по дяденьке они стоят за кулисами и тянут с нужной силой. Кстати, могут делать этот вместо рычага, сейчас же рычаги не модные, ну, вот металлюги там играют, вау-вау, да, сейчас не модно, а вот эти в шестером там, они вот это все регулируют. Они же чувствуют тоже музыку.
0: Ну, металлики, по-моему, уже даже и не играют.
1: Играют еще, есть играют, еще. Да, ну, да. Они сейчас только ушли в подполье и играют по разным
0: школам.
1: Андеграунд. Да, то есть, да. Группа 24 декабря.
0: С песней о самом дурацком времени года. Несмотря на мороз. Это перестановка тарелок, которые далеко стоят.
1: Да, ну, кстати, как вам борщ наш понравился? Нам обычно вот борщ варят тут. И... А я с утра вот должен яишенку пожарить утренней смене.
0: Как она? Ну, жирковато.
1: Жирковато.
0: Ничего. От плиты.
1: Ну, ты от души.

0: 2-1. Ну, то есть, в смысле, вот я что вспоминаю, по-моему, Цой пел «Белая гадость лежит под окном». Так, Майк Науменко пел «Лето, я изжарен, как котлета». Знаешь, ты как-то ближе к Майку. А вот еще нужно какому-нибудь дяденьке спеть в защиту «Лета». Ну, я не имею в виду там каких-нибудь там несерьезных артистов, там, типа, там, Киркориных, Буйниных. Я имею в виду какому-нибудь серьезному артисту, который как бы спел бы про это сознанием дела и душевно.
1: Ну, для подтверждения, ну... Саш, мы сегодня столько мерзли, но несмотря на это... Я ненавижу лет, простите за каламбур.
0: А вот остальные дяденьки твоего ансамбля тоже так же?
1: Ой, нет. Мое мнение никто не разделяет.
0: Да? Ну, я тоже.
2: Но песни да тоже. Нет, я тоже лет не люблю.
1: Мы ожидали у тебя другой реакции. Нет?
2: А что хорошее?
0: Нет, ну оно плохо только тем, что быстро проходит. Вот только началось, только губище раскатало, и все. Только этим. Правда.
1: О, лето красное, любил бы я тебя, когда не пыль, не комары, да мухи. Классик.
0: О погодных явлениях мало в композиции написано все-таки. Ну, там, не считая каких-то общебазитических, там полгода плохая погода, или какие там еще есть песни, не помню.
1: Полгода плохая погода, надеюсь, это не про эту страну. А, следующая песня у нас будет... Она у нас называется «Минает».
0: Как?
1: Она концептуально «Минает».
0: А, это пляска такая была средняя, это, средневековая.
1: Это была. Это назвал, правда, так не я, а Сереж Смирнов. Ну, он почти всего подходит. Но это не рок-н-ролл, это «Минает».

А происходит-то все как-то глупо, даже можно сказать как-то странно. Не спасти мне, наверное, душу грешную, безутешную, безутешную, чтоб уйти от настроения мерзкого, я, пожалуй, выберу.

0: Видели бы сейчас наши радиослушатели, как танцевала Прохор в коридоре, куда ее в очередной раз вот вывел Сергей Московский. И у них, кстати, нормально получилось. Она пыталась вырваться, а он ее крепко держал. И получался настоящий минуэт. Интересно вот узнать все-таки судьбу Сенечки. Вот Сенечка — это известный достаточно человек.
1: Да, это в Москве.
0: Экс-барабанщик.
1: Деятель андеграунд московского.
0: Да. Чем занимается сейчас наш отважный геройский орел?
1: Я очень боюсь, что он спит.
0: Спит?
1: На ночь. Спит. У него очень тяжелая работа, как всегда, баранку крутить.
0: Ну, знаешь, что он, наверное, ездит сейчас. Потому что как бы вот все сейчас перешли на ночной образ жизни. Днем особо много баранки не накрутишь, мне так кажется.
1: Ну, я не знаю. Но по нему очень соскучились все завсегдаты московских андеграундских клубов.
0: А, кстати, ну, насчет клубов...
1: Особенно да. Волки московские, с которыми он неоднократно спорил.
0: То есть всячески не разделял какие-то взгляды их?
1: Совершенно не разделял взгляды. Причем очень агрессивно.
0: А вот насчет клубов, какие-то выступления коллектива 24 декабря где-то планируется, чтобы люди пришли, там, послушали, может быть, в электричестве. В электричестве сейчас вы существуете или как-то?
1: Мы делаем сейчас вот программу новую с новыми музыкантами, поскольку Сеня спит. И я думаю, Саша, что ты наших там слушателей... Как только мы будем готовы, это будет или в клубе Тобол Раз, или в Край Бэйби.
0: Ну, то есть ты сразу это самое в рельсу стукнешь, чтобы я тоже свистнул.
1: И Прохор.
0: Прохору надо сказать. Прохор, кстати, в последнее время у нас подрабатывает, знаешь, как в Америке, ходячей рекламой. Вот, ей вешают плакат спереди на выме и сзади на лопатке. Она ходит. Двойная реклама. Так что можно ей тоже. Я вот часто так делаю. Например, когда мне нужно продать котенка какого-нибудь там персидского, если кошка там у меня какая-нибудь родит в подъезде. Еще что-то. Я Прохора использую в полный рост. Вот, могу, кстати, сдать тебе. Вымя дороже, лопатки дешевле.
1: Ну, я думаю, мы договоримся.
0: Ну, договоримся,
1: ну я
0: да.
1: беру.
0: Хорошо.
1: Вымя. В сторону света у нас теперь.
0: В сторону центра, как пел Сенечка.
1: Нет, он пел несколько не так.
0: Не так?
1: Он пел по-другому. Он пел «Возбуди меня в 6».

сейчас, когда ночь вспыхнет полной луной, и зажгутся костры бродяг с похожей судьбой, пропах

0: Когда я снимаю наушники, мне больше нравится. Это все-таки говорит о том, что звучание акустических инструментов, оно все-таки не передается никакими вот приборами. Поэтому вот было изобретено.
1: Ну, некоторыми передается.
0: Нет. В полный рост. Тут один крендель приходил на Волынке, дудел. Так дудел, что вот в наушниках не то было. А вот так снимешь, прям вот, кстати, потом я насморк подхватил, там много всяких труб, и они все в разные стороны. Знаешь, так то есть весь А мокрый, Б простуженный. Ну, звучит класс. И поэтому вот были изобретены всяческие электронные приборы. Как-то вот разные электрогитары, всяческие синтезаторы. Вообще изначально все джаз-банды, они играли в акустике, знаешь. Играл на банджо дяденька, и ногой стучал по хэту, играл на контрабасе, дяденькой ногой стучал по бочке, вот, и потом уже, в общем-то, джаз-ба... Сейчас, это я совсем в другой передаче. И на другом радио должен говорить. Прошу прощения. Да, в гостях у нас группа 24 декабря. Концерт в прямом эфире. Я, кстати, думаю, что если у наших геройских радиослушателей все-таки появится какой-нибудь вопрос к коллективу музыкантов по теме сегодняшнего концерта или вообще конкретно вот к Алексею Даньшеву или к кому-то из участников, вы все-таки можете позвонить, наверное, 203-19-22 и спросить что-нибудь. Но не сейчас, да, то есть как-то мы в ходе посмотрим, когда там
1: если
0: захочется.
1: Если честно, вот я бы слушал, я бы телефон не запомнил, можно повторить.
0: 203-19-22, просто эту дискету сперли и записали на нее игру, как?
2: Дум.
0: Дум, да.
2: Дум.
1: Два.
3: Я источник проблем.

0: уже. То ли кто-то мне пел, то ли где-то я
1: пел,
0: то ли где-то кого-то кто-то пел.
2: У нас регги достаточно относительно. Это скорее, да, русский, не русский.

0: Ну что, в принципе, если есть желание, можно пообщаться с Москвой, с теми, кто вас слушает, что они, может быть, что-то спросят, может быть, они что-то хотят узнать. Напоминаю уважаемым, что в гостях у нас сегодня группа 24 декабря, и поэтому вопросы должны быть обращены к группе 24 декабря. Будьте, пожалуйста, так сказать, в ваших формулировках поточнее и покороче. Телефон нашей студии 203-19-22.
1: Эхо Москвы.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ой, Саша, здравствуй.
0: Приветствую.
2: Я как бы и готов бы, и рад бы задать вопрос замечательной группе 24 декабря.
3: Спасибо за характеристику, более-менее хорошую.
2: Вот. Но только, к сожалению, я вынужден далее продолжить свой вопрос. А вот, скажем, какая-нибудь Маргарета Сыч, которая там, скажем, с кашалотами больше связана, я полагаю, была бы более уместна.
0: В смысле, в каком качестве? Как женщина или как гость?
2: Как специалист.
4: Человек-пароход.
2: Я к тому это говорю, что вот если Рождество мы имеем в виду, да, то тогда мы уже должны быть группой 26 числа. Или какой-то особый совершенно.
0: Я понял. Это насчет названия, это Алексей спрашивает. Ну, сейчас Леша скажет. Спасибо. Спасибо за звонок.
2: Спасибо вам.
0: Просто, в принципе, как-то...

0: Я, по-моему, вначале сказал, но, видимо, очень мутно.
1: Нет, это ну, еще раз. В принципе, она могла быть и 26 декабря. То есть значение последней недели этих дней не имеет.
0: Они как один главное, большой что... день такой.
1: Саш, просто любой человек, по крайней мере, мне в детстве в Пионерском, в Красно.
0: Задом.
1: Задом. Так, Саш. Да, так казалось, что все-таки люди, когда надеются на что-то лучшее, они надеются в основном вот в это время.
0: Ну да, то есть период такой, год. Какая-то нейтральная.
1: Это может быть, да, как-то исторически сложилось. И ну, Новый год все равно даже в краснозадом детстве был все-таки праздником великим. Я уверен, что у большинства наших слушателей он стоит на первом месте. Ну, в принципе, с 1 мая, там, 7 ноября.
0: Вообще, ты правильно изначально сказал, что вот эту неделю предновогоднюю нельзя как-то делить на базитические конкретные
1: нельзя,
0: даты.
1: Надо думать есть, о хорошем.
0: Правильно.
1: И то есть какая-то такая детско-романтическая концепция, так сказать.
0: Да, еще я хочу сказать, что человек, который звонил, он несколько перепутал. Маргарита Сыч — это директор гинекологического отделения на нашем радио беременных женщин, которое мы вот-вот откроем на длинных волнах. Просто сейчас из многих предлагаемых частот мы выбираем ну, какую-то одну из лучших. Вот. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Алло, это радио?
0: Да.
2: Да, вот... такая маленькая проблема.
0: Угу. А мне кажется, она у вас большая. Вы как-то очень возбуждены так, нет?
2: Нет, вы знаете, у меня такая есть...
0: Ну вот, я же говорю большая.
2: Такое пожелание.
0: Угу.
2: Вот. Алло.
0: Да, вы говорите.
1: Да. Человек сказал, что на АМ радио с вами.
2: Я хотел бы поздравить Марину Бабылеву как бы с днем рождения предстоящим.
0: С днем рождения.
2: Музыка очень скучная, что-нибудь хотелось бы транс какого-нибудь.
0: Транса.
3: Давай транс. Давай транс. Сейчас транс сыграем. Давай.
0: Транс?
4: Транс.
0: А что его играть-то? Поплясали, нормально.
3: Это был транс.
4: Давай.
0: Ну что, остается буквально 6 минут до новостей. Может быть, какую-то композицию мы прослушаем.
3: Композицию.
1: Она у нас как традиционно последняя была композиция.
0: Нет, а почему? Мы еще будем продолжать нашу встречу.
1: А.
0: То есть ты не торопись. Нет, я понимаю, что там вот Федор, он ждет, ну, как бы Федор отвлекает Сиамский.
1: Олдио.
0: Олдио.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: опять в студию к нам вернулись участники группы 24 декабря. Я в последнее время, как говорю такие фразы, то сам над собой умиляюсь. Прям как взрослый парень, который вот прям диджей. Ну, они обычно так говорят. Вот, то есть вот, Лёша, кстати, это все неспроста. Вот ты меня отговаривал, говорил, Сань, да брось ты этим заниматься, когда вот я поступал на курсы диджея вот в саратовскую школу. Ты же говорил, ты видишь, на самом деле, посмотри, какой я сейчас пухлый, розовый, толстый стал. У меня значок есть. Вот так.
1: Ну, Сань, ты там столько заплатил за козье молоко, когда учился в Саратове, что за эти деньги ты мог быть диджеем где-нибудь в Вашингтоне работать.
0: Ну, а как? Зато я поддержал саратовское козоводство. Это же в обязательном порядке было. Ну, как иначе? Зато значок вот красивый, видишь, с козьей мордой.
1: С козьей мордой здесь тоже ходит, я видел здесь пару.
0: Так это потомство у нас тут, ты как думаешь, радиостанции на самоокупаемость? Там загонщик есть, хрюшки там, вот мы периодически ухаживаем.
1: Хрюшки, вот честно сказать, сейчас у вас там вахтер спит.
0: Спит.
1: Спит. А козы едят ваши веники, которыми вы хотите собирать.
0: А ты ему пульс не щупал, может, он того?
1: А хрен знает. Давай не будем о грустной да. песне.
2: Он все-таки там не один спит, поэтому мы как-то...
0: А, не...
1: решились. Он с приемником слушает «Эхо Москвы». 73,82 МГц, по-моему, да?
3: 73,82 МГц.
0: Хорошая память.
1: А у нас как быдло.

а также страшные, страшные сказки и почти безобидные ласки двух полярников, отрезанных льдами, безостенчивых и одиноких.

подушки тому, как по земле, будто по горевой дорожке бегают педузы, да все светливо как, да все за главным призом, что на кладбище где-то. А тот из них, кто хочет, спасает свою душу, а тот, кто еще может, портвейн в подъезде глушит, что в общем-то един, что в общем-то понятно, судья которого еще никто не видел. А братишка мой, забив на смех и на слезы, на отношение неба, земли и педуза, взял свою канистру.

0: В мониторах нормально все.
1: Да. Порталы.
0: Кстати, даже вот многие музыканты, которые приходят играть сюда в студию, они привозят с собой все равно задник. Ну, то есть вот хоть и радио, а задник привозят. А вы вот не привезли. То есть, просто если в следующий раз мы будем, то надо прям задник.
2: Ты имеешь в виду
0: пятикиловаттные
2: порталы?
0: Нет, нет. Вешают, знаешь, такую эту, ну, простыню, на фоне которой играют там.
3: У нас трейлер сломался.
0: Хорошо, ты сказал задник. Задник — это я.
3: Кто сказал?
2: Еще одна задняя композиция. А нам до счастья далеко. Ах, если б знать, что же это такое, чувствовать смерть или предчувствовать жизнь, или другое, совсем другое, когда под звездным плащом.

0: Ровно в 2.21 по разблюдовке стоит, тут написано, напомнить. Надо напомнить, что в гостях у нас группа 24 декабря. Просто именно сейчас вернулась домой Лидия Тимофеевна Клюковица, постоянная наша радиослушательница, ну, с завода, и только сейчас она смогла вот включить радиоприемник. Да, Лидия Тимофеевна, группа 24 декабря у нас, так что скорее усаживайтесь в кресло, берите спицу, подмышку пуделя, пуделю бантик, и слушаем, слушаем ансамбль. Композиция, кстати, сейчас прозвучало новое, я так понял, сейчас все будет что исполняться. И вообще новая для меня какая-то дебильная фраза.
1: Новая для себя — это не дебильная фраза.
0: Ах ты.
2: Гранж.

Отсираешь в их мозгах, так скажи, что им нужно. В моих невинных снах, так скажи, что делать, если любая свинья тебя слизывает грязь.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
3: Композиция грустная, но концептуальная в плане.

Ибо это только что с него взять, ой, ядрить твою мать. Так выбери меня, ой, да птичка счастья завтрашнего дня.

0: подруг, с красивым досуг, с своим дурацким пением, молодежным пением, малиновым вареньем, сансара.
1: Опоссум. Соло на барабане.

0: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Из дневников опоссума.
0: Этот кобель Монмаранси — большая дура.

0: И у группы 24 декабря здесь новая композиция возникла. Буквально каламбуром.
1: Буквально сегодня.
0: Да, буквально рядом с вениками радиостанции «Эхо Москвы».
2: 73,82 мегагерц.

0: Это была экспромтная композиция, посвященная дворникам работников радиостанции «Эхо Москвы» группы 24 декабря.
1: В стиле транс, я так понял.
0: Да.
1: Просто не было слышно барабана, потому что в соседней комнате ни железа не слышно, ни барабана. Ну, все было. То есть у нас тут нормально, Прохор оттянулась там.
2: Эдакий транс. Транс.
0: Теперь у нас песня, которая «Дык-дык-дык» называется.
1: Хорошее название.
2: Тоже транс. Тоже транс.

Отходили от ментов и от казанской шпаны, от райвоенкоматов и от чувства вины. Если Бог даст, уйдем от гражданской войны, чтобы жить лишь ради жизни, хотя это нелегко.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: Группа 24 декабря в прямом эфире на Эхо Москвы в программе «Монмаранси» поет композиции.
2: Посвященная классичному произведению, которое я так и не читал.

Больше не встать, благодать. Да вот, ребята, что это как на поминках. Они, наверное, устали ждать, да вы не ждите. Родные, открывайте бутылки. Анна Каренина, не плачьте вы зря, ведь слезами, как и кровью, невозможно напиться. Анна Каренина, в конце декабря вы мне рукою махните.

Анна Каренина, да можно ли так? Нам никогда не узнать, и это, в общем, нормально. Анна Каренина, вы дайте уж знак, коль любовь станет смертельной, я знаю, да.

0: ищет в своих тетрадях записных огромное количество записей. Вот у Алексея Даньшева поиски, понимаете ли, происходят нужных строк под нужную композицию. И как я понял, сейчас это будет...
1: Не нашел. Понимаешь, я схватил свою песню, том 3, а я сказал песню, которая в томе 2.
0: А том 2, что не с тобой сегодня?
1: Нет. Они разбросаны по архивам. Ну, ладно, давайте попытаемся так.
2: С третьего. Давайте тракториста ничего.

0: Ты показываешь такой жест, это значит, мне все или...
1: Ты говорил, что женщины не умеют, на самом деле, все.
0: Или это все последняя композиция? Или как-то еще что-то там...
2: Это намек?
0: Нет, ни в коем случае, наоборот, это намек на следующую песню.
1: А, ну давайте следующую споем.
0: Это намек?
1: Следующая песня у нас посвящена мне. То есть Алексей, да.
2: Здравствуйте, я.
1: Среди тех...

встречая пернатых друзей, я привычно гляжу свысока. Те, кто утром

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ручки выведены.

0: Песня про трактор, трактористов, сельское хозяйство и сельские другие культуры.
1: Культуры.

0: птицы смолкают, на юг улетают скучно. Небо темнеет, кровь леденеет страшно. Все бы кончилось скверно, не будь я из тех трактористов, что всегда берут пиво с собой.
1: Гобелино.
2: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня хорошо известный вам Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. И с ней сегодня у нас в гостях ее хороший друг и в какой-то степени коллега, доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я узнал, что Татьяна Невская в данный момент совмещает в своей жизни два занятия. Первое занятие, тут она работает экспертом в Академии общественных наук Российской Федерации, и теперь она также занимает ответственную должность, очень важную, она психолог-консультант в этом же центре «Приют израненной души». Я рад приветствовать вас в этой уютной студии.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, добрый вечер.
2: Ну и прежде всего хотелось бы обратиться, конечно, к доктору Роману Васильевичу Грачу. Роман Васильевич, вот это название «Приют израненной души», сокращенно ПИД, как бы некоторых наших радиослушателей, видимо, удивляет, скажем так, потому что до сегодняшнего момента, я уверен, большинство из них, я имею в виду наших радиослушателей, не знали и, может быть, даже и не знают о существовании этого центра. Не могли бы вкратце ознакомить нас с тем, что это, так сказать, показать нам прайс-лист?
4: Дело в том, что сейчас в конце второго тысячелетия на пороге новой эры общество стало очень прагматичным, очень золотой телец или просто необходимость зарабатывать постоянно деньги отодвинула проблемы не то что нравственные, а психологические проблемы межполовых отношений, проблемы, в конце концов, любви, даже не просто на задний план, а на задворке сознания, на задворке общественной жизни. И если с проблемами катастроф, с какими-то экстремальными ситуациями в жизни уже успешно или почти успешно борются новые образования, такие как служба спасения, спецслужбы, то человек, который в жизни потерпел крах нравственный, моральный, у которого потерял любовь, который не смог добиться любви, у которых глубокие личные проблемы, он, в общем-то, пока что не может никуда обратиться, потому что все его, те, кто 15 лет назад, кому можно было на кухне излить эту беду и получить, если не сочувствие, то хотя бы внимание, все заняты зарабатыванием хлеба насущного. Глядя в телевизор, видишь полубезумные лица Барби, одетых на тренажеры. И поэтому просто для того, чтобы... Многие возразят, что есть телефон доверия. Дело в том, что телефон доверия – это... Если это будет интересно, я дальше раскрою, в чем...
2: Разница, да, потому что я как раз хотел затронуть эту тему. Но, кстати, извините, пожалуйста, вот как бы упомянули Барби, мы пытались как бы в Думу сейчас послать протест, ноту протеста, дабы с нашего рынка торгового убрать новую модификацию куклы Барби, которая как бы выполняет акт дефекации, вот, как популяризацию этого акта. Может быть, вы видели, когда это рекламируется по телевидению, когда происходит нажим на брюшко резиновой куклы, и из нее выливаются всякие фекалии. Мы как бы, но почему-то эту ноту, вы знаете, не приняли.
4: Вот ее никогда не примут, потому что серьезнейшее лоббирование. Вы знаете, сколько денег вложено в рекламу памперсов. И для того, чтобы ребенок с детства вообще сразу после молока матери первого агу ему впитывалось в подсознание, что памперс — это необходимое устройство, необходимое предмет вложения денег, сначала родительских, а потом своих, вот устраивает вот такое внедрение в подсознание необходимости этих гигиенических, с позволения сказать, средств. Вот. Но это, вот это та маленькая песчинка того глобального оболванивания нашего общества, которое в конце концов ведет к тому, что внешне здоровые, даже где-то успешные и счастливые люди оказываются с грандиознейшими с проблемами, с провалами, с зияющими дырами в их некогда тонкой, а теперь просто израненной, как порванной медведем паутина духовной организации, структуры их души. И для того, чтобы вот опустошенный человек, который представляет лишь бренное вместилище, лишь хрупкую оболочку, вот расплескавшейся уже души, то есть пустой человек, не сосуд греховный, а сосуд пустой, сосуд хрупкий, ранимый, и уже на полшага до его разрушения, вот для того, чтобы эту душу успокоить, и был организован наш приют израненной души, чтобы человеку внешне, это может быть человек, обвешанный радиотелефонами, чем угодно, любыми атрибутами, аксессуарами.
2: Но внутри он успеха. Дерево, исклеванное дятлом, получается, уже там нет ничего.
4: Дело в том, что вот даже ужас в чем, что такой человек, продвинутый, в общем-то, в прикладной психологии, как вот диджей Александр Лаэртский, все равно не может отделить зерна от плевел. Дятел-то как раз он извлекает из дерева так, червячков.
2: Он исклевывает, а если уже дерево исклевано, и червячков нет, там труха.
4: И как раз для того, чтобы уничтожить, сначала выявить, потом

0: Пока что о нем не знает, потому что мы работаем с каждым человеком индивидуально. Потому что, если говорить бытовым языком, то каждая душа потемки, и каждая душа поломана по-своему. Потому что у каждого человека свой жизненный путь, свои проблемы. И к общим понятиям, как-то любовь, как-то начиная от простых знакомств, какие-то межличностные контакты, тактильные, вербальные, так и глубокие межличностные совместные переживания, каждый проживает по-своему. Если это смотреть со стороны или оформить словесно, может быть, для досужего обывателя, для бабки у подъезда, это будет выглядеть одинаково.
1: Простите, Роман Васильевич, вот, кстати, разговор о возрастном цензе. Я так, может быть, несколько забегаю вперед, но вот именно бабки от подъездов являются ли вашими клиентами? Или это нонсенс?
0: Я бы не хотел в этой беседе касаться каких-то тайн наших технологий, наших критериев. Конечно, они есть. Я думаю, каждый разумный человек поймет, когда...
1: Просто взял из жизни ситуацию, вот, как к нам приходил в свое время постоянно сюда Иван Пантелеймонович Брюссель, пенсионер, кстати. Вот, и вот неразделенная совершенно любовь поразила.
0: Понимаете, в чем дело? Здесь есть такая вот очень болезненная, конечно, мне не хотелось бы касаться таких проблем, я просто хочу обрисовать, что не всегда нужно включать свет, не всегда нужно тыкать пальцем в больные места, что... Там 70-80-летний старик может разбить сердце 16-летней девочки, если это мужчина с опытом, с деньгами, если он, выражаясь обывательским языком, знает подход, а говоря научно, если он знает весь набор ролевых, поведенческих, социальных и просто, в общем-то, сексуальных ходов. И если у него есть наработки во всех этих областях, то он может затуманить голову, завладеть сердцем и душой любой девушки. А 70-летняя женщина вряд ли без неких экономических рычагов сразу сможет завоевать 16-летнего юношу. Поэтому это звучит несколько, мягко говоря, царапающе для многих ушей. Я не хотел бы это акцентировать. Я считаю, что вы должны проявить некоторый такт.
1: Но все-таки вот Пантелеймонович, как раз у него была ситуация обратная. Он, будучи в возрасте 73 лет, я сам лично смотрел паспорт, вот, был влюблен, что называется, по уши в соседку по своей вот пятиэтажке, которой, там лет, может быть, там год плюс-минус, вот так. То есть я видел, она так уже ходит и плохо, он ей батоны носит постоянно. То есть, но она как бы его не замечает вообще. Вот, я ему говорил, Пантелеймонович, это происходит, поскольку она уже, говорю, вообще ничего не понимает. Но он свято верил, ходил за ней прям как мальчик. То есть, я думаю, что он...
0: А это синдром недоеденного в детстве мороженого и вот недопитой чашки, недолюбленной любви, понимаете? Если в какой-то момент... В общем, человек — это очень выносливая, хотя и достаточно сложно организованная, но выносливая система. Но если в какой-то момент вот выбить из рук мороженое, когда вот осталось именно донышко с самым сладким мороженым, на которое ты настраивался на протяжении всего мороженого, если вместо поцелуя ты получаешь сильнейшую пощечину, если при аромате шашлыка тебя вдруг забирает милиция за распитие спиртных напитков в лесопартовой зоне, когда уже шашлык готов, ты слышишь его аромат, уже видишь тонко порезанный лук, свежие помидоры, огурцы, твои товарищи уже
1: налили уже все.
0: Первый контакт, да, и вдруг милицейский наряд. То есть вот этот момент, он способен создать некий тектонический излом в душе. То же самое, как вот мегатонный пород земли вдруг вздыбливается, и только что ровная поверхность превращается буквально в какие-то кошмарные глобальные такие картины катастрофы. Точно так,
1: причина все-таки далеко, в юности где-то вполне возможно.
0: Да, да. Если человек вот недолюбил эту женщину или женщину похожую, он будет ей таскать батоны всю оставшуюся жизнь.
1: Извините, Роман Васильевич, а может быть узнаем на этот счет мнение Татьяны Невской, поскольку все-таки она главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. Ведь мужчина, в данном случае Иван Пантелеймонович Брюссель, несмотря на свой 73-летний возраст,

0: как мне кажется, с точки зрения экономической, социальной и так далее, он имеет гораздо большую защищенность, нежели его подружка, ну, так я называю, понимаете, его вот как бы любовь, Зинаида Прокофьевна Бу ее зовут, она сейчас нас вряд ли слышит, тем не менее Зинаида Прокофьевна имеет меньше прав, на мой взгляд, вот, чем Пантелеймонович, вот, однако он носит эти батоны и так далее, вот... Ваше мнение хотелось бы узнать, Татьяна, о первопричине такого странного поведения пенсионера.
1: Вы знаете, я не буду сейчас говорить о поведении пенсионера. Я хочу сказать вам, вернуться, в общем-то, к проблемам нашего заведения, которое занимается лечением именно этого страшного невроза, который называется любовь. Ну, уже давно доказано, что любовь – это невроз. Ну, в общем, со мной можно поспорить. Но, тем не менее, это так. И, вы знаете, естественно, конечно, у этого невроза есть некий возрастная категория, которая переживает этот невроз более или менее тяжело или более или менее легко. Вот, например, пенсионеры обычно, как это ни странно, от любви не умирают, потому что они обладают уже большим опытом переживания этого невроза, вы знаете, как некой такой прививкой. Вот. Очень тяжело переживают любовь молодые люди, совсем молодые, 15-16 лет, но это связано с гормональными как бы явлением в их организме, но тем не менее сил в организме еще много, и обычно они переживают такие этот невроз, несмотря на все угрозы самоубийств, вот самые яркие проявления, страсти, песни под окном, записки, цветы, все, но тем не менее переживают. Тяжелее все, как это ни странно, переживают этот невроз 30-летние люди. И вообще 30-летние люди, они как бы более слабые, тут же приходит переосмысление личности своей в 30 лет. И вот как раз, вы знаете, я думаю, что основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, действительно серьезные, это вот с возрастом 28-35 лет, и следующий возраст это уже за 40.
0: Это как раз ступеньки, которые, как вот я слышал, психологи называют их змеей. Ну, то есть в данный момент все люди, как бы у них змеи, то есть тоже происходит полная смена шкурки. Ну, у змеи шкурки, у человека обновление внутритушечных соков.
1: Да, безусловно, и организм ослаблен в этот момент, и, конечно, он тяжело переживает.
0: Раним, конечно. Ну, а вот Роман Васильевич как-то сказал о некой аналогии между службами вот, телефона доверия и между реабилитационным центром приюта израненной души. Вот хотелось бы все-таки уточнить разницу, чтобы наши радиослушатели немножко поняли, все-таки, насколько у вас это все... Ну, насколько это все у вас.
2: Дело в том, что в начале беседы я бы не хотел касаться этой темы. Пока что мы только именно пунктирно проходим по основным задачам и целям. А так как телефоны доверия тоже очень серьезное направление в социальной деятельности наших вот мегаполисов, то не хотелось бы делать это вот так вот, насколько... Если можно, мы это отложим на продолжение
0: попозже,
2: нашего.
0: Да? Хорошо, тогда хотелось бы немножко вот какую затронуть тему. Вы все-таки заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра. То есть заведение, которое обзаводится собственным приемным отделением, это не приемное какого-нибудь, например, главного человека в какой-нибудь фирме, да? Это все-таки солидное учреждение. Я у вас был по вашему приглашению, смотрел и видел огромное все-таки количество пациентов, или, как вы их мягко называете, клиентов. То есть...
2: Дело в том, да. Что так как, я думаю, можно раскрыть этот секрет, просто на самом деле все это специалисты. Для того, чтобы человек не чувствовал себя Ну, чтобы у него не было чувства стыда, неудобства, еще добавочно, что весь мир стягивается же в одну точку, и вся эта точка помещается или внутри головы, или в душе, то есть вот спазм грудных мышц. И чтобы человек не чувствовал себя центром вот этой вселенной, на которую, как ему кажется, обращены все взгляды и не включались, чтобы он не чувствовал себя той самой болевой точкой, то создается иллюзия синхронной работы с огромным количеством больных.
0: То есть как бы статисты.
2: Да, да. Это как вот в критические моменты работники спецслужб концентрируются в каких-то местах. Точно так же здесь есть вот такие довольно-таки квалифицированные специалисты, которые играют собратьев по несчастью, чтобы человек мог внутренне раствориться в этой толпе. И если даже вот вы не заподозрили подвоха, я считаю, что они работу выполняют хорошо.
0: Да, я особенно помню ту вот бледную девушку с лицом кокаинщицы. Да, но вы знаете, я знаю, что у вас также существует две формы лечения, да, и наблюдения за больными. Одна из них амбулаторная форма. Вот, туда меня вот вы почему-то не пропустили, хотя я как бы настаивал, говорил, что все будет в порядке. Видимо, там какие-то секреты. Может быть, имеет смысл рассказать о особенностях амбулаторной формы лечения?
2: Ну, понимаете,
0: это, видимо,
2: дело?
0: Какая-то, например, совсем тяжелая, да, уже стадия?
2: Все хорошо, ну, почти все хорошо представляют, им кажется, представляют, например, процесс деторождения. Ну, каждый, если его пристрастно спросить, он в меру своей образованности, воображения сможет это описать. Но человек, помещенный в родильный блок, или упадет в обморок, или не сможет подходить потом к женщинам, или наоборот станет каким-нибудь. Вот. То есть, скорее всего, на него это воздействует неадекватно и неизвестен результат. Одно дело, когда продвинутые мужья, балдея от своей мужской состоятельности, держит за руку жену в этот момент, самолюбование позволяет им целиком забыть о всех вот остальных аспектах. А другое дело, если вот это вот природное ноу-хау открывается взору человека, который ни психологически, ни профессионально не подготовлен к этому моменту. И поэтому если вас, в общем-то, у нас же взгляд наметанный, человек с такими вот именно моторно-психологическими реакциями поместить в амбулаторное поле, в интенсивное, то вполне возможно, что в вашей личной жизни тоже произошли бы некоторые сдвиги, конечно, не необратимые, но вот в вашей сексуально-психологической сфере был бы некий перекос.
0: А к тому же после того случая я действительно ослабший.
2: Ну, это видно, просто да, специалисты, да, сразу. И мы страхуем вас же от такого шока эмоционального.
0: А скажите, а каковы отношения вообще вот реабилитационного центра приюта израненной души с, ну, скажем так, с медициной в законе, то есть с официальной медициной, которая, в общем-то, финансируется с помощью вот медицинских страховок и так далее. Я знаю, что ваш центр живет как бы на частные средства и на какие-то вот дотации от всеразличных благотворительных организаций со всего мира.
2: Ну, не благотворительных. В данном случае просто эти люди совершенно не хотят себя афишировать. Довольно-таки состоятельные люди по всему миру испытали сильнейшие потрясения на почве неких негативных процессов любви, неразделенной любви или любви там...
1: Ну, в семейных отношениях.
2: Да, межличностных отношений, скажем так. И единожды побывав вот в этом аду или многократно психологическом, не встретив нигде ни поддержки, ни понимания, они и пережив успешно, то есть оказавшись в очередной раз личностью незаурядными, они решили, что, как вот считается, что не стоит кидаться под трактор, а достаточно хотя бы сохранить 10 деревьев, и ты уже сделаешь в этом мире что-то хорошее. Или заткнешь хотя бы одну выхлопную трубу автомобиля вот во дворе, например, каким-нибудь, если...
0: Мотком ниток вот можно.
2: Клубнем картофеля. Ну, да, хотя бы просто если каждый вот, то есть возьмет свои руки... Маленький кусочек экологии, маленький кусочек социума, вот этого того, который же. Но в принципе, вот через какое-то время все станет лучше. Хотя бы немножечко, потихонечку, что нужно, все начинается с себя. И вот на деньги этих людей создается сеть этих реабилитационных центров. Она, конечно, не афишируется, потому что ну, это тоже отдельные. Отдельная тема.
0: Я вот в частной беседе с Татьяной Невской как-то отметил ее весьма негативную реакцию, на когда затронул тему о службе знакомств, ну, а вообще о разных службах знакомств, через газеты, через всякие телевидения и так далее и тому подобное. Ну, как бы хотелось бы узнать все-таки мнение вот Романа Васильевича, поскольку он в центре реабилитационного центре занимает все-таки более такое положение.
2: У нас, к сожалению, в стране очень странное положение такое. Я даже не знаю его корней до сих пор. То есть это ситуация такая, вот, наверное, как раньше считал, что кухарка может управлять государством, так оказалось, что в межличностных, межполовых отношениях то эксперты все, на самом деле, таких экспертов почти что нет.
0: Единицы, конечно.
2: Да,
0: конечно.
2: Что у нас в стране, как известно, очень дорогие проститутки. Услуги проституток необычайно дорогие по отношению к среднемесячному доходу гражданина. Да. Да.
0: Лев Толстой был бы недоволен.
2: Ну, просто я не знаю, что у Льва Толстого, он все-таки был владел большим количеством крепостных, у него это несколько иначе, я думаю.
0: А срам же был. Нельзя.
2: Дело, а здесь, если там вот цена за рубежом где-то $20, там, ну...
0: Ну, все, нет, нет, Роман Васильевич,
2: нет, все-таки... Мы прессу все читаем.
0: Это где-нибудь в Гонконге.
2: Но, тем не менее, Гонконг, вот только что мы слушали в новостях, что он становится Китаем, значит, это почти что вообще...
0: Ну, в общем, да. Ну, в целом понятно, что в процентном содержании, да, конечно,
2: да,
0: проще
2: и
0: проститутку там...
2: у российских женщин пресса у нас абсолютно не нормированная, абсолютно хаотичная, такая же, ну, наглая и бездумная.
0: Целиком с вами согласен.
2: Я не говорю вся пресса, но вот огромное количество 99% изданий,
0: абсолютно
2: не фильтруя информацию, да, обрушивает ее на голову читателей, населения.
0: Это все, опять же, идет из-за гонки за деньгами. Вот,
2: любая российская женщина, она просто оглушена вот этими цифрами, что ее сексуальные услуги, ну, ее внимание, скажем так, я оговорился, стоит там $200-400 за ночь.
0: Ну, это уже чересчур.
2: Вот, то есть, и в ее сознании случается некий перекос. Вот буквально...
0: Что, дескать, я королева. Вот одна так сказала, тут пьяная была на Новом Арбате, и подошла, сперва спросила 5 тысяч рублей, а потом говорит, я королева. Ну, это да, это не относится к делу, извините, что вас перебил.
2: И с одной стороны, ясно, что огромное количество одиноких людей бродит по планете и по нашему городу в том числе. А с другой стороны, когда вот самый тяжелый момент, момент первоначального контакта случается, когда она понимает, что она послужила поводом для чьего-то внимания, что вроде бы она зацепила внимание какого-то мужчины, завоевала его интерес, у нее тут же включает вот этот страшный наш счетчик, который она впитала еще вот со школьной скамьи, что женское внимание стоит $200-400 там, и все, то есть какие-то оценки, они тут же разрушенные, перед ней вот эти цифры, вы посмотрите, дизайн доллара, это же чудная поп-картинка, то да, если да. бы он был, $100 было подешевле, дети бы обязательно играли ими в фанты на подоконниках, вот,
0: как щелкали,
2: потому
0: да.
2: что, да, потому что это бумажка, которую каждый хочет, каждая девчонка хотела бы поддержать $100 или много раз по $100, потому что они классные, понимаете? И когда она знает, что она стоит там 4 вот этих классные бумажки, вечер проведен, а еще все вот в интервью, например, я недавно читал интервью с Андреем Макаревичем, по-моему, в «Медведе» или, ну, вот в каком-то таком журнале, и он там говорит, что несколько раз вот он с проституткой просто, ему скучно, он живет там один, он просто болтал всю ночь. И они расходились. Вот как...
1: Интересно, о чем можно говорить с проституткой всю ночь?
2: Нет, я понятия не...
0: И то, по-моему, это что-то перегиб.
2: И у женщины складывается впечатление, что вот это вот некое количество вот этих великолепно смакетированных, хорошо сделанных бумажек стоит... И когда она понимает, что вряд ли В большинстве случаев, особенно иностранцы вожделенные, никто ей компьютер, видеомагнитофоны и стопку этих бумажек не дарит, то вся, весь институт вот этого знакомства, который, судя по французским фильмам, там весьма трепетно, нежно и мудро обставляется, чтобы не поломать вот эту зарождающуюся связь, вот эту хрупкую конструкцию. А здесь она оказывается тут же раздавлена вот этим... давлеющим в ее голове таким доминантой.
1: Вы знаете, что на самом деле во всех службах знакомств есть свои проститутки, которые, как бы, потому что многие клиенты, которые обращаются в службу знакомств, они хотят именно каких-то временных или одноразовых отношений.
0: Вы хотите сказать, что это шапка, да, вот на самом деле, как бы...
1: Нет, это как бы это совмещение, это не только шапка, то есть занимаются знакомствами, действительно, но при этом имеют как бы своих проституток для раздачи как бы одноразовым.
0: Ну, а вот точку зрения Романа Васильевича, вот вы разделяете вообще, он же пошел дальше, Роман Васильевич дал, на мой взгляд, очень тонкий психологический анализ явления.
1: Вы знаете, я вам уже говорила о том, что я очень, ну, крайне отрицательно отношусь к службам знакомств. Я повторю сейчас. Дело в том, что вот представьте себе врача, который знает, что у него вот на территории, где он работает, эпидемия какой-нибудь страшной болезни, чумы, например. И он старается изо всех сил, лечит чуму, объясняет людям какие-то меры профилактики, предосторожности. И тут же знает, что вот здесь же у него, на этом же участке, на котором он работает, есть 3-4 бабки-ведуньи или там, не знаю, колдуньи, которые лечат эту чуму, давая всем попить из одного стакана какой-то настойки, которую она варит, или еще что-то, в общем-то, распространяя ее, продолжая. То есть она не пресекает эпидемию. И как я, вот как специалист, понимаете, по отношениям людей, могу видеть, когда люди, которые не имеют об этом практически ни малейшего представления, многие имеют, безусловно, но для того, чтобы подобрать человеку пару, это же надо на самом деле быть очень хорошим психологом и астрологом, и психиатром, и врачом, и, в общем-то, на самом деле иметь талант определенный.
0: Совершенно с вами согласен.
1: Они приходят к нам в результате этого знакомства.
0: А скажите, Татьяна, вот вы как бы специализируетесь вот в реабилитационном центре приют израненной души, в основном как бы вы психолог-консультант, и вы нужны общаться все-таки с мужской частью клиентуры, да? Но с одной стороны, это понятно, это психологический ход, потому что, ну, представьте себе, что, например, Роман Васильевич начнет мне изливать душу. Никогда ведь не начнет, и я тоже не начну, хотя он, скажем, специалист, да? Другое дело, как бы приходит мужчина, пострадавший от несчастной любви, его встречаете вы. Естественно, у него прям, его начинает пучить эмоциями, и он открывается целиком и полностью, да? Вот, но... Тем не менее, вот ведь наверняка вам попадались самые разные типажи, да?
1: Безусловно, конечно.
0: Вот наверняка попадались типажи, которые вот совершенно неожиданно грустили по однополому себе существу. Или все-таки ваш центр целиком работает по противоположным полам, то есть по нормальным вот этим вот, да, ну, мирным.
1: Да, конечно, безусловно. Вы знаете, на самом деле у нас сейчас есть, конечно, специалисты, которые работают и по однополой любви, потому что, конечно, там наиболее глубокие неврозы, безусловно. Но пока на самом деле мы не можем себе позволить очень расширять это, чисто финансово, расширять это отделение. Вот. И я работаю только с мужчинами гетеросексуальной ориентации, естественно, потому что наша главная задача – это не нарушить все-таки ориентацию мужчин. Мы не хотим, чтобы он совсем отказался от любви, от женщины, от семьи, от брака. Мы хотим показать ему возможность женщины-сучи, ну, как бы он уходит от женщины-врага, обидчицы, и он должен видеть то, что женщина может быть единомышленницей, какой-то там соучастницей, помощницей.
0: А скажите, ведь несчастная любовь, а я так все-таки позволю себе немножко сформулировать, что основная цель вашего центра — это помочь человеку адаптироваться в условиях, ну, грубо говоря, несчастной любви, да? Ведь несчастная любовь, она может быть не только там мужчина к женщине, да, или там женщина к мужчине, она может быть, как мы уже сейчас сказали, там, мужчине к мужчине, женщина к женщинам, да, вот, в редких случаях это может быть даже быть любовь к животным, например, у какой-то домохозяйки, еще не старой, вдруг неожиданно умерла кошечка,
2: понимаете?
0: Я не
2: могу слушать, потому что вы изначально не правы, мы очень, это жестоко, если бы мы адаптировали людей к несчастной любви, потому что зачем человека приучать к болезни, нужно разлучить человека и его болезнь. И как можно не думать о белом верблюде? Постоянно думать о буром медведе необходимо. Поэтому мы вырываем из сознания человека вот этот миазм, вот этот, этот ужас. Показываем, я еще раз говорю, делаем так, что человек может над ним рассмеяться, а смех — это уже начало выздоровления. И потом заполняем образовавшуюся пустоту временную другим. Я не хочу сейчас сразу раскрывать некие технологические тонкости, но я хочу сказать, например, то вот ваш предыдущий с Татьяной диалог, это как раз именно то, что вас интересует, Александр, меня тоже пугает, потому что мы воспроизводим к моей великой печали одну из тех передач, которые как раз и создают у человека ощущение одиночества перед телевизором, перед радиоприемником, одиночества среди людей. Потому что...
0: Так, простите, а ведь известно, что любая форма индивидуализма гораздо более богата эмоциями, нежели форма общественного какого-то сознания.
2: Вас опять говорит постсоветский декаданс, когда человек за звонким словом абсолютно теряет мысль. И вот в обертке фразы теряется сущность.
0: Ну, после дело того случая, мне это простительно, вы же знаете, что со мной происходило.
2: Я вижу, у вас начинает биться жилка на лбу, я извиняюсь, Александр.
0: Это не жилка, это, знаете... Я сейчас это сотру.
2: Не нужно искать красивых слов, высокопарных фраз, нужно идти от простого, от простых человеческих, от простых механизмов человеческой жизни. И каждый, оглянувшись вокруг или прислушавшись к себе, может легко протестировать себя, потому что огромное количество людей ходит уже по краю, ходит по лезвию бритвы, и совершенно неожиданно завтра или через неделю они могут свалиться в пучину отчаяния, в бездну одиночества и погрузиться во мрак вообще, где нет ни чувств, где есть только боль и ужас. Например, чтобы понять, насколько человек далек от такого состояния, нужно прислушаться к его речи. Есть огромное количество таких устойчивых словесных конструкций, которые говорят о том, что в человеке есть уже некая вот эта подвижка в сторону такой катастрофы психологической, и вырываясь постоянно, когда человек перемежает ими свою речь, значит, это постоянно такие звоночки.
0: Тревожные.
2: Тревожные, да. Хоть огромное количество людей говорят конструкцию «как бы».
0: Как бы.
2: Вот если человек постоянно... это кажется, что он засоряет свою речь. Нет, это именно вот такой звоночек, что человек уже... что у человека в душе что-то не в порядке.
0: Извините, а вот такое есть... слово, как «так сказать», тоже очень часто встречается.
2: Нет, «так сказать» — это просто...
0: Мне, кстати, интересно, вот диагностика, она весьма, весьма полезна.
2: «Так сказать» — это просто культура речи, культура речи. А вот «чисто», «как бы», чисто. «Такой». А вот я вчера была в клубе, там такой мальчик такой, перед микрофоном такой... такой, а ну, ко мне такой подходит, такой, я вот с ним
0: вот
2: такая...
0: слово «такой», такой
2: часто. Это все, это значит, у девушки, просто у девушки уже в душе уже язва перед прободением.
0: То
2: что
0: вот
2: через
0: уже,
2: день,
0: уже
2: через три это все
0: там...
2: вырвется наружу, конечно, да. Что это уже четкая лакмусовая бумажка, что человеку нужно обратить внимание на свой внутренний мир.
0: А вот слово, вернее, словосочетание «как бы», вот насколько оно является тревожным синдромом?
2: Это вот особенно потому, что оно завладело устами 98%.
0: Ну да,
2: не
0: согласен.
2: Не население, а творческих личностей, которые выступают по телевизору.
0: По радиовещанию.
2: По радиовещанию я радио практически не слушаю, мне просто некогда совершенно.
0: Да, я представляю.
2: Вот, свидетельство о том, что межличностные отношения, вот принято считать, что их разводы и там многочисленные перемещения – это инсценировки промоушеновые, видимо, приходится поверить, что это на самом деле их какие-то конфликты, угу. Потери настоящие.
0: Ну, то есть, если к вам... Да.
1: Вы знаете, как раз это очень интересная тема затронул Роман. Нет дыма без огня, потому что на самом деле это, вы знаете, все эти вещи, даже сделанные для, как бы в рекламных целях, они свидетельствуют о том, что человек сублимирует то, что он хочет сделать на самом деле. Он мечтает развести, он хочет что-то изменить, но боится. На самом деле он не вполне к этому готов. И поэтому
2: вход идут такие... Дембельская конструкция есть такая. Не мы такие, жизнь такая. Не прячутся за тем, что вот жизнь их это заставила. А на самом деле-то они, видимо...
0: По-другому это еще называется испечь суфле. Ну, в общем, это да, это что-то из другой. Это не обращайте на меня внимания. Продолжайте, Татьяна, простите.
1: Да я сказала уже все, что хотела на самом деле.
0: Ну ладно, там мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Татьяна Невская также является психологом-консультантом в этом же центре. По телефону 203-19-22 можете задавать нашим гостям любые ваши вопросы. А я вот хотел спросить у Татьяны Невской, существует такая как бы распространенная киноверсия, что как бы психолог, да, как и телохранитель не имеет права вступать в личные отношения с пациентом, с клиентом. А насколько это в жизни действительно так? Или все-таки вам приходилось каким-то образом, ну, даже чисто в таких медицинских целях, чтобы поддержать вот израненную душу, продолжать с ним какие-то отношения уже во внерабочее время?
1: Я не буду отвечать на этот вопрос, но, тем не менее, я скажу, что такие случаи действительно бывают, когда психолог вступает в интимные отношения с своим пациентом. И, безусловно, на самом деле, как бы считается, что если пациентка не пациентка, я говорю о том, пациентка не в, на каком-то этапе не влюблена в своего доктора, то тогда лечение не будет иметь никакого смысла. Поэтому каждый пациент и пациентка проходит некую стадию влюбленности в своего доктора.
0: Ну, видимо, получается, что...
1: Некоторые, да, некоторые врачи даже есть такие, очень, это очень известные случаи, были даже громкие судебные дела, когда, значит, судьи решали, и правомочно ли подобное лечение или неправомочно, но в конце концов склонились к тому, что, наверное, правомочно, если оно приносит положительные результаты.
2: Но дело в том, что в нашем центре можно об этом говорить, потому что... Я думаю, что в данном случае аудитории и пациенты некоторые разные категории людей, что это допускается только при условии, если администратор, менеджер отделения режиссирует такие связи. То есть это в данном случае и врач, и пациент по Эрику Берну оказываются ввязанными в ролевые игры, которые возможно только при условии, если ролевые установки на протяжении игры не меняются, и врач не оказывается последовательно втянут в следующую игру. За этим уже следит заведующий отделением, ну, в общем-то, менеджер процесса.
0: В пору работы, когда в мою бытность, когда я работал следователем прокуратуры, бывало, у каждого из нас висело по 15-17 дел. Каждый должен был их раскрывать. То есть такая как бы многостаночная работа. А насколько в вашем центре распространено многостаночное? Или все-таки в случае, если оказывается психологическая поддержка, то подход действительно индивидуальный?
2: Вы, к сожалению, видимо... Вот это, кстати, второй симптом довольно-таки грозный, когда беседа людей представляет собой вот сколько N собеседников, N монологов. Потому что в начале нашей передачи я говорил, что подход исключительно индивидуален.
0: Нет, простите, этой есть, фразы не было.
2: То есть только тестовые наработки... Вот, предврачебного тестирования, а работа с каждым клиентом безусловно индивидуально.
0: Понятно, что это не групповая обработка, когда садится несколько клиентов, а один психолог им рассказывает что-то.
2: Компьютерная томография, да. И компьютерный анализ, никакие клише здесь недопустимы абсолютно, несмотря на то, что история человечества любви насчитывает сотни тысяч лет. А вот в данном случае каждый человек разбирается как свой микрокосм, как свое вместилище и достоинства, и грехов. Вот, поэтому об этом даже смешно говорить. И второе, вот опять-таки в копилку эрудита, ненавижу слово эрудит, ненавижу эрудитов. Но вот каждому человеку записную книжку можно дать второй симптом, когда за собой очень трудно последить. Нужно сначала попросить родных, чтобы они послушали вас и обобщили. Если вы беседуете с собеседником и просто пережидаете его, дальше развиваете свою мысль, то это тоже свидетельствует о глубочайшем дисгармонии внутренней. То есть... Когда человек развивает... Вот, кстати, авангардизм в искусстве – это тоже сильнейшая уже лакмусовая бумажка, прореагирующая тоже вот такой больной души, потому что, как известно, авангардные произведения очень приятно исполнять, и настолько же неприятно их слушать, потому что если ты не находишься в созвучном... в резонансном состоянии психологическом, то ты слышишь только хаотический набор звуков, видишь плохо намалеванный черный прямоугольник, а никакой не квадрат черный. Вот. А если ты пребываешь в соответствующем состоянии, то конечно.
1: Находишь там глубины и высоты.
2: И высоты, да.
0: С другой стороны, видите, как бы и соцреализм в искусстве – это тоже своего рода тревожнейшие симптомы.
2: Вот дело в том, что именно выхватывание – вот такой характерный термин из разговора.
0: А это у меня вот наш куратор Зинаида Гонриетовна Шерсть вот положила мне такую. И, кстати, она очень с образованием. Я поэтому смело цитирую.
2: Единственное, я сразу хочу призвать радиослушателей не цепляться к своему состоянию, не заниматься самокопанием, потому что на Востоке давно говорили, что главный критерий, главный признак душевного равновесия – это отсутствие внутреннего диалога с собой. Если ты постоянно...
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач. Оба они работники, или я даже сказал бы сотрудники психологического реабилитационного центра приюта «Зараненной души». И вот такой вопрос просили вам передать наши постоянные радиослушатели. О том, не считаете ли вы нужным или необходимым иметь в нашей стране какое-то средство массовой информации, радиостанцию, да, ну или газету, я не имею в виду, где печатают брачные знакомства и так далее, а именно радиостанцию психологического сугубо уклона. Ну, как есть, например, политические радиостанции. А тут, например, радиостанция приюта зараненной души. Набрать диджеев туда и, в общем-то, чтобы это было как бы радио отдушин для всех страждущих.
2: Я считаю, что это, по большому счету, просто необходимость, остро назревшая необходимость, что это психологическую температуру общества сбавило бы градусов на 5 где-то, потому что столько людей, которым негде услышать то самое свое время, то самое единственное слово, которое для остальных, может быть, ничего не значит и будет совершенно непонятным, но вернет человека в какой-то осязаемый мир. Столько людей, которые бы нашли в этой станции друга, нашли бы в ней единственную поддержку, нашли бы в ней опору в жизни и ту самую точку, с которой они могли бы начать новую жизнь, позабыв, повернувшись спиной к прошлому. Я думаю, что, может быть, в связи с тем, что несущие сейчас стоят очень дорого, называются цифры около полумиллиона долларов, это могло бы быть эфирное время на одной из известных станций. Я думаю, что сознательные диджеи, сознательные эфирные директора могли бы сделать реверанс, могли бы обратить внимание на столь остро назревшую проблему. И я думаю, что этот вопрос найдет все-таки свое разрешение, потому что бездушный поп-эфир мыльный, заполонивший наши все комнаты, офисы, дома. Он...
0: Автомобили.
2: Автомобили, да, кстати, на вождение это влияет ужасно. Точно так же, как и секс в автомобиле. Это очень важная часть жизни современного человека. Так радио в автомобиле.
0: Целиком с вами согласен.
2: Вот. И я считаю, что такая радиостанция могла бы стать для многих большим другом, чем многие наши соотечественники.
0: А скажите, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот не проводили ли вы изучение изменения взаимоотношений между людьми в течение вот определенного времени в прямой зависимости с изменением репертуара радиостанции? Я в свою бытность работал вот шофером тяжеловесного автомобиля грузового. Это было лет, по-моему, 15 назад, тогда еще не было мощнейших радиостанций, и все слушали одну какую-то радиостанцию по средним волнам, да, а там были песни о лугах и так далее, и я помню, постоянно все влюблялись в колхозниц, вот в доярок, там, в женщин из цементного цеха, где вот забирали плиты и так далее. Буквально это были такие мимолетные, но очень теплые встречи, вот. Сейчас я наблюдаю вот моих товарищей, которые остались работать там, в автопарке. Часть из них перешли в дальнобойщики. Это совершенно жесткие люди. Постоянно у них играет в автомобиле вот эта жесткая музыка, и они подсаживают к себе молодых девушек с трассы и прямо выкидывают их потом, да.
2: Я не знаю, можно ли говорить об этом эфире, но даже вот этот эфир был разрешен только после третьего гарантийного письма,
0: да, да,
2: со стороны нашего центра. Я думаю, что мы оскорбляем людей, у которых сейчас те самые проблемы, которым посвящена деятельность нашего центра, если мы будем говорить о уважаемых мною водителях, в том числе и дальнобойщиках.
0: Ну, не все, членов, конечно, не все, конечно.
2: То я думаю, что мы просто обманем желание, чаяние той части аудитории, для которой, в общем-то, мы сейчас и работаем. Я понимаю, что мои технологические, психологические ходы, они многих ставят в недоумение. Те, кто сейчас не любит в данный момент, те, у кого любовь сменила стойкость, привычкой, привыканием, у кого быт заслонил, они находятся в счастливом неведении, какое бывает ослепление, какой бывает ком, какая бывает тяжесть, пелена. И те не поймут меня, а те люди, которые именно сейчас бьются, конечно, не в пароксизме страсти.
0: Как мотыльки об фонарь.
2: Вот очень, очень печально слышать у самых продвинутых звонкое клише взамен настоящего чувства. Именно с таких маленьких укольчиков начинается заледенение души наших сограждан, когда люди со звонкой фразой теряют чувства. Когда...
0: Нет, это опять Зинаида подвела. Я, наверное, вот эту инструкцию не буду ей больше сегодня пользоваться.
2: Вот, если вы хотите опять-таки прийти от сложного к простому, от глубин психологии к технологии межличностного общения, летом обнажаются не только человеческие тела из-за жары, летом лучше видно человеческую душу. Например, по такому простому аксессуару верхней одежды, как шорты, можно очень много сказать о человеке. Как известно, вот во многих детективах из специальной литературы, чтобы обезопасить себя от мужчины, нужно его раздеть. Голый мужчина чувствует себя беспомощным. Вот каратист в плавках – это уже каратист данным ниже, потому что в корнях мужской психологии одежда создает у него ощущение закрытости, защищенности и
0: мощи,
2: да. И мужчина, который ходит по улице в шортах, это мужчина, который по меньшей мере в порядке.
0: Да,
2: мужчина
0: не боится
2: оголять свое тело, он уверен в себе, он стоит на ногах и не боится, что эти ноги открыты. А женщина, носящая шорты, это женщина, прячущая свою промежность, женщина, прячущая свое лоно. Это женщина, у которой уже случилось надлом, она уже захлопнута, она уже видит мир в искаженном виде, уже какой-то сектор ее восприятия замутнен.
0: А вы не усложняете? Нет.
2: Понимаете, вот именно такой поверхностный подход коллективный к людям, он и привел к тому, что проблемы каждой личности оказались спрятаны от...
1: Женщина в шортах – это уже женщина рангом выше, чем женщина. Это женщина-охотница.
0: Я тоже так вот думаю.
1: Женщина чувствует наиболее беззащитной, как это ни странно, чувствует себя женщина в деловом костюме.
0: Да, потому что...
1: Как женщина, она, безусловно, ну,
0: себя это... Потому что она, кстати, в данном случае партнер, а значит, уязвима.
2: Да. Дело в том, что здесь просто оказалось все намного проще. Вот мы усложняем там, где... просто и стремимся к лишней простоте там, где ни в коем случае она недопустима. Оказалось, что женщина в костюме уязвима, потому что стойкое клише вызвано западными видеофильмами. Обычно контакты сексуальные с секретаршами, сексуальные нападки именно производятся на женщину в офисном костюме.
0: Как правило, секретарша ходит в очень короткой такой мини-юбке или в макси-трусцах. Ну, она, как правило, не выглядит совсем в деловом виде. Мы тут имеем в виду пиджачную пару, наверное.
1: Женщина, одевая деловой костюм, защищает свою как бы душу от вторжения каких-то эмоций. Да. И поэтому, на самом деле, она теряет свою женскую сущность.
2: Я думаю,
0: и самое главное средство обороны,
2: Каждый, кто читал любовные романы, знает, что в начале женщина синий чулок-серая мышка выступает в сером костюме, и еще главный герой, будущий счастливый обладатель ее тела и души, и не подозревает обо всех ее душевных и телесных прелестях, а в конце она, как бабочка из кокона, как чудный цветок из бутона, распускается и предстает перед ним в платье. Поэтому я думаю, что здесь возможно множество мнений. Это опять-таки тема для отдельной беседы. Женская верхняя одежда.
0: Это уже прям что-то из Бэтмена. Ну ладно, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, да. Извините, если можно, говорите погромче.
4: Вопрос про позы, я забыл.
0: Госпожа Невская.
4: Вот такая ситуация. Сначала вопрос, потом...
0: Алло. Погромче, пожалуйста.
4: Вот госпожа Невская.
0: Вот так отлично, да, молодцом. Да.
4: Госпожа Невская, вот такая ситуация. Если к вам обратилась, такая, базитическая женщина, как говорит Александр,
0: угу.
4: У нее... такое несколько истерическое, значит, затмение. Вот она, ну, в принципе, она поставила вас перед вопросом, что вот сейчас произойдет самоубийство.
0: Угу.
4: Если вы, к примеру, там, вот сейчас очень модно, там, знаете, вот, так сказать, вот, чтобы осеменил там какой-то певец или композитор, вот, знаете, рожать детей от таких вот.
0: Угу.
4: Вот, если вот, то есть вот, срочно вот выньте и положите, например, там Буйнова или Киркорова.
0: Uh-huh.
4: Вот, простите, или Сашу Лаэрку. Ну, это извините, вот такой вот.
0: Uh-huh.
4: А если у вас вот, ну, какие вот ваши действия, что вы будете делать? Вот отговаривать ее как-то?
0: Uh-huh.
4: Или вот пытаетесь, значит, связаться вот с тем же там...
3: Спасибо. Спасибо.
4: Она согласилась как-то.
0: Спасибо вам за вопрос. Я просто хочу напомнить, простите, с вашего позволения, Татьяна, что вы как раз специалист все-таки по мужчинам. В данном случае вы в реабилитационном центре общаетесь больше с мужской клиентурой, да?
1: Ну, вы знаете, женскую психологию, тем не менее, я тоже прекрасно знаю. Вы знаете, я не смогу ответить вам развернуто, потому что для этого... У вас просто нет необходимых знаний. У нас есть, естественно, опыт работы с такими женщинами. Это обыкновенный комплекс Жозефины. Если вы помните, Жозефина – жена Наполеона. Вот. И на самом деле и существует отработанная во всем мире методика работы с такими женщинами.
0: Ну, а вообще, конечно, было бы гуманнее завести при центре свой собственный обильный достаточно банк спермы, чтобы сразу она пришла, вся в ней в себе, и типа сразу получает то, что хочет. Потому что бывает, что как бы базитическая форма уже настолько серьезно развита, что никакие стандартные такие методы и подходы, стандартные даже в смысле супериндивидуальности, они там никак не помогут, потому что там непробиваемо. Да, и все, мне говорит. И все. А то сейчас говорит все.
1: Вы знаете, у нас есть некоторые секреты, с которыми мы работаем, безусловно. И действительно, есть непробиваемые случаи, но для них тоже есть свой определенный индивидуальный подход, безусловно. Могу сказать только одно, что или же женщина избавляется просто от комплекса Жозефины, или же она получает, в общем-то, то, что она хочет.
2: Всю технологию мы не можем раскрывать, ну, потому понятно, что пациент будет готовиться, выстраивать новые защиты и только осложнит работу с ним.
0: Коллективом центра. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, дядя Саша.
0: Здравствуйте.
5: Мы являемся поклонниками вашего таланта.
0: Вот сейчас, мы... простите, речь немножко не обо мне, если у вас есть какие-то вопросы к нашему...
5: Нет, но да. Вот вопрос связан именно с этим. То есть вот мы... были на концерте, на вашем, вот там сидело три таких статуи, по-моему, в зале.
0: Было дело.
5: А вот их там покорежило чуть-чуть жизни. Вот если вот к вам, товарищи доктора, приходят вот люди примерно в таких позах, там, например, вот, говорят, что ну, свело их, в общем, так, с психикой. Вот. И что вы им советуете? Вы чтобы они так, то есть, не ходили там, не пугали людей на улицах? То есть вот вопрос вот в чем.
0: Угу, понятно, спасибо.
5: Пожалуйста.
0: Спасибо. Ну, в принципе, я тут немножко догадываюсь, что наш радиослушатель спутал вашу специфику с спецификой, скажем так, какой-то общей психологии.
2: Дело
0: да?
2: в том, что просто это как раз великолепная иллюстрация. Я видел эти скульптуры по... во вчерашнем пресс-экспрессе был репортаж об этом концерте.
0: Да.
2: Как раз многие люди для того, чтобы себя почувствовать людьми, ходят в зоопарк. И для того, чтобы многие пациенты почувствовали себя людьми, помещают именно такие скульптуры, изломанные, да. чтобы человек сразу почувствовал, что уж у него-то
0: Илья
2: лучше.
0: Муромец,
2: да, у него-то все в порядке.
0: Это так называется, кстати, метод Ильи Муромца. Лечение визуальным объектом, вот
2: таких,
0: заведомо уродливым.
2: На таких
0: да.
2: контрастах, да, просто вот самооценка пациента сразу возрастает, появляется такое злорадство задорное.
0: Вы бы, кстати, видели, это я так от себя немножко добавлю, обращаясь к нашим радиослушателям, вообще какие статуи, картины висят и стоят вот как раз в приемном отделении реабилитационного центра. Вот, это действительно хитрый достаточно психологический ход. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер.
6: Доброй ночи.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, я хотел задать вопрос, а где находится реабилитационный центр?
0: Ну, это вот вопрос к нашим гостям. Я не знаю, вправе ли они это говорить, потому что, честно сказать, что свободной записи вот туда не существует, опять же, в силу финансовых причин, насколько вы понимаете.
2: Дело в том, что не имея возможности увеличивать масштабы, мы просто не можем увеличивать количество пациентов, и в ближайшее время, к сожалению, это не будет носить такой открытый характер. Поэтому, видимо, такое средство контакта через радиостанцию.
0: Ну, еще вот я думаю, как вы вообще относитесь к такому средству, может быть, помощи людям, да, как, например, запись на аудио-видеокассету вот лекции ваших виднейших специалистов. Ведь я помню, у вас была такая практика, когда представителям трудных профессий, там, морякам дальнего плавания и так далее, вы давали набор аудиокассет, где были как бы записаны на фоне голосов природы голоса ваших специалистов на разные случаи, например, тема там «Ты и одиночество» или «Ты и океан» и так далее. Вот. Я знаю, почему-то эта практика не прижилась.
2: Дело в том, выяснилось, что вот такие суррогаты, они, в общем-то, не долговременного пользования. Для того, чтобы обрести внутреннее спокойствие, очень многие люди весьма успешно просто тихо и спокойно перечитывают Чехова. И именно вот обращение с настоящим русским языком, с Чеховым, с Набоковым, оно, как это ни странно, вот восстанавливает душевное равновесие куда сильнее, чем вот эти поп-суррогаты с прибоями, с чайками, с бормотанием псевдоспециалистов.
0: С волынкой. Потому что я помню, там на одной кассете была волынка, да. А вот, опять же, не проводили ли вы такую статистику насчет принадлежности к определенной социальной группе вашей клиентуры? То есть из какой социальной группы больше приходят и где больше проблем?
2: Ну, я не открою ничего нового, что чем выше уровень и социальный, и материальный, тем больше проблем. Как известно, самое большое количество самоубийств в Японии, в странах Скандинавии, в таких заведомо успешных странах со сложившимся обществом потребления. Если человек всерьез озадачен... Ну, это, конечно, неизвестно. Палка о двух концах, неизвестно, какой слаще. Если человек озадачен проблемой просто поддержания жизни в своей семье, то это тоже совсем не здорово. Но это уже выходит за рамки нашей компетенции.
1: Вы знаете, основная категория людей, на самом деле, я уже говорила, это скорее возрастная категория. Потому что это связано, это, в общем-то, основные травмы, это любовные, они происходят в момент, когда человек переживает некую потерю смысла жизни. И тут наложенная на потерю смысла жизни любовная травма, она может привести к самым плачевным как раз исходу.
0: Ходили в свое время слухи, что в вашем центре, в общем-то, одно время достаточно привилегированное место занимала пословица такая среди как бы обслуживающего персонала, среди сотрудников: делом займись, и тотчас делу уступит любовь. И что якобы одним из методов вашей терапии это было как бы там пилить, вы заставляли людей там поделки разные делать, класть кладки там, в общем, заставлять их, попросту говоря, трудиться. Так ли это?
2: Ну, безусловно, потому что если нет возможности занять голову, если в голове просто там пульсирующие мысли, то нужно занимать тело. Хотя оно и вроде бы совершенно далеко от нашего сознания, тем не менее это так, что все-таки бытие в значительной мере определяет сознание. Нужно загрузить себя как можно более не обязательно изнуряющей, а вот поглощающей всего тебя работой. И вот трудотерапия, хотя и в ней видятся ложные социалистические корни, она все равно очень действенна.
1: И главный критерий выбора, на самом деле, работы, это то, что работа ни в коем случае не должна быть как бы основной профессии этого человека. То есть если человек лесоруб, то, соответственно,
0: то есть он
1: или
0: должен,
1: там,
0: да,
1: выпиливает, да, или столяр, он не должен заниматься деревом, а должен найти какую-то другую совершенно область, в которой он будет работать.
0: Так где-то какие должны быть цеховые мощности, чтобы, например, людей, а к вам приходят люди все-таки разных профессий, как правило, творческих, как сказал Роман Васильевич, вот какие же должны быть мощности производственные, чтобы всех их занять?
1: Вот, безусловно, поэтому мы не можем принимать клиентов.
0: Но, тем не менее, я хочу сказать, это как бы похвала такая, действительно реальный факт, что вообще все здание самого центра, оно выглядит очень так прилично. То есть это одновременно здание современной постройки, с другой стороны оно стилизовано очень так тонко под особняк, по-моему, 15-го или 16-го, чуть ли какого-то века такой. То есть даже с какими-то кельтскими, по-моему, мотивами. И все это, в общем-то, сделано руками просто вот ваших пациентов, назовем это так. То есть трудотерапия, я так понял, по масштабам этого здания занимает у вас, ну, процентов 80. Извините, я простужен. А, ну, телефонный звонок тогда примем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Вот скажите, кстати, Роман Васильевич, вы, как, в общем-то, видный достаточно доктор, психолог, наверняка сталкивались, у вас есть, ну, большой круг пациентов и так далее. Вот такой момент, когда вам звонят, и какое-то раздумье происходит, а потом трубка кладется, да? Вот насколько тревожен этот сигнал для объекта, который вот кладется?

0: на тебе телефон, позвони ей. Или на тебе телефон, позвони ему.
1: Вы понимаете, вы опять вторгаетесь в область технологии, и не хотелось бы сразу именно внутреннюю технологию раскрывать, потому что если, например, вы будете знать, что в темной комнате, она для вас перестанет быть темной, и терапевтический эффект существенно снизится.
2: Угу. Роман, а можно я задам тебе вопрос? Вот я начала передачу с того, что сказала, что любовь — это невроз. А так ли вообще это, как ты считаешь?
1: Любовь — это, безусловно, тяжелейший, ну, в быту болезни, это тяжелейший невроз. И, как известно, болезни сопровождаются колебаниями температуры, а также и любовь сопровождается жуткими колебаниями душевной температуры, внутреннего состояния, от равнодушия, когда эмоциональные силы исчерпаны, и с облегчением человеку кажется, что это все отступило, и до вот той самой волны, того самого пика чувств. Причем вот эта эйфория, она аналогична эйфории при маниакально-депрессивном психозе, когда депрессивная фаза подавленная прерывается короткими маниакальными эйфорическими состояниями. И точно та же самая картина, только в другом временном масштабе, происходит во время любви. Счастливым этого человека трудно назвать. Он весь в подозрениях, в страстях, в мыслях. Соответственно, это явно состояние, если не болезненное, то крайне, крайне пограничное.
0: Вот, собственно, известный тоже психолог наш отечественный, очень уважаемый, уже, к сожалению, покойный, Ирина Борисовна Вязь, она как бы в одном из своих трудов упомянула, что любовь — это состояние сродни хроническому алкоголизму в определенные этапы, просто ускоренному и сжатому.
1: Но... Дело в том, да, что вы понимаете, вот любовь — это некая, ну, я не знаю, это некий... Это инфекционные заболевания. Это сейчас выясняется, что очень многие болезни, которые раньше считались генетическими и социальными и так далее, на самом деле тоже носят инфекционный характер, потому что человека, что такое человека влюбить? Это поселить себя в сознании человека. То есть вот очень часто, когда растущая девушка, мы имеем в виду нормальных, в достаточно гармоничной семье, в хорошей обстановке, развивающаяся девушка, беззаботная, в ее возрасте это еще не напускное, это еще не поза, а форма ее жизни. Радостная, беззаботная девушка живет, ее сознание занято некими лицами с экрана, с плакатов. Она любит учителя своего, любит Ван Дамма, там, Киркорова.
0: Какой-нибудь «Квартет молодых исполнителей»,
1: да,
0: например.
1: Да. И вот она...
0: А все это, извините, вот был такой термин «убийца детей». Как он вам нравится в данном случае?
1: Я потом коснусь вашей симптоматики. Ее психологический фон очень светлый, хорошо окрашенный. Вот. И некий персонаж мужского пола собирается ее в себя влюбить. Как известно, для этого... Неважно даже. Причем это происходит часто на интуитивном уровне, наработки такие. Не обязательно он должен быть двое ее старше. И к чему сводится этот процесс? Самое страшное — это равнодушие. То есть эту девушку нужно выбить из состояния равнодушия, чтобы она заметила, и чтобы ее душевное спокойствие, вот этот свет, ровный фон эмоциональный был сдвинут в любую сторону. Даже вот у Лермонтова можно заметить, что Белла сначала там очень сердил персонаж. Вот. То есть в ее голове помещается с любым знаком плюс или минус эмоциональный фон в отношении какого-то человека. И потом, то есть что такое? Ее сознание инфекционно внедряется какая-то персона. То есть ее мысли потихонечку начинают сводиться к нему. И так как внимание ее уже завоевано и обращено на человека, то все его действия, они в масштабе вот этого внимания усиливаются. Вот. И все, что он делает, уже внедряется искусственно. Он вот своими эмоциональными щупальцами, это может быть или вампир, или он может, наоборот, давать ей энергию. Это тоже не так важно. Он там посетил

0: И что такое, когда она влюбляется? Это в ее сознании образ этого человека, мысли о нем вытесняют все остальное. Он живет уже в ее голове, и он может даже не участвовать дальше в этом процессе длительное время, потому что она не может освободиться. Она этим человеком целиком больна. Все мысли, чтобы она там не пыталась сбросить. И глядя на этих девушек, обычно это замечает даже не мамы, а мама замечает почему-то день первого сексуального контакта, а подруги. Они говорят, что ты никогда не была такой грустной, ты никогда не была такой подавленной, ты никогда не была такой серьезной. Именно все эти со знаком минус и вспышки веселья, они носят болезненный характер, когда ей кажется, что ее отпускают. Или нет, в таком возрасте скорее, когда эта девушка кажется, что ее объект внимания адекватно ей возвращает это внимание, что у него то же самое в голове. Но как только ей кажется, что он, связь с ним потеряна, она опять вся в дауне, она опять вся в депрессии. То есть это вот нормальный сценарий развития тяжелой болезни, которая была инфицирована неким человеком, сознательно, бессознательно.
1: То есть практически, вот если сказать короче, перевести вас попросту говоря, то вот объект внимания этой девушки сравним с глистом.
0: Я бы даже сказал с жутким психологическим солитером, которому можно сколько угодно отрывать хвост, и будет временное облегчение, но потом он опять будет занимать всю ее вот систему.
1: Угу. Понятно. Просто, ну ладно, об этом мы не будем, это грустная тема. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Я вот тут вот вас, так сказать, послушал немножко, я не сначала слушал. Я вот к такому вот выводу, что ли, пришел, что вот ваши гости даже не то чтобы экстремисты, они экскремисты. Вот, собственно, так.
1: Угу. Спасибо. Ну, видимо, просто наш радиослушатель имел в виду, что вы в очень такой сжатой форме пытались и пытаетесь, как бы особо не распространяясь, высказать какую-то общую идею и дать такой немножко общий анализ вот явления, с которым вам в ходе вашей профессии приходится сталкиваться, вот, не углубляясь в частности. А как бы не углубление в частности он расценил как отсутствие гибкости.
0: Дело в том, что для многих, как известно из литературы, известие о том, что булки не растут на деревьях, вот такое новое знание, это некий шок, удар и неприятность. Так же, как Шерлок Холмс очень сердился, что ему сказали наконец, что там солнце вертится вокруг Земли. И люди, пребывающие в легком неведении, им так, многим так проще. И когда невольно они становятся приобщенными к какому-то знанию, конечно, это вызывает естественное раздражение, и делать с этим ничего не надо.
1: А скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот существует такое мнение, что большинство людей, работа которых называется словом «психолог», либо запойные алкоголики, либо люди с огромным каким-то комплексом, что очень часто клиентами одних психологов являются другие психологи, то есть они дают друг другу работу, перекручиваясь на каких-то достаточно редких людях из другого мира, ну, например, какой-то бизнесмен, ну, там где-то на деньги что-то, ну, не получилось, он приходит к психологу, там любые деньги платит, чтобы как-то его тот ему помог, тот ему помогает, затем этот психолог свои уже проблемы и свои глубочайшие комплексы идет лечить к другому такому же психологу. Вот такая круговерть получается. Так ли это? И приходилось ли как бы вам сталкиваться с вашими же коллегами, но в данном случае пациентами? И насколько тяжелее, если приходилось с ними работать, нежели с простыми людьми, не подкованными в азбуке психиатрии?
3: На самом деле приходилось, безусловно, работать, потому что существует некая такая обязательная, как бы, не существует такой вот ярко выраженной очень часто поддержки, ну, как бы ярко выраженной работы, но существует некая поддержка, поскольку, естественно, все вы знаете пословицу «врачу излечися сам», Вот. И очень многие психологи, они как бы занимаются тем, что они в какой-то момент должны сами себя проанализировать.
1: Существуют какие-то тесты, да, да, какие-то?
3: Да, безусловно. Но в связи с тем, что как бы наше подсознание – это такая страшная яма, в которую, если ты будешь не, как бы, не подготовлен, и даже подготовлен, можно упасть и не вернуться, вот, то, безусловно, психологи часто обращаются друг к другу с тем, чтобы им помогли, поддержали как бы вот это, в этот момент самоанализ.
1: А что думает по этому поводу доктор?
0: Я думаю, что мы опять углубляемся в некие частности, которые, наверное, интересны, но интересны далеко не всем нашим слушателям. Я бы считаю, что нам имеет смысл послушать тех, кто решил к нам дозвониться.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, значит, у меня два вопроса. Первый. Как вы относитесь к такому понятию, как карма человека? На ваш взгляд, существует эта вещь или нет? Ну, судьба или как-то это еще можно назвать. Вот. И как это влияет на психологию человека и влияет ли на его жизнь? Вот. И второй вопрос. Существует такое объединение «Пролог», если вы знаете, в Москве. Вот как вы относитесь к проведению им семинаров? То есть там, ну и, по-моему, не только пролог, но как бы вот есть несколько таких объединений в Москве, которые занимаются вот психологическими тренингами, там, недельными, двухнедельными. Вот помогает ли это с вашей точки зрения человеку и нужно ли это ему?
1: Спасибо, спасибо.
0: Я не знаю именно, что представляет из себя пролог, но любые ролевые игры, сделанные, проведенные специалистом, безусловно, помогают. Если этим не занимался откровенно отъявленный шарлатан или какой-то человек злонамеренный, что, я думаю, в Москве все-таки менее вероятно. При довольно-таки жесткой сертификации вот таких.
1: Нет, в Челябинске был очень печальный случай. Я помню, как раз пришлось мне с ним столкнуться. И вот, ну ладно, не будем о грустном.
0: Именно соционика и психология, основанная на ролевых. Вот Эрик Бернер, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, есть книжка такая переведенная. Это довольно-таки позитивная, именно современная форма.
3: На самом деле человеку помогает, когда им занимается, когда он не чувствует себя как бы одним брошенным в мире своей проблемой. Поэтому, безусловно, любые тренинги психологические, безусловно, помогают.
1: Особенно там есть такой предмет, в свое время мне предлагали его вести, как общение. Вот. А скажите, что касается кармы?
0: По-моему,
1: вот,
0: что касается кармы, да. По-моему, нужно очень бояться тех людей, которые очень уверенно говорят на эти темы от своего имени, от имени еще кого-то, потому что, бойся людей все знающих. Дело в том, что все равно человек — это в значительной мере то, что он о себе думает и чем он себя ощущает. И даже многие представители оккультных наук подтверждают, что с одной стороны есть какая-то предначертанность, а с другой стороны человек в силах и вправе и должен корректировать, я не знаю, как это сформулировать, что многое зависит именно от его состояния.
3: Исправлять свою карму.
0: Да, состояние его души, от его намерений.
1: А вот такая вещь, как цыганки. Вот они, например, говорят, ты будешь замужем ей, да, она, например, пришла три раза, она четвертый раз уже препятствие, она уже вся разбита и уже ваш клиент.
0: Ну, слово произнесенное есть внушение, это как самое простое, а цыганки, даже самые, я думаю, не продвинутые, обладают очень большим арсеналом таких средств гипнотических и
3: Зомбирование, да, безусловно. Это целый народ, который из поколения в поколение занимается тем, что занимается как бы...
1: Ну, то работает над этой проблемой, скажем так. Я просто почему спросил, потому что вот как раз у вас в приемной я видел одну с серьгами вся, я очень был удивлен, думаю, что же тут делает представительница вот этой профессии, собственно говоря, может быть...
0: Это была не цыганка, давайте, если можно, еще послушаем наших...
1: Давайте, конечно, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Роман, Татьяна и Александр. Это такой геройский орел Владислав. Вы, наверное, меня уже забыли. Я просто давным-давно я звонил и вот услышал знакомые голоса.
1: Это хорошо.
5: Вот.
1: Рассказывайте.
5: Ну что можно рассказать? Ну, вообще очень интересны у вас темы. Вот, и можно даже сказать, что они меня просто как, ну, как бальзам на душу, тем более первая часть, вот именно. Сексуальные проблемы, потому что у меня в моей личной жизни произошли большие перемены за это время. Вот, и просто я хочу что сказать. Ну, если, конечно, по возможности, если осталась такая традиция, я бы хотел вот, зачистить, ну, посвященный этой теме, вот, этой проблеме, ну, такой большой стих. То есть перед этим хочу сказать вот что. Вот, естественно, существует такая, как говорят, что это проблема проституции. Мне кажется, это вовсе не проблема, потому что не нужно с этим бороться, его нужно как-то легализовать, потому что на данном примере, ну, я просто расстался с несколькими сумасшедшими подругами после того, как одна пыталась меня шантажировать вместе с своей мамой якобы за какое-то насилие, которого вообще не предполагалось. А на одну просто пришлось угрохать им... такую кучу денег, чтобы, не знаю, чтобы...
1: Всю стипендию, короче.
5: Логического конца.
1: Угу.
5: Вот, и пришлось просто-напросто мне, грубо говоря, снимать проститутку.
1: О, это грустная история. Вот, и... Но давайте все-таки тогда перейдем к литературной страничке.
5: Литературной страничке, вот, и в сущности после этого я посвятил своей, так сказать, подруге вот следующее стихотворение. Вот, называется «Обращение». То есть, здравствуй, милая, здравствуй, родная. Мне сегодня уже не до шуток. Я скажу тебе прямо и честно, что люблю лишь одних проституток. Я недавно столкнулся с любовью, что на улицах в ночь продается. За тобой мне бегать цветами и стоять у двери не придется. И не зная, как ты, я усвоил без какой-то особой сноровки, что бесплатная любовь лишь бывает в бытовушной, тупой мышеловке. И вот в связи с этим я хотел бы задать такой вопрос нашим вот... гостям и, так сказать, постоянным. Вот, Роману Васильевичу и Татьяне Невскому. Даже, наверное, больше Татьяне Невскому, потому что, как я понял, она психолог у нас. Правильно?
1: Да, совершенно верно. Вот, что и... я бы не сказал о Романе Васильевиче.
5: Ну, в каком-то роде он тоже психолог. Вот. И, в общем, значит, такой вопрос, конечно, вот к Татьяне. Все-таки, наверное, мне интересно узнать, как это с ее стороны, со стороны именно женщин. С мужской стороны тут, в принципе, все понятно. Я даже, не то что прочитать, мне даже будет ясный ход мыслей, то есть именно мужчина. А вот какой ход мысли женщины, вот как вообще, ну, вообще бы пошла бы на такую, если бы, к примеру, существовала такая же улица, вот почему для мужчин есть улица Тверская, почему для девушек нету такая вот, не может девушка похвастаться своей подруге, вот знаешь, я вчера пошла, то есть решила свои проблемы там, где-то.
1: Ага, понятно. Можно я вопрос переведу немножко? Mm-hmm. Спасибо за стишок. В принципе, вопрос такой, пошли ли бы вы, Татьяна Невская, к так называемому этому жиголо, да, такой вот, да, ну, дабы заплатить денег.
3: Да, безусловно.
1: Ну что ж, ответ весьма исчерпывающий. Я думаю, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Знаете, я хотела бы спросить мнение ваших гостей о дианетике. Благодарю.
1: Ну вот, вы знаете, дело в том, что вот, сейчас мы, наверное, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Вот, видимо, геонетика, да?
3: Дианетика.
1: Ну...
3: Я никак не отношусь к дианетике.
1: А мне это словосочетание не знакомо. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». И вот мы сейчас немножко разобрались в понятиях. Был поставлен вопрос насчет дианетики. Дело в том, что я сталкивался, как выяснилось, с этим явлением, вернее, с его анализом, в бытность моей работы в Киевском институте судебной экспертизы. Мы просто называли это по-другому — синдром филателистической кактусницы. Вот. Ну, я так подробно не буду распространяться об этом. Скажу только, что, в общем-то, мы искоренили внутри коллектива своего, вот, и как бы Роман Васильевич Грач, он просто тоже, являясь профессионалом, знает об этом явлении по другому, в общем-то, коду, по другому названию. То есть в своей среде это у них называется несколько иначе. Вот, поэтому как бы тут что-то такое, переговоры ведутся с Татьяной Невской.
3: Саша шутит.
1: Да.
3: Но,
1: почему я шучу?
3: Я хочу сказать о дианетике. Я сказала, что я никак не отношусь к дианетике. Я действительно никак не отношусь к учению, которое претендует на всеобщее знание, на то, что оно может заменить человеку, в общем-то, смысл его жизни.
0: Вот. Ну, обычно, да, универсальная панацея от всех бед, тем более так агрессивно-маркетингово продвигающиеся на рынке, они всегда настораживают. То есть я говорю, бойся людей, все знающих, ответы на все вопросы.
1: Бойся филателистических кактусниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Спасибо. Прекрасная тема для того, чтобы поговорить об этом целую ночь. Я бы хотел такой ракурс осветить. Вот почему-то не затрагивается такая тема, что человек сегодня живет, по сути, в некой агрессивной среде. Практически институт семьи как таковой уничтожен. Практически разрушены какие-то традиции. Ну, их по-любому можно назвать там патриархальные традиции. То есть человек, по сути, существо-то общественное попадает в такие ситуации, что он должен ежедневно бороться с окружающей средой, конкурировать, выживать. Вот в этой ситуации появляется вот эта огромная толпа всяких целителей, всякого рода специалистов, там магов, волшебников, которые готовы там буквально за один сеанс избавить от всех проблем. А по сути это все получается, что пустой звук. Вот нет какого-то такого адекватного, что ли, действия. Нету той прямой помощи, которую бы хотел получить, например, такому человеку. Потому что, кроме вас, масса специалистов выступает даже по радио «По эхо Москве» и тоже ведут спасительные, душеспасительные разговоры. Но кто скажет, как сделать первый шаг, куда пойти и с чего начать? Спасибо.
1: Спасибо. Ну да, это уже вот вопрос, в принципе, к доктору Роману Васильевичу Грач, поскольку он у нас заведующий приемным отделением. Вот, и, как говорится, страж ворот психологии, и человек, полностью контролирующий эти ворота. Что скажете, уважаемый доктор?
0: Я бы как раз, может быть, это в моих устах странно прозвучит, но если человек способен еще, если проблема не загнала его совсем в угол, и он способен себя оценивать, то как это не коварно, может быть, в моих устах это прозвучит, то спасение надо искать в самом себе в первую очередь, потому что ближайшие подруги и прочие дежурные жилетки, они часто оказывают диаметрально противоположный эффект.
1: То есть полный отсос энергии.
0: Ну, могут просто инвертировать, повернуть все это потом во вред. И в данном случае можно рекомендовать только если на чьем-то опыте был успешный контакт с каким-нибудь психологом. Вряд ли это будет какой-нибудь обладатель назойливой рекламы. Обычно к настоящим специалистам трудно попасть до сих пор, а не требуется вычитывать их фамилии на заборах. Вот. И
3: на самом деле все ответы, как уже верно заметил Роман, находятся внутри самого человека. И психолог, он только заставляет... Психолог не знает ответа на вопрос. Никогда. Он практически никогда. Он только заставляет человека найти вот этот единственный для него возможный путь решения проблемы. Поскольку на самом деле, предлагая свой вариант решения, ты, в общем-то, сбиваешь человека с того варианта, который он мог бы принять. А бороться в жизни на самом деле человек, в общем-то, должен. Он не должен прозябать в лени, а бороться, что-то строить, доставать, работать. Человек должен. Это вот, собственно, как бы и не позволяет ему вести животный образ жизни.
1: А вот как показалось...
0: Потом, это совсем просто, но это один из самых работающих способов. Если это открыл какой-то немецкий психолог, я не помню фамилию, если человек очень плохо, и он совершенно не может справиться с этим состоянием, какая-то грандиозная потеря произошла в его жизни, есть очень простой и действенный способ, когда засыпаешь, вот в момент, когда уже начинаешь понимать, что проваливаешься в сон, вот, нужно про себя несколько десятков раз, абсолютно не вкладывая никакого смысла в это выражение, произнести про себя: это проходит, это проходит, это проходит, это проходит, чтобы это было именно между временной точки контакта между бодрствованием и сном. И повторять это несколько дней, абсолютно не пытаясь устроить какой-то аналог самовнушению, приводя там: мои руки теплые, я спокоен. Это именно должно быть только декларативно и абсолютно отстраненно. И вот такая примитивная формула, механизмы ее, в общем-то, как я знаю, неизвестны до конца, она очень сильно действует и помогает выбраться из очень тяжелых состояний. И кроме того, когда очень плохо, тоже это, может быть, кощунственно звучит, но имеет смысл обратиться к рациональному питанию, к переводу на вот пресловутые разгрузочные дни, бесшлаковое питание. Может быть, это страшно слушать человеку, которому уже плохо, но если зарядиться этим знанием впредь, впрок, как бы, то вот очень многие психологические критические моменты можно обойти, если вывести организм на довольно-таки искусственный, в общем-то, оно совершенно не натурально, чистое питание вот такое. Например, в книге Владимира Леви, который не является диетологом и слишком многое обобщает, там есть довольно-таки дельные советы по рациональному питанию, которые как раз ведут к психологической разгрузке. Это разговор в письмах. Вот книга. Это проверено, это тоже работает. Вот именно подходя сбоку к проблемам с таких вот необычных сторон, можно совершить тот первый толчок, с которого произойдет потом выход из кризиса.
3: Очень важна, на самом деле, и как бы физическая нагрузка. И очень хорошо в момент, например, какого-нибудь тяжелого переживания заниматься спортом, как это ни странно звучит.
1: Я немножко позволю себе не согласиться вот с доктором Романом Васильевичем Грачевым на тему как бы немецкого вот некоего философа. Дело в том, что по-немецки, скажем, это проходит. Фраза будет звучать, например, «хэндехох», «войдите». Это будет звучать, например, «хэндехох». То есть челюстный аппарат работает своеобразным образом, успокаивая мозг. То есть к определенной группе мышц лица подходит определенный приток крови. То есть русский аналог этой фразы «это проходит», чтобы он был действенным, это, скорее всего, будет, наверное, «кыш-проблема». Ну, попробуйте, это будет проще, потому что транскрипция с русского, с немецкого на русский, она никогда не поможет русскому, так же, как если мы немца заставим говорить, кыш, проблема по-немецки, вряд ли он успокоится.
3: Еще рекомендуется заняться с своим внешним видом.
1: Конечно.
3: Безусловно. Конечно. Обновить гардероб и очень много внимания уделять своей внешности.
0: Я бы вот Александру не рекомендовал затаптывать такие механизмы, потому что это редкий проверенный способ именно борьбы с проблемой. То есть это работающие средства, и ими не стоит пользоваться по мелким неприятностям, но если, не дай бог, что-то случилось, то это может как раз выручить человека, не стоит над этим так вот глумиться.
1: Ну, все-таки кыш, проблема поможет вам гораздо сильнее, уверяю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. У меня такой, не вопрос, я не знаю, как это назвать, где-то, наверное, и вопрос. Я хочу вернуться немножко к теме, вы говорили о том, что...
1: Извините, говорите погромче.
8: Алло, вы говорили о том, что любовь — это какое-то, в общем-то, потрясение и какая-то дисгармония душевная в человеке. Вот, я, в общем, с вами абсолютно согласен, вот, но поскольку это процесс неизбежный для определенного возраста, вот, это является как бы прививкой, само собой проходит. Вот, я бы даже больше назвал, любовь — это, как правило, такое, не знаю, моя собственная, так сказать, версия этого явления, это как бы синдром идеализирования какого-то, так сказать, объекта, какого-то лица, человека там и так далее. Это все вызывает какой-то сексуальный, провоцирует каким-то сексуальным подъемом в определенном возрасте, повышением гормонального фона и так далее. Ну, то, что это как начинается, так же, естественно, само собой проходит, в общем-то, и более-менее, как правило, безболезненно. Вот, и от этого я хочу перейти как бы к другой части. Вот, и синдром идеализирования, он... свойство не только, так сказать, вопросы любви, вот, и вообще во многих случаях это можно взять и каких-то поклонников, поклонниц, их музыкантов любимых, вот, ну или такой случай, как всякие религиозные секты и движения, которые, в общем-то, тоже играют на этом. И как раз люди, которые туда попадают, они, видимо, по моему убеждению, люди, у которых, так сказать, не реализованы, в первую очередь, какие-то сексуальные потенции, вот, и они как бы в меру своих комплексов, не реализовав этого, уходят вот в такие вот секты, организации. И, в общем-то, люди, которые этим пользуются, они очень умело, в общем, этим пользуются. Вот. И, в общем, очень удачно обрабатывают мозг человека, так сказать, который уже находится в таком состоянии душевного дисбаланса. Они как бы заполняют пустоту, вот, каким-то, так сказать, собой,
1: видимо. Опием для народа, попросту говоря.
8: Да, просто опием для народа. Так вот, если, в общем-то, девочка или там подросток, если для нее там это все дело более-менее проходящее, и человек после того, как она его идеализировала, так, естественно, он идеализировал, если так можно сказать, то это естественно. Это, в общем, как бы прививка, и она природой своей предусмотрена. То люди, которые, так сказать, попадают уже в зависимость от всяческих там таких организаций, они просто уже как бы практически безнадежны. Вот люди, в общем-то, с расстроенной психикой. И вот это вот очень ужасно. И ужасно то, что очень многие этим пользуются. И как с этим бороться, это практически неизвестно. И такой человек, он совершенно неадекватно воспринимает в окружающий мир. И, в общем, достаточно односторонний. В общем, достаточно большая проблема. И такие люди еще сами по себе опасны. Ну, кстати, тому пример той же секты Аум Синерикё.
1: Ну, вообще любая демонстрация общественная, какое-то хождение на площадь, например. И так далее. То есть, в принципе, ведь известно, что, например, они ходят на демонстрации, по крайней мере, 50%, дабы при плотном трении тел друг дружки получать сексуальное удовлетворение.
8: Ну, и это тоже, видимо.
1: Да. Ну, спасибо вам за ваше замечательное выступление, коллега. Спасибо. Вообще, хотелось бы узнать, а вот Татьяна Невская сказала правильно о физических упражнениях и так далее и тому подобное. Вот когда к вам в ваш центр приют израненной души приходит очередной, значит, бедолага или очередная бедолага, проходят ли они общетерапевтическое исследование? Ну, там, сдача обычной там крови, там, прослушивание вот этим ушным прибором и так далее. Или это вообще не обязательно?
0: Нет, это как раз совершенно исключено, потому что человек не попадая в поликлинику, человек сразу вспоминает, как у него брали анализ крови, ковырялись в зубах, или он был в каких-то или унизительных, или физически неприятных процедурах, и, в общем-то, настраивает человека на такой защитный сценарий поведения, соответственно, с ним работать и говорить вообще намного сложнее.
1: А скажите, а как вообще относятся ваши клиенты? Ну, вот они идут в центр, да, как бы центр своего рода панацея такая, да, а название у него «Приют израненной души». Вот они идут с сознанием того, что у него чуть ли не в паспорте и татуировка уже «израненная душа». То есть это как бы навсегда. Раз он то обратился, значит, навсегда. Или это все-таки неофициальное название?
0: Такое, как вот многие лекарства, да. Сначала курс прописывает сначала некую ударную дозу, и вот таким немножечко эпатирующим сразу с человека снимается проблема идентифицирования себя с человеком, который понес душевную потерю. То есть вот назвав его так вот, казалось бы, легкомысленно израненной душой, сразу его переводят в искусственно помещенном. Вот. То есть человек не пришел жаловаться, ему не пришлось с какого-то момента раскрываться. Просто вот в принудительной в такой форме, специально резкой, с человека снимается проблема вот самораскрытия первоначально.
3: Ну, а безусловно, также проблема как бы чрезвычайно, то есть, с одной стороны, человек, приходя, уже понимает, что он признает себя, в общем-то, больным человеком, то есть это ранение души, с другой стороны, как правильно сказал Роман, это настраивает его на некий, в общем-то, иронический лад. Самоирония – это на самом деле прекрасное средство.
1: Целиком с вами согласен. А скажите, а не бывает ли как бы толще вторая половина палки? Ну, я хотел сказать, что, например, ну, поняв и приняв по отношению к себе лично вот это, ну, прозвище, да, или вот этот такой шаблон, ну, в хорошем смысле этого слова, израненной души, человек начинает на этом играть. А, к примеру, я душа израненная, принесите мне крокетов. Ну, понимаете, о чем я хочу сказать? То есть уже жажда какой-то ласки, жажда, чтобы его постоянно жалели, о нем заботились, становится нездоровой, и постепенно человек превращается в инфантильного какого-то страдальческого полностью дауна, который не то что не в состоянии за себя постоять, а просто не хочет этого. Ну, но... получается, инкубаторский петушок эдакий, знаете.
0: Ну, это одна из распространенных игр ролевых врач-пациент, и как раз это очень быстро выявляется администрацией. И, ну и кроме того, если человек опять, если все выясняется, становится ясно, что он уже все свои проблемы сможет направить, ну, взор направляет внутрь себя, то есть именно его конфликт межличностный завершен, и он просто требует внимания, просто требует, то он автоматически перестает быть пациентом именно нашего заведения и становится нормальным, тихим, как сейчас принято называть, лунным вампиром со своими проблемками, вот с такими.
1: Скажите, Роман Васильевич, я знаю, что вы периодически где-то в среднем 2 раза в год снаряжаете такой летучий отряд из сотрудников вашего центра. Вот, и, как правило, вот Татьяна Невская возглавляет эти отряды, выездные бригады по оказанию...
0: Дело в том, что это была кампания по дискредитации нашего центра. Никаких выездных бригад, никаких отрядов возглавляемых, и ни бурок, ни шаш. Ни на голову нету. Есть индивидуальная работа с довольно-таки небольшим количеством пациентов, и об этом даже смешно говорить. И дело в том, по поводу того, по поводу названия, ощущений себя пациентами, наконец-то перестали иметь место дискуссии, может ли мальчик дружить с девочкой, и идиотские шутки это по поводу беременной восьмиклассницы в семье. Ясно, что это одна из сторон нашей жизни, что это, пусть оценку дают им другие, мы должны жить с этой данностью, что любовь может посетить и в 12 лет, и разлука может быть в 13. И поэтому мы работаем живыми людьми, если мальчик с девочкой испытывают те же чувства, что ни разу не испытали, прожив их старшие 67 и 70-летние члены семьи, то это скорее проблемы прошлого поколения, а не этих мальчиков и девочек, и их как раз вот новые зарождающиеся чувства или разрушенные чувства. Это как раз и является темой нашей работы, предметом наших забот и усилий. Поэтому я считаю, что коли уже все обнажено, коли все излишне часто, сильно и откровенно названо своими именами, то, по крайней мере, мы можем не обращать внимания на антураж, искать какие-то синонимы, слова, вуалировать что-то, а можем работать уже с проблемой, потому что, несмотря на социальный выверт, несмотря на негативный настрой общества, люди любят, люди влюбляются, люди бросают друг друга, предают, и, судя по безумному интересу к довольно-таки специфическим сериалам, огромное количество женщин, часто абсолютно на взгляд стороннего обывателя неадекватных таким страстям, они просто забывают обо всем и охотно погружаются, растворяются в атмосфере страсти, пусть гротескной, пусть такой кичевые, но люди хотят любви, люди живут любовью, люди ждут любви, люди категорически не хотят с ней расставаться, и поэтому, если это чувство, каким бы ни было, оно тяжелым и может быть невыносимым, если человек встречается с ним, то нужно сделать все, конечно, не общественности, в первую очередь самому человеку, чтобы это чувство жило как можно дальше, чтобы оно в нем культивировалось, чтобы он, если даже финал тому разлука, чтобы это оставило что-то в душе этого человека. Многие говорят, после расставания я все равно рад, что это было, я все равно рад, что я любил, и несмотря ни на что, я все равно это мое, это моя жизнь, мои воспоминания, и я рад, что так случилось. Поэтому я думаю, что ни ерничество, ни какие-то сомнительные синонимические ряды, ни кликушество, которое сейчас принято средством массовой информации, они недопустимы в этой теме, что если человек любит другого человека, то по меньшей мере нужно оставить их в покое, а если это в чьих-то силах, и то нужно им помочь.
1: Прям вы нас укурлыкали. Так, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Вася на проводе. Благоволите мне любезно.
1: Вот скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, вот судя по голосу, эта особь все-таки взрослая.
0: Сублимация, понимаете, самореализация 3 часа 26 минут 25 секунд.
1: А часов до сих пор не купил. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Я даже не верю, что я к вам попала в прямой эфир, ребята. Здравствуйте вам всем.
1: Здравствуйте.
10: Терпения вам надо на нас набраться. Я хочу пообщаться с кем-нибудь, вот, наверное, лично. Или с Татьяной Васильевной, по-моему, ваше отчество, да?
1: Да, папа у них один.
10: Ну, не знаю, мне хочется с кем-нибудь, чтобы меня взяли к себе на учет, на заметку. Можно такое событие сделать, а?
3: Вы знаете, мы сейчас
10: заняты, много работы, да?
3: Никак не можем.
10: Я не пристаю к вам, я даже понимаю, не мешаюсь, не хочу вам мешаться. Ну а вдруг будет возможность на меня внимание обратить?
3: Конечно, а может быть, вы сейчас попробуете рассказать вашу проблему?
10: Я стесняюсь все это говорить в прямом эфире по телефону. Я могу только оставить вам свой телефон. По возможности позвоните мне, пожалуйста.
3: Хорошо, конечно.
1: Тогда сейчас я вас, наверное, выведу из эфира, да?
10: Попробуйте.
1: Вот, и вы отдельно вот с Татьяной Невской переговорите, хорошо?
10: Хорошо.
1: Вы не кладите трубочку.
10: Хорошо.
1: Ну, а мы пока вот послушаем какую-нибудь композицию, если никто не возражает. Я вижу, что никто не возражает. Да из чего бы всем возражать-то, да.
11: Плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я хотел бы сказать, что, в принципе, этот центр, он действительно действует, но пока что находится, ну, даже в какой-то степени в стадии экспериментальной разработки, поскольку это явление достаточно уникальное, как вы уже поняли из рассказа наших гостей. И действительно, прием туда весьма-весьма ограничен. По вполне явление получило очень широкого развития. И мне бы хотелось верить, что и не получит, поскольку то, что широко развивается, уже становится как бы достижением масс-медиа, назовем это так, в широком смысле этого слова, то это уже становится такой, граничит с каким-то китчем. А в таком деле, как психология, китч невозможен. Правильно я сказал?
0: Любая вещь, даже когда мастера Маргарита Набокова были распечатаны в дешевой серии какой-то вот советской книжной, то что-то, это не снобизм, просто что-то уходит. Это даже не антураж, это какое-то понятие, которое я не могу выразить словами.
1: И, да.
0: А все, что касается психологии, оно тем более... более индивидуально и хрупко, конечно же.
1: Угу. Ну, а вот сейчас лето. Как бы понятно, что по статистике количество каких-то таких травмоопасных с точки зрения психологических эмоций периодов, в общем, поменьше этого всего стало, поскольку воле-поневоле, знаешь, настает трудотерапия активная, это дачные участки и так далее, и тому подобное. Вот, с одной стороны, значит, трудотерапия, с другой стороны, вроде бы, витамины, с третьей стороны, приближается осень, тяжелое весьма время для подростков, там, грудничков, ну и для взрослых людей. Вот, может быть, как бы так навскидку, какие-нибудь советы, как подготовиться к этому тяжелому времени, столь любимому Лермонтовым, Пушкиным, к осени?
0: Нет, дело в том, что осень, оно именно плодотворное, не столь тяжелое, потому что весенний витаминоз, весенний впрыск гормонов. Вот.
1: Но это тоже дело прошлое.
0: Да, прошло. Да. Лето – это период насыщения.
1: Тяжелейший был период.
0: Лето насыщения, когда люди насмотрят друг на друга, разрядятся на отдыхе большинство. Да, да. И осень с ее витаминами, фруктами, с недавним отпуском – это далеко не тяжелое. Это как раз весьма плодотворное и позитивное время. И поэтому я не вижу повода именно каким-то образом заострять внимание на осень.
1: Ну, как тонко вы ответили.
3: Очень тяжелые моменты. Это момент перехода осени в зиму, этот ноябрь, и февраль, переход к марту. Вот это действительно тяжелые месяцы. Вот. Но подготовиться к этому можно, в общем, тоже. Очень, на самом деле, в первую очередь, надо следить именно за физическим состоянием своего организма.
1: То есть содержать тушку в какой-то спортивной форме, попросту говоря.
3: Да.
1: Скажите, Татьяна, вот особая проблема это с семейными беременными женщинами. Вот она типа вот собирается, вот-вот у нее произойдет, а ей кажется, что то есть там практически полное гормональное идет отравление на всех стадиях, значит, головы уже нет вообще, она вся ходит, и, в общем, беда. Вот ей кажется, что он ее не любит, мама типа тоже там как бы ее ненавидит, вот, а папа вообще говорит, что ему по барабану, он из дома выгонит и так далее. Вот с этой частью пациентов как вам вообще приходится трудно, и есть ли у вас такие?
3: На самом деле, как это ни странно, у беременных женщин очень хороший защитный психологический механизм. На самом деле, им абсолютно все равно все события, которые происходят вокруг. Они очень ранимы, они очень реагируют на любые изменения как бы климата в семье. Они выражают, делают некие выбросы в виде эмоций, истерик, раздражения, ругани. Но при этом, на самом деле, она практически абсолютно защищена. до того момента, как она родит ребенка. Вот в момент, когда она рожает ребенка, и некоторый период послеродовой, действительно, у женщин может наступить очень тяжелая депрессия. Казалось бы, психика у нее возвращается в нормальное состояние. Кажется, что проблема должна пройти, а проблема не проходит. Проблема вот, только прибавляется.
1: Да.
3: На самом деле, это период, который женщине надо пережить, и ей может помочь, в общем, обыкновенный районный врач, который отслеживал ее.
1: Который отслеживал ее беременность. Он же просит денег постоянно. Врач, он говорит, денег дай.
3: На самом деле...
1: И потом это... она ему говорит, все, больше не приходи, он пусть растет, как ковыль в поле.
3: Кто растет?
1: Ну, этот, грудничок. Дескать, врач только вредит.
3: На самом деле, мы говорим сейчас о женщине, которая переживает этот период. Вы знаете, на самом деле, женщина... Это настолько обычная проблема, вот эта послеродовая депрессия, что с ней справляется любой врач практически.
1: А вот скажите, тут хотелось бы затронуть, может быть, несколько проблему национальную. В некоторых народах принято, что она, как мать-моржиха, она рожает там прям связками виноградными, и получается, что она вся должна быть в вечной депрессии, но это незаметно. Она вот только родила, через 2 часа уже смотришь, она, значит, с оглобли идет, несет, значит, на коромысле воду, там уже стирает в лепешки, печет уже все. То есть это как бы поток, как станок по производству грудничков. Вот получается, что вот эта психическая травма после рождения грудничка, она, в общем-то, свойственна женщинам европейского происхождения, да? Или...
3: Она свойственна, на самом деле, просто некоторым женщинам. И может получиться так, что женщина, родив 5 детей, не испытывает никакого дискомфорта, а родив 6, впадает в тяжелую совершенно послеродовую депрессию.
1: Угу. А что касается депрессии, свойственной молодым отцам, вот хотелось бы узнать. Во-первых, в родившемся грудничке где-то, как показывает статистика, больше 30% молодых отцов видят своего соперника. Ну, соперника в смысле, вот, что, дескать, он появился, и теперь все, котлеты на двоих. Ну, это так грубо говоря.
3: Я думаю, порядка 70%.
1: Даже так, да. Ну вот, и они впадают в депрессию, начинают страшно пить, пропадают там, домой не приходят и так далее. Значит, винят во всем, дескать, свою жену, как бы вот. Как справляться с этим?
3: На самом деле, это, я думаю, что механизм гораздо проще. Дело в том, что мужчина очень хорошо подготовлен к беременности женщины. Он действительно очень хорошо к этому подготовлен психологически. Он думает, что вот она... Мужчина как бы уважает, на самом деле, беременность женщины как состояние, которое ему совершенно недоступно и непонятно. Вот. Он ее бережет, он берет себя в руки, он держит, он старается быть изо всех сил хорошим, старательным, любящим, внимательным, дабы женщина могла справиться со своей вот этой тяжелой задачей выносить ребенка. Это нелегкая действительно задача. Вот. Но ему кажется, что в тот момент, когда женщина родит, собственно, проблема отпадет. Ему кажется, ну все, она станет, это станет его там бывшая подруга Маша, с которой он жил до этого 3 года, что все вернется, они точно так же дальше будут жить. И вдруг, когда рождается ребенок, он понимает, что, в общем-то, на самом
1: деле... Поезд ушел.
3: Что это не та Маша, с которой можно побежать на дискотеку, или там, которая каждый день готовит ему завтраки, обеды и ужины. А это Маша, которая занята еще какими-то вещами. И он не видит своего места здесь. С одной стороны, он думает, что сейчас я наконец-то расслаблюсь, а ему приходится в 2 раза больше напрягаться. С одной стороны, а с другой стороны, он еще и как бы не понимает своей роли в этом.
1: А если говорить о раннем, ну, я бы назвал своевременным пониманием ситуации, но вот исходя из вот вашего рассказа, это раннее понимание ситуации, когда он в момент, вот у него начало только набухало идет, вот, и вот еще далеко, но уже он знает, что осталось 4 месяца, к примеру, и вот эти 4 месяца он проводит в кошмаре, потому что это понятно, что это процентов 10 по статистике молодых будущих пока что отцов, способны представить себе в красках весь тот ужас, который их ожидает вот после этого. То есть у них вот эта подготовка, эта бездна, я бы сказал, она начинается издалека, понимаете?
3: На самом деле вся подготовка заключается в том, что мужчина должен хорошо себе усвоить, что 2 года ему придется жить, сжав зубы.
0: Угу. Если бы мудрая жена и ее мама, и его мама взяли бы его сразу в союзники, а не в антагониста, врага и источника какой-то негативной силы предполагаемого, то я видел ни одного мужчину и ни двух, которые, в отличие от расхожего мнения, великолепный папа не с 5 лет ребенка, а с 1 же лет, потому что если папа чувствует реальный свой вклад, ответственность и весомость своего слова в оголтелом хоре женском домашнем, то он смотрит на ребенка абсолютно по-другому. Конечно, для этого нужны и мудрость, и терпение, и некая рисковость женской половины, которой большинство лишены. Но именно то, что ребенок является выразителем каких-то не мнение, а выразителем результата воспитания всей женской части семьи, очень сильно возмущает огромное количество пап, и этим лишь они усугубляют расхожее мнение, что ему-то до него-то никакого дела нету. Потому что нужно мужа всегда оставлять, пока что он муж союзником, и, в общем-то, мужчиной, а не тем негодяем, который приходит с запахом пива после 8 вечера, когда ребенок не мыт, не стиран там и так далее.
1: Был вот один честный студент, который, когда узнал, что его подружка родила тройню, повесился. Ну ладно, давайте послушаем телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Вот вы сказали насчет того, что вот ничего раздельно говорю. В общем, моей дочке 15 лет. У нее молодой человек 20 лет. Она, закрыв глаза, идет за ним. Конечно, ни я, ни никто для нее не существует. Вот, ну, в 9 класс она, в 9 классе училась. И, ну, бывало такое, что, значит, в школу не ходила. Я ходила вместе с ней на занятия.
1: Ну, как?
12: Да, ну это было еще вот до Нового года, потом после Нового года, ну, в общем, по 1,5 месяца. Ну, он приходил, значит, что он ей помогает, а целуются там, ну, как обычно.
1: Ну, да, понимаю, да.
12: Вот. Ну, вот сейчас она собирается с ним ехать на дачу. Я не знаю, что делать.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Вот я попрошу, наверное, Татьяну Невскую проанализировать ситуацию. Хотя на даче что плохого? На даче там и клубника, и все такое. Вот заходить на занятия, как бы, я бы не стал. Ну, вообще, поскольку я не психолог, и меня никто не спрашивает, я, пожалуй, не буду говорить.
3: На самом деле, безусловно, конечно, вам стоит доверять именно своему материнскому чутью. Вы должны в первую очередь решать, отпускать свою дочь на дачу или не отпускать. Но я могу сказать только одну вещь, что если накладывать какие-то запреты, то это только подстегивает человека к нарушению этих запретов. Если вы запретите вашей дочери поехать на дачу к молодому человеку, значит, она будет встречаться с ним там в ближайшем парке или поедет на дачу в другой раз, не спросив вас и поставив уже вас перед каким-то конфликтом. И вам придется внимать. Решать эту проблему уже как человек, чей запрет нарушен.
1: Если бы у нее был, например, братишка старше, он бы мог просто побить негодника.
0: А кто сказал, что он негодник? Я вот не услышал в звонке, что он чем-то плох. Просто дело в том, что даже как бы не развивались отношения между мамой и дочерью, то все равно связь-то внутренняя очень сильная. И если дочь перестанет испытывать такое давящее действие, то вполне возможно, что она за следующим советом к маме и придет. А если есть какое-то действие, есть ему и противодействие.
1: Но тут, видимо, безусловно, вы правы. В голосе матери сквозило опасение, как бы ее дочь не стала постоянной, так сказать, дальнобойщиком по приюту израненной души.
3: У всех практически все опыты первой любви довольно печальные.
1: Ну, то есть тут нужно готовиться к беременности.
3: Да, это первая прививка от... собственно, в дальнейших отношениях.
1: Да.

0: и вашим двум собеседникам. У меня вот какой вопрос. Со мной был такой случай. Я был влюблен и сейчас до сих пор в девушку. Зовут ее Маша. Меня зовут Слава. Вот. Было это 2 года назад. Целый год мы прожили нормально. Проблема была во мне. Я принимал наркотики. Сейчас прошел год. Мы с ней не встречаемся. Я немножко восстановился. Начал заниматься спортом. Пошел учиться в институт. Ну, в общем, стал заниматься собой. Понял причину моего ухода от нее в том, что деградация происходила постепенно, я это не понимал, но следствием выявилось то, что я потом осознал, какая это была любовь. Вот теперь мои действия, мне хотелось бы к ней прийти, все это рассказать. Вот как вы считаете, психологи, что я должен делать? Вообще, вы понимаете, что страх там отказа, что, может быть, у нее все сейчас изменилось, или... Ну, я не знаю, в общем, я бы хотел на моем месте сейчас прийти к ней и рассказать о том, что я к ней испытываю до сих пор такие же чувства, что вот на самом деле то, что случилось с нами в тот момент, было моей виной. Ну и объясните, и может быть она как человек, поскольку она меня тоже очень любила, и думаю, что и какие-то чувства у нее остались, может быть, она поймет, и все будет нормально. Но вот, не знаю, до сих пор не могу сделать этого первого шага. Вот.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Я думаю, что Татьяна Невская ответит. Хотя, конечно, почву надо прозондировать, потому что так-то идти сразу плохо.
2: На самом деле, надо обязательно сделать этот шаг. Можно не зондировать почву, можно свалиться, как снег, на голову, можно даже вписаться в какую-то... Ну, безусловно, лучше... конечно, позвонить, назначить встречу.
1: Да, конечно. Или... Не так, как снег на голову, плохо иногда кончается.
2: И в любом случае обязательно надо это сделать, поскольку неважно, к чему приведет этот ваш поступок. Возможно, действительно у девушки что-то изменилось, и она уже живет совершенно другой жизнью. Но вы обязательно должны об этом знать. И вы обязательно должны так или иначе не оставаться в неведении и разрешить эту ситуацию, иначе она будет давлеть над вами.
3: Ну и мне кажется, что не стоит в буквальном смысле пытаться разрешить эти ситуации в первые 20 минут разговора, потому что очень многие женщины, они принимают решение, то, которое от них ждешь, но им для этого нужно какое-то время. И в это время лучше, может быть, предоставить ее самой себе. Не пытаться тут же услышать какой-то ответ, потому что потрясение от встречи, оно может быть сильным и заслонить просто эмоции, заслонить просто все мысли какие-то в данный момент. Не стоит настаивать на сиюминутном решении каком-то.
1: Да, с этим сложно спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к Роману Васильевичу.
1: Говорите.
4: У меня дочка перенесла травму 10 лет, к ней отчим приставал. Потом, значит, муж бросил 10 лет тому назад, у нее 5 человек детей. Теперь у нее очень тяжелый климакс. У нее звуковые галлюцинации, она лежала в больнице 8 месяцев, теперь инвалидность, вторая группа. Вот пройдет это состояние или нет? Вот сейчас бывает улучшение, а весной опять начинают галлюцинации эти слуховые. Она может ночью уйти в одной рубашке куда-нибудь.
1: Понятно, спасибо вам за вопрос.
4: Сейчас... Вам спасибо, что вы такие передачи делаете. Я вот сижу целый час с трубкой.
1: Спасибо. Сейчас Роман Васильевич ответит вам.
3: Ну, вы знаете, заочно, я думаю, такие диагнозы ставить, это, ну, по меньшей мере, не профессионально, да и, ну, в общем, не следует. Но известно, что климакс – это очень тяжелый период в жизни любой женщины. И... Вот.

0: После того, как он закончится, состояние, ну, скорее всего, нормализуется. Но я повторюсь, что такие заочные рекомендации, они недорогого стоят, и вряд ли стоит ими заниматься. Просто климакс в жизни любой женщины – это очень тяжелый переход, тяжелый момент, который и у женщины с нормальным здоровьем и состоянием души вызывает часто очень неприятные моменты. И его надо для начала просто его нужно пережить как можно меньше, травмируя психику этой Понятно. Женщины и облегчая по возможности ей жизнь. И обратиться именно к специалистам, которые могут вести именно ее, заниматься именно ей.
1: А вообще даже вот масса было случаев, когда в таком состоянии были женщины и без климакса. Ну что же, после небольшой паузы мы вернемся к беседе с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души», сокращенно ПИД. Скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, существует в психологической практике такие методы лечения заболеваний, ну или помощь какая-то, да, пациентам, как-то запахотерапия, цветотерапия. Ну, как пример, например, запахотерапия, вот одна израненная душа, я тоже так теперь буду называть, вот людей, относящихся к определенной вот категории, пострадавших от любви, а ей достаточно было, например, понюхать какой-то одеколон, напоминающий по запаху тот, которым мазался ее объект мечтаний, вот, чтобы на какое-то время у нее отлегло, вот, и вот действительно мы вылечили ее вот именно этим. То есть она на запах в данном случае остро очень реагировала. Как вообще вы относитесь к этим методам лечения?
0: Конечно, любовь очень близко к тому, что ко всему, что касается ассоциации, связано. Любовь — это сплошная ассоциация, как вот песни Джо Дассена очень многих вызывают к приятнейшие курортные воспоминания. Например, «Санто Экзистепа», «Танцплощадки», курортов Крыма и прочих таких мест, распространенных в те годы. Также запахи. Запах, известно, что запахи невозможно восстановить по памяти, то есть их можно каждый раз только вспоминать, и помещая человека в запах, предшествующий, например, тяжелому периоду, в другой, мы его отсылаем в другой временной отрезок, с которым у него связаны приятные воспоминания. Также известно, что Наполеон писал Жозефине только и только ради Бога, только не мойся, когда возвращался из похода. Вот такое, в общем-то, довольно-таки откровенное и функциональное, и очень понятное многим отношение к запахам.
1: А вот вы применяете ли все-таки эти методы?
0: Конечно, конечно. Все, что касается... Все способы, которые могут разгрузить психику человека, которые могут сделать им лучше, применяются. Но достоинство этих методов, что их может применять каждый, не стоит сидеть, когда в глаза бьет сильный свет, все равно не стоит жить в комнате, постоянно жить, когда там оттенки красного, не стоит нервничать в помещении, в котором есть четкие границы света и тьмы, как-то вот освещение типа бильярдных залов, когда плафон отсекает черный потолок от ярко освещенного низа. Все эти способы освещения очень эффектны, но крайне раздражающие действуют на человека. Если человек находится в неустойчивом состоянии, то ему будет только хуже.
1: Вот Генрих Густавич Нейгаус, небезызвестный вам, утверждал, что лучший способ избавления от какого-то страдания — это еще больше страдания. Он рекомендовал всем влюбленным, да, страсти которых не были разделены вот объектом, например, есть побольше жирной пищи, чтобы их пучило. Вот Нейгаус утверждал, что, ну, вы понимаете, то есть насколько вы относитесь к этому заявлению великого?
0: Ну, жирная пища еще лишь увеличивает сексуальное возбуждение, поэтому я не думаю, что она сильно поможет. А вообще, конечно, клин клина вышибают в своем роде верное выражение в данном случае, потому что сильно разозлив человека, как известно, вызвать на откровение можно, разозлив женщину, она может заболтнуть, и также часто нужно дать прорваться эмоциям. И если вы видите, что ваша жена постоянно ходит на вас, смотрит букой, недовольно косится, ворчит, но не предпринимает каких-то действий, то, может быть, надо спровоцировать, подойти и шлепнуть ее по попе сильно. Или, ну, в каждой семье есть какие-то свои механизмы. Конечно, не стоит применять сковородки и прочие такие средства из криминальных хроник, но вот пусть ее, пусть откричится, отплачется, может быть, даже вас чем-нибудь бросит, но ситуация разрядится, потому что, как известно, мужчина не выдерживает долгий прессинг такой, тихий, медленный. Вот надо довести ее до близкой точки, это же не глубокое состояние. Она выплеснется, и вполне возможно, что подарит вам ночь страстной любви.
2: А то, что касается излечения из раненной души жирной пищи, я хочу сказать, что ни в коем случае не надо приводить себя в какой-то, в свой организм, в какое-то очень стрессовое состояние. В плохое стрессовое состояние, я имею в виду, лучше напротив поощрять себя, кормить, то есть покупать вкусные вещи, те, которые ты любишь. Вот. Женщинам очень рекомендуется в период, когда они переживают какую-то депрессию или какое-то там тяжелое любовное переживание, есть сладкое,
1: йогурт,
2: если она
1: вот
2: любит
1: йогурт.
2: Сладкое.
0: Вот очень полезные оказались, выяснилось, что в бананах есть и ферменты удовольствия, так называемые, как в шоколадках. Но если в шоколадках есть и кофеин, и прочие расшатывающие нервы ингредиенты, то бананы – это чуть ли не целиком полезные.
1: Ими еще хорошо водку закусывать, потому что нейтрализуют они, в общем-то, всякие продукты, находящиеся в водке, плохие для организма. То есть тушка лучше переваривает спиртное. Кстати, о спиртном. При каком сочетании клинических факторов вы бы могли порекомендовать вашему пациенту, то есть из раненной души, напиться?
2: При очень остром состоянии это может быть, но я, честно говоря, придерживаюсь такого мнения, что если у человека существует строгая зависимость между негативными эмоциями и алкоголем, то в таком случае пить ему нельзя ни в коем случае.
1: Ну, предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам. У нас еще есть небольшое количество времени. 203-19-22. Позвонив по этому телефону, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Татьяной Невской и Романом Васильевичем Грач. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Да, да. Дело в том, что у меня проблема вот в чем. Дочь живет с отцом. Отец не переваривает этого ее молодого человека.
1: Угу.
3: Вот. Я с ним разговаривал. Мальчик умный, закончил третий курс. Вот. Она бывает у него там. Ну, мать боится ее, потому что она летит. Вероятность.
1: Угу.
3: Дело в том, что она никого не слушает. У нее сейчас сколиоз, ей надо ложиться в ЦТО. Она наотрез отказывает. Дали мне путевку как без работы для нее в Краснодар. Бесплатно совершенно. Она не хочет ехать.
1: Угу.
3: Вот. Я не боюсь, что она забеременеет. Я боюсь ее состояния, потому что я его спрашивал насчет будущего. Он говорит, я жениться не обещаю, потому что ни квартиры нет, ничего. Я не стою на ногах. Меня родители содержат.
1: Угу. Все-таки вот. Вы задавали вопрос о женитьбе.
3: Да, я задавал, но я
1: вот это была ваша самая главная ошибка.
3: Нет, я спрашивала, как у него, он мне доверяет. Меня интересует вот что, что будет с ней, если они разойдутся, потому что она близка к самоубийству. Он по разговорам. Она становится, она боится его потерять, она хвастается, что вот она уже полгода с ней встречается. Что вот другие девицы по месяца по два, и они это значит, разбегается. Она была у матери, у его на день рождения, она пришла окрыленная такая, говорит, 2-3 года я согласна за него выйти замуж. Но дело в том, что она сама не растет. Вот она, ну, она сейчас поступила в ювелирный музей. Я вовсе не уверена, что она будет так это посещать, вот по тому состоянию, как она ходила в школу. Вот. Она очень длинные волосы, и она очень беспокоится о своем внешнем виде, но не беспокоится о своем позвоночнике. Вот. Я просто думаю, ее психическое состояние какое будет, потому что я на нее влияния никакого не имею. А отцу все до лампочки.
1: Понятно, понятно. Спасибо вам за звонок. Ситуации у нас кожи очень много. Вообще-то было таких случаев, когда молодой человек приходит в гости как бы к своей подружке. Это просто масса действительно таких историй. Я ничего не придумываю. Значит, вызывается, так сказать, для приватной беседы с родителями или с одним из родителей. И уже он знает, какой вопрос будет задан. Вот. И, естественно, это то же самое, что удар мертвым голубем по носу.
2: На самом деле, я думаю, что этой девушке тут надо беспокоиться на самом деле не девушке, что на ней не женится молодой человек, а молодому человеку, что если он женится на этой девушке. Потому что на самом деле, безусловно, эта девушка, она абсолютно не зрела как личность. Если человек не интересуется ни состоянием своего здоровья, ни своим здоровьем, ни своим будущим, то почему он считает, что он может выполнять очень тяжелые, в общем-то, обязанности жены и матери? Вот. Поэтому на самом деле я думаю, что не стоит волноваться. Скорее всего, не будет. Я, конечно, не хочу, в общем, брать на слабо. Я думаю, что, ну, как бы брать девушку на слабо, но на самом деле я думаю, что она не будет кончать жизнь самоубийством.
1: Я тоже думаю, что
2: скорее всего,
1: да.
2: Она может предпринять эти попытки.
1: Ну, на виду.
2: Надо, безусловно, в этот момент, конечно, в момент, если она расстанется таки с молодым человеком, безусловно, конечно, надо проявить как можно больше внимания к ней, но ни в коем случае не надо поощрять ее в ее несчастье. Надо говорить ей, ну, скорее всего, надо объяснить ей именно ситуацию того, что ей самой рано еще выходить замуж, пока она ничего себе не представляет.
1: Это, во-первых. Во-вторых, нужно объяснить, что это то же самое, что переступить школьный порог. Ну, это я хотел сказать, что это бывает со всеми особями женского пола, ее возраста, без исключения. Просто кто-то переносит это легче, кто-то... В общем, ничего выдающегося в этом случае нет.
2: Потом, безусловно, есть очень действенный способ отвлечения девушки. Не надо говорить ей о том, что вы расстались, это навсегда. Даже если навсегда, надо всегда говорить ей о том, что ты должна делать то-то, то-то и то-то. Постепенно, просто ты не думай о том, что ты разошлась с этим молодым человеком. Это временно. Ты когда-нибудь к нему вернешься. Но для того, чтобы вернуть его, ты должна сделать то-то, то-то. Ты должна стать лучше, умнее, красивее, интереснее.
0: А у молодого человека, может быть, стоит его попросить не делать драматических шагов, не говорить ей каких-то обидных вещей, даже если он захочет от нее уйти, а сделать это как можно более мягко, не ставя ее в такие ситуации, когда логичным, честным развитием которых могли быть какие-то необдуманные шаги, чтобы он не выговаривал ей каких-то обидных вещей, не ставил ее в такую драматическую с внешней стороны ситуация.
1: Просто тут нужно очень доступно донести до мозга 20-летнего грудничка вот эту проблему, потому что с внушением вот в этом возрасте очень сложно все-таки. То есть где-то лет до 25 грудничкам вообще что-то сложно объяснить, особенно современным, в силу плохого экологического состояния и так далее. Я имею в виду экологическое состояние атмосферы. Вот, ну что же.
2: Иногда бывает неплохо, когда мужчина задевает самолюбие на самом деле женщины, уходя, не уничтожает ее, но задевает ее самолюбие. Не внешность, ничего, а именно вот говорит о ней как о не сформировавшейся личности, неинтересно. То есть задевает ее самолюбие в той области, в которой она может расти. Например, если мужчина говорит ей, ты не фотомодель, в тебе нет 1.75 м, я не могу жить с женщиной ниже 1.75 м, это, безусловно, конечно, может ранить девушку, потому что если в ней 1.60 м, она уже не вырастет до 1.75 м. А если он скажет ей, что ты не читал
1: Мцыри.
2: Не читал Достоевского, не имеешь ничего из себя, не представляешь как личность, то вот это может как-то...
1: Иди на концерт ансамбля 4 людей, поющих песни. Ну, вот молодежных таких в костюмах. Там пучит. А. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как можно громче, что-то сегодня со связью проблемы.
3: Значит, первый вопрос. Сейчас лучше слышно?
1: Да.
3: Первый вопрос. Какой психологической школы придерживаются ваши уважаемые гости? Первый вопрос.
1: Угу.
3: Второй вопрос. Есть ли договоренность с психиатрами о какой-то психологической практике, потому что, как и правило, психологам не разрешают врачевать. Третий вопрос. Какие тесты в диагностической практике применяются, проективные или вербальные? И третье. Вот сейчас меня очень поразила ваша фраза «напиться». Ведь всегда психологическая любая травма, она, как правило, невроз сопровождается таким соматическим заболеванием, как вегетососудистая дистония. Как можно тогда рекомендовать такие вещи?
1: Угу. Понятно, спасибо. Понятно, спасибо. Ну, насчет напиться, это я спросил, я поскольку давно уже не практикую в плане психологическом, вот и, честно скажу, подзабыл многое, вот то это было, как бы, понимаете, из области предположения, поскольку, опять же, я связываю вот напиться, скорее всего, как с дополнительным иммунитетом в борьбе с плохой экологической обстановкой, не более, потому что говорить при современном загрязнении атмосферы о вегетативно-сосудистых заболеваниях, это как бы, ну, в общем, можно, но это не столь серьезно. Вот,
0: некоторые люди сами замечали и используют, хотя, может, это кощунственно по отношению к своему организму, заторможенное состояние в период абстиненции, вульгарно говоря, похмелье, и в период каких-то кризисов они специально доводят себя до такого вот полуотстраненного состояния похмельного человека, чтобы не иметь физической возможности заострять внимание на каких-то своих проблемах. Хотя у многих именно все вот эти неврозы и такие состояния обостряются. С этим надо очень осторожно, в общем...
1: Это уже как тушка прикажет. Да,
0: и я считаю, что вот когда речь идет о незнакомом человеке, именно вербальная форма общения с ним и тестирование самое действенное, потому что появляется возможность погрузиться именно во внутреннее состояние, которое не всегда можно выразить. И главное ухватить суть состояния и каким-то образом уже от него пойти, а потом уже можно разбираться, потому что главное вытащить человека из критического состояния. И это получается, ну, не алхимия, скорее интуитивное действие, которое не обязательно может подходить под какие-то канонические ходы.
1: Я целиком с вами согласен. А вот что касается школы, школы, которой вы придерживаетесь? Это уже вопросы к Татьяне Невской и к Роману Васильевичу.
2: Вы знаете, я не хочу, вообще не собиралась отвечать на вопросы этого радиослушателя. Вот, поскольку я считаю, что человеку не нужна на самом деле не нужно общение, не нужно ничем поделиться. Он хочет проверить нашу компетентность.
1: Ну, вот вполне возможно,
2: и
1: да.
2: Я даже не думаю, что он хочет проверить нашу компетентность. Я предполагаю, что, скорее всего,
1: показать свою.
2: Он хочет продемонстрировать свою компетентность.
1: Ну, это же его право, тем не менее.
2: Безусловно, да. Конечно. В таком случае, я думаю, что не имеет смысла отвечать. Поддерживать человека
1: в его сублимациях. Это слово мне тоже написали. Вот. Я не знаю просто, к чему оно тут. Ну, ладно. Ну, давайте
0: дело
1: следующий
0: том,
1: телефонный звонок.
0: Проект некоммерческий, и поэтому в чем-то особенно увлечать кого-то, я думаю, даже необходимости нет.
1: Совершенно с вами согласен.
2: На самом деле, как это ни странно, этот радиослушатель задел меня за живое. Я очень люблю говорить о том, в общем, в кругу моих знакомых, о том, что психология — это вообще лженаука, поскольку не существует единого мнения во взгляде на человеческую природу. Сколько существует психологов, столько существует и школ. Вот.
1: А скажите...
2: На самом деле, я не думаю, что психология вообще может быть профессией, которой может научиться человек.
1: Правильно, это дается от рождения. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а часто ли к вам обращаются журналисты за помощью? Дело в том, что в последнее время в связи с кризисным таким положением в отечественной журналистике, в музыкальной, в политической, везде, то есть, как-то огромное количество в плане интеллектуального допинга, всяческих бесплатных, халявных презентаций и так далее и тому подобное, постепенно это состояние называется, другими словами, творческий анонизм, попросту говоря. И они настолько этим истощены, что, мне кажется, просто должна быть очередь к вам из таких бородатых, в очках людей, с лихорадочно блестящими глазами, с сумками, из которых торчат листы.
0: Дело в том, что наблюдаю на некоторых презентациях, как журналисты воруют фрукты у презентуемых звезд, как они сшибают стулья за бесплатными баночками с Пепси, как они все, в общем-то, настолько интровертированы, в общем-то, погружены в себя, в свои мелкие проблемы, поэтому это такое специфическое когорты людей. Я не говорю про всех журналистов, но вот те, которые как раз презентуют самих себя, торгуют собой, они работают, что, по идее, должен делать репортер настоящий. И поэтому это люди с довольно-таки стойким набором, я не скажу психологических заболеваний, но психоустановок и таких моделей поведения совсем незавидных. И человек такой распознается весьма легко, и...
1: Понятно. Спасибо. Это, я считаю, исчерпывающий достаточно
0: ответ. Седые бакенбарды при цветных юношеских кроссовках, ищущий взор,
1: душка на проволочке и так далее.
0: Смотреть, да.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло,
1: здравствуйте. Да, здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, вот существует такая проблема, по крайней мере, у меня в жизни, когда я ставлю себе какую-то цель, да, в жизни, я пытаюсь ее достигнуть. Вот. И при этом концентрирую все свое внимание и все свои жизненные силы на достижении этой цели. Есть люди, которые то, что называется, и Достаточно, ну далеко не всегда я эту цель достигаю. Вот. Но все-таки я стараюсь куда-то идти и как-то пытаюсь что-то сделать. Есть люди, которым то, что называется, дается все легко, и которые вот как бы эти самые цели, они как бы их даже и не ставят себе, и ну как-то у них все это легко получается, то, что называется, стригут купоны. Вот. Как вы думаете, вот эта концентрация внимания, она мешает или помогает? То есть вот уровень, вот, ну, как бы так сказать, желания достигнуть этой цели, на каким он должен быть?
1: Угу, понятно, понятно. Вопрос понятен. Спасибо вам за звонок. Сейчас наши специалисты, надеюсь, поделятся с вами своим мнением. Спасибо. Спасибо.
0: Ну, может быть, это будет немножечко невежливо, но очень часто люди сами перед собой немножко лукавят. И вот есть такая расхожая, ну как же, я же стараюсь, я же все делаю, а вот не получилось. Единственный, на мой взгляд, критерий, все ли ты силы потратил, это если честно себя спросить, разобрать действо или какой-то путь к какому-то желаемому рубежу, успеху. И если ты сам себе честно можешь сказать, что ты сделал все, что было в твоих силах, что ты не сымитировал некий процесс, не воспроизвел то, что делал кто-то, или не инсценировал какое-то действие. А если ты в каждый момент, в каждую минутку и в каждом направлении сделал все, что было в твоих силах, у тебя не получилось, а поверьте, это, если себя спросить с пристрастием, это бывает очень нечасто. Если ты сам для себя не находишь ни малейшей лазейки, где ты пустил дело на самотек, а где ты предоставил дело случаю или позволил чему-то случиться, что не должно было, только здесь можно сказать, что обстоятельства оказались себе сильнее тебя. Потому что большинство объясняют, почему они не смогли сделать, они не думают над тем, как это надо было сделать.
1: А вообще мне вот немножко не понравилась вот эта пьеса о стрижке купонов. Дело в том, что мне это напоминает несколько такую ситуацию как бы Москвы и, простите, провинции. Когда люди из провинции часто говорят, вот, дескать, а вот вам в Москве повезло, вы там имеете деньги. А в ответ можно что сказать? Да, мы раз в месяц просто приходим в банк, и нам там просто выдают денег, типа, говорят, нате, милый, идите купите себе нарезки там, да, какой-то вот. И, то есть что значит за слово «стригут купоны» или «повезло»? Вы знаете, каким путем этот человек, например, добился вот того, что у него сейчас есть, а у вас нет? Вполне возможно, что у него парик одет, а под париком лысина у него есть. Так что это тоже несколько неправильное суждение. Ничего сейчас не дает легко, и везение это занимает 1, наверное, процент от 100. И этот процент, он распределяется равномерно между всеми, просто нужно этот процент уловить и вот этот шанс использовать. А для этого нужна сообразительность. Вот отсутствие сообразительности, оно очень вредит.
2: Вы знаете, в основном, чтобы не упустить свой шанс, надо как можно меньше обращать внимание на другие, на шансы других.
1: Вот,
2: понимаете,
1: правильно,
2: дело в том, что если вы знаете, каким способом тот или иной человек добился успеха, понимаете, значит, вы следили за его успехами, а не думали о своих.
1: Целиком с вами согласен, Татьяна, совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Михаил Скромный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
5: Ага. Вот у меня такой вопрос. Здесь разговор был о климаксе. Но как у женщин протекает климакс более-менее как-то ножка известна. Мне 40 лет. Говорят, у мужчин тоже он бывает. Так а в какой мере, в каком возрасте и вообще что ожидает меня, допустим, вот как мужчину в этом плане?
0: Ну, по большому счету, во-первых, это весьма совсем не так остро, заметно. В каком возрасте это тоже индивидуально, где-то в районе 45 лет, 50. И в отличие от женщины, это не влияет так фатально на дальнейшую жизнь мужчины, потому что мужчина сохраняет сексуальные силы. Если не многие, то некоторые и в 70 лет, и за 70 лет, и даже имеют в этом возрасте детей. Поэтому, я думаю, если совсем свести к простым выражениям, что это просто несколько лет повышенных проблем с раздражительностью и с восприимчивостью такой с физической. Ну, организм несколько лет покапризничает.
1: Да, но это то же самое, что состояние затяжного бодуна. Ну, это так образно, может быть, нет? Не так сказал. Ну, ладно, если не так, вы уж извините. 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям, Татьяне Невской и доктору Роману Васильевичу Грач. Кстати, я хотел спросить, извините, вот и так Татьяне вопросы к доктору нашему. А вот вы после работы, после общения с, как бы, с пациентами, некоторые там очень тяжелые, да, там формы бывают, даже вот как бы амбулаторные, как я уже говорил, лечение происходит, вот. Позволяет ли себе приложиться к рюмочке для расслабления? Или как бы для психолога это тоже недопустимо?
0: Это, по-моему, нормальный психолог должен быть нормальным человеком и иметь не то что слабости, а какие-то особенности. Поэтому хороший коньяк, я думаю, ни в коем случае не помеха.
1: А что думает Татьяна?
0: Просто выясняется постепенно, что генетическая предрасположенность к пьянству есть далеко не у всех. И вот именно умеренное потребление спиртных напитков, оно скорее устранит, уменьшит риск тромбофлебита.
1: Целиком с вами согласен.
2: Вы знаете, дело в том, что я в молодости была пресловутой вегетососудистой дистонией и в острой форме, то, что называется, именно не вызванной неврозом. Вот. И на самом деле с тех пор я абсолютно разучилась выпивать даже минимальные дозы алкоголя в тот момент, когда я устала, у меня есть какая-то раздражительность, или же у меня происходят неприятности. Я с удовольствием выпиваю бокал шампанского, вина, рюмочку коньяка в момент, когда у меня какой-то праздник.
1: Я действую так же, поверьте.
0: Для тяжелых моментов есть любимый кот, есть музыка, есть огромное количество дистрессантов.
1: Например, лес есть. Ну, лес это деревья где. Ну, ладно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Во-первых, я хотел... Мне показалось, что вы не ответили на вопрос девушки, которая звонила вам. Она ведь вас спрашивала не про то, что вот у других хорошо, а у меня плохо. А про то, как мне показалось, что вот степень желания, когда слишком сильно хочешь, это мешает или помогает? И так можно ли с этим справиться?
1: Мы же сказали, что если человек замечает успехи других очень и обращает на это внимание, значит, это ему мешает. По-моему, как бы все было достаточно...
6: Нет, все-таки речь идет о другом.
0: Нет, если сам очень сильно хочешь, то, скорее всего, добьешься, если уж не будет каких-то...
6: А, то есть вы считаете, что это не мешает?
0: Нет, конечно.
6: Что когда вы зацикливаетесь на каком-то желании, оно... Когда вы слишком,
0: ну что значит зацикливаешься?
6: Оно...
0: Сидишь, хочу.
6: Да.
0: Сколько ни говори сладко, а халва сладко во рту не будет.
1: Ну, вот, например, если человеку 70 лет, и он хочет стать летчиком, вот возить людей, то это, естественно, нереально. А вот если ему 20 лет, он еще может стать летчиком. Просто нужно, извиняюсь, оторвать задницу от стула, пойти туда, где учат на летчиков, поступить туда любыми путями и выучиться, понимаете? А не сидеть и не говорить себе, хочу стать летчиком. Вот,
6: ну, может быть. Но у меня, в общем, еще есть к вам вопрос свой уже. А вот когда не можешь с собой справиться, вот знаешь, что этого делать не надо, и того делать не надо, и третьего делать не надо, если ты хочешь чего-то. И как-то себя выручить и спасти уже, когда никаких надежд не остается. Я не только любовь имею в виду, а вообще.
1: Угу.
6: Вот не справляется человек с жизнью.
1: Ну, я думаю, что вот это, наверное, нам ответит Татьяна Невская, вернее, вам на этот вопрос, потому что как бы ей приходилось сталкиваться. Спасибо.
2: Вы знаете, если человек не справляется с жизнью, то значит, у него у самого не хватает сил справиться с этим своим состоянием. И тогда ему, безусловно, надо обратиться к специалисту, обратиться к человеку, который ему поможет выйти из этого состояния. Потому что на самом деле то, что вы называете «не справиться с жизнью», это, я в этом абсолютно уверена, это временная ситуация.
1: Это, а вдруг это начало большой депрессии?
2: Это временная ситуация. Это может длиться год, два, три, семь лет. Но рано или поздно обязательно изменяется ваше отношение к жизни. И вы начинаете находить в ней столько другого, что у вас уже не возникает проблемы не справляться с жизнью. Не справляться с жизнью — это на самом деле временная проблема.
1: Вот обратите внимание, да, конкретный пример — это европейцы. Они начинают вот жить только где-то лет в 60-65, начинают путешествовать, ездить по миру. Вот. А до того они, как правило, все находятся в состоянии медвежьем, в состоянии спячки, внутреннего копания, или же ходят тупо на работу, едят окорочка. Вот. Так что пример Европы в данном случае является положительным.
0: Еще очень часто бывает, что запросы человека, его вот эти самые мечты пресловутые, они подсмотрены из-за чужого плеча и взяты с чужого плеча, потому что для одной женщины 5 любовников — это легкое развлечение, абсолютно никакая не нагрузка, она будет скакать из постели в постель, не путать имена, будет интересно и для каждого, и будет получать от этого удовольствие, и совершенно нет повода ее осуждать, это дело каждого. И этих мужчин, и этой женщины. А для другой, и один постоянный спутник — это дикая тяжесть, потому что ей нужно там 70% времени побыть одной.
1: Или наоборот, она всех их любит любовью.
0: Одна женщина может быть начальником, другая женщина может быть только домохозяйкой. Точно так же, как для кого-то физические нагрузки — это способ впрыснуть в кровь кучу адреналина и других тонизирующих веществ. А для других это просто средство впасть в депрессию от того, что заставили пробежаться. И, может быть, стоит пересмотреть все свои амбиции именно с такой позиции, нужно ли тебе, или просто так положено, так у подруги, так в кино, или так мама велела. Очень часто люди бегают за чужими целями, тратят на это огромное количество лет. Если им вдруг удается это получить, они понимают, что это там абсолютно было не нужно, они и силы угрохали, и годы угрохали.
1: И нервы.
0: Не добились, да, того, что нужно было на самом деле им. По-моему, вот эта вот проблема-то в основном в этом стоит. А если есть какие-то проблемы, которые стоят, и их надо решать, то нужно себя обманывать, говорить, что я не вообще никогда не буду есть колбасу или курить, а вот сегодня не буду, еще 5 минут не буду, еще 10 минут не буду, потому что все глобальные такие заявления хороши тем, что они никогда не выполняются. Значит, надо себя обманывать потихонечку.
1: Вот у нашей программы есть один друг хороший, я не буду называть его имени пока, но он очень известный стилист. Вот, он недавно признался, что на самом деле вот он добился всего, у него есть собственный дом мод здоровый и так далее, и там масса манекенщиц, то есть денег просто, как говорится, куры не клюют, там машины дорогие. Вот он сидел в этой машине там на заднем сиденье, чуть ли не рыдая, говорил: ты знаешь, моя мечта это на самом деле была быть водолазом. Вот я, говорит, сейчас бы отдал бы все, чтобы стать простым водолазом. Вот, но уже не могу. Поэтому иногда бывает, что достигнутое является гораздо большим, чем мечта.
0: У него, видимо, аллергия от вот во время
1: шерсти животных.
0: Оверлок, когда работает, там, да, летят мельчайшие частицы, шерсть. Он теперь не сможет работать
1: видимо,
0: с аппаратом.
1: Видимо.
0: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Из-за вас все началось. Интересная передача. И вот я бы вот что хотела сказать вот по поводу вопроса девушки, вот, которая очень там желает, что-то не получается. Вы как специалисты разве не знаете? Вот, ну, я, в общем-то, там занимаюсь, так сказать, стараюсь тоже, в депрессии бываю, но помогаю. Много литературы по психологии читал, нетрадиционной. Есть такое, желать не, как бы желать не желаю. Вы можете вот это немножечко на эту тему подсказать девушке, что это такое? То есть я, поскольку я не специалист, поэтому я не могу так. Но я понимаю, что я сейчас сказала. Угу. Вы меня поняли?
2: Да.
1: Спасибо, спасибо за звонок.
7: И еще вопрос один. Да. Вы вот в своем центре не используете нетрадиционные методы?
1: Ага, спасибо, спасибо. Ну, давайте сперва Татьяна вот ответит на вопрос, касающийся «желать не желаю».
2: Никогда не надо давать чему-то возобладать над вами. Когда вы чего-то очень сильно хотите, это становится для вас... Это
0: сверх
2: может стать, да, для вас сверх идеей, манией, кумиром. И вы уже перестаете быть сами собой, а вы становитесь просто рабом вот этого желания. Поэтому угу. отказаться от желания как бы отогнать его, освободиться от него... Делать его, но освободиться от его власти.
0: Сделать это можно очень просто. Нужно любую большую задачу разбить на много-много маленьких последовательных задач и упереться в решение каждой малюсенькой задачи, как бы забыв о том, ради чего все это делается.
2: Я еще хотела сказать вот о девушке, которая звонила, о том, что можно не справиться с жизнью. Вы знаете, я всегда думаю о том, что жизнь – это бесконечная возможность выбирать другой вариант. Когда ты, выбирать другой, например, откусить это яблоко и посмотреть, что получится, или не кусать это яблоко, посмотреть, что получится. А самоубийство, оно, к сожалению, отрезает возможность посмотреть, что будет, если не совершить самоубийство.
1: Да, и поэтому... я целиком согласен с вами. Это
2: и
1: правильно.
2: Ты лишаешь себя того, что дает жизни.
1: Да вообще
2: некой воли собственной и собственного выбора.
1: Любой суицид – это непочтенно просто.
0: Инвариантность – суть свобода, а свободу далеко не каждый может вынести. Ищет у каждого далеко... Часто далеко не там, где нужно бы их искать.
1: Целиком согласен с вами, целиком. 203-19-22. Еще у нас есть совсем немного времени, поэтому если у вас назрели какие-то вопросы к нашим гостям, спешите, задавайте их. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
8: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
8: Позвольте мне вам возразить в одном вопросе. Вы говорите, что и вот сейчас надо для того, чтобы там добиться что-то такое, через сверхъестественное сделать. А не получится. Вы посмотрите, к чему мы пришли. Вот у меня племянник, доктор наук, получает там каких-то 300-400 тысяч. И работает грузчиком у своего однокашника по школе, который семилетку закончил, двоечник. Вот, у того Мерседесы дворец построил себе и прочее. Говорите, вот хочешь в летчики, давай в летчики. А что сейчас летчик? Если раньше летчик получал прилично, был очень хорошо материально обеспечен, сейчас летчик получает как уборщица, да еще... Не вовремя, не каждый месяц
1: понятно,
8: получает зарплату.
1: Понятно, извините.
8: Еще, извините,
1: ваш вопрос...
0: Дело в том, что у нас ваш... социальная направленность сегодня.
1: Извините, но я хотел бы ответить на немножко спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы в данном случае я, конечно, очень сожалею за такую правду, но тем не менее, значит, нужно равняться на эту семилетку, потому что я хочу сказать, что заработать Мерседес тоже с тупым рылом не получится. Для этого нужно что-то уметь. И, видимо, доктора учили, каким-то, видимо, вещам, которые, может быть, устарели или что-то. То есть, если его знания не пригодились, то это проблема института, который он заканчивал, его личная. То есть, нужно быть гибким прежде всего. И второе, опять же, тут я слышу, опять же, эту нотку. Семилетка, Мерседесы. Ему этот Мерседес не в банке выдали, уверяю вас. И если он еще дает возможность вашему родственнику заработать, нужно сказать спасибо, пап, спасибо, не увольняй меня. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас не слушаем.
9: Простите, пожалуйста, вы мне позволите еще раз обратиться к вашей гости?
1: Конечно.
9: Когда я говорил о школах, я вовсе не хотел показать свое зазнайство, знание. Я бы не сидел до 4 часов. часов ночи, жадно не слушал ваших гостей. Но когда происходит все время путаница в понятии таких простейших, как симптоматика, симптоматика, как понятие определение, что такое искусство, что такое любовь, хотя глубинная психология говорит, что любовь – это идеальное «я», а бывают какие-то злокачественные образования, как страсть. Вы понимаете, это меня немножко волнует, ну, оставляет какие-то приятные минуты. И я прошу прощения, если я обидел вашу гостью. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок. Ну что, Татьяна, я думаю, вы как бы...
2: Вы знаете, вы меня абсолютно не обидели. Вы совершенно правильно сейчас все сказали. Действительно, мы стараемся как можно больше упрощать, чтобы наша передача была понятна для... простых людей. Это вы извините, пожалуйста, если я вас чем-то обидела, ни в коем случае не хотела задеть вас ни как человека, ни как специалиста.
1: А еще я хотел сказать, что наши гости, они, в принципе, принесли с собой огромное количество материалов, своих разработок, но именно я попросил их провести этот разговор в более упрощенной форме. Вот не потому, что я как-то недооцениваю уровни наших радиослушателей, а просто потому, чтобы не утомлять, именно вот не грузить вас какими-то совсем уж серьезными профессиональными вещами. Поэтому тут есть и мой, скажем так, какой-то, может быть, недосмотр. Вот. Но я думаю, что те, кто не особо искушен в этой области, о которой мы сегодня говорили, они получили все-таки какие-то знания, я надеюсь, какое-то удовольствие от этого. И я сожалею, но время нашей беседы неумолимо подходит к концу. Я, наверное, поблагодарю вас за то, что вы сюда пришли. Дальше следует длиннющая такая телега из обычных слов. Там, ну-ну-ну-ну-ну. Вот. Надеюсь, что мы еще с вами неоднократно увидимся. И желаю успешной работы вашему центру «Приют израненной души». Спасибо.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас были Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». И в заключение я хочу поставить вам песню, под которую, я думаю, заплакал бы даже сам Гитлер.

Я очень часто. Моего опоссума.

0: Москве 1:06. Кстати, также вот и в этой самой, как ее, чё фонит. Неважно, это, наверное, в ухе. Тут просто опять вот он летает, и когда залетает, там ползает, получается, некоторые фоновые какие-то. У вас тоже фонит? У вас не спрашивают, это тут зашел какой-то человек с пассатишами. Ну что же, все в сборе, и, наконец, мы можем приступить. Я представляю вам с удовольствием гостя нашей студии. Это главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. Здравствуйте, Юрий Романович. Я сразу хочу сказать, что мы пригласили вас, ну, как бы в основном, конечно, чтобы обсудить проблемы и какие-то вообще вещи, связанные так вот с тем самым, по письмам наших, собственно, радиослушателей. Мы нашли вас благодаря письму одной из радиослушательниц, которая как бы посоветовала обратиться к работнице вашего института, но я не буду говорить, чтобы называть ее имя, чтобы как-то у вас там не сложились служебные отношения по-другому. Вот. И, пожалуйста, вам слово.
1: Я хочу поблагодарить радиостанцию «Эхо Москвы» за то, что это радио, как всегда, оказалось на переднем крае интересов слушателей, интересов жителей нашей страны. И, наконец-то, мы можем поговорить на такую животрепещущую тему, как взаимоотношения полов, любовь, любовь и одиночество, любовь и взаимность и всякое, и другие аспекты этой темы. Ранние грезы и горькая правда. Сладкие грезы и горькая правда. Раннее семяизвержение и позднее замужество. Мягкая эротика, но твердые принципы. Все это вы сможете услышать в новом ночном канале «Вечерний стон». Для молодых будет рубрика «О чем смолчала мама». Для старшего поколения «Ты помнишь, как все начиналось?» Для всех остальных «О том стою».

Казалось бы, сейчас столько популярных изданий на тему секса, столько телепередач на эту же тему, столько шарлатанов и более достойных людей, которые, казалось бы, уже сняли все покровы со скрытой завесом темы, рассказали всем и вся про любовь, про ее физиологию, про ее психологию, про наши и ваши проблемы. Казалось бы, что еще? Что могут слова? Но ничего подобного. Люди страдают, люди любят, люди встречаются и расстаются. И именно об этом мы и хотим вести нашу с вами беседу. Мы не хотим выезжать на привычных жареных фактах, на псевдоострых темах. Например, мы не планируем затрагивать проблемы сексуальных меньшинств. Не потому, что мы каким-то образом отворачиваемся от этих проблем. Не потому, что мы испытываем антагонизм. Просто потому, что у обычных, нормальных людей еще очень-очень много проблем, которые необходимо решить каждодневно. И часто юноша, девушка оказываются в такой ситуации, что им некого спросить совета. Неоткуда узнать правду. И мы хотим не как телефон доверия, а как единственная радиопередача, передача «Друг», передача «Помощник». Быть с вами в эти трудные минуты. И если мы поможем хотя бы одному из 100, мы будем считать, что мы не напрасно потратили время, потратили наши силы, потратили себя. Для вас.

эти проблемы начинаются совсем не с периода пресловутого сексуального созревания, переходного возраста. Проблемы пола, проблемы взаимоотношений полов начинаются много раньше, как только человек начинает осознавать себя в этом бескрайнем мире. Он наивно, абсолютно без всякой задней мысли, подходит к маме, начинает интересоваться, откуда он появился на свет, откуда это многообразие жизни, как появляются на свет люди, бабочки, кошки, собачки. Мама тут же краснеет, ну что рассказывать, каждый попадал в эту ситуацию, и начинает нести привычную ахинею. Вот с этого и начинается ломка детской души и искаженное восприятие отношений полов, отношений человека к жизни. Поэтому начнем, если это возможно, с самого начала. Детское воспитание. Отношения отцов и детей. Кстати говоря, не случайно роман назывался «Отцы и дети», потому что роль матери сводилась к роли хозяйки, родительницы. И даже не столько воспитательная функция ложилась на плечи гувернантки. И сразу хотелось бы... Многие девушки, оказавшись в тяжелом положении, в тяжелой ситуации, будучи беременными, будучи безнадежно влюбленными, спешат поделиться своей тяжестью с матерью. И, к сожалению, как это не тяжело говорить,

мы не можем рекомендовать это делать, потому что в каждой матери осталась еще та самая девчонка, которой она была 20 лет назад. Девчонка, прошедшая свои ошибки, наделавшая свои глупости. И услышав то же самое от дочери, она рикошетом посылает весь свой стыд и весь свой гнев на ее хрупкие плечи, на ее хрупкую душу. И голос разума в ней оказывается совершенно заглушенным своей невыплаканной болью в детстве. И ребенок получает добавочный удар только. И не только не может решить свои проблемы, но и получает новые комплексы, новые тяжести, новые горести. Поэтому, девушки, не ходите жаловаться матерям.

0: бедного собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: 73,82 МГц.
2: Эхо Москвы.
3: И в гостях у программы Монмаранси главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сухов. И, Юрий Романович, я несколько встряну. Просто масса писем приходит в адрес нашей программы, где радиослушательницы, в основном это женщины уже в возрасте, интересуются, собственно, вопросами, больше связанными с сексологией, с сексом. Можно ли вас, вот, главного целого консультанта Института матери и отца, считать как бы сексологом? Входит ли это в вашу компетенцию? И будем ли мы сегодня беседовать с вами на эту тему?
4: Конечно, мы вынуждены заниматься этой проблемой комплексно, и ни один из ее аспектов не должен ускользнуть от нашего внимания.
3: Ну тогда, если можно, я сразу хочу задать вопрос, который прислала в своем письме Варвара Иннокентьевна Жмых. Она интересуется, ну, вопрос достаточно конкретно поставлен. А вообще можно, и если нет, то почему и какие могут быть последствия заниматься онанизмом в преклонном возрасте? Именно она имеет в виду женский онанизм.
4: Мы только приветствуем такую прямую постановку вопроса и хотим сказать, что если Варвара Иннокентьевна задалась таким вопросом, то на верном пути, безусловно. Конечно же, это необходимо. Женщина без онанизма теряет огромную часть своей женственности. Единственная проблема — долгое время, в застойные годы, провозглашалось, что онанизм вреден, онанизм губителен для здоровья, что он вызывает высыхание спинного мозга, неврозы, кучу всякой чуши мы читали во всяческих брошюрах Ходакова «Молодым супругам».
3: Кстати, было... извините, что я опять несколько вас перебиваю. Существовало как раз еще и мнение о том, что наоборот, активная даже половая жизнь сушает спинной мозг. То есть тут как бы, насколько я знаю, нет определенного даже...
4: Даже называлась цифра, что мужчине отпущено 5400 половых актов всего на всю жизнь. Если любой подросток вспомнит вообще количество своих семяизвержений за текущий квартал, то он только рассмеется задорным молодым смехом. Поэтому мы не будем вспоминать все эти опусы, позорные нашей псевдомедицины. Единственный аспект, который вскользь упоминался, но оказался решающим, что в онанизме вредная только психологическая его не фаза, а сторона. Что подросток, занимаясь мастурбацией, предается сексуальным фантазиям и, проигрывая в своем молодом воображении предполагаемые или подсмотренные сцены, он невольно вызывает проседание такое восприятие и ломку молодой психологии. Поэтому вот можно провести параллель, что как настоящая англичанка должна заниматься сексом тихо лежа и думая об Англии, онанизм нужно воспринимать только как физиологическую разрядку и стараться как можно меньше позволять расходиться сексуальной фантазии. Во всем остальном онанизм просто необходим.
3: Юрий Романович, вот, так сказать, соведущая нашей программы и ведущая...
4: Я бы хотел...
3: Да-да-да.
4: Кстати, вот очень смежная тема с онанизмом. Вот сейчас лето, был за плечами жаркий месяц, и вокруг огромное количество женщин с открытыми ногами. Это тоже оказалось очень интересный аспект. Вот многие мужчины... Это причина ревности, причина ссор домашних, причина конфликтов дочерей и матерей. Что многие женщины, несмотря на угрозу быть изнасилованной, быть жертвой какого-то уличного нападения, они все равно носят мини-юбки. Казалось бы, встает вопрос, может быть, это сексуальная распущенность, может быть, это какое-то нимфоманство, ничего подобного. Только теперешние серьезные занятия проблемами биоэнергетики позволили выяснить, что женщина, притягивающая своими ногами мужские взоры, она активно поглощает сексуальную энергию мужчин. И многим бы казалось, что, рассматривая женские ноги, они наоборот заряжаются сексуальной энергией, у них увеличивается потенция, возбуждает, появляется возбуждение, эрекция, ничего подобного. Это только как при курении, как при приеме всяких наркотических средств, это первая фаза быстрой эйфории, а за ней следует глубокая депрессия, вплоть до импотенции. Поэтому ни в коем случае нельзя этим злоупотреблять. Вот обратите внимание, мужчина никогда не рассматривает женские ноги, вскинув голову так свысока. Он всегда чуть-чуть нагибается, немножечко как бы набычившись, наклонив лицо, и энергия... Это поза, во время которой энергия активно вытекает из мужских глаз, из мужской головы и поглощается женщиной. Поэтому, когда муж спрашивает у жены, для кого ты делала эту юбку, и она заявляет для себя, это не кокетство, это не обман. Это правда, женщина просто хочет получить заряд сексуальной, чужой, нашей сексуальной энергии. Надо быть очень осторожным, даже в бросании взгляда.
3: Кстати, вот, видимо, этим вполне и окупается тот риск, который вот женщины, в общем-то, так или иначе, в контакте с этим риском, да.
4: И вот чувственная походка женщины в мини-юбке – это не причина, это следствие.
3: Да, собственно, в этом есть свое, видимо, какое-то зерно. Но, тем не менее, вот вопрос вам хотела задать Екатерина Половинкина, которая сейчас здесь перед нами.
5: Да, у меня был вопрос вот из писем слушателей, но вы затронули такую интересную тему, что вот у меня у самой возник вопрос про эту самую энергию, о которой вы только что говорили. Ведь энергия, как вы понимаете, она может быть с положительным или отрицательным зарядом. То есть, как вы помните, на одном конце этого полюса там «П», а на другом «У». Так вот, как женщине различить, какую энергию она хочет получить? Вообще, есть ли различия? Ведь если она оголяется, она же не может быть уверенной до конца, что ту именно энергию, которую она хочет получить, она получит. То есть энергию «П».
4: Ну, мы не будем так вульгаризировать. Речь идет именно о сексуальной энергии, а...
5: Ну, среди сексуальной энергии бывает энергия агрессивная, как то энергия насильника, извращенца там и так далее.
3: Да, нет. Кстати.
4: Ну, это доминанта является в данном случае не сексуальная энергия, а просто агрессия, которая носит формы сексуального извращения, сексуального нападения.
5: Вряд ли, потому как если бы это была просто агрессия,
4: боюсь,
5: он бы просто душил.
4: Я боюсь, у вас какой-то тяжелый штрих в детстве, потому что у вас достаточно тенденциозный к этому подход. И я боюсь, что вы не способны просто из-за своего какого-то горького опыта произвести четкое разграничение.
5: Ну, любой, кто занялся вопросом сексологии и сексуальности, поимел в детстве какой-нибудь опыт. Это не откровение для вас, если вы занимаетесь этим вопросом.
4: Я живу чужим опытом и чужими знаниями, чтобы как можно более объективно, более честно и полно освещать этот вопрос. Если бы мое сознание было зашорено каким-то личным переживанием, моя честность не позволила бы мне советовать что-то другим.
5: Не может настоящий художник жить чужими эмоциями?
4: Горячий художник и холодный исследователь — это два разных полюса, если назвать вашими буквами «П» и «Х».
3: А, кстати, Юрий Романович, скажите, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но вот в ваши уже почти 60 лет, вот вам в августе буквально должно, насколько я знаю, исполниться 60 лет. Мы, кстати, обязательно придем, я вас открою секрет нашим радиослушателям. Юрий Романович будет отмечать это, в общем-то, в ДК своего института и позвал нас там посидеть. Вот вы еще как бы ни разу не были женаты, и, насколько я знаю, и не собираетесь, в общем-то. Это вот в первую очередь объясняется как бы вот вашей такой установкой на исследование этой проблемы, чтобы как-то все это было несколько от вас в стороне и смотреть на это через какую-то, я бы даже сказал, хрустальную, понимаете ли, призму. Либо это как бы такая, ну, неудача по жизни.
4: Вы знаете, маскулинная сущность любого мужчины, сформировавшегося, сложившегося, она предполагает такие жизненные установки, как стремление ко всем женщинам, то есть такая полигамная любовь. Некоторые неустойчивость ситуационную, несмотря на целеустремленность, что я считаю по отношению к женщине честнее всего отношения перманентной любви и связывать свою жизнь с какой-то, пусть даже с самой достойной, я не считаю себя вправе.
3: А скажите такой еще вопрос. Это, кстати, вопрос, который тоже задают нам многие наши радиослушатели. Уже здесь в основном радиослушатели, которые, может быть, уже тоже являются такими людьми в возрасте, в солидном. И суть вопроса у них, как правило, в том, что, ну, дескать, вот не нашел я себе по жизни там пару достойную, не нашел я себе как-то... там, ну, не сложилась, дескать, личная жизнь, но вот, однако, проблемы где-то произведений вот очень волнуют. То есть, как же так вот без потомства? То есть, скажите, насколько решающим в знакомстве с женщиной и, скажем так, в желании с ней свою жизнь соединить, дабы, значит, идти рука там в руке, да? Вот, насколько в этом случае сильна вот чисто мысль о детопроизводстве. Ну, так скажем, как о женщине, когда человек думает как о резервуаре для будущего грудничка.
4: Дело в том, что настоящий мужчина — это мужчина-охотник, мужчина-добытчик, мужчина-производитель. А женщина — это мать. Это человек, который родит и растит его детей. Поэтому, конечно же, сбалансированная семья, она именно тем и отличается, что каждый выполняет именно свои функции.
3: Угу.
4: Но я сразу чувствую по крену, который возник в нашем разговоре, вашу некоторую замутненность вот этим потоком псевдосексологической информации, что разговоры, частые и громкие разговоры на псевдонаучные темы, они уводят нас от главного. Что проблема-то остается уже много веков одна, что если девушка встречается с парнем, если связывает их не только привычка, не только вынужденная необходимость, а какое-то чувство, если их влечет что-то необъяснимое, но очень сильное, то проблемы у них одни и те же, и каждый должен их решить сам для себя. Именно для этого и существует наш институт, именно для этого мы и работаем. Поэтому мы хотели бы начать именно с простых человеческих забот. И нам было бы очень интересно услышать мнение радиослушателей, услышать вопросы, которые их интересуют больше всего, получить от них письма, может быть, какие-то заявки. В будущем мы обязательно будем приглашать специалистов, занимающихся какими-то узкими темами, и предоставлять им слово. Для начала хотелось бы начать с простого. Если в ваших отношениях возникли какие-то трудности, какие-то вопросы, попробуйте отойти чуть-чуть в сторону, выскочить из этой суеты, которая вас захватывает в свой водоворот. Попробовать посмотреть спокойным глазом на то, что происходит с вашим любимым, с вами. Например, если ваш молодой человек распускает руки, если он с вами груб, то вполне возможно, что в нем всего-навсего проснулся влюбленный первоклассник, который стучит пеналом по голове своей симпатии. Если ваш любимый вас обманывает, может быть, это всего-навсего проснулся двоечник, привыкший прятать дневник с плохими отметками. Попробуйте обратиться мысленно к его детству, к проблемам его роста. И, может быть, он сегодняшний большой и могучий, в шикарной машине. Скинет с себя это наносное и предстанет перед вами могучий, но слабый, умный, но беспомощный, но все равно любимый, все равно нужный, все равно ваш.

0: кстати, хочу вот несколько добавить, что, видимо, если он там не приходит долгое время домой, а потом приходит весь ободранный и без денег, то вполне возможно тут у него срабатывает то, что вы его мама, правильно? Потому что вы его в данном случае не должны там ругать там, и там вызывать милицию, а должны там обмыть его всячески, там всячески, ну, соску, конечно, наверное, не стоит давать, вот, но, в общем-то, видимо, ассоциативно в нем как бы проснулся вообще какой-то, наверное, грудничок, да? Я так понимаю.
1: Здесь очень трудно не перейти Рубикон, не перейти недопустимую границу, потому что как только в мужчине появится отношение к вам как к матери, тут же возникает Эдипов комплекс, невозможность сожительства с матерью, и это еще одна причина многочисленных супружеских измен. Надо всегда оставаться на полшага сзади и сбоку, всегда быть близко, но далеко. Самый любимый, но все равно чуть-чуть незнакомый.
0: Вот у Кати вопрос к вам.
2: Если позволите, я бы вернулась к теме онанизма. Потому как именно она больше всего оказалась беспокоить наших слушателей, если судить по письмам. Вы говорите, что онанизм – это необходимость, разгрузка. Много хороших слов было сказано в пользу него. Но вот, знаете, одна из форм этого явления, когда человек, ну, так скажем, разгружается при помощи портрета любимой или же видеокассеты с ее изображением. Как должна в этот момент чувствовать себя любимая, если она узнает об этом? Она должна гордиться, она должна радоваться или она должна быть недовольна?
1: Одна популярная молодежная газета, в остальном далеко не всегда пишущая то, что надо, напечатала великолепные слова. Если ваш любимый привык получать удовлетворение от своих рук, возьмите дело в свои руки.
0: Ну, я предлагаю предоставить слово тем, кто сейчас своих приемников. К тому же уже и время такое, что нам просто необходимо перейти к приему телефонных звонков. У нас в студии Юрий Романович Сук, главный консультант института НИО, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И напоминаем номер телефона нашего.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
0: Поднимаем трубку, и, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, будьте поконкретнее в формулировках вопросов. Юрий Романович с удовольствием постарается на них ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
0: Да, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Значит, никакого вреда онанизм не приносит?
1: Абсолютно.
5: Абсолютно?
0: Да, так что можете быть спокойны.
5: Саш.
0: Да.
5: У меня тогда тебе такой вопрос.
0: Да.
5: Тебе можно задать?
0: Ну, если я, так сказать, смогу и буду компетентен, я отвечу.
5: Не, ну ты за это, я тебе не насчет вот этого.
0: Угу.
5: Это я тебе звонил на прошлой неделе уже?
0: Да.
5: Ну вот, а когда примерно твои кассеты должны выйти 4? Ну, «Женщина с трубой» и эти остальные.
0: Думаю, в течение 2 недель.
5: А.
0: Если все будет идти по плану.
5: А можно привет передать?
0: Ну, передай.
5: А, значит, передаю привет своей подруге Вере и брату Коле, который уже спит. Рядом.
0: Рядом? Хорошо.
5: Мы сидим в другой кровати.
0: Ага, ну ладно, спасибо. Спасибо. Ну что же, кстати, вот тут тоже такой вопрос, Юрий Романович, хочу вам подстать вот этому звонку замечательному. Вот как вы считаете, многие семьи, в которых имеются вот груднички одного пола, они как бы, ну, в силу жилищных услуг, этих условий, конечно же, они как бы кладут этих грудничков в одну там кровать. Ну, а даже бывает и так, я знаю, что разнополых там, вот они там до какого-то достаточно зрелого возраста спят вместе. Насколько это в общем-то, влияет на ЦНС?
1: Дело в том, что даже животные, которые выросли в одной квартире, они относятся друг к другу как брат и сестра, и никакого сексуальной связи, сексуального влечения не возникает. И поэтому, если в квартире нет деформированной психологической установки, если там не надсаживаются какие-то антагонистические взгляды на противоположный пол, если там нет никакого принудительного воспитания, корежащего детскую психику, то любое течение нормальной семейной жизни, конечно же, не может ничего испортить в растущем ребенке. Все, что плохо, все, что тяжело, все, что отольется потом горестями, бедами, все привносится только извне от нас, взрослых.
0: А вот, в принципе, как бы, как вы считаете, вот из всего того, что вы сейчас сказали, из вышесказанного вашего вами предложения, можно сделать такой, собственно, вывод, что если, скажем, дети спали в течение долгого времени вместе, ну, возьмем крайний вариант.
2: До 15 лет.
0: Да, и пусть это будет брат и сестра, предположим. Это совсем такой вариант, который, может быть, ну, где-то, может быть, и существовал, я не исключаю.
2: Не где-то, а в письмах наших читателей.
0: Да, кстати, да, радиослушателей. А, ну и читателей тоже, я забыл про эту газету нашу, да. Так вот, собственно, как я понял с вашей тирады, вот эти брат и сестра, уже когда они вырастут, достигнут такой полной половозрелости, они вообще не должны и чисто физически относиться друг к другу как к сексуальному партнеру. То есть у них не должно быть вообще даже никакой... Просто полное такое равнодушие. И если, скажем, понятно, у них влечение возникло, в этом вина родителей, потом, получается, дети там, с физиономией Павла Первого там, или Второго. А вот, скажем, то есть если они влечет их друг к другу, это, понятно, как бы отклонение. А если у них отвращение друг к другу, ну, полное вот в половом смысле, также это плохо, как влечение, и может ли это отвращение как бы нанести серьезные изменения в половом развитии брата и сестры?
1: Ну, вы, видимо, как-то не продумали свой вопрос, потому что как может возникнуть отвращение на почве полной нейтральности полового восприятия? Если возникло отвращение, значит, есть существенный перекос психики, искаженная ситуация какая-то в семье, и говорить уже о каком-то нормальном процессе развития не приходит.
2: Ну, вам, видимо, все-таки бывает трудно при изучении вот таких насущных вопросов, поскольку отсутствие личного опыта не всегда дает положительный результат. Дело в том, что, вот, судя по письмам наших телезрителей, ну, примерно треть обеспокоена вот этой самой проблемой полового влечения к брату или сестре. Только одни решились об этом сказать друг другу, а другие всю жизнь переживают и мучаются. Ну, неужели вам не знакома такая проблема, когда у девочки есть старший брат? До какого-то времени они спали в одной постели или не спали в одной постели. Но когда она, ну, входит в половую зрелость, начинает себе искать партнера или в дальнейшем жениха или мужа, под какой стандарт она подгоняет всех своих знакомых мужского пола?
0: Да.
2: Под этот самый стандарт старшего брата.
0: То есть он авторитет для нее, я бы сказал.
2: Не есть ли это половое влечение? Другой вопрос, выраженное или невыраженное, осознанное или подсознательное?
1: Дело в том, что вы просто безосновательно акцентируете неизбежное свойство детской психологии, выискивает себе кумира. Просто для детей, которые не имеют такого видного отца или старшего брата, то есть не имеют установки на такое следование какому-то образцу у себя дома, они выбирают звезду, парня из соседнего двора, старшеклассника из своей школы. Если есть дома такой мужчина, конечно же, фетишем становится он. Но, как и любой эталон, он всегда за стеклом, всегда наверху, и ни в коем случае не воспринимается как сексуальный жупел.
2: Как же можно, занимаясь такой проблемой, отмахиваться от выдающихся, можно сказать, прародителей этого вопроса, Сигизмунда Фрейда и сына его Ивана?
1: Дело в том, что Фрейд, на мой взгляд, придумал всю систему своих комплексов только для того, чтобы завуалировать и, проговорив, откреститься от своих грандиозных проблем. Потому что сравнение колбасы Кала с эрегированным членом, оно говорит скорее не об обостренном восприятии и прозрачном видении мира, а о грандиозных личных и межличностных проблемах говорящего. Поэтому, если взглянуть на это дело вне рамок снобизма и навязанного нам восприятия фрейдизма, то это лишь печальная повесть человека, который всю жизнь хотел, но так и не смог достичь провозглашенным их же вершин.
2: Я согласна, но а что вам напоминает колбаса?
1: Мне колбаса напоминает абсолютно бледные бытовые сцены, связанные с ее порезанием и поеданием, просто как и любому нормальному человеку. Ну и легкое отвращение, если это наш колбас.
2: Ну, я знаю, что в Германии не любят Фрейда. Мягко говоря, не любят.
0: Ну, это, скорее всего, национальный миф. Поскольку известно, что Фрейд, он был по национальности несколько не немецким парнем.
2: Да, ну так вот там, то есть не прослеживаете ли вы взаимосвязь? Там не любят Фрейда, но, не стесняясь, испускают газы после обеда.
1: Немецкое общество полное прагматизма и неприятия всего не немецкого, оно, безусловно, не свободно от таких крайностей. И, в общем-то, образ Бюргера и его жены с задней частью 12 пивных кружек не являются символом мирового изящества и утонченности, поэтому не стоит их оставлять в качестве какой-то точки отсчета.
0: Я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, у них какое-то мнение есть на тему, которую мы сейчас тут обсуждаем.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Во-первых, я хотел бы сделать краткое сообщение вот как раз по поводу детей. Сейчас была затронута проблема детей. Надо сказать, что вот как-то она слабо затрагивается в передаче «Монморанси», то есть вот детский буддизм. То есть мне хотелось бы, вот я занимаюсь этой проблемой достаточно долго, вот, и хотелось бы сделать краткое сообщение, а потом задать вопрос нашему специалисту.
0: Давайте, конечно.
6: Прежде всего, я хочу сказать, что вот недавно под моим руководством открылся клуб. Ну, вы вообще, наверное, в детской терминологии так хорошо, да, понимаете? То есть я, да?
0: Ну, конечно.
6: Ну, так клуб бескомпромиссных почитателей зыких чибриков, классных пестиков, вертиков, сымолей.
0: Ага, да.
6: Ну, в программу его входят такие региональные войнушки, посещение железобетонного захоронения идейного отца молодежного движения за расширение сети магазинов «Детский мир» во всем мире. Ну и прочее. То есть, кто заинтересовался, в общем-то, деятельностью этого клуба, я могу сообщить, где место наших постоянных встреч.
0: Конечно,
6: это вот
0: да, интересно.
6: Центральный универмаг «Детский мир», вот секция, где выставлены на продажу импортные бибики. Вот. А теперь вопрос к Юрию Романовичу. Можно?
1: Да, слушаю.
6: Вот вы рассказывали про мужскую половую энергию, как бы, которая проистекает из глаз, из головы, ну, из верхней части туловища мужчины, когда он, находится в состоянии возбуждения, как бы, да?
1: Когда он находится в состоянии созерцания.
6: Созерцания, да. А вот если это происходит во время мастурбирования, вот я хочу вот как раз затронуть эту актуальнейшую тему онанизма. Вот если мастурбирование происходит при участии посторонних предметов, вот, например, отверстий в стене, горлышко пустой бутылки. Вот энергия, которая излучается в этот сторонний предмет, не опасно ли вот терять так энергию? Просто тратить на неживой предмет.
1: Дело в том, что мастурбирование есть процесс сбрасывания избыточной энергии, поэтому это вызывает лишь восстановление равновесия.
6: Но дело в том, что вот предмет неживой, он же не может, в общем-то, ответить взаимностью, то есть как-то приласкать, что ли.
1: Но мы прекрасно знаем, что предметы окружающей нашей обстановки, они заряжаются энергией и долгое время несут ее в себе. Поэтому ни о какой взаимности нет и речи, но быть вместилищем ее может быть любой, видимо, шкаф без ручки.
0: А, кстати, я так вмешаюсь в ваш интересный диалог. Недавно по телевизору показывали замечательный фильм о тюрьме, где, в общем-то, задавали вопросы заключенным рецидивистам, долго там, которые уже и по несколько лет сидели, дескать, как, мол, у вас с женским полом. И там один сказал, что вот у него, дескать, резиновая женщина, которую ему привезли друзья, он ее там раз 10 уже штопал, извините за вульгарность. И даже одного... А он там просто очень серьезно избил за то, что тот как-то обидел вот эту резиновую даму. То есть у этого, значит, товарища, который вот со своей подружкой уже, эта подружка резиновая ассоциировалась с вполне живой как бы дамой. Вот.
6: Как... А, подожди, Саша, она там что, тоже срок отбывала?
0: Нет, ему переслали ее в пакетике, она резиновая. Понимаешь?
6: Ну, так резиновая, это еще не освобождает, в общем-то, от ответственности.
0: Нет, скорее всего, она была добровольная, так сказать, в этом плане.
6: А, рекрученная, я бы сказал, да.
0: Ну, давайте сейчас узнаем мнение Юрия Романовича на эту тему. Вам спасибо за звонок.
6: Спасибо тоже вот, за такую интересную передачу. До свидания.
0: До свидания. Ну, что вы скажете насчет, то есть, вот этого? Мне кажется, что, собственно, человек с определенным складом психики, если он, так сказать, находит удовлетворение сексуальное, с каким-либо предметом, то он вполне может этот предмет в своих каких-то тайных углах мозга уже, оживить. То есть он может там целоваться с бутылкой из-под пепси-колы, как вот один наш референт, которого мы за это уволили, он всегда ходил с этой бутылкой, наряжал ее в одежды всякие. Вот что это вы на это скажете?
1: Это носит название фетишизма, одного из половых извращений. В самом вульгарном приложении это... половое общение с женскими туфлями, с предметами женского белья. Для кого-то, может быть, бутылка из-под Кока-Колы является воплощением лучших женских форм. Вы, видимо, перепутали Кока-Колу с Пепси-Колой. Но это, опять-таки, не относится к большинству наших парней и девушек, поэтому мы пока что не будем трогать этих тем. Мне хотелось бы слышать вопросы обычных, нормальных людей, которые бутылку воспринимают как бутылку, девушку как девушку.
2: Зачем же вы, так сказать, отметаете часть нашей аудитории? Все люди нормальные, просто у каждого свои, так сказать, привычки и чаяния.
1: Ну, совершенство – это самая скучная вещь, а самая большая ненормальность на свете – это абсолютно нормальный человек, я с вами совершенно согласен, но везде есть какая-то граница нормальности, и нас пока что интересуют проблемы большинства, потому что здоровье психологическое.
2: Большинство, судя по письмам, как раз большинство-то оно и не воспринимает бутылковые изделия как нечто такое абсурдное.
0: Ну, однако, понимаете? Как мы же вот этого уволили референта, правда, потому что повсюду валялись. Кстати, вот интересная особенность.
2: Мы уволили, потому что он нам работать мешал.
1: Скажите, Екатерина, сколько вы за свою жизнь написали писем в периодические издания?
2: Сейчас я скажу, около 25.
1: Я думаю, вы лукавите, потому что...
2: 26.
1: Нормальный человек в нормальном состоянии. Если только ему не нужно пожаловаться на директора магазина, он никогда не будет писать вообще, как верно.
2: Ну вот вы и меня отмели. Таким образом, я как бы вошла в ранг ненормальных, и получается, и вопросы-то не могу свои вам задавать.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас уже просто время новостей. У нас еще после новостей мы продолжим наш диалог. Единственное, я хотел сказать, все-таки вернуться к тому референту, что у него была странная особенность. То есть вот эта любовь к бутылке из-под пепси-колы не основывалась у него на одной бутылке. Для него как бы вот у него можно было спереть эту бутылку, да, предположим, своровать, дать ему другую. И он как кукушку, он не замечал. Ну, как птица, что, дескать, другая бутылка совершенно. Главное, это его единственная бутылка. Ну, после новостей мы продолжим эту тему. А сейчас уже товарищ Плющев тут.
7: Семьдесят три и 82 сотых мегагерц.

0: 73,82 МГц.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Юрий Романович Сух, главный консультант Института МИО и активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Мы продолжаем разговаривать о темах, которые всегда волновали, ну и, наверное, будут волновать людей до тех пор, пока у них не отомрут, извините, нижние чакры. А я думаю, они у них не скоро отомрут, поэтому и темы эти, скорее всего, будут вечны.
2: О нормальности и ненормальности был затронут вопрос. Так вот, вы как специалист нестандартной формы человеческого поведения, сориентированного в половом отношении, связываете скорее с извращениями. Но свою передачу вы начали словами «сладкие грезы». Что вы имели в виду под этим понятием?
3: Я не хотел бы, конечно, сводить сладкие грезы только к эротическим сновидениям, эротическим мечтам. В сознании каждого человека, который не занят ежесекундно проблемами обогащения или утоления каких-то своих физиологических нужд, в сознании любого думающего человека есть некий идеал. Идеал друга, идеал партнера, идеал отношений с ними, с ним. И каждый в свободную минуту, а может быть и в минуту наибольшего напряжения, вытаскивает в своем сознании на поверхность этот светлый образ и живет им, живет мысли о нем, живет с ним. И часто, когда его окружают немилые люди, тяжелые обстоятельства, постылая жизнь, он погружается в мир грез. И только они спасают человека, его сознание, его рассудок от полнейшего крушения. Поэтому для каждого из нас в какие-то моменты времени это что-то мимолетное, но свое. Казалось бы, случайное, но необходимое в этот момент.
2: Бесплотное и одухотворенное.
3: Отнюдь, отнюдь. Для какого-то человека с большой жизненной энергией, с неразвитым сознанием, но с большим жизнелюбием, это может быть нечто вполне материальное для чьего-то взгляда, даже грубое. Но это смысл в том, что это и не предназначено ни для чьего уха, ни для чьего взгляда. Это только часть сознания. Это именно та самая последняя дверца, которую не стоит открывать никому.
1: Ну, я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям, которые звонят нам и хотят, видимо, Юрий Романович, задать вам вопросы или высказать свои соображения на какие-то вот эти темы. Напоминаем номер нашего телефона, только будьте, пожалуйста, покороче в формулировках вопросов.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Гема, я хотел Юрию Романовичу задать вопрос.
1: Давайте.
5: Вообще, то есть, как бы правильно формулировать, то есть, если у человека, ну, скажем, у мужчины, возникает такое постоянное желание, ну, то есть, чередовать секс, вагинальный и анальный, вообще понятие самого анального секса женщины, это вообще нормально или нет? То, что приемлемо ли это ей, этого я понимаю, да. А вообще сознание мужчины, вообще это нормально или нет?
1: Спасибо, сейчас Юрий Романович ответит. У вас есть еще какие-то вопросы или?
5: Нет, благодарю.
1: До свидания. Вам слово, Юрий Романович.
3: Ну, дело в том, что у настоящей любви, в общем-то, общеизвестно, что нет никаких границ и никаких преград, что все эти границы, они воздвигаются только внутри каждого из нас, или чужими руками, или нами самими. И, исходя из практики приема разных посетителей, многие женщины даже предпочитают вагинальный секс. И поэтому, если для вашей пары это приемлемо, если вам это нравится, то нет никаких противопоказаний абсолютно. И даже этот вопрос не стоит поселять себе в голову, а просто любить, любить и еще раз любить.
1: И даже тут я от себя добавлю, если верить народным пословицам, они достаточно мудрые, как принято считать. Ну, наверное, это действительно в самом деле так. Известно такое выражение, как «драть в три смычка», извините. Значит, это олицетворяется с музыкой, это искусство, понимаете, целое музыкальное, я бы сказал, вещь.

0: Но вот опять в таком подходе есть что-то от кликушества бабок с лавки. Любовь — это понятие интимное, и вопросы возникают на поверхности только когда они уже созрели и не могут жить внутри. Поэтому я не приветствую такую реакцию и призываю к сдержанности чувств, сдержанности слов, к самоконтролю. Только не в момент любви, а вокруг всего этого.
1: А вот я бы хотела вам опять задать вопрос. Но вот вы понимаете, судя по реакции наших телеслушателей, дело все в том, что всегда интересует в первую очередь... В первую очередь интересует личный вопрос, а во вторую очередь, обязательно интересуют вопросы, связанные с личностью специалиста, то есть того, кто излагает проблему, того, кто отвечает на вопросы. Так вот, я хотела бы спросить. Вы говорите, что сдержанность нужна во всем, но не во всем том, что касается любви, а во всем том, что ей сопутствует. Как можете ли вы назвать себя сдержанным человеком? У меня возник этот вопрос потому, что вы пришли к нам в таком красивом красном смокинге, но я не считаю это сдержанностью ни в одежде, ни в мыслях. И любую раскованность, лично я, более того, я считаю, так сказать, хорошим качеством. Но как вы, вот говоря о сдержанности, в таком виде ходите по улицам?
2: В вашем, в возрасте, в смысле, я знаю, что люди вашего возраста весьма консервативны в одежде, в выборе, по крайней мере, одежды.
0: Во-первых, я по улицам хожу весьма мало, я или на службе, или в автомобиле. А во-вторых, я, как человек, ведущий прием людей, находящихся далеко не в лучшем состоянии, я должен каким-то образом отгородиться от образа обычного собеседника, которому не каждый захочет раскрыться, а должен быть какой-то фигурой вне окружающей жизни. Должен быть способным абстрагироваться от окружающей действительности. Именно этим и объясняется мой, казалось бы, странный вид, но он позволяет людям раскрыться передо мной, как перед нейтральным объектом.
2: То есть это чисто профессиональное. Что же, еще радиослушатели послушаем, да?
1: Можно я, поскольку, чтобы не отодвигаться от темы далеко, а как вы таким образом относитесь к одежде в женском туалете красного цвета? То есть, когда дама выходит на улицу в ярко-алом платье, при этом у нее рыжие волосы и, скажем, бордовые туфли, или все в одной гамме, но все равно красных тонов.
0: А сопутствуют ли этому золотые предметы фурнитуры или это просто красные?
1: Давайте рассмотрим оба случая.
0: Если это просто дама в красном, то значит, это женщина, которая хочет и может притягивать к себе внимание. Если мы видим какие-то золотые цепочки, золотые пуговицы, элементы золоченой фурнитуры, то значит, здесь уже проявление скорее стероидного характера, то есть стремление не увенчалось успехом, и женщина прибегает уже к крайним мерам, скорее всего, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Хотя это может сопровождаться и признаками материального благополучия, но значит, у человека внутри уже не все сбалансирован.
1: А если на фоне, скажем, вполне консервативной одежды, чулки или колготки красного цвета?
0: Вы знаете, я очень
1: Ведь это
0: давно...
1: же вот как раз ноги, вот те самые, на которых вы останавливались в начале передачи. То есть представьте себе короткую юбку любого черного, белого цвета.
2: То есть так, чтобы ляжки видны?
1: Да, а колготки при этом красные.
2: Как это красные? Понял. Это я что-то растерялся.
0: Знаете, женщина — это... глупо было бы сказать, что такое женщина, поэтому... Пусть каждый оставит свое видение этого чудесного явления. Поэтому невозможно заочно или даже с телевизионной трубки оценивать, как выглядит женщина и что ее толкнуло одеть именно этот предмет туалета.
1: Ну, тогда секундочку можете подождать. Сейчас референт наш переоденется. Он может продемонстрировать вам вот этот случай. Мы пока можем отвлечься.
2: Нет, сейчас я хочу, извините, теперь задать вопрос. А скажите, Юрий Романович, вот вы принимаете большое количество пациентов там, ну, как
0: посетители,
2: бы в день.
0: Посетители, ни в коем случае не пациентов.
2: А, посетители, извините, да. А, и вот можете ли вы, например, если к вам приходит какая-то дама, можете ли вы отличить в ней, скажем, ну, чисто ее социальное положение, как-то даже не по одежде, ну, скажем, как-то про себя вы можете сказать, вот это вокзальная проститутка, а это, например, дочь президента акционерного общества. Как-то вот так вы можете сделать оценку сразу, как она вошла, как она осветила, вы так бац, и готово. И второй сразу вопрос, были ли случаи, когда ваши посетительницы пытались, так сказать, вас соблазнить, ну, в сексуальном смысле?
1: Да, это, кстати, очень распространенный опыт общения пациента с доктором.
0: Вы совершенно правы, что в любом случае наблюдается дуализм, то есть двойственность общения посетителя, пациента и доктора, что большинство пациентов стремятся вовлечь доктора в свою игру. Это может быть какая-то провокация, даже, скорее всего, провокация, но не в прямом социальном смысле, а в психологическом. То есть у каждого есть свой сценарий, в который он стремится вовлечь специалиста, к которому пришел. Будь это какой-то бюрократический чин или доктора, доктор даже скорее. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать слова человека как то, что он хочет от тебя добиться. И часто соблазнение это лишь повод для того, чтобы потом поставить доктора неудобное положение, ввести его в конфуз и нивелировать весь его опыт, все его положительные черты. Поэтому ни в коем случае нельзя. С одной стороны, первое впечатление неоценимо по своей, ну, вообще, по своему значению. А с другой стороны, женщины, как существа коварные, как прирожденные манипуляторы, они требуют внимательнейшего рассмотрения и выслушивания.
1: А, вы знаете, а вот в нашей программе известен целый ряд случаев из общения с российскими сексопатологами, ну а западных мы прямых выводов делать не можем, хотя из прессы следует, в общем-то, то же самое, что часто сексопатологи в качестве, ну, может быть, одного из методов лечения использовали личный контакт с пациентом отчасти, чтобы дать ему понять, ну, возьмем в нашем случае женщину, да, что она привлекательна, что она красива, что она, в общем, ну, не есть то, что она о себе думает, поскольку она пришла как больная, как ущемленная. И часто такой метод давал положительные результаты. Ну, другой вопрос, морально-этический аспект этих взаимоотношений, но эффект часто был положительным. Вот как вы к этому относитесь?
0: Вы знаете, я считаю все-таки недопустимым физические контакты с женщинами, потому что доктора с женщинами, не в коем, простите меня.

0: докторами, часто пациентки, вот что самое интересное, оставались довольны и более того воспринимали вот с благодарностью.
1: Ну, оглянемся вокруг, сколько мы видим торжества в женщинах, которые смогли подтолкнуть кого-то на неверный шаг.
0: Это торжество больного человека. Вы понимаете, больного, но выздоровевшего человека, это же совсем другое.
1: Вы знаете, это не выздоровление, это просто стадия ремиссии, затягивания просто. Когда хроническое заболевание находится в стадии необострения ремиссии, со стороны это может выглядеть... Мы так продлеваем течение болезни, ни в коем случае не лечим ее.
0: Ну, не могло ли быть такого, что это был первый шаг на пути к выздоровлению, и дальше женщина уже пошла и выздоровела.
2: И уже раз и замужем, скажем, или уже не с мужем все хорошо, это, или родила.
1: Это счастливый исход. При всем при том, если муж ни о чем не догадался, когда она родила.
2: Ну что же, это исчерпывающий ответ, я считаю, даже более чем. Предлагаю послушать телефонные звонки. У нас они поступают, телефонный номер студии.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Только, пожалуйста, будьте покороче. И напоминаю, что нашего гостя зовут Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло?
2: Да.
4: Александр?
2: Да.
4: Это Князев Алексей, я звонил когда-то давно. Вот, у меня такой вопрос. Ну, сначала небольшая история. Вот я недавно из армии, я был санинструктором. Ну, там как, когда сложная операция, болезненная, ампутация пальцев или еще что-то, просили еще вставить ваши песни. Там про муравья особенно, пока жарился хряк. Ну, как-то операция проходила лучше. А вот теперь у меня вопрос к Юрию Романовичу. Вот, скажите, может ли вот... будет ли лучший исход операции, если пациент во время операции будет заниматься анонизмом?
2: Угу, спасибо. Кстати, тут еще такой момент, что если пациент сам не в состоянии, ну, в силу там, что он без памяти, то можно ведь как-то, чтобы кто-то стимулировал медсестричку там молоденькую, ему там 5-10, она ему там массажик. Ну, извините, я что-то нашелся.
1: У меня сразу возникло просто не сомнение, а восторг по поводу нравственной чистоты звонившего. Видимо, он никогда не видел мастурбационный акт, потому что совместить его в представлении с любой операцией, кроме как прочистки ушей, просто невозможно. Это же занятие, требующее полной самоотдачи. Поэтому я думаю, это невозможно чисто технологически. А про психологические аспекты я не знаю. У каждого, видимо, свой диапазон приемлемости и возникновения оргазма. Я остается только позавидовать так стойко и легко возбудимому.
2: Алексею Князеву. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Юрий Романович вас слушает, мы тоже.
5: Здравствуйте. Добрый день, Катя, добрый день. Саша,
0: добрый день.
5: Это говорит Владислав.
2: Привет.
5: Давно его.
2: Алло, Владислав, погромче и, пожалуйста, покороче, поконкретнее.
5: Хорошо, да. Я хочу сформулировать вопрос. Просто совсем недавно, находясь, так сказать, на кошении от армии в дурке, я вот и думал об этой теме, поскольку вот правильно, как заметил вот, уважаемый человек, что эта проблема существует, тем более, когда вы находитесь в таком заведении, думать ни о чем другом не приходится. И вот у меня такой вопрос, может вообще вот как-то повлиять такое мазохистское влечение человека? Вот это, ну, то есть этот вопрос я хочу задать после того, как я хочу просто продемонстрировать небольшое такое, то есть то, что я там накропал в дурке, вот. То есть как может быть вот у человека практически, ну, уже безнадежного на какое-то там выздоровление, вот как его мазохистские наклонности, они найдут ли вот проявление в жизни? И вот я хотел бы сейчас вот, то есть, зачесть, вот, чтобы было более понятно.
2: Давай, только погромче.
5: Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня схоронил маленькую Олю. Долго мучилась она у меня в объятиях. Долго сказочки плела о любимых братьях. Я вливал ей между дел киевскую водку. Я сегодня хоронил девочку-сиротку. Эх, гуляй, моя душа, будет много хлеба. Слезы детские опять улетели в небо. Расступись, тоска печаль ветреного мира. Видишь?

0: очистить полей детской могилы. Если снова захочу вдруг я поглумиться, раскопаю вновь ее и начну жениться. Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю я сегодня задушил маленькую Олю.
1: Спасибо.
2: Ну, это такие, насколько я понимаю, можно даже так охарактеризовать, как если бы, скажем, старина Чикатило был бы еще и некрофилом.
3: Я не понимаю, в каком контексте здесь применено слово мазохизм, если только со стороны маленькой Оли.
2: Да, да, вот я тоже несколько удивлен.
3: Маркиз де Сад как раз кивнул бы в данном случае. Скорее это можно было бы назвать садизмом. Но я...
4: Может быть, некрофилии?
3: Я думаю, здесь имеет смысл отослать к творчеству Ницше, который, будучи молодым юным поэтом, провозглашал именно то, чего в жизни никогда не решился бы сделать.
2: Ну что, еще телефонный звонок.
5: Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: У меня сразу вопрос к Юрию Романовичу.
3: Да, слушаю.
6: Вот только что человек процитировал стихотворение свое, наверное, я так и не понял, чье это.
4: Свое, да.
6: Но мне показалось, что из классиков. А вот, как ваше мнение, вот можно ли стихотворческую деятельность совмещать с занятиями сексом? Причем вот в самых нетрадиционных его вариантах, например, секс на расстоянии или взаимное проникновение двух тел. Ну, и сами понимаете.
4: А уточните, пожалуйста, что значит стихотворческую деятельность? Это написание или прочтение?
6: Ну, по крайней мере, я бы сказал, обладание набором зарифмованных строчек, хотя бы, так сказать, внутри.
4: А можно как-нибудь попроще? Вот это обладание набором, вы его собираетесь читать или как бы держать
6: нет,
4: в себе?
6: Нет, а вот я просто хотел выяснить, вот можно ли совмещать эти два, в общем-то, достаточно полярные занятия. Я вот хотел узнать мнение специалиста, потому что сколько я не пробовал, а вот никак оно.
3: То есть строчки не дают вам овладеть собой или...
6: Я бы сказал, прыгают. То есть в голове как бы все перед глазами прыгает у меня. Вот.
3: Значит... над вами давлеет какое-то более сильное желание. Надо сначала победить или поддаться ему и заняться стихотворчеством. На каком фоне у вас происходит тяга к стихописанию?
6: Ну, на фоне, ну, конечно, преобладающее значение имеют внешние факторы, как-то тактильные ощущения, температурные, ну, естественно, половое возбуждение.
3: Ну, видимо, это просто либидо в затянувшейся первой фазе. Поэтому нужно перейти к сексуальным контактам. И скорее, и вполне возможно, что стремление писать стихи просто само пройдет.
6: Ага. Спасибо.
2: Ну, до свидания.
3: Спасибо. И в то же время, как такую вульгарную... вульгарное разрешение этой проблемы освещено в средневековом известном таком произведении «Опасные связи», что многие письма, особенно своей любовнице, там сопернице какой-то, лучше всего писать на спине обнаженной наложницы юной. Так что можно сочетать стихотворчество вот с такими вполне понятными телесными контактами. Может быть, из-под пера выйдет что-то совершенно неожиданное.
4: А вот вы только что сказали, само пройдет. Я, кстати, с этим совершенно согласна. То есть само пройти после контакта может вообще все. И желание творчества, и желание там, не знаю, чего угодно. А вот вы не боитесь, что будь у вас побольше опыта личного, у вас бы и желание исследования тоже само прошло?
3: Ну, понимаете, и... Я как специалист не могу открывать свою личную жизнь, чтобы не подавать пациентам повода для лишних провокаций.
2: Кстати, тоже хорошее такое, я бы сказал, профессиональное чувство такта, это называется. Я предлагаю послушать композицию, и после композиции мы продолжим тему нашей беседы.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Добрый вечер. Я в эфире уже, да?
1: Смотря.
0: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Потому что разные
0: и вновь
1: бывают,
0: в эфире рубрика «Поршень» у микрофона
1: иногда...
0: Екатерина Половинкина.
1: А, привет.
0: Привет, Саш. Как ты тут без меня поживал? А то ни вчера, ни позавчера меня не было, я смотрю.
1: Да, и в больницу ты ко мне не заходила. Меня, кстати, из-под часов к окну перевели. Теперь первые солнечные лучики и эти лепестки залезают ко мне в ноздри, щекотят их. Что замечательно, тополиный пух вьется. К нам приходят письма. Вот одно из писем. Их много. Целая, я бы сказал, пачка. Те, которые мы не брали до того, потому что мы не знали, что вот просто что они приходят. Только нам недавно сообщили об этом. Все они другие были в фонд государства.
0: Да, поскольку именно с них соскребали вот эти типографские чернила для того, чтобы оформлять рекламу на зданиях и на улицах, которую вот вы часто видите, и она вас, возможно, раздражает.
1: Да, и вот одно из писем от нашего радиослушателя, можно сказать, коллеги, по научной деятельности от Митрофана Модестовича Полоньева, где он благодарит нас за рассказ о пустельге. Если вы помните, пустельга — это такое животное, которое смахивает очень серьезно на птицу, но, в общем-то, как таковой птицей оно не является, хотя и перемещается так же, и, в общем-то, обладает наростом костяным посреди глаз, который мы, ученые, называем клювом.
0: Очко. Нет, просто вокруг глаз у нее такие надбровные поверхности, которые очень на очки похожи. Разве это не так? Ну, наверное, я ее с кем-то спутала. Да, так.
1: Так вот, Митроф...

0: 15 минут четвертого в Москве, и, как вы уже поняли, мы продолжаем листать письма, которые присылают нам наши радиослушатели. Одно из них пришло от Исидора Эмильевича Бакуба, который живет в Москве. Я позволю себе прочесть это письмо целиком, поскольку содержание его, в общем-то, целиком отвечает содержанию нашей программы, и только такой человек, как Иосиф, извините, Исидор Эмильевич Бакуба мог вот проникнуться этим, поскольку все это достаточно скрыто у нас, но, тем не менее, люди с тонкой интуицией, с такой интуицией, как у Исидора Эмильевича, конечно же, в общем-то, для них секретов нет. Они понимают все, даже то, что написано молоком. «Дорогой Александр, полностью поддерживаю твое последнее выступление, посвященное выборам и процессу голосования. В передаче «Монмаранси» от 9.04.1995 года, имеется в виду, ты представил блестящий политический анализ положения в стране и анализ влияния визуализации образов на поведение избирателя. Эти научные исследования представляют очень большую ценность, но вместе с тем ряд положений анализа требует специальной расшифровки. В целом, постижение твоей философии, вот очень хорошая строка, в целом, постижение твоей философии требует огромного сосредоточения и глубинного погружения в собственное сознание. Но это неудивительно, потому что очень долгое время я работал парторгом на одном из достаточно больших заводов, находящихся вот на Савеловской. Мы делали станки. Вот это и есть стиль. Это, я продолжаю читать письмо. Это и есть научная мысль тысячелетий. Ну, да, да, это она и есть. Посылаю программе «Монмаранси» агитационные материалы. Желаю всемирного успеха в твоей борьбе. Привет, Катя, ангелу ночного эфира. Замечательные позывные у Кати появились. И такая приложена тут телега. Навстречу выборам обращений к российскому избирателю. Избиратель, иди на участок, насыпь тараканов в шелюр, распили кабину для тайного голосования до доски для своего дачного участка. Бюллетень избирательный в трубку сверни и воткни в ухо председателю, насуши кошачьего дерьма, чтобы разбросать его на столе избирательной комиссии. Ну, тут он достаточно длинный, вот это письмо. Ну, вот замечательно, достаточно фраза «не голосуй, твой голос никому не нужен». И призыв в конце «уничтожайте деньги». Да, лучше всего их уничтожать в ресторанах, за границей, в магазинах, где продаются, извините, чешцы, компакт-диски.
1: Да, ну и как та моль, которая под хлопки вылетела из комода, так мы продолжаем рубрику «Поршень» под аплодисменты глухих референтов. Новости. В рубрике «Румынская пытка». Группа «Браво» в июне приступит к записи нового альбома. Магистр ордена куртуазных маньеристов и лидер бахыт-компота Вадим Степанцов сотрудничает с Барри Алибасовым в работе над новым альбомом группы «Нана». Вадиму были написаны тексты трех песен альбома, в том числе «Кармен» и «Ё-моё». С последней произошло небольшое недоразумение. Вадимом был написан совершенно безобидный текст, который Барри Алибасов в последний момент заменил зубастым вариантом и посвятил произведение продажным журналистам. Но так как полиграфия диска к тому моменту уже была готова, имя Степанцова осталось фигурировать рядом с названием песни. Хотя господин Алибасов обещал поэту везде и всюду рассказывать, что тот не причастен к этому шедевру, Вадим был очень-очень расстроен. Группа Time Out, как сообщил директор коллектива, даст самые эмоталогические концерты всех времен и народов на Северном полюсе 22 и 23 апреля. Как известно, Time Out выступил инициатором создания сборной рок-музыкантов по футболу и поэтому поедет на первый непрофессиональный кубок Северного полюса имени Зырянова. В Кубке примут участие сборные детских домов Красноярского края, сборные завода изготовителя холодильников «Бирюса», сборные летчиков Полярного флота, сборные космонавтов из «Звездного городка», сборная КВН команды «Магма», прям как наша лаборатория. сборная красноярских бизнесменов, организовавших кубок, и сборная московских журналистов. Главным арбитром станет, скорее всего, мисс мира 94 Юлия Курочкина. Матологи, которые до этого еще ни разу не жили в палатках, тем более на Северном полюсе, сказали, что это самое матологическое место на Земле. Ведь куда ни пойдешь, все равно пойдешь на юг. Они также объявили Сергея Зырянова, спортсмена, бизнесмена, депутата местного правительства, матологом, потому что только настоящему матологу могла прийти в голову идея организовать такое классное мероприятие в самом замечательном месте Земли, на ее макушке. Появились сигнальные экземпляры книги Ильи Смирнова «Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока». Ее удалось напечатать усилиями фирмы «Эдусам», если я правильно ставлю ударение, и московского издательства «Инто». Автор книги Илья Смирнов, бывший редактор московских самиздатовских журналов «Ухо», «Зеркало», «Урлайт», один из лидеров рок-подполья в 80-е годы. Первый вариант книги, еще без слова «смерть» в названии, распространялся в списках в середине 80-х годов. Нынешний вариант оформлен в скромной манере популярным художником, автором дизайна многих компакт-дисков Василием Гавриловым при участии урлайтовского художника Юрия Непахарева. Кроме историко-культурного анализа феномена русского рока, книга включает в себя еще и авантюрные записки рок-диверсанта, своего рода триллер. В нем положительные герои Башлачев, Майк, Шевчук, Рыженко, Свин и другие пытаются противостоять бесчеловечной «The Thing», пожирающей все живое в России. Кстати, многих могут заинтересовать и скандальные разоблачения известных деятелей рок-музыки и шоу-бизнеса. Тираж книги выйдет на ближайшей неделе. Ну, так вот тут написано, многих могут заинтересовать, многих могут заинтересовать. Ну, от себя я могу добавить, что эта книга может быть особенно интересна тем, кому рок и вообще русская некоммерческая музыка более интересна как явление социальное, потому как анализа как бы там, собственно, музыки там быть не должно. И нет, я видела эту книжку в журнальном варианте. Вот такие дела. А сейчас будет петь Лев Лещенко. В связи с чем он будет петь? К нам приходят вот контейнеры писем от вас. Чаще, конечно, мы использовали в качестве вторсырья, пользовались чернилами, соскребали их, как я уже говорила. Но иногда удавалось прочитать. И удалось прочитать довольно много. В свое время у нас такая была рубрика «Хит-парад дебютантов». И мы просили там называть, значит, самые понравившиеся имена в этой рубрике. Вы нам звонили, говорили, кто вам больше всего понравился. Но вот такой феномен. В письмах почему-то среди победителей хит-парада дебютантов вы все время называете Льва Лещенко. В общем, он, конечно, никогда не дебютировал в нашей программе. Он давным-давно поет. Вот. Но вот, тем не менее, почему-то вам запомнилась песня «Соловьиная роща» и Льва Лещенко. Ну, будем считать так. Мифический победитель хит-парада дебютантов Лев Лещенко.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Ha ha ha ha ha.

Уходят годы, как меж пальцами песок. Я стал свободен, но все больше одинок. И с каждой капли, что оставляет след дрожащий на стекле, былое кает далекий свет, счастливый свет.

0: Хорошо ли ты, Катя, помнишь свою песню детства? Вот у меня песня детства, я помню, была «На Дерибасовской случилась холера, ее схватила одна тры-ты-тым от кавалера». На полном серьезе. У меня эта кассета была, когда я учился в классе в пятом. Я очень ее слушал, очень была плохая запись. Какие-то кренделя там пели. Вот замечательные песни.
1: Ты знаешь, а у меня, наверное, песня детства была вот как это не смешно всем, всем нашим глухим референтам. Вот «Ава Мария» Шуберта, но Шумана. А самый-то прикол в том, что ее пел человек с голосом, вот типа, помнишь, распевается к нам, заходит парень.
0: Персонаж, да.
1: Да-да-да, вот «Арарариу», «Арарариу». Угу. И вот надо же с детства привить такое отвращение к классической музыке благодаря вот этому парню.
0: А ты знаешь, есть еще один крендель, но он сейчас был, в смысле, я не знаю, мальчонка совсем пел. Угу. Робертино как-то. Вот
1: Лоретти.
0: Нет, это Лоретти, это баба. Ну, это не важно. Да, может быть, и он пел, а потом у него там что-то с голосом случилось. Ты, наверное, его имеешь в виду.
1: Да, его. Ну, вот он, кстати, и по сей день заходит и начинает здесь распеваться порой.
0: А вообще он сейчас торгует вот в ларьке, насколько я знаю, через дорогу.
1: Ну, факт тот, что голос-то у него настолько тонкий, что вот покрытие наших стен, оно очень часто не выдерживает. И если ты видишь, вот эти вот нитки типа паутинки расходятся от потолка до самого пола в разные стороны, так это после его распевок случается.
0: Да, собственно, человек уникальный. Уникальный. К тому же, учитывая, что он же достаточно длительное время обходится без душа.
1: Да и не только без душа. Там, знаешь... Впрочем, поскольку с наступлением весны всем стало понятно, какие будут у нас наиболее серьезные проблемы, то есть все радуются, вот окна мыть кинулись, на улицах мы тут видим женщин с бантами и в гольфах, вот мужчин с надувными шарами. А ведь все, по-моему, забыли о том, о неприятной стороне весны. А неприятная сторона весны – это обострение всех хронических заболеваний. Верно?
0: Да, да, да, да.
1: Все вот грибковые, все педикулезы, ну, даже у шизофреников обостряется разговор.
0: Да, собственно, вообще обостряется все. И, кстати, тут мы, ученые, все время думаем над этим. Вроде бы, казалось, весна, отсутствие витаминов полное в течение долгого постзимнего периода. Казалось бы, наоборот, организм, утомленный всем вот этим, этим всем, вот он должен, казалось бы, наоборот, отупляться. Так нет, происходит обострение, и, в общем-то, мы очень долго думали, кстати, впервые подкинул эту мысль Оскар Рибас Рейк, замечательный наш друг флоридский, что, дескать, это организм уже фрустрирует, то есть он последние вот силы выплескивает, и ежели он их выплеснет... Ну, то есть, короче, тут фишка в том, что ежели, например, вот сейчас, сразу после весны и весенних обострений, вдруг взять и снова включить зиму, то все просто подохнут.
1: А очень интересно подошли к этому в деревнях. Вот ты же знаешь, это тоже весеннюю примету среди животных. То есть они все начинают чесаться. Ну, там, кто об стенку чешется, кто к хозяину подходит, дескать, сразу по глазам понятно, почеши меня.
0: А да? Некоторые друг об друга.
1: Некоторые друг об друга чешутся. И еще один признак весны, бытовой, это то, что все стремятся вымыть окна, как я уже говорила. Ну, не знаю, почему, казалось бы, зимой не так уж сильно они и грязнятся. У меня он 3 года уже, и ничего, нормально, я
0: ну,
1: все
0: Катя,
1: вижу.
0: Ну, Катя, у тебя их вот в последний раз, именно во время последнего случая, мы их все и выбили, поэтому уж прямо так скажи, что вот мужчину жалко. Мужчину жалко, потому что нечего ходить под окнами, когда там мы гуляем, и поскольку вот эти... Постоянно вылетающие предметы, это уже пора бы жильцам привыкать к этому.
1: Но полиэтилену хватило. Так я о животных рассказывала. Как подошли к этому вопросу, да? Сначала пытались заставить этих животных пытаться чесаться. Чесаться о стекла, но, в общем, не получалось. Вот, пытались, значит, разбегаться, набирать в рот воды, выплескивать ее на стекло, а потом как-то там палками, вилками загнать животное, чтобы оно вот счищало спинкой своей. В общем, даже у многих получалось. А потом нашли вот, собственно, вот этот вот мушечный раствор. Ну, для котов это была валерьянка, да? для поросят, я не помню, там что-то вроде чайных отходов или мясных. И вот заливают стеклышко, а потом подгоняют животное, оно все слизывает абсолютно, и стекло как новое.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, очень многие наши радиослушатели в своих письмах спрашивают нас о том, когда же все-таки нас можно увидеть. Ну, вот вы знаете, что мы уже выступали вот всей нашей командой в передаче «Форт Боярд». Вот, и во многих других, вот Катя один раз была главной героиней вот новой программы «Я сама».
1: Я иногда, кстати, еще вот дублирую эту женщину, которая поет «Солита».
0: Да, кстати, это у тебя очень это хорошо получилось, и, между прочим, до сих пор я пытаюсь иногда искать и выжать хотя бы какой-то звук подобный этому, ничего не выходит, только хрипит.
1: А туфли настоящие мои были, да, вот.
0: Вот все вот эти.
1: Да.
0: Кстати, тебе подарили их-то очень много, действительно.
1: Да, очень много. Но это был тоже вот подвиг с моей стороны. То есть об этой услуге вспоминают и теперь.
0: Да, ну, извините, влетела в рот муха. Мухи уже проснулись, и тоже у них, как называется, весенние все вот эти дела начинаются. Скоро они будут активно плодиться. Но мы вам потом расскажем, как все-таки бороться с насекомыми, модно будет в этом сезоне. А я вот хотел вернуться к теме, где же нас увидеть. Наши самые главные вот по нашей передаче, которые командуют нами, они указы сейчас повесили о том, что все сотрудники нашей радиостанции, ну и также вообще сотрудники всех организаций, расположенных вот в этом высотном здании, которое стоит на Калининском проспекте, и всем вам хорошо известно, обязаны в течение вот буквально следующих выходных вымыть это здание, все вот и до. Для этого все мы будем, вы можете посмотреть, наверное, в следующую пятницу, скорее всего, прям днем из всех окон будут прям висеть, мы будем на таких стремяночках, на подтяжечках, за каждым уже закреплен свой участок, свой объем работ. Вот, скажем, у меня прям вот лицевая вот эта панель немножко ниже нашей студии, я должен ее буду мыть. Катя должна будет надо мной. Сиамского освободили, да.
1: Ну, должна, но ты знаешь, я в силу обострения вот полиомиелита, остеохондроза и ларингита, я отказалась, и поэтому я буду сидеть внизу и штопать. Вся радиостанция, буквально все до последнего мне сдали все вещи. Вот. Да, это смешно на первый взгляд. А вообще, если так призадуматься, то и не очень. А я буду сидеть... Меня вот уже прям слеза прошибает. Да, сидеть и штопать, в общем. Ну так мы о новостях хотели поговорить.
0: Да, а Сиамский, он будет, извини, Сиамский, он будет тоже сидеть рядом с Катей внизу и отжимать тряпки. Дело в том, что он будет отжимать тряпки, а отжатые кидать снова вверх, которые вот мы все будем... ловите. Вы сможете, кстати, с противоположной стороны Калининского проспекта, где-нибудь от дома книги, наблюдать в бинокль и увидеть, ну, и не только нас, но и всех других ваших любимых ведущих на этой станции, даже руководство.
1: А весна, она пришла не только к животным и живым существам, а еще и ко всяким ревизионным комиссиям и все такое прочее. Агентство «Интермедиа» сообщает, на днях исполнительная дирекция Российской фонографической ассоциации в ряде московских торговых точек произвела специальный рейд. Результаты московских торговых точек, простите, по реализации всяких там аудиокассет, компакт-дисков и все такое прочее. Результаты его показали, что причиной реализации незаконно произведенных носителей звука порой является отсутствие информации о тех местах, где можно приобрести кассеты законных производителей. Наряду с контрольной функцией рейд носил образовательный характер. Продавцам давались разъяснения и предлагались списки настоящей продукции, адреса, телефоны и факсы руководителей компаний и отделов сбыта. Если раньше продавцы были рады любому зашедшему с мешком кассет гостю, то теперь у них есть возможность связаться с производителем, минуя посредника. Тем более, что за эти же деньги они в состоянии получить гораздо более качественный товар и снять с себя головную боль. Вот в связи с этим что я хотела сказать? Я тут недавно в доме книги на Калининском наткнулась на настоящие кассеты Александра Лаэртского. Вот вы все спрашиваете, когда концерт? А концерта в ближайшее время, насколько я понимаю, в самое ближайшее нет. А вот настоящие кассеты можно купить. И очень недорого, и мне все там понравилось.
0: А, кстати, можно еще сказать, что некоторые фирмы сейчас практикуют, я считаю, очень правильная практика, фирмы, у которых зарегистрированы, так сказать, договора с исполнителями, они просто вот уходят, представители этих фирм по такого рода пиратским ларькам, торгующим пиратской как бы продукцией, и просто изымают вот эти пиратские кассеты. Ну, имеется в виду, конечно, только свои пиратские кассеты, то есть пиратские кассеты, на которые именно у этих фирм есть лицензия, что тоже очень, на мой взгляд, действенная мера.
1: Да, и еще одна новость. Как стало известно от продавцов, работающих на известной московской аудио-видео-толкучке «Горбушка», в налоговой инспекции Москвы и района, где расположен всероссийский музыкальный толчок, прорабатывается план наведения порядка на этом рынке. Причиной интереса является огромный, не поддающийся контролю и налогообложению оборот наличных средств. В этой связи эксперты считают уместным вспомнить птичий рынок, попытки навести порядок на котором так и не закончились ничем. А теперь информация для тех самых товарищей, которые присылали нам свои кассетки на хит-парад дебютантов. Некоторые вот страдали от плохого качества. Пермское объединение «Рокклайн» объявило о своей акции «Непризнанный саунд». Создание и выпуск в течение 95 года серии кассетных сборников с записями молодых исполнителей, которым самостоятельно трудно пробиться к слушателю. Претенденты на участие в первом 60-минутном сборнике НС уже есть. Это исполнители из Ростова, Липецка, Абакана, Владивостока, Улан-Удэ, Харькова, Перми, ну и так далее. Тираж сборника будет зависеть от спроса. По сообщению информационного агентства ТУТИ, НС смогут получить бесплатно средства массовой информации и заинтересованные организации. Остальные желающие должны приобрести кассету наложенным платежом. Продажа кассет не является коммерческим предприятием. Новые технологии открывают безграничные возможности для всех желающих издать на компакт-дисках собственные сочинения. Если раньше для этого нужно было искать фирму, которая пойдет на риск издания материала непризнанного таланта, причем минимальный тираж, на который соглашались заводы, был не менее 500 экземпляров, то теперь любой желающий может издать собственный компакт-диск любым тиражом. Компания «Апостроф ЛТД» объявила прием заказов на изготовление небольших партий компакт-дисков на портативном CD-рекорде. Чтобы увековечить, простите, собственную запись, мы болеем тут, нужен лишь исходный носитель, желательно дат, компакт-кассеты или компакт-диск с записью не более 60 минут. В качестве заготовки используются одноразовые диски Kodak Blank CD. Цифрование исходного материала осуществляется на оборудовании, вот здесь я могу, Саша, ошибиться, если что, подправишь меня, Tahiti, пишется, Digital Audio Recording Card. Правильно? Есть такое? Tahiti.
0: Надо верить написанному.
1: THH и так далее. А запись на комплекте Kodak PCD-225CD рекордер. Такие диски могут быть использованы как демообразцы, презентационные экземпляры для радиостанций, мастер-диски для тиражирования на компакт-кассетах, а также для архивирования музыкальных и любых...
2: Это обо всем, все об этом говорят. Ну, вот чтобы не попасть в неловкое положение, все-таки надо покупать в первую очередь башенки, а уже потом закуски и бутылки. Ибо могут как бы разобрать, как всегда бывает. Не хватает их их выращивают недостаточно еще, а искусственные еще, как понимаете, не наладилось. Производства достаточно, чтобы башенок на всех хватило. Я так полагаю, что в первую очередь нужно Шаболовскую и Останкинскую телебашенки нужно покупать и ставить, уже расставлять, как бы готовясь к Первомаю.
1: Вы знаете, странная наметилась тенденция. Если вот в основном раньше наши люди ездили за границу и там покупали вот эти башенки, то теперь к нам сюда едут иностранцы для того, чтобы приобрести у нас. Мне всегда казалось, что, скажем, Пизанская или Эйфелева башня выглядит значительно колоритнее, чем наша. Но вот тем не менее, как-нибудь вы могли бы объяснить это явление?
2: Ну, мне кажется, здесь чисто какой-то коммерческий, вот, буржуазный подход в этом. Ибо у нас, невзирая на ручную сборку, все башенки выпускаются намного дешевле. Их, в общем-то, цена розничной продажи. И качественно они почти ничем не отличаются, если их завесить первомайскими игрушками, фонариками и прочими листвой. Вот... праздничный, то почти не видно дефектов производства.
1: А что бы вы порекомендовали ставить на Первомай вот под башенку? Дети же ждут подарков, они, конечно, были бы рады, если бы там стояли, например, ну вот как на Новый год, мороз там, и вот эта тетка-то еще. А на Первомай-то бы вот что можно было поставить детям туда?
2: Я не знаю, вот что это за Новый год, а вот к Первомаю и к башенке, в общем-то, прилагаются несколько вариантов таких вот атрибутов. Помимо праздничной листвы и фонариков, еще прилагаются, в общем-то, такие, как их назвать, конструктивные особенности, выполненные в виде таких вот как бы безделушек на первый взгляд, но на самом деле это вот как бы часы, что ли. Вот похоже они на часы бывают, квадратные, кубики и круглые. То есть вот как бы их ставят на пол, и они нам сообщают радостным звоном о наступлении 1 мая, как и 1 июня, праздника мира и труда, и снега, и первый лист, уже листвы зеленый.
1: А вот еще странная была традиция, если вы помните, вот дети маршировали под этими башенками, маршировали и пели всякие тирольские или маршевые песни. Ну, то в связи с тем, что времена-то переменились, они сейчас ничего не знают, каких песен нужно петь. Может быть, вы бы либо напели что-нибудь, либо приблизительно обрисовали содержание вот этих детских первомайских песенок.
2: Ну, как же, неизвестно. Мне казалось, что все знают «Спи, башенка, бай-бай» песню и ряд других песен. А что касается вот участия детей, то, конечно, не рекомендуется, вот, чтобы они днем присутствовали, потому что днем как бы это все происходит. Ну, в общем-то, лучше детям, конечно, приступать к этому вечером, когда уже все попадают, ибо вот коктейли специально выпускаемые там к 1 мая и к 1 июня, они такие вот специфичные именно по воздействию на вестибулярный аппарат и вегетативные функциональные функции. То есть они как бы могут овладеть праздно шатающимися, и они могут к тому времени уже пасть. И вот в то время как раз выступают свирепые дети петь в свои вот эти первомайские песенки. Конечно, это зрелище не очень лицеприятно, но к тому времени уже падших находится как бы повсеместно, все падшие, и в это время как раз в ночное вот дети, они как бы им, ну, уже появляется реальная возможность как бы проявить своему праздничному настроению, проявиться, дают они возможность, они начинают вот петь эти первомайские песни.
3: Вы знаете, но в это время попадала, как правило, первая категория базитирующих, то есть, собственно, родители. А, как известно, злейшим врагом любого ребенка, особенно любого ребенка, который захотел спеть какую-нибудь песенку на первомайский праздник, является, понятное дело, бабушка. Дедушка уже во вторую очередь. Вот, может, есть какие-нибудь ходы для борьбы с бабушкой?
2: Нет, обычно вот старших родителей, или как их называют, вот, базитирующих в третьем поколении, их вывозят за город вообще на период 1 мая, 1 июня. Там оставляют, у них специальные существуют такие, в общем-то, загоны для как бы временного содержания. Им там оставляют телевизор, видеокассету с их двумя любимыми фильмами. Это «Гараж» и «Служебный роман» или «Роман». Вот. И как бы это традиция. Вывозят, поэтому вот в 1 май там вот в местах скопления автобусов, это вот можно наблюдать в районе метро «Юго-Западный», потом на Беговой, там как бы даже бесплатный транспорт в неограниченном количестве предоставляется для вывоза за пределы города и там расселения их по соответствующим. Им даже дорогу дают всякие цветочки, так вот искусно выполненные, такие из бумаги, как бы веселые. Все это первоиюньские атрибуты. На самом деле, как бы основная тяжесть предпраздничных забот ложится как бы на плечи коммунальных служб. Им приходится в определенном ритме отключать и выключать электричество, подачу горячей.

0: праздничная аллюзия, она как бы становится реальностью, когда вот начинается раскачивание, они уже, ну, можно сказать, они хорошо компенсируют все остальные недостатки нашего вот нынешнего как бы положения социального, экономического. То есть вот недостатки, которые характерны как бы для всяких, например, высокоразвитых экономических зон, они у нас, конечно, более явно проявляются, недостаток всяких там выпущенных там из безделушек предпраздничных у нас не хватает явно, и посему вот эта вот смекалка, она приходит на выручку, как всегда.
1: А что в этот момент яровые на полях, понятное дело, идет уборка страны, а все бабушки за городом вывезены, смотрят две свои любимые видеокассеты. Кто будет убирать урожай?
0: Ну, как правило, к селянам в этот момент повышенные требования, ибо яровые не могут ждать. Они же орут в загонах, забитые в стада, и требуют, чтобы к себе внимание. Это же нужно встать ни свет ни заря, подоить, накормить, а потом уже раскачиваться и праздновать. Сами понимаете, что не накормишь, не потопчешь, и не состоится праздник. На следующий день похороны сплошные будут, яровых сколько пойдет-то. Поэтому какая-то часть населения, вот особенно селян, она задействована как бы в окучивании и присмотре за стадами яровых, поскольку они не могут самостоятельно пастись. Их нужно переводить туда-сюда, там, с одного места на другое, опять с одного на другое на третье. Вот так вот они их и выводят. Иногда, правда, вот используется, но это не на самом кануне праздника, потому что кануны — это святое дело. Это вот эти вот загоны все заполнены, конечно, третьим поколением базитирующих. А так, в общем-то, иногда и они используются. То есть это такая уловка, как бы сказать, сельская. Яровые изгоняются в эти загоны. То есть они начинают досрочно, за неделю уже праздновать. Ну, селяне у нас, люди, в общем-то, крепче намного. И, естественно, им полагается за неделю, и неделю спустя как бы под завязочку они еще продолжают там. Так что бывают накладки, что одновременно как бы там и старчество там содержится в загонах, и яровые туда лезут. То есть там путаница может быть, поэтому не обращайте внимания, когда будете забирать старческих, у них может быть такой испуг как бы на лице от встречи с яровыми.
1: Ну, а вернемся все-таки к 1 мая. Вот, а как вы думаете, а детям в какие костюмы, может быть, лучше нарядиться, чтобы достойно встретить? Потому что нарядишься, да и не в то, неудобно, дескать, придется маршировать как-то плотно, сдвинув колени. Может быть, вы порекомендовали бы какие-нибудь фасоны, цвета?
0: Ну, помимо основных фасонов, вернее, моделей костюмов, это первомайские груши и яблоки, и первоиюньский костюм капусты и картошки. Можно порекомендовать другие овощные костюмы, но иной раз их трудно исполнить, поэтому и мы говорим, чтобы заранее подготовиться к этим первомаям и канунам первомая. Кануны, как вы знаете, тоже, в общем-то, как бы за город выезжать тоже не стоит в кануны, поскольку селяне начинают уже тогда как-то отмечать. Всему вот об костюмах надо подумать заранее, чтобы не встретить 1 мая в чем попало, как в прошлом году было.
1: Ну, а вот скажите, хорошо, с костюмами, может быть, разобрались, а вы знаете, вот всеобщая беда такова, то есть, с одной стороны, как бы все блюда настоящие к 1 мая, как правило, готовят вот та самая третья группа базитирующих, которая, собственно, в момент праздника отдыхает в загонах, но это же становится все невозможно есть уже, потому что их никого нет, тех, кто наготовил, некого призвать и к ответственности.

0: Есть это совершенно невозможно. Может быть, какие-нибудь есть особенные блюда компромиссные?
1: Да, в общем, из блюд оно, естественно, рождается как бы единственное соблюдение. Это когда объединяются все продукты в доме и замешиваются на дрожже, и да, все это подается к праздничному столу, красиво оформлено. Добавляется еще рыба.
0: Спасибо. Ну и, наверное, что-нибудь пожелайте нашим слушателям, особенно детям, которые так ждут этого 1 мая.
1: Ну, детям, конечно, я порекомендовал не усердствовать, как вот в предыдущие 1 мая и 1 июня, когда, в общем-то, просто такой осадок остался на душе невероятный после этих гульбищ. И, конечно, вот подумать над все-таки над организацией вот этих вот, локализацией вот этих досугов, а то когда это выходит все за рамки ЖСК и начинает распространяться как зараза прямо по всему городу, это, конечно, приводит к каким-то жуткому зрелищу. Это смотришь как просто какая-то аномалия расползающаяся. Это просто как что-то такое, просто как эпидемия какая-то, прям разбредаются все, как сомнамбулы бродят, все с праздничными выражениями на лицах. Это для тех, кто как бы не причастен, это может показаться странным и даже страшным.
0: То есть не усердствовать?
1: Да нет, находиться вот там, на месте, то есть как были около башенки, так там и надо находиться. Особенно не вываливаться куда-то, а то вывалятся.
0: А что по поводу вот всех этих пиротехнических развлечений, бенгальских огней, тоже лучше не надо, что ли?
1: Так я уже говорил, они добавляются в соблюдение. Вот в основное блюдо все это добавляется. Все, что отношение какое-то имеет к торжеству, оно добавляется.
0: А разнополым в это время им лучше как бы порознь находиться, вот детям, или все-таки праздник тоже, по крайней мере, лучше встретить вместе, в объединенном состоянии?
1: Ну, вообще-то, вы знаете, здесь, конечно, у нас показывает вот предыдущий опыт, что много, конечно, оплодотворений, осеменений происходило, вот, даже спонтанных, ибо как бы носки и колготки тоже складывались в общий котел, замешивались, и все ходили просто голые, ошалевшие от праздничного настроения. Но я не думаю, что это какой-то имеет критическую форму или критический так как бы сигнал какой-нибудь такой вот жуткий для нас. Мне кажется, что это допустимое отклонение. Ну, потом, в конце концов, это же всегда излишки можно вывести на сезон, не относящийся к 1 мая, к 1 июня, можно вывести опять же туда, вот где временно яровые хранятся, в эти загоны пригородные.
0: Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое и ждем вас всегда в гостях в нашей передаче.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы слушаете программу Александра Лаэртского, и называется она «Монмаранси». Но сам герой, к сожалению, большому нашему сожалению, сегодня отсутствует. Наверняка тот, кто близко знает Лаэртского, знает о том, что как раз в это время года Саша регулярно находится на лечении. Каждый раз ему не везло, но надеемся, что то в связи с переменой погоды, климата и в связи с приближением и наступлением разных праздников ему будет несколько полегче. А у нас наступила рубрика «Набат железных ягодиц» и в эфире сиамские близнецы Angels и Торшин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, теперь меня зовут иначе. А то что-то как-то все по-пацановски там. Меня теперь называют господин Близнецов. Ну, а если по-китайски, то близнецин. Ну, это не важно, меня можно просто по-русски как-то называть. Вот, а то как-то, ну, хочется тоже быть крутым. Да. А то все как-то внизу, на первом этаже живу, опять же. Вот, обещали перевести. Ну, правда, в доме инвалидов, в котором я живу, там на пятый этаж нет заезда на колясочке, и лифта нет. Ну, вот такие вот условия. А так, всем привет, вот опять я, наконец-то, в студии. Долго не был, потому что тоже был на сборах, на которых сейчас Александр Лаэртский. Вот, меня там собирали опять чуть-чуть. Ну, в том плане, что никак не поймут, как же так все получилось, когда такие родители воспитанные были, а сиамский близнец оказался. Но это не важно, вот, все-таки я здесь, вы можете там позвонить, что-нибудь спросить. Еще вот у меня тут сегодня приятные собеседники. Одного зовут... Ну, как же его, как я сказал, да, я забыл. Два специалиста и один серьезный, вот, ага, вспомнил. Ага, вот, то есть там адвокаты, юристы, еще
1: да,
2: полицейские.
1: То есть, если совершенно все правильно, если радиослушатели не успели в течение первого гостевого часа задать свои вопросы нашим юристам, то вы можете это сделать сейчас. А вот у меня к вам вопрос, если можно.
2: Вот к юристу, что ли?
1: Да нет, нет, нет, вот к вам, именно к вам.
2: К нам.
1: К вам обоим, да.
2: К господам Близнецовым,
1: к
2: да, вот так вот.
1: К господам Близнецовым. Можно я его задам все-таки?
2: Что?
1: А то тут слушок прошел.
2: А, вопрос, да, да, да, да, давайте.
1: Слушок прошел один, а не знаю, верить ли ему или ему не верить. Дело все в том, что вот кроме сборов рассказывали очень много интересного о вашей деятельности, о вашей коммерческой, не могу не отметить, деятельности. Я вот, например, слышала, что вы пытаетесь всеми силами возродить патриотизм в России, но очень интересными средствами. То есть каким образом? Другие там на митинги ходят, а вы вот где-то на пятачке недалеко от Москвы открыли сеть коммерческих предприятий, в которых в одном из них, значит, торгуют семечками. То есть не то, что там какой-то попкорн американский нам незнакомый, а настоящие русские семечки. В другом, значит, человек стоит, торгует квасом. Третий раздает бесплатно бублики. Всю площадку можно вот, соответственно, величественной нашей душе заплевывать ненаказуемо совершенно. Там же можно танцевать рэпы и всякие частушки и делать дроби. Вот правда?
2: Не, вот рэп танцевать нельзя.
1: Нельзя.
2: Это не патриотический танец.
1: Ага. А расскажите подробнее, как это все проистекает?
2: Не, ну вообще это идея-то в том, что вот русское забыто. Вот, и как бы никто не забыт, ничто не забыто, а в то же время страна родная. Ну и пришлось вот в первую очередь это вот семечки, там квас, потом гренки. Это же все исконно русское. А заплевывать можно потому, что все равно плюют. Это не остановить. И убираются вечером специальные люди, дворники. Они всегда убирают это дело. А что я должен рассказать-то?
1: А вот еще, ну, как это все происходит? Собственно, вы это уже и рассказываете.
2: А, как происходит?
1: Да, да.
2: Ну, семечки вообще из подсолнухов выращивают.
1: Да.
2: То есть вырастает подсолнух там летом, в августе ссыпают. Вот главное не рвать подсолнухи, а стряхивать в мешки целлофаны вот. На подсолнух, ну, они же бывают разного размера,
1: да.
2: Вот если взять, ну, я буду брать расценки там 85-го года, допустим, если взять пакетик целлофановый без ручек за 10 копеек, или 5 он там тогда стоил, то это для маленьких подсолнухов. А вот за 60 копеек это для больших подсолнухов. И вот туда вот стрясывают. Именно вот такой эффект дает особый аромат.
1: Ага.
2: То есть, скажем так, если бы эти семечки хранились где-нибудь на складе, мало того, что там крысы, там еще какие-то там, солнце там. Вот. А тут все в пакете, и никуда не распаляется весь этот вот дух русский.
1: Именно, да, понятно.
2: То есть, и вот посредством этого мы там вселяем в людей одухотворенность. И вот в нашей местности, в районе этого пятачка, то есть люди живут наиболее русские. Или там обрусевшие немцы, чеченцы, украинцы, евреи, там все кто угодно.
1: Только обрусевшие.
2: Ну да, то есть у них русые волосы, все как положено, нос с такой небольшой горбинкой. Вот, большие кулаки, здоровые груди, все как у русских людей.
1: А вот еще очень интересно, рассказывали о той форме, в которой выступают работники сети этих коммерческих предприятий.
2: Ну, тут ничего интересного. В любой там радио, ну, не радио, телепередаче, вот «Радуга» есть, да, там все национальности показывают, как песни свои поют, как чукчи на губных гармошках своих играют. Вот, ну, что там, девка в кокошнике и парень в шароварах. Ну, не то, что в шароварах, как у украинцев, а в такой рубашке с красненькими фенечками. Сорочка его подсказывает. Ну, юристы более грамотный народ, чем я-то. Институтов не заканчивал. ПТУ там специфическое. Ну, не то, что вот этих уголовников всяких, а чисто вот для инвалидов. Вот, и то есть все... И опять же, избы стоят. Квас не то, что там из бочки с какой-то разливают, которая неизвестно где стояла, а вот... Изба стоит, там самовар такой, в котором квас варили.
1: Ну, я подготовила также и такой каверзный вопрос. Как вы тогда объясните вот такой факт? Одному из ваших фермеров удалось приручить аллигатора к упряжке. Правда, это случилось не сразу. Во время обучения присмыкающаяся сначала проявляла свой норов и три раза разбивала вдребезги тележку своим могучим хвостом. Однако фермер не терял терпения и теперь объезжает вот этот вот ваш пятачок на удивительном коне. Почему ж тогда вот, вот он крокодил-то начал приручать? Если все вот русское такое.
2: Начнем с конца, как говорится. Фермеры этого давно уже выгнали. Так как организация у нас исключительно русская, аллигатор – животное, мало того, что они не американское, а африканское, где они, во-первых, все эти черные, вот, у нас существует такая вот, ну, не любят у нас другие нации, вот русские только и все, или обрусевшие негры, допустим, там, ну, кто угодно, главное, чтобы обрусеть вовремя, вот, а он, ну, это же полностью идеология Запада идет. Аллигатора в упряжку. У нас что, коней мало, коров там, овцы опять же есть, на худой конец-то. Уж да, лучше осла, чем аллигатор в упряжку. Но он еще пытался тройку, то есть, ну, как бы расширить свою деятельность, вот, катание на тройке крокодилов или аллигаторов, вот, но выгнали вовремя. Выгнали вовремя.
1: А как у вас дело обстоит вот с дезинфекцией? То есть как вы...
2: Вообще мы в нашей лексике применяем исключительно русские слова.
1: Ага.
2: А дезинфекция – это слово импортное, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. У нас нету просто дезинфекции.
1: Ну, здорово, хорошо. Я попробую тогда подобрать какие-нибудь русские аналоги. Вот как
2: Комар, допустим, да? Как борются с комарами?
1: С тараканами и мышью.
2: С тараканами и мышью как борются?
1: Да.
2: Ну,
1: я знаю, что...
2: у русского народа очень много способов, как бороться с мышью, допустим. Ну, вот есть, допустим, очень хитрое русское устройство. Это метла.
1: Так.
2: То есть очень оригинально. И главное, в нору можно залезть. Вот одной стороной гоняешь,
1: ага.
2: Вот где ветки расходятся, а другим концом, который тупой, в норы залазишь.
1: Ага.
2: И выбиваешь оттуда мышь или забиваешь ее там до смерти.
1: А
2: вот,
1: я вот...
2: Чтобы другим неповадно было. Ну, и не живут у нас мыши, у нас нет их сейчас теперь после таких способов. А тараканы С ними очень просто. Просто берешь какое-нибудь место, которое находится вдалеке, и загаживаешь его, и все тараканы туда уползают. А у нас везде все чисто, поэтому тараканов нету.
1: А надо в чистоте себя слышала собирать. Об одном таком способе. Вот как-нибудь можете вы прокомментировать? Вот когда тараканам... Сибирский способ, я знаю, в Сибири так все избавились. То есть там другие проблемы. Тараканов там точно нет. А давно. Как избавились, да. Вот под порог надо было насыпать бумажки мелкими клочочками такими и сказать им грозно и громко: «Тараканы», прям так вот, чтобы они слышали, к кому обращаются, «берите свои паспорта и уходите». И они уходят. Но конкретно про ваши ларьки я-то слышала с другой точки зрения. Я слышала, например, что одного журнал «Бильд» недавно об этом писал, немецкий, что у одного из ваших сотрудников, как вы думали, начал болеть нос. И болел он у него очень сильно. И тот никак не мог понять, что происходит. Оказалось, знаете, что оказалось? Оказалось то, что у него в носу завелись личинки. Доктор это выявил.
2: Ну, вообще, я могу сказать, так как я сейчас не на своей территории нахожусь, а на территории, где я могу говорить все, что угодно, вот, и слова любые, даже не русские, что все это дезинформация.
1: Так.
2: Вот. У нас настолько сильная контрразведка, что никакой немецкий журнал, а тем более, как там его назвали-то?
1: Бильд.
2: О, тем более вот этот. Не может знать, у кого какие личинки в носу завелись. И вообще не может быть.
1: Секундочку, да это не может обращайте быть внимание, то да, у нас все время так. Кстати, вот сейчас должна референтка войти, вот тазик вот сменить, в котором мы все ноги тут держим.
2: Ну, у меня-то свой тазик. Я из дома ношу, потому что не могу, у нас же таможня своя на все это дело. Дезинфекция, все как в космосе.
1: А вы сегодня, вот я даже видел, на лошади приехали.
2: Это не лошадь.
1: А кто?
2: Это конь.
1: Ну, хорошо. Конь, а где вы его вот взяли-то?
2: На конеферме.
1: И что, там всем дают?
2: Нет, не всем.
1: А как вот вам, вот, ну, я извиняюсь, с вашими нестандартными размерами подобрали коня вот как раз в ноль? Я видела, как вы на нем смотрелись. Это просто потрясающее зрелище.
2: Когда я благодетель, мне все что угодно, хоть звезды с неба достанут.
1: А, да.
2: Хоть коня там, хоть упряжку, хоть сани летом.
1: Ага. А вот вы еще, я знаю, музычку какую-то сегодня принесли.
2: Ну, как обычно, там, легкий дешевый рок.
1: Ну, расскажите, а тут, знаете, как вот в письме-то в одном написали? И даже сиамские близнецы объявляли название песен и рассказывали о коллективах, что в последнее время редкость.
2: А, то есть люди недовольны, то, что не звучит этой музыки непонятной в последнее время.
1: Да.
2: Вообще, если бы мне дали время, я бы на этом радио, вот хоть раз, я бы так всех достал бы этой музыкой, чтобы места мало было. Но не дают мне, не позволяют. Все-таки социалистические проявления очень сильны на этом радио, очень, да. Но музыка у меня очень тяжелая, не каждая старушка может понять ее.
1: Ну, вот конкретно этот коллектив музыкантов.
2: Ну, этот коллектив музыкантов достаточно плохой коллектив в том плане, что вероисповедание у них очень плохое. Верят они там всякие сатанинские расклады и как бы проповедуют это еще. Они обзовем их миссионерами сатаны. Ага. Вот они поют, что там вот все классно, все здорово.
1: Ну что ж,
2: ну, музыка-то хорошая, а вот текста плохие.
1: Ага. А как, что за композиция?
2: Ну вот композиция, я не знаю, так как этот диск появился только сегодня, то есть 20 мая в Москве, группа Morbid Angel, 95-й год, а песня там, ну, слова поют, услышите, узнаете.
1: Хорошо, включаем.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном, да, что фрукнёву пью.
2: А мы продолжаем рубрику «Набат железных ягодиц». Я предлагаю вам, но вы можете со мной не согласиться, принять телефонный звонок, потому как звонят в обе линии, очевидно, хотят вот, ну, что-то вам рассказать.
3: Не, ну, я никогда не могу себе позволить отказать в общении с простым обывателем, там, допустим.
2: Да. Ну, так мы включаем слушателя.
3: Да, но если будет непростой, то уже меня надо предупредить. Вы там договоритесь как-нибудь?
2: Мы попробуем. Сейчас вот как раз нам по сотовой сообщают, кто именно звонит. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Татьяна Николаевна, здравствуйте.
4: Узнали?
2: Конечно.
4: Это я.
2: Да.
4: Я представлюсь. Я Татьяна Николаевна.
3: Очень приятно.
2: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
4: Научный работник. Вы мне к этой передаче прикрепили. Вот я им каждый день звонить должна. Я там вас не отвлекаю.
2: Да ну что вы, мы вам всегда рады.
4: Вот я хотела вам про некоторые письма сказать.
2: Конечно, мы вас слушаем.
4: Вот ко мне письма приходят от радиослушателей.
2: Так.
4: Наверное, всем интересно, о чем они пишут.
2: Конечно.
4: Я тут сделала сводку, и вот могу вам сейчас зачесть.
2: Да, пожалуйста.
4: Вот написалось, и сейчас вам зачту.
2: Так.
4: Большинство радиослушателей, это примерно 83%. Я считаю, что я сумасшедшая старуха. Ну, просто бабка сумасшедшая такая звонит. 13% считает, что мне кто-то подсказывает. Что
3: то есть вы говорите по бумажке. Они так считают, да?
4: Еще рядом со мной стоит, и вот мне все подсказывает.
2: Так.
4: 13% считает, что я читаю по бумажке. Ну, вот основное я вам зачла. Остальных процентов тут мало, но я их тоже зачту. Вот, например, 1.5% считают, что я мужчина. Вот это мужчина такой, а голос у него как у бабки. Это же надо такое придумать. Во народ у нас какой. Ну ладно, читаю дальше. 0.7% считают, что я компьютер. У меня на самом деле нет, а компьютер с вами говорит. И на вопрос отвечает, и все вам говорит. Вот так считает 0%.
5: 8%.
6: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И я рад представить гостей нашей сегодняшней программы. Один из них уже очень хорошо вам известный, почти, так сказать, родной и унтожеланный, поскольку повсюду, в общем-то, где он появляется, распространяется аура тепла, Унт-Восток, в общем, как раз того, всего того, чего не хватает сейчас нам, живущим здесь, в этой дикой тундре, среди белой замерзшей перхоти. Вообще сегодня минус 18, я считаю, что это идиотизм. Все-таки я не понимаю, как можно жить там, где температура опускается ниже минус 10. И этот человек Назим Надиров, продюсер, филолог, философ, он в нашей программе не первый раз и, надеюсь, не последний. И я вижу, что ты пришел не один, а с симпатичной женщиной. Сразу расскажи, пожалуйста, потому что люди будут заинтересованы. У меня сейчас новая мода. Я за отдельный прайс пускаю сюда любопытных с улиц. Они потом шепчутся, идут сплетни. И сразу поставь точки над «и», кем приходится тебе данная красавица, чтобы не было каких-то перетолков и перетеров ненужных.
1: Спасибо, Саша.
0: Да.
1: Добрый вечер, дорогие мои слушатели. Я, как всегда, рад кататься с Сашей по дорогам его программы «Монморанси». И я рад сегодня представить моего давнего друга Марьяна Смирнова-Сеславинская. Мы филологи, мы уже знакомы не один десяток лет, скажем, как родились, так и познакомились. Может, да, вот нам сейчас 18, да? Она филолог, так же, как я, хореограф, танцор, а в данном случае автор проекта цыганского, который называется «Бародрома», значит, «Большие дороги».
0: Очень, очень приятно вас видеть. То есть ничего личного, как говорится, да? Вопрос в следующем. Знаете ли, уважаемые гости, я тоже подготовился, в свою очередь, к программе. Ну, насколько мне это позволяет вот мой слабый мозг после того случая, о котором я не хочу говорить, вспоминать об этом мне горько. Тем не менее, вы знаете, представление о цыганах у нас, у простых обывателей, формируется в основном по трем направлениям. Первые два направления резко отрицательные. Это, значит, криминальная хроника, где они фигурируют как торговцы наркотиками. Всегда цыганские кварталы во всех небольших российских городках славились тем, что там можно, в общем, прикупить все химикалии, и молодежь вся туда стекается, да. Второе, это то, что эти люди, в общем-то, занимаются какими-то делами, уже не связанными с наркотиками, но, тем не менее, криминальными и неприятными. И третье мнение, да, такую альтернативу, что ли, это составлено обывателя по широко известному фильму «Цыган», который, в общем-то, ну, как вот сейчас идут, сериал «Менты», да, с тем, чтобы как-то обелить в лице обывателя, в общем-то, тех самых ментов. Также, видимо, чтобы как-то исправить положение с мнением о цыганах, был снят этот фильм. Исходя из этого, Марианна, я бы хотел, чтобы сегодняшний наш разговор был максимально серьезным, чтобы мы раскрыли вообще все об этих людях. И самый первый вопрос, я уже его предугадал, он наверняка придет на пейджер или по телефону нам позвонит кто-нибудь и спросит, а бывают ли цыгане евреи?
2: А можно наоборот спросить, бывают ли евреи цыгане?
0: Да, или так.
1: Ну, они чем-то родственные, гонимые из национальности. И как раз, по-моему, в одном из клубов делали этнический фестиваль, да, помнишь, mm-hmm. Вы представляли коллектив твой. И как раз он после 9 мая как раз был праздник, потому что это наиболее преследовавшиеся были национальности. Ну, их путь, я только начну начало пути цыганского, а дальше да. Марьяна как специалист вообще в этой области. Они вообще родственники наши все, цыгане, естественно, потому что с востока. В Северной Индии где-то в 11-12 веке они начали свой многовековой путь и рассеялись уже по всему миру. В каждой стране особенность того, это то, что они берут, вот как пчелки, самое вкусное в музыке, самое сладкое, самое красивое, впитывают в себя и в то же время обогащают национальную, в данном случае музыкальную культуру той страны, где живут. И бывают такие ситуации, когда даже, например, вот в Венгрии было в 30-50-е годы, что трудно отличить, где заканчивается, например, венгерская музыка и где начинается цыганская музыка или так далее. Наверное, что-то не так говорю, Марьяна, серьезно,
2: я заслушалась. Так очень большим интересом тебя слушаю. Знаешь, я бы сказала наоборот. Не цыгане берут, как пчелки, все сладкое, а они сами, как пчелки. Они сами, как пчелки, сладкие.
1: Ага.
2: Понимаешь, я вот касательно цыганской музыки в России скажу так. Ведь цыгане, скажем, они могут петь русскую песню, да? Так сказать, переложив ее на свой лад. Но почему русские любят, когда цыгане поют их песни? Потому что они выворачивают наизнанку эти песни и представляют русским в таком как бы эмоциональном накаленном виде, который, то есть, в котором они никогда свои собственные песни не слышали. То есть я бы сказала, что цыганская песня в России — это русская душа, вывернутая наизнанку.
0: Ну, мало того, если уж так мы будем говорить за музыку, я могу сказать, что им удается создавать удивительные минорные мелодии, пользуясь мажорными аккордами, наоборот, что является, в общем-то, ну, столь же редким, как то, например, индийское табло, по которой однажды с пьяну пытался стучать мой друг, у него ничего не получилось. Безусловно, у каждой нации есть свои уникальные, попросту говоря, возможности и способности. И, кстати, здесь еще один момент. Я, конечно, понимаю, что о музыке сегодня будет серьезный разговор, большой, много будет прослушано музыки, но для меня музыкант не имеет национальности, так же, как не имеет национальности физик и так далее. Да? То есть музыкант, он может быть там хоть еврей, хоть там татарин, безразлично. Это просто музыкант или это просто физик. Я же бы хотел все-таки попросить вас вначале остановиться на каких-то именно национальных особенностях этих людей. Что заставляет их жить вот таким образом? Что заставляет их все-таки противопоставлять себе вот так всему миру, по идее, ведь когда мы видим вот праздно шатающихся в метро или по улицам цыган, это же, ну, как бы такой своего рода протест, даже круче, чем панки. Да. То есть вот панки, они стараются как-то на контрасте, а у этих контраст очевиден, люди их боятся, негативные мнения, согласитесь, происходят. Как, где они живут? Вот возвращаются ли они в дома с евроремонтом, или они ночуют на вокзале? Залах. Вот что в первую очередь, я думаю, заинтересует наших слушателей. А музыка, это уже в том случае, давайте вынем, так сказать, из кобуры наган под названием музыка, когда нападения начнутся совсем уже свирепые. Да.
1: Вот. Я думаю, об этом Марьяна лучше всего расскажет, потому что она писала работу о цыганском искусстве в таборе, на сцене. И я был сам свидетелем еще некоторое количество лет назад. Мы возвращались вместе из гастролей. Домодедово было очень смешно. Из Ашхабада мы прилетели. Я не успел моргнуть глазом, и вот приблизились цыганский табор в Домодедово. Я не успел посмотреть на свой чемодан. В это время увидел, как Марьяна удалялась уже с цыганками, ласково щебеча о чем-то, и пропала на минут 40, по-моему. И вот она там обсудила все, она живет в разных таборах, ездила вологодскими, другими цыганами. Я думаю, она вот передаю слово Марьяне.
2: Так все-таки, наверное, что вас больше интересует, наших слушателей? Я думаю, знаете, все дело в том, что существует некий миф о цыганах. А существует он потому, что долгое время действительно, ну, как бы была такая стена закрытая, да, между русскими и цыганами. И даже вот в цыганском языке существует слово «гаджо», которое означает «человека не цыгана». Так же, как у евреев существует слово «гой», цыган слово «гой». Правда, в последнее время немножко изменился смысл, потому что цыгане стали оседлыми, они стали с русскими уже больше как бы контактировать. А вы знаете, цыганское общество вообще неоднородно. Вот если мы с вами пройдемся по улицам Москвы, мы встретим очень много смуглых людей, хорошо одетых, которых многие принимают, скажем, за лица так называемой кавказской национальности. Просто потому что цыгане, в их представлении, это обязательно пестрые юбки, обязательно гадания, вокзал, табор и так далее. Вот, но просто цыгане, они тоже неоднородны. Существует много разных групп цыган. В России исконно с 17 века живут русские цыгане, которые имеют свою собственную культуру.
1: Нужно, наверное, кратко упомянуть, когда они появились, да? Они появились... Граф Орлов, наверное, многие знают, да?
2: Я хочу сказать, что в России они появились, ну, первое упоминание о цыганах где-то конец, ну, где-то... Это 17 век уже, да. и граф Орлов-Чесменский, это уже возникновение хоров, это уже позже.
1: А, позже.
2: Это позже. Да, но ведь дело в том, что наряду с так называемыми северно-русскими цыганами существуют другие группы, которые говорят на отличных диалектах, и которые жили в других странах, на других территориях. Они тоже потом попали в Россию, но, тем не менее, они отличаются одни от других. То есть я хочу сказать, что, например, есть русские цыгане, как бы, которые очень хорошо знают свой язык, и которые... Тем не менее, понимаю, скажем, группы котляров, которые делают котлы лудильщиков. Ну, есть группа, например, вот которая называется... Например, есть группа, которая называется колдырари или котляры.
0: Простите, Марьяна, тут, кстати, есть, мне кажется, смысл вот немножечко об этих группах поговорить поподробнее. Почему? Потому что не только речь идет о России, вот, о взаимоотношении коренных, скажем так, россиян, да, вот с... цыганами. То есть, к примеру, я наблюдал и в Праге, когда мы ездили туда со спецзаданием, там надо было кое-что прибрать. Я наблюдал дикие сцены разборок между вот, цыганами. То есть там они контролируют... Ну, тогда, сейчас я уже вышел из дела, собственно, и занялся вот тем, что сижу тут на радио, общаюсь с приятными людьми. По крайней мере, одну треть бизнеса, это вот, опять же, по наркотикам, по проституции. И те же самые жители Праги смотрели на них весьма отрицательно.
1: А разве русские меньше контролируют? Русских бандитов разве мало в Праге?
0: Но благодаря моим стараниям в какой-то степени эта сфера все-таки была немножечко отобрана у цыган. Сперва, значит, вот были туда нами посланы дикое количество украинцев, затем уже как бы...
2: Дима, простите, какой у вас вопрос? По поводу наркотиков или по поводу
0: цыганских
2: групп?
0: По поводу того,
2: групп?
0: Что не является ли вот те люди цыганской национальности, мнения о которых у россиян и у других народов, скажем так, негативны, просто представителями одной какой-то группы, которая, может быть, имеет смысл назвать и сразу забыть о ней. Ну, к примеру, как ведь среди русских тоже есть кидалы, да, там есть падлы, которые бабки не отдают на зиму. Правильно? Есть? Скажи, есть. Говорит
2: Дима,
0: на зиму.
2: Вообще, знаете,
0: да.
2: Можно я как бы сразу пошла продолжить? Дело в том, что, знаете, ну, как бы наркомания — это вообще беда, вообще, наверное, последнего столетия. И это не только цыганская, я сказала, что это общечеловеческая беда. Да? То есть я бы сказала, что есть такие проблемы, которые на самом деле являются не узконациональной проблемой, а проблемы всех. Так вот, скажем, исторически, если мы посмотрим, то есть до возникновения вот наркотиков, вернее, распространения их такого широкого, цыгане делились по разным группам. Они делились, в общем-то, знаете, это очень долгий вообще экскурс в историю, тем более, что мы не можем с точной достоверностью сказать, откуда, почему произошли эти разные группы. Но существует теория, что они, когда выходили из Индии, то вышла не одна каста, а целая группа разных каст, которые как бы изначально имели какие-то различия между собой, прежде всего по занятиям. Вот. Но, тем не менее, этот круг занятий все-таки определен. Это кузнечество. Обязательно, значит, торговля лошадьми. Это, кстати, очень для русских цыган характерно. А торговля мелкая, разнообразная. Кстати, вы знаете, цыгане прекрасные торговцы. И, кстати, то, что вы говорили о криминале. Ведь вы знаете, что при советской власти, например, спекуляция считалась криминалом. То есть как бы в тени, вот именно в сферу криминала уходили просто люди, которые элементарно имели, скажем, навыки или... предрасположенность, я бы сказала, историческую к торговле. Поэтому это все как бы имеет свои причины. Да? Вот. Я хочу сказать, что, вы знаете, мне так получилось, что я лет 10 назад я работала на индийском фестивале, кстати, с группой индийцев, которая происходит из Раджастана, откуда вышли цыгане. Вы знаете, поразительно. То есть там чисто вот по эмоциональному типу, по психологическому, огромное родство. Ну, мало того, что язык похож просто. Многие слова просто одинаковые. Вот, вот это вот...
1: Историческая справка, цыганский язык относится к индийской все-таки группе исторической.
2: Да, к индийской. Так вот, они прекрасно торговались. Они, когда они приехали сюда, они привезли с собой кучу совершенно разных вещей, там каких-то тряпок, одежды и так далее. И я получила огромное удовольствие, когда я со своей стороны тоже принесла кое-какие предметы. Вот. И мы стали вместе, значит, все это дело, значит, менять одно на другое. И я была очень горда, когда я все-таки вот на 20 рублей, скажем, у меня получилось... Просто это сам процесс очень приятный. Дело здесь не в деньгах, а в процессе. Так вот, я хочу сказать, что, видимо, да, есть такая предрасположенность. Эти группы занимались торговлей. И цыгане, и в России, и в других странах, они исторически занимались мелкой торговлей. И так произошло, что вот сейчас, например, очень тяжелое время. Почему? Ну, потому что гадание и торговля перестали быть сферой... То, что та торговля, которая раньше называлась спекуляцией, мелкая торговля, мелкооптовая, да, они перестали быть сферой чисто цыганской. Появилась огромная конкуренция. То есть раскройте любую газету, вы увидите там огромное количество адресов гадалок. Вот. Ну и, скажем, насчет торговли то же самое. Сейчас уже как бы...
1: Вопрос был больше о кастах, да, Саша?
2: Да, наверное. Насчет каст. Ну,
0: не то, что о кастах, да? Просто я как бы...
1: О кланах.
0: Да, как по поводу, наверняка у цыган, как и в любой нации, своя элитарная группа. Да? Вот меня интересует, например, отношение данной элитарной группы к вот тем людям цыганской же национальности, которых показывают, грубо говоря, в телесериале этот самый «Дорожный патруль».
2: Ну, вы знаете, как бы я сказала, здесь нельзя, опять же, сказать совершенно точно, почему та или иная группа ниже, а другая выше. Можно привести теорию какого-то там расслоения классового, можно сказать, что сразу... Я, например, может быть, что когда они вышли из Индии, то там было разделение по занятиям, что и определило, собственно говоря, их дальнейшее положение в различных странах. Потому что, знаете, цыгане, когда приходили в разные страны, поскольку все-таки они вышли из страны, которая была кастовой, это была Древняя Индия, да, там уже были касты. Каждая каста имела свое занятие. Так вот, приходя в какую-то страну, поскольку они владели каким-то ремеслом, они пытались занять в этой стране то же самое место, которое они занимали в Индии. То есть, если они не были земледельцами, они и в другой стране не будут земледельцами, они будут, скажем, продолжать те же традиции кузнечества, которые они...
1: Вот очень много касты специальные, Саша, на Востоке, которые занимаются только музыкой. Все-таки исторически, по легенде, как будто бы это специальные музыканты первые были цыгане, которые там персидский царь пригласил, неважно. Это были первые музыканты цыгане, которые и вышли из Северной Индии. И на многих странах, например, в Египте, например, есть специальные касты танцоров. Этим занимается вот это Gypsy Music, правильно я говорю?
2: Да.
1: Ракшарки, там разные стили, Гавази, по-моему, и Каири Али Мухаммада, по-моему, район называется, где живут только цыгане. И там, я
2: да,
1: не
2: они
1: думаю,
2: называются
1: что
2: Гавази.
1: Гавази,
2: это,
1: да.
2: Вот
1: и то есть вот определенные, или, например, в Турции, в Османской империи, поскольку правоверным нельзя было, видимо, музицировать и все такое, 5-10, то были евреи, греки и цыгане. И до сих пор очень династии цыганских музыкантов, они страшно популярны, это знаменитые известные фамилии. Орхан Оджал, например, в Стамбуле. Очень известные музыканты, они именно цыганские, музыкальные династии.
0: Карлос Сантана.
1: Ну вот.
0: Ну, это понятно. Может быть, кстати, вот опять же, те люди, к которым я так прицепился, я вижу, ну, нет у вас особого желания их обсуждать. Скорее всего, что вырвавшись, так сказать, на свободу европейских просторов, они попросту говоря...
1: Мы не были во время твоей разборки там. Ты бы нас позвал.
0: Нет, я имею в виду уже здесь, сейчас. А-а-а. То есть, может быть, их вот это поведение, даже какое-то, ну, самоунижение, да, вот это же, ну, немножко... Ну, человек, который с чувством собственного достоинства как-то живет в мире, он не будет себя вести так, как ведут вот там...
1: Нет, тут я, Саш, я возражу.
0: Пожалуйста, я готов к диалогу. Да. Сегодня я добр.
1: Это разная традиция. Европейская, в данном случае, ты представляешь русскую традицию. И есть восточная традиция, например, суфийская традиция. Там вообще считается высшее, самое высокое поднятие личности над собой, это когда ты можешь просить. И дервиши, и факиры, они специально даже богатые люди, они бросали все, и считалось усмирить свою гордыню и смочь, так сказать, пойти и попросить кого-то. Это специально делается. Есть даже сейчас богатые люди из Таджикистана, например, они в определенное время, когда это полагается, они бродят по стране и просят милостыню. Это считается наоборот.
0: Тут, Назим-то, речь-то идет не о милостыне, понимаешь? Я, например, могу сейчас выйти на улицу, для меня это как расплюнуть, подойти к любому перцу, Алексу Богатому, который из джипа вылез, посмотреть на него искоса и сказать: дружище, дай мне 5 рублей, в общем-то, на булочку. Вот. Я так часто делаю, в общем-то, когда ради шутки, когда там, знаешь, вот, пока он полезет за 5 копейками по черепу, ему бах, в джип прыгнул и поехал. Ну, чтобы как-то нажить
1: это
0: денег.
1: На котором ты приехал сегодня?
0: Вот сегодня на нем, да, на таком, видел, без номеров. Да, проблемы. Вот. Речь идет о другом, о не о попрошайничестве, а о совершенно таком серьезном домогательстве к гражданам. То есть о том, что происходит хватание людей за локти, притягивание их к себе. То есть, так сказать, попытка заставить вступить с собой в контакт. Не физически, естественно, а хотя бы в моральный, что само по себе ущемляет личность другого человека. Вот о чем я хотел сказать. И, может быть, все-таки эти люди как раз вот такое их поведение, и это и есть не что иное, как сублимация на вот такое не совсем высокое положение той касты, к которой они вот принадлежат у себя там где-то, или исторически так сложилось, что они принадлежат к этой касте. Ну, к примеру, почему все негры носят здоровые цепи и поют рэп, да? Золотые цепи, заметьте. Все это идет сублимация еще вот от момента работорговли. А когда они видели все это богатство, роскошь, генетическая память это сохранила и преобразовала вот как раз в эти яркие броски, там обязательно Феррари. Также и здесь вполне вероятно.
2: Ну, то, что в любом обществе существуют высшие как бы слои, ниши, это, конечно, так. Но, вы знаете, я все-таки, понимаете, не стала бы вот так такие аналогии проводить, потому что, ну, понимаете, ну, не было нас тогда, когда они выходили из Индии. Мы не можем этого сказать.
0: Но мы можем, можем предположить. Мы хотя бы можем как-то постараться предположить, что же было там на самом деле. И, кстати, я вот, извините, что я так сейчас вот активно несколько себя веду, просто после того случая, это самое. Я, например, не могу ручаться 100%, что вот те люди, которых мы видим и считаем цыганами, что это цыгане.
2: Хорошо, Дим, я сейчас расскажу, вот, какие еще существуют современные проблемы. Я просто возьму маленькую одну группу, которая живет в Западной Украине, вообще в Украине, в Карпатах. Что там происходит? Вот вы, наверное, заметили, что очень часто вот сейчас на улице появились такие малорослые, смуглые цыгане, которые часто ходят босиком, кудрявые.
0: Даже вот в
2: нынешнюю
0: погоду?
2: Да, у них такой даже... Ну да, часто я даже, ну, сейчас вот зимой не видела, но совсем еще поздней осенью не видела. Дело в том, что там происходят большие проблемы какого плана, что, значит, выселяют их с тех мест, где они привыкли жить. И фактически они как бы становятся беженцами. Сейчас время очень больших социальных передвижений, понимаете?
0: То есть попросту геноцид.
2: Я не хочу, понимаете, как бы влезать в политику, я просто говорю...
0: Нет, он скрытый,
2: да.
0: Скрытый
2: потом,
0: геноцид,
2: например,
0: да.
2: Что в Средней Азии происходит, что к нам очень много приезжают так называемые цыгане из группы «Люли». Цыгане-люли. Это среднеазиатские цыгане, которые тоже в связи с тем, что, скажем, там очень плохо с работы, они переселяются. Я просто лично говорила со многими из них. И мне человек в красивом сиреневом халате, который ходил с инструментом и играл за деньги, значит, на улице, говорил, что я отец семейства, мне стыдно, я раньше был шофером, я вынужден это делать, потому что действительно вот есть такая проблема. Знаете, я думаю, что это не только проблема цыган. Посмотрите, сколько приезжает других наций. И они тоже страдают. В основном просто я считаю, что мы живем в счастливом месте, в счастливой, как бы, ну, нам повезло, что мы родились в крупном городе, в Москве, что у нас есть дом, работа и, в общем, любимое дело, потому что есть масса людей, которые всего этого лишены, на самом деле.
0: Ну, я с вами согласен, но, с другой стороны, у меня тут есть немножечко такой другой взгляд на эти вещи, то есть, к примеру, когда происходит отлов здесь какого-то криминального человека, который, вот, как бы, приехал в Москву, типа, дескать, на заработки, а реально он там занялся, скажем так, бандитизмом, да, преступным стал элементом. Вот. Для меня это немножко непонятно. Если ты мужчина, если ты сваливаешь со своей территории, на которой в нынешний момент живется не очень хорошо, значит, ты просто дезертир. Вот. Да, только и всего. Также я не понимаю, например, приезжающих сюда на заработки молдаван, к сожалению, не понимаю приезжающих сюда на заработки чеченов, не понимаю, почему существует здесь чеченские фирмы, почему в Москве сильна чеченская диаспора. Для меня это загадка. Я считаю, что если ты, так сказать, воин, ты должен быть на своей территории в тот момент, тем более, когда там происходят военные действия, и занять сторону одной из воюющих сторон. а не сидеть в тылу. В Москве тоже было очень трудно, конечно. Вы совершенно правы, но я вот хочу обратиться к тем, кто слушает нас сейчас в других городах. Да, уважаемые, мы живем здесь просто как сыр в масле. Нам зарплату дважды в день приносят на дом. Раз в год выдают дорогие автомобили, унт-пайки, не говоря уже бесплатно. о красивой модной одежде. Вот. Также нам бесплатно дают все женщины, мужчинам здесь. Вот. И вообще бесплатно даже делают массаж. Живем мы тут кайфово, и глаза у московских детей очень добрые и глубокие.
2: Да, Дим, просто больше дальше нечего желать другого. Мы теперь можем только вот сидеть на радио и, так сказать, приятно проводить время.
1: Это сложная проблема, если о передвижениях, о миграциях. Если бы их не было, то, представляешь, Саш, каким бы скучным был мир. Все бы жили на своих территориях.
2: Я не помню, какой мудрец китайский сказал, что не дай нам Бог жить в эпоху перемен.
0: Да, сказал.
2: Когда ломается социальный устой, когда человек, понимаете, не каждый же может найти в себе даже, скажу, моральные силы. Когда сломалась твоя жизнь, когда ты решился всего начать все заново. Это очень тяжело, на самом деле.
1: Не знаю, мне нравятся перемены. Просто есть, с другой стороны, вот особенно в России, может быть, среднее или старшее поколение, воспитанное вот в советское время, у них они жизнь, я говорил всегда, что они жизнь воспринимают как ожидание... жизнь — это просто ожидание пенсии и смерти. Другой цели этого нет. Поэтому, Марьян, вспомни, когда мы уходили из университета, все там старшее большинство предупреждали нас, что ну как же, у тебя же не будет пенсии. Понимаешь, какой пенсии? Понимаешь, я говорю, ну у меня еще до пенсии вообще-то еще есть. Лет 30, если буду жить,
2: дай бог. Я сразу ушла в филармонию, и как бы это сразу резко изменило мое сознание.
1: Поэтому есть, Саша, согласись, что процентов там, может быть, 30-40 населения ждет, что кто-то придет, и кто-то обязан, там, государством обязаны давать зарплату, там, приносить, что-то делать, понимаешь? Никто не есть.
0: Я целиком с этим согласен, и причем ждут многие. Вот,
1: и мы с тобой.
0: Свой протест против этого выражают так же, как, к примеру, там птицы, которые теребят ту прищепку, на которую, по их мнению, в данный момент должен быть прикреплен там огурец или другая пища. Только люди проявляют это, там выходят и стучат ложками по кастрюлям. Или, кстати, опять же хочу сказать, уезжают туда, где, как им кажется, им дадут все. Вот непонятно. Ну, давайте все-таки, ладно, вернемся к непосредственно...
2: Вы знаете, я хочу сказать, что все-таки, понимаете, вот... что в наше время, тем не менее, когда я говорила, что да, вот цыгане пришли, они чувствовали себя кастой. И я хочу сказать, что, знаете, не имея материальной культуры, потому что они не производили ничего. Скажем, вернее, они кое-что производили. Они, скажем, занимались, как я уже говорила, производством там в некоторых странах плетением корзин, металлических украшений и так далее. Там, вот котляры, лужением котлов. Но, тем не менее, скажем, все-таки они пользовались в основном материальными предметами той страны, где они жили. И тем не менее, да, исполняли песни, скажем, других стран, на их основе создавали другой какой-то уже фольклор. Тем не менее, мы говорим о том, что существует цыганская культура, потому что прежде всего существует общность людей, которые чувствуют себя некой отдельностью, которые живут по своим законам, в которой очень сильные родовые связи и, между прочим, очень достаточно сильные понятия чести, взаимовыручки. Я хочу сказать, что вот цыгане чаще не подписывают договоров друг с другом. Достаточно как-то разбить руки и не нарушать своего слова. То есть вот все эти... понимаете, несколько как бы приподнятые над материальным миром понятия позволяют цыганам оставаться теми, кто они есть. И я считаю, что искусство в этом плане, оно умеет играть совершенно не последнюю, наоборот, даже главную роль. Понимаете, потому что духовная культура как раз и позволяет цыганам быть самими собой.
1: Намекаешь на династии и русские
2: династии цыган,
1: да?
2: Я намекаю на то, что нам пора, пожалуй, не только обсудить, но и насладиться музыкой и понять, чем же все-таки, почему все-таки эта тема нас интересует, почему об этом говорим.
0: Да, то есть сейчас будем слушать пьесу, да?
1: Да.
0: А, тогда ее можно объявить, поскольку... Да.
2: Ну, давайте мы послушаем песню, которая будет называться «Послушайте, цыгане». Это...
1: Вот
2: песню исполнит участники нашего проекта «Баре Друма», который называется «Большие дороги», и солисты Александр и Диана Савельева.

А если танцует он, мы встречимо. Ай-ой, сареница, да силачи-лачи.

0: Что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Назим Надиров и Марианна Смирнова Сеславинская. Речь у нас идет о цыганах, о их музыке, о их образе жизни. Вы, кстати, накапливаете вопросы. Ежели таковые у вас появятся, то, соответственно, несколько позже вы сможете их задать, да, вот. А что касается вообще вот песен, да, то есть, ну, ведь, как известно, да, такая сермяжная и немножко срамная шутка, то есть, ты кто, я про заик, да, про каких еще заик, не считается у широких слоев населения, к сожалению, да, писательская деятельность, музицирование серьезным занятием, и если, скажем, целая нация занимается только тем, что вот поет, хотя и хорошо это делает, это еще больше настраивает против нее остальных. Понимаете? Ну, то есть это как типа стрекоза среди других, в общем-то, вот это самое насекомых в басне Крылова. Вот. Есть ли, скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли действительно представители цыган, которые реально работают, заняты в общественном производстве? Ну, например, точат гайки, собирают автомобили, работают в автосервисах, но сохраняя при этом вот свою, так сказать, цыганскую девственность, я имею в виду национальную девственность, сокращенную НДФДАУ.
1: Слушай, я хочу сказать, знаете, что, во-первых, здесь как бы есть маленькие две неточности, хотя, конечно, вы правы, что цыгане, скажем, в России, да, многие цыгане поют, конечно. Но вы знаете, у цыган вот принято, не то что принято, исторически сложилось, что они сохраняют двойные занятия. Ведь они, кроме пения, еще занимаются кто торговлей, кто еще чем-то, понимаете? Поэтому здесь как бы такой, часто происходит такой легкий переход. Человек, например, работал в ансамбле, потом взял, вернулся к себе в поселок и занимается чем-то еще. И это совершенно нормально. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что в России всегда исторически любили цыган и любили их за их музицирование. Вот. То, что почитайте, пожалуйста, классическую литературу, вспомните Рескова, Пушкина, Тургенева, ну и так далее.
2: Не только во всех странах,
1: да. А то, что касается цыган, которые занимаются другими профессиями, да, вы знаете, есть целый слой цыганской интеллигенции, причем это, кстати, на волне вот 30-х годов демократизации, когда были созданы цыганские школы, техникумы, то некоторые семьи, и, кстати, даже многие вот стали идти учиться, и вот с тех пор как бы пошло, что есть семьи, и известно, есть, я сейчас просто вам

0: не могу так вот сразу назвать фамилию. Есть цыган, полковник КГБ, есть хирург великолепный, есть летчик. Кстати, есть семья, вот и она известна вот как научные работники, Деметры семья, да? Вот. Ну, очень много, конечно, музыкантов, это понятно, артистов, потому что это тоже традиционно.
1: Вот Сличенко, например.
0: Сличенко, да, пожалуйста.
1: Которого почему-то, не знаю, прошу прощения, дико не любили все вот товарищи моих родителей. Не знаю за что, не знаю почему, но помню, вот, что в то время, когда он как-то был на пике моды, как-то вот отношение к нему почему-то у взрослых. Я-то что был? Грудником, да. А было почему-то дико негативно.
0: Вы знаете, ну ведь у людей разные вкусы.
1: Да.
0: Значит, ваши родители не любили там, а кто-то и обожал, наоборот.
1: Говорят, не было ли, извини, Назим, вот на ваш взгляд, Сличенко такой профанации как раз настоящей цыганской музыки?
0: Вы знаете, что я, так сказать, не знаю подробностей биографии этого знаменитого
1: артиста. Нет, я имею в виду тут именно музыку, биографию.
0: Дело в том, что,
1: интересно.
0: Понимаете, вот я да, мы, кстати, мы подошли к такому вот интересному вопросу. Дело в том, что ведь цыганская музыка, она двусторонняя именно в России. Почему? Потому что цыгане, начиная с момента возникновения первых хоров, стали работать для русских. И они стали исполнять как бы внешний репертуар для русских, потому что именно тот репертуар, который был им понятен. Прежде всего, это тексты, это русские песни. И с тех пор там были некоторые изменения, скажем, но именно вот эта двусторонность осталась. То есть есть часть репертуара, которую цыгане поют для себя. А чаще всего она мало представлена на эстраде. Есть репертуар, который поют именно цыгане-артисты, именно для не цыганского зрителя. То есть стараясь быть ему интересным и, ну, в некоторых случаях угодить вкусом, в некоторых случаях это просто действительно диктуется еще, поймите, и материальной необходимостью, потому что есть некий культурный заказ со стороны зрителей и слушателя. Поэтому, когда мы говорим о Сличенко, он профессиональный артист. Он поет романсы и пел романсы. Сейчас он больше работает уже как в качестве, значит, вот руководителя театра, но все прекрасно помнят его песни. И, конечно, будучи профессиональным артистом, он, естественно, ориентировался и на вкусы зрителей, и пел тот профессиональный, сложившийся в цыганской среде репертуар, кстати, за 200 лет, сложился определенный репертуар, ориентированный для, на русского зрителя, который тоже стал традиционным для цыган.
2: Но все-таки это определенный
0: штамп. Да, поэтому мы должны понимать, что существует цыганская песня. Это скорее проблема репертуара, извините, а не артиста Сличенко.
1: Ну, вот. Я тут,
0: да,
1: кстати,
0: то есть это именно проблема репертуара. То есть это репертуар, ориентированный на русского зрителя.
1: Не совсем согласен, потому что это как раз и есть, вернее, согласен, но это и есть название профанации. К примеру, если зритель сейчас будет требовать от кого? Ну, или требовал бы, например, от покойного Владимира Семеновича Высоцкого исполнять песни «А мы в тундре живем, с вертолетом летим». Вы понимаете, песни, которую одно время осрамился товарищ Градский, да, то это был бы уже не Высоцкий. То есть, когда человек в искусстве идет на компромисс, то есть выполняет социальный заказ, это и есть профанация.
0: Ну, вы знаете, я бы не сказала, что это компромисс. Дело в том, что параллельно с теми песнями... Ведь, понимаете, романс — это отдельный жанр, скажем так, правильно?
1: Да,
0: это просто отдельный жанр, который сам по себе, я бы сказала, что есть образцы совершенно потрясающие, высокие образцы этого жанра. Но параллельно с этим существуют еще и старинные народные песни, которые имеют место быть.
1: Ну, Сличенко их исполнил.
2: Да. Саша, в любом случае, отславился или осрамился, или наоборот, прославился Сличенко в истории русской цыганской музыки или советской, в любом случае он не привлечен к проекту «Бара Дурма», может быть, за то, что у него выдающиеся заслуги или нет. А вот мы старались привлечь людей, которые...
1: По-настоящему.
2: Свежих новых, понятно, людей.
1: А вот слушай, вот ты же помнишь, ты же сам приносил какую-то музыку сомалийскую, да? Потом мы говорили, вот, по-моему, с тобой же тоже, и вот о Юсандор,
2: да,
1: который... Да, сенегальский, которого у себя на родине не любят именно за то, что он за определенный прайс воспевает, так сказать, быт богатых сенегальских людей. То есть вот о чем речь, Марианна, вот о чем речь. То есть, к примеру, я однажды, будучи на спецзадании, лежим мы в камышах, вот, и тут Табор.
0: А тут утка летит мимо.
1: Нет, ночь была. Вот. Табор остановился. Вот они вот пели просто так для себя. Вот это уж слушайся. Да, я согласен. Это что-то такое дикое, при этом прям...
2: Всегда бывают ожидания. Вот сейчас, когда писался диск, меня лично какой очень диск? Многие... Вот этот Барретт Румэн, он же компакт.
1: Поясняй сразу, да. Потому что я записываю в неделю вот до 1000 пиратских дисков.
2: А, потому что сам...
0: Попрошу вас, да, не обижать нас.
2: Сам диск еще не вышел.
0: Диск, во-первых, не пиратский, а самый, что у меня есть, подлинный.
1: Я согласен, я о своем.
0: Можно сказать, да, мы с вами о девичьем, да.
2: Вот, и о чем это?
1: Да ты не думай об этом. Это нормально, она сюда часто будет заходить, выходить и менять тазик.
2: А, поэтому я немножко смутился.
0: А я думаю, что это на меня капают.
1: Так вот, насчет, ты начал говорить насчет непривлечения вот ряда артистов в ваш проект.
2: Хотел сделать исконным, то есть были заявки, о которых даже Марьяна не знает. Я никогда не говорил, чего требовал народ. Я даже не передавал ни разу, кстати. Вот сейчас она первый раз услышит. Потому что все как узнавали, что пишет цыганский диск, люди, которые прямо или косвенно имеют отношение там, к шоу-бизнесу, или к продажам, или магазины, или там дистрибьюторы, они говорили, ты там скажи этим цыганам, чтобы обязательно записали эту песню из «Табор уходит в небо». Это ты там. Или,
0: так, и так... Счастье, что мы об этом не знали.
2: Так вот, и не... вот только я тебе по секрету сейчас сказал, шепнул. Вот, потому что, то есть, есть заказ социальный, вот свои представления у каждого народа, шаблоны, мифы, вот, и ожидается, что вот будет такая-то песня, которая там, ну, знаете эту песню из этого фильма?
0: Нет, не знаю. Нет, тоже, напой, кстати, пожалуйста, напой.
1: Ну, это напой, хотя бы напой, слова, да? Я, правда, тоже не помню.
2: Да. Захотелось душистый. Спиши слова. Ну, кстати, душистый хмель, шмель тоже, наверное, ожидают наш этот...
1: На пластинке, да-да-да.
2: Вот такие есть. Определенный штамп, когда вот думают, что они услышат это,
0: да,
2: на это.
0: Это пример псевдо-цыганской песни.
2: А как цель проекта была прямо противоположная.
1: Кстати,
2: то
1: на
2: есть
1: месте,
2: поднять тот цыганский пласт, который не затрагивался раньше.
1: На месте цыганской, скажем так, диаспоры я бы объединился и подал бы в суд вот на автора вот этого фильма, где мохнатый на душистый там влетел. Знаешь, за что? За то, что там вот когда уже девка, в общем-то, кончалась с собой, ей было галимо, плохо и не в себе.
2: Она утонула, да, я не помню.
1: Ну, там с ней какие-то проблемы были, да, то, а эти все, значит, дауны, вот Барри, они, значит, с бодуна были, с дикого, ну, их колбасило, и там со страшной силой, а у псы-то тогда не было, прикинь, напитки плохо очищены были, хоть и на пароходе, а все равно колбасило. Так вот, если ты помнишь, там утро такое, утро туманное, утро седое, да, вот, ну, у всех там трагедия, значит, этот подонок усатый, типа, значит, девку кинул попросту, там
0: уж, да. Переведи, пожалуйста, мне. Что ты сказал перед этим?
1: А вот колбасил. Я хочу... да. Вот. А и тут показывают цыган, которые сидят, попросту говоря, с равнодушными лицами. Им совершенно безразличны трагедии этих бар. Вот. И там перебирают на гитарах, там что-то такое, и ждут, когда им, в общем-то, отдадут прайс. Вот. Тем самым вот в этом фильме показано, что...
0: Показана гениальная концепция Никиты Михалкова.
1: Ну, я бы не сказал, так сказать, применительно к данному товарищу слово вот это гениальное, по-моему, как-то
2: погоди,
1: вообще...
2: Погоди,
0: тем более концепция.
2: Тем более Рязановая, ну, неважно, в общем.
1: Ну, кого-то из них трех.
2: Да.
1: Да, или Кончаловского. Но смысл в том, что вот такого рода телефильмы, где показаны цыгане такими вот равнодушными бревнами, с позволения сказать, когда вокруг происходит трагедия. Знаете, к чему это приравнивается? Как вот некоторые вина и женщин, и цыган. То есть это какая-то такая, ну, дескать, как будто бы за каждым, извините, цыганом, цыганенком или цыганихой не стоит какая-то отдельная человеческая судьба. А ведь это не человек просто, а вот там этикетка от этого шампанского или струна от этой гитары. И вот такое именно когда преподносится носят таким образом эти взаимоотношения между цыганами и вот теми, как вы говорите, кто любит их песни, я, например, считаю, что тут можно срубить дикий прайс на суде просто.
0: Знаете, я, Саша, хочу сказать, что цыгане вообще никогда не судятся.
1: Просто режут.
0: Нет, они не режут. У них как бы свои способы. Обычно, кстати,
1: а вот какие,
0: гораздо
1: скажите?
0: Более, знаете, полюбовно. Ведь вы знаете, что, между прочим, цыганская преступность, вот по статистике, там очень мало насильственных преступлений. Мошенничество, да, очень мало проституции в ней, изнасилований и преступлений против личности. Да, это правда, потому что даже споры, возникающие между собой, вот решаются, обычно стараются быть улаженными. Поэтому, понимаете, по поводу суда, ну, Я думаю, что нужно просто дать возможность каждому иметь свое мнение, наверное, о теме.
1: А вот интересно, каким образом все-таки они разбираются? Ну, как, ну просто это все равно вопрос зададут, спросят.
0: Каким образом? Да. Ну, вы знаете, я бы сказала, как, ну, если возникают какие-то серьезные проблемы между, скажем, представителями разных семей, то обычно приглашаются самые уважаемые люди. Даже иногда приглашают из другого города, собирается специальный такой как бы круг. Я думаю, это очень похоже, знаете, наверное,
2: на Востоке,
0: да, то есть это вполне, знаете, мне кажется, это вообще очень,
2: так вот,
0: очень да, характерно для таких вот обществ, которые сохранили родовые корни, уважение к старшим. То есть это все, кстати, культивируется. С детства у ребенка воспитывается уважение к старшему. И до сих пор это. И поэтому очень часто какие-то такие сложные проблемы, они улаживаются, решаются между собой.
1: А не бывает, вот или вот вы лично не замечали, не бывает, что, например, появляются вдруг откуда ни возьмись так называемые молодые беспредельщики? Потому что вот не только, скажем так, на Востоке у цыган такой способ решения проблем, как-то вот старейшина, да, есть еще и у другой категории людей. Вот она сейчас, это другая категория людей, как раз вот дико пострадала от того, что молодые беспредельщики берут решение проблем любых на себя.
0: Вы знаете,
1: молодежь-то цыганская,
0: да,
1: подрастает.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Но, знаете, я хочу сказать, что пока, слава богу, вот, например, в российских цыган, пока...
2: Поддаются контролю ситуации.
0: Да, пока поддаются контролю, слава богу.
1: А вот еще такой вопрос. К примеру, я со страшной силой искренне полюбил цыганскую девушку. Вот нет у меня сил, я при угнанном джипе, да, там, находясь в федеральном, федеральном розыске, к примеру, да, с тремя поддельными паспортами, ну, неважно, да, тем не менее, я как-то там легализован, я там имею офис в центре, видите, перстни у меня какие, я в приперстнях, а зубы, видите, какие зубы, видите? Золотые все зубы, да, к примеру, вот такой, весь из себя красивый, цивилизованный и инженер, одно слово. Полюбил, так сказать, это же часто воспевается, полюбил цыганку, тыр-пыр, там, 8 дыр, молодую. Да. Каким образом в современном мире заканчиваются такие романы? Вот, и вообще существуют ли они?
0: Вы знаете, ну, смешанные браки, они всегда были и существовали. Я думаю, что, вы знаете, ну, очень часто происходит так, что вот, скажем так, статистики такой я лично не знаю, просто я не интересовалась этим, но я хочу сказать, что, вы знаете, очень часто происходит отцыганивание того члена семьи, который не является цыганом, потому что это культура.
2: Легенду это расскажи, когда женщина пришла, не пустила ее.
0: А, да, вы знаете, есть куда? Одна... Вот я вам сейчас расскажу историю, то есть эта история, на самом деле, это быль. Это мать моей, можно сказать, близкой подруги, которая сейчас приехала ко мне из Волги, это цыганка, которая наследство, значит, она занимается знахарством, скажем так. У нее есть дочка, очень талантливая танцовщица, молоденькая девочка, 12 лет, с которой вот я занимаюсь. И вот получилось так, что мы с этой семьей дружим, и она мне рассказала очень интересную историю. Я обратила внимание, что из 10 ее братьев и сестер почти половина блондины с цыганскими чертами лица. Она мне рассказала, что как вообще историю своей семьи. Примерно в 42-43 году в одну деревню или городок где-то в Архангельской области примерно, в общем, где-то это север Вологды или Архангельская область, пришла пожилая, очень пожилая цыганка с внуком, которому было около 30 лет, и попросилась в дом переночевать. Это было холодное время года. Цыгане обычно ночуют, зимуют обычно в домах.
1: В каких?
0: Ну, у русских, да. Они приходят к русским и договариваются, часто просто проводят там зиму. Девушка была одна, она отказала им в ночлеге. Тогда цыганка к ней подошла, дотронулась до ее плеча и сказала, что ты полюбишь моего сына и выйдешь за него замуж. Пошла в другую избу. Ну, девушки все вечером собрались, им было интересно погадать, семечки погрызть туда. Она тоже пришла. раз пришла, другой пришла. Она полюбила его, ее сына, уехала с ними, стала кочевать. Ей было очень тяжело, потому что она не знала цыганских законов и, в общем, нарушала многие из них. И, конечно, было очень тяжело сначала. Но получилось так, что вот эта женщина, которая ее так вот привлекла в свою семью, она была бабушкой ее мужа, и она была наследственной гадалкой-знахаркой. Ей она не могла умереть. Ей было около 100 с чем-то лет в это время. Потому что вы знаете, наверное, что многие обладающие как бы сильной энергией, ну, знахари не могут уйти в другой мир, не передав свое мастерство. Детей, женщин больше, девочек не было в этой семье, поэтому она взяла в семью русскую девушку, потом передала ей свой этот дар, умерла. Эта русская женщина полностью отцыганилась, стала настоящей цыганкой. У нее сейчас огромное количество внуков. Она по всей области известна своими, вот, своими ну, вот этими, своей помощью больным людям и, в общем, другим.
2: Ее никто не воспринимает как не цыганку.
0: Ее никто не воспринимает как не цыганку. Да, мало того, я хочу сказать, что она спасла собственного сына, который при пожаре пострадал. Он спасал детей и спас русских двух детей и сам очень сильно обгорел. Она своими вот этими методами помогла своему сыну, и об этой семье писали по всей вот этой Архангельской области. Вот Женя, с которой я дружу, она приняла вот приемы своей матери. Мать еще жива. Вот эта русская женщина стала фактически цыганкой.
1: А я имею в виду все-таки обратную вершину, так сказать, другую вершину айсберга. О, как я модно выразился. Я имею в виду о внедрении мужской особи русской национальности.
0: Да вы знаете, вот
1: среду.
0: Такое тоже, знаете, происходит часто от цыганивания. Вот, да.
1: Нет, ну, вот, к примеру, меня там не зарежут.
0: А почему? Вы знаете,
1: ну, потому
0: очень...
1: что очень боятся многие, например...
0: Ну, это вот, я бы сказала, что это миф, понимаете, это культурный миф, потому что, да, люди боятся, это боязнь основана на незнании. Вот я, знаете, что хочу сказать? Очень часто внешность, вот почему берется, вот, скажем, такой боязнь, да, другой нации? Потому что непривычная внешность, ведь они, цыгане появились в Европе смуглые, маленькие, черноволосые, говорящие на совершенно непонятном языке. Если взять, скажем, родственные цыганам страны, более близкие к Индии, тоже Египет, Азию. Там они не сильно отличались от коренного населения, а в Европе отличались. И возникает вот этот страх. Понимаете, это скорее, я думаю, психологические корни этого страха какие-то есть. Да, про цыган сочинялось много мифов, что они, например, воруют детей. А вы знаете, что часто цыгане, ночевавшие в крестьянских семьях зимой, они ночевали обычно в самых, вообще просто зимовали в самых бедных домах. И крестьяне часто отдавали им своих детей, потому что они могли их прокормить. И цыгане обращались с ними как со своими. Они их воспитывали. Вот. И тут здесь на самом деле очень много интересного, но я думаю, что, может быть, мы все-таки продолжим наше путешествие и обратимся также к цыганской духовной культуре. Давайте мы послушаем еще какую-нибудь песню.
1: Да, она будет называться «Новости». Но мы продолжаем беседу с Марианной Смирновой и Назимом Надировым. Соответственно, долго мы что-то не слушали действительно музыки. Объявите, пожалуйста, следующего артиста, Марианна.
0: Ну, специально для Саши, который любит подлинную цыганскую музыку.
1: Да, я вообще люблю не обязательно подлинную, да. Простите, я люблю подлинную любую музыку. Если это регги, да, то это должно быть... Регги. Если, понимаете ли, мне играют Чайковского, так будьте добры, играть его не на синтезаторе.
0: Хорошо, мы не будем играть на синтезаторе.
2: А на чем тебе спеть?
0: Мы даже можем спеть акапеллу, если хотите.
1: Да.
0: Хотите акапеллу?
1: Да.
2: Сейчас мы вдвоем.
0: Какую хотите, протяжную или веселую?
1: Протяжную.
0: Протяжную,
1: я
0: хорошо.
1: Я тогда попрошу наших вот музыкантов не играть.
0: Хорошо, хорошо. Тогда вас поет Борис Жуков Иванеску из кочевой семьи цыганской. Он сам еще застал немножко кочевье, поэтому ее репертуар самый что ни на есть подлинный. Он споет песню, которая сложилась в цыганской среде, про цыганский быт, про куплю и продажу лошадей.
1: Коней также.
0: И коней тоже, да.
1: Лошади und кони. Слушаем песню о продаже коней и лошадей.
3: Данива предотаргит соя вьет

apale grezte ștarbara e ștarbara hulanori sereskini dia eh marochavu palo по нему хочет обрички цакиндем и дамбе киндем. Да в тихомолку мокрый притрадьем, эх, притрадьем хуланорить.

0: Ну вот мое мнение, да, как человека совершенно со стороны, что очень хороший голос у мужчины, во-первых, во-вторых, не грузит, что в наше время редкость, потому что большинство такого рода вокалов именно грузит. И здесь, что еще важно, заметьте, отсутствует такой элемент, как то самолюбование. А это большая редкость в наше время.
1: Вы знаете, Саша, я просто поражена, как вы правильно сказали, потому что действительно это не просто очень хороший певец, это считается одним из лучших исполнителей в этом жанре. И меня всегда тоже поражало, что он, имея такой сильный голос, он очень осторожно им пользуется. Он показывает или использует только тогда, когда нужно по смыслу песни. Так оно и есть.
0: Ну, это совершенно правильно. Во-первых, происходит экономия, скажем так, энергии, то есть не нужно орать там, где орать не нужно, а во-вторых, такая вот модуляция, там, скажем, и игра вот на громкости позволяет донести до слушателя, скажем так, вот полностью энергетику, заложенную в песне. Каждая песня — это что? Это массаж своего рода.
1: Ну вот, вот получается, что, понимаете, какая глубокая музыкальная культура. Я хочу еще раз представить, эту песню исполнял Борис Жуков Иванеску. И я хочу сказать, что он представитель от семьи, которая поет в народной традиции, и где традиция передается в семье по роду. То есть у него, не имея формального музыкального образования, это очень высокий профессионал.
0: Ну, кстати, есть еще такое мнение бытует, что человек, который имеет специальное музыкальное образование, как правило, наполовину убитый, он конченый как раз. Поскольку вот эти вот коридоры из ноток составлены, он мешает ему. Я просто очень много знаю классических музыкантов, хороших музыкантов, которым как только даешь возможность импровизировать, видишь их полную детскую беспомощность. Лучшее, что они могут, это как-то на свой лад переиграть коротенькие цитаты из известных им классических произведений. Это не в обиду, это факт. Поэтому вот меня и прикалывает именно такая, назовем это так, аутентичность. То есть люди, которые поют и не знают, как это у них получается. Вот спроси у него, у этого вот парня сейчас, дружище, а вот в какой тональности эта песня? Ну, конечно, он, может быть, ответит. Но мне гораздо приятнее было бы, если бы он спросил, что, а что такое тональность?
1: Нет, вы знаете, на самом деле здесь дело в том, что тональность, может быть, знаете, как бы не вредно, но тут вот в чем дело. Дело в том, что именно получение такого усиленного образования неформального, оно почему может вредить? Потому что наша российская вот система музыкального образования построена на европейской системе. Она ведь совершенно другая. То есть, и даже, кстати, русское пение, оно не всегда как бы можно сопоставить. Да? И поэтому действительно бывает так, что вот эта европейская система входит в противоречие со старинной, со старой родовой традицией и начинает как бы ее взламывать.
2: Это вот, ну, в Средней Азии, например, как пример, да, все искусственно созданные театры, оперы, балеты, просто сейчас казахский Акын Аблайхан бросил на пейджер, я вспомнил. И они
0: то
2: пели
0: есть тебе не... Акын на пейджер
2: да,
0: бросил?
2: Да, тут, да.
0: Ты смотри, как круто. Ну, как. Вот почему я от пейджеров отказался, потому что мне тебя-то Акын сбрасывают, а мне не пойми кто.
2: Вот, нет, мне понятно, кто.
0: Да.
2: И там эти театры были созданы же искусственно, театры, оперы, балеты, да, и ставили там Хозакхарпеш, Жене Баян, Сулу, какие-то такие постановки, значит, ну, неважно, казахские оперы. И опера был искусственный жанр, поэтому и те, кто поступали, например, в Казахстане, в этих театрах пели, это, получается, не истинное там казахское было или узбекское пение, правильно? Это было советское такое, советское пение.
0: Вот. То есть, помнишь, такая театрах... была программа как-то «Песни народов мира» или вот эта «Сармата» такая была?
2: Да, и вот они все во всей каждой республике, на каждой на своем языке, ну, примерно одно и то же исполняли. Это было не казахское, не киргизское, не, ну и не русское, советское пение.
1: Да, то есть происходило нивелирование традиции, потому что каждая традиция, да, она не существует сама по себе, как в воздухе, она проявляется через какую-то национальную форму.
2: А если говорить о шорах, о предрассудках, Саша, как раз я вот затаил и все в голове себе держу, которое, о представлении, которое сложилось о цыганах. В этой связи, как одну из легенд, так сказать, предрассудков, можно вспомнить, сейчас просто мы работаем с Лелой Янгузаровой над изданием книги, видимо, будет это Карен Армстронг, католическая монашенка. Она написала книгу «Мухаммад. История пророка, биография пророка». Представьте, католический человек, монашенка бывшая, приезжает в Самарканд, там для сценария для телевидения писала о суфиях, и вдруг сталкивается наяву с мусульманской культурой. Понимаете, истинная католичка вообще. В итоге дело закончилось тем, что вот она написала «Мухаммад», биография пророка, и полностью переосмыслила все это представление. Она говорила, что это была вот европейская традиция, если мы говорили европейская или российская традиция взгляда на цыганок, это европейская традиция взгляда на ислам. С детства пугали в Европе всех, этот Мухаммед придет, он тебя там возьмет, пугали детей этой традиции. В Средневековье это сравнить нужно, это какой уровень был. В это время математические науки, искусство, ремесла вообще переживали в исламском 9-10 веке, 8-9, такое взлета, что Европе это просто не снилось. Они часть этой культуры получили благодаря маврам, арабам, которые были в Испании. А просто Европа пребывала в диком, они бегали по лесам вообще какие-то люди, и при этом они...
0: Особенно, что? Кстати, Великобритания.
2: Да.
0: Остров. Они там бегали по острову и дрались, в общем-то, с ласкунцами.
2: Да. А в это время в исламских странах была страшно развита и математика, астрономия, медицина, и все те же термины, алкоголь, да, понятно, да, это все же из арабского идет, аль-алкоголь. И так, то есть это...
0: То есть ты хочешь сказать, что бухали все-таки?
2: Да. Может, парфюмерии применяли или в других, медицине, наверное. То есть эти во многих отраслях науки и культуры, то есть арабские страны тогда, в те века, приезжали очень. И при этом было превратное представление о вот исламе, что это Мухаммад, это вот напугает, возьмет. И это была просто традиция резко отрицательного отношения к исламу. Хотя между собой, например, там христианство и иудаизм там как-то еще ладили, но почему-то резко было противопоставление исламу. Так что это, я думаю, просто речь идет о традиции и о тех предрассудках, которые складываются в головах людей. Не более того.
0: Как хорошо сказал. Хорошо, что все это записывается, и потом в дальнейшем мы сможем
2: расшифровывать.
0: Да, то есть ценные мысли не утекают, как морской песок сухой сквозь пальцы. Действительно хорошо. А, Марианна, может быть, вот как раз следующую пьесу послушаем?
1: Да, давайте я хочу...
0: Номер 4.
1: Я хочу просто сказать, что это вещь, которая необычная, потому что это вещь не русских цыган, а цыган-котляров, которые пришли из Трансильвании в Россию.
0: Это там, извините, что я перебил, да, это Трансильвания, это где был этот парень, это Дракула.
1: Австро-Венгрия, вот частично переходила в Румынии, к Венгрии, вот эта вот часть. И исполнит ее женщины две очень интересные. Они, кстати, больше известны как гадалки, мадам Гитана. Она же Ляля Папуш Михай из рода Диметров.
2: Имена-то какие, Саша?
1: Да, и я хочу сказать, что эта песня, она не просто хорошая исполнительница ее. Эта песня была, там текст был утерян, она его восстановила. Причем восстановила так, что фактически это как народная песня. А аккомпанировать будет там потрясающий гитарист, один из лучших молодых гитаристов нашего времени в России. Это Артур Бузылев. Значит, Ляля Папуш Михай, Тамара Михай и Артур Бузылев, гитарист.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Марианна Смирнова и Назим Надиров. Речь у нас идет о цыганской музыке, вообще о этих людях, о цыганах. И, соответственно, мы тут даже посовещались, пришли к выводу, что пришло время пообщаться с вами в прямом эфире. Сейчас я напомню вам телефонный номер. Вот он.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Если вдруг появляются какие-то вопросы, вы, пожалуйста, сразу отзванивайте. Да. А вот тут же еще и приходит на пейджер для всех. Люди просто приходят, спрашивают, а вот где, с позволения сказать, рожают цыганские женщины, вот такие, которые... Ну, сами понимаете, тут прихватило ее зимой. Нет на пути избы, где можно было бы, в общем, перетусоваться какое-то время. То есть, как обстоит вообще дело с гигиеной, с гигиеной тушки, да? Вот, извиняюсь, даже такой нескромный вопрос с сексом, попросту говоря. То есть, понятно, что в чистом поле под звездами это очень прекрасно, но, так сказать, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, они должны быть очень частыми. Да, Назим, да.
2: У нас цыган секса нет, ты не